0: реконструировать.
1: Поэтому срочно регистрируйтесь, если вы это еще не сделали. Трансляция бесплатная. Посмотреть можно из любого города мира, ну или из села, если вы в селе. Вот. А если поддержать хотите, ну будем благодарны. Еще раз, 31 октября в субботу, 1 ноября в воскресенье, форум «Ученые против мифов» 13. Форум, так сказать, с чертовским номером, и он будет проходить в Хэллоуин, поэтому он такой с мистическим уклоном, поэтому там будет и про вампиров, про лохнесское чудовище, про грибы ядовитые, не очень. Ну и про, например, различные методики похудения, и про особенности работы мозга, и про Коперника без мифов и различных таких легенд. И будут дебаты на тему искусственного интеллекта, будет битва палеонтологов, и будет вручение премии «Почетный академик ВРАЛ 2020. В общем, это пропустить нельзя, это будет классно. Через неделю уже.
2: Я вот бы даже сказал, что это будет чертовски классно.
1: Чертовски классно, и, так сказать, никто не ждет научной инквизиции, но в субботу она придет, а в воскресенье особенно придет.
2: В общем, будет интересно. Я думаю, что вы с нами. И мы можем продолжить теперь с вопросами. Я думаю, что Иван немножечко отдохнул.
0: Вампир, кстати, славянское слово.
2: Ха.
1: Вот. Вампир – славянское слово. Вампиры – это наше, так сказать, достояние, не позволим.
0: Наш вклад.
1: Ну, кстати говоря, помнится, чье это произведение под названием «Упырь»? Какого писателя? Русского писателя?
2: Может быть, и не одно произведение с таким названием.
1: Я помню вот классическую книгу, и там просто было рассуждение как раз на тему, что... А, Алексея Толстого, елки-палки. Вот, я помню там рассуждение 1841 года, между прочим, там герой рассуждал на тему, что вампир – это вот какое-то западное влияние, а наш родной сырмяжный такой упырь.
0: Ну, вроде как считается, что вампир как раз от упыря происходит, но я могу ошибаться, но мне так помнится.
1: Вот
0: А по поводу книги, дело в том, что сын профессора филологии и русской литературы, мне этого не простят, я думаю, теперь. Ну, ладно. Держать теперь ничего не сделаешь. Давайте продолжать.
1: Так, вопрос. Вот, по-моему, Виталик, я уже запутался. Мы остановились на Сулусе.
2: Да, сейчас его вопрос.
1: Сас от Сулуса Великий, Сулус Великий, спрашивает, а было ли единое самоназвание у восточных до Руси? И русские занимают худшие земли, чем другие славяне. Значит, предки были слабее и вытеснены.
0: Ну, тут много вопросов. Нет, единого самоназвания у племен восточных славян не было. Когда славяне были едиными праславянами, их название, собственно, так и реконструируется, как славяне, то есть славяне, владеющие словом, понятным друг другу языком. Но уже в эту эпоху, в эпоху освоения русской равнины, в частности, это уже были племена, которые довольно далеко разошлись, у которых диалекты очень сильно друг от друга отличались, у которых были собственные культы, собственные божества, у которых были довольно серьезно различающиеся археологические культуры, потому что когда они эту территорию осваивали, они, естественно, впитывали традиции, ассимилировали финно-угров, где-то балтов. И названия племен были различные. Вообще считается, что и идентичность весьма сомнительна, что у них была такая, что они как-то сильно осознавали свое родство в то время. Скорее всего, нет. И отношения зависели от факторов вполне рациональных, от реального отношения друг к другу, а не от какого-то их лингвистического родства в прошлом. Они так такими категориями не мыслили. И была там еще вторая часть. Можете напомнить, пожалуйста?
2: Да, конечно.
0: Значит.
2: Так, это следующий вопрос, прошу прощения.
1: Вторая часть была про земли, что у славяне, мол, занимали. Да, русские земля. Занимали худшие земли.
0: Да чем... нет, ну почему худшую? Нет, конечно же, нет. Не худшую, и более того, как раз вот. Освоение этих территорий, оно и показывает, что славяне могли себя вполне, в общем, воинственно вести, и им же они же покорили эти территории, вряд ли финно-угры и балты им так радостно это все отдавали. Территории с большими пространствами, большими ресурсами.

0: ресурсами, очень хорошие. Но другое дело, что тут, конечно, это и субъективные факторы есть. То есть кто-то может считать, что вот повезло южным славянам, у них тепло там и растет виноград и олива. Но тут был у меня тоже диалог с моим черногорским другом как раз на эту тему, когда он мне всерьез говорил, что у них самая худшая земля, которая досталась славянам, потому что у них же там горы и вообще плохо с земледелием. Ну, поэтому это есть как объективные вещи, так и субъективные. Объективные в том, что много ресурсов, много территории, отличная территория для развития. Субъективные, ну, в том, что, ну да, климат похолоднее.
1: Спасибо.
2: Отлично.
1: Так, и следующий вопрос задает Вакс.
2: Угу.
1: Климат в Зауралье изменился, стал мягче. Синтакша закончилась. Синтакша. Аркаим.
0: Это славянская просто синтакша.
1: Угу. Аркаим бросили. Почему?
0: Почему? Почему бросили Аркаим? Ну, это дело не в климате. Надо начать с этого. Вообще, помимо Аркаима известно 24 поселения на сегодняшний день. Надежно. И еще некоторые под вопросом. Изменилась ситуация, есть разные модели, объяснительные модели, но основная, одна из самых убедительных в том, что та модель расселения, которая ими была предпринята, то есть очень централизованная, кто-то даже пишет, урбанистическая модель развития, то есть высокая концентрация населения в этих очень тесных и при этом крупных поселениях, при том, что они еще не были кочевниками в полном смысле, у них было отгонное скотоводство, они просто при таком массовом заселении компактных территорий выели всю кормовую базу, у них случился перевыпас, и они естественным образом перешли на более широкое расселение. И когда они стали более широко расселяться не такими большими коллективами, то у них постепенно утрачивается традиция фортификации, потому что меньший коллектив не может уже такие инвестиции вкладывать в укрепление, в частности. И ну, культура видоизменяется. То есть они оставили это не из-за климата. Климат там на протяжении существования синтаксты, да и последующей пары культур, он несущественно менялся.
2: Спасибо. Следующий вопрос от регулярно смотрящего нас Хачатурка. И он спрашивает, а слышал от коллеги интересные в кавычках факты. На раскопках в Италии нашли надписи на санскрите. В Марокко нашли племя темнокожих людей, которые вообще говорят о санскрите. Хи-хи-хи. Откуда эти истории взялись?
0: Ну, придумать-то же что угодно можно. Тут по-другому не скажешь. Какие там могут быть в Марокко темнокожие, говорящие на санскрите люди? Ну, наверное, какие-то туристы заблудились очень, очень надолго. Нет, ну это просто какие-то байки. Опять же, вы просто посмотрите на историю Северной Африки, посмотрите, какие племена там жили, посмотрите, там есть иберийско-африканский неолит, вы увидите, что там жили мехтоиды, которые являются предками берберов и которые являются родственными там культуре колоколовидных кубков, предположительно, и, в общем, ну, там совершенно другие вещи происходили и в бронзовом веке, и позднее. Нет, никакого санскрита там не может быть.
2: Спасибо. Боря Феркель к нам пришел, сказал спасибо большое, очень интересно. Борис, спасибо вам, что вы поддержали наш стрим. И Иван Квасов говорит, объясните контингенту еще раз разницу между русскими, славянами и скифами. Спасибо за работу.
0: Славяне. Большая языковая семья, которая может при этом иметь разную материальную культуру, разную религию, разный антропологический тип, разный фенотип и даже разную генетику. Но их роднит язык. И язык является основным. Язык является основным для нашей идентичности. То есть, несмотря на то, что мы с чехами или сербами существенно различаемся, мы прекрасно понимаем свое языковое родство, ну и, соответственно, то, что в прошлом у нас были мощные пласты общей культурной традиции. Русские – это один из славянских этносов. Скифы – это иранский, ираноязычный народ древности. Скифы – вообще название, их не само название скифов, это греческое слово. Самих ираноязычных племен было великое множество. Некоторые названия нам известны, опять же, из, чаще всего из античных, конечно, источников. Это азиатский скиф, который себя, скиф в кавычках, который себя называли сака, сака-олень на иранских языках. То есть вот у нас на Урале жили не скифы, а саки. Скифами обычно называют причерноморских ираноязычных кочевников. А само название этих кочевников было сколотой. Вот.
2: Как-то спасибо. Так. Очень спасибо. Доступно, я считаю.
1: Так, следующий вопрос от Виталик Амиго. Знакомы ли вы с книгой Марии Семеновой «Мы славяне»? Там многое про быт, традиции, приметы и прочее. Скажите, можно ли воспринимать данную литературу как научную?
0: Вы знаете, да, я эту книгу даже читал, но это было так давно. Это был, наверное, 2000 какой-нибудь пятый год, может, шестой. Поэтому могу точно сказать, что ее не стоит воспринимать как научную литературу. Может быть, там есть хорошие научно-популярные вещи. Но я помню, что там были какие-то мифы все-таки, какие-то ее собственные взгляды, ну, потому что она ее не подает как научную, даже как научно-популярную, она, по-моему, не подает. Это все-таки художественная книга. Поэтому, наверное, хорошая художественная книга, но нет, конечно, не научная.
1: Спасибо. И вопрос от Кати. Помню из учебника по истории фразу «мегалиты бронзового века были выражением единства рода». Что бы это значило?
0: Ну, мегалитическая традиция, она вообще восходит еще к рубежу, в общем-то, каменного и века и эпохи палеометалла. И допустим, если мы возьмем тот же Стоунхендж, то это и неолит, и энеолит для Британии. Поэтому, что здесь имеется в виду? Во-первых, мегалитическая традиция далеко не всегда связана только с бронзой. И часто вообще не связано с бронзовым веком. Но это часто были коллективные усыпальницы. Археологически известно, что в таких, да, отражает определенный этап мировоззрения, связанный с первобытностью, когда общинное сознание очень мощное, и вообще ставится исследователями вопрос, насколько было выражено индивидуальное сознание, и в погребальном обряде это очень хорошо отражено. Что мы видим именно погребение общины вот в этом мегалите, и вся их сила, их рода, их общины, инвестиция, она вложена вот в это общее погребение. То есть нету каких-то частных погребений или там парных, или еще каких-то, а вот такие коллективные. Вот в этом и суть, что это выражение труда, трудозатрат рода для погребения членов рода.
2: Спасибо. Дальше длинный вопрос от Антона Кирсанова. Поехали. Не торопитесь осуждать неоязычников и думать, что вы понимаете их мотивы. Неоязычники бывают разные. Если выдуманные языческие обряды оказывают на многих реальное положительное воздействие, а я думаю, что это так, то стоит задаться вопросом, откуда это воздействие и почему выдуманные обряды его дают. По-моему, любители посмеяться над неоязычниками также невежественны по отношению к их деятельности, как и неоязычники невежественны по отношению к деятельности историков и археологов. Вот такой Антон Кирсанов.
0: Я хочу очень серьезно на этот вопрос ответить, и на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы и Антон Кирсанов услышал этот ответ, и многие люди, кто интересуется неоязычеством. Дело в том, что я тоже не сторонник смеяться над неоязычниками, вообще не люблю обижать людей в моей жизни, никого. Но тут нужно четко разграничивать. есть что мы вообще называем язычеством и неоязычеством. И опять же, очень важный момент, что я постоянно сталкиваюсь с тем, что говорят, что вы не понимаете, как мы мыслим, вот там и по-другому. Я все понимаю, потому что у меня тоже, опять же, в далеком уже прошлом, но тем не менее был этап там, в старших классах, в раннем студенчестве, когда я вполне себе увлекался неоязычеством. Я был на всяких родноверческих собраниях, я прекрасно понимаю, что это такое. Я прекрасно понимаю, как людей вдохновляют эти идеи, откуда они черпают вдохновение, и есть соответствующий контент, там, не знаю, музыка, литература, все что угодно. Я понимаю, что это может очень сильно вдохновлять, и у человека, когда это кто-то критикует, вызывает сильное там отторжение, переживание. Но тут надо очень четко обозначить, что нужно понимать, что настоящее язычество – это для славянского язычества. Это всегда традиция глубокого прошлого, традиция утерянная. И человек не может быть язычником. Вот просто он не может быть язычником в том древнем понимании. Это хороший пример марийцы. Вот есть луговые мари, например, сейчас. Вот у которых в деревнях сохранилось настоящее язычество, фрагментарное, там, пусть измененное где-то, но оно настоящее. То есть это традиция, которая не прерывалась и передавалась. А есть язычество, которое придумала современная интеллигенция марийская. Ну, чтобы как-то вроде было такое серьезное язычество, чтобы все было понятно и все было реконструировано. И вот это неоязычество. Потому что там очень много выдумки. И даже если мы говорим о том, что человек говорит, я неоязычник, меня это вдохновляет. Это его право. Человек может этим вдохновляться. Человек может в это верить. Это его личное дело. Но когда это начинает переходить, а это часто так происходит, на то, что начинают придумываться новые боги, потом начинают говорить, что они существовали. Потом у нас начинаются какие-то книжки, которые мимикрируют поднаучные. И когда нам начинают говорить, что это уже не личные какие-то взгляды человека, да, его там какой-то духовный, личный, внутренний мир. Если бы это было так, вообще никаких вопросов. Но когда это начинает преподноситься под соусом, как будто бы научный какой-то, научного исследования, вот тут мы уже не можем молчать и никак не реагировать. И вот тут мы и говорим, что нет, друзья, есть настоящее славянское язычество, мы знаем о нем вот это. Иного мы не знаем. То, что вы говорите, не имеет отношения ни к славянскому язычеству, ни к науке. Вот только об этом речь. И у меня было очень много ситуаций в жизни, когда мужчина в такой зрелого возраста, там, за 50 лет, а я тогда был совсем еще юный, и вот он мне очень злился, то есть мне тогда не хватило ума ему сказать, да-да-да, вы правы, там 100% крыши не выше, не славяно-арийские веды, и все, и не общаться, не спорить с ним. Я начал спорить, и он мне сказал такую вещь, да как ты можешь, я вот всю жизнь был христианином, я там крещенный, у меня вся семья православная, но я понял, что это все вот плохо, что это не наше, это там от евреев, и я теперь вот ушел к настоящему славянскому язычеству. И для него, как для человека, который, естественно, не погружен в исторические студии, для него это кажется убедительным. И наша задача научного сообщества — создавать убедительный научно-популярный контент, который будет объяснять, что, как бы вы ни относились к церкви, к христианству, это научно обоснована более прогрессивная форма развития общественной материи. Вот как сейчас есть научное мировоззрение, которое, очевидно, лучше объясняет мир, чем мировые религии. Вот так же в свое время вот новые религии, которые пришли, они же не случайно были взяты на вооружение, они служили для развития консолидации общества. Ну, то есть они были более прогрессивны для целей развития общества, чем язычество. Вот и все. И все эти вещи нужно доносить. Вот, я немножко сейчас пространно, конечно, рассказал, но мне было важно это выразить. Я на самом деле серьезно к этому отношусь. Вот мне вообще не смешно, когда мне говорят, что я, то есть, рассказываю, что говорю, ребята, ну вот, вот смотрите, меня язычество вдохновляет. Мне нравятся эти образы. Меня вдохновляет язычество. И может быть, оно меня даже стимулирует в моей работе. Но другое дело, что я прекрасно понимаю, что это какой-то этап прошлого. И там христианство — это тоже важный этап прошлого. И вся наша культура, она стоит на этих ступеньках друг на друге. И мы не можем там снести все и сказать, вот мы снова язычники. Но это невозможно. Вот и все. Вот что я хотел сказать по этому поводу.
2: Очень серьезный ответ. Я даже подумал, надо будет это дело вырезать и ВКонтакте отдельно выложить. Вот так вот.
1: Да.
2: А пока мы продолжим.
1: Продолжим. Так. Вопрос Александра Милан. А почему бог-громовержец везде главный? И в Индии Индра, царь небес, и Зевс, и Перун. Что крутого кидать молнии?
0: По-моему, это очень круто кидать молнии. Я не знаю, что может быть еще увлекательнее.
2: Ты, Саш, просто не пробовал.
0: Нет, на самом деле, тут мы опять, знаете, к чему возвращаемся? Потому что часто неоязычники, ну или люди, даже не обязательно неоязычники, люди, которые пытаются представить древнее язычество, они его пытаются представить с точки зрения тех представлений о религии, которые у них есть сейчас, в современности. Им кажется, что если вот Бог, то он должен быть какой-то вот в современном христианском, например, понимании, везде, должен проявляться во всем. И объяснение Бога, что это какой-то крутой и сильный мужик с артефактами, который позволяет ему делать какие-то необычные вещи, им кажется, ну, несколько странным. А почему он тогда, ну, по-настоящему бог? Но для язычника это было нормально. Языческие боги, они очень, очень антропоморфны во всех отношениях. И я приведу пару примеров. И часто как раз вот об этом и речь, что, например, неоязычники не всегда это понимают. Что, например, в язычестве боги смертны. По сравнению с христианским богом, они смертны. И их может убить как человек, так и бог. Если мы возьмем прекрасные, ну вот самый популярный пример — это Бальдер, которого убили в скандинавской мифологии, он попал в царство мертвых. Прекрасные примеры — это Илиада. Мы видим там постоянные ситуации, когда люди сражают богов. Диомед разрубил Афродиту, ранил Афродиту, она начала истекать кровью богов и хором, там спасалась и жаловалась Зевсу. То есть бога может убить даже человек в языческом понимании. Да, это сложно, потому что бог — это очень сильный, очень насыщенный магией человек, персонаж, скажем, сущность. Но он очень похож на человека и по поведению, и по тем законам, по которым он существует. Поэтому, да, языческие боги такие. Это сильный мужчина, у которого есть артефакты, которые дают возможность ему перемещаться по небу, разить молниями, бить молотом. А еще он стареет, но у него есть специальные артефакты, например, там амброзия или яблоки и дум, которые он потребляет, и поэтому молодеет и не умирает. А не потому, что он вездесущий и всегда был и бессмертный бог. Вот это одна из специфик языческого, настоящего языческого понимания.
1: Вот. Еще один фундаментальный ответ.
2: Прям. Да. Резать на лоскуты и выдавать отдельно.
1: Так, дальше, Виталик.
2: Да, Серж сразу два вопроса задал. Спасибо, Серж, за поддержку. Существовали ли раннеславянские государства? Если да, то где и что с ними стало? И второй, столкнулся с гипотезой, что Рюрик был родом из полбасских славян. Что можете про это сказать?
0: Ну, первый вопрос. Ну, конечно, существовали раннеславянские государства. Это уже вышеупомянутое Великоморавское княжество. Это княжество Дукля, княжество, оно же княжество Зепа. Это на Балканах, это княжество, Нитранское княжество, были ранее славянские государства. Ну, судьба у них разная. Кто-то был подчинен, в частности, маравов завоевали, германская, Священная Римская империя, по-моему, завоевала. то есть, ну, потомки Каролинги, в общем, их завоевали. Не помню, при ком точно, сейчас сложно мне сказать, но, в общем, были они завоеваны с Запада. Соответственно, Нитрани это территория современной Словакии примерно, они были завоеваны венграми и вошли в состав венгерского королевства. Южнославянские княжества, ну вот сербское королевство вошло в Османскую империю, а прибрежное вот княжество Зетта, которое является черногорской, по сути, древней Черногории, стало протекторатом Венеции, а частично тоже вошло в Османскую империю. Ну, такая вот судьба. Родом из славянских.
2: И второй вопрос про гипотезы, что Рюрик был родом из полбасских славян.
0: Да, я уточню, я поторопился, конечно, с Османской империей для ранних государств. Сначала, конечно, Византия, там, но в более позднее время османы. Значит, полабские славяне, да, это балтийские славяне. Ну, на самом деле, есть такая версия, да, что Рюрик был из полабских славян. Но тут надо понимать такую вещь, что вот этот нормандский вопрос, что обязательно, что он славянин опять же был, или что он был германского происхождения, был варягом Скандинавии, он для историков и для объяснения исторических процессов он не столь существенен. Потому что это совершенно обычная история, когда приходили какие-то элиты на княжение в иноязычную территорию и там растворялись. Ничего необычного. Это к вопросу об идентичности. Опять же, идентичность была совсем иная. Люди себя идентифицировали с родом, с племенем, в лучшем случае с каким-то вот племенным объединением. Они не мыслили категориями там, народа, нации и так далее. Поэтому, если к ним хорошо, у них были, вот у местной славянской элиты были связи с варяжской элитой, почему одну элите не позвать другую? Ну, то есть, никакой проблемы тут не было. Ну, может быть, он был полабским славянином. Я небольшой специалист в этом вопросе. Знаю, что да, такая версия есть, но вроде как она все-таки не основная. Основная все-таки, что он германского происхождения.
2: Угу. Юрий Лыков, также с донатом. Спасибо, Юрий, за поддержку. Привет! Скажите, как там с проектом «Все миры в прошлом»? Реально это получится?
0: Ну, насколько я знаю, сейчас проект несколько заморозился, то есть они ищут финансирование, но от проекта они не отказываются. В общем, мы сейчас в некоторой похожей ситуации, потому что с нашим проектом с колесницей у нас были очень большие планы, и у нас был бюджет для того, чтобы делать, ну, во всяком случае, часть бюджета серьезная. Сейчас из-за коронавируса очень многие наши проекты стагнируют, и ну, финансовых возможностей в данный момент запустить проект нет. Мы будем искать возможности его запустить все-таки летом. Ну, будем смотреть. И у ребят сейчас тоже у них до этого, ну, это непростая задача на такой мощный проект найти финансирование, а сейчас нету причин считать, что что-то скоро улучшится, но это не значит, что они откажутся от этого проекта. Я думаю, что они в любом случае сделают, рано или поздно.
1: Спасибо. Вопрос от Ксении Ким. Связаны ли верования славян со скандинавскими, или это разные религии?
0: Ну, начать надо с того, что это, ну, в общем, нельзя называть, наверное, религиями прям, потому что это не какие-то системы верований, которые имели канон. И опять же, если мы посмотрим на Скандинавию, есть даже какие-то свежие публикации интересные на эту тему, что были очень развиты локальные культы. Что, например, Один вообще не везде почитался. Или где-то почитался больше, чем в других областях. Ну и, безусловно, это разные ветви индоевропейских верований, самостоятельно развивавшиеся. И нет, это нельзя считать одной религией. Но другое дело, что, опять же, одна из специфик языческого мировосприятия, она состояла в том, что для них не было никакой проблемы почитать богов другого народа. Они считали, что если они пришли на чью-то чужую территорию, ну или даже на дружественную территорию, на которую почитаются другие боги, они почитали там на всякий случай других богов. Это было совершенно нормально. И это и в этнографии хорошо можно видеть, когда народы севера русскими были крещены, крестились, то вот это понимание Бога, понимание обряда крещения, когда они ходили на обряд крещения, спрашивали, а можно еще раз, так понравилось, такое интересное праздничное мероприятие, им объясняли, что нет, это такое таинство один раз в жизни, и удивлялись, почему они не отказываются от своих богов, они говорили, ну так а зачем, это же, ну хорошо, у меня появился еще один бог, на всякий случай, там, мало ли как жизнь сложится. И это очень языческое понимание. Поэтому, да, скандинавы, находясь на славянских территориях, могли почитать славянских богов и наоборот, но религии у них были, конечно, системы мировоззрения у них были различные, уже разошедшиеся существенно.
1: Хочу сейчас сказать, что у нас уже больше 100 вопросов, Иван, зафиксировано.
0: Ого.
1: 118, если быть точным.
2: А сейчас пункт 47 только из всего.
1: Сейчас идет 46, поэтому, друзья, простите, если кто-то не успеет.
2: Гарантированно что-то не зададим, но я надеюсь, что мы сможем сделать еще раз подобный стрим.
0: Да, я подумаю, что думаю, что да, мы сможем как-то потом еще, если что.
1: Учитывая, что Иван отвечает фундаментально даже на самый такой, казалось бы, легкомысленный вопрос, вот следующий вопрос, он такой прямо требует краткой справки.
0: Я буду стараться коротко.
1: Вячеслав Амелин спрашивает. Иван, подскажите, находили ли на территории РФ скандинавские длинные дома? Если находили, то где? Спасибо за интересные лекции.
0: Спасибо за вопрос. Вопрос я бы переадресовал, конечно, специалистам по эпохе викингов, например, Сергею Юрьевичу Кайнову. Хорошо вас задать. Но я думаю, что где-то в районе Старой Ладоги, наверное, что-то должно было быть, потому что там были скандинавские поселения. Ну и Выборгская область, вот там, ну думаю, что да, учитывая, что границы наши существенно вышли северо-западнее средневекового, даже славянского ареала, то да, думаю, что есть, да, должны быть.
2: Спасибо большое. Авторус спрашивает, а насколько были чистыми города славян и как поддерживался порядок?
0: Ну, в современном понимании, я думаю, что города были ни у кого тогда не чистые, потому что люди по-другому относились к мусору. И, ну, конечно, наверное, если мы будем брать Византию, и то не везде, то там было, может, где-то и почище, но вообще, что славяне, что франки, тут важно... Опять же, отметить, что разговор не только о славянах, кто мне скажет, что вот, он сказал, что славяне были неряшливы. Нет. Но так относились, что во дворе могли устраивать мусорные ямы, туда сбрасывать старую рваную одежду, какие-то объедки, еще что-то. И археологически вот эти вот горки мусора и мусорные ямы, они фиксируются. И, в общем, и слава богу, потому что вот этот... материал, он формирует культурный слой, и как раз в нем мы много интересное находим, и то, что мы даже знаем об одежде, часто находят именно в таких вот ямах, где в каких-то влажных грунтах это все там законсервировалось. Поэтому по современным представлениям было грязно, конечно. Вот. Но они старались на уровне своей эпохи, понятно, как где-то какие-то места подметали, какие-то, понятно, что они дома мусор не разбрасывали, на крыльце не разбрасывали, но были мусорные ямы, да. И было достаточно грязно, потому что мостовые были не везде, понятно.
2: Спасибо большое. И, как всегда, Ангелина Кирсанова смотрит наш стрим, небольшой донат, говорит спасибо. Спасибо, Ангелина, всегда очень приятно видеть вас. И дальше Александр Моисеенков. Можно ли отождествлять некоторые племенные союзы с современными восточнославянскими народами? Была ли письменность до глаголицы кириллицы, расшифрованы ли черты и резы?
0: Ну, нет. Так напрямую отождествлять племенной союз с современным восточнославянским народом сложно. Ну, как минимум, потому что ну, можно сказать, что ну, несколько ну, там, союзов вошли в состав, скорее всего, того или иного народа. Да, так, вот, так говорить можно. Письменность до глаголицы и кириллицы нет, как уже говорили, письменности, тем более какой-то общей, унифицированной точно не было. Могли быть какие-то приемы фиксации счета, чего-то еще. Никаких нет археологических предпосылок говорить о письменности до глаголицы и кириллицы. Глаголица была разработана достаточно таким искусственным алфавитом, который не прижился, был неудобен. На нем, в общем, очень немного по сравнению, конечно, с кириллицей было создано, и поэтому кириллица победила. Но до глаголицы, до 863 года, когда Кирилл Мефодий Маравом создали письменность, ничего не было.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Так, вопрос задает Алекс Микки. Уважаемые эксперты, правда ли, что английское slave, раб, происходит от слова славяне?
0: Есть такая версия, но нет, это маловероятно. Я, насколько знаю, сейчас ее оспаривают, эту точку зрения. Насколько знаю, что нет.
1: Но в популярных источниках нередко это всплывает.
0: Да, это всплывает, но я прям как-то интересовался, но не так все однозначно, это одна из версий, но не основная даже.
1: Спасибо. Ну, это лучше каких-нибудь лингвистов, наверное, потрясти на эту тему. Mm-hmm. Вот. Не всегда сходство слов означает их там какое-то общее происхождение.
0: Ну, да, там склавус, склавины.
1: Мария спрашивает, какое время и место можно считать рождением славянской, словенской общности? Где и когда? Назовите дату.
0: Скорее всего, это рубеж R, ну, так сказать, по, вот если какую-то усредненную оценку брать, то где-то прославянский язык, видимо, отсоединился на рубеже R, потому что некоторые исследователи считают, что Плиний старший, Корнелий Тацит, в 1-2 веке описывая минедов, могли описывать уже вот прославян. Ну, да, и лингвисты, в принципе, с ними сходятся, что, наверное, да, в этом моменте примерно балты со славянами могли разойтись. Ну, это центральная Европа, территория современной Польши, Чехии, частично Прибалтики. Вот как-то так.
2: Спасибо. Человек Вархаммер спрашивает. Вот еще часто возникает вопрос отсутствия у славян письменности вплоть чуть ли не до X века. Свершившийся, так сказать, исторический факт или это где?
0: Ну, коротко ответим, что уже прокомментировали. Чуть ли не до середины 9-го, а не до 10-го. То есть появилась она в 863 году.
2: Угу. И еще, видимо, один короткий ответ. Антонио Батонио спрашивает, а как он относится к мнению, что варяги были славянами?
0: Тут надо уточнить, что, в общем-то, варяги это не этноним, это не название племени, это род деятельности, поэтому варягами могли быть славяне. Если сначала они пришли как скандинавские купцы, торговцы и воины, то ну, в последующем там кого только не могло быть, учитывая, что и в Скандинавии есть погребение даже монголоид. Поэтому почему нет?
2: Да, почему нет?
1: Спасибо. Вопрос задает Дмитрий Хэнском. Насколько в синтоштинской культуре была развита инфраструктура, дороги? Какие инструменты были использованы при постройке колесницы? Есть трассологические данные?
0: Структура дороги, ну прям структура дороги неизвестна, но известно, что дороги были. Есть геофизика близ поселений, где видны следы дорог. Ну, что логично, конечно. Что был транспорт, были поселения, вот что-то возили, люди перемещались. Сохранность колесниц не такая, чтобы прямо на них проследить трассологию. По большому счету, хорошо, относительно хорошо видны очертания колес примерно понятен параметры кузова, но материала такого нет, чтобы смотреть трассологию. Но есть другие материалы, есть в колодцах, есть в погребальных сооружениях деревянные сооружения, на которых есть прям следы от обработки теслами, стамесками, и они позволяют представлять, как осуществлялась работа с деревом, и сами находки деревообрабатывающего инструмента есть. Он достаточно сложный, изощренный, стамески разного размера и разные плотницки, топоры и тесла.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. И вопрос от Морчега. Простите за невежество. А что такое экспериментальная археология? Какие и в каких рамках там проводятся эксперименты?
2: У нас еще есть минут 15 стрима, так что...
1: Можно
0: поликули. А я вот сейчас коротко скажу. Экспериментальная археология – это субдисциплина археологической науки, которая с помощью натурного моделирования призвана подтверждать или опровергать гипотезы. То есть есть случаи, когда существует археологическая проблема, что невозможно понять, верно ли твое предположение, если ты не реконструируешь какой-то процесс, ну, он может быть разный. То есть это может быть готовка блюда, может быть строительство колесницы, а может быть строительство здания. То есть это натурное моделирование, проверка гипотезы с помощью натурного моделирования явления или процесса.
2: И в этот момент, наверное, имеет смысл напомнить, что прямо сейчас, ну не в данный конкретный момент, но в данный промежуток времени в Кемерово проходит эксперимент, и Ольга Вдовина делает диоритовую вазу, изготавливает ее с середины августа, если ничего не путаю, и продлится это еще, наверное, полгода минимум, по крайней мере, по словам Ольги Вдовиной. Так что, если вы еще не в курсе, что это такое, если вы не следите за тем, что происходит, у нас есть на канале «Научная станция», ссылка сейчас появится в описании, идет 24/7 стрим, 24/7 дней в неделю стрим. Вот, можете наблюдать за тем, как, собственно, это происходит. Так что это интересно, и, к слову, об экспериментах.
0: Да, это в полной мере тот эксперимент, который показывает то, на что человек может пойти ради эксперимента.
2: И продолжим. И здесь доктор Ливси. Расскажите о взаимосмешении и взаимном влиянии ранних славян и иранских кочевых народов. Кемерийцев, скифов, сарматов, алан. Как-никак 1500 лет жили рядом. 1500 лет.
0: Конечно, было влияние. И оно фиксируется прежде всего в языке. То есть есть слова, которые у нас заимствованы из иранских языков, и ну, не всегда можно, конечно, и почти никогда нельзя определить точный момент, когда это заимствование случилось, но это слова очень важные. Это такие слова, как бог, собака, топор. То есть это очень такие базовые слова. С точки зрения материальной культуры, вопрос такой сложный. Конечно, какое-то влияние было, но в целом славяне и скифы, они занимали ираноязычные народы, занимали разные экологические ниши, у них был разный тип хозяйствования. И, ну, конечно, были контакты, были какие-то наверняка и смешения, но... Так или иначе, это были два мира разных, разным укладом, были лингвистические контакты. И следы этих контактов – это самое главное. Лингвистические свидетельства этих контактов – они самые яркие, скажем так.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Элвис Пресный. Правильно?
2: Да, тоже да. Наших постоянных подписчиков. Подписчиков, наверное, но, по крайней мере, точно вопросы регулярно приходят.
1: Есть ли у археологов информация о татуировках у древних славян, у предков славян, вообще у народов, проживавших на европейской части России?
0: Для России мне такая информация неизвестна, но вот, опять же, сошлюсь на Балканы, что у балканских женщин в этнографии сохранялась очень интересная татуировка. Известно, что в османское время ее наносили и мужчины. И это какая-то очень древняя традиция. Некоторые исследователи ее возводят, правда, не к славянской, а вообще к иллирийской традиции, что это были татуировки, они имеют какое-то сходство там с иллирийскими орнаментами. Иллирийцы – это индоевропейцы, которые, ну, пришли до славян на территорию.

какая там наверху вот эти страшные. Потому что понятно, когда они летом на севере, там полярный день, а потом они в Антарктиде, и там тоже светло все время. Так, следующего давайте посмотрим. А, нет, у нас еще, подождите, мы сейчас с ними мотанем. Давайте-ка мы с вами сначала все-таки про хищников наших северных поговорим. Это полярная сова. Одна из самых больших сов. Ну, самая большая сова, конечно, Буба-Буба, наш филин, обычный филин, рыбный филин. Они, наверное, все-таки побольше совы будут. Но, тем не менее, размах крыльев 180 сантиметров, да, вес 2,5 килограмма. Летает, как все совы, абсолютно бесшумно. У нее очень-очень мягкий пух, поэтому сова летит бесшумно. И это помогает ей охотиться. Никто не слышит, как она может подкрасться с неба. Да? Еще что интересно, вот видите, как она на вас смотрит, как человек, да? Это называется бинокулярное зрение. Есть зрение монокулярное. Ну, как у курицы, например. Поэтому курица, когда нужно что-то рассмотреть, она так голову на бок и смотрит этим глазом. Это называется монокулярное зрение. А бинокулярное – это вот как у нас с вами, как у совы. Кстати, у олуши тоже бинокулярное зрение. Дети мои, а почему у олуши бинокулярное зрение? А? Вы же теперь знаете ее повадки. Правильно. Потому что, когда она летит в пике, ей надо видеть впереди себя, куда она втыкается, а дальше видеть рыбу, на которую она нацеливается клювом. Если бы у нее было бы монокулярное зрение, она бы вот сворачивала голову вот так вот и разбивалась бы об воду с такой скоростью. У совы тоже бинокулярное зрение, но что интересно, вот я могу скашивать глаза и смотреть, да, боковым зрением, есть такое выражение, что там, что там, а сова не может. Поэтому, если сове нужно куда-то посмотреть, она поворачивает голову. И голову она поворачивает аж на 280 градусов. То есть, если вы так сове скажете, у вас вся спина белая, да, она скажет, где? Повернет голову и посмотрит, что у нее там на спине делается. Я так не могу. А вот белая полярная сова может. Не любит она людей, избегает людей. Поэтому, если какая-то экспедиция, если что-то рядом, она посмотрит, люди не ушли, тогда она сама улетает в другое место. Ну, вот благоразумно она людей сторонится. Прекрасное у нее зрение. Лемминга видит с 300 метров. Ну, представляете, вот такой вот лемминг, она 300 метров. Ребята, это три футбольных поля. Вот вы встаньте около одних ворот, вы около других ворот лемминга не увидите, а она видит за 300 метров. Вот такое вот у нее потрясающее зрелище. Леммингов она ест много. То есть за год она 1500 леммингов спокойно совершенно съедает, ученые почитали, иногда охотятся на рыбу, но, конечно, реже. Вот. И что еще интересно, охотиться она предпочитает днем. Ну, там же полярный день бывает очень часто. Еще, ребят, хочу сказать, ну, в следующий раз не успею. Хотел я вам про Гарри Поттера рассказать и про бум, который с совами начался, с полярными. Но тогда мы точно до пингвинов сегодня не доберемся, поэтому в следующий раз. Едем дальше. Дальше, вот она, видите, с мышкой. Но это где-то в зоопарке с белой мышкой она в клюве. Белая сова, белая мышка. Следующий кадр давайте посмотрим. О, это не сова, а очень похоже, да? Посмотрите, как перо записано. Это кречет. Вот вам пример, еще один пример, такого, пример того, что называется конвергентное сходство. Абсолютно похожая окраска. Это покровительственная окраска, и здесь два очень важных момента. Во-первых, она помогает все-таки теряться в снегу, а во-вторых, здесь разбивка контура. То есть вот эти вот пятна, они сбивают как бы немножко такое впечатление, что это не единое целое тело, а вот зрение так устроено у многих животных, что они не видят очертания всего животного. Балобан – это сокол. У него, как у всех соколов, соколиный зуб. Вот здесь вот такой вот вырос на клюве. Это характерная черта всех соколов. Кстати, ребят, очень многие говорят балабан. Да? Орнитологи говорят балобан. Откуда такое забавное название? Вы знаете, вот кто-то говорит, что это тюркское название. На тюркском это большой, потому что это действительно большой, крупный, очень сокол. Кто-то говорит, что вот на ногайских языках это цыпленок, у них желтый клюв, как у цыпленка. Ну, тут много всяких версий.

Кстати, это Балобан – это самая ценная ловчая птица. В Арабских Эмиратах вам могут за него огромные деньги дать. Там до 100 тысяч долларов иногда стоит хорошая ловчая птица. На купюре в 500 дирхамов, кстати, изображен Балобан. У Балобана еще есть одна характерная особенность. Он привязывается к своему хозяину. Да? Если он становится ловчей птицей, он привязывается к хозяину, и это арабы тоже очень ценят. Успеем до пингвинов? Тогда расскажу вам. Ребят, дело в том, что Восток – дело тонкое. Если вы с хорошим Балобаном или Сапсаном приедете куда-нибудь в Арабские Эмираты или в Саудовскую Аравию, то вы не думаете, что вас за 100 тысяч долларов купят этого сокола прямо вот на базаре. Нет. У вас купят. Какой-нибудь перекупщик даст он вам там, я не знаю, ну 500 долларов от силы, если хорошая птица. И дальше он перепродаст это другому перекупщику. Тот уже перекупщик постарше, у него другая клиентура, он уже за эту птицу заплатит не 500 долларов, а, скажем, там, не знаю, 5 тысяч, может быть, даже если птица очень хорошая, самки больше ценятся, они лучше охотятся. Потом он передаст уже другому перекупщику, если это очень хорошая птица, там он уже будет стоить 50 тысяч долларов, может быть, а может быть, даже подарят королю или шейху. Но я сказал, подарят, а не продадут, потому что королю нельзя продавать. Королю можно только подарить. И вот тогда эта птица уже будет стоить, может быть, и полмиллиона долларов. А король должен ответить на такой подарок своим подарком. И этот подарок как минимум в 3 раза должен быть ценнее. Ну, обычно король не деньги дает, а там, я не знаю, какой-нибудь разрешает вести где-то бизнес там или еще что-то, да? Вот. Так что на Востоке так просто птицу не продашь, ничего не продашь. Но, к сожалению, у нас, вот не знаю, как сейчас, а до недавнего времени орудовала очень такая мощная этническая группировка киргизская, которая занималась продажей птиц в страны Востока, в арабские страны. Ну, надеюсь, что сейчас уже не работает. Это давно было, когда я занимался тогда плотно СИТЭСом конвенции, и мне об этом говорили люди, которые пытались с этим бороться. Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Итак, Балобана мы с вами проехали. Прекрасный охотник Балобан в пике развивает, видите, ареал Балобана, да? Но, тем не менее, он заходит и южнее, и в Европе он появляется время от времени. Даурский заповедник, вот видите, вот линия идет пунктирная, да? Вот там Монголия, да, над Китаем, и сверху это вот Даурский заповедник. И там даже искусственное гнездовье для Балобанов делают. Я просто был в Даурском заповеднике, хорошо знаком был с его бывшим директором, с Вадимом. И есть еще один у нас заповедник. Я там не был, но все собираюсь, никак не доберусь. Галича гора. Он специализируется на хищных птицах. В Галичи горе там поставили на поток. Там разводят балобанов и, по-моему, даже реинтродуцируют их в природу. То есть возвращают их в природу. Нам надо до пингвинов успеть сегодня. Едем дальше. Вот, кричты бывают, конечно, не только белые, они бывают и темные, и они белеют зимой, если это северные кричты. А есть даже такая популяция очень темных кричтов, которые тоже очень ценятся. Едем дальше. Дальше. Вот, ребят, вы что-нибудь видите? А? Это снежная куропатка. Они бывают снежные куропатки и бывают полярные куропатки. Они очень похожи. Следующую покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот она. Это брачный окрас. Вот похоже на тетерева, да, на нашего. И у глухаря, у тетерева у них красная бровка такая, да, в брачный сезон. Ну, они же родственники. Следующую покажите картиночку. Самочка, конечно, она. О, вот здесь вы их видите? Не видите. А еще раз следующую покажите. А там они совсем потеряются. О! Только черные клювики и глазики. Ну, снежные куропатки, когда они что-то подают, что-то опасное, да, на них надвигается, то они замирают.
притворяются совсем мертвыми. Это называется по-научному впадать в дискинезию. У них сразу сердце начинает биться медленнее. Вот они совсем мертвые и мертвые. А потом, если угроза миновала, они опять оживают и куда-то там уходят. Выдерживают огромные морозы. 45 градусов легко. Если уж очень холодно, то они закапываются в пушистый снег. Они там проделывают всякие ходы. Вот, наверное, все-таки они рекордсмены по яйценоскости, потому что у этих куропаток бывает до 25 яиц в одной кладке. Представляете? До 25 яиц. При этом птица хоть и стайная, но моногамная. То есть пара держится не один сезон вместе. И знаете, что я вам еще интересно расскажу? На Северном Урале, знаете, как куропаток таких ловят? Выходит охотник. У него в одном кармане лежит пригоршня брусники, а вот здесь за пазухой у него бутылка с теплой, с горячей водой. Все, больше ему ничего не нужно. Он берет бутылку с горячей водой, опускает ее в снег, и получается вот такое вот круглое отверстие, да, как шахточка такая небольшая. Еще одну делает, еще одну, еще одну, еще одну. Сколько там хватит, пока вода не остынет. А потом на дно он кладет несколько ягодок брусники. И уходит. Все, западня готова. Дальше прилетает куропатка голодная. Видит такую вот ровную ямку цилиндрическую. На дне ягодки. Сует туда свою любопытную мордочку с клювом. Падает туда головой вниз. И выбраться уже не может. А охотник потом через какое-то время идет, просто их собирает за задние ноги, которые торчат из этих ямочек. Вот такой простой способ ловить глупых куропаток. Давайте дальше смотрим. Ну, естественно, они не круглый год белые. Видите, вот уже летом они линяют, и у них появляются вот такие вот перышки. Все-таки это покровительственная окраска. Следующую картиночку покажите. До пингвинов успеем, Александр, успеем. А вот это ягодники, вот такие черничники там в тундре. Это не то, что у нас здесь в соснах. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот, ну, кулик-кулик, да? Ну, вот подумаешь, вот кулик-кулик. Это, ребята, Турухтан. Почему я взял в эту компанию Турухтана? Следующую картиночку покажите, Александр. Потому что, когда начинается брачный сезон, когда начинается ток, вот это ареал Турухтана. Желтым таким рыжим – это гнездовье, а голубым – это места зимние. У нас они на пролете очень часто попадаются. Вот совхоз Бисерова, даже на Люберецких полях орошения я встречал турухтанов на пролете. Это они когда туда-сюда летают, весной, осенью. Очень часто их у нас в Подмосковье можно видеть. Дальше покажите. Вот самое главное у Турухтана. Чем знаменита эта птица? Красавец, да? Вот это брачный наряд самца Турухтана. И что удивительно, это вот совершенно фантастическая полиморфность. Ребята, что такое полиморфность? Помните термин? Это разнообразие. Покажите следующую картиночку. Нету ни одной одинаковой птицы. Видите, у этого воротник, жабо, рыжий, у того было какое-то голубое. Следующее покажите, Александр. Еще следующее. Вот, видите, два рядом Турухтана. И я все время думал, кого же они мне напоминают? А потом вот вспомнил и даже нашел вам портрет показать. Это Людовик XVII. Вот абсолютнейший Турухтан, правда? У него тоже прямо такой брачный наряд, но он, говорят, модник был. И едем дальше. Вот. Покажите следующую нам картинку. Вот, видите, вот это вот таковище турухтанов, и они все-все-все-все разные. А самочка скромненькая, серенькая, потому что ей надо сидеть на яйцах, и ей надо быть незаметной. Дальше покажите следующую картинку. Вот, вот теперь мы с этими крачками, мы снова с полярными крачками, следующую картинку, полетели к пингвинам на Южный полюс. Вот они, красавицы полярные крачки. У них, кстати, в брачный сезон тоже клювы становятся у самцов намного ярче. Прямо кораллово-красные. Следующую покажите картиночку. Ну, сначала, наверное, мы с вами поговорим об вот этом красавце огромный. Да, это странствующий альбатрос.
Циркумполярно водятся в южном полушарии, да, огромная птица, 9 килограммов вес и

как этими с парапланами, да, люди поступают, и дальше уже сразу выходить в парение. Зато эти птицы могут летать сутками, не садясь на землю, благодаря таким крыльям. Это удивительные мастера планирующего полета, потому что для вот этого своего планирования они используют, ну, так называемые потоки обтекания волн, да, и именно поэтому они предпочитают держаться на границах циклонов, избегая штиля, потому что если штиль, он уже не может так парить. Очень часто, кстати, сопровождают корабли, потому что из кораблей, из камбуза выбрасывают всякие объедки, очистки, они их подбирают, и моряки отмечали, что вот такие странствующие альбатросы сопровождают корабли за тысячи-тысячи миль от берега. Представляете, как далеко они в океан, в открытый уходят, потому что, ну, вот орнитологи пришли к выводу, что вот такая птица может пролетать до 800 километров в день. Представляете, что такое 800 километров? Это дальше, чем от Москвы до Петербурга. Это вот всего за один день они могут пролетать такое расстояние благодаря своему динамическому парению, на которое они способны. Говорят, был вымерший пелагорнис, вымерший альбатрос, тот был еще больше. Тот весил чуть ли не 40 килограммов и чуть ли не 7 метров, у него был размах крыльев. Но это вот уже у Ярослава Попова спросите, он вам точно скажет. Я не палеонтолог. Следующую картинку покажите. Вот, следующую нам покажите картинку. Это вот он же, видите? Тоже людей они не очень боятся. Такие птицы любопытные, забавные. Но тоже разбойники, кстати. Следующую покажите нам картинку. Вот, это у них такие танцы, брачные танцы. У них очень интересно. Они щелкают клювами. Они выделывают разные па. Покажите следующую. Ну, иногда дерутся, кстати. Дерутся очень серьезно. Вот. А это черноспинный альбатрос. Ну, их там много разных, ну, немного, их там несколько разных видов. Давайте дальше посмотрим. А это, узнаете этого дяденьку? Это сэр Дэвид Эттенборо. Это такой английский Дроздов Николай Николаевич. Ну, он очень часто везде представляет сэр Дэвид, сэр Дэвид. На самом деле он никакой не аристократ. А его просто королева произвела в рыцари за его большие заслуги перед популяризацией природоведения, да, биологических наук. Убежденный мальтузианец. Помните, я вам рассказывал, кто такой Томас Мальтус, да? Он всю жизнь, вот он как раз проповедует такое мальтузианство. Он считает, что людей слишком много, поэтому надо остановиться после второго ребенка, а лучше вообще рождать одного ребенка. И что мы вообще уже расплодились так, что убиваем живую природу, и он ратует за то, чтобы людей было поменьше. Может быть, поэтому он такой неулыба. Вот наш Николай Николаевич, он добрейший души человек, мы с ним очень хорошо знакомы, мы с ним старые товарищи, он добрейший души человек, он всегда улыбается. А сэр Дэвид, он такой неулыба. Он всегда очень серьезный, ну, как все мальтузианцы. Он озабочен судьбой планеты. Следующую покажите картинку. Вот, это альбатрос в полете, и его очень легко узнать. Посмотрите, у него крыло какое, да? Длинное, тонкое. Я сейчас сказал. Дело в том, что я все-таки бывший авиационный механик по самолету и двигателю. Вот у летчиков крыло называется оба крыла. То есть вот у птицы вот это крыло, правое крыло, левое крыло, да? А у авиации крыло – это вот оба крыла. Поэтому биплан, двухкрылый, да? У него четыре крыла на самом деле, но биплан, потому что вот это все крыло и вот это все крыло. Дальше смотрим следующую картиночку. Успеем, пингвинов! Александр, успеем! 10 минут еще, успеем! Вот. Так, ну вот дальше это у нас пошел уже гигантский буревестник – черной молнии подобен. Вот здесь, кстати, Алексей Максимович Горький. Следующее, покажите нам картинку. Буревестники тоже разбойники. А буревестников много. У них не такие крылья, как у альбатросов. И вот, ребят, помните, я вам сказал, что альбатросы, странствующие особенно, они стараются держаться на границах циклона.
Поэтому вот и

0: их-то как раз надо было бы назвать буревестниками. То есть, если вы видите альбатросов, значит, где-то вот он идет сюда, циклон. А буревестника почему так назвали? Потому что это птица, их полно буревестников, но они теряются среди других птиц, они же небольшие. Но когда начинается буря, когда поднимаются волны, все остальные птицы быстро куда-то прячутся. Помните, как у Горького? «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах». Там и Гагары тоже, только гордый буревестник. Ну, я вам, ребят, по секрету скажу. Алексей Максимович Горький – великий писатель, действительно великий писатель. Но каждое утро он писал стихотворение и сжигал его в пепельнице. Если вы пойдете в его музей, который на Поварской, не дом-музей, который Шехтель строил, а на Поварской, то там увидите красивую, по-моему, нефритовую пепельницу, в которой он каждое утро сжигал стихотворение. Это для него как гимнастика была. Он так тренировался. А вот песню о буревестнике и песню о соколе он сжечь не успел. И он всегда очень стеснялся, когда ему, ну, схватили, да как же, революция, буря, буревестник, революционер, образ. И, конечно, Алексей Максимович не считал это своим самым великим произведением. Едем дальше. И, конечно, пингвин с гагарами никак не мог встретиться, потому что, как мы знаем, гагары на севере, а жирный пингвин, он у нас на юге. Это снежный буревестник. Проскакиваем мы его на всех парах. Александр, мы успеем, у нас 5 минут, мы еще успеем до пингвинов. Проскакиваем. Снежный буревестник, он поменьше такой. Вот это красавец, да? Это синеглазый баклан. Он так и называется, австралийский, синеглазый или голубоглазый баклан. Вот открыт был на Шетландских островах. Ребята, Шетландские острова, это не в Шотландии, это Шетландские острова, это вот огненная земля вот в тех краях, ближе к Антарктиде. Прекрасно, как все бакланы ныряют, плавают очень хорошо, охотятся 4 минуты под водой совершенно спокойно, апноэ держит, на 60 метров в глубину ныряет и ныряет точно так же, как наша поганка, да, как чомга. То есть он только задними лапами работает, а крыльями он не работает, как вот другие, скажем, чистиковые рыбы, птицы, с которыми мы уже познакомились. Открыт он был, в общем-то, совсем недавно, в 1936 году, меньше 100 лет тому назад. Птица очень красивая, конечно, самый крупный, видимо, из бакланов. Ну, что о нем еще можно рассказать? Соседствует с пингвинами очень часто, гнезда строит. И когда он строит гнезда, он очень часто ворует материал у других птиц. Так что в какой-то мере тоже таким паразитизмом не брезгует. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Вот они на гнезде. Дальше. Ну, вот мы сейчас, наконец, доедем с вами, да? Доедем. Снежный буревестник. О, следующую снежную. Вот, ура! Мы успели, мы доехали до пингвинов, ребята, мы долетели. Ну, как я вам уже говорил, ребят, 17 видов пингвинов, по-моему, если мне память не изменяет. Из этих 17 видов, давайте следующую картинку посмотрим. Это вот ареал их, мы говорили в самой первой лекции об этом. Видите, где пингвины живут? В Антарктиде, в Африке, в Австралии, в Новой Зеландии, в Южной Америке. Только два вида пингвинов живут в Антарктиде. Все остальные – это африканские, это австралийские. И видите вот Южную Америку. Если вы посмотрите, там пингвины, всякие там пингвины Гумбольдта и так далее, они доходят аж до экватора. Так что пингвины не только там, где всегда льды, и всегда снег, и всегда мороз. Ну, давайте посмотрим дальше. Вот, это пингвин Адели, тот самый австралийский, он так назван, потому что его впервые нашли и обнаружили там, где земля Адели. Живут они на границе льдов, а потом гнездятся, когда надо, то они возвращаются уже на береговую полосу Антарктиды, при этом им приходится то плыть, то идти через льды. Ну, и ходить им тяжело, поэтому они ложатся на брюхо, как на саночках, знаете, отталкиваются крыльями своими мощными, и вот так на брюхе скользят. Это у них выходит быстрее, чем идти пешком. И, кстати, очень шустро это делают, до 6 километров в час они развивают. То есть вот средняя скорость пешехода 5 километров в час. А это уже как все равно, если я буду идти быстрым шагом. Вот такие они забавные и смешные. Выдерживают очень сильные морозы, у них прекрасная терморегуляция, а почему у них не мерзнут ноги, вот многие спрашивают, да, у них же нет теплой обуви, а ноги у них не мерзнут, потому что у них там нет очень мало, минимальное количество нервных окончаний, поэтому они этого не чувствуют. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Это вот второй самый известный пингвин. Сейчас будет антарктический, да, это императорский пингвин. Вот он. Вот императорский пингвин, это самый большой пингвин. Он 120 сантиметров в высоту. Представляете, 1,20 м. Вес до 45 килограммов. Его еще называют пингвин Форстера. Открыли, знаете, кто его, ребят? Открыли его во время экспедиции двух русских кораблей, Беллинсгаузен и Лазарев. Помните два капитана, которые первыми достигли Антарктиду? Вот во время этой экспедиции они императорского пингвина и обнаружили. Ну, а назвали его почему-то пингвин Форстера. Ну, бывает такое. Вот, ребят, вот это вот рекордсмен. Мы с вами говорили про апноэ. Так вот, императорский пингвин, засекали это, в съемке потом были, 26 минут с копейками, представляете? И 26 минут, он почти полчаса пробыл под водой, при этом глубину покоряет 546 метров. Ребята, 546 метров, это прям как кашалот. Вы можете себе представить, какое 546? Это Останкинская телебашня. Вот на такую глубину, там же давление другое. И он с этим справляется в поисках птицы. Вот такой вот он молодец. И, кстати, помните, мы с вами видели гигантского буревестника? Так вот, этот, зараза, гигантский буревестник, он сжирает 1/3 пингвинят, императорских пингвинов. Есть еще очень похожий, дальше покажите картиночку, Александр, очень похожий на императорского пингвина королевский пингвин. Очень на него похож. Он немножко поменьше, он где-то около метра высотой. И королевский пингвин, он, конечно, живет не в Антарктиде, а это самый юг Южной Америки. Огненная земля, прилегающие острова. Тоже на большую глубину ныряет, но не 500 метров, а раза в два поменьше. И точно так же, как императорский пингвин, откладывает всего лишь одно яйцо. Яйцо папа кладет к себе, у него специальная такая сумка из складки кожи между ног, там пух густой, поэтому яйцу там тепло, и вот он так и ходит с этим яйцом, иногда сядет, посидит, встанет, опять пройдет, и яйцо все время с ним, оно греется у него в этой пуховой такой вот сумке. А мама в это время уходит туда откармливаться. Вот, следующую нам картиночку покажите. Вот это такие пингвинята. Это у них такой винильный пух. А это они очень симпатичные. Когда они маленькие, такие они все вот няшные, прямо сплошная милота. Вот посмотрите, что с ним будет потом. Дальше покажите. Потом у него первая линька, и вот он становится вот таким огромным, как взрослая птица. Ну, это так кажется, потому что у него пух. Дальше покажите нам следующую картиночку. А потом вот он еще раз перелиняет. Видите, он толще папы в два раза. Такой забавный. Дальше покажите следующую картиночку. Кстати, королевский пингвин, именно королевский пингвин, а не императорский, он служит бригадным генералом в норвежской королевской гвардии и живет в зоопарке Эдинбурга. Ну вот, ему присвоили воинское звание бригадного генерала, и раньше королева приезжала его навещать, теперь вот король Англии приезжает его навещать. Так, вот это вот самый маленький из пингвинов. О самом большом мы уже говорили. Это самый маленький, он так называется, малый или синий пингвин. Он совсем маленький, 30-40 сантиметров в высоту, не больше, 1,5 килограмма вес всего у него. И живет он на самом юге Австралии, Новой Зеландии. Вот есть такой Филипп Айленд, остров Филиппа. Мы тут совсем рядом, 150 километров от Мельбурна. И вот на этом острове там пингвины, голубые пингвины облюбовали себе пляж. Там очень большая популяция. Они там на этом пляже живут, они там гнездятся. И там даже сделали такие трибуны, как на стадионе. И туда приезжают туристы для того, чтобы наблюдать так называемый парад пингвинов, когда вот эти синие пингвины, они выходят все из воды, они расходятся каждый по своим местам. Вот такое очень хорошее зрелище, интересное. И хороший, кстати, вот это пример экологического туризма. Вот так надо относиться к природе, чтобы она жила, чтобы ей не мешать, чтобы ей любоваться, а не проявлять к ней какие-то потребительские отношения. Ну вот, заключение о пингвинах. Еще хочу вам сказать, что, ребят, есть такая очень хорошая книжка. Она называется «Остров пингвинов». Написал ее Анатоль Франц. Ну, не знаю, стоит ли вам сейчас ее читать или немножко попозже. Я ее прочитал в классе 8-9. Мало чего понял, потом перечитал, когда был повзрослее. Но это самая, наверное, известная повесть Анатоля Франца. Она такая... Ну, антиутопия, наверное, фантастическая. Там смысл такой: монах Маэль его звали, да, святой Маэль. Он почему-то на Северном Ледовитом океане, он там путешествовал в каменном корыте. Корыто не тонуло, но он все-таки святой. Вот. И почему-то в Северном Ледовитом океане на каком-то острове он встретил пингвинов, принял их за людей и покрестил их в веру Христову. Вот. Ну, а дальше, значит, с Господом Богом и с архангелами долго выясняли, что теперь с ними делать, раз уж их покрестили. Потом Господь сказал, что, ребята, теперь вы будете людьми, и дальше у них все после этого началось, как у людей. То есть появилась жадность, появилась злоба, появилась жестокость, и вот такая вот забавная книга. Такая очень хлесткая сатира. Ну, дальше едем. Ребята, проезжаем еще сейчас на полном скаку, мы еще пару пингвинов посмотрим. Ой, все, 3 минуты мы заканчиваем. Вот они, эти синие малые пингвины. Следующий. А вот этот вот золотовласый пингвин, видите, какой красавец. Следующий, давайте посмотрим, пингвин, они бывают еще интереснее. Вот он, золотовласый. Ну, конечно, у него в брачный сезон вот эти вот золотые кудри становятся больше, пышнее, потом они выпадают. А следующий покажите. Не успеваю вам про них рассказать. Следующий. Картиночку нам покажите. А вот это вот помортник, гаденыш, видите, тащит пингвиненка маленького. Следующий покажите картинку. Вот это враги пингвинов, ребята. Вот теперь давайте поговорим о врагах пингвинов. Вот он, поморник. Но вот хороший пингвин, крупный, он может его отогнать. Птицы серьезные. Кстати, пингвины же дерутся. И дерутся они, как лебеди, крыльями. И удар может быть очень сильный. Представляете, там какая мощь в этих крыльях, если он под водой плавает, как летает. Следующую картиночку покажите нам. Вот это еще один разбойник. Это фрегат. Фрегат – это южное полушарие. Ой, я когда первый раз их увидел в Бразилии, я не мог понять, что это за гигантские такие птицы. А потом вот по этому хвостику вилкообразному уже сообразил, что это фрегаты. А в брачный период у самца вот такой вот зоб надувается ярко-красный. Не успеваю про них рассказать. Давайте дальше прогоним, Александр. И пойдем на вопросы, да? А, сейчас еще одна история, очень короткая. Вот он, фрегат, проходим. Характерный клюв, да? Почти как у нашего знакомого альбатроса. Симпатяга, да? Вот такой симпатичный зверь. А теперь следующую покажите картинку. Ужас. Вот он. Да, это морской леопард. Это страшный враг пингвинов. Он пингвинами и питается. Тюлень, между прочим, тюлень. Следующую покажите картиночку. Вот, вот он, видите, он хватает пингвина. Но пингвин может выскочить из воды, и поймать пингвина не так-то просто, потому что пингвин меньше, но он мобильнее. У него он очень верткий. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это касатки. Касатки тоже страшные враги пингвинов, они их любят. И поэтому пингвины, когда подходят к краю льдины для того, чтобы прыгнуть вниз, они очень боятся, а вдруг там касатка. И вот они топчутся, топчутся, потом какой-нибудь пингвиний протисилай прыгает первым, и они смотрят, если касатка не сожрала, тогда все остальные прыг-прыг-прыг тоже. А видели, как они выскакивают из воды на льдину? Нет? Они просто из-под воды свечкой вверх и вылетают метр на полтора, вот так вот залетают на льдину. Следующее, покажите картиночку. Тоже удивительное зрелище. Вот она, касатка. Следующую картиночку. Вот мы уже подходим к концу. Вот. А это тоже олуша, только голубоногая. Вот в южном полушарии вот водятся такие удивительные олуши с голубыми ногами. А, сейчас она вам покажет эту свою голубую лапу. Покажите следующую картинку. У него и даже здесь оперение тоже. Вот оно какая. Вот видите, бинокулярное зрение. Типичное бинокулярное зрение. Как у нас с вами. Следующую картинку покажите. Вот это олуша в пике. Ребят, а вот теперь самое последнее под занавес. Дело в том, что иногда, когда появляются очень плотные косяки рыбы, то охотников порыбалить собирается очень-очень много. И вот тогда возникает такая симбиотическая охота. Потому что охотятся сразу со всех сторон. Здесь, видите, здесь и дельфины. Следующую картиночку покажите. Там будут акулы. Мы с вами уже знаем, что дельфины – враги акул. Ну, здесь они могут смириться с их соседством. Сверху сыплются олуши. Видите, рыба сбивается в ком, в плотный в ком. Ее помогает сбивать в этот ком дельфины. Тут же подплывают голодные акулы. Сверху летят олуши, как стрелы сыплются, да? Но это еще не все. Следующее покажите. Рыба старается уйти на глубину, а на глубине этих рыб уже ждут гигантские морские окуни, групперы. Вот такие бывают великие охоты, в которых участвуют и птицы, и рыбы, и морские млекопитающие. Ну, наверное, все, ребят. Сегодня, да? Если вопросы есть... Александр, успеем на вопросы ответить немножко?
1: Это от вас зависит.
0: Ну, успели мы, Александр. Вот говори, не успеем, не успеем, успели, все хорошо.
1: Немножко вышли за время.
0: Вышли немножко, ну ладно. Это потому, что я не стал многие вещи рассказывать, а так хотелось ребятам интересное рассказать. Ну ладно.
1: Давайте ответим на вопрос.
0: Давайте, если есть.
1: Я слышу себя от вас. У вас громко динамики работают, да?
0: Нет.
1: Хорошо, буду говорить потише.
0: Да ничего страшного.
1: Так, сейчас, секундочку. Слушаю стримы и читаю путешествия Дарвина на корабле «Бигль». И читаю про некого Бюфона. То ли это Бюфона, про которого вы рассказывали во время стрима?
0: Да, конечно, тот самый. Естественно. Бюфон – это... ну, это очень значимое имя. Кстати, он был не только биолог, он был еще математик, он был еще и философ. Он, как в те времена, в 18 веке, знаете... как Леонардо да Винчи, как Ломоносов, они чем только не занимались. Люди были всесторонне развиты и удивительной широты кругозора. Конечно, вот. Ну, представляете, 36 томов естественной истории написать. Так. А за счет какой адаптации эта птичка выдерживает давление на глубине 30 метров?
1: Ну, это в начале, эфира.
0: А.
1: Про ту птичку, которая ныряет.
0: Почему у нее кессонной болезни нету, да?
1: Ну, наверное.
0: Ну, а представляете, императорский пингвин на 500 метров ныряет. Ну, вот есть какие-то приспособления. Если честно, я не знаю досконально, но поинтересуюсь, если вам интересно, могу этот вопрос прояснить. Ну, есть, конечно, какие-то. Как у кашалота, как у всех, кто опускается на большую глубину.
1: Как думаете, какие северные птицы самые полезные и наваристые, как еда? такой вопрос.
0: Ой, даже говорить не хочу на эту тему, не знаю.
1: Да.
0: Вот.
1: Мы не говорим про еду.
0: Мы не говорим про еду, мы не говорим. Нет, ну, ребят, понимаете, еще раз хочу вам подчеркнуть. Есть северные народы, у которых как бы традиционная охота, хотя мне это тоже немножко непонятно. Вот им открыли квоту нашим чукчам, там, эскимосам на китов, на серого кита, на моржей, на Фарерских островах, про которые я говорил. Вот, кстати, на Фарерских островах выпускают вот такие вот... Их продают везде, на каждом углу. Это птицы Фарерских островов. Это определители для бёрдвотчеров. Бёрдвотчеры – это наблюдающие за птицами, фотографирующих птиц. О, кстати, в центре Архе очень часто выступает Евгений Коблик. Замечательный совершенно орнитолог. Он же, Евгений Коблик, он один из самых крутых бёрдвотчеров мира. У него в листе, вот когда мы с ним последний раз говорили на эту тему, по-моему, было больше 6000 видов, которые он фотографировал везде, где только можно. И в Юго-Восточной Азии, и в Тропической Америке, в Африке, в России. Так вот, для бёрдвотчеров на Фарерских островах выпускают вот такие вот определители. Если мы здесь с вами посмотрим, вот они, видите, все птички, и гаги, и гагары, и гагарки, вот они здесь все есть, и английское название, он там бакланы, а на другой стороне, вот внизу, видите, пуночка, про которую мы с вами говорили, полярный воробей. Вот, но с другой стороны, на Фарерских островах бьют гринд. И когда подходят гринды, это киты такие, да, то там просто вот море становится красного цвета. Мне это непонятно, потому что все-таки это Европа, это ЕС. Неужели нельзя им, тем более там все-таки не самое бедное это место, неужели нельзя тем же чукчам, тем же эскимосам доставлять туда какую-то провизию? Ну, мне это непонятно, ребят. Вот норвежцы не стали подписывать конвенцию против китобойного промысла. Сказали, что у нас считается мужчина не мужчина, если он не вонзил гарпун в спину кита. Все. Не будем ничего подписывать. И японцы не подписали.
1: Вопрос следующий. Как приполярные морские птицы приспосабливаются к изменению климата в условиях глобального потепления?
0: Ну, приспосабливаются. Ребят, в условиях глобального потепления хуже всех это белым медведям, как мы с вами уже говорили, да, полярным. Потому что льды уходят. Белый медведь может охотиться на тюленя только со льда, ожидать над прорубью, когда тюлень выплывет, чтобы его когтистой лапой смести. Вот. Белый медведь не может нырять за рыбой, как делают это птицы. Птицам проще. Птице нужна рыба, они со льда не охотятся. Это первый момент. Второй момент. Птицы могут летать или плавать на очень большие расстояния. Поэтому для птиц это, в принципе, не такая уж и большая проблема. Да? Вот. А потом, ну, ребят, вот это цикличные процессы. Глобальное похолодание, глобальное потепление, опять глобальное похолодание, опять... Помните малый ледниковый период, когда закончился? Да совсем недавно, по-моему, к 18 веку он только закончился. У нас смута, когда поляки Кремль-то взяли, помните, да, Минин-Пожарский, сколько там, 2 или 3 года без лета было. Меня, кстати, в прошлый раз поправили, правильно, 17 век, я же просто помню, 1600 там, 17 век уже, не 16. Спасибо, что поправили, я благодарен всем, кто меня поправляет, огромное вам за это спасибо. Серебряные коньки, Голландия, помните, каналы замерзали? Пожалуйста. Ну, есть такая наука, палеоклиматология, они там много могут интересного рассказать, поэтому какие-то виды приспосабливаются, какие-то виды вымирают, это эволюция. Ну, наша задача, если мы такие умные и если мы такие умелые, какой у нас там, по-моему, уже 7-й сейчас технологический уклад, да, в который мы входим, то наша задача тогда спасти те виды, которые умирают. Вот для них надо создавать заповедники. Если бы нас не было, может быть, они бы и вымерли. Ну, наш долг помочь. Так, добывает ли промышленно какой-то ценный пух северных птиц? И если да, то пух каких видов пернатых считается? Ну, друг мой дорогой, мы же говорили об этом. Гагачий пух, мы про него рассказывали. Вы, видимо, к нам... только что подключились, да?
1: Кроме
0: Вы посмотрите.
1: кроме
0: А?
1: Гагачева, кроме него, наверное,
0: А,
1: спрашивают.
0: кроме.
1: Да.
0: Кроме Гагачева. Ну, вы знаете, используют всякий пух, там и гусиный пух используют, в том числе и, по-моему, арктических гусей тоже. Но вот такой вот, понимаете, вот гагачий пух, он стоит особняком, это вот, ну, вот такая природная драгоценность, с которой не сравнится ничто, считается, да. А другой пух, да, вот если вы купите пуховую подушку, да, где вот такие вот перья, которые оттуда вылезают и колются, там куриный пух всякий туда набивают. Вот. Ну, вот гусиный считается, по-моему, тоже очень мягким. Следующий вопрос.
1: Я слушал Ярослава Попова, он рассказывал, что стеллерова корова, она уже была вымирающим видом с малым ареалом. Не матросы сильно помогли ей вымереть? То есть она раньше уже
0: да,
1: вымерла?
0: Да, да, да, да. Там была небольшая популяция, они питались ламинарией, то есть им что нужно было? Им нужен был тихий залив, где очень много ламинарии, вот это морская капуста, да? Салат из морской капусты вы ели, наверное, консервированную. Да, но, тем не менее, люди-то помогли. Ну, а как же? Да, возможно, стеллерова корова сама бы вымерла, да, как вымирали другие животные. Ну, тут Ярославу виднее, он все-таки палеонтолог. Не буду даже с ним спорить. Но знаю однозначно, что люди помогли.
1: В фильме «Дикий мир будущего» авторы фильма предположили, что олуши через 5 миллионов лет станут вести образ жизни, как у тюленей. Что вы думаете по этому поводу?
0: Через 5 миллионов лет?
1: Ну, есть такая серия фильмов «Дикий мир будущего», где прогнозируют, как разовьется эволюция в будущем.
0: Да, я понял. То есть, где как-то моделируют, да?
1: Да, ну, это просто...
0: Ну, ребят, я так подозреваю, что, скорее всего, там какой-то великий суперкомпьютер, его загрузили, эту всю программу, и он просчитывал, обсчитывал, и вот он пришел к выводу, что через 5 миллионов 253 тысячи лет олуши станут как... Ну, куда мне с таким суперкомпьютером тягаться? Откуда я... А знаете, как... Помните про конька-горбунка, как там говорил? Аж, но я пророк. Вот. Ничего не могу сказать. Ну, поживем, увидим. Ребят, ну, что там 5 миллионов лет? Фу, господи. Поживем, увидим. Читала Некрасова «Три страны света». Там описывали зверское избиение морских млекопитающих. Их просто били с корабля, чтобы убить даже трупы. Ну, да, да, ребят, да, к сожалению, люди иногда проявляют какую-то варварскую жестокость. Ну, здесь понимаете еще какая история, друзья мои? Дело в том, что если вы возьмете там какое-нибудь средневековье, там, 17 век, 16, ну, чего вы от людей хотите? У них самые популярные ресталища были, это какие-нибудь там гладиаторские бои, коррида, где крови побольше, как и сейчас, да, где казни публичные были, на эти казни приходили как в театр, там, о, еще, давай, мало, 5 человек казнили. Ну и что вы от этих людей? На крови люди воспитывались, на войнах, потому что войны были все время. И люди поэтому были жестокие. И вот очень хотелось бы, чтобы эта жестокость из современного человека уходила. Но, к сожалению, не уходит, потому что войны все равно гремят. И на этих войнах, к сожалению, люди проявляют какую-то чудовищную, я бы сказал, ветхозаветное зверство, которое еще в Ветхом Завете описано было. Ну, можете себе представить, да, там был такой император византийский Василий Болгаробоец, который пленил болгар, сколько там их было, я не помню, тысяч, там, ну, допустим, там 30 тысяч, да, болгар пленных. И он их разбил по десяткам, 9 болгарам выколол глазки, а 10-му оставил один глазик и сказал: а вот теперь вот этот один с одним глазом будет вас 10 человек домой везти. Идите домой. И болгары получили несколько тысяч слепых мужиков, которых кормить надо. Вот. Такие времена были. Это Византия, причем Византия просвещенная. Ну, что вы от человечества хотите? Так. Кессонная болезнь возникает при вдыхании воздуха из баллона, а животные ныряют на одном дыхании. Да, тоже верно. Угу, спасибо. Возникло сомнение в словах лектора, проверил, действительно не гастролиты, извините, оговорился. Да, капролиты это червяки, это вермикультура. Ребят, это я оговорился. Огромное вам спасибо, что вы меня поправили. Гастролиты, конечно. Капролиты – это вот когда червячков откармливают вермикультурных, вот то, что они переварили и выдают на гора, которые потом используют как удобрение для земли. А здесь, да, гастролиты, конечно же. Спасибо вам огромное. Так, Сережа, 6Б, сумятицы как...
1: Пятый.
0: Как балобанные, акклиматизируются в тропиках и на экваторе. Сережа, дело в том, что балобанные, они живут не только в Арктике. Они южнее гораздо живут. Просто там они стали уже огромной редкостью. Они же доходят и до тёплых... Балобан, по-моему, вот на монетах в Венгрии какая-то вот национальная птица, вот это уже ближе к Южной Европе, они даже там. Ну и потом, ребят, тут еще такая штука, вот когда балобана того же делают ловчей птицей, начинают воспитывать и тренировать, то очень многие балобаны умирают. То есть выживают не все, и далеко не все становятся ловчими птицами. Это вот отдельная такая история. Ну, я бы не хотел на этом заострять ваше внимание, на соколиной охоте и так далее. Ну, если хотите, как-нибудь поговорим об этом подробнее. Так, пингвины и альбатросы – это родственные виды, а как выглядели предки этих птиц, они были больше пингвинами или альбатросами. Ну, как родственные? Ну, все птицы родственные. Не настолько близкие родственники. Кстати, когда первых пингвинов увидели, то сразу это моряки были, которые были хорошо знакомы с бескрылой гагаркой, и они думали, что это такие бескрылые гагарки. Вот опять-таки то, что мы с вами называем по-научному конвергентным сходством. Да? Большая птица, которая утратила способность летать, у которой крылья превратились в плавники. Вот. А кто там, кому какой родственник, это, ребят, это уже там, смотрите, это надо к Ярославу, кто от кого произошел и кто кем стал. Но я напомню одну. Вы помните, птица – это кто? Да? Птица – это динозавры. Динозавры были птицами, они не были рептилиями. Так.
1: Все, спасибо. Вопросы закончились.
0: Ну что, спасибо большое всем, кто оставался с нами до конца. Всего доброго, ребята. И через 2 недели, как всегда, встретимся. До свидания.
1: До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Мир будущего Ивана Антоновича. Здесь, конечно, необходима определенная преамбула, которая заключается в том, для чего все это нужно. Важно то, что вообще отношения со временем у человека очень специфические. Ефремова можно отдельно, вот мы говорим про него, да, его отдельно можно назвать хронофилософом, философом времени в целом, поскольку он со временем соприкасался и осмыслял его всю свою жизнь, держал его в руках своих, можно сказать. Но мы можем посмотреть, расширить горизонт событий, что называется, и осознать одну простую вещь. Время – это то, с чем имеет дело только человек. Никакое животное не имеет дела со временем. Животные имеют дело с сиюсекундностью, с какой-то сиюминутностью. Ну, какие-то проблески у высших каких-то млекопитающих, возможно, есть вспышки, какие-то вспышки памяти, какое-то какие-то предощущения, но в очень ограниченном и таком несистемном, что ли, варианте. То есть психика животных, она в гораздо большей степени автоматизирована, механизирована, и гораздо более реактивна, непосредственно реактивна здесь и сейчас, нежели у человека. У человека психика очень сложная. Она пропускает сигналы внешнего мира через целый слой фильтров, плотин, преломляет их, специфическим образом искажает, собирает, аккумулирует в некие кластеры. Ну, для нас это смыслы, например, да, вот мы воспринимаем реальность сообразно какой-то картине мира. Откладывает, мы храним это. У нас очень широка зона активной памяти. Мы очень многие вещи помним постоянно просто потому, что мы их помним. Не потому, что спустя 10 лет потянуло дымком, и ты вспомнил, что 10 лет назад что-то такое было подобное, а потому, что у нас непрерывная линия памяти в нашей психике существует. Это очень сложные процессы. Человек, в принципе, как пик развития живого организма, явился самым несовершенным животным. Вот этот парадокс, который меня, вот, например, смущал долгое время, пока я не понял тонкую диалектику происходящего. Человек обладает очень малым количеством инстинктов базовых, в отличие от животных, которыми вся жизнь животного, собственно говоря, и направляется. Никогда не будет ситуации буриданного осла с ослом. Но вот с человеком ситуация буриданного осла запросто будет. Запросто. Снесена оказалась инстинктивная база в значительной мере, но свято место пусто не бывает. Пространство психики должно было чем-то заполниться. Оно заполнилось. Оно заполнилось способностью к креативному мышлению, к мышлению творческому. Оно заполнилось совершенно другими способами коммуникации, которые потребовали активной памяти. Много-много активной памяти. Хорошо. Появилось отношение к прошлому, но, соответственно, естественно, появилось более ясное, яркое предощущение будущего. Человек осознал, что есть не только то, что было, но есть еще и то, что будет. И то, что будет, можно каким-то образом представить и спланировать. Если я пойду туда, то там будет то-то. Самые простые варианты. если я приведу племя, то мы это. И вот уже начинается вот это первое, первые, значит, эти опыты планирования относительно долговременного. Это очень страшно, потому что люди осознали свою беспомощность, осознали свою смертность, осознали свою оторванность, вырванность. Вот это как раз и есть тот момент антропологически, когда херувимы сомкнули свои алебарды на вратах рая, и мы оказались около этих врат, и, в общем-то, оказались брошены и никому не нужны. Мы сказали, выживайте, как угодно. Вот этот момент осознания, осознания того, что мы и природа – суть нечто отдельное друг от друга, что нечто было, и его уже никогда не будет, а будет нечто, чего еще не было, вот эти моменты – это ключевые моменты человеческой психики как таковой в принципе. Соответственно, если мы встречаем человека, который живет одним днем, который не интересуется будущим, которому ровно на прошлое, ну, с теми, кому ровно на прошлое, проще, да, мы говорим, Иван, не помнящий родства. Ну, вот как перекати поле такое, да, непонятное, как бы помни свои корни, но помни свои корни для чего? Конечно же, для плодов. А плоды это что? Плоды это будущее. Плоды – это нечто, что грядет, что подступает. Поэтому взгляд в будущее всегда был исполнен драматизма для человека. Ну, как, собственно говоря, и взгляд в прошлое. Но с прошлым попроще, потому что оно уже случилось. Поэтому проще представить, что в прошлом был золотой век, а с тех пор что-то пошло не так. И мы идем, все ломаясь. Сначала золотой век, потом серебряный, потом медный, ну а сейчас железный. Ну и все придет к своему естественному завершению, то есть к некой мировой катастрофе. Это интуиция, ну, практически всех народов. Она, конечно же, трансперсональна. То есть она, ясно, что люди, которые записывали эти мифы, как бы их проговаривали, эти мифы, наговаривали их, ясно, что они не анализировали вот в нашем представлении какой-то массив информации, потому что не было этой информации, потому что не было понятия вообще анализа как такового. Они исходили из своих вот этих вот внутренних каких-то аналогий. Вот мы все родились, мы в детстве, детство нам кажется золотым веком, а потом мы понимаем, мы видим, что вот мы взрослеем, потом стареем, а потом уходим. Мать-материя нас породила и нас же забирает к себе. Вот такой круговорот. Вот это первобытный циклизм мифологический такой. Потом возникли какие-то попытки преодолеть этот самый циклизм, попытки сыграть на опережение, сказать, что ничего этим не заканчивается и что человек не исчерпывается вот той оболочкой. Да? Вот зародились какие-то великие учения, повествующие вот, вот этой проблематике. Проблема времени необыкновенно глубоко рассмотрена в буддизме. Интересно, она рассмотрена в даосизме, хотя совсем не так, как мы привыкли. Интересно, она рассмотрена в христианстве. Везде мы видим столкновение циклов с вектором. Циклов с вектором. Вектор, устремляющийся в будущее, идущий из прошлого. Циклы, время стремится зациклиться. Мы стремимся впасть опять в то самое животное состояние, лишенное ответственности, лишенное осознанности. Нам так проще, и поэтому мы хотим, чтобы нас никто не трогал, и мы спокойненько. И так идет за годом год, так и жизнь пройдет. Это недаром спето, да? Цой велик был, конечно, в этом плане, чуял вот эти вот моменты. Ну хорошо. Значит, человек разумный, то есть являющий именно сугубо человеческие качества. Мы же понимаем, что нас наполняют как качество, в общем-то, животное, да, но поскольку мы животные, высшие приматы, да, но также есть нечто, что нас выделяет из этого мира. Вот это отношение ко времени, это осознание, это память, это вопросы планирования. Поэтому, если мы этим начинаем заниматься, мы проявляем те качества, сугубо человеческие, собственно говоря, на путях развития которых и сформировался человек как вид, в принципе. То есть этим самым мы реализуем осевую человеческую природу. Не тогда, когда мы закапсулируемся и пытаемся гонять энергию по одному кругу. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Все. Заковались в какой-то круг, например, традиций каких-нибудь. Речь вообще не идет о том, хорошие традиции, плохие традиции. Просто вот мы говорим, что это все, это свято, неприкасаемо, и мы будем бесконечно это длить. А в чем смысл? Да смысл как раз в том, чтобы не думать. Не думай, с нами тот, кто все за нас решит. Другой человек спел. Еще более даже великий, чем Цой, да? Для человека эта ситуация наполнена вот этого драматического напряжения. Очень тяжело пойти против инерции, против течения и осознать время, осознать то, что настоящее, оно струится сквозь пальцы, оно является лишь гранью перехода из прошлого в будущее. И мы скользим, в общем-то, на утлые лодочки, и желательно бы нам что-то увидеть впереди, а мы еще и сидим так, что вот смотрим назад преимущественно. И, конечно же, Иван Антонович, когда историю всей Земли, по сути дела, исследовал, ведь история – это не просто какой-то школьный предмет, который мы изучаем, там несколько десятков дат, несколько десятков событий, ну, какие-то сомнительные связи между ними, и вот получил там свою оценку, и вот вроде бы ты знаешь историю. Ничего подобного. История – это, в принципе, история всего. То есть в рамках нашего универсума, начиная с Большого Взрыва, то есть с 13 миллиардов 700 миллионов приблизительно лет назад. А по-хорошему сейчас наука физика теоретически очень развивается, это еще и история мультиверса. То есть это уже, это вещи метаглобальные. Ну хорошо, история нашей Вселенной, история нашей планеты, история жизни на нашей планете, история многоклеточной жизни на нашей планете, история разумной жизни на нашей планете, да? Мы идем, это вот такой конус, некая спираль такая, которая прям все вот с более-более туго скручивающимися витками получается. Ну, кстати говоря, эти вещи все сейчас даже обсчитаны, вот, и современными эволюционистами есть такое понятие вертикаль Снукса-Панова. Вот, которые даже постулируют определенный коэффициент схлопывания вот этих эволюционных витков. 2,67, по-моему. И в результате мы приходим к некой точке омега. Но вот это вот ощущение вот этой грядущей омеги, что была когда-то альфа, а вот грядет омега, это опять-таки, это ощущение неизбывное, что что-то было создано, а потом оно закончится. Поэтому те, кто идет по этому пути, как бы механически воспроизводят. Ну вот оно все равно закончится, все мы умрем. Ну вот так вот. Все, поэтому хоть день домой. Поэтому, как говорится, мели емеля, твоя неделя. Сейчас ты живешь, а после тебя хоть потоп. Получается, тот, кто реализует вот эту античеловеческую стратегию, которая игнорирует вопросы преодоления, вопросы именно становления сугубо человеческого в человеке, тот естественным образом приходит к вопросам будущего, как к вопросам неизбежно трагическим и связанным с какой-то мировой катастрофой. Мы видим это во всех мифах. Все мифы заканчиваются катастрофами. Вот только хитрые индийцы придумали целые там эти махакальпы, которые вроде бы катастрофа, а потом хоба и опять появилась. Но это вот как предвосхищение такой мультиверсальности мироздания, вот, идеи перевоплощения. Вот. Но в большинстве случаев речь идет именно что все, гробовая доска. Соответственно, если человек с подобными установками начинает вести культурную деятельность, он невольно будет воспроизводить образы, что все, все заканчивается. Из глубин Тихого океана, из Тихоокеанского рубежа вылезают какие-то стометровые сигнатуры и пожирают всех. Тихоокеанский рубеж. До этого вылезала Годзилла из волн этого бессознательного, потому что вода это бессознательная, вот из волн океана лезут всякие эти чудовищные рептилоиды, крушат, ломают, значит, все человеческое, и жизнь прекращается. Из космоса прилетают те же самые рептилоиды, может быть, не настолько огромные, но зато на огромных звездолетах и исполненной гораздо более хитрых приспособлений для уничтожения нас же, опять-таки. Для чего мы им нужны? Это как-то вот само собой происходит. Зачем-то мы им нужны. Вот. И вся эта бесовщина прет на Землю отчаянным образом совершенно. Все хищники, чужие, всякие псевдоразумные насекомые, ну и ими им легион. В конце концов, просто какие-то человекообразные, может быть, даже где-то и гуманоиды, но враждебные нам, обязательно враждебные. Соответственно, те, кто это генерит, находят очень большой отклик в тех слоях психики у каждого человека, который есть у каждого. Но если он не преодолен, этот слой, не преодолен нарощенным следующим слоем, то есть отношением ко времени, как к чему-то, что должно превзойти, как к чему-то, что должно, чью энергию использовать на общее благо, так, наверное. То есть здесь уже категории, конечно, внеличностные, а не трансличностные, разумеется, да, поскольку мы уже говорим про цивилизационные какие-то аспекты. Возможно, мы говорим, да, и про личностные вещи, про какое-то личностное бессмертие. Вот как Николай Федорович Федоров, основатель русского космизма, говорил, что главное, что объединяет людей, всех людей без исключения, это наша смертность. И мы должны объявить смерти бой. Господь нас создал разумными по образу и подобию, так будем достойны, и поэтому путем науки дойдем до того, что мы будем просто жить вечно, да и все. Вот. Ну, как бы, да и все, да, вот так, просто, запросто. Ну, поэтому нам придется, мы же будем размножаться, нам придется поэтому по всей Вселенной распространиться, по нашей галактике, по крайней мере. Вот возник так русский космизм. Вот. Но это уже эволюционная, вот эта мощная антропология, она соединяется с идеями русского космизма, где, по сути дела, субъект – это человек, человек – это субъект, а не объект воздействия. Мы все объекты воздействия. Уйма на нас воздействует факторов. Но мы все сформировались, выпистываны ими, да? Но наша суть как раз вот в том, как вот мы были несовершенными животными в том плане, что мы были не приспособлены ни к одной экологической нише и ко всем одновременно по чуть-чуть были приспособлены. То есть одной ногой стояли в одном ареале, другой ногой в другом ареале. Точно так же морфологически мы переносим эту ситуацию на ситуацию духовного роста. И то же самое мы видим и в процессе духовного становления человека. Разумеется, мы должны очень четко понимать, какое будущее мы хотим видеть. При этом, что значит четко понимать? Опять-таки, сразу начнется речь о том, что «А, ну вот он там написал там кто-то там, вот у него там звездолеты рубильниками управляются. Ничего себе, четко он увидел будущее, но это же смешно!» Так или не так? Смешно, не будет никаких рубильников, значит, все это фигня. Но речь-то не про рубильники, разумеется, речь про самого человека. То есть вот когда мы говорили про становление советской фантастики, как раз и зашла речь о том, что человек, вот что главное, показать человека будущего. А это значит показать ту, по сути дела, роденовскую статую, которая еще в глыбе мрамора. Ну, Роден, помните, он же говорил, все просто. Вот у них как-то все просто, у этих людей странных, да? Отсеките все ненужное, и получится то, что надо. Вот точно так же, по сути дела, люди, описанные, допустим, Иваном Антоновичем Ефремовым, ну, и целой плеядой, да, других советских писателей, советских писателей-фантастов, вот, которые писали отнюдь не для вот такой развлекухи, просто бессмысленный, для того, чтобы ублажить вот этот слой психики, который боится скончания времен и поэтому должен постоянно почесывать это место, чтобы как бы, ну, заклинать таким образом. Посмотрел триллер, и вроде бы ко мне это уже не относится. Вроде уже сам маньяка не встречу в лесу. Как-то все так гладко пойдет. А для тех, кто стремится вырастать над этим, то есть являть, собственно, человеческую природу. Если вы хотите быть животными, ну, ваш выбор, пожалуйста. Иван Антонович тот же писал, хотите отупить себя, ну, пожалуйста, действуйте. Но я буду с этим бороться. Мне, вокруг меня таких людей не должно быть, меня это не устраивает. Значит, я буду воздействовать каким-то образом на общество.

0: кардинально. Это эмпатия.
1: То, что главным стало подтверждение до того предсказанной почти что комнатной сверхпроводимости в таком необычном соединении, как Лантан H10. Существование этого соединения не было предсказано двумя годами ранее, и его высокотемпературная сверхпроводимость тоже. И вот эксперимент показал, что действительно это соединение имеет сверхпроводимость при температуре минус 13 градусов Цельсия всего лишь. То есть это близко к нормальным условиям. Для сравнения, до того сверхпроводники требовали охлаждения до температуры порядка там, минус 140 градусов, скажем. И это, конечно, уже говорит о том, что и комнатную сверхпроводимость тоже удастся получить. Потому что на сверхпроводимости основаны многие технологии, и эти технологии станут существенно дешевле, и их применять будет существенно проще, если нам не будет нужды уже охлаждать какие-то части приборов, где собственно, сверхпроводимость реализуется жидким гелием или жидким азотом.
2: Ничего не понятно! Дружище, давай-ка по порядку.
3: Сейчас я все объясню. Как я уже говорил, атомы проводников постоянно колеблются и задевают электроны. Из-за этого энергия электрического тока падает. И чем выше температура, тем сильнее колебания атомов. И тем выше сопротивление. Ой!
2: Значит, если температура ниже, то и сопротивление меньше.
3: Именно. Более того, однажды голландский физик Камерлин Хонес обнаружил, что при понижении температуры до минус 270 градусов сопротивление вообще исчезает.
4: Ура!
3: Это явление называют сверхпроводимостью, а вещества, в которых оно наблюдается, сверхпроводниками.
2: Ну, это даже мне понятно, когда никто не мешает передвигаться проще.
5: Ну и напоследок практически тост за здоровье, а точнее о здоровье и главных медицинских прорывах науки. Врач, научный журналист Алексей Водовозов.
6: Таким своеобразным прорывом можно было бы считать как раз в этом году разработанное лекарство против лихорадки Эбола. Ну, дело в чем, что это действительно была одна из таких мощнейших и тяжелых действительно лихорадок геморрагических. И долгое время, то есть вот очень долгое время, несмотря на то, что лихорадка, в общем-то, достаточно неплохо известна уже лет 50, наверное, против нее ничего сделать не могли. Она началась в 1976 году, вся эта история, да, и наверняка была еще и до этого. И летальность, в зависимости от того, когда эта вспышка происходила, в разные годы, она колебалась от 25 до 90%. И клинические испытания, которые в этом году проводились, два лекарства сразу, одновременно, они радикально эту смертность снижали. То есть это, еще раз, не профилактическое средство. Да, вакцины против Эбола тоже разрабатывались, но у них результаты поскромнее. А вот прорывом в клинических испытаниях или в клинических исследованиях в этом году можно считать результаты изучения именно вот препаратов против лихорадки Эбола. Второе, еще одна очень интересная вещь. Муковисцидоз, достаточно сложная патология, которая тяжело лечится. Против нее, в общем, тоже, к сожалению, какого-то специфического лечения очень, очень долгое время не было. Сейчас, поскольку у нас наступила эра генной терапии, генотерапевтический препарат впервые в этом году одобрен для уже одобрен. То есть он не проходит испытания, не создается, он уже одобрен для клинического использования. И примерно у 90% всех пациентов с муковисцидозом есть определенная генетическая мутация, то есть поломка одного из критически важных генов, который вызывает потом вот эти все клинические проявления заболевания. Так вот, этот генетический препарат содержит в себе правильную копию сломанного гена. То есть мы вводим человеку, правильная копия гена встает на место сломанной, и получается так, что он, конечно, не исчезает полностью, но из прогрессирующего и постоянно утяжеляющего состояния мы его можем превратить хотя бы в управляемое хроническое заболевание.
5: Друзья, научно-просветительская программа «Передача данных» и я, Мария Баченина, поздравляем вас с 2020-м!

0: Новых свершений всем, научных и не только. Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, CastBox и Яндекс.Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту podcast@phkp.ru, чтобы мы стали лучше.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья! Встречайте нашу подборку зимних новостей из лабораторий и экспедиций. Жогли костры Homo naledi. С кем, кроме неандертальцев, кроманьонцы скрещивались в Европе? Лапой какого зверька подавился динозавр? Что мастодонты забыли в Гренландии? Читаем сгоревшие папирусы и не только. Досмотрите до конца. Это видео выходит только благодаря вам, друзья. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. Кроме того, те, кто поддерживает нас, смотрят расширенный вариант этого видео с дополнительными материалами. Итак, номер первый. Начнем с декабрьской сенсации, которую, правда, еще предстоит подтвердить. 1 декабря южноафриканский палеантрополог Ли Бергер выступил с лекцией, в которой ошарашил всех заявлением, что Homo naledi 300 тысяч лет назад могли использовать огонь. Homo naledi – это удивительные ископаемые люди с маленькими мозгами. Они описаны в 2015 году по многочисленным находкам, сделанным Бергером в системе пещер Rising Star. Оказывается, в той же системе пещер археологи нашли пятна копоти на стенах и потолке, куски древесного огня, обожженные кости и даже очаги. Кто же жег эти костры, если не naledi? Ведь следов других видов древних людей, типа родезийского человека, в этих пещерах не обнаружено. Подробностей пока что немного. В августе прошлого года Бергер сделал эти открытия, когда исследовал две подземные камеры, где были найдены кости Homo naledi. Кстати, чтобы лично посетить подземный лабиринт, ученому пришлось сбросить 25 килограммов, иначе такому крупному человеку, как Бергер, не протиснуться в узкие пещерные ходы. Теперь требуются надежные датировки найденных материалов, чтобы убедиться, что все это имеет тот же возраст, что и кости Homo naledi. Результаты изысканий Бергер обещал опубликовать со всеми деталями в течение месяца. Это было в декабре. Где результаты, профессор?
2: В пещерной системе Rising Star уже довольно-таки давно были обнаружены прикольные косточки. Товарищ Ли Бергер откопал, ну, вернее, не он лично, но он руководил раскопками. Сам он не смог пролезть в эту пещеру, но, тем не менее, нашлись те, кто смог пролезть. И вот в итоге откопали косточки особого вида Homo naledi. Большой интригой было, как эти косточки там оказались и что эти люди древние там делали 200-300 тысяч лет назад в очень узких подземных ходах в огромнейшем количестве. Ну, потому что там с одного квадратного метра поднято 1500 костей от аж 17 индивидов. И на данный момент известно 3 пещеры с костями этой самой пещерной системы. Первая – Диналеди, вторая – Лиседи и третья с каким-то там дурацким номером, но без почему-то красивого названия. Ну и с самого начала возник вопрос, собственно, что эти люди там делали. Вот эти древние 200-300 тысяч лет назад, что сами человечки очень странные, с небольшими мозгами 500-600 грамм, с довольно своеобразными пропорциями, с очень маленькими зубками, и там нету ни следов орудий, ни нормальной фауны, ну, вернее, там что-то нашлось все-таки, но очень-очень немного. Следов повреждений на костях нет, следов зубов хищников нет, и вообще ничего нету. И осадка накопления даже тоже толком нету. Но Бергер с самого начала предположил, что, может быть, это место погребения, то есть сюда, дескать, этих людей... Но оставалось непонятным, как бы они там ориентировались, потому что там темно, это все на 16-метровой глубине. И Бергер предположил, что, может быть, они уже знали огонь. Ну, в принципе, 200-300 тысяч лет назад, это время, когда уже пора бы знать огонь. Но мозгов у них 500-600 грамм, а это что-то маловато, и следов огня, дескать, нету. И, собственно, новость заключается в том, что следы огня такие нашлись. Нашлись несколько хороших очагов, с такие прямо сложенные обгорелые камушки, какие-то там чуть ли даже не заисковленные эти деревяшечки, и они прямо оформлены нормальные очаги. Из чего вырисовывается, что эти люди, может быть, там не только приносили тела для погребения, а может даже какое-то время и жили. Хотя странно, как там жить, вообще непонятно, потому что это узенькие щели, там нету каких-то больших просторов, и как это все выглядело, неясно. Интрига, на самом деле, до сих пор еще сохраняется в полный рост, тем более, что ну, насколько мне пока известно, нету нормальных публикаций. Есть анонс товарища Либергера, который все это дело озвучил, фоточки в интернетике выложил, дал какие-то там интервью, как обычно, мегапафосные, но детали пока мест ускользают. Но, по крайней мере, уже прекрасно, что люди с мозгами в 600 грамм в принципе могут использовать огонь. Не исключено, что они эту способность заимствовали у более развитых каких-то соседей, потому что в это время уже были люди с гораздо большими мозгами, ну, наши предки в то же самое время имели мозги

0: вас приветствуем на нашем мероприятии «Очи и подки соли». Здорово, что вы пришли в такую хорошую, кстати, погоду, в такой прекрасный день, день российской науки, развития российской науки. И здорово, что мы вместе его с вами встретим.
1: Сегодня даже солнце было в обычно пасмурном Питере.
0: Да. Сегодня у нас лекция будет разделена на две части. То есть у нас будет вначале лекционная часть, потом блок вопросов, потом у нас будет небольшой перерыв, и после этого вторая часть лекции и блок вопросов. Да, сегодня лекция у нас будет посвящена, как вы поняли, из наших достаточно наводящих вопросов, что она будет о медицине. И спикер сегодня – врач-терапевт высшей категории, научный журналист, член экспедиционного совета премии имени Гарри Гудини, автор книги «Пациент разумный. Ловушки врачебной диагностики», о которых должен знать каждый, Алексей Водовозов. Давайте поприветствуем.
2: Добрый вечер, рад, что вы все собрались. Да, тут уже пошутили, что я начал собирать залы, это радует. Но я понимаю, что тема такая, скажем так, касается каждого абсолютно человека. Я, понятно, что всю целиком лекарственную тему охватить не смогу. Поэтому я разделил ее на две части. Первая будет посвящена разработке лекарств, то есть как вообще, в принципе, возникают лекарства и как они добираются до аптеки. Угу. В эту? Хорошо, не вопрос. Можно в эту. Мы будем приглушать свет, а то некоторые слайды будут не видны от слова совсем. Этого бы не хотелось. И вторая часть будет уже чисто практической, то есть это как лекарства поступают с людьми, как люди поступают с лекарствами. Такие своеобразные правила лекарственной безопасности, если можно так выразиться. Начнем с такой... Как обычно, все это начинается с истории, да, с исторических моментов. Я сейчас вам покажу вот этот слайд. Скажите, пожалуйста, какая связь между изображенными на этом слайде существами, предметами? Организмы, живые организмы, да, согласен. Почти все. Либо получено из живых организмов, либо да. Не буду вас мучить, это ингредиенты лекарства. Это все ингредиенты одного лекарства. Понятно, что это достаточно древнее лекарство. Относительно, конечно, древнее. Вот, в принципе, его рецепт. То есть, возьмите недавно родившихся щенков, нарежьте их кусочками, и так далее. В общем, их нужно обжаривать в оливковом масле и в вине, потом добавлять вот эти специи, потом выставлять все это в закрытом чане на солнце, потом отжимать масло и этим маслом натираться, для того, чтобы человеку было хорошо. Как видите, лекарства иногда были очень и очень странные. Причем это европейская традиция. У нас было не хуже. У нас, например, для того, чтобы излечить человека от алкоголизма, нужно было взять только что родившийся мышат. Потом на этих мышатах 30 дней настаивать водку и дать тому человеку, который зависим от водки. Считалось, что после того, как он это выпьет, пить он уже никогда не сможет. Я так подозреваю, тут два варианта, да, либо будет вкус настолько противный, что ему сразу все это надоест, либо он просто умрет от тех токсинов, которые скопятся во время настаивания. На самом деле, конечно, все эти понимания, да, о том, что это, мягко говоря, неправильно, так где у нас там находится переключатель... В какую сторону бить? Да, как-то оно не очень срабатывает. Назад. Буквально в 18 веке уже этот рецепт критиковался. Это конкретно достаточно известный французский фармацевт Антуан Боме. Здесь фрагмент его книги «Элементы теоретической и практической фармации». Можно посмотреть, да, что она выпущена в 1770 году. И здесь, видите, то есть он пишет так, как я бы сейчас рассказывал, о том, что на самом деле целительными, если какие-то свойства есть, то

этот препарат обладает исключительно из-за того, что там содержатся некие травы. Да? А щенки тут вообще ни при чем. То есть зачем их туда добавляли? Ну, понятно, что, опять же, традиции. Да? То есть, как можно сказать, там народная медицина, проверенная тысячелетиями. Вот. То есть все туда клали щенков, значит, и всем остальным тоже так нужно делать. Но на самом деле нет, конечно. По мере развития науки мы понимали, что по большому счету даже травы потом не нужны. Да? Достаточно определить в них некое действующее вещество, вынуть его оттуда. Лучше даже, если мы его пересоберем, да, то есть мы его выделим, узнаем, как оно точно состоит, какая у него формула, пересоберем и потом будем уже использовать на благо человека. По большому счету есть еще один интересный вопрос. Да, то есть мы сегодня говорим о лекарствах, а что вообще такое лекарство? На самом деле это не так просто. В мире пришлось договариваться по этому поводу, потому что, я думаю, вы понимаете, любое лекарственное вещество – это некая химическая вещь, у которого есть химическое наименование. И, например, если мы будем разбирать одно из очень популярных на сегодня лекарств, оно на химическом языке будет называться как N4-гидроксифенилацетамид. Понятно, что это одно из очень коротких и легко читаемых названий. Потому что если мы будем брать какие-нибудь сложные вещества, да, то там будут в 2-3 строчки наименования с цифрами, с различными и так далее. Это тяжело. Это не запомнить, это в аптеке не произнести и так далее. То есть это на упаковке не написать в конце концов. Это сложно. Поэтому постепенно начали переходить к более коротким. Они называются международные непатентованные названия, МНН. И в принципе в мире договорились, что лекарствами мы считаем именно МНН. С другой стороны, в некоторых традициях за одним и тем же веществом закрепились несколько МНН. Например, мы называем парацетамол парацетамолом, так как мы привыкли. А в Соединенных Штатах он будет звучать как ацетаминофен. Парацетамол, они его, в принципе, не знают, что это такое. Зато есть масса вот этих, то, что называется, торговых наименований. Я думаю, что многие из них вы слышали, да, они здесь представлены. Как может тот же парацетамол выглядеть? Понятно, что масса производителей, все они называют препарат по-разному. И, по большому счету, это не те лекарства, которые считает Всемирная организация здравоохранения. Она их складирует, есть определенный реестр. И сейчас там что-то около 9 с небольшим тысяч лекарств. То есть во всем мире существует где-то 9500 МНН. Это не так много. Почему? Ну, потому что понятно, что процесс разработки лекарств на самом деле это очень долгий процесс и дорогостоящий, причем во всех смыслах. И в том смысле, что это затраты финансовые, и это затраты человеческие. Так. Да, еще один вопрос, который часто задают. Значит, почему я не в клетчатой рубашке? Сегодня я в клетчатой рубашке, да, можно посмотреть, чтобы, так сказать, не говорили, что меня подменили рептилоиды, как было на одной трансляции. Это первое. И второе, почему лектор, так сказать, имеет право об этом рассказывать? Это очень часто спрашивают, когда начинаешь критиковать какое-то исследование, да, потом приходит человек, с которым ты 14 лет знаком, работал там в 3-4 проектах, и начинает тебе рассказывать, что журналист, ну вот как я, да, без научной степени не имеет права критиковать людей с научными степенями. Вот, и когда спрашиваю, почему, собственно? Ну, потому что так должно быть, да, то есть ты должен защититься, прежде чем критиковать каких-то других ученых. Ну, как вы понимаете, статус ученого, в общем-то, ничего не значит, да, потому что есть люди, которые защищаются по гомеопатии, даже по ветеринарной гомеопатии, и даже по сельскохозяйственной гомеопатии есть доктора наук и кандидаты наук. Ну, по крайней мере, лекарств, вот что касается лекарств, тут я могу про себя сказать, поскольку я работаю в медико-фармацевтическом издании, то я занимаюсь в том числе аналитической работой, и вот здесь вот стоит мое имя, например, да, это ВАКовский журнал, который не изгнали, да, по результатам вот этих очень многочисленных чисток, то есть он до сих пор там есть, и вот примерно на такие мутные темы я пишу в рабочее время, а во все остальное время я рассказываю такие интересные, надеюсь, лекции. Так, там что-то нам мешает, кто-то перекрывает часть. А, это, да, вот, если можно убрать. Путь лекарства из исследовательской лаборатории в аптеку очень и очень длинный. Тут мы вводим первое такое очень известное сокращение R&D, то есть это исследование, да, и разработка. Это то, в результате чего рождается лекарство. И по большому счету, вот так этот весь процесс выглядит.
Он многоступенчатый, многоходовый, да, в нем участвует гигантское количество людей, самых различных каких-то и регуляторных органов, клинических организаций, исследовательских институтов и так далее. То есть масса. Начнем с того, что мы определяем некую молекулу-кандидат, да, то есть пока что коротко. Затем мы изучаем ее свойства, причем на это все, да, уйдет где-то от 3 до 5, 3-6 где-то, 3-6 лет. Предположим, что мы здесь насобирали кучу кандидатов, там около 10 тысяч молекул кандидатов. Потом начинаем их исследовать. Вот мы смотрим, у нас было 10 тысяч. Следующий ход – это доклинические исследования. То есть это то, что до людей, все исследования, которые проводятся до людей, называются доклиническими. Вот это, да, вот этот блок. И видите, у нас здесь на этот этап перешли всего 250 препаратов из примерно 10 тысяч молекул кандидатов. Почему? Потому что далеко не все препараты сначала убивают болезнь, а потом пациента. К сожалению, иногда бывает наоборот. Поэтому, естественно, мы не можем их использовать. Потом выясняется, предположим, что у них какие-то свойства, либо органолептические, либо химические, которые не позволяют их вообще, в принципе, как-то помещать в живой организм. Затем начинается самый интересный и самый длительный процесс. Это примерно 6-7, где-то до 10, может быть, лет. Это клинические исследования. Трехходовые, да, трехфазные, с различным количеством людей, которые в них участвуют. Я потом об этом подробнее скажу. Это пока просто общая схема, чтобы вы понимали. На первую фазу из 250 у нас добрался в лучшем случае пятерка лидеров. Да? То есть у нас пока что есть 5 молекул кандидатов, которые могут стать лекарством и которые добрались до людей. Вот мы здесь их прошли. Да? То есть перед этим мы получили разрешение на то, чтобы испытывать это на людях. Затем изучили это на людях. Затем получили предварительное разрешение для вывода на рынок и сдали свои документы в регуляторный орган. Вот здесь указано, да, например, FDA американская, самый зубастый из пока что существующих регуляторов, нам бы такой в этом смысле, и которые могут до 2 лет рассматривать эту заявку. И далеко не факт, что препарат в итоге окажется где-нибудь на рынке. Вот здесь этот замечательный момент выхода, да, то есть когда он появляется наконец-то в аптеках, либо в клинических каких-то клиниках, в клинических условиях, у врачей стационаров его начинают использовать, и история на этом не заканчивается, потому что идет еще 4-я фаза, так называемая, то есть постмаркетинговое наблюдение. За этим препаратом еще смотрят, то есть отслеживают, как он работает, и иногда, да, по результатам этих постмаркетинговых наблюдений препарат могут с рынка отзывать. Потому что либо появляются какие-то побочные эффекты, либо выясняется еще что-нибудь не очень красивое, нехорошее. И так у нас получается, что где-то из 10 тысяч препаратов, потенциальных препаратов, точнее так, в лучшем случае один в итоге может дойти до финиша, а иногда и ни одного. Из-за этого, так давайте раз, я буду говорить следующий слайд, не получается меня туда добить. Значит, если мы посмотрим, как это стоит, то есть как раскладывается стоимость лекарства по различным стадиям, то выяснится, что в принципе, это, наверное, ожидаемо, на доклинический этап у нас уходит примерно 1/5 часть всех затрат. И половина, естественно, приходится на клинические исследования. То есть КИ – это сокращение клинические исследования. На первую фазу поменьше, на вторую чуть-чуть побольше и на третью больше всего, потому что здесь задействуется максимальное количество людей. И это могут быть международные исследования, да, когда включается куча центров, всего остального. Даже одобрение лекарств, оно тоже, в общем-то, не бесплатно, потому что провести экспертизы, собрать документы, заплатить пошлины и так далее, тоже определенные деньги. И на постмаркетинговое наблюдение, как я сказал, 4-я фаза, тоже тратится достаточно ощутимое количество денег. Следующий. А это сколько в деньгах? То есть я просто взял наиболее известные по своим научным затратам компании и расположил следующим образом. Да, то есть по удельной стоимости одного препарата. Как видите, здесь есть разные. Да, то есть, например, если мы смотрим по количеству выведенных препаратов, то у нас лидером окажется Novartis, да, который 21 препарат вывел на рынок за 1997-2011 год. А если смотреть, скажем, по стоимости, да, то есть сколько больше всего потратили, у нас получится AstraZeneca, которая на 5 препаратов всего угрохала почти $60 миллиардов.
То есть это да, то есть вот эта вот цифра, это у нас получается в миллионах долларов. Соответственно, если 58 тысяч, да, то это получается у нас 58 миллиардов долларов израсходовано на препараты. То есть где-то 12-15 лет и вот такое огромное количество денежных средств. Это один из ответов на вопрос, почему лекарства у нас такие дорогие. Просто потому, что, извините, это бизнес, да? То есть есть некоторые затраты, и потом эти затраты нужно как-то возмещать. Потому что, ну, это очень наивно полагать, да, что задача бизнеса, пусть он даже будет фармацевтический, любая, то есть фарма любого уровня. Это может быть big pharma, это может быть там medium rare pharma, да, как угодно. Неважно. Главное, что должны быть вложения, должна быть отдача. Соответственно, если мы будем продавать препарат по какой-то смешной цене, то и никакие мы расходы не покроем. Благотворительностью в этом смысле занимаются очень и очень немногие. И то, когда на них начинают давить, да, ну, либо такие люди, которым денег на это не жалко, типа Гейтса, например, да, очень известного в этом смысле человека, который тратит буквально гигантские деньги на, к сожалению, в основном бесплодные исследования. Значит, если мы посмотрим продуктивность фармы, да, вот за последние, скажем, с 96 по 2013 год, то мы увидим достаточно печальную картину. Получается так, да, что вот здесь у нас удельная стоимость получается. Это сколько фарма тратит денег, а это сколько появляется новых препаратов. Ну, как бы пересекающиеся между собой графики, расходы растут, а препаратов все меньше и меньше. Значит, связано это, как я уже сказал, в том числе и с тем, что это дорого, и это, скажем так, то есть нужно вкладываться в некие препараты, которые точно отобьются. Что это означает? Скорее всего, это будет рецептурный сектор. То есть тот, который будет покрываться, например, в крупных странах, будет покрываться страховками государственными, те, которые будут входить в госзакупки и так далее. Следующий слайд. Это один момент. Второй момент, это уже шутят наши зарубежные коллеги, я просто его перевел. Как, то есть по идее, грант, да, у нас вся наука грантовая, в том числе у нас в стране. Пишется заявка, да, получаются деньги, на эти деньги проводятся исследования и публикуются результаты. То есть так должно быть. В реальности оно что у нас, что за рубежом, выглядит вот так, внизу. То есть какие-то исследования проводятся, да, и вдруг потом получаются некие обнадеживающие результаты. Вот их называют просто предварительными, не публикуют. Потом пишется заявка на грант, вот на эти результаты, на полученные, то есть на исследование, которое дает вот эти результаты. Да, здесь гарантированно, естественно, под это даются средства. Мы можем это опубликовать, поскольку у нас уже эти результаты есть. А вот те деньги, которые у нас появились, мы можем потратить на какие-то вещи фундаментальные, то есть те, которые не дадут немедленной отдачи, в, скажем так, в хотя бы 5- или там 10-летней перспективе. Потому что, еще раз повторюсь, это бизнес. Наука мало кому интересна в чистом виде. Наука должна приносить практическую пользу в виде денег. Мы сейчас как бы все живем в капитализме и понимаем, что и у нас в том числе дело обстоит именно вот таким образом. Следующий слайд. Еще одна проблема, которая вот эти все проблемы, они истекают одна за другой идут. Дело в том, что некоторые направления, они изначально, скажем так, убыточны. Например, кардиология. Ну, что кардиология? Ну, что там будет такого? Многие препараты, которые будут кардиологические, они, во-первых, не должны стоить дорого, да, они должны производиться массово. И несмотря на то, что они закупаются массово, они, в общем-то, в государственных программах редко мелькают. Их в основном покупают люди в аптеке. То есть это как бы немножечко другой сектор. Это не массовые государственные закупки, это все-таки либо частные, либо какие-то не очень большие партии. И поэтому, например, в кардиологии, да, у нас наблюдается, скажем так, стагнация. Да, где у нас кардиология? Вот, серенькая, да. У нас наблюдается стагнация. То есть у нас практически не изменилось количество препаратов, да, которые появлялись, скажем, на рубеже 20-21 века и 10 лет спустя. И да, действительно, кардиологи очень долго не видели новых препаратов. То есть антигипертензивные появились в прошлом веке, последние, более-менее приличные. То есть класс – это, наверное, статины.
последнее, что появилось в кардиологии, и то, что используется до сих пор. Новых классов нет. Это касается в том числе, например, антибиотиков. То же самое, нового класса антибиотиков нет уже очень-очень давно. То же самое, например, это вот по антибиотикам, да, то здесь было 13 примерно процентов, здесь около 8. То есть идет снижение. По эндокринологии то же самое. То же самое, хотя сахарный диабет – это вещь очень распространенная во всем мире, да, и нередко говорят о том, что сахарный диабет второго типа – это у нас очередная как бы пандемия, да, чума уже нашего 21 века. Тем не менее, расходы на исследование именно этих препаратов постепенно сокращают. Зато что у нас растет? Растет онкология, например, то есть препараты, которые используются в онкологии. Почему? Потому что это в основном государственное финансирование, это страховки. И здесь, в общем-то, достаточно высокие цены получаются, потому что и разработка стоит определенных денег, но и сами препараты закупаются не пациентом в большинстве стран, либо частично, либо целиком покрываются страховками. Поэтому имеет смысл в них вкладываться. Значит, и что у нас еще растет? У нас растут нейропрепараты, да, то есть где-то с 10% до 13%. Нейропрепараты, опять, здесь примерно то же самое. То есть заболевания, связанные с центральной нервной системой, это и Паркинсон, и Альцгеймер, и все остальное, достаточно, скажем так, перспективные вещи, в том смысле, что и разработчики готовы в это вкладываться, потому что если мы посмотрим новости, например, да, то существенная их часть будет относиться либо к CNS, либо к онкологии. Исследования ведутся в этих областях, а всем остальным достаются ну, какие-то осколки, объедки. Да, например, в лечении бронхиальной астмы, наверное, уже лет 20 стагнация, там ничего такого нового, в принципе, не появляется за это время. Это проблема. Почему? Потому что вот то, что существует на рынке, да, вот эти вещи, они влияют и на врачей, потому что у них изменяется доступный арсенал. Он, естественно, это потом сказывается на пациентах, то есть на тех препаратах, которые вы можете зайти в аптеку и купить, например, либо те препараты, которые вам назначит врач. То же самое, арсенал постепенно сокращается. С одной стороны, понятно, да, что вроде бы как они должны быть все более и более эффективными, но в реалии мы пока такой тенденции не наблюдаем. Это грустно и, если честно, не очень понятно, что с этим будет происходить, потому что, как вы понимаете, все определяет рынок и... Если рынок вот такую вот тенденцию задал, то переломить ее будет очень и очень сложно. Следующий. До сих пор, вот как было, не знаю, там где-то в 13-м, 15 веке, до сих пор при изготовлении лекарств используется метод научного тыка, да? То он же эмпирический метод. Мы просто пробуем одну за одной, молекулу за молекулой для того, чтобы найти у нее какие-нибудь нужные нам свойства. Причем сейчас-то он все-таки более-менее научно становится, а в 20 веке именно так и было, то есть чистый перебор, просто вот один за одним. Попробуем еще раз. Так, предыдущий, да. Например, Пауль Эрлих, обладатель Нобелевской премии, один из, в принципе, основателей химического направления фармакологии, да, то есть именно он предложил синтезировать препараты, которые будут бить конкретно по каким-то целям. Его целью был сифилис, например. И для того, чтобы создать препарат против сифилиса, он с немецкой педантичностью один за одним 605 органических соединений мышьяка пробовал. То есть вот буквально одно за одним. И смотрел, бактерии сифилиса... Умерли? Умерли. Замечательно. Мыши живы? Нет. Берем следующий. И так далее. До тех пор, пока на 606-м, вот он и называется препарат 606 или Сальварсан, на 606-м мыши выжили после того, как в них умерли возбудители сифилиса. И вот это был первый прорывной, вообще в принципе прорывной препарат, потому что он ознаменовал эру химии в медицине. И в основном, да, то есть это как бы было начало антибактериальных препаратов. То есть не с пенициллина эта история началась, а намного, намного раньше. Дальше смотрим 60-е годы. Наверное, один из самых известных, да, тоже жаропонижающих и от боли, ибупрофен препарат. Он создавался в течение 10 лет. И исследователи... конкретно Стюарт Адамс и Джон Николсон, они перебирали один за одним 200 кандидатов.
Если вы думаете, что сильно отличается современность, то это как бы еще одна большая ошибка. Следующий слайд. Да, значит, в очень известной компании в свое время, Hoffman La Roche, в Соединенных Штатах, накопилось несколько сот молекул, вернее, не молекул кандидатов, а, скажем так, бутылочек с этими молекулами-кандидатами, с препаратами подготовленными, которые не работали. Ну вот никак они не срабатывали. И эти несколько сот препаратов из этих шкафов было решено выкинуть. Их выкинули, и вот самая последняя бутылочка, ну, чисто ради прикола, решили попробовать. Слушайте, а давайте попробуем, что мы будем выкидывать? А вдруг что-то? И оказалось, что действительно что-то. Так появился препарат Librium, который дал начало целому огромному направлению вообще, в принципе, в неврологии, в психиатрии и так далее. Из них самый известный Valium представитель. И, как видите, да, то есть из нескольких сот бутылочек, совершенно случайно взяли одну, она оказалась прародителем нового направления. Следующий слайд. Еще Нобелевская премия, буквально вот совсем свежая, 2015 год. Причем, что характерно, что это нередко преподносят как триумф народной медицины, точнее, традиционной китайской медицины. С одной стороны, вроде бы да, потому что действительно описание этого лекарственного растения, ну, которое на самом деле оказалось обычной полынью однолетней, нашли в одном из китайских трактатов. С другой стороны, там было 2000 таких растений, про которых было написано, что она точно лечит малярию. Нифига, не получалось. То есть 2000 растений перебрали, из них сделали экстракты. Причем все это испытывали на себе, то есть у них была большая проблема с добровольцами. Ну, конечно, 2000 исследований, представляете себе. Очень многие вещи, вот эта исследовательская группа под руководством Твью, они испытывали на себе. Больше у них никаких вариантов не было. И нет, это не триумф все-таки народной медицины, да, и не совсем триумф научный, потому что, опять же, это был чистый перебор. Да, потом началась наука, то есть когда нашли вот этот потенциально действующее вещество, артемизинин, выяснилось, что он, например, термолабилен, что он находится в очень маленькой концентрации в этом растении, то есть там нужно чуть ли не тонну отжать для того, чтобы получить буквально вот на один эксперимент этот препарат и так далее. Вот там началась наука, да, потому что начали его синтезировать, да, то есть узнали, как выглядят молекулы, попытались его воссоздать. Потом, например, предложили замечательную вещь, просто подсадить гены в табак, и пусть этот табак производит артемизинин, и сейчас ощутимая часть артемизинина производится именно так. И в 2015 году за это была вручена Нобелевская премия, потому что малярия, как вы понимаете, да, несмотря на все усилия Билла Гейтса, кстати, который тратит туда гигантские деньги, мы до сих пор с ней справиться не можем. Она дает чуть ли не максимальное количество смертей в пересчете на все остальные инфекции на нашей земле. 2016 год, и что мы видим? Опять. Чтобы справиться с лекарственной устойчивостью некоторых бактерий, просто синтезируют 300 вариантов эритромицина. То есть это вполне себе научное исследование, научная группа. Просто взяли основную молекулу и 300 раз ее по-разному, то есть не зная, как будет работать конкретная модификация. Просто сделали 300 вариантов, уж что-нибудь точно сработает. И да, действительно, что-то сработало, потому что 83% эффективность в ранее устойчивых штаммах. Таким образом, да, у нас получается, что мы до сих пор действуем методом научного тыка в создании лекарств. Да, действительно, иногда появляются сейчас, вот буквально где-то, наверное, года с 15-го стали появляться публикации о том, что искусственный интеллект начали привлекать к работе по поиску лекарств. Ну, с поиском у него пока получается не очень, но некоторые вещи, да, например, поискать побочные эффекты. Если мы знаем, какие есть группы в препарате, мы можем поискать у нас есть уже ощутимо большая база данных, мы можем поискать, какие примерно будут побочные эффекты у молекулы кандидата. Действительно, получается неплохо, уровень предсказания очень высокий. Проблема в том, что
Мы пока что не можем предсказывать свойства органических молекул до такой степени, до которой нам это нужно. Вот с неорганикой получается. Я думаю, что многие слышали, кто такой Артем Аганов, его невозможную химию, да, когда он обычную эту поваренную нашу соль превращает в совершенно немыслимые вещи, правда, в немыслимых условиях, там чуть ли не 200 тысяч атмосфер и очень высокая температура. Но и там, да, у них есть программа, которая предсказывает свойства получаемых неорганических веществ. С органикой, к сожалению, так не получается. Это понятно почему, да, потому что гигантские молекулы, это во-первых. И во-вторых, как оно себя будет вести в человеческом теле, которое даже вот мы берем одного человека, да, он сегодня, например, и вчера, и завтра. Это три разных человека, по большому счету, с точки зрения биохимии, в очень многих процессах. Не во всех. Понятно, что у нас остается некий остов все-таки и так далее. Но в очень многих процессах это будут ощутимо разные люди. Значит, если мы будем говорить о том, как проводятся доклинические исследования, да, то есть до перехода на человека, нужно обязательно вспомнить Генриетту Лакс. И, как видите, да, у нее здесь вот написано с 1 августа 1920 года, это дата рождения, и по настоящее время. Нет, она умерла в 31 год, но клетки ее живут до сих пор. Это вот клетки, которые были получены во время биопсии, у нее был рак матки, рак шейки матки, извиняюсь, из-за папилломы, вируса папилломы человека. И когда взяли биопсию, то патологи заметили очень интересную вещь. Эти клетки бесконечно делились и не умирали. То есть вплоть до того, что потом выделили одну единственную клетку, и из нее получали постоянное потомство, скажем так. Из-за того, что вирус папилломы внес определенные изменения в геном клетки, она стала бессмертной. И она делится до сих пор. Вот это та самая первая клетка. И чем удобно, да, то, что это низкодифференцированная клетка, они похожи, да, во всех остальных направлениях, их можно клепать огромными количествами, рассылать по всем лабораториям и получать примерно одинаковые результаты. Вот эта клеточная линия называется HeLa, да, то есть Генриетта Лакс, HeLa. И она используется во всем мире для первичного изучения свойств лекарств. То есть вся доклиника, она проходит в том числе вот через эти клетки. Сейчас появляются новые, специально созданные для этого клеточные линии, но очень часто начинают именно вот с этого. Значит, это доклинические исследования, то, что называется in vitro, то есть в стекле. Мы начинаем именно с клеточных культур. Мы должны посмотреть, как в принципе себя поведет лекарство в живых клетках. Не исключено, что, например, оно их будет убивать, либо вызывать мутации, либо еще что-то. И для того, чтобы нам это оценить, желательно нам нужно просмотреть несколько поколений клеток. И вот клетки, например, Генриетты Лакс в этом смысле идеальны. Они живут бесконечно. То есть мы можем отсмотреть любое интересующее нас количество поколений. Следующий слайд. Вот те открытия, которые были сделаны на клетках Генриетты Лакс. Например, здесь полиовакцины у нас, клонирование, гибриды, туберкулез. Очень такое было знаковое исследование и так далее. То есть тут огромное количество всего, что было сделано, ну, в том числе и даже космическая клеточная биология началась тоже с клеток HeLa, потому что наши ученые вывозили ее на орбитальную станцию. Я боюсь ошибиться с номером, то ли какой из салютов тогда был. Но это было у нас, я даже скажу, тогда, видимо, еще и не было у нас орбитальной станции, 60-й год. Это еще у нас даже Гагарин не летал. Значит, что еще интересного, что это, опять же, это во всем мире, да, то есть тут не только советские и российские. Да, вот, все хорошо. То есть это проводилось, еще раз, это исследование во всем мире, конкретно на вот этой одной единственной клеточной линии. Сделано гигантское количество открытий, до сих пор делается. Следующий. В принципе, схема примерно, я не говорю, что она каждый раз такая, но примерно, да, что начинает вот с этой схемы, затем использует короткоживущие клетки для того, чтобы все-таки посмотреть уже, как будет идти эксперимент в условиях, приближенных к живым.
Потому что все-таки раковые клетки – это не совсем нормальное состояние организма. Точнее, совсем ненормальное. Такого не должно быть. Мы это используем именно как первичную модель, чтобы посмотреть, как в принципе все идет. А подробности потом уже изучаются в конкретных, в тех клетках, которые, на которые должен действовать этот препарат. Например, если это какой-то гематологический препарат, соответственно, мы берем клетки крови. Если дерматологические клетки кожи, если это какие-то, предположим, препараты, влияющие на печень, мы берем гепатоциты и так далее. Но они не живут так, как эти, как клетки линии Хела. И поэтому, да, эксперименты очень сложные, описывать их сложно. Но, тем не менее, Генриетта Лакс до сих пор помогает науке. Следующий слайд. Потом все переходит на мышей. Это наиболее распространенный модельный организм. Еще могут быть крысы. Но в основном, конечно, мыши. Из них выращивают тоже специальные линии. То есть очень часто бывает так, да, что зоозащитники нападают на какой-нибудь виварий и выпускают мышей. Там, идите на свободу, вы свободны. Но на самом деле они их убивают. Потому что лабораторные мыши – это специально выращенные организмы. Они модифицированы таким образом, что, например, у кого-то могут быть нокаутные гены. Что это означает? Они выключены. Они в норме должны работать, но они выключены. Бывают, например, лысые мыши, абсолютно лысые, для того, чтобы изучать болезни кожи. Бывают мыши, предположим, с отсутствующими какими-то органами, либо с удвоенными, либо с какой-то специальной патологией и так далее. То есть это вещь, которая делается намеренно. Все эти манипуляции проводятся с мышами намеренно. Понятно, что да. Они вроде как живые существа и должны, у них есть как бы свои права, о чем говорят зоозащитники, но с другой стороны, жизнь человека, это как бы для человечества все-таки примат. Это самый верхний уровень. И если при помощи мышей мы можем найти некоторые лекарства, которые будут спасать людей, ну извините, в этом смысле мышам не повезло. С одной стороны, с другой стороны, не так, чтобы наука прям зациклилась на мышах. Ученым не доставляет это удовольствие. Я даже знаю, что в лабораториях есть специальная должность – мышиный хирург. Это человек, который убивает мышей, который их вскрывает и так далее, исключительно потому, что кому-то там жалко мышей, да, потому что они действительно такие прикольные, кто-то привыкает к ним и так далее. То есть есть специальный мышиный хирург, который их препарирует. С одной стороны. С другой стороны, к сожалению, к огромному сожалению, мыши очень сильно отличаются от нас. И это, конечно, модельный организм, но не стопроцентно. Перенос результатов исследований на мышах примерно от 5 до 15% по разным направлениям. Вот одна из моих специализаций – токсикология. Из токсикологии переносится где-то 5-7%. Почему? Потому что они сильно отличаются от нас. Во-первых, это чисто травоядные животные. Во-вторых, это ночные животные. В-третьих, у них там очень сложные социальные отношения, и это тоже как бы должно учитываться. Именно поэтому ученые не зациклены на лабораторных животных. Они заинтересованы, конечно, в лабораторных людях. И я понимаю, что некоторые прям заслуживают. Но, опять же, мораль, этика, религия и так далее. То есть, к сожалению, нельзя. Поэтому существует перспективное направление, я о нем рассказывал в лекции «Медицина будущего», я не буду повторяться, просто отсылаю к записи этой лекции. Посмотрите там о органы на чипе. Это замечательная такая штука, это как раз детище нашего 21 века, когда настоящие человеческие клетки помещаются на силиконовые основы, да, на различные полимерные основы, которые напичканы кучей датчиков. И вот там, да, мы можем прям натуральные человеческие клетки через них прогонять лекарства и смотреть, как реагируют вот эти модели органов человека, реагируют на вмешательство тех или иных лекарств. Что самое ценное, мы можем собирать вот эти блоки, скажем так, и печень, и сердце вместе, там какие-то, ну что-то вроде мозга, да, то есть там на самом деле будет просто синаптическая связь, почки и так далее. То есть мы можем собрать такое некое подобие гомункулуса и, собственно, российская модель вот этих вот органов на чипе, она так и называется гомункулус. И он работает и в Москве, и в Новосибирске. То есть уже есть лаборатории, оснащенные вот такой вещью. И я думаю, что да, со временем лабораторные животные отойдут в прошлое. Хотя бы потому, что это дорого. И это, скажем так, одна будет из статей экономии на самом деле.
Дело в чем, что гигантское количество мусорных исследований, да, то есть те, которые потом оказываются неправильными, они, их ошибки заложены в ошибках обращения с мышами. Например, изменение температуры окружающей среды там, буквально на несколько градусов, на 2-3 градуса, ощутимо, чуть ли не на 30-40% изменяет метаболизм мыши. Если это так сильно изменился метаболизм, почему? Она маленькая, она просто миниатюрная. Именно поэтому у нее очень быстро все это происходит. Он либо замедляется, либо ускоряется. Это что означает? Что результаты будут получены неверные. Следующее. Молодой лаборант, которого приняли только в лабораторию, и поручили, вот тебе куча мышей, вот тебе две, так сказать, различные корзины, в одну мальчиков, в другую девочек. Ну и что вы думаете, он перепутал. Исключительно потому, что он не знал, как у мышей определить пол. Он так примерно искал, там что-нибудь торчит, ага, значит, к мальчикам и так далее. На самом деле там все не так просто. И для того, чтобы точно определить, кто это тут нужен специалист. То есть человек, который реально в этом разбирается. А что в итоге получилось бы? Да, то есть вместо женской и мужской группы условно были бы смешанные группы. Результаты были бы неправильные. Дальше еще одна интересная вещь. Это мне уже рассказывали коллеги, которые работают конкретно с мышами в Соединенных Штатах. Опять же, зоозащитники очень активно наступают, в том числе, например, на авиакомпании, на авиаперевозчиков. И они говорят, вы перевозите животных для опытов. Мы призываем вас бойкотировать. А там, как вы понимаете, это вещи очень-очень серьезные. Если эти граждане начнут активную работу, то авиакомпания достаточно ощутимо теряет в количестве пассажиров и грузовых перевозок в том числе. К сожалению, бывает так, что вместо того, чтобы перевозить их по воздуху, их в тех же ровно контейнерах перевозят по железной дороге, которой пока что пофиг. Так вот, к тому моменту, как раньше это было несколько часов, а по железной дороге они могут набираться несколько дней. И вот коллега, который работает как раз в одной из таких лабораторий, изучает иммунитет на мышиных моделях, они говорят, вот приходят вот эти вот кейсы, да, с мышами внутри, мы открываем, а там они, во-первых, все побитые и покусанные, потому что, 7 дней, надо же выяснить, кто здесь главный, правильно? У них начинаются драки. То есть это, несмотря на то, что она так мило выглядит, это такое очень брутальное животное. Ему надо точно знать, кто главный. Они начинают выяснять, драться. То есть они все раненые приезжают, все в стрессе. И естественно, что с ними уже ничего делать нельзя, это брак. А они стоят ощутимых денег. Повторю, мышей выращивают специально, в особых условиях, им делают операции на геноме и так далее. То есть это вещь очень сложная. Поэтому, если на этом удастся сэкономить, а на этом, скорее всего, удастся сэкономить, это будет замечательно для всех, и для людей, и для мышей. Для мышей, потому что их не будут больше специально выращивать в таком виде, а для людей, потому что мы будем получать более точные результаты. Итак, что мы выясняем на доклиническом этапе? Просто как взаимодействует между собой то вещество, которое мы считаем кандидатом в лекарство, и живой организм. Не обязательно человеческий, просто живой организм. Для того, чтобы выяснить, естественно, как это действует на человека, нужен человек. Тут без вариантов. Поэтому следующий слайд. Да, это, кстати, еще один из вариантов, да, почему мышей очень сложно использовать. Да, потому что контрольную группу некоторые могут прямо слопать. Следующий. Теперь начинаются опыты на людях. На опыты на людях нужно разрешение особенное. Естественно, там проходят этические комитеты, все остальное. И сейчас, например, есть такое требование, что все клинические исследования в мире регистрируются вот здесь. Это отдельный сайт для клинических исследований. Зачем это делается? Дело в том, что в последнее время ученые пошли по пути наименьшего сопротивления. Вы же понимаете, да, что я приводил там вот эту цикл жизни гранта научного, и ученые – люди изобретательные. Поэтому они делают просто. Они не проводили исследования, предположим. Вот обычно как? Формулируется гипотеза, под нее разрабатывается дизайн исследования. Потом, получаясь результаты, мы их обрабатываем и узнаем, что гипотеза была неверной, например. Все начинаем сначала и так далее. А здесь делается просто. Мы сначала получаем результаты, а потом под них формулируем гипотезу. Это намного лучше, потому что если порыться в Big Data, а их сейчас, как вы понимаете, немерено, можно подобрать под что угодно. Вот реально под что угодно. Я на одной из своих лекций показывал, как доказать, что беременным нужно пить алкоголь.
То есть я просто подобрал исследования, которые это доказывают, по большому счету. Именно поэтому для таких хитрых людей создается вот такой коллектор протоколов. То есть здесь регистрируется протокол сначала, перед тем, как все начинается. Здесь все подробно описывается, как будет проводиться первая стадия, как, если все получится, вторая, как, если все получится, третья и так далее. Конкретно разрабатывается состав групп, как будет проводиться рандомизация и так далее. То есть все подробно описывается. И самое главное, что потом можно отследить публикации. Это еще один очень интересный момент, потому что то, что исследование проведено, как вы понимаете, не означает, что оно будет опубликовано. А это важно. Потому что даже отрицательный результат – это результат. В науке тем более.

в негативных результатах на публикацию, а 70% скрываются. Ну, может быть, поэтому она и выглядит такой привлекательной и замечательной, и работающей, да, в отличие от зашоренной официальной медицины. Так вот, в том случае, если вот это все, предварительный этап весь пройден, мы зарегистрировали исследование, и дальше идут три фазы, одна за одной. Следующий слайд. Мы начинаем со здоровых людей. То есть мы не переходим к больным, мы берем здоровых добровольцев, причем эти когорты, это прям специальные люди, считайте, что это их работа. На них заводится вот такой вот пакет документов, там и страховки, и согласий, чего только нету. Люди, по большому счету, рискуют свою жизнью за деньги. Значит, здесь, конечно, и требования, то есть просто так туда попасть не получится. Это должны быть определенные требования, это почти чуть ли не как космонавтам требования. Это должны быть идеально здоровые люди, просто потому, чтобы посмотреть, как себя лекарство ведет в нормальном, в здоровом организме. То есть посчитать то, что называется фармакокинетика, фармакодинамика. Во что она превращается, куда идет, сколько выделяется почками, сколько печенью и так далее. И здесь, естественно, самый большой отсев. Потому что иногда бывают трагедии, да, иногда начинают гибнуть добровольцы. Такое было, к сожалению. Останавливается исследование, естественно, все остальное. Иногда добровольцы начинают ходить за исследователями и просить добавку препарата. Так было, например, с препаратом, который исследовался для наполнения миокарда кровью. То есть считали, что по идее вот та формула, которую получили, она должна расширять сосуды в миокарде, и людям, которые сердечная недостаточность, должно становиться лучше. Так вот, группа здоровых добровольцев, которым давали этот препарат, она потом подходила к исследованиям, ковыряла вот так вот ножкой пол и говорила: вы знаете, у нас такая эрекция после этого препарата. Изобретатели смекнули, что к чему, и так появилась Виагра. Вот, то есть она бы фактически, ее не искали. Вот если бы ее целенаправленно искали, могли не найти. А вот так совершенно случайно на первой фазе, да, исследование тут же прекратили, начали новое, уже по другим показаниям. Значит, если мы говорим о второй фазе, следующий слайд. Здесь нам нужны уже пациенты. Мы посмотрели, как оно себя ведет в здоровых людях, теперь смотрим на конкретных пациентов с конкретным заболеванием. Пока что это небольшая группа. Что нам нужно? Определить дозировку, да, определить схему, как мы будем давать этим людям там по одной таблетке три раза в день там, в течение 7 суток. Думаете, откуда это появляется? Вот отсюда, из второй фазы. Это выясняется именно здесь. Понятно, что здесь должен быть уже контроль. То есть мы должны сравнивать либо с плацебо-группой, да, которых не лечат ничем, либо с препаратом, который уже есть на рынке. Но мы почему-то считаем, что наш будет лучше. В этом случае, да, мы проводим вторую фазу вот таким. Следующий. Третья фаза. Это самая большая, как я показывал, на нее уходит больше всего денег и времени. Потому что здесь нам нужно, чтобы это было многонациональное желательное исследование. У нас в России теперь тоже есть такие центры, которые этим занимаются. То есть оно проводит, чем больше мы охватим стран, тем будет лучше. Потому что, ну вы понимаете, люди в разных странах разные. И нам желательно получить результаты из всех стран. И что еще более желательно, да, чтобы оно проводилось по всем канонам. То есть оно было ослепленное. Что это означает? Что пациент не знает, в какой он группе. Причем желательно, чтобы это было как минимум двойное ослепление. Чтобы и врачи не знали, те, которые занимаются с пациентами, в какой конкретной группе пациент. Почему? Потому что им невольно захочется приписать некий наблюдаемый эффект изучаемому препарату. Ну и самый, конечно, идеал – это тройное ослепление. Что это означает? Что результаты, которые получили исследовательские группы, они обрабатываются какими-то сторонними людьми, которые вообще в принципе не знают, что там происходит. Им просто дали массив данных, будьте добры поискать корреляции, определить доверительные интервалы и так далее. Все это им туда сдается, они все это обрабатывают и возвращают ответ. Почему? Для того, чтобы людям не было соблазна подкрутить графики. Вы же понимаете, что люди любят, когда красиво. Значит, и в принципе после этого, когда у нас через все три фазы все прошло и все нормально, такое бывает очень редко, как вы видели из предыдущих слайдов, после этого препарат выходит на рынок, и в этом случае он может добраться до витрины аптеки. Следующий слайд. А теперь самое интересное, да, что далеко не все препараты поставляются, скажем так, в каком-то одном виде. Я думаю, что вы неоднократно сталкивались, что один и тот же препарат с названиями, да, аптекарь может спрашивать, вам в каком виде там сироп, еще что-то, так называют много. Стоишь и думаешь, а зачем? Оказывается, это все не просто так. Это тоже определяется в ходе клинического исследования.
Дело в том, что ура.

0: разных препаратов, соответственно, есть разные потребности, скажем так, и разные особенности доставки в организм. И если мы будем говорить о том, что такое лекарственная форма, да, это вот внизу дано как раз определение, это придаваемое лекарственному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый эффект. То есть два важных условия. Первое – это удобство. Почему? Ну, потому что пациенты, как это показано неоднократно в исследованиях, и это следует как бы банальной логике, если препарат невкусный, банально невкусный, то есть он либо горький, либо еще какой-то, его перестают пить. То есть да, первое время там, ну, ладно, доктор сказал надо, или там мама сказала надо, значит пьем. Потом все, то есть курс такого препарата добиваться не будет. Естественно, если он горький, он должен покрываться, предположим, какой-то специальной оболочкой, да, для того, чтобы горечь не ощущалась. Другой вариант, предположим, он как-то плохо действует на мышцы. Ну, бывают такие препараты, которые действительно могут вызывать местный некроз. Что это означает? Что его нельзя вводить внутримышечно. То есть его нужно делать в какой-то таблетированной, в закрытой форме, чтобы он раскрывался где-нибудь там в 12-перстной кишке и не раньше. Кроме того, например, есть препараты, да, которые должны действовать моментально, быстро. Это означает, как их можно сделать? В виде, например, гранул. Да, их под язык закладывают, они быстро растворяются. В языке у нас масса кровеносных сосудов. Очень быстро все это всасывается, и да, мы получаем, например, таблетки нитроглицерина растворимые, подъязычные, да, которые очень быстро можно использовать именно в качестве первой помощи. И очень многие, например, антигипертензивные средства выпускаются именно так, да, потому что таблетка капотена под язык, это, по-моему, знают чуть ли не все. И так далее. То есть разные лекарственные формы, они тоже отслеживаются в ходе создания препарата. Следующий слайд. Да, теперь немножко поиграем. Попробуйте поугадывать, как называются те или иные лекарственные формы. Начинаем. Варианты. Капсула. Ну, здесь все вроде просто. Да? То есть желатиновая, предположим, у нас есть оболочка, и внутрь нее нечто помещено. Причем не обязательно это может быть жидкость, это может быть порошок, предположим, еще что-то. То есть это вот такая одна из достаточно удобных форм, да, потому что, например, мы сюда можем помещать жидкие вещи. Ну, в таблетку жидкость запихать сложно. А особенно если это масло, например, то есть очень часто масляные какие-то растворы. Витамин Е часто так выглядит. Или омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты вот так фасуют. Рыбий жир так фасуют, ну, тоже примерно из той же области. То есть некие вещи жирные, масляные и так далее, вот это идеальная форма для них. Она удобна для человека, потому что, ну, масло есть как-то. Рыбий жир, конечно, если кто-то застал, когда с ложки его давали, да, ну, противная штука. А вот так, пожалуйста, проглотил и никаких особых ощущений. Следующий слайд. Да, переходим на территорию противника. Вот, гранулы – это более правильный ответ, потому что дрожже – это вещь все-таки многослойная, то есть она делается слой за слоем, напылением. А здесь сахарные шарики, которые просто скатаны в удобную, скажем так, то есть там внутри гомогенно. Вот дрожже – это если внутри несколько слоев. Это правильный ответ, да, действительно гранулы. То есть это просто гранулы сахара. Следующий. А подумать? Раствор. Именно. Мы говорим о форме, о лекарственной форме. Нет, я, конечно, понимаю, что тем, кто себя плохо ведет, можно, в общем-то, да, и ампулу тоже вставить. Но все-таки это упаковка, то есть это вариант упаковки для хранения. Не для применения, потому что лекарственная форма я показывал для применения, для удобства. Именно поэтому, да, здесь раствор находится. Следующий. О, да, ну тут все знают, хотя на самом деле это суппозиторий, его правильное название, и это один из частных случаев суппозитория, потому что их на самом деле много, они даже бывают в виде шариков, в виде таких длинных палочек, которые действительно, и поэтому и назывались свечи, да, что первые суппозитории были такие длинненькие, их скатывали вот так вот между рук. И получалась такая длинная палочка, поэтому свеча, то есть не поэтому, но она мало похожа на свечку, она больше на пулю похожа, если честно. А свеча именно потому, что они скатывались почти по той же технологии, как первые свечи. Значит, это, конечно, герой всех возможных анекдотов и реальных ситуаций. То есть это действительно так. Я понимаю, что есть анекдот, что, доктор, мы больше не будем принимать ваши свечи. Почему? Ну как, жена 5 штук съела и отказывается дальше. на самом деле действительно есть такие люди, которые их едят. То есть у меня, когда я еще практиковал, да, в войсках, были такие люди. То есть они приходили и потом говорили, да, слушайте, а нельзя, говорит, обычные таблетки? Эти, говорит, такие мыльные, невкусные. Вот. Это ладно, педиатры рассказывают более интересные вещи. Когда приходят к ним молодые родители в панике и говорят, доктор, мы не нашли, куда нашему сыну это ставить, у него все заросло. Ну, вы же понимаете, да, что маленькому достаточно сложно, так сказать, ввести, потому что жом все-таки ощутимый, да, который у нас анальный, и преодолеть его сложно. Так вот, у них заросло, знаете. С девочками другие казусы бывают, я думаю, понимаете, какие, да, там два отверстия достаточно близко друг от друга, и зачастую она оказывается не совсем там, где должна быть. И так далее. То есть тут вариантов масса. Но почему это удобная форма? Почему она вообще появилась? У нее есть очень хорошее научное обоснование. Она поэтому закрепилась, она поэтому осталась. Потому что лекарственных форм было много. Как вы видели, например, там отжимка из щенков, да? Но она почему-то не прижилась. А вот эта вещь прижилась. Почему? Потому что прямая кишка – это вещь у нас достаточно уникальная. Во-первых, там идет очень быстрое всасывание. Там в основном, конечно, всасывание воды. Ну и в принципе все, что туда попадает, водорастворимое, например, оно прекрасно всасывается. И примерно треть кровотока прямой кишки сразу попадает в систему нижней полой вены. И только две трети уходит через печеночную вену в печень. Что это означает? Что как только мы ввели свечку, и она всосалась, действующее вещество сразу попадает, некоторое его количество, сразу попадает в системный кровоток и начинает действовать. Именно поэтому, например, свечи жаропонижающие для детей. Через рот больному ребенку, особенно маленькому, дать практически нереально, а особенно если это ангина там, при нарушении глотания и так далее. Вот этот путь становится основным, например, для детей. Замечательная вещь. Это первое. Ну и второе, понятно, что некоторые местные вещи, то есть там, предположим, при каких-то местных проблемах, тоже лучше доставлять непосредственно в то место, которое необходимо. То есть при геморрое, при парапроктите и так далее, при всяких таких неприятных веществах, при гинекологических заболеваниях иногда в том числе, используют такие свечи, хотя в основном, конечно, то, что называется писсарием, да, то есть то, что вводится как раз через соседние отверстия. Следующий. Вопрос на засыпку. Нет. Настой. То есть с точки зрения фармакологии чай – это настой. И это правильно, я в следующей части лекции буду говорить как раз о том, чем запивать, да, и получается, что мы будем пытаться запивать лекарство, например, вот такой лекарственной формой. Почему настой? Значит, есть тонкости. Он не доводится до кипения. Несмотря на то, что да, мы можем даже в том числе заливать кипятком, да, как наиболее нерадивые, хотя с одной стороны, а с другой стороны некоторые специалисты говорят, что тот же пуэр нужно заливать чуть ли не прям булькающей водой еще. Но это вопрос к специалистам, в этом я не специалист, а я могу говорить вот об этом. Так вот, в основном чай мы все-таки завариваем не кипящего, мы потом эту чашку, содержимое этой чашки, не доводим до кипения. Вот если она не доведена до кипения, это будет настой. А, например, если здесь будет спирт, и мы не будем нагревать, то это будет уже настойка. То есть либо спиртовая, либо водно-спиртовая, но без нагревания. Это получается настойка. И да, это действительно немножко пересекается с алкогольной тематикой, потому что настойки, которые делаются именно как спиртные напитки, они готовятся по тому же принципу. То есть большое количество сырья заливается, ну, либо оно бродит, либо еще как-то, либо заливается сразу спиртом, или водкой, кто как-то. И тут уже, опять же, я не специалист в приготовлении. Значит, в последствиях, да, тут я могу рассказывать. Итак, то есть чай, привычный нам чай, это тоже лекарственная форма, которая называется настой. Дальше. Любимая пациентами, просто очень любимая пациентами вещь, да, доктор, прокапайте мне, у меня все пройдет. Как называется лекарственная форма? Раствор, да, тут уже не подколешь, хотя я так понимаю, что тут и специалисты все в том числе есть. Вы не подсказываете, я понимаю, что вы знаете, но для остальных это может быть не очевидно. Итак, да, здесь действительно раствор, а вот эта инфузионная система – это просто способ введения этого раствора в организм человека. Кстати, если бы здесь был пузырек, например, с каким-то глазным препаратом, это бы не было раствором, это было бы каплями. Хотя да, там внутри будет раствор, но на выходе, то есть как способ дозирования, там стоит, соответственно, капельница. И вы будете получать этот раствор по каплям. Это как бы такая особенность именно этой лекарственной формы. Вообще их, конечно, очень много. Я как-то насчитывал, штук 40 насчитал, потом сбился уже основательно. Они там по-разному делятся, по-разному. И, как я понимаю, они, в принципе, обхватывает вообще весь существующий вот на сегодня спектр потребностей в доставке человеку каких-то лекарств. Например, бывают даже трансдермальные терапевтические системы, так вот такое очень сложное название, через которые, ну, бывают пластыри, да, вот, которые наклеиваются и постоянно выделяют некое количество, ну, там, никотина, например, никотиновые пластыри, либо гормональные, контрацептивы и так далее. Бывают кольца, которые вводятся, опять же, во влагалище, используются как средство доставки гормональных контрацептивов и так далее. То есть масса, огромная масса самых разнообразных лекарственных форм. Следующее. Так, специалисты не подсказывайте, хотя и для специалистов это, потому что здесь точно не скажешь, что это. Ну, не совсем. В принципе, значит, в зависимости от того, что конкретно здесь, ну, скорее всего, это либо микрогранулы, либо микродрожжи, мы не видим их на разрезе. То есть мы точно тут сказать не можем. Это либо спансула, либо медула. Это в зависимости от того, что там внутри находится. То есть для вот этой капсулы, начиненной вот таким количеством действующего вещества, что интересно, здесь могут быть, предположим, разного цвета. Думаю, что видели, наверное, иногда. Там находятся разноцветные шарики. Почему? Потому что они всасываются, например, с разной скоростью. И это позволяет программировать выделение ингредиентов этого лекарства во времени. То есть это вещь, скажем так, более технологичная, чем все представленное перед этим. Опять же, в лекции по медицине будущего можно посмотреть еще одну ту медицинскую, скажем так, новинку, которая, может быть, появится, да, когда таблетки печатают на 3D-принтере. Точнее, печатают сначала контейнеры под них, а потом их заполняют действующим веществом. А вот контейнеры обладают разными свойствами. Кто-то растворяется в желудке, кто-то в кишечнике, кто-то медленно, кто-то быстро и так далее. И за счет этого мы можем собрать все лекарства, которые пьет человек, в одну единственную таблеточку по принципу Лего, дать человеку, он выпьет и будет сутки ходить счастливый. Следующее. Вопрос на засыпку. Лекарственная форма. Отвар. Совершенно верно. То есть борщ с точки зрения фармакологии – это отвар. Потому что растительное или животное сырье здесь доводилось до кипения. Вот это отличие от настоя. Дальше. Так, вопрос на засыпку. Форма. Одна из самых древних. Ну да, на кошачий корм похоже. Да, согласен. Есть немножко. На самом деле, вот конкретно это болюсы. А вообще это производная самого-самого старого, да, то есть пилюль. Это большие пилюли, по большому счету. Большие пилюли – это болюсы. Если бы они были поменьше, они были бы пилюлями. Это одна из самых древних лекарственных форм, просто потому что она готовится, ну, элементарно. В, ну, не столь далекие времена аптекарь иногда просто разжевывал это дело, да, то есть он потом у себя пожевал, потом скатал шарик, разложил, вот вам, пожалуйста, готовая лекарственная форма. Она готовилась именно так. Это потом уже, когда появились различные вещества, которые можно скатывать в шарики, да, безопасно для человека, вот тогда, да, и болюсы, и пилюли стали более-менее технологичными. А до этого их иногда делали вот таким странным способом. И дальше. Видно? То есть мы видим, здесь у нас не целиком заполненный пузырек, а там внутри что-то непонятное, но не жидкость точно. Да, правильно. То есть лекарственная форма – порошок. Вот если мы туда зальем воду, лекарственная форма поменяется, она станет суспензией. А пока что это порошок для приготовления суспензии. Ну, в таком виде чаще все-таки и конкретно это – конкретно это все-таки под суспензию. И растворы они все-таки будут делать во флаконы для инъекций. Те, которые вот в таком виде, это все-таки больше порошок под суспензию. Тем более смерным колпачком. Дальше. Ну и последние, наверное, на сегодня лекарственная форма. Варианты. Дальше. ближе, теплее, теплее, теплее. Микстура. Коктейль с точки зрения фармакологии – микстура. Почему? Потому что это смесь различных лекарственных форм. В частности, здесь может быть сироп, здесь может быть настойка, здесь может быть экстракт, здесь может быть что угодно. Жидкий, например, какой-нибудь, да? То есть это микстура. И это правильная микстура, да? Она как раз очень даже, да, вот я думаю, что вот там где-нибудь на задах она водится, и может быть мы сегодня до нее в том числе доберемся. Последний слайд. Значит, почему все это делается? То есть зачем так долго и так дорого? Ну, раньше это было не так долго и подешевле. Но, например, вот с этой истории 56-62 года, думаю, очень многие слышали, наверное, и видели в интернете, в том числе, талидомидовая история, когда препарат, который изначально вообще, в принципе, разрабатывался как один из потенциальных антибиотиков, у него внезапно обнаружили успокоительные эффект. Причем, как обнаружили? Проводили, да, исследования на крысах. Ну, было как? Было две клетки. Одним крысам дали, вторым не дали. Потом посмотрели, ну, слушайте, эти спокойнее. Все, успокоительные. Прекрасно. Кому нужно успокоительное больше всего? Беременным. Все достаточно как бы логично и так далее. И вот таким образом этот препарат, изначально разрабатывавшийся против лепры вообще, оказался успокоительным для беременных. Значит, единственная страна, которая не пустила к себе этот препарат, это были Соединенные Штаты. Там прошла только тестовая партия, и FDA, вот та самая зубастая организация, усилиями одной женщины-эксперта, всего одной, вот, она национальный герой в Соединенных Штатах, если что, она не допустила этот препарат на территорию страны. Зато по Европе он прошелся основательно. И, как видите, да, достаточно много времени прошло, 6 лет, прежде чем начали понимать, что вот эта эпидемия рождения детей с различными дефектами, причем очень тяжелыми дефектами, у них отсутствовали конечности просто. То есть дети рождались без конечностей. И при этом в основном они были абсолютно нормальными. Никак не могли связать. Почему? Потому что на крысах этого тератогенного эффекта не было. И что интересно, да, талидомид на крыс так не действует. То есть, если будут, предположим, у крысы будет крысеныш там внутри, внутриутробно, у него никаких дефектов не будет. Это чисто человеческая особенность. Хотя, конечно, если бы покрутили на других, предположим, каких-то модельных животных, на приматах, на тех же и так далее, и, по-моему, даже у кроликов это наблюдалось, то есть у других модельных животных, которые в том числе используются. Если бы делали так, как делали сегодня, вот этого всего не было бы. А так примерно 12 тысяч человек родились с отсутствующими конечностями на абсолютно ровном месте, то есть при нормальной беременности. Опять же, это самый известный случай. Но эти кризисы, они продолжаются, вот, как видите, до сих пор. На рубеже веков был вот этот очень известный глютозоновый кризис, так называемый. Это средство для лечения сахарного диабета. И 63 летальных случая. При этом еще почти 430 случаев печеночной недостаточности у людей, опять же, на ровном месте. То есть они должны были вылечиться, а не умереть. Дальше еще один очень известный кризис, коксибовый. Это нестероидное противовоспалительное средство. Причем такое достаточно неплохое, селективное и так далее. По идее, должно было работать очень хорошо. А когда проводили постмаркетинговые наблюдения, вот о чем я говорил, четвертая фаза клинических исследований, то выяснилось, что, ну, опять же, точных цифр нет, но есть оценочные. То есть от 80 до 140 тысяч приступов стенокардии, из которых примерно треть закончилась смертью. И была связана напрямую конкретно вот с этим препаратом. Его потом сняли с рынка, естественно, все отозвали, но, к сожалению, люди уже ушли. Именно поэтому все это требует очень пристального внимания, очень долгого изучения и, к сожалению, пока что это сопровождается тратой достаточно больших количеств денег, которые потом вкладываются в стоимость этого лекарства. Понятно, что там есть и другие вещи, о которых я упомяну во втором разделе лекции. Про дженерики я буду говорить тоже во второй части лекции, она ближе туда подходит. Но первое, я так понимаю, следующий слайд. Да. На этом первая часть, то есть та, которая касается именно разработки лекарств, то, как они в принципе возникают и добираются до прилавка аптеки. А о том, как мы с ними обращаемся или они с нами, будем говорить во второй части. Вопросы по первой части.
1: Так, сейчас ваши вопросы. У кого есть вопросы, поднимайте ручку, к вам придет микрофон. И, о, я уже вижу первую руку.
2: А в каких случаях испытывают на приматах? Это же еще дороже. Это на ком конкретно испытывают? Какие животные подвергаются такой вот участи?
0: Значит, бывает так, что некоторые препараты, они узконаправленные. И мы знаем, например, что у мышей это, или там у кроликов эта система сильно отличается от нашей. В токсикологии, например, такое сплошь и рядом. Ну, то есть я могу как раз за эту отрасль говорить, поскольку я с ней хорошо знаком. Например, кролики прекрасно едят белладонну, которая содержит атропин и все остальное. Да? Если мы будем делать так же, как кролики, мы просто умрем. У нас будет атропиновый психоз и все остальное. Здесь им замечательно. Если мы будем испытывать атропин на кроликах, мы получим неправильный результат. Нам нужно брать кого-то, на кого атропин действует так же. Значит, и здесь важна еще такая вещь, как психика, высшая нервная деятельность. В том случае, если препарат влияет на высшую нервную деятельность, он предназначен для этого. Либо мы подозреваем, основательно подозреваем, мы уже сделали несколько рядов опытов и пришли к выводу, что он будет действовать в том числе на высшую нервную деятельность. Мы берем более развитые существа, потому что, ну, извините, так мы иначе не получим результатов. Значит, кроме того, так исследуются, предположим, какие-то вирусные, противовирусные препараты для близких, опять же, с нами вирусов. ВИЧ – это бывшие вирусы иммунодефицита обезьян. Да, соответственно, мы изучаем его там, ну и так далее. То есть это зависит от конкретики, как действует препарат и что мы от него ожидаем.
2: Также выращивают где-то вот конкретно вот в антропоидниках, там готовят толпы шимпанзе на опыты.
0: Да, их сейчас выращивали. Ну, насколько я знаю, Соединенные Штаты сворачивают эту программу, у них больше не будет вот этого именно антропоидника. Наш вроде пока с трудом, но держится. Это дорого. Это очень дорого, то есть невероятно дорого. И по большому счету, наверное, наши тоже к этому придут, что нецелесообразно держать такую, скажем так, специальное, это не только специальное учреждение, да, это специальным образом выращенные животные, это десятилетия, которые уходят на то, чтобы их выращивать и так далее. Это очень дорого, это неоправданно получается. Совсем нет вопросов. Это то есть либо ничего не ясно, либо все понятно. Скорее всего, первое.
3: Заранее прошу прощения за этот вопрос. Мы прогуглили, можно ли купить клетки HLA в интернете. Их можно купить. Это правда они?
0: Нет, купить их не получится, потому что они продаются, естественно, только лабораториям по запросам. Да? То есть вы даже посмотреть на них не сможете. Нет, посмотреть вы можете на фотографиях. Вот единственное что. Либо у тех людей, которые работают, разрабатывают лекарства, их, в принципе, достаточно много. То есть я их видел живьем, хотя я не ученый. Я просто приходил в гости к людям, которые с ними работают. Они есть в том числе в нашей стране и в Питере в том числе.
4: Угу. Добрый день, спасибо за лекцию. К первой дискуссии по поводу животных и как тест-объектов. Да, я тоже считаю, что, например, там клеточные линии или вариант типа гомункула был бы идеальным вариантом, но в последней части вы, собственно, рассказывали про последствия действия препаратов на развивающиеся организмы, например, при беременности. Каким образом на клеточных моделях можно было бы это увидеть, не используя животных.
0: Я понял.
4: Не уверен, что это возможно.
0: Я понял. Значит, здесь мы уже потихонечку начинаем упираться в этику. Она нас уже догоняет. К сожалению, очень многие технологии, получается так, что мы успеваем убегать вперед с научными исследованиями, да, и этика только потом до нас добирается. Ученые успевают клонировать овечку, сейчас успели клонировать обезьян, предположим, и так далее. То есть такие вещи. Здесь этика уже добралась. Вот до вопросов эмбрионов очень быстро, потому что вы понимаете, да, что в этом пересекаются очень многие острые вопросы, в том числе религии, в том числе законодательства и так далее. Поэтому сюда этика пришла почти сразу. Теоретически, то есть как это в принципе предлагали ученые, мы создаем нежизнеспособный эмбрион, то есть который не разовьется в полноценного человека. Мы можем его изучать на определенных стадиях, но он не будет полноценным. Мы его создали. Такие технологии сейчас существуют. Мы можем его, да, то есть нам понятно, что когда это уже будет плацентарная стадия, да, то есть там нужно будет искусственная матка, хотя ее тоже уже создают и так далее. Но вот до этого периода мы вполне можем создать нежизнеспособный эмбрион и изучать на нем, да, то есть по идее этот подход был себя оправдывал. Но, к сожалению, он встречает очень много препонов именно с, в первую очередь с религиозной точки зрения. Вот. И потому что законодательство, в принципе, за этим успевает. Скажем, те же британцы, они уже подогнали немножко законодательство под так называемых дизайнерских детей, да, или детей от трех родителей, когда мы, в принципе, это, конечно, немножко не то, но очень близко. То есть, когда мы можем, зная, что этот эмбрион точно станет больным, скажем так, ребенком, да, мы можем скорректировать его в момент зачатия, использовав материал не от двух, а от трех человек. То есть, взяв здоровую часть от третьего человека и поместив его в образующийся эмбрион. И человек родится 100% гарантированно не больным, конкретно вот по этому состоянию. Да, это было бы хорошим подспорьем для исследователей, но, к сожалению, я боюсь, что преодолеть эту преграду, наверное, не получится в ближайшее время. Еще вопросы?
1: Так, еще вопросы по первой части. Я уверена, что вопросы возникнут тут после.
0: Я думаю, что да, что на второй. Это все-таки да, это вещь такая достаточно неутилитарная, а вторая будет чисто утилитарная, поэтому там будет сложнее. Да.
1: Тогда будет понятнее. Хорошо, я думаю, тогда сейчас мы давайте за первую часть поблагодарим нашего замечательного спикера. Итак, начинаем вторую часть нашей сегодняшней лекция.
0: Да, и она более практическая, да, то есть более практически ориентированная. Итак, в ходе длительных исследований, там, десятилетиями, которые длились и так далее, с потраченными большим количеством долларов, наконец-то препарат добрался до аптеки, до него дошел кто-то из здесь присутствующих, приобрел его и решил по какой-то причине, не будем говорить по какой конкретно, его принимать. Значит, здесь, по большому счету, когда, то есть мы знакомимся с препаратом, когда мы знакомимся, предположим, с каким-нибудь купленным агрегатом, да, мы первым делом, конечно, достаем инструкцию. Нет, я понимаю, что в России делается не так. То есть мы сначала пытаемся, так сказать, все это попробовать, чтобы оно само работало, и потом уже, когда все сломалось, мы лезем за инструкцией. С лекарствами у нас то же самое, это особенность нашего менталитета. Я не знаю, почему так происходит, но препарат мы сначала пробуем, а потом начинаем читать, что там, в принципе, могло быть. Но если мы хотим поступать так, как это нужно поступать, да, то по большому счету знакомство с лекарством нужно начинать с его паспорта. А паспортом лекарства у нас обещали, что будет работать. Да. Паспортом лекарства у нас, естественно, является его инструкция. Опять же повторюсь, да, я понимаю реалии, я понимаю, что это первое, что выкидывают из коробки. И одна из невыполнимых задач – это свернуть инструкцию, как было. Да? Наверное, но... Это да, это я тоже знаю. Это как бы феномен инструкции отдельной описанной. Его изучают физики, это как бы к ним вопросы. Так вот, паспорт лекарства – это по большому счету квинтэссенция всего, что с ним происходило вот в течение первой части лекции. Вот все, что я рассказывал, вот здесь это все отражено. То есть, по большому счету, вы больше нигде такую информацию не найдете. Это не зря называется инструкция по медицинскому применению препарата, то есть это ее официальное название, потому что здесь указано вообще все. То есть, из чего состоит, какие есть вспомогательные вещества, какое действующее, как оно растворяется, чем выводится, какой период полувыведения, с чем несовместим и так далее. То есть абсолютно вся нужная, в том числе и для пациента, информация. Да, для врача будет важно, предположим, при каких показаниях, при каких противопоказаниях. А для пациента будет важно, например, чем запивать, чем не запивать, когда принимать и так далее. То есть там есть масса информации, которая пригодится всем. Значит, вопрос обычно, который возникает, да, если вы выкинули, так, все-таки не работает. Давайте следующее. Вопрос, если вы выкинули инструкцию, где ее брать? Да, совершенно верно, в интернете, но тут вопрос в том, что нужно знать места, скажем так. И единственный официальный паспортный стол, на котором живут, ну, скажем так, максимально свежие, не на 100% свежий, то есть не прям со всеми изменениями, но это все-таки официальный портал, и на нем обязательно должны выкладываться действующие, существующие инструкции по лекарственным препаратам. Я сразу могу сказать, что здесь выкладываются сканы инструкций. Именно поэтому эта вещь является как бы основным агрегатором. Почему? Потому что когда они выкладываются в виде HTML-страниц, как вы понимаете, там возможны всякие различные подкручивания в интересах ресурса определенного. И, к сожалению, такое регулярно встречается. Да, либо то, что называется в интересах рекламодателя, некоторые вещи либо убираются, либо излагаются немножко не в том виде, в котором оно было в инструкции. Объяснить очень просто, когда если даже кто-то возникнет, мол, что такое это, почему у вас старая информация, не успели обновить, или еще там что-нибудь, или какой-нибудь верстальщик виноват. Да? А где он? А уж где-нибудь уже в Мексике. К нему вопросы. Езжайте в Мексику и задавайте там. Такое встречается, к сожалению, очень часто. Именно поэтому вот это единственный официальный источник, где вы можете сверить инструкцию по конкретному интересующему вас препарату. Что интересно, здесь же хранятся и изменения к инструкциям. То есть вы можете зайти в карточку препарата, и там иногда целый список огромный выпадает образов, да, отсканированных. И там в том числе могут быть те изменения, которые вносятся конкретно в действующую инструкцию. Больше такого вы нигде не найдете. То есть эта вещь, она прописана в законодательстве. Здесь отражается вся актуальная информация по лекарствам. Сюда мы приходим за инструкцией. Нет? Да. Значит, вот эта ситуация, которая описана в анекдоте, да? Доктор, ваши таблетки мне не помогают, а вы их принимали так, как я назначил. Я что, с ума сошел, всякой химии травиться, я их выкидывал. Вот. Ну, либо не покупал. Это не анекдот, это жизнь. Это на самом деле так. То есть такие пациенты попадаются на самом деле. Или там, я попробовал таблетки, мне не понравилось, я не стал дальше пить. Вот. Или там, прочитала в интернете, там какие-то страшные побочные эффекты. Это сейчас это самая распространенная причина отказа. А с другой стороны, да, бывают некоторые объективные причины отказа. Например, от некоторых препаратов, применяемых при сахарном диабете второго типа, это производная сульфанилмочевины, люди отказываются, потому что от них натурально начинает пахнуть мочой. Это связано с конкретикой и с метаболизмом этого препарата и с его происхождением. Сульфанилмочевина, как вы понимаете, да, потом, когда расщепляется, остается просто мочевина. Вот. И такого на самом деле много. То есть очень многие препараты, к сожалению, пациенты принимают не так, как задумывали их разработчики. И по разным оценкам, разные приходилось встречать оценки, до 75% пациентов принимают препараты неправильно. Ну, понятно, что потом, конечно, виноват либо врач, либо злая бигфарма, да, которая, я понимаю, что она зарабатывает, да, но все-таки иногда у них встречаются и прям очень прорывные вещи, которые реально действуют. Следующий. Один из самых распространенных, пожалуй, огрехов, да, пациента, это три раза в день почему-то считается завтрак, обед и ужин. Нет, три раза в день – это через каждые 8 часов. Это, я не понимаю, почему это, скажем так, не считается таким очевидным для человека. Если 4 раза в день, то через 6 часов. Все очень просто. Я понимаю, что, так сказать, удобнее привязывать к приемам пищи, но это сделано совсем для других целей. Это исключительно для того, чтобы мы поддерживали постоянную концентрацию этого препарата в крови. Если мы его будем принимать, предположим, на ужин, да, а есть люди, которые после 6 не едят вечера, вот он поужинал в 6, да, и потом позавтракает где-нибудь в 8, разница будет, например, 12 часов. Естественно, что за это время уже препарат достаточно ощутимо изменится, и его концентрация упадет. И эффекта не будет того, который был задуман изначально. Эта вещь, в общем-то, актуальна практически для всех препаратов. Особенно для антибиотиков, понятно, но это и для антигипертензивных, и для, там, не знаю, холестеринснижающих и так далее. Для любых, в принципе, препаратов, потому что они задумывались для того, чтобы работать в определенной концентрации. Задача пациента – создать в себе эту концентрацию и поддерживать на должном уровне. Следующий. Да, еще один – побочные эффекты. Когда человек открывает инструкцию, да, там на первой полосе, предположим, идет там состав, показания, противопоказания, потом он переворачивает этот лист, и там идут побочные эффекты во весь этот лист. Естественно, после этого и препараты, и инструкция отправляются в мусорную корзину. Ну что, Вы же смотрите, там от импотенции до смерти на самом деле. Там перечень огромный. По большому счету, это просто свидетельство того, что препарат хорошо изучен. И даже если один, предположим, какой-то доказанный случай именно с этим препаратом произошел, побочного эффекта, он обязан быть в инструкции. То есть никуда не денется производитель, его обяжут это туда записать. Поэтому современные инструкции выглядят немножко иначе. В них, наконец-то, появился вот этот вот раздел, где указывается, как часто встречается этот побочный эффект. То есть раньше это было вот просто список, перечень, да, то есть выбирай любое на свое усмотрение. А сейчас, то есть как часто это встречается. Если посмотреть, то понятно, что наиболее тяжелые побочные эффекты будут где-то вот здесь вот, редко или очень редко. То есть меньше 1 на 10 тысяч. Кстати, тут опять же, люди, которые не обладают специальным образованием, да, математики-то понятно, они понимают, что это такое. Да? То есть это вероятность, которая возникает каждый раз. То есть вот вы принимаете таблетку, и эта вероятность у вас есть. Это не означает, мы ставим вот так вот 10 тысяч людей, и 10-тысячный падает замертво, да, потому что ему положено, чтобы он был побочный эффект. Нет. Это вероятность, которая возникает у вас каждый раз при приеме таблетки. Вы ее приняли, эффекта не было, он, значит, больше у вас вот конкретно в этом приеме не будет. И эта вероятность возникнет в следующий раз при приеме следующей таблетки. Именно так это работает. Значит, по большому счету понятно, что есть побочные эффекты. Почему? Потому что организм у нас устроен очень хитро. Да, и у нас нет каких-то узкоспециализированных регуляторных систем. Например, рецепторы. Они раскиданы у нас по всему организму. И, в общем-то, как-то так получилось, да, что природа не особо заморачивалась, не делала какие-то прям специальные рецепторы там, под сердце, специальные там, под почки или еще что-то. Да, есть некоторые. В основном это выглядит так, что, предположим, в сердце их побольше, в легких их поменьше. Такая вещь, например, регулярно встречается с бета-блокаторами самыми различными. Понятно, что они уже сейчас есть. То, что называется селективные, да, то есть действующие на определенный тип рецепторов. И тем не менее, все равно, даже этот определенный тип рецепторов, например, он есть в сердце. Их там побольше. Да, и именно поэтому, например, урежается пульс, именно поэтому будет немножко снижаться артериальное давление и так далее. То есть будут идти позитивные эффекты с точки зрения сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, эти же в точь рецепторы будут, например, на слизистой бронхов. Точнее, ближе уже к мышцам. И этот же препарат, конкретно этот препарат, который делал хорошо сердцу, будут делать плохо бронхам. То есть он будет вызывать их небольшое сужение. Еще хорошо, что небольшое, да, потому что селективные, как я уже сказал, они действуют только на один подтип рецепторов. А когда они были не сильно селективными, то нужно было выбирать. Либо дышать, либо биться сердцу. Тут как бы одно из двух. Сейчас препараты, да, то есть они становятся все более точными. Они бьют по конкретному подтипу, предположим, рецепторов действуют. Но у нас до сих пор сделано так в организме. Это как бы претензии к тому, кто все это делал. Потому что регуляция идет на всех уровнях сразу, одновременно. Почему? Ну, потому что мы в основном регулируемся действиями. Например, система адренорецепторов нужна для того, чтобы убежать, например, от хищника. Если мы действуем, если мы будем делать каждый по отдельности, да, на отдельный какой-то будем один гормон, на следующий другой гормон, на этот еще какой-то там третий гормон, еще что-то. Именно. Пока все это выработается, мало того, если что-то выйдет из строя, все, опять же нас догнали и съели. И причем, скорее всего, это может быть так, даже и было. Это вопросы к эволюционистам, да, потому что они обычно говорят так, специалисты по эволюции, что вы, не, ну там медики или еще кто-то, вы неправильно рассказываете. Не появилось, а те, у кого это было, умерли. Их догнал там какой-то бегемот, их еще кто-то, их убили, они умерли, и они не передали свои гены. А у такого было по-другому, те выжили. И да, они дали потомство, и в том числе, вот, может быть, даже и вы являетесь потомком того человека, который сумел убежать от бегемота, и потом встретил прекрасную незнакомку и так далее. И вот потом в самом конце появились вы. Исключительно так. То есть это вот с точки зрения эволюции работает так. Так вот, да, у нас вот эта система, скажем, адренорецепторов, она предназначена для того, чтобы дать одну команду, единственную. То есть у нас адреналин выбросился, и все, сразу. Замедлился кишечник, ну потому что, извините, на бегу есть и делать все остальное не надо. Он встал почти. Дальше расширились бронхи, ускорилось сердце, поднялось давление и так далее. Отключился мозг, еще что самое главное, потому что если мы начнем думать, а вдруг там, ну, может быть, там не тигр, а может быть, там еще что-то в кустах, а может быть, там вообще прекрасная незнакомка. Нет, ничего подобного. Мы должны выключить мозг, адреналин выключает его, и убежать. Потому что если вдруг там тигр, то все. Если там какие-то другие варианты, ладно, еще как-то можно быть. Но если там тигр, мы умерли и не передали свои гены. И именно это, с эволюционной точки зрения, как рассказывают эволюционисты, как раз именно вот таким образом и работает. Следующий. Да, сразу хочу покаяться, поскольку я бывший военный врач, то за срок годности, так сказать, все претензии к нам. Дело в том, что у лекарств долгое время этого срока годности не было, в принципе. Ну как, пока не испортится. То есть вот вы его используете, да, там из щеночков нагнали этого самогона, ну и пока он уже совсем не замутнел, да, или на нем не появилась плесень, вы его применяете. Это вот эта вот история со сроком годности, она появилась уже после мировых войн, когда встал вопрос, а сколько можно хранить запасы? Потому что уже было понятно, да, что нужно создавать запасы. И встал вопрос, сколько их можно хранить? Так, чтобы их потом можно было использовать. Значит, существует термин имущество длительного хранения, медицинское имущество длительного хранения, которое в простонародье более известно как НЗ. Да, то есть неприкосновенный запас некий. Есть склады НЗ, так называемые, да, на которых в том числе есть медицинское имущество. Так вот, сроки годности были сделаны исключительно ориентировочно. Для того, чтобы военные могли заменять запас. То есть, вот, предположим, прошло 5 лет, мы это все сняли с хранения и пустили в клиническое использование. То есть не так, что оно у нас, предположим, пошло на утилизацию там, под бульдозеры. Ничего подобного. Вот у нас, предположим, я когда служил, то есть мы регулярно шерстили вот эти склады, смотрели там, где срок хранения истекает, вот этот самый, снимали их, использовали в нашей клинической практике, ничего страшного в этом не происходило. Мало того, на провизорской службе дивизии, например, да, то есть это есть специальный человек, провизор в дивизии, плюс у него есть подчиненные начальники аптек в полках, бригадах и так далее, они проводят анализы, то есть они берут некий препарат выборочно, да, проводится в химико-аналитической лаборатории соответствующие исследования, и выясняется, сколько там еще действующего вещества осталось, какие там происходят процессы и так далее, и тому подобное. И после этого, например, вполне легко этому же препарату приписывался примерно такой же по длительности срок хранения. То есть он 5 лет отлежал, его исследовали, все нормально, ему еще 5 лет добавляют. Значит, в принципе, то есть это появилось у военных. И именно вот для такой интересной цели. С другой стороны, это, конечно, распространяется далеко не на все. Поскольку, как вы понимаете, военные все-таки хранят вещи, которые реально могут лежать десятилетиями. То есть мне приходилось встречать аспирин, да, упакованный такие в специальные, даже не знаю, как это назвать. В общем, такие большие крупные упаковки, порошок аспирина еще. Потом запаянный в пакет, да, специальный, в непроницаемый. И он был, по-моему, 50-го года. И когда вскрывали какие-то пробные вещи, да, то есть ничего там с этим аспирину не было. Ацетилсалициловая кислота, вот как ее вывезли по репарациям из Германии, да, у Байера забрали. Вот так и все нормально. Она до сих пор лежала до 90-х годов. Вот. То есть все-таки это для особых вещей, для особых случаев. Чаще всего, конечно, когда речь идет о твердых лекарственных формах. Да, вот мы говорили о лекарственных формах накануне. Твердые лекарственные формы, естественно, будут храниться дольше. Следующий слайд. Значит, то есть, по большому счету, срок годности для таких вещей, ну, он приблизителен. Правда, опять же, масса оговорок и условий. Естественно, что упаковка при этом не должна быть нарушена. То есть, если вы вскрыли вот так вот, вот так вот вы вскрыли упаковку, все, считайте, у вас примерно один год на то, чтобы это использовать. Потому что прямой контакт с воздухом, опять же, год – это просто договоренность. Вот, потому что, ну, как бы, считается, что теоретически дальше могут идти какие-то процессы окисления, еще чего-то не очень приятные. Но если вот эта же вещь, она закрыта, заводским способом, упакована, то по большому счету два срока хранения она совершенно спокойно выстоит. Хотя, опять же, это не касается далеко не всех препаратов. Скажем, по гормональным препаратам есть некоторые исследования, что там все-таки ощутимо падает количество действующего вещества. Кроме того, какие-то чудеса совершенно творит тетрациклин. Он начинает превращаться в какую-то зверскую убийственную форму и так далее. То есть есть некоторые вещи, которые все-таки не лежат так долго. Но в большинстве случаев, если мы говорим о каких-то там, предположим,

Опять же, если иначе не написано в инструкции. В инструкции очень редко написано, что нужно запивать еще чем-то конкретным. Таких препаратов, насколько я помню, по-моему, не осталось сейчас. Хотя, когда мы учились, точно был резерпин, который нужно было, по-моему, молоком запивать. Были еще некоторые препараты, которые нужно было запивать щелочной минералкой и так далее. То есть об этом было указано напрямую в инструкциях. Следующий. Но отдельная история – это грейпфрутовый сок. Ну, точнее так, она началась с грейпфрутового сока, и, если уж совсем точно, она началась с одного очень неприятного летального исхода. Значит, американец жил где-то на северах у себя, ну, это примерно наш юг, где-то на уровне Краснодарского края, да, их север. Значит, и ему назначили статины. Ну, понятно, что он был кардиологическим больным, кардиологическим пациентом, ему назначили атравостатин, один из первых тогда появившихся статинов. Естественно, он его добросовестно принимал, он был абсолютно комплайентен в этом смысле, он принимал все, как назначил доктор. И после этого, опять же, он посчитал, что нужно переехать на юг, там погода, фрукты, как вы понимаете, все остальное, он переехал в Калифорнию. Ну, а там чего-чего, а грейпфрутов, например, там навалом. И он стал выпивать каждый день по 2 литра грейпфрутового фреша. Ну, дорвался человек, понимаете? То есть он жил в глухих северах, да, без доступа к фруктам. А тут, пожалуйста, вот он тебе на дереве, да, скупай все остальное. И он в течение года активно пил вот этот грейпфрутовый фреш по 2 литра примерно в сутки. И через год умер от печеночной недостаточности. Начали раскручивать историю, что вообще случилось, по идее. Ну да, теоретически у статинов есть такое неприятное свойство действовать на печень. Но не так, чтобы убивать человека. Когда все это исследовали, да, то есть и понятно, что его достаточно тщательно изучили, выяснилось, что концентрация метаболитов атравостатина невероятно высокая. То есть очень много, его не должно быть столько. При этом, естественно, то есть там и отслеживать, чем удобно, можно отслеживать, сколько он покупал препарат рецептурный. Это не как у нас, что можно договориться, да, подмигнуть аптекарю, мол, я понимаю, но давайте мне этот препарат. Там с этим сложнее. То есть это все записывается и так далее. Можно отследить, сколько конкретно он покупал. И получается так, что он покупал столько, сколько ему назначено, и принимал в тех дозах, в которых назначено. Ну, в общем, потом подключились токсикологи, и, значит, выяснилось, что в грейпфрутовом фреже содержится один из фуранокумаринов. Если быть точнее, то это бергамотин. И еще один, тут вот если вот тут в 6-7 позиции навесить по OH-группе, да, получится 6-7 дигидроксибергамотин. То есть еще одно такое же соединение. Этот класс, в принципе, очень хорошо известен. Если кто знает, что такое борщевик, и кто с ним сталкивался, вот спасибо за ожоги, которые потом возникают у кожи, вот фуранокумарином. Как выяснилось, да, они очень плохо взаимодействуют со всем нашим организмом, в том числе с цитохромами, которые находятся в печени. Это система такая неспецифических ферментов, через которые проходят почти все ксенобиотики, включая лекарства. Да? То есть разбор идет именно там. Но проблема в том, что у бергамотина и его производных сродство к цитохрому выше. Что это означает? Он легче соединяется с этим цитохромом, с ферментом. Естественно, пока он соединен с ним, лекарство, то есть атравостатин, никуда не утилизируется. Оно находится в организме, потому что оно ждет своей очереди, а там постоянно занято. Потому что 2 литра в день – это очень большое количество вот этих фуранокумаринов. Естественно, человек просто устроил себе передозировку атравостатином, не зная этого. После того, как все это изучили, FDA, как я уже говорил, американский регуляторный орган, сделал обязательным проверку новых препаратов на совместимость с грейпфрутовым соком. И, в принципе, даже существует такой термин – феномен грейпфрутового сока. Он описан, он хорошо изучен. И, например, следующий слайд. Вот, можно не читать, это просто посмотреть. Это перечень препаратов, которые несовместимы с грейпфрутовым соком. Вопрос, о чем внизу яблоко делает. А вот дело в том, что в яблоке тоже есть фуранокумарины. Их, конечно, не столько, сколько в грейпфруте, но ощутимое количество. То есть в феномен грейпфрутового сока теперь записывают и яблочный, особенно фреш. Так что именно поэтому вообще, в принципе, любыми соками не рекомендуется запивать. Соки – это химические.

0: физически активная вещь. То есть это соединение из нескольких, то есть это и фруктовые кислоты, и пектины, и что там только нету в этих соках. И по большому счету, как вы знаете, сейчас уже пошел откат, да, от фреша. Это раньше было очень модно, что вот там каждый день по стакану фреша, и все нормально. Оказалось, нет, совсем не нормально. То есть те же фреши нужно разводить, еще там что-то с ними делать. Ну, в общем, они содержат огромное количество слишком агрессивных химических соединений. И вот просто перечень. Да, причем здесь не какие-то там редко используемые вещи, да, предположим, а контрацептивы или бета-блокаторы, да, то есть то, что от давления, что называется, антигистаминные, антибиотики и так далее. То есть тут вещи, которые встречаются очень и очень часто. Очень интересная, вот здесь вот есть из ксантинов перечислен теофилин, то есть та вещь, которая есть в чае. Получается, что у нас чай тоже с грейпфрутом как-то несовместим. И чай с бергамотом, это получается некое такое биологическое оружие против человека. Я понимаю, что там этого фуранокумаринов, наверное, в принципе нет, да, как и самого бергамота. Там только в лучшем случае какие-то ароматизаторы. Но тем не менее, то есть если это звучит, да, если использовать это так, как оно звучит, наверняка раньше же добавляли настоящее. Ну вот люди устраивали все большие проблемы с печенью. Таким образом, следующее. Ой, с алкоголем, как я уже сказал. Ну, тут, в принципе, опять же, можно было бы сказать, ничего не сочетается с алкоголем, ни одно лекарство. Но у нас же мало сказать просто нет. Надо объяснить, почему. Да? А вдруг можно? Вот стаканчик. Доктор, а вот пиво. И он же не алкоголь. Я говорю, ёшкин кот. Ну, как так? Ну, смотрите, вот здесь, вот так. Ну, ладно. А через какое время можно? Вот, то есть, это следующий вопрос. То есть это начинаешь рассказывать там в инструкции, посмотрите, период полувыведения там и так далее. Отдельный вопрос, как народ считает период полувыведения, как делает полное выведение. Ну, я думаю, многие догадаются, как, да? Умножают на 2, да, совершенно верно. Хотя это делается совершенно не так, да, потому что там каждый раз будет уменьшаться в половину. Это как бы, это как с периодом полураспада радиоактивных веществ. Та же самая ерунда. Так вот, значит, приходится объяснять буквально на пальцах. Да, что если вы будете пить алкоголь, вернее запивать алкоголем вот такие конкретные препараты, могут возникнуть вот такие конкретные и зачастую летальные проблемы. Например, парацетамол. Я уже сегодня не первый раз упоминаю. Вот, у меня это одно из любимых модельных, да, модельных вещей, на котором я рассказываю очень многие лекции. Значит, ну, в принципе... Почему? Потому что у него очень токсичный метаболит, который образуется в печени. Вот первый метаболит, как только вот отщелкнулась там одна группа от него, все, мы получили очень токсичную вещь. И поскольку алкоголь у нас тоже перерабатывается в печени, основные алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназы у нас находятся в гепатоцитах, соответственно, у нас получается двойной удар по печени. То есть в этом случае риск возникновения токсического гепатита. Парацетамол и так чемпион мира по лекарственным гепатитам. А здесь мы просто его добавляем еще, чтобы уж точно на 100%, да, он завоевал суперкубок. Дальше. Значит, если мы используем, предположим, мочегонные и гипотензивные средства, то в сочетании с алкоголем, который сам по себе обладает достаточно выраженным мочегонным эффектом за счет того, что он блокирует выход антидиуретического гормона, значит, мы можем получить падение давления ниже нижнего, то, что называется. То есть ниже того, которое мы планировали. Значит, и на этом, например, построен достаточно известный прием, да, когда добавляется клофелин в водку. Это вот здесь. Вот оно. Значит, дальше. Если мы, предположим, человек с сахарным диабетом и хочет выпить. Сейчас по современным понятиям это не противопоказано, но нужно точно считать. Да, то есть когда конкретно можно выпить, когда вводится препарат и так далее. Потому что, опять же, этанол обладает глюкозоснижающим эффектом. То есть человек может получить гипокому на фоне нормальной ранее дозы либо сахароснижающего, либо, что скорее всего, инсулина и так далее. Значит, следующий слайд. И это еще не все. Да, продолжаем. Понятно, что нейролептики... Некоторые сильные достаточно обезболивающие и даже обычные противовоспалительные, они в сочетании с алкоголем, поскольку все это действует в том числе на мозг, они могут вызывать интоксикацию. усиление эффекта снотворных и транквилизаторов, поскольку сам по себе, по фармакологическому своему действию, этанол у нас депрессант. Мы накладываем два аналогичных эффекта и получаем вплоть до мозговой комы. Такие вещи тоже в токсикологии описаны. С антибиотиками вообще интересная история. Я рассказывал, опять же, рекомендую посмотреть, в «Щепотке соли» рассказывал лекцию о случайных открытиях, читал. И дисульфирам был как раз открыт случайно вот таким вот образом, да, когда сотрудники одной из шинных фабрик внезапно утеряли способность пить. Когда они начали выяснять, выяснилось, что при вулканизации есть замечательное вещество дисульфирам образующееся, они его дышат, значит, он попадает в организм, блокирует второй фермент в цепочке преобразования алкоголя, и в результате человек получает отравление уксусным альдегидом. Кстати, на этом потом было построено целое направление, да, подшивать людей. Вот когда говорили, подшили человека, это вот это. То есть ему ввели дисульфирам чаще всего. Есть еще одно вещество, цианамид, но оно в основном используется в виде капель. Так вот, дисульфирама подобным эффектом обладают очень многие антибиотики. Например, широко применяющийся метронидазол. На фоне метронидазола пить вообще нельзя. Потому что очень тяжелое отравление, которое лечится в токсикологическом стационаре. Примерно так же, как у сорвавшегося подшитого человека. Ну и так далее. То есть очень многие препараты, значит, у них эффект либо исчезает, либо становится противоположным. Еще раз повторюсь, ни один из существующих на сегодня лекарственных средств не сочетается с алкоголем. И я объяснил почему. Следующий слайд. Ой, еще один очень интересный вопрос про выкидывание препаратов. Значит, исследования людей, которые занимаются экологией, в том числе экологией водных ресурсов и так далее, стали приносить очень интересные результаты. Оказалось, что почему-то в водоемах, которые находятся рядом, например, с крупными городами, в воде определяется огромное количество некоторых действующих веществ. В первую очередь это относится, например, к гормональным препаратам, значит, и почему-то к антидепрессантам. Вот. Ну, понятно, почему антидепрессанты, потому что исследования в основном проводились в Соединенных Штатах, да, а там, ну, по крайней мере, как рассказывают и коллеги, и все остальное, любимое сочетание, вот вы пришли с зубной болью, например, да, вам выписывается, соответственно, опиоидный анальгетик, антибиотик и антидепрессант, и приходите через неделю или там через две, если не пройдет. Такой подход, к сожалению, достаточно распространен, и не только в этих случаях, там и при болях в спине и так далее. То есть у меня была коллега, которая говорила, ну, я сама доктор, я понимаю, что мне нужно вот то-то, то-то, то-то. Как-то вы неправильно относитесь к своим заболеваниям, может быть, вам дозу антидепрессанта увеличить, вот. Ну вот, так вот, эти антидепрессанты, что интересно, они влияют на поведение рыб. То есть описано то, что рыба, которая должна быть пугливой и все остальное, на антидепрессантах она прям расслабляется. Вот. И вплоть до того, что чуть ли не начинает нарываться на хищников. То есть она не прячется, да, она идет искать приключения. Гормональные препараты, да, то, что называется, чаще всего, да, понятно, что они берутся из контрацептивов чаще всего, также влияют, ну, в меньшей, конечно, степени, потому что это все-таки не один в один, у нас отличаются немножко гормоны, но небольшое сродство у них есть, поэтому некие эффекты тоже начинают наблюдаться. Ну, в общем, это одна из тех тревог, которые бьют экологи, к которым реально нужно прислушиваться, да, то есть там не ко всем их тревогам имеет смысл слушать, но вот эта вещь действительно важная, потому что, опять же, как исследовали, естественно, все это берется из исследований, запросов и так далее. Люди чаще всего лишние лекарства смывают просто в унитаз. Это очень распространенная практика. Вот, так делают, в нашей стране мне сложно сказать, потому что у нас таких конкретных исследований не проводилось. Вот здесь одно из небольших исследований, которое проводилось конкретно фармкомпанией в нашей стране, на наших людях. И здесь, да, у нас в основном идет выбрасывание с бытовым мусором. То есть это примерно 40%. Считают, что никакой специальной утилизации для этого не требуется. Штатники этим первым озадачились, и они у себя как-то устроили несколько лет назад «День лишних лекарств», по-моему, он так и назывался. И американцы сдали 180 тонн таблеток. Представляете себе, то есть это бы все могло уйти в окружающую среду. 180 тонн, это ощутимая цифра. Теперь у них каждый год такое проводится, это во-первых, и во-вторых, у них есть возможность, и, кстати, в Европе есть, и в том числе в наших бывших союзных республиках, некоторых, в Прибалтике, например, есть возможность сдавать лишние таблетки. Вы приходите в аптеку и просто их отдаете. Аптека затем их сама утилизирует. У нас такое тоже предлагали, но как-то у нас затормозилось. Дело в том, что утилизация биоотходов – это отдельная лицензия, которой у аптеки, в общем-то, нет. Кто это мог бы делать, например, больницы, поскольку у них есть лицензия на почти все, ну, чаще всего бывает так, какие-то крупные стационары, у них есть лицензии практически на все биоотходы, ну, понятно, что кроме там, особо опасных, да, но, тем не менее, через них это можно было бы решать, с одной стороны, а с другой стороны, им больше делать нечего, как собирать у людей лекарства. В общем, пока что это как-то тормозится. Не очень понятно, что с этим будет, но то, что эта проблема на слуху и то, что ее решение ищется, это уже хорошо. Я надеюсь, что все-таки что-то там сделают с аптеками, потому что это самое логичное. Если вы взяли, предположим, препарат какой-то в аптеке, то самое логичное его излишки обратно туда и сдать. С другой стороны, да, вот, например, варианты, то есть, опять же, упоминаю идей, специально выпустил инструкцию по тому, как выбрасывать препараты, если вы их не сдаете. Самое главное, что здесь вы их вынимаете из всех упаковок. То есть, если это конвалюта, предположим, да, вот эта вот фольгированная вещь закрытая, вы ее всю выщелучиваете, да, и выкидываете по отдельности. Таблетки должны быть обезличены. Почему? Потому что есть, как вы понимаете, люди, да, которые целенаправленно это ищут, в том числе и в мусоре. Ну, либо просто случайно увидели лежащий пузырек там, с клофелином, например, с тем же. И тут же возникает интересная мысль, как-нибудь его попробовать. А если там какие-то нейролептики, а если еще какие-то тяжелые препараты и так далее. Поэтому препарат максимально обезличивается, это первое. Второе, смешивается с какой-нибудь малопривлекательной субстанцией. Тут FDA, конечно, насмешила. Они предлагают отходы от кофеварки. Ребята, это же скраб. Его специально собирают, я знаю. Это не малопривлекательные вещи, а это замечательная штука, которую там женщины собирают, потом в шампунь помещают, да, и как бы натуральная, там, цвет кожи улучшает и так далее. Так что, может быть, за таблетками не полезут, а за отходами кофе могут полезть. Мало ли что. Поэтому, да, желательно, чтобы это было нечто совсем непривлекательное. Ну, те, у кого маленькие дети, с этим проблем нет как раз, вот, с чем выкидывать. Но главное, чтобы это не было доступно для детей, предположим, которые где-то там проходят мимо, увидели красивую упаковку. Для животных, да, которые тоже могут, домашнее животное идет, да, что, ну вы же понимаете, да, что оно просто хватит и все. А, например, ну, для тех же кошек парацетамол, опять я его упоминаю, смертелен. То есть совсем смертелен, он их печень разбивает вообще в хлам. Потом для этих самых, для собак примерно так же опасен теобрамин из шоколада, поэтому, например, шоколад собакам не дают. Это как бы сильно не рекомендуется, если вы хотите дальше с ней дальше жить. И так далее. То есть максимально упаковываем, закрываем в пакет, скотчем, и только после этого мы можем выкидывать его вместе с остальным мусором. Но лучше, конечно, каким-то образом это все решать. То есть если есть возможность как-то это скидывать через ближайшую знакомую больницу, то, наверное, это было бы самым хорошим вариантом. Это первое. И второе. Правда, там есть свои опасности, подводные камни. Очень часто остатки препаратов сдают в благотворительные организации. Ну, правда, не все, какие-нибудь очень тяжелые. Бывают, предположим, онкологические препараты. Ну, к сожалению, из-за естественного исхода они остались, и они больше не нужны. В этом случае, да, иногда даются объявления, предположим, либо через какие-то специальные фонды все это туда сдается. Дело в том, что такие вещи нужно проверять. Я, конечно, понимаю, да, что очень хочется сэкономить и так далее, но есть риск все-таки, особенно если это сдают за деньги, да, остатки, то есть очень высокий риск нарваться на подделку. К сожалению, для нашей страны проблема подделок до сих пор актуальна. Следующий. Еще одно заблуждение, с которым опять же приходилось сталкиваться лично у пациентов. Часто, ну почти всегда, врач спрашивает, что вы принимаете? И под этим вопросом пациент понимает, лекарства, именно таблетки. Если при этом он пьет зверобой, если при этом он берет там какой-нибудь женьшень, еще что-то и так далее, он не считает, что это лекарство. Ну, это ж травки, это ж натуральное. Вы что, доктор? Да, я пью там для себя, там завариваю палитру зверобоя каждый день. Ты хватаешься за голову, ешки. Потому что посмотрите, где у нас зверобой. Раз, два зверобой, три зверобой, один зверобой кругом. Действительно, у него есть действующие вещества. И по большому счету, те травы, которые реально лекарственные, это, скажем так, даже это композиция из действующих веществ. Это не то, что одно действующее вещество, это много. И когда мы даем лекарство, то есть еще одно действующее вещество, мы просто складываем эффекты, а они не всегда складываются. Именно поэтому важно знать, что травы – это тоже лекарство, и в них тоже есть действующие вещества, которые могут не сочетаться с тем, что вы принимаете. Например, один из очень распространенных примеров, который, к сожалению, часто встречается. Человек принес инсульт, после этого ему назначают разжижающую кровь терапию, да, вот так по большому счету. Например, ну, не знаю, там, варфарин, плавикс, еще что-нибудь в этом роде. Он, естественно, это принимает. Потом либо знакомые, либо в интернете, либо по радио, либо еще где-то, он слышит рекламу прекрасного препарата гинкобилоба, растительный, натуральный, без, так сказать, побочных эффектов, противопоказаний. Позвоните сейчас, получите 3 флакона вместо 2. И так далее. Естественно, он это начинает принимать. А как же, это для мозга, вы что? Это же замечательная штука. А потом, например, еще ему советуют антиоксидант, витамин Е. Ну как же, нужно опять защищать свой мозг. И вот когда вот эти 3 действующие вещества складываются, да, то есть то, что разжижает кровь, потом гинкобилоба, у которого точно такой же эффект, потом витамин Е, у которого точно такой же эффект, и на фоне приема вот этих 3 препаратов получается, ну, в лучшем случае какое-нибудь кровотечение, это в лучшем случае, а в худшем еще один инсульт, просто немножечко другой. То есть просто такое пропотевание огромного количества эритроцитов в окружающей ткани. И таких сочетаний, я еще раз говорю, с точки токсиколога вообще, то есть это практически любая трава, она несовместима с лекарствами. Почему? Следующий слайд. Это очень коротко и в очень таком сокращенном виде 4 таблички на совместимость. Это вот то, в том числе, чем мы занимаемся в издательстве, да, мы составляем вот такие вещи для врачей, такие простыни. Это просто посмотреть, как оно выглядит, да, то есть как они между собой, предположим, взаимодействуют, как даже с витаминами, вон тут в конце, как с некоторыми пищевыми продуктами, вот, а вот это красненькое, которое, это с солнцем. То есть очень для многих становится открытием, что некоторые лекарства действуют как борщевик. То есть не только борщевик так действует, но и многие другие. Например, контрацептивы оральные. И если с ними едут на какой-нибудь жаркий юг и потом получают массивные солнечные ожоги, то как-то их между собой не увязывает. А в инструкции это написано, что это фотосенсибилизатор. Бета-блокаторы тоже фотосенсибилизаторы и так далее. Вот их тут сколько расписано. То есть сочетаемость препаратов – это еще одна гигантская, скажем так, вещь, которой владеют далеко не все врачи. Это правда, к сожалению. Поэтому, если вы принимаете какой-то препарат, вам что-то назначено, почитайте инструкцию. Там есть раздел «Взаимодействие». Там точно указано, что и с чем, так сказать, происходит. В некоторых случаях эффект может складываться, в некоторых исчезать, в некоторых появляются какие-то побочки и так далее. Именно поэтому инструкцию нужно читать. Еще по одной очень, это очень важная причина, которую упускают в том числе иногда некоторые врачи. И если вы, например, принимаете уже на постоянной основе какой-то препарат, который указан во взаимодействии как несовместимый, то вы идете к врачу и это объясняете, что доктор, вот вам 2 инструкции, 2 препарата, я вот это принимаю и вот это принимаю. Вот тут написано, я, так сказать, еще хочу жить. Будьте добры заменить на что-нибудь более подходящее. То есть в этом случае нужно проявлять активную гражданскую позицию. Это как раз тот случай, который нужно. Это первое. И второй случай еще, который, да, про который я хочу сказать, если вы у себя заметили побочный эффект, который не описан в инструкции. Опять же, я понимаю реалии, да. Но нужно как-то вносить, так сказать, общую лепту, свою лепту в общее дело и собирать информацию о побочных эффектах. По большому счету, Росздравнадзор неоднократно плакался. В том смысле, что врачи очень редко сообщают о побочных эффектах лекарств. А почему они редко сообщают? Им пациенты об этом редко говорят. Я понимаю, опять же, я повторяю, я все прекрасно понимаю. Но в том случае, если вы считаете, что это связано с конкретным вашим препаратом, подойдите к доктору, если он особенно адекватный. Я надеюсь, что каждый уже нашел себе такого врача, да, потому что в наше время, как вы понимаете, все очень и очень сложно, и нужно иметь не только своих механиков, но и своих врачей. И уточните, нельзя ли, есть специальная форма на сайте Роспотребнадзора обратной связи, но она доступна только для зарегистрированных врачей. Вот если вы придете к доктору, объясните и так далее, все это будет зарегистрировано. Потом, если это накопится некоторое количество жалоб, естественно, пойдет проверка и так далее. То есть вы внесете свой вклад в формирование инструкции. И еще одна вещь по совместимости, по всему остальному. Это уже чисто питерский пример. Здесь была, вернее, есть, извиняюсь, она до сих пор здесь живет, замечательная, активная девушка, значит, которая приняла один из препаратов. Он позиционировался как, значит, средство для предотвращения похмелья. Вот, как токсиколог могу сразу сказать, что таких средств нет, но многие продаются. Да, и они описываются именно так, что вы его примете, и на утро все будет хорошо. Так вот, есть препарат на основе унитиола. Это опять же из моей епархии. Это токсикологический препарат, это антидот. Причем при отравлениях тяжелыми вещами, то есть боевыми газами, типа люзита, например. Да, он задумывался как средство именно от этого мышьяк содержащего препарата. Кроме того, при отравлениях, предположим, солями тяжелых металлов и так далее, алкоголь туда не входит, и его метаболиты. Вообще, в принципе. Ну, так протолкнули, в общем. И замечательная такая штука. Распродавалась в лед, как вы понимаете, что люди не хотят иметь похмелье, они хотят иметь веселье, и чтобы никаких последствий. Было достаточно большое количество людей, которым это вроде бы помогало, хотя если бы они не принимали этот препарат, у них бы не было просто похмелья, но они это записали, понимаете, как такая есть такая очень известная логическая ошибка. Они посчитали, что это как раз препарат. Соответственно, сарафанная слава у него была очень высокая, но за антидоты всегда надо платить. Это правило токсикологии. Нет антидотов безопасных. Почти всегда они наносят ощутимый вред организму. Но этот вред допустим по сравнению со смертью. А алкоголь, ну это, конечно, не смерть. Я понимаю, что человек говорит, что он умирает, но на самом деле он, конечно, жив. На фоне похмелья здорового человека, то, что называется. И вот эти побочные эффекты, они начинают выходить на первый план. Они не такие легкие, надо сказать. Это, например, может быть ощутимая сыпь. То есть это такая токсидермия, то, что называется, да, то есть токсическое повреждение кожи. И вот эта девушка умудрилась добиться через суд того, что это показание из инструкции препарата убрали. И достаточно шустренько свернули его продажи в аптеках. Это благодаря, так сказать, настойчивости одного единственного человека. Я там чуть-чуть буквально помогал в качестве одного из экспертов. Просто писал экспертное мнение, обосновывал и так далее. Она собрала достаточно большую статистику по всей стране. То есть и врачи писали, присылали клинические случаи, из-за рубежа тоже самое писали. Набралась ощутимая база доказательная. И компания ничего не смогла с этим сделать. Они выиграли в суде те, кто подавали иск. То есть нужно занимать активную гражданскую позицию тогда, когда это нужно. Вот это как раз перечисленные случаи. Следующий слайд. Очень коротко про антибиотики. Потому что когда, значит, появилась новость, что их уберут под рецепт, я написал, что это хорошо, на меня обрушилась толпа людей вот с такими нашивками на рукавах. И я всегда спрашиваю, зачем вам антибиотики? Зачем вам о них в свободном доступе? Объясните, пожалуйста. Я понимаю, что когда вам что-то назначили, вам не хватило, и вам нужно пойти добавить. Но сейчас, извините, во-первых, так сказать, все-таки рецепт на длительное время. Его хватит на то, чтобы докупить дозу. Это первое. И второе. Самостоятельно вы все равно не сможете их себе назначить. Потому что есть масса компонентов, масса нюансов, которыми даже не все врачи владеют. Потому что, да, я, опять же, я живу здесь, я все прекрасно понимаю, и участковые педиатры назначают, предположим, на всякий случай при ОРВИ, назначают антибиотики на всякий случай, хотя профилактическим эффектом они не так сказать, обладают. И обычные педиатры, вернее, и обычные участковые, которые для взрослых людей то же самое, они подстраховываются на тот случай, что а вдруг пневмония. Ну, я понимаю, а вернее как, они не понимают, что это не снижает количество пневмоний, а даже в некотором смысле увеличивает. Но это как бы уже вопрос их образования и всего остального. Так вот, антибиотики у нас и так под рецептом. Их буквально там 2-3, те, которые вы можете реально купить свободно. Другое дело, что не всегда первостольники, скажем так, на это смотрят. Да, и у нас по большому счету нет никаких рычагов наказания за то, что человек либо продал, либо приобрел препарат без рецепта. Ну, кто будет за это наказывать? Извините, там есть много чего другого, за что можно поймать, так сказать, и уже точно получить некое, так сказать, поощрение для правоохранительных органов. Это вряд ли. Хотя, если до этого додумаются, представляете, какой будет профит, да? Да, но я этого не говорил, если что. Это не бизнес-идея, да, не нужно этого делать. Так вот, почему антибиотики под рецептом? Они уже давно под рецептом. Именно потому, что у них есть масса всяких достаточно серьезных побочных эффектов. Во-первых, да, у них есть свои побочки. Если вы их принимаете впустую, то есть не тогда, когда нужно, вы просто получаете этот букет побочек. Зачем? Они токсичны, по большому счету, да. Они предназначены, это оружие. Причем это врачебное оружие. Оно нужно исключительно для того, чтобы меньшим из зол убить большее. Вот и все. Значит, что еще? Часто стирается симптоматика. То есть человек начинает самостоятельно принимать лекарства, потом приходит к врачу и понять невозможно, что у него. Он несколько дней что-то пил, какой-то препарат, причем иногда даже не может вспомнить, что конкретно. И ты сидишь и думаешь, а что, на что это похоже? Оно на все похоже одновременно, потому что все понемножечку, такая вот стертая картина, непонятно, что-то где-то тлеет, и поди пойми, что где конкретно. Очень часто, например, кишечные инфекции, опять же, еще когда я учился, нам говорили, что большинство инфекций бактериальные, кишечные. Сейчас хорошо известно, что большинство кишечных вирусные, то есть не бактериальной природы. Да, бывают там, предположим, дизентерии, бывают сальмонеллезы и так далее, но они встречаются реже гораздо, чем вирусные патологии. При вирусной патологии антибиотики бесполезны. Ничего мы с этим, так сказать, не поделаем. Но вот устроить себе какой-нибудь хронический процесс из-за того, что вы перебьете нормальную флору, а нормальная флора для нас очень важна. То есть сейчас с каждым годом появляется понимание того, что она действительно во всех процессах играет огромную роль. Например, она вырабатывает определенные вещества, которые помогают нам выздоравливать при простуде, при ОРВИ. И поэтому, если мы при ОРВИ пьем антибиотик, и антибиотик убивает все в своем спектре, он не спрашивает, хороший или плохой. Бактерия, все, готово. При этом, если он перебьет ощутимое количество нормальной флоры, мы не получим вот той самой поддержки, мы будем дольше болеть. И мало того, может увеличиться риск развития различных осложнений. То есть вот такая вот очень взаимосвязанная, накрученная система. Поэтому антибиотики нужно принимать исключительно по назначению врача. Ну и про резистентность, опять же, я рассказывал на одной из лекций здесь, щепотки соли. Она есть в записи, сага об антибиотиках называется. Можно посмотреть. Дальше. Что еще важно понимать? Опять же, я не понимаю, откуда пациенты это берут. Если поднялась температура, нужно пить антибиотики. Особенно вот эта вот замечательная фраза. 3 дня температуры, все, на 4-й антибиотики начинаем. Непонятно, откуда она взялась. Кашель, опять же, появляется кашель, все, пора давать антибиотики. Особенно если пошла мокрота. Все, кашель с мокротой, это как бы народное показание, как вы понимаете. Дальше человек болеет обычным насморком. И потом у него, извиняюсь, меняется цвет соплей. И на этом основании делается вывод, что пора подключать антибиотики. Опять же, все это высевается, все это оценивается, анализируется. Большинство даже таких осложнений вирусные. Синуситы 85% примерно вирусных. Бронхиты острые, то же самое. Отиты даже те. Гнойных очень мало. То есть в подавляющем большинстве это вирусы. Поэтому антибиотики в данном случае они только навредят. Следующий слайд. Еще одна вещь. Опять же, связанная с предыдущим, поскольку они не жаропонижающие, они не дают мгновенного эффекта. И только, вот, скорее всего, вот отсюда берется эти 3 дня, да, потому что через 3 дня можно менять антибиотик только. В том случае, если никакого эффекта нет. Мы наблюдаем 3 дня минимум, мы смотрим, что происходит, какой эффект есть, есть он или нет, и так далее. Следующее. Ну, тут, да, тут я просто скажу, что антибиотики пьются сами по себе. Никаких прикрытий антигистаминными, никаких прикрытий противогрибковыми, еще чем-то не требуется. Только в том случае, если появилась эта патология. В том случае мы можем назначать препараты. Профилактического эффекта ни у антигистаминных, ни у противогрибковых нет. Опять же, мы можем только ухудшить то, что происходит. Следующее. Значит, ну, про кратность приема я уже говорил, и для антибиотиков это особенно важно, потому что нам нужно поддерживать концентрацию в крови. Следующее. Да, обязательно пьем курс до конца. Вот сколько назначено, столько и пьем. Именно потому, что да, вы можете воспитать в себе резистентную флору. Про резистентность я уже рассказывал, можно посмотреть отдельно. Дальше. Еще одна очень важная вещь, из-за которой часто прекращают прием антибиотиков. Это диарея, которая возникает почти всегда при длительном приеме. Связано это с тем, как я уже сказал, антибиотик перебивает любую флору, в том числе хорошую. Она проходит самостоятельно. У нас есть свои бэкапы для микрофлоры, у нас есть свои способы и средства и так далее. Она прекрасно сама восстанавливается, за исключением очень небольшого количества случаев, которые чаще всего протекают в виде госпитальной инфекции. Там другая совсем флора, там другие подходы, и там все другое. Дома в подавляющем большинстве случаев она проходит самостоятельно. Никаких специальных средств, никаких там пробиотиков, ничего этого не требуется. Все само. Ну и переходим к последнему пункту, который замечательно описал Михаил Михайлович Звонецкий, да, вот в этом своем монологе. И формула та же, и делают вроде бы так же, и что особенно противно, названия у всех одинаковые, но точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет, а наша, наоборот, с ней сотрудничает. Как вы понимаете, мы переходим к последнему нашему пункту, самому интересному, это дженерики. Ну или дешевые препараты с точно таким же действующим веществом, как у дорогих. Следующий слайд. Проблема началась не сейчас. Кто знает, что за здание? Ой, да ладно. Правда? Да, Москва. Здание Совета экономической взаимопомощи. Ребята, не так много времени прошло с тех времен. Я даже помню. Или это я такой старый? Не надо меня пугать. Ребята, это Совет экономической взаимопомощи, знаменитое здание «Книжка», недалеко от Белого дома российского. Так вот, когда существовали социалистические страны, была не только организация Варшавского договора, то есть военный блок, но и Совет экономической взаимопомощи, то есть некая внутренняя экономическая среда. Не нужно было вступать в ВТО и не нужно было соблюдать всяких правил типа патентов. Поэтому очень бурным цветом у нас развивалась фармпромышленность вот в социалистических странах, например, и у развивающихся социалистической, опять же, ориентации. Например, ну почти всю фармпромышленность Индии построил Советский Союз, это как бы не секрет. Ну и то же самое касается и Венгрии, предположим, и Польши, и Югославии и так далее. Я думаю, что многие помнят, ну или слышали хотя бы от родителей, такие названия, как КРК, да, фармкомпания, или Гедеон Рихтер, или еще что-то. Они до сих пор существуют. Так вот, они специализировались на том, что плевали на патенты и производили точно такие же лекарства, вернее, с точно таким же действующим веществом, но все это реализовывалось внутри вот этого единого экономического пространства. Понятно, что ни ВТО на нас не могли никак подействовать, ни санкции какие-то, еще что-то. Зачем? Мы продаем все внутри себя. Мы как бы в вашу песочницу не лезем. Когда все это закончилось в один прекрасный день, выяснилось, что, в общем-то, в капиталистическом мире принято играть по определенным правилам, в том числе, например, соблюдать патенты. И то, что мы забрали в качестве репарации аспирин у Байера, это как бы ничего не значит. И сейчас вы не найдете российский препарат, который назывался бы аспирин. А раньше они были. А что изменилось? Изменилось вот именно эта ситуация. И да, нам пришлось соблюдать в том числе эти правила, пришлось выяснять, что такое патенты. Да, сейчас мы еще пришли в Всемирную торговую организацию, и есть возможность экономического воздействия и все остальное. Так вот, сейчас проблема дженериков стала в полный рост. Почему? Следующий слайд. Например, вот этот замечательный молодой человек, он на 13 лет моложе меня, он приобрел одну фармкомпанию, которая производила препарат Дораприм. Это противопаразитарное средство, применяемое при токсоплазмозе. Ну, то есть не такое широко распространенное вроде. И в один день увеличил стоимость одной таблетки на 5400%. Когда его вызвали, то есть вот это сослушание или в Сенате, или в Конгрессе, боюсь ошибиться, ну, куда-то его вызвали на ковер, скажем так, то он вот примерно с такой физиономией сидел, и ничего с ним сделать не смогли. Потому что, а почему нет? На этот вопрос ему никто не ответил. Почему я не могу этого сделать? Я собственник, я могу делать все, что хочу. А рынок дальше порешает. А вы куда денетесь? У вас больше нет поставщиков Дораприма. Вы все равно закупите. И в итоге, единственное, что удалось властям Соединенных Штатов, это договориться о снижении цены вдвое. Да? То есть ее не на 5400% повысили, а всего на 2700%. Следующий слайд. Еще один пример прекрасный. Да? Отличная штука. замечательное. Значит, эпипен, то, что называется, это предзаряженный шприц с адреналином внутри. Для астматиков, для аллергиков вещь просто незаменимая. То есть я, когда была возможность, я его из зарубежных поездок привозил и несколько раз использовал успешно как раз на анафилактическом шоке. Потому что ничего не сделаешь после укуса пчелы. Потому что ты ничего не сделаешь в тех же полевых условиях. Или на даче, или еще что-то. Идет анафилактический шок. Единственное, чем ты можешь помочь на месте, скорую ты будешь ждать полтора часа. За это время человек умрет. Да, если где-нибудь какой-нибудь дачный поселок или какое-нибудь садовое товарищество, еще что-то в этом роде, или вообще в походе. А здесь одна инъекция, и человек живет. Ну, видимо, считая, что это достаточное основание для того, чтобы повысить цену, производитель, значит, дошел где-то до $680 за упаковку из двух штук. $680. При том, что стоимость действующего вещества, вот здесь указано, 4,5 цента. А все остальное стоит, соответственно, патенты, все остальное. Кстати, про шприц можно сказать, да, что он дорогой. Их отдельно продают в качестве тренеров, то есть использованные. Можно на себе потренироваться. Они на Амазоне стоят $9-10 максимум. То есть все остальное стоит наглости этого производителя. Единственное, опять же, что удалось сделать властям тоже Великобритании и так далее, просто договориться о снижении цены. Например, сейчас ее вернули к исходному, ну не к исходному даже, а в Великобритании он стоит 98 фунтов. То есть где-то, я сейчас курс не помню, но где-то $150, считайте, за две упаковки. У нас можно приобрести вот за такую цену, то есть 5214 за одну упаковку. И именно такие случаи, да, как предыдущие, как вот этот, дает основание говорить, что Big Pharma, ах, как она не права, в общем, в этом смысле. И да, действительно, дженерики могли бы в этой ситуации выручить. То есть точно такое же действующее вещество, мы придумываем что-нибудь другое, да, и вводим его здесь. Либо тот же Дараприм мы воспроизводим и начинаем продавать по совершенно другой цене. И тут начинаются проблемы небольшие. Следующий слайд. Я думаю, что очень многие видели вот эту табличку в российской газете, она была опубликована, о том, как заменить дорогие лекарства, да, ну дорогие это до 1000 примерно, хотя здесь есть плавик за 2700, дешевыми аналогами. То есть вот прям замечательно, можете прям приходить с этим перечнем в аптеку и выбирать себе что-нибудь подешевле, сэкономив тем самым. Ну, ладно, я опускаю тот интересный случай, что, например, у нас вот тут появляется Амес, да, за 177, а вот тут он же почему-то за 180. Интересно. А потом вот здесь Амепрозол, да, на который мы заменяем, и здесь почему-то разные и так далее. То есть если эту табличку посмотреть, то она сама по себе очень много вопросов вызывает, кто ее в принципе составлял. Это первое. Ну и второе. Вот то, что в левом столбце, это совсем не то же, что в правом. Теоретически, да, теоретически это должно быть одно и то же. На практике нет. И, к сожалению, коллеги, которые с этим сталкиваются, кому приходится, скажем, в принудительном порядке, кого переводят на какие-то российские, скажем, дженерики, они начинают ощутимо корректировать дозировки, длительности курсов и так далее. То есть все это им приходится корректировать для пациентов, потому что препараты отличаются, как ни крути. Следующий слайд. Значит, с чем это связано? С тем, что у нас нет понятия дженериков. Это, в принципе, распространенный сленг и английский термин. У нас в законодательстве дженериков не существует, оригинальных препаратов тоже. То есть у нас что есть? У нас есть референтный лекарственный препарат. То есть это вещь, которая впервые зарегистрирована в России, которая используется как эталон для клинических исследований, для сравнения с ним всех остальных препаратов. Следующий. А вот это примерно дженерик. То есть воспроизведенный лекарственный препарат в терминологии российского законодательства. Так вот, здесь есть очень интересная штука. Смотрите, значит, который имеет такой же качественный состав и количественный состав действующих веществ. А про вспомогательные ни слова. А вспомогательные вещи иногда делают очень важные, выполняют очень важную функцию. Например, обеспечивают определенную растворимость. определенную, так сказать, скорость высвобождения и так далее. Обеспечивают хорошую защиту от кислоты, потому что кислотоустойчивые оболочки для создания обладки, их можно готовить из разных веществ. Некоторые подороже, некоторые подешевле. Которые подешевле, они быстрее разрушаются. Не частично, но все-таки есть. И поэтому появляются какие-то желудочно-кишечные симптомы, которых, по идее, не должно было быть у оригинального препарата. Но там вопросов никаких, потому что в законодательстве идет речь только о действующих веществах, а вспомогательных ни слова. Это первое. Второе. Появляются два понятия. Видите как? Биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность. Это означает, что можно проверять либо то, либо другое. Терапевтическая эквивалентность – это означает что? Что вы тот же препарат на той же группе пациентов можете использовать точно так же, как референтный. Вот вообще без изменений. Это дорого, сразу говорю. И поэтому в Российской Федерации терапевтическая эквивалентность практически не проверяется. В лучшем случае проверяется биоэквивалентность. Почему? Потому что здесь стоит «или». Биоэквивалентность – это означает, что это точно такие же должны быть физико-химические характеристики, фармакодинамика и так далее. То есть он должен примерно так же набирать концентрацию, держать ее и так далее. Теоретически, опять же повторюсь, теоретически, если у нас есть две молекулы, которые примерно в одинаковых условиях, да, то они должны обладать одинаковыми свойствами. Ну какая разница, откуда мы извлекли, например, ну не знаю, какую-нибудь витамин С, да, аскорбиновую кислоту, из яблока там или из лимона, она будет абсолютно одинаковой, один в один. Но вопрос в нюансах, да, то есть в том, что туда добавляется помимо действующих веществ. И вот на практике это оказывается самым главным камнем преткновения. Дальше. Потому что у нас еще существует термин взаимозаменяемый лекарственный препарат, и вот их как раз очень мало, потому что здесь прописано, в отношении референтного лекарственного препарата, так, качественный состав и количество состав действующих и вспомогательных. То есть это отдельно, понимаете, отдельная вещь. А под дженериками чаще всего понимают воспроизведенные препараты. То есть не вот это, которое должен один в один замещать, а воспроизведенный. Такая небольшая тонкость, лазейка в законодательстве. Следующее. И эта проблема не только наша. Не нужно думать, что мухлюют только наши или еще что-то, или у нас только плохие препараты. Нет, это делается везде. То есть вот вам, пожалуйста, заметная достаточно разница в оригинальном и дженериковом препарате. Я буду пользоваться этим термином, потому что референтное воспроизведенное долго. Оригинал-дженерик, коротко и понятно всем. Значит, если мы смотрим, как, предположим, действует оригинальный препарат, ну, должен он действовать, да? У него и пик повыше, и концентрация, скажем так, набирается подольше, и держится подольше. А вот этот дженерик синий, то есть у него почти схоже, да, но сразу видно, что на чем-то сэкономили. Почему? Потому что, во-первых, не добирается пик, и, во-вторых, гораздо быстрее падает концентрация. Будут ли они взаимозаменяемыми? Нет. Вот если они у нас попадут в воспроизведенные, да, они могут быть, потому что, извините, про действующие вещества никто ничего не говорил. А это у них похоже. Это первое. И вторая большая проблема, когда результаты рисуют. То есть не проводят, а просто рисуют так, как оно должно быть. И, к сожалению, это встречается очень часто, не только у нас. Хотя бы потому, что большинство теперь фармсубстанций производится в Индии и в Китае. И если вы покупаете европейский или американский препарат, скорее всего, там внутри находится индийская или китайская фармсубстанция. Это как бы теперь уже мировые производители. Страны с низкими издержками производства, то, что называется. Да? Вот, то есть минимальная заработная плата и все остальное. И из этого тупика пока что фармпромышленность выбраться не может. И поэтому существует вот эта вот огромная проблема между то, что называется оригинальными и так называемыми дженериками. Следующий. Это приводило уже неоднократно к достаточно выраженным таким скандальным разбирательствам. Да? Например, Симбалта, достаточно известный препарат, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, то есть применяется при депрессиях и так далее. Достаточно востребованная вещь. Понятно, что его изобрели вполне определенной компании, вполне определенное количество лет действовала патентная защита, и после того, как она истекла, следующий слайд, его начали производить все, кому не лень. И если присмотреться, да, то тут в основном Индия, может быть Китай, может быть еще кто-то и так далее. По идее, опять же я повторюсь, по идее, то есть так, как оно задумано, по идее вот эти вещи, они должны быть дешевле, во-первых, потому что, ну, нет затрат на R&D, да, вот то, о чем я рассказывал. Вот те колоссальные затраты, их нет. Потому что молекулы выкладывают в общий доступ. Больше патент на нее не действует. Но, как вы понимаете, компании, которая это изобрела, не хочется терять продажи. Поэтому они действуют хитро. Они, например, патентуют какие-нибудь отдельные цепочки в технологическом вот этом всем процессе. Отдельный, один процесс какой-то. Либо, предположим, какую-то соль отдельную. То есть, возможно, несколько вариантов. Но вот они патентуют что-то конкретное. Либо состав какой-то, предположим, действующих веществ. Не действующих, вспомогательных веществ. И так далее. То есть, они идут на хитрости, и получается так, что вот эти ребята, они стараются экономить на всем, чем только можно. И самая привлекательная вещь для экономии – это контроль качества. То есть вы понимаете, что это должны быть и люди, и системы, и лаборатория, да, которая все это будет проверять. Если мы говорим о Китае и, предположим, Индии, где производится большинство таких вещей, то там проблемы с этим очень большие. Например, даже в регуляторных органах, ну, аналогах FDA, очень большая текучка кадров, это раз. И, во-вторых, большое количество вакансий. То есть людей просто не хватает, которые будут за этим следить. Ну и плюс, это, так сказать, восточная особенность, да, то, что проблемы не ищут их решения, да, а решают вопросы. У нас тоже есть такая вещь, когда вопросы можно решить, ну, за определенное количество денег, и тебе нарисуют правильные исследования. К сожалению, для нас это тоже проблема пока что. Это первое. И второе, у нас еще не все фармпроизводители сертифицированы по GMP, то есть по... Есть такая, ну, то, что называется доброкачественная производственная практика, то есть определенный перечень требований к фармпроизводству. Он тоже не является 100% гарантией, но все-таки достаточно большое количество, что все-таки технологические процессы там нарушаться не будут. Следующий. Так вот, когда начали смотреть, вот в 2013 году, предположим, была только одна Симбалта, а потом появились вот ее дженерики. Так вот, количество... различных претензий, да, и количество побочных эффектов среди оригинального препарата, а вот это среди дженериков. То есть, по идее, вот она, вот это, вот она вот так выглядит, вот эта Симбалта. А разница колоссальная, да, то есть в разы. Разница получается в разы. И это так, как оно есть на практике. В теории должно быть примерно одно и то же. На практике получается вот так. К сожалению. Следующий слайд. Мало того, например, периодически Европейское агентство по лекарственным средствам публикует обзоры и все остальное. Это вот как раз 2016 года. Они просто признали недействительными все исследования клинические, которые были проведены в одном из исследовательских центров в Бангалоре, Индии. Просто потому, что были получены доказательства того, что эти все вещи были либо недостоверными, раз, либо просто фальсифицированы, два. То есть они не проводились, они рисовались на бумаге. И после этого, следующий слайд, это вот просто показать, да, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша и так далее. Самые разные препараты в самых разных формах для достаточно приличных компаний, для всего остального. Тем не менее, вот это все в итоге оказалось... с очень сомнительной проверочной базой, а скорее всего просто без нее. То есть никаких доказательств того, что эти препараты не было. И здесь несколько десятков таких страниц, то есть это просто одна страничка. Там огромный документ, и такие появляются достаточно часто. Следующий. Как выяснить, дженерик перед вами или оригинал? Ну, раньше было достаточно сложно. Особенно в нашей стране, нужно было лезть в оранжевую книгу к зарубежникам, да, то есть к штатам. Это вот та самая знаменитая, ну, во многих кругах оранжевая книга, то есть это перечень всех дженериков и информация по ним. То есть если вы хотите узнать, является этот препарат оригинальным или нет, вы идете вот сюда и выясняете. Но это для американского рынка. Я понимаю, что это как бы своеобразный ориентир, что если, предположим, здесь этого нет вообще, или здесь написана какая-нибудь не очень лицеприятная информация, то, скорее всего, этим пользоваться, наверное, не нужно. С другой стороны, у нас отличаются рынки, причем достаточно ощутимо. И очень многие вещи у нас производятся самостоятельно. Причем, если раньше отечественный препарат считался, ну вот, все стадии уже сделаны где-то, в какой-то другой стране, к нам его завезли и расфасовали. Вот это уже считалось российским отечественным препаратом. До 2016 года. Потом это все начали менять, то есть появились требования более жесткие, и постепенно к нам стали переезжать целые заводы, на которых не только фасуют, да, то, что называется инбалк, то есть лекарственное средство инбалк, то есть оно пришло почти готовое, мы его расфасовали, все. Сейчас многие заводы, в том числе в Ленинградской области строятся, в том числе в Московской и так далее, строятся заводы именно с производственным циклом. Так вот, у нас вполне могут быть свои и даже качественные дженерики. Как выяснить? Очень просто. Теперь, наконец-то, у нас есть собственный перечень. Следующий слайд. Называется «Белая книга». Наконец-то ее выпустили, так, назад, да. «Белая книга», она появилась вот с началом 2018 года. И здесь та же информация, которая в оранжевой книге, но применительно к России. То есть, если вы хотите посмотреть, дженерик это и оригинал, приходим сюда. Заканчивая, я могу сказать, что да, действительно, могут быть качественные дженерики. И это действительно подтверждается. Они встречаются. Не так часто, как хотелось бы, конечно, но встречаются. Можно ориентироваться по цене? Ну, теоретически, наверное, да. Потому что если нечто стоит 1000 рублей, то за 10 рублей его копии, ну, никак это быть не может. Это означает, что все-таки сэкономили, причем на всем, на чем только можно. И использовать для себя это, ну, я не знаю, это как заменять какую-то приготовленную у себя дома еду, да, каким-нибудь фастфудом. Ну, можно, наверное, один раз, но если регулярно это делать, ничего хорошего не получится. Скорее всего, да, то есть если мы вычтем вот это то, что уходит на R&D, то, что я показывал, да, вот эти затраты и все остальное, ну, мы сможем сэкономить, ну, хорошо, ну, 50%, но никак не больше. Если что-то стоит сильно дешевле, то это повод призадуматься, нужно ли эту вещь брать. Хотя бы потому, что вы просто берете на себя дополнительное количество рисков. Не исключено, что, предположим, очистка не очень хорошая, и такое подтверждалось. То есть мы брали препарат, один очень известный препарат против простуды, отечественный, разрекламированный, и пропускали его на ядерно-магнитном спектрометре, смотрели, что там, как там. Да, действительно, все атомы водорода стоят там, где им положено. Но гигантское количество примесей предшественники по синтезу. То есть вот прям гигантское, там больше 10, по-моему, получалось процентов. А по нормативам европейским получается 0,5, не больше. А там до 10% и так далее. Понятно, что все это, естественно, влияет на фармакодинамику и фармакокинетику. А поскольку это, как вы понимаете, в основном рисуется, да, то есть в виде пакетов документов предоставляется, то у нас есть достаточно большая проблема. Как ее решать, если честно, пока что в мире никто толком не знает. Потому что проводятся целые конгрессы на эту тему, да, проводятся круглые столы и все остальное. Ну да, понятно, что нужен контроль качества. Причем и в исследованиях, и в производстве. Но в этом случае дженерики будут стоить процентов на 30 дешевле, не больше. То есть сильно больше сэкономить не получится. Хотя, по идее, дженерики задумывались именно как очень дешевые копии, которые потом можно использовать, ну не знаю, там, ВОЗ, например, закупает для стран Африки, туда привозит и всех спасает от малярии. Ну как вариант? Ну, на самом деле, как я уже говорил, у нас немножечко рулит капитализм и немножечко другие ценности и приоритеты. В общем-то, главное, чтобы была прибыль, и, к сожалению, это зачастую, ну, в большинстве случаев, отрицательно сказывается на качестве. Поэтому думайте сами, решайте сами, как пелось, да, в известной песне, но за дешевизной лучше не гоняться. На этом и вторая часть лекции закончилась.
1: Спасибо большое.
0: Да, я думаю, что больше будет вопросов, да?
1: У нас время уже практически вот-вот-вот. Я думаю, парочку вопросов мы зададим. А остальные вопросы можно будет уже задать после нашего официального мероприятия, тогда, когда мы здесь останемся на наше такое...
0: Мини-автопати.
1: Мини-автопати, которое мы прямо здесь и...
2: Про автопати я потом чуть позже скажу. И у нас пара вопросов с трансляцией есть, если позволите.
0: Конечно. Давайте с трансляции тогда начнем.
1: Давайте, да, с трансляции.
0: А то они потом... смотрели и молчали. Тут вроде бы как. А я думаю, что там спрашивали.
2: Спрашивают, какие бактериофаги имеют доказанный терапевтический эффект?
0: Ой, это очень хороший вопрос, конечно. Я не готов сейчас на него ответить точно, да, потому что это нужно поднимать исследования последних лет. Дело в том, что к бактериофагам был очень большой интерес, скажем, в военных целях. То есть тогда, когда разрабатывалось биологическое оружие,

0: так как по каналам доказательной медицины, предположим. Но то, что работа по ним ведется, и то, что, скорее всего, да, это будет один из подходов к лечению. Ну, понятно, что если раньше не разрабатывались как против белого оружия, то сейчас первая цель это будет госпитальная инфекция. Скорее всего, в обычной аптеке бактериофаги мы еще увидим очень-очень нескоро. То есть сначала их будут использовать против устойчивых штаммов. Это будут госпитальные препараты, даже если они будут.
1: Человек говорит, что работает на производстве хлора и спрашивает за антидот на случай аварии.
0: Ну, здесь исключительно противогазы. То есть защита противогазами. То есть это барьерная защита, скажем, до органов дыхания, слизистый глаз и так далее. Даже если это попадет на кожу, ну, в общем, выжить можно. А вот если вдохнуть, да, это будет достаточно выраженное отравление именно респираторного генеза. Поэтому в первую очередь просто защищаем свои органы дыхания. И выходим из облака, да, самое главное. И учитываем, да, что он тяжелый. То есть можно подняться куда-то на верхотуру на какую-то. Хлор будет идти по земле.
1: И заключительный вопрос с трансляции. Какие препараты снижают чувствительность кожи к ультрафиолету?
0: Снижают? Вот тут, если честно, что-то мне такие не попадались. По идее, наверное, были. Ну, должны быть. Да? То есть, если у нас есть одно действие, то должно быть противодействие. Но это как бы находится вне моей епархии и компетенции, но я обязательно спрошу косметолога. Я так думаю, что косметолог должен эту тему знать. А в Москве как раз будет скоро вторая косметологическая лекция, и можно будет спросить специалиста.
2: Хорошо, да, спасибо. А у кого есть вопросы? Вот я видела раз и два. Так, у нас есть замечательные наши помощники, которые видели раз.
3: Спасибо большое за интересную лекцию. У меня маленький такой вопрос, на самом деле, вот все-таки про принятие таблеток. Вот очень часто пишут без деталей, ну вот до еды, во время еды и после еды. Во-первых, все-таки что такое до, ну там не за 10, никаких уточнений, что ну, во время еще более-менее понятно. И, соответственно, после еды. И то, что вы еще говорили, что каждые 8 часов, да, условно, 3 раза в сутки, если это приходится на сон, будить, во-вторых, если я человек да, согласен вот все-таки что-то принять из еды, достаточно, например, выпить йогурта, банана и так далее. Спасибо.
0: Ну, во-первых, конечно, 8 часов вы подбираете под так, чтобы человек все-таки не спал. Либо его можно было разбудить без каких-то сильных последствий. Посмотрите по часам, такие интервалы есть. И они, в принципе, используются в больницах, предположим, в стационарах и так далее. Такие интервалы подбираются, ну, вполне реально это можно сделать. Если действительно указано, например, что после еды это имеется в виду не вода. То есть питье не входит в еду. Йогурт, кефир, еще что-нибудь, чтобы хоть задерживаться в желудке на немного, уже считается едой. В принципе, этого будет достаточно. Но тут есть важный момент. Его нужно обязательно смотреть в инструкции. Потому что там бывают уточнения. Например, там между первым и вторым блюдом. Вот такое тоже приходилось видеть. Я не ну, то есть я примерно могу представить, зачем это. Но вот встречалось такое, например. Или перед третьим. То есть когда уже вы уже все поели, это считайте почти после еды. И вот эти вещи, которые до еды и после еды, они в инструкции обязательно прописываются в минутах. Предположим, если мы берем антоцит, да, то есть тот, который должен погасить избыточную кислотность, да, он принимается за 30 минут до еды. И это прописано в инструкции. Если какой-то препарат, у которого, скажем, выражены раздражающие действия, у него нет этой защитной оболочки, там будет написано, например, там через 15 минут или через 30 минут после еды и так далее. То есть вот эти вещи, они будут уточняться. В том случае, если не каких-то, не указано, да, вот таких точных вещей, то мы считаем по полчаса. Если написано до еды, без уточнений, это полчаса до. Если мы считаем после еды, то это полчаса после. Если без уточнений. Да. Но в основном там все-таки есть уточнение, потому что это пишут не просто так. Это имеет определенное значение. А некоторые препараты пишутся во время еды с приемом пищи. То есть здесь уже не важно, вы начали принимать, но обычно вот это между первым и вторым блюдом, например, или между первым компотом, там, или еще как-то в этом роде. То есть что-то должно уже упасть, чтобы оно было. Нет, естественно, нет. Если не написано, что они между собой не взаимодействуют, вы можете вместе. Ну, это опять же инструкция для этого есть. У обоих препаратов есть.

0: Ну, почему? Вы очень просто находите. Любое лекарство есть обязательно торговое наименование, а под ним международное, непатентованное. А, ну, а в той инструкции написано антибиотик из группы пенициллинов. Всегда написано. То есть группа написана всегда. Это вы не ошибетесь в этом смысле. В крайнем случае, посмотрите, есть справочники, да, то есть можно посмотреть, что к чему относится, если уже вопрос касается вот такой конкретики. То есть понятно, что вы не будете изучать всю совместимость. Но вот конкретно эти два препарата вы можете поискать, посмотреть, если это действительно так важно.
1: Хорошо, давайте. И последний вопрос. Вот я видела, вот девушка поднимала аж 3 раза руку.
2: Это все было 2 вопроса. На самом деле, я тоже очень хотела сказать по поводу времени приема лекарств, но уже вы ответили на этот вопрос, он, видимо, популярный. Я хотела спросить по поводу совместимости, вот эти таблицы, которые вы показывали, они реально ли они есть в свободном доступе? Особенно интересуют вот всякие фиточаи и прочее, потому что сейчас зимой, например,
0: ну, я понял,
2: очень
0: да.
2: популярно.
0: Значит, это врачебная информация, то есть мы готовим их для врачей и рассылаем по врачам. То есть мне не приходилось их видеть именно в пациентском разделе. Наверное, почему? Потому что для пациента это не так важно. Потому что там, ну, там гигантское количество препаратов. Да? То есть это именно для врача, для того, чтобы выбрать. В том случае, если вы принимаете 1, 2, 3 препарата, вы просто можете посмотреть инструкции. Там написано то же самое. Это считайте просто выжимка, скажем так, да, из всех инструкций, чтобы врач не перекапывал все 100 штук, вот там 100 препаратов, предположим, есть. Нужная информация конкретно для вас, она есть в инструкции, всегда.
2: Сейчас, ну просто, да, я отвечу быстро. Например, в инструкции к лекарству не будет написано, что его нельзя пить со зверобоем. А я сегодня про него очень много интересного узнала.
0: Ну, вот значит нельзя. Значит, не пьете. Все очень просто. То есть, как написано, с чем несовместимо, вы с этим не пьете. По-моему, это вполне логично.
2: Ну, я же говорю, в инструкции часто не написано такого.
0: В инструкции всегда об этом написано. В противном случае, если что-то случится, а в инструкции этого не было, они будут нести вполне ощутимую ответственность. Они не такие, скажем так, богатые, чтобы разбрасываться на иски пациентов, тем более, когда это заведомо проигрышная ситуация. Такие вещи прописываются, это точно. Вся токсикология проверяется, реально проверяется, и потому что, ну, понимаете, да, одно дело, что если там что-то не угадали с каким-нибудь, не знаю, там, с периодом полувыведения, это не смертельно. А вот токсикология, извините, это да, это важно.
2: Спасибо.
1: Спасибо. В общем, как я поняла, внимательно читать инструкцию.
0: Не сразу ее выкидывать, сначала прочитать, потом только выкинуть.
1: Это очень ценное качество.
0: Да, да, да.
1: Давайте еще раз поблагодарим нашего замечательного спикера.

0: Александр Панчин, кандидат биологических наук, биоинформатик, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии».
1: Привет, Александр.
2: Привет.
1: Ну что, проголосуем? Итак, друзья, какую версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 вы считаете наиболее вероятной? Передался людям от животных. Создан искусственно в лаборатории. Имеет природное происхождение, но утек из лаборатории. Так. Существовал очень давно. Его нет. Спасибо. Да, окей. И прошу тех, кто смотрит нас онлайн, голосовать, перейдя по ссылке в чате. Саша, а когда впервые была вот предложена такая идея искусственно наведенной болезни?
2: Угу. Действительно, каждый раз, когда возникает какая-то крупная эпидемия, обязательно люди начинают искать виноватых и строить теории заговора. Происходит это очень давно, например, уже в 14 веке, когда была чума, обвиняли евреев, которые якобы отравляли колодцы. В 1889 году была вспышка так называемого русского гриппа. Как вы думаете, какую тогда современную технологию обвинили в том, что она породила это заболевание? Электрическая лампочка. Плюс досталось еще телеграфу. Почему? Потому что в крупных городах была и крупная эпидемия, и лампочки, которые, естественно, были более представлены именно там. А потом происходит история про типичную пневмонию, ну, это не знаю, в хронологическом порядке, но типичная пневмония, по мнению одного академика российского, который по совместительству большой любитель гомеопатии, создан из двух вирусов. Свиной грипп создан, естественно, фармафией и аль-Каидой. Испанка, знаете, кто ее создал? Немцы. Якобы видели немецкие подводные лодки у берегов Америки, которые распрыскивали что-то. И это, видимо, была испанка. Но самая такая плодовитая тема для конспирологических теорий в истории до сих пор, пока не появился коронавирус, был вирус иммунодефицита человека. Про него строили самые разные теории заговора, кто только его не создавал, но, конечно же, в первую очередь американцы, потому что именно в Америке впервые зарегистрировали эпидемию, хотя потом оказалось, что вирус неоднократно передавался людям, там есть несколько разновидностей ВИЧа, передавался людям от обезьян в Африке. Но как и тогда тема была очень политизирована, как и сейчас тема очень политизирована, так она была политизирована тогда. И, конечно, очень сильно о том, что ВИЧ создан американскими лабораториями, писали прежде всего советские газеты, начиная от литературной газеты, заканчивая газетой «Правда» и там «Лесной промышленностью» и так далее. Но писали и западные СМИ о том, что ВИЧ создан в американских лабораториях. Даже очень авторитетный научный журнал Британского королевского общества медицины опубликовал заметку, в которой утверждалось, что весьма вероятно, что ВИЧ сбежал из американской лаборатории. Правда, также была и версия, что там же, что из советской лаборатории. В общем, были разные взгляды. И эти взгляды очень красиво параллелятся с тем, что сейчас мы слышим про происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Были версии про то, что ВИЧ получился случайно в результате каких-то опытов с клеточными культурами. Были версии про то, что это вирус, который является гибридом двух вирусов или двух других вирусов, что он сбежал из лаборатории, что его создали как биологическое оружие, в частности, против геев. А почему? Потому что Рейган, предположительно, не любил геев и поручил эту задачу ЦРУ. Но также обвиняли ВОЗ, обвиняли Национальную академию наук США. Главным местом подозреваемым о том, откуда сбежал ВИЧ, это лаборатория в Форте Детрике в США. Это военная биологическая лаборатория. Видите, она очень хорошо охраняется, никого не пустят, никакие комиссии, ничего не рассекретят. Недавно ее, кстати, закрыли по неизвестным причинам, так что вот, все скрывали. Но были, опять же, версии, что в Советском Союзе называли лаборатории в Новосибирске, в Москве и так далее. Вот, прежде чем перейти к обсуждению SARS-CoV-2, коронавируса, который сейчас нас волнует, нужно задаться вопросом, а вообще почему нам так важно, откуда взялся вирус? Ну, есть несколько причин для этого, почему полезно разобраться. Ну, во-первых, ученые действительно ставят много опытов на опасных вирусах. Но делают они это не из каких-то злых целей, а потому что они хотят научиться делать более хорошие и своевременные вакцины. Вот многие люди удивляются, как так получилось, что очень быстро создали аж несколько эффективных вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Ну, потому что раньше ученые занимались изучением похожих вирусов, и не только похожих. Они изучали и Эболу, и атипичную пневмонию, и МЕРС. И эти наработки, эти знания позволили создавать более эффективные вакцины. В частности, что любопытно, у компаний Pfizer и у Moderna их вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 содержат некоторые изменения в гене, который кодирует S-белок, специально для того, чтобы производилось больше нейтрализующих антител. Это все знания, добытые в результате исследований опасных вирусов. А с другой стороны, нужно также понимать, откуда происходят эпидемии, чтобы эти потенциальные природные очаги эпидемии каким-то образом, ну, что-то с этим делать, да, например, не давать людям заниматься браконьерством, не давать им торговать дикими животными на рынках, уменьшить контакт между человеком и определенными опасными животными. И возникает, конечно же, вопрос, с одной стороны, что нам опасней? Опаснее лаборатории, ученые или опаснее вот это? С чем нам действительно приоритетней разобраться? Есть более мировоззренческий вопрос, например, условно говоря, прав ли Герман Стерлигов, когда говорит, что вообще все беды от ученых, и всех этих колдунов нужно просто сжечь. Вот. Ну и, конечно, политический вопрос, но я биолог, я политики касаться не буду, но мы видим, что тема действительно очень сильно касается вопросов политики и экономики, и поэтому, в частности, это подпитывает много фейк-ньюс. И второй вопрос. А как мы вообще отличаем теорию заговора от, например, легитимной научной гипотезы? И тут у меня есть несколько соображений, как я для себя это разделение провожу. Ну, во-первых, именно теоретики заговоров предпочитают заниматься поиском виновных. Им важно понять, что вот есть некие злые силы, которые виновные, что они это что-то сделали, а теперь скрывают. И такой элемент всегда будет присутствовать. Во-вторых, это апофения, поиск несвязанных закономерностей. Конспирологи могут приводить кучу каких-то фактов, которые на самом деле совершенно нерелевантны к вопросу о том, что на самом деле произошло, но они позволяют построить психологический портрет, например, страшного ученого, который вот это все сделал, и так далее. И, в общем, пытаются построить такой красивый, убедительный нарратив, который к науке может не иметь отношения. Дальше, когда они сталкиваются с каким-то неудобным аргументом, то типичный ответ на него — это то, что этот аргумент является фейком, что его специально вбросили эти самые злые силы, и поэтому конспирологические теории, в принципе, особо не фальсифицируемы, потому что всегда можно сказать, что все неудобные аргументы – это обман, что это придумали постфактум, реальные данные скрыли, засекретили и так далее. Ну и еще одна особенность, что конспирологические теории, как правило, строятся не столько на доказательстве какой-то конкретной версии, сколько на том, чтобы оспорить, скажем так, официальную версию, причем часто взаимно противоречивыми доводами. Приведу пример, который я уже однажды озвучивал на этом форуме. В замечательной книжке Роба Бразертона, психолога, есть история про террориста Шрёдингера. История какая? Есть две теории заговора про Бен Ладена. Согласно одной, Бен Ладен все еще жив, он живет в Вашингтоне, у него друзья в Белом доме, все замечательно у него. Согласно второй, Бен Ладен был убит очень давно, и от его имени якобы совершались преступления, но уже американцами, для того, чтобы развязывать войны. И вот оказалось, что люди, которые находят первую гипотезу более правдоподобной, они же находят более правдоподобную вторую гипотезу, как будто бы в их голове Бен Ладен и жив, и мертв одновременно. Поэтому, собственно, террорист Шрёдингера. И с конспирологическими теориями про вирусы происходит ровно та же самая история. Есть вирусы Шрёдингера, которые в умах некоторых людей одновременно и существуют, и уже давным-давно созданы. Ну, вот, собственно, пример. Есть люди, которые утверждают, что вирус не существует, и даже предлагают какое-то вознаграждение за доказательства. Вообще очень странное утверждение, потому что сегодня прочитано в разных лабораториях более 600 тысяч геномов коронавируса SARS-CoV-2, откуда они берутся, если вируса не существует. А с другой стороны, вирус, видите ли, уже существует с 2008 года, потому что, смотрите, есть статья 2008 года, в которой есть упоминание SARS-CoV-2. Как так? Ну, на самом деле, просто был вирус SARS-CoV, атипичной пневмонии, а это некий фрагмент под номером 2, который генные инженеры этого вируса использовали в своих исследованиях. Загадка разрешена. Дальше я буду двигаться от более абсурдных и к более, скажем так, наукообразным версиям происхождения коронавируса. Вот это, по-моему, самое смешное. Видите ли, есть в Китае институт, у которого эмблема очень похожа на корпорацию Umbrella из Resident Evil, а слово «корона» — это анаграмма к слово «ракун», а это «ракун сети», это тоже Resident Evil, зомби-апокалипсис. Вот. Поэтому вот кто создал. Но на самом деле лаборатория находится в Шанхае, и к Уханью, например, отношения не имеет, а корона — это не анаграмма к ракуну, потому что в ракуне 2C. Но такие маленькие детали конспирологов обычно не волнуют. Моя вторая по любимости гипотеза — это теологическая версия происхождения коронавируса, что это те же самые силы, которые занимаются антивакцинаторством. Это версия от митрополита Илариона. я очень плохого мнения об антивакцинаторах, поэтому мне кажется, что им просто компетенции не хватит сделать какой-нибудь вирус. Вот. Но есть и версия, что это сделали наоборот вакцинаторы. Ну, например, Билл Гейтс для чипирования, или, например, что это сделали вышки 5G, которые на самом деле вызывают болезнь, а вируса не существует. И я даже встречал версию о том, что коронавирус возник из-за чисел Фибоначчи. Я не буду вдаваться в подробности, но при этом даже есть статья в как бы научном журнале. А откуда взялся вирус? Ну, конечно же, из Китая, но, может быть, из России, а может быть, из США. И всем приходится опровергать эти версии, которые очень активно распространяются разными СМИ в зависимости от их политической ориентации. Ну вот более наукообразные истории про то, откуда же взялся вирус. Вот он создан в лаборатории. Почему? В Daily Mail вышла статья, где были комментарии у реального ученого с реальным там индексом цитирования, который утверждал, что коронавирус содержит 4 подряд заряженной аминокислоты в некоторых своих белках, а так не бывает в природе. Так можно сделать только если нарушить законы физики. Так можно сделать только искусственно. Сразу возникает много вопросов, например, а что генные инженеры могут нарушать законы физики? Окей, хорошо, а как объяснить то, что у человека в геноме есть больше 1000 генов, которые кодируют белки, в которых есть 4 или больше заряженных аминокислот? Ну, понятно, креационисты, они ликуют доказать того, что человека создали искусственно, да? Но, тем не менее, у нас есть даже белок, у которого 8 подряд заряженных аминокислот, на самом деле таких много, но, в частности, один из них, он у нас в тестикулах. Так что наши тестикулы нарушают законы физики. Это ж прям вообще классно. Двигаемся дальше. Коронавирус создан с использованием вставок из вируса иммунодефицита человека. Эту версию на полном серьезе, в частности, поддерживал Люк Монтанье, Нобелевский лауреат. Не абы кто, был припринт про это в одном архиве. И потом сами авторы этот припринт отозвали, потому что поняли, что они спороли глупость. Но чтобы разобраться в том, в чем глупость, нужно ввести два понятия из области биоинформатики, науки, которой я занимаюсь. Первое – это выравнивание. Что такое выравнивание? Вот, допустим, у вас есть два генетических текста, последовательности нуклеотидов, и вы можете поискать между ними сходство. И вы начинаете одну под другой подстраивать и двигать, и смотреть, ну, где больше всего они друг на друга похожи. Вот, и в итоге получаете вот последовательность одну под другой, и мы видим, что там есть совпадающие буковки. Мы говорим, что вот есть сходство, но есть и отличия. И возникает вопрос, вот это вот сходство и эти отличия, это что? Это говорит о том, что у этих последовательностей был общий источник, или о том, что это просто случайно так совпало? Для этого есть такая мера, которая называется E-value или expert, когда вы берете последовательности, которые вы только что сравнивали, и вы случайным образом их перемешиваете, получаете рандомные буковки. И потом вы тоже начинаете двигать рандомные последовательности друг против друга и смотрите, как часто получится такое же или еще более впечатляющее совпадение. И дальше записываете число. Оно может быть целым, может быть больше единицы, может быть меньше единицы. Чем меньше, тем лучше. Тем менее вероятно, что это случайное совпадение. Так вот, смотрим, ВИЧ и SARS-CoV-2 имеют ли сходство? Да, имеют участок сходства, только E-value там больше 4. Это значит о том, что это совпадение легко объясняется случайностью. Для сравнения, панда. Панда содержит вставку ВИЧ с еще более хорошим значением E-value. Точнее, они оба плохие. Вот. Ясно, что панду сделали генные инженеры. Ну и, конечно же, нет. Ну хорошо, может быть, по-другому сделали коронавирус, может быть, его сделали как химеру двух вирусов. Ведь действительно, в 2015 году в журнале Nature Medicine вышла статья, в которой соавторы были в том числе ученые из Уханьского института вирусологии, которые взяли один коронавирус, взяли другой коронавирус, объединили их генетический материал определенным образом и показали, что этот новый вирус может заражать клетки легочного эпителия человека. Смотрите, сколько совпадений. Ну точно, это и есть тот вирус, который сейчас вызывает у нас пандемию. Но в этой работе указано, какие конкретно вирусы использовались, и мы можем их сравнить генетически с SARS-CoV-2 и убедиться, что они очень далекие. Поэтому этот вирус не является природным источником этой пандемии. Ну хорошо, может быть другие вирусы. Есть более близкие вирусы к SARS-CoV-2, обнаруженные в окружающей среде. Самый близкий вирус к SARS-CoV-2, вирус называется RATG-13. Он обнаружен у китайских летучих мышей в Юнане, в пещерах. И он очень близок, у него 96,2% сходства с SARS-CoV-2. И есть вирус у панголин, который, в общем-то, чуть меньше похож, но в одном месте он чуть больше похож, чем вирус из летучих мышей на SARS-CoV-2. И что, если вот эти два вируса, их как-то объединили, а потом еще добавили туда особую последовательность из 4 аминокислот в один из его белков, который кодируется 12 нуклеотидами, для того, чтобы он лучше заражал клетки, так называемый фуриновый сайт. Так вот, что если так сделали? Ну, давайте разбираться. RataG13, вирус из летучих мышей, действительно самый близкий на сегодняшний день из обнаруженных вирусов, но 96,2%, насколько это большой уровень сходства? На самом деле не очень большой, потому что в природе потребуется около 40-70 лет эволюции для того, чтобы из одного вируса получить другой. Это очень долго. У нас нет такого временного масштаба. Даже если в лаборатории это делать, все равно 15 лет в среднем потребуется, судя по тому, как быстро меняются другие похожие вирусы в лаборатории. Поэтому из этого вируса получить наш SARS-CoV-2 не получается. Но что если эти ученые использовали какие-нибудь мутагены, которые увеличивают частоты мутаций? С этим тоже проблема, потому что известные мутагены, они смещают частоты мутаций относительно друг друга. Есть разные классы мутаций, буковка А может меняться на У, Г на С, С на Г. И вот есть некий баланс этих частот. И мы посмотрели, что, собственно, с этим балансом у коронавируса SARS-CoV-2 в его недавней эволюции, до того, как он передался человеку. Оказалось, что по своему профилю мутаций он статистически неотличим от профиля мутаций, который привел к появлению коронавируса SARS-CoV-1, то есть вируса атипичной пневмонии, который появился в природе. То есть эти два вируса эволюционировали в похожих мутационных условиях, что намекает на то, что никто специальными мутагенами, ну, или оба вируса специальными мутагенами порождали, на самом деле еще третий вирус, с которым та же самая история. Вот. Ну, окей. А что насчет панголинового вируса? Может быть, его использовали? Ну, нет. Даже в том месте, где он более похож на коронавирус SARS-CoV-2, все равно по нуклеотидам не очень большое сходство. Тоже потребуется очень много времени для того, чтобы один из другого получить. Что любопытно, все же, анализируя вот мутации, которые есть у коронавируса SARS-CoV-2, мы обнаружили такую интересную штуку, что после того, как вирус передался человеку, уже начал в нас мутировать, у него действительно изменился баланс этих однобуквенных изменений, этих мутаций, а именно в 10 раз почти увеличилось количество мутаций из Г в У. Почему так произошло, мы на самом деле не знаем, но есть у меня одно спекулятивное предположение, я подчеркиваю спекулятивное, потому что оно не доказано, но я его тем не менее извожу, потому что но интересно. Дело в том, что коронавирус, когда поражает наши клетки, вызывает очень сильный окислительный стресс. А окислительный стресс приводит к тому, что Г намного чаще может мутировать в У. Не буду вдаваться в подробности как, но это известно. Так вот, у летучих мышей окислительный стресс очень сильно подавляется. И это отчасти причина, почему летучие мыши могут быть резервуарами для огромного количества вирусов и при этом особо не страдать от этих вирусов. То есть они могут их переносить, но при этом у них не возникает таких сильных симптомов. Так вот, если мы понимаем эту спекуляцию, то она как раз очень хорошо вписывается в то, что раньше вирус эволюционировал в летучих мышах, а потом передался людям, у людей другие условия, и поэтому изменились частоты мутаций. Тут надо сразу разбить один параллельный миф про то, что якобы, и это очень многие СМИ печатали, летучие мыши не болеют коронавирусом SARS-CoV-2. Это не так, были экспериментальные работы, где летучих мышей заражали SARS-CoV-2, и они болели. Тут надо мне раскрыть конфликт интересов, раскрытый конспирологами. Дело в том, что я, вот видите, топлю за природное происхождение коронавируса, а я ведь русский. А русские все работают на Путина. А Путин хочет с китайцами построить базу на Луне. Что я могу про это сказать? Когда у меня будет свой домик на Луне, рядом с домиком Путина, я всех вас приглашаю. Вот. Но вернемся к науке, к фуриновому этому самому сайту. Что это такое? Сайт — это не сайт в интернете, сайт — это некоторая последовательность аминокислот или нуклеотидов, в данном случае аминокислот. Есть у коронавируса 4 аминокислоты, которые распознаются специальным белком, который называется фурин. Он разрезает S-белок коронавируса, и это позволяет коронавирусу более эффективно проникать в некоторые наши клетки. И что любопытно, вот этих 4 аминокислот нету у двух ближайших его родственников, у панголинного вируса и у RataG13. Поэтому, вставили генные инженеры. В чем проблема с этим аргументом? Их очень много. Первая проблема заключается в том, что вообще-то в природе такие сайты фуриновые возникают постоянно у разных независимых вирусов. Это коронавирусы разные, красненьким и синеньким. На дереве эволюции этих вирусов показаны организмы, вирусы, точнее, у которых появились фуриновые сайты, у которых есть фуриновые сайты. И у многих из них, у родственников, нет фуриновых сайтов, то есть независимо появлялись. Это неудивительно, потому что 4 аминокислоты – это фигня. Но такие же френдовые сайты возникали в том числе и у вирусов гриппа в гемагглютинине, тоже независимо, у большинства вирусов гриппа нету этого френдового сайта, у некоторых он есть. Но нам продолжают конспирологи доказывать, что вирус создан искусственно, говорят, смотрите, а вот мы присмотрелись к этой нуклеотидные, уже последовательно 12 нуклеотидов, которые кодируют эти 4 аминокислоты. А там есть 5 буквок, которые разрезаются генно-инженерным ферментом. Ага, специально генные инженеры вставили для того, чтобы потом разрезать было удобно. Но проблема в том, что у генных инженеров есть сотни таких ферментов. И если мы посмотрим, какова вероятность найти хотя бы какой-нибудь сайт в 12 нуклеотидах, который хоть чем-нибудь бы доразрезался, то эта вероятность превышает 99%. Вы всегда можете найти какой-нибудь сайт в такой последовательности, сказать, что вот генные инженеры его туда встроили для того, чтобы потом было удобно разрезать. Но еще одна особенность этих 12 нуклеотидов, видите ли, там есть 6 буквок CGG, которые кодируют 2 аргинина, 2 аминокислоты аргинин. И вот так вот у коронавирусов не бывает. И тоже все СМИ в это пишут. Мне потребовалось 5 минут для того, чтобы найти коронавирус у кроликов, у которого тоже есть CGG, и он кодирует 2 аргинина. Бывает. Окей, а что еще бывает у коронавирусов? Ну, например, у летучих мышей в одном из коронавирусов есть 10 из 12 нуклеотидов, соответствующих этой вставке. Бывает и так. А бывает, например, коронавирус у кошек, у которых вообще есть все эти аминокислоты, которые есть у SARS-CoV-2, включая не только фуриновый сайт, но еще и буковку P перед ним, PRRAR. И представьте себе, там нет CGG-CGG, правда, но там есть CGG-CGA, и CGG-CGA встречается так же редко, как CGG-CGG у коронавирусов. Значит, ученые сделали еще и кошачий коронавирус. Очень подозрительно. Давно они этим занимаются. На самом деле, в этом фуриновом сайте SARS-CoV-2 есть одна особенность, которая как раз очень хорошо согласуется с его естественным происхождением и не лабораторным. Это последовательность его аминокислот. Видите ли, генные инженеры, они предпочитают работать с такими последовательностями, с которыми уже раньше кто-то работал, про которые что-то известно, которые уже изучены. И вот так сложилось, что для фуринового сайта есть консенсусная последовательность. То есть, скажем так, общепринято считается, что он должен выглядеть так, хотя, конечно, он не обязан так выглядеть. Это в этом консенсусе, в третьей позиции, третья аминокислота – это буква R или буква K. И в работах, в которых реальные генные инженеры реально встраивали фуриновые сайты в реальные вирусы, они использовали этот консенсус, что неудивительно. И в третьей позиции встраивали R или K. А у SARS-CoV-2 почему-то там A. Ну, видимо, решили всех запутать эти генные инженеры, чтобы никто не догадался, что они это делают искусственно. Ну, окей, но все-таки, может быть, дыма без огня не бывает. Хотя бывает. Смотрите видео в интернете. Ну, действительно, может быть, они специально пытались скрыть тот факт, что они его сделали с помощью генной инженерии, специально накидали такую кучу мутаций, неправильный фуриновый сайт сделали и все такое. Ведь есть же технологии, которые позволяют ученым целые бактериальные хромосомы синтезировать. Ну, что ж там про вирусы это? Вирусы, короче, их можно сделать. А проблема с этим аргументом в том, что, ну, вообще-то говоря, ученые, когда они занимаются созданием какой-то искусственной молекулы, там, допустим, ДНК для бактерий или РНК для вируса, они действительно могут создать все, что угодно. Но мы не умеем предсказывать, как поведет себя, скажем, вирус, в который мы внесли мутацию в каждом 25-м положении, у которого там, 4% его генома изменено. Мы не можем. Мы можем примерно прикинуть, что случится, если мы один ген поменяем, если мы заменим пару букв, если мы поменяем какой-то сайт. Но и этот вирус совершенно не отвечает ни на какую гипотезу научную, которую можно было бы проверить, непонятно, зачем такое делать. То есть это уже такая чистая конспирология. Ну хорошо, на самом деле, помимо искусственного происхождения, которое мы разобрали, возможно, утечка из лаборатории природного вируса. Это две разные вещи. И вот, например, очень уважаемый ученый Евгений Кунин это подчеркивает. Он говорит, что, конечно, искусственное происхождение – это бред, а вот ну, про утечку – это уже к следователю. Пусть разбираются. Есть, например, такой очень уважаемый человек, которого зовут Элайзер Ютковский. Мне он очень симпатичен. Он автор книги, которая называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». И он написал пост у себя в Фейсбуке, где он приводит аргументы про то, почему он думает, что именно природного происхождения вирус сбежал из лаборатории и оценивает эту вероятность, по его мнению, в 80%. При этом он очень сильно жалуется на то, что вот все эти конспирологи его достали, потому что они приводят тупые аргументы про искусственность вируса. Из-за этого вот люди вроде меня эти тупые простые аргументы разоблачают. Так вот лихо. А вот его классные аргументы они не могут разоблачить, поэтому они их просто даже не касаются. Вот, поэтому мы коснемся аргументов, которые приводит Ютковский, со всем уважением к нему. И напротив каждого его аргумента я буду приводить свой как бы контраргумент, который, на мой взгляд, сильно склоняет версию в сторону природного происхождения, а не природно-лабораторного происхождения, ну или, по крайней мере, не хуже. Ну что говорит Ютковский? Он говорит, смотрите, утечки из лабораторий бывают, это не то чтобы прямо невероятное событие, поэтому ну вот исходная вероятность может быть не очень маленькой. На это я отвечаю, что, смотрите, во-первых, да, действительно, были несколько десятков примеров, когда люди в лаборатории заражались опасными вирусами, но в природе это происходит намного чаще. Ни одна утечка лабораторная не была новым вирусом. Под новым можно подразумевать, например, вирус, который хотя бы на 1% отличается от какого-то вируса, который уже был когда-то изучен и известен. И в природе контактов между человеком и опасным вирусом происходит намного-намного больше. Я приведу один пример. Возьмем вирус бешенства. Это совсем другой вирус, который совсем по-другому передается, но тем не менее. Почему я привожу этот пример? Потому что единственный способ подцепить бешенство – это взаимодействовать с зараженным животным в природе. Иначе вы его не подцепите. Значит, в Китае за 55 лет было 120 тысяч случаев бешенства. Это небезопасных контактов между людьми и животным, зараженным неким вирусом. И это только один вирус. При этом, по современным оценкам, в природе есть несколько сот тысяч вирусов, которых мы еще не нашли, которые встречаются у млекопитающих и потенциально могли бы заразить человека. Мы видим, что это несопоставимо по сравнению с десятками случаев заражений ученых в лаборатории. Дальше. Говорится про то, что у Ютковского, что в Уханьском институте вирусологии занимались экспериментами по усилению функций вирусов. Это правда. Но в природе такие эксперименты происходят в гораздо больших масштабах. Я только что привел цифру. Сотни тысяч вирусов, которые потенциально могут перейти к человеку, у млекопитающих, которые все это время мутируют. И мутируют, если у них появляется мутация, которая позволит им перескочить к человеку, то это произойдет, и мы знаем примеры, когда это происходило. Далее, о чем говорит Ютковский. Он говорит, что ближайший родственник этого коронавируса SARS-CoV-2 был найден в пещерах в Юнане, и потом этот вирус по совпадению привезли в Уханьский институт вирусологии. И это правда. Но я уже только что объяснил, почему RATA-G13 не является предком коронавируса SARS-CoV-2. Это другой вирус, и как тот факт, что другой вирус привезли в эту лабораторию, доказывает, что вирус произошел, или подтверждает, что вирус утек из этой лаборатории. Это достаточно разные вирусы. Ну хорошо, движемся дальше. Ютковский говорит, что в случае, когда была атипичная пневмония, то источник природной его утечки достаточно быстро обнаружили. В частности, оказалось, что вирус, похожий на вирус атипичной пневмонии, обнаруживается у цветов, у него сходство там 99%, вот, и это установили в течение менее чем за год. Это правда, но, например, поиск летучей мыши, из которой изначально этот вирус передался этим цветом, это заняло уже более 10 лет. Это не такая простая задача – найти источник этого самого вируса. Но к этому аргументу, мне он вообще сам по себе кажется не очень сильным, и поэтому я ему бы противопоставил аналогичный, может быть, не очень сильный, но все же аргумент, что вообще-то в Китае были примеры утечек, в том числе вируса атипичной пневмонии, не из Уханьского института вирусологии. Из Уханьского института вирусологии не было ни одной утечки, насколько мне известно. Вот. Но были утечки в Китае и атипичной пневмонии, и бруцеллеза. И во всех этих случаях находили источник этой утечки, конкретное место, конкретно кто виноват, что произошло, все это расследовалось, и никто этого не скрывал. Ну, может быть, в этот раз решили скрыть, но это не показывает, что общая практика не в этом заключается. Дальше утверждается, что Уханьский институт вирусологии должен был немедленно раскрыть все свои факты, доказывающие, что они не создали этот вирус. Ну, вообще, не очень понятно, какие именно факты они должны были бы предоставить, но тем не менее, что они предоставили? Они сразу сказали, что у них есть похожий вирус, RATA-G13, они его прочитали, публиковали, предоставили ученым на изучение. И второе, что они сделали, это они сообщили о том, что они провели тесты на антитела всех своих сотрудников, и эти тесты дали отрицательный результат. И если мы доверяем китайцам, можете им не доверять, но если мы им доверяем, то тогда это исключает утечку, если все сотрудники Уханьского института вирусологии тестируются отрицательно на антитела к этому вирусу. А если же вы не доверяете китайцам, тогда чего вообще вы от них хотите? Какие бы аргументы они ни привели, какие бы документы, данные, ясно, что все эти документы поддельные, сфальсифицированы, перезаписаны задним числом, и ничему нельзя доверять. И поэтому ваше мнение о том, правда это или нет, вообще не должно измениться. Вот. А, собственно, вот такие я могу сделать противопоставления, но мораль этой истории на самом деле немножко в другом, а в том, что мы видим, как легко в современных СМИ распространяются заведомо фейковые новости. Вот про эти заряженные аминокислоты, все газеты про это напечатали. Про этот вирус создан, значит, генными инженерами и по статье Nature Medicine. Про это тоже все СМИ напечатали, на Первом канале обсуждали, что, возможно, это американцы сделали вирус, потом подставили китайцев, естественно. Вот. И так далее. Очень меня бесит, когда научные факты искажаются в угоду каких-то политических или сенсационных или прочих хайповых инфоповодов. Когда непроверенные данные псевдоэкспертами озвученные вот таким образом циркулируют. И мой призыв заключается ко всем там, журналистам, не только. Проверяйте, пожалуйста, свою информацию, прежде чем ее вбрасывать, особенно когда эта информация кого-то обвиняет в том, что они совершили преступление. Вот. Ну и в науке совершенно нормально, честно сказать, что вы не знаете, когда вы чего-то действительно не знаете. И в случае с происхождением коронавируса мы даже не знаем, кто был первым пациентом, мы даже не знаем, где он заразился, было ли это действительно в Ухане, или, допустим, где-то на какой-нибудь ферме заразился человек, потом он два дня, у него был латентный период, когда он никого не заражал, он приехал в Ухань на рынок торговать своими животными, по дороге заразил кого-нибудь в метро, потом заразил кого-нибудь на рынке, вот, а потом заразил кого-нибудь где-нибудь еще. Мы не знаем. И это нормально, и не нужно придумывать теории, выдавать их за истину, когда они не имеют под собой научных подтверждений. Вот, спасибо за внимание.
3: Рано благодарить за внимание. Но давайте сначала посмотрим результаты голосования. Как проголосовали наши зрители онлайн. Большинство все-таки запередался людям от животных. Но вот 58 считают, что утек. И это, кстати говоря, мостик к следующей части нашего шоу, потому что сейчас начнется мясо.
4: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
3: Не совсем на сцене, так сказать, за океаном, дома, в эфире. Константин Лисков, PhD, Case Western Reserve University, Cleveland, Огайо. Константин, слышите меня?
5: Да, привет. Меня слышно?
3: Да, конечно. 10 минут.
5: Замечательно. Саш, привет. Спасибо большое за отличный доклад. Ну, а теперь давай немножко поругаемся.
2: Давай.
5: Я впишусь за Элайзера Ютковского, хоть он мне не родственник, но... По-моему, твои аргументы как-то немножко слабы. Ты пишешь, что там лабораторные утечки не произвели ни одного нового вируса. На самом деле это из серии филологии и терминологии. Не очень понятно, что значит новый вирус. Вот, вирус, который утек из лаборатории на одну мутацию, отличается от природного. Это новый вирус или нет?
2: Нет.
5: Нет?
2: Нет. А я сказал 1% во время устного выступления. Я предложил критерий в 1%. Он, понятное дело, что условный. А ближайший вирус SARS-CoV-2 отличается на 4% из известных. Вот. Но я взял поменьше. Ну, чтобы...
5: То есть просто вот 1%, и он уже должен быть новым.
2: Ну, пусть
5: да?
2: будет.
5: А
2: ну,
5: если
2: пусть
5: 0,99, то значит уже не новый.
2: Нет, ну, в смысле, 1% отличия.
5: Это вопрос терминологический. Ладно, поехали дальше. Люди на порядке чаще встречаются с вирусами в природе, чем в лаборатории. Ну, понятно, тут надо нормализовать на количество людей, которые встречаются с вирусами, потому что мы вот работаем в лаборатории, мы каждый год проходим технику безопасности, потому что мы приходим в лабу, там у нас огромная коллекция всяких очень страшных патогенов, с которыми, во-первых, мы работаем, а во-вторых, с которыми работает человек, который рядом с нами из другой лаборатории. Поэтому мы встречаемся с этим каждый день, и, в общем, если нормализовать на количество людей, которые работают, тут еще непонятно, как это вообще считать.
2: А можно сразу, чтобы ответить? И очень кратко отвечу, что я говорил не просто про встречаемость, я говорю про случаи заражения. Реальных случаев заражения в лаборатории их несколько десятков, а реальных случаев заражения только бешенством – это реально заражение. 120 тысяч. А сколько раз там встречался человек с бешеным животным? Наверное, больше. Не всякая встреча с бешеным животным приводит к заражению.
5: Мы на самом деле не знаем, как это считать. Поэтому...
2: Но случаи заражения-то мы знаем.
5: Бешенство – это вообще странный пример, потому что патоген, в принципе, другой. Значит, передача инфекции, в принципе, вообще другой. Я не знаю, чем он тут был нужен.
2: Нет, я его специально привел именно потому, что в случае с бешенством, в случае заражения человека автоматически означает, что как минимум человек с этим животным встретился. И при этом способ передачи я как специально выбрал более сложный, чем воздушно-капельный
5: там,
2: путь.
5: Там просто очень легко увидеть, как он встретился. Тоже мы не знаем, кто на кого чихнул, кто где что потрогал, там в класс пальцем залез.
2: В случае с бешенством все очень просто. Тебя укусила собака или летучая мышь, ну, скорее собака, вот, и ты заразился, и значит, ты с ним встретился.
5: Мы не должны сравнивать яблоки с апельсинами. Ладно, едем дальше. Природа занимается экспериментами по усиленной функции вируса в гораздо больших масштабах. Я вообще не знаю, как вы сравнили масштабы, поэтому как-то странно.
2: Я упомянул, что в природе существует несколько сот тысяч вирусов, потенциально способных заразить человека. Это примерно то, что ученые изучают в своих лабораториях. То есть количество этих вирусов сотни тысяч, и они постоянно мутируют в сторону усиления своих функций, потому что эволюция работает в сторону усиления функций.
5: Эволюция адаптируется. Так, при смене хозяина тем более. А в лаборатории мы можем что угодно делать. То есть тут, вообще говоря, непонятно, о каких масштабах ты говоришь и как их сравнивать. Так, RAT-G13 не предок SARS-CoV-2. Да, это так. Повторный визит в ту пещеру не выявили SARS-CoV-2. Если мы посмотрим отчет ВОЗ, ты, по-моему, пропустил его, значит, там страница 130, они пишут, что кладок, который принадлежит SARS-CoV, встречена исключительно в провинции Юнань. Это 2000 километров от Уханя, где началась эпидемия, примерно как от Москвы до Тюмени. То есть, и это было написано со слов доктора Шенглиши, которая им там это все рассказывала. В общем, с ее слов, то очень большая географическая разделенность между там, где это клады вируса вводятся, и там, где началась эпидемия. И, в общем, как бы отсутствие предка SARS-CoV-2 в повторных образцах вообще ни о чем не говорит. Как бы в пещере Китум в Кении уже там сколько лет, 40, наверное, прошло, там до сих пор Марбург в этой пещере не нашли. А дальше. Природное происхождение предполагает существование неизвестного вируса в природе. Лабораторное происхождение предполагает, значит, в природе лаборатории. То есть ты хочешь сказать, что меньшая вероятность. Ну, как бы это вроде бы так, если бы доктор Ши не собирала целенаправленно коллекцию природных коронавирусов в поисках родственников первого SARS-а. По ее словам, она собрала где-то 19 тысяч образцов, из которых 2500 были положительны на COVID. И она собрала это все в одном месте, в Уханьском институте вирусологии. Там собралась наибольшая концентрация патогена, разных патогенов в одном месте. И как бы... Ну, можете сами подумать, что вполне может быть, что и в лаборатории, и в природе, и в самой большой коллекции вполне может существовать природный вирус,
2: который может быть. Все, что есть в ее коллекции, есть в природе. И еще больше.
5: В природе, конечно, есть больше. Но у нас...
2: Вот. Мы же говорим по вероятности.
5: Которые периодически открывают студенты.
2: Больше, это же больше, чем меньше.
5: Что?
2: Ну, больше, это же больше, чем меньше. В природе их больше. А мы говорим про вероятность. Мы сейчас говорим не про возможности, правильно? Спор начинается с того, что мы признаем возможность обоих сценариев. Окей, оба сценария возможны. Дальше мы оценим вероятности. А где больше вирусов? В природе.
5: Где чаще открывают пробирки с высоким титром вируса? В природе или в лаборатории?
2: В природе, потому что в природе больше заражений. В лабораториях было всего 30 заражений за всю историю человечества. Ни одной, кстати, в случае в Уханьском институте вирусологии, а в природе только бешенство 120 тысяч людей, заражений в 50 лет.
5: А? Надо нормализировать на количество людей, которые...
2: Так нет, так, я поэтому и говорю про...
5: Гораздо меньше.
2: Я же поэтому говорю не про количество контактов, а про количество заражений. Нас же интересует, откуда конкретный вирус взялся. У него он мог произойти из одного из заражений, которые есть у людей в природе, когда они взаимодействуют с животным, или от одного из заражений, когда человек в лаборатории с кем-то взаимодействует. И вот первых в тысячи раз больше, чем вторых. Поэтому более вероятно, что наш случай заражения принадлежит большему множеству, чем меньшему множеству.
5: А на самом деле здесь вероятность может вообще не играть роли. Потому что одного раза хватает. Ну, так, дальше. В случае утечек атипичной пневмонии в Китае, имеется в виду в 2004 году, две утечки было, так, нашли, в общем, что типа раньше они признавали, значит, они и сейчас должны признавать. На самом деле аргумент слабый, потому что, ну вот раньше нашли, признали, а этот раз или не нашли, или не захотели признавать. Ну и что?
2: Ну, а это то же самое можно сказать и про аргумент Ютковского, что тогда вот быстро нашли в природе вирус, но в этот раз не удалось, потому что, ну, как, не так искали, уже искали.
5: В общем, поскольку нормальное следствие не проведено, мы пока не можем полностью исключить гипотезу утечки. Дальше, значит, институт немедленно информировал о том, что у них был RAT-G13. А на самом деле, ну, там примерно через 2 месяца после начала эпидемии он это информировал, но, однако, он не представил, и, насколько я знаю, не представил каталога всех 2500 коронавирусов в их коллекции, потому что, ну, вообще говоря, надо представлять полный каталог. Огласите весь список, пожалуйста. Дальше. Были проведены тесты на антитела PCR. Значит, про PCR там речи в докладе ВОЗ не было, была только про сероотрицательность сыворотки только команды, которая работала на доктора Ши. То есть там не было, во-первых, там не было независимого анализа образцов. Это вот то, что китайские товарищи сообщили комиссии ВОЗ, вот то они и записали. Независимого анализа не было. Результатов образцов обслуживающих персонала, который носил мусор из Biosafety Level лаборатории, также неизвестны. Вот. Ну, кстати говоря, вот ты пропустил почему-то моя... Ну,
2: потому что я менял свою презентацию. Я, когда вы мне прислали замечание, я пошел и адаптировал свою презентацию. Вам, видимо, ее не прислали новую.
5: Ладно, черт. Значит, по поводу отчета ВОЗ о происхождении SARS-CoV-2, тут вопрос на самом деле один. Сколько времени комиссия ВОЗ пробила в Уханьском институте вирусологии? Ответ – один день. 3 февраля 2020 года, больше ничего она там не делала. Записала свой отчет со слов китайских товарищей, которые, ну, что сказали, то сказали. У нас такого не было. Дальше, более интересные вопросы. Значит, на каком уровне биологической защиты группа доктора Жанглиши вела работы с природными рекомбинантами коронавирусами летучих мышей? Ну и тут пояснишь, в чем разница между BSL-2 и BSL-3, где должны люди работать с коронавирусами.
2: Я знаю, там еще будет у вас один вопрос. Давайте, поскольку я тоже хочу свою презентацию, то вы дадите еще свой следующий вопрос, а потом я на оба отвечу сразу.
5: Замечательно. И дальше опишите метод Virus Rescue, спасение вируса, которым пользовались лаборатории Жанглиши, судя по их публикациям, для того, чтобы изолировать природные вирусы из фекальных образцов летучих мышей. А также как эта процедура могла внести вклад в адаптацию предка SARS-CoV-2 к приматам.
2: Да, вот это вот очень интересные вопросы, большое за них спасибо. Можно мою, пожалуйста, презентацию включить? Начнем, да, секундочку, начнем. Я по порядку начну со второго сначала, потом я не забуду про первый, не переживайте. Значит, что такое Virus Rescue? Это процедура, которую можно сделать, если у вас есть какие-то образцы вируса, которые у вас нет живого вируса, чтобы его прямо взять и начать размножать его в клетках, вы можете пытаться его воспроизвести в виде сначала молекулы ДНК, которая позволит вам сделать клетки, которые будут этот вирус производить. И для этого вам достаточно просто даже знать последовательность этого вируса. Вам нужно, можно даже не иметь биологического объекта. Вы можете на химическом синтезаторе напечатать фрагменты этого вируса, можете получить из каких-то образцов с помощью фермента, который называется обратная транскриптаза, вы можете получить с РНК последовательности ДНК какого-то вируса, все это потом можете соединить. И здесь на слайде как раз приводится пример работы современной, уже после начала пандемии, когда ученые ровно это сделали для SARS-CoV-2. Они взяли его последовательности, какие-то синтезировали, какие-то сделали из РНК, сделали ДНК, получили ДНК-овую последовательность, которую они ввели в клетки, которые называются Vera-6. Это клетки приматов, если не ошибаюсь, это эпителий почек или что-то в этом роде. И в них, этих клетках, показали, что можно производить этот вирус. Вирус производится, заражает другие клетки. Они в этот вирус еще добавили такой ген, чтобы эти клетки светились, чтобы было видно по свечению, где вирус находится. Вот такая замечательная работа. И понятно, что поскольку используются клетки приматов, иногда используются, то в этих клетках приматов теоретически можно было бы себе представить, что вирус адаптируется к этим самым приматам и будет их более эффективно заражать. И если бы в этой лаборатории таким занимались, то вот вам потенциальная схема для утечки вируса. Фишка заключается в том, что есть две особенности. Сейчас, секундочку. Куда делся слайд? Ну ладно, бог с ним, он не нужен. Есть две особенности вируса SARS-CoV-2, которые... У меня есть список литературы, если что, вот по этому QR-коду. Желающие могут просто ссылки потом найти, потому что здесь нужны ссылки. У коронавируса SARS-CoV-2 есть две интересные особенности, которые очень противоречат этому сценарию. Первая особенность заключается в том, что были эксперименты, когда SARS-CoV-2 культивировали в таких клетках, и оказалось, что вот этот самый фуриновый сайт, про который так сильно говорят, он у них теряется в этих клетках. Теряется или мутирует, как будто бы он не просто не нужен, а вреден при культивировании в клетках. И это плохо согласуется с сценарием, что он либо так появился, либо вообще сохранился, если такая процедура проходила. А вторая проблема заключается в том, что SARS-CoV-2 имеет такую особенность, что он умеет хорошо обходить иммунную систему. Он как будто бы очень адаптирован к тому, чтобы избегать иммунную систему. У него есть так называемый гликановый щит. И эта особенность тоже не хорошо уживается при культивировании клеток по той причине, что когда вы культивируете клетки, там нет иммунной системы. А для того, чтобы такую особенность поддерживать, или тем более, чтобы она появилась там, должен быть отбор в пользу уворота от иммунной системы. Поэтому сценарий с пассированием мне кажется крайне маловероятным. Вот. Да, нет. И...
5: Во-первых, в клетках есть иммунная система. Это система интерферонов и система диаминаз, которая innate immune system, то есть врожденная иммунная система, она в клетках вполне есть, и VeroSX тоже не исключение, и что VeroSX на самом деле дофига экспрессирует собственный рецептор, рецептор ACE2, который эндогенный, а то, что там фуринный сайт пропадает, но там есть на самом деле куча других протеаз, которые могут заменять фурин.
3: Коллеги, у меня есть идея. Саша, Константин, у меня идея есть. Минуту. Давайте мы устроим ваши дебаты отдельным, отдельной трансляцией.
2: Я не против.
3: Просто я боюсь, что у нас не успеют зрители тоже позадавать вопросы. Давайте мы устроим отдельную битву такую. Константин, вы не против?
5: Это мне опять 6 утра в воскресенье вставать.
3: Ну, чуть мы время сделаем удобное. Саш, ты как?
2: Я не против.
3: Вот, давайте мы так сделаем. Спасибо, Константин, большое. Мне было интересно. Я думаю, и зрителям тоже, и Саше тоже, наверное. Well done. Вот, а сейчас я попрошу зрителей проголосовать, оценить, насколько вредным был наш вредный оппонент. Был ли он добрым другом? Или, может быть, он был интересным собеседником? Пожалуйста, перейдите по ссылке, проголосуйте, потому что нам еще предстоит сегодня выбрать самого вредного оппонента дня. И как бы нам не пришлось приз отправлять, так сказать, в штат Огайо.
2: 30 секунд мне дай.
3: Саш, ну подожди, 30 секунд, сейчас вопросы будут. У тебя еще сегодня дебаты, у тебя сегодня бенефис. Так что дай мне сейчас 30
2: я
3: секунд.
2: Я буду плохо выступать на дебатах, если буду знать, что я не ответил на вопрос. Дай мне 30 секунд.
3: 15.
2: Хорошо, 15 секунд, я уложусь. Вот, я хотел показать вам лаборатории разного BSE уровня. Я не буду про них ничего говорить, кроме того, что видите, там химзащита, все такое, автоклавы. Даже на втором уровне автоклавы есть. Вот. А вот так выглядит лаборатория BSL 0. Вот.
3: Вот. Спасибо.
2: Это Суханьского рынка, если что.
3: Спасибо. 15 секунд прошли. Итак, вопрос тебе хочет задать и задает Леонид Куприн, который спрашивает, какой самый простой и убедительный довод в споре о происхождении ВИЧ и ковида вы бы посоветовали использовать в споре с конспирологами, чтобы вызвать у них разрыв шаблона, и если не убедить, то хотя бы заставить задуматься?
2: На самом деле в этом проблема, что если прямо вот конспиролог, да, то я предпочитаю в таких случаях вообще, ну, понятно, сначала мы не знаем, что конспиролог. Мы сначала приводим какие-то разумные аргументы, видим потом, что, ну, все, заговор. Тогда я обычно ухожу в риторику и троллинг. И мой любимый троллинг заключается в том, ну, хорошо, вот вы так говорите, а докажите, что ученые не сделали. Ну, а докажите, что вы не сделали. Или докажите, что я не сделал. Может быть, я работаю на темное правительство, там, может быть, со мной лучше не спорить. Вот. И вот на некоторых конспирологов это производит впечатление. Вот. Но, а так, если серьезно, если про нормальные аргументы, но в случае с вирусом иммунодефицита,

0: Семен иммунодефишенс, так это или нет, мы поговорим с кандидатом биологических наук, специалистом как раз-таки по рукокрылым, то есть по летучим мышам, с Александрой Понютиной. Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Итак, давайте прямо вот и начнем с самого главного. Страшное это животное или нет? Почему люди их боятся, это понятно. У некоторых такая внешность, нос какой-то вот весь изломанный. Кстати, почему у них такая внешность?
1: Ну, внешность у них такая по очень разным причинам, я об этом, наверное, расскажу. Но я сразу хочу ответить на главный вопрос. Конечно, это животное совершенно не страшное. И по сравнению со многими другими животными, это животные прям совсем-совсем почти для нас не страшные. Главное, они очень полезные на самом деле. Мы этого подчас не замечаем, но если бы в нашей жизни, вот скажем, в средней полосе не было летучих мышей, нам приходилось бы гораздо хуже.
0: То есть вы хотите сказать, что все животные равны, но некоторые животные равнее?
1: Безусловно. Конечно, я как человек, занимающийся летучими мышами, безусловно, люблю их гораздо больше, чем других. Но, придерживаясь объективности, я хочу сказать, что действительно именно для человека летучие мыши – это, как теперь говорят, оказатели экосистемных услуг. То есть летучие мыши оказывают нам очень большие экосистемные услуги. И фермеры, которые занимаются, как опять же теперь принято говорить, органическим сельским хозяйством, то есть сельским хозяйством без удобрений, они используют экосистемные услуги летучих мышей. И во многих странах, где вот такое хозяйство развито, сейчас строят специальные домики для летучих мышей, чтобы на плантациях у себя держать большие колонии. И там мышей собиралось как можно больше, потому что чем больше у фермера будет мышей на его участке, тем лучше будет его хозяйство. Почему это происходит? Потому что летучие мыши – это основные потребители насекомых в ночной период. Если в дневной период основные потребители насекомых – птицы, то ночью практически никакие птицы вообще не активны. А уж из насекомоедных птиц ночных, пожалуй, есть только козадои. Угу. Летучих мышей же, которые, по крайней мере, вот у нас в нашей полосе активны ночью, как минимум 8-10 видов, которые питаются именно насекомыми, только насекомыми, и ловят их в очень большом количестве. То есть за ночь мышь может съесть примерно массу собственного тела. Угу. Понятно, что она не может это съесть за раз, она тогда просто не сможет взлететь, ей надо будет долгое время переваривать. Но в течение ночи, поскольку происходит переваривание, то в целом мышь потребляет где-то массу насекомых, сопоставимую с собственным весом. Понимаете, это огромный объем на самом деле, потому что животные живут колониями, их может быть очень много, и поэтому такая колония у вас на плантации – это прям замечательная защита ваших растений. И уже показано во многих работах, что такое использование летучих мышей позволяет просто снижать объем пестицидов, ну, даже в обычном хозяйстве, очень существенно. Так что, безусловно, летучие мыши должны быть отнесены просто к очень-очень полезным животным. Теперь, что же касается облика. На самом деле, вот мыши с таким, как вы говорите, очень специфическим агротическим обликом, со странными носами, с такими листочками на морде – это в основном тропические обитатели, и нам с вами с такими здесь вокруг нас не встретится. Но действительно у них есть очень... Хотелось бы, конечно, они очень красивые, но в основном это Юго-Восточная Азия, это Африка и Южная Америка. Вот такие удивительные по физиономиям летучие мыши. Надо сказать, что вопрос, почему же у них такие выросты на морде, очень давно волнует исследователей. И раньше бытовала такая гипотеза, что эти выросты помогают им в определении того, откуда приходит ответ на их эколокационный сигнал. Дело в том, что летучие мыши ориентируются практически в основном при помощи эхолокации. То есть они издают сигнал ртом или носом, а потом ушами ловят отраженный звук и при помощи эха определяют картинку вокруг себя. И таких сигналов они издают огромное количество на очень высокой частоте, что позволяет им очень детально, ну, как таким высококлассным эхолотом, определять всю структуру окружающего пространства. А зрением пользуются очень немногие из них, только фруктоядные. И даже их не принято называть летучими мышами, их называют летучие лисицы или летучие собаки, крыланы. Но дело в том, что наука о родстве, молекулярная филогенетика, которая позволила на основе генов строить картины родственных связей, сегодня показывает нам, что все-таки крыланы – это не какая-то отдельная ветвь летучих мышей, которая обособилась

0: очень рано. А это ветвь, которая более или менее внутри группы, поэтому называть ее каким-то отдельным словом, наверное, не совсем правомерно. Вот с точки зрения их происхождения. Да.
1: Но они же тоже сумеречные, в общем, Саша. Они же сумеречные животные.
0: Нет, нет, нет. Крыланы могут прекрасно летать ночью. И они,
1: это конечно, я про зрение. Вы понимаете, да, к чему я клоню?
0: Конечно, конечно.
1: Зрение.
0: Они в течение всей ночи активны, и у них очень крупные глаза. Если вы возьмете крылана в руки, ну или не в руки, а просто посмотрите на его фотографию, вы увидите, что у него огромные глаза. И это совершенно нормально для ночных животных. Если вы возьмете любую ночную обезьяну, какого-нибудь ночного хищника, вы увидите, что у них у всех огромные глаза.
1: Да.
0: И по глазам вообще можно сразу сказать, животное ночное или дневное. То есть вот вам показывают фотографию зверя, которого вы никогда не видели. И вы говорите, ой, это ночной зверь, смотрите, какие у него глаза. Да? Вот. И у крыланов глаза ночных зверей. Почему они могут обходиться без эхолокации? Тут все очень просто. Они кушают фрукты, спелые и сочные. И чтобы найти себе еду, им надо только нюхать. А глаза им нужны исключительно для того, чтобы не врезаться в какое-нибудь препятствие, чтобы просто долететь на запах фруктов.
1: Но, тем не менее, эхолокация-то у них есть в зачаточном виде.
0: Не совсем. Эхолокация есть только у одного из видов крыланов. И эта эхолокация ему нужна, потому что он ночует в пещерах. А в пещерах совсем темно. А когда совсем темно, ни большие глаза, ни огромные глаза тебя уже не спасут.
1: Саш, а вот это значит, да, если мы совместим вот два тезиса, которые вы только что сообщили, что, во-первых, летучие лисицы и летучие собаки – это группа, которая находится внутри группы там какой-то более широкой других летучих мышей, и при этом у нее нет эхолокации. Это значит, либо они эту эхолокацию, потеряли, и Б, значит, все остальные приобрели до того, что рассогласуются с тем, что вы сейчас сказали, да?
0: Да, я понимаю, конечно, проблему. Более того, я как раз этой проблемой много занималась. И моя позиция такова. Предки летучих мышей приобрели эхолокацию еще на ветвях деревьев, а не в полете.
1: Да.
0: И стали
1: мы
0: в целом
1: рассказывали
0: крупнее.
1: Об этом достижении. И вопрос в другом. Мы все-таки про вредность и полезность вот рассуждали. Значит, мы с крыланами, кстати говоря, на них очень удобно перейти к вопросу о вредности и полезности.
0: Вредности и полезности, да. Да, обязательно.
1: Почему?
0: Потому что именно крыланы – это те животные, из-за которых изначально люди начали говорить о том, что надо уничтожать рукокрылых.
1: Да.
0: И произошло это в основном вот в Индии и в некоторых других странах Юго-Восточной Азии.
1: А не в Африке, где есть слухи, что они переносят эболу?
0: В Африке это даже немножко позже, но в Африке тоже есть с этим проблема. И эболу они действительно переносят, я сейчас об этом расскажу. Но это в основном летучие мыши, не крыланы. Но дело в том, что, как вы знаете, вообще в Азии очень активно сводят тропические леса, и вместо них сажают фруктовые плантации.
1: Да, да. Это, к сожалению, это факт.
0: Во-первых, тропические леса, ну, это место жизни крыланов, и они там едят то, что растет на деревьях, да? То есть у них уничтожают их место жизни, а вместо этого сажают то, что им, в принципе-то, нравится, наверное, даже не меньше, если уж так честно говорить. Сажают концентрированную еду. То есть место, где можно в саду питаться там несколько недель даже, наверное, в одном саду, колония крыланов может кормиться. И поэтому в этом отношении крыланы стали очень существенными вредителями. То есть они прилетают, и они съедят у вас вот весь зрелый урожай. Причем даже в таких вот странах не совсем тропических, как Израиль, это тоже существенный вредитель, там только один вид обитает крыланов, но они могут вот на финиковых плантациях очень капитально испортить фермеру жизнь, если они придут на вот финиковые деревья и там покушают. И поэтому фермеры от них надевают специальные мешки, которые не дают животному подобраться к плодам. Но эти мешки также и от птиц работают, а от крыланов они работают хуже, потому что крыланы, в отличие от птиц, они могут мешок прогрызть и добраться все-таки до сочного фрукта. Или не очень сочного, если это финик.
1: Они вредители-то поневоле, понимаете? Если уничтожили их среду обитания, куда деваться-то бедным крыланам? Им что-то есть нужно. Вот они и едят.
0: Я это понимаю,
1: среду обитания.
0: А вот фермеры, они, к сожалению, рассуждают по-другому. Их тоже, с одной стороны, можно понять. С другой стороны, конечно, когда мы уничтожаем первичное место обитания, мы должны понимать, что мы как-то должны это компенсировать и как-то за это нести ответственность. Что же касается всяких тропических болезней, связанных с летучими мышами, увы, здесь все не прекрасно. То есть действительно летучие мыши переносят и эболу в Африке, и такую довольно неприятную вещь, как непах в Юго-Восточной Азии. Это такие гипиновирусы.
1: Угу.
0: И в Юго-Восточной Азии лихорадку денге они тоже переносят. Но надо сказать, что вот все эти вещи, они переносят более-менее наравне с другими млекопитающими.
1: Да, то вот я хотел об этом сказать. Разве только они это переносят?
0: Нет, абсолютно не только они. И надо сказать, что в принципе от летучих мышей как раз человеку передается не особенно много. Потому что человек с летучими мышами в целом по жизни не очень контактирует. То есть, если, например, с хищными мы давно установили взаимодействие, и собаки, и кошки – это наши спутники жизни, с лошадьми мы давно установили взаимодействие, и человек с ними очень тесно связан тоже там много-много-много лет, то с летучими мышами, в принципе, человек взаимодействует только в очень специфических ситуациях, например, в Африке, в Юго-Восточной Азии, там, где человек начинает активно вклиниваться в тропический лес, и там какую-то хозяйственную деятельность организовывают. И вот в этих местах действительно происходят вспышки передачи вирусов от летучих мышей к людям. Ну и, по-видимому, отчасти наоборот. В другую сторону тоже передачи происходят. И надо сказать, что вот по лихорадке Эбола как раз были исследования с картами, когда по соотношению количества видов летучих мышей, распределению лесов и плотности населения строили прогноз, где будет происходить передача. И действительно, во многих этих прогнозируемых местах как раз точки передачи потом и обнаруживаются.
1: Угу.
0: Поэтому здесь нужно понимать, что если мы к ним приходим, их мир, то тогда они могут начать нас заражать, в частности. Но, например, в средней полосе, где люди давно сосуществуют с летучими мышами, но не очень плотно, например, в Евразии все-таки, ну, в Европе, по крайней мере, никто летучих мышей не ест. И это просто не является проблемой. То есть исследователи, которые в 20 веке работали с летучими мышами, почти никогда не работали в перчатках. И, в общем, ничем от них никогда не болели.
1: В отличие, Саш, я хотел сказать, в отличие от мышек просто, от которых мы можем поймать что угодно. Самые страшные болезни, какие только могут быть.
0: И тулеремия, и геморрагическая лихорадка, и чума. Это все грызуны, конечно. И любой исследователь, который работает с грызунами, он, в общем, ну не чумой, но тулеремией и геморрагической почти наверняка болел.
1: Да.
0: А исследователь, который работает с летучими мышами, вот ничем таким мышиным в средней полосе у нас он не болел. Но на нашем континенте все хорошо в этом отношении, а вот в Южной и Северной Америке, к сожалению, не так. Там совершенно другая эпидемическая картина. Там широко распространено бешенство, и там агентами переноса бешенства являются, в частности, летучие мыши.
1: Угу.
0: Ну, возможно, это изначально было связано с вампирами, хотя там переносят бешенство и все другие виды летучих мышей, совершенно не те, которые контактируют с человеком.
1: Саш, вы знаете, я хочу тут ремарочку сделать, что когда мы работали в противочумном отряде в моей, можно сказать, юности, нас предупреждали ни в коем случае не есть мясо верблюда, потому что оно может быть заражено чумой, а некоторые верблюды передают бешенство. Да, это же не только летучие мыши передают бешенство. Нужно все время оговариваться, потому что мы сейчас делаем акцент, а люди подумают, что вот это вот единственное. Я бы даже сказал, что это вид, который может передавать бешенство, в частности, ну, просто значительно в меньших масштабах, чем, скажем, псовые там или кто угодно.
0: Безусловно. Конечно. Для человека, живущего в Евразии, вообще, так сказать, даже это вопросов возникнуть не может. Конечно, здесь это лиса, это там непонятная собака, это, безусловно, вот агенты опасности в смысле бешенства, а летучая мышь даже не надо так рассматривать. Но в Южной Америке, конечно, опять же, там хищные тоже играют огромную роль. Там еноты очень много переносят бешенства. И практически все другие млекопитающие, вот хищные, по крайней мере, практически все. Но просто летучих мышей довольно много. И вот из-за того, что в Южной и Центральной Америке есть вампиры, которые питаются кровью, в частности, скота, то там, в принципе, могут случайно сесть и на человека, то там вот эта цепочка передачи бешенства от мышей к человеку, она как бы существует как вот реальный путь передачи. Да, потому что в Евразии это может быть только абсолютно случайно. И на самом деле до 21 века мы считали, что в Евразии бешенства на летучих мышах вообще нет. Но сейчас наши коллеги, которые стали выделять уже все практически отовсюду, вот молекулярные методы, это, конечно, великая вещь, и мы узнаем очень-очень много нового и местами очень неприятного. Вот в плане вирусов мы узнали, конечно, много того, чего бы мы предпочли не знать. И действительно выделили, иногда из летучих мышей в Евразии выделяют некоторые штаммы бешенства. Их совсем не... То есть бешенства на летучих мышах в Евразии очень мало. И в основном, насколько я знаю, это все-таки те штаммы, которые человек очень слабо вирулентны. То есть, скорее всего, даже если вас укусит мышь с этим бешенством летучая, вы от нее не заразитесь.
1: Слабо заразные. Но... Ну, давайте переводить термин.
0: Да, слабо заразные, да, конечно. Но в целом случаев известных вот передачи бешенства от летучей мыши к человеку в Евразии, по-моему, я знаю два за вообще всю историю науки более-менее. Ага. И они вот. Не очень, ну то есть они не очень подтвержденные. Это некоторые сомнения остаются, что действительно ли это было от летучих мышей, и действительно ли вот это так произошло, как мы думаем.
1: Саш, ну давайте вот к коронавирусу, да. Потому что вы знаете, сейчас же много в Ютьюбе разных, как говорил мой друг, ставя неправильное ударение, чтобы подчеркнуть компетентность данных людей. Один специалист, который популяризирует науку, вот говорил, вы знаете, у нас в средней полосе тоже есть летучие мыши. Но он математик по образованию, видимо, для него это было страшным открытием, что есть летучие мыши. Они вот есть, летучие мыши, их надо изучать, потому что они могут тоже переносить коронавирус. Вот давайте вот к этой истории вернемся, и где тут правда, где нет.
0: Да, значит, летучие мыши действительно переносят много коронавирусов.
1: Да.
0: И, ну, коронавирус – это для них обычная группа вирусов.
1: Ну да, Саш, тут, что, знаете, самое, как в той рекламе, да, извините, я вас перебью, не все коронавирусы одинаково полезны. Их много коронавирусов, их очень много, да, разных коронавирусов.
0: Вот большинство коронавирусов летучих мышей нам совершенно не опасно, то есть они на нас не переходят, и мы знаем, что они на нас не переходят.
1: Да. А некоторые перешли сразу... уже давным-давно, и мы с ними живем.
0: Я хочу сразу сделать обратный реверанс. На нас тоже живут несколько коронавирусов, которые вроде бы и на мышей не переходят. То есть мы, в принципе, тоже здесь агенты-носители коронавирусов.
1: Да.
0: Ну, у нас, правда, их меньше, чем у летучих мышей. Здесь летучие мыши нас опережают.
1: Ага.
0: Но у летучих мышей больше видов, поэтому понятно, что они лидеры здесь по сравнению с человеком. Но дело в том, что из того, что мы знаем сегодня, да, тот коронавирус, который вызывает COVID-19, это действительно исходно коронавирус летучих мышей. Это придется признать. Но сразу хочу сказать любителям, так сказать, строить конспирологические теории. К нашим летучим мышам, обитающим в России, коронавирус не имеет никакого отношения. Это коронавирус, который носили подковоносообразные летучие мыши. По-видимому, это была группа таких листоносых летучих мышей Старого Света. Как раз мы говорили об облике. Вот у них облик очень специфический, с таким большим количеством листков резных вокруг ноздрей. И у нас вы никогда их не встретите. То есть мыши очень интересные, и мы бы хотели их изучать, но вот на территории России такого не ловится. Поэтому жители нашей страны могут сразу в этом отношении снять с себя ответственность. Наши мыши этот коронавирус нам не передают.
1: Понятно.
0: По-видимому, действительно, это все произошло в Китае. Но самая главная интрига передачи от летучих мышей. Вот когда говорят, что этот там китаец съел летучую мышь, по-видимому, это не совсем правда.
1: То есть, изначально
0: было... Он что-то съел, но вопрос что? Какое животное он съел? Потому что изначально была гипотеза, что съел он, видимо, панголина. Это такая замечательная зверуга, она родственник хищных, относится к классу, который по-русски мы называем ящеры. Это млекопитающие, то есть наши с вами родственники, но они покрыты чешуей. И поэтому,
1: и они
0: действительно, они напоминают каких-то страшных вообще, так сказать, непонятных животных.
1: Шишку они еловые напоминают с лапками и хвостом. И
0: ну
1: они
0: да,
1: очень
0: это когда они свернутся, они действительно напоминают шишку. И они живут действительно в Юго-Восточной Азии, в Китае встречаются. И в Китае это страшно такой редкий и для традиционной медицины вот любимая ими группа животных. И поэтому они их там очень любят отлавливать на всякие такие препараты использовать. А вообще-то это запрещено, потому что животные очень редкие, их нигде немного, и, в общем, они в основном везде охраняемые, по крайней мере, в Китае. И когда ученые анализировали геном, собственно, SARS-CoV-2, то есть коронавируса, который вызывает COVID-19, они сначала посчитали, что вот панголин может быть промежуточным хозяином. То есть сначала вирус попал там с пометом, наверное, летучих мышей там в подстилку леса, там пангалин ковырялся, заразился, и потом его уже съел какой-то, так сказать, неудачливый человек. Но вот последние данные это не подтверждают. То есть, по-видимому, все-таки самый близкий коронавирус – это пока коронавирус вот этих вот подконосообразных летучих мышей. Но все-таки мы пока думаем, что было еще какое-то промежуточное звено. И сейчас это звено активно ищут. Вот будем ждать, кто же все-таки был съеден. Но нельзя исключить, что была съедена все-таки именно летучая мышь. У нас точного ответа на сегодня здесь нет.
1: Значит, что же получается, что этот самый пангалин словил от летучей мыши каким-то образом?
0: Конечно, потому вирус. Что на самом деле, когда мы говорим о передаче вирусов от летучих мышей к людям, надо понимать, что передача идет между всеми группами млекопитающих, по крайней мере. То есть огромное количество вирусов все время передается там от грызунов к хищным, от пангалинов к тем, кто их ест, то есть тоже к хищным, от грызунов к летучим мышам и так далее. То есть эта передача идет в животном мире постоянно. И вирусы очень сильно эволюционируют и приспосабливаются к новым хозяевам. То есть это все происходит. Поэтому передача там от летучей мыши к пангалину – это что-то совершенно не менее, так сказать, нормальное и не менее обычное, чем передача к человеку, от кого бы то ни было. И в целом вот для вирусов передача между крупными, то есть достаточно давно разошедшимися группами млекопитающих – это совершенно нормальный вариант. И вот здесь нужно понимать такую вещь. Вот, например, летучие мыши от нас находятся филогенетически, то есть по родству и по времени как бы отделения от ветки, которая дала потом человека, к ветке, которая дала потом летучих мышей, примерно на том же расстоянии, на котором находятся, скажем, парнокопытные или непарнокопытные, то есть лошади, то есть всякие олени, там, свиньи и так далее, лоси и прочее, и лошади. Примерно та и другая группа от нас на том же расстоянии. И спрашивается, а почему же мы там сейчас больше получаем от летучих мышей чего-то нового и неприятного, чем от лошадей или лосей, на которых охотятся, или оленей? И здесь, по-видимому, как раз такой момент, что просто мы с ними давно живем. Так же, как мы вместе. Давно живем вот с хищными, с кошками и собаками. И ну, если мы давно живем, то мы просто у них уже все взяли. Все вот у нас общее будет. А с летучими мышами мы все-таки не живем близко. Это все-таки отдельные случаи вторжения человека в природную среду, где действительно активно происходит передача. Поэтому здесь надо просто понимать, что это не то, что летучие мыши нам много передают, а там кошки и собачки, они передали много всего. Просто они это сделали уже там 2000 лет назад.
1: Понятно. Ну что ж, Саша, большое вам спасибо. Мы разобрались, и, наверное, мы кого-то успокоили, а в ком-то породили сомнения, я надеюсь. В общем, какой вывод мы делаем, дорогие сограждане? Наши летучие мышки для нас не опасны. Никто не доказал еще обратного. Мы живем не в тропиках, где есть возможность такого вот обмена и быстрого созревания этих самых вирусов в разных, так сказать, и передачи от одного организма к другому. Мы живем в совершенно других условиях, и поэтому не надо бояться, а летучие мышки – исключительно полезные существа, как нам Саша объяснила, которые регулируют численность насекомых, в том числе неприятных для нас. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на радио России. До свидания.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Никто не может полностью понять, что здесь произошло, как возникла ось мировой истории. Нам надлежит очертить контуры этого поворотного периода, рассмотреть его многообразные аспекты, интерпретировать его значение для того, чтобы на данной стадии хотя бы увидеть его в качестве все углубляющейся тайны.
1: Там на самом деле все довольно запущено. Там были свои трагедии, свои там Ромео и Джульетты.
2: А это жена номер 3. Она была молода.
1: Давайте вы его там замочите, а мы пойдем к вам, жены. Ну вот, копье ему в спину и привет. Вы встаньте вправо, вы встаньте влево, вы возьмете в руки метелки, вы машите, вы поете эту песенку. Это такая фишка действительно австралийских аборигенов. Чем-то надо занять. Мозг-то есть большой, он работает. И его критиковать нельзя, потому что он начальник. Даже если он вот очевидную какую-то дичь творит, ну, он начальник, ему положено.
2: Дорогая жена, у меня кончился мед.
3: Отстань от меня, ленивый неряха, собирай сам.
1: Там человек закурил, допустим, европеец, а все начинают орать: о, у него там дух во рту, он там дым пускает, давайте его нафиг проткнем копьем. Проткнули копьем.
4: Это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный руководитель портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
5: Здравствуйте.
0: Фильм «10 лодок» или «10 каноэ» снят австралийскими режиссерами Рольфом де Хиром и Питером Джиггером в 2006 году. Актерами стали настоящие аборигены Австралии, снятые в своей привычной среде обитания. Это первая в истории кинолента, где все персонажи говорят на родном языке австралийских бушменов – Йолнгу Матха. Действие разворачивается до прихода европейцев на австралийский континент. В основе сюжета лежит притча, предостерегающая главного героя от запретных отношений с женой брата. При бюджете в 2 миллиона австралийских долларов лента собрала в мировом прокате более 3 миллионов долларов США. Картина «10 лодок» взяла специальный приз жюри Каннского фестиваля в 2006 году, а также вошла в список 100 лучших фильмов мирового кино по версии журнала Empire.
4: В начале фильма рассказывается миф о водяной яме и рыбке, из которой произошел человек. А связано ли это как-то с географией, с тем, что австралийские бушмены селились рядом с пресными водоемами?
1: Ну, мифов о происхождении мира и человека, и часто это нераздельные на самом деле вещи, среди всяких разных народов великое множество на самом деле. Иногда они более-менее как бы похожи друг на друга, иногда они какие-то крайне специфические. И внятной связи между составом мифа и местообитанием вот сейчас этого конкретного народа часто никакого нет на самом деле. Потому что миф мог возникнуть там тысячи лет назад, когда эти люди жили где-то вообще не здесь, а когда они пришли на эту территорию, миф остался, а местность поменялась. Ну, так что в фильме «10 каноэ» там, да, как бы оно совпадает, потому что они там на лодочках плавают, то и дело. И, в принципе, в Австралии есть такие места, где воды хватает. Однако же большая часть Австралии – это весьма пустынное место, там с водой довольно напряженно. Ну, вот, а мифы про воду тоже есть. Вот, потому что, когда они шли в Австралию, предки австралийских аборигенов 50 тысяч лет назад, они шли вначале из Африки, потом через всю Азию по берегу Индийского океана, потом через Индонезию, там 100-500 островов переплыли, потом еще проливы по-любому до Австралии гребли, и там уже где-то в Австралии высадились, и то климат был влажнее, чем сейчас, на самом деле он стал суше. Так что современные мифы какой-то привязки вот к этой конкретной местности запросто могут не иметь и вообще не обязаны ни разу такого быть. Вот, но как бы там один из мифов. Вообще у австралийских аборигенов разных мифов великое множество. Это опять же с тем учетом, что далеко не все записано. А этнографы, конечно, старались, там довольно много работали, но это какие-то обрывки из отрывков. А большая часть племен была истреблена, и про них вообще ничего не известно. Ну, вот, но при этом какой-то жесткой схемы, там, логики в этих мифах вообще нету. Ну, в смысле даже вот по родству, да. Есть такой замечательный исследователь Юрий Березкин, который всю жизнь изучает мифы, ну и в том числе там про возникновение человека в том числе. Вот, и как раз вот Австралия у него все время и выбивается немножечко, потому что она настолько своеобразная, настолько сама по себе, и там есть огромнейшее количество мифов, которые никаких аналогов с другими не имеют. Вот, то есть во всем остальном мире обычно всегда какие-то аналогии можно найти, там более-менее родственные, да. А в Австралии тоже, конечно, такие есть, но огромное количество специфических собственных. Это в силу того, что Австралия была заселена очень рано, то есть, ну, порядка там 50 тысяч лет назад, может, там чуть поменьше, там 48, 45, 43. и находилась в жесткой изоляции. То есть если жители Евразии, они еще там друг другу могли рассказывать эти сказки, да, там были какие-нибудь перекочевки, какие-нибудь монголы там из Монголии добежали там до Западной Европы фактически местами, да, то в Австралии, ну это остров по большому счету, вот они как там заселились, так и сидели. И за 50 тысяч лет и внутри Австралии они могли насочинять что-то новое, да, что-то забыть. Ну вот, и между собой там тоже не так уж запредельно общались, а со всеми другими людьми планеты вообще никаких контактов не имели. Ну, так что миф забавный, да, но это один из многих возможных. У них нету монотеизма какого-то, и опять же, в каждой маленькой группке у них вот эта первая религия такая первобытная, она немножко своя. То есть нету какого-то свода писаного или там неписаного, и есть представление о каких-то духах. Но эти духи, они практически личные, потому что там же еще система фратриальная и клановая. То есть есть кланы, да, вот эти фратрии, которые расписаны по, ну, обычно животным, но иногда растениям или там явлениям. То есть, допустим, человек из клана кенгуру, а этот человек из клана ветра, допустим, да, а этот из клана там какого-нибудь растения специфического, ну, которое я там не знаю даже по названию, потому что оно местное аборигенское. И есть такие более-менее распространенные, есть какие-то очень редкостные. И, соответственно, у каждого из них есть свой набор мифов и представлений о собственном клане и о конкретной местности. Ну, потому что австралийские аборигены, они, конечно, кочевники, они там ходили все время, но у каждого вот этой группки, как бы, ну, такого племени, которое не совсем племя, есть своя территория. И все эти мифы привязаны жестко к территории. То есть если есть какой-то дух, допустим, там, неважно, он там основатель или не основатель, его деятельность видна на местности. То есть вот когда абориген живет, он знает, что вот эта гора возникла, когда этот там первопредок, допустим, взял кучу земли и сложил ее вместе. А вот этот ручей возник, потому что он там хвост волочил, ну, потому что он на самом деле кенгурой был, да, и он там хвостом махнул, и получился вот этот вот каньон, или там ручей. А это там еще что-то, он там, не знаю, плюнул, и получилось озеро. И у каждого свой такой набор мифов есть. Поэтому единого ничего нет. Вот. И то, что использовано в фильме, ну, это как бы один из вариантов. Причем это, кстати, реальный вариант, это потому что там снимали-то аборигены, которые как бы, ну, просто рассказывали, что есть. И они могут, ну, формально как бы даже противоречить друг другу, потому что про одну и ту же гору разные могут разное рассказывать. Но в их головах это не противоречит вообще ни разу. Вот. Потому что вот это мифическое время, когда все эти духи что-то такое творили, это нереальное как бы время. Вот, это было когда-то вроде бы в прошлом, но неопределенном. Вот, это, ну, надо как бы мозг свой немножко иначе включить, чем мы привыкли. То есть у нас есть годы, да, мы в школе привыкли, что было там античность, средневековье, новое время, современность. И там в таком-то году была Куликовская битва, а в таком-то году было там еще что-нибудь такое. А в этом мы не очень знаем, но мы знаем хотя бы там тысячелетия, да, там бронзовый век, там 4000 лет назад. У них не так, потому что у них нету никакой вообще истории и исторического вот мышления. Оно, ну, иногда его называют циклическим, но оно даже и не очень-то циклическое. То есть есть я, да, у меня есть папа, у папы есть дедушка, которого я, может быть, и не видел. Ну, даже если видел, то где-то там в детстве он уже помер к тому моменту, когда я взрослым стал. Вот, а про прадедушку я вообще ничего не знаю. Вот, то есть понятно, что так логически, наверное, он был, вот, но как бы кто же его видел. И поэтому ничего не меняется, потому что, ну, папа мой, да, и дедушка, которую я там раз-два видел там в жизни, они, в принципе, делали все ровно то же самое, что и я у них научился, собственно, да, вот, а дальше, там, двух-трех поколений, это уже мифическое время, и там уже жили духи, то есть они от этих духов отстоят очень недалеко. Даже в христианстве, да, вот таком жестко заданном, там, 7 тысяч лет хотя бы и то отсчитывают, ну, 7 тысяч лет, а у них два поколения, все, это уже духи, ну, вот, и у духов то же самое было, то есть не было какой-то последовательности создания, последовательности времен, поэтому не было такого, что вначале была сотворена вода, потом там земля, потом воздух, вот, а оно все как-то одновременно, и в зависимости от конкретной ситуации, когда аборигену надо объяснить какое-то явление природы, он из головы достает подходящий миф. Вот, ну, какой-то миф ему рассказал, опять же, папочка, вот, а какой-то он тут же на ходу сочиняет на самом-то деле. Ну, опять же, когда они с европейцами встречались, да, там надо было объяснить, откуда взялись лошади. Ну, они тут же сочиняли, откуда взялись лошади, и там встроенный миф прямо на ходу рассказывали, откуда это появилось. Ну, вот, или откуда вообще белые люди. Там не было никогда белых людей, появились, да. Ну, там что-то вытаскивали, какие-то там комбинации были вот этих мифов уже существующих. Поэтому у них верховного божества по определению быть не может, в принципе. Потому что куча групп живет в немножко своих как бы, конкретных условиях. Есть много-много-много маленьких вот этих мифов, которые какой-то системы не образуют по определению. Вот в этом смысле это как бы и не совсем религия в нашем понимании. Но вот у австралийских аборигенов действительно в эту сторону перекос был. Ну, опять же, может, там не у всех, как бы их много разных было, но это такая фишка действительно австралийских аборигенов, такая как бы геронтократия. То есть, опять же, вождей нет, да, главных нет, и шаманов прям специально таких особо нет, но есть лучше знающие мифы, те, которые там учредители каких-нибудь там караборий, да, собраний там и всяких плясок, которые учат, допустим, молодежь танцевать. Есть такие, по сути, учителя, которые там учат, допустим, кого-то охотиться, но это как бы не вожди и не самые главные люди.
4: А вы говорите, что в племени шаманов не было как такового?
1: Да, то есть, ну там как, сложно.
4: Но в фильме показано, что там есть у них все-таки шаман, который общается с духами.
1: Там нету шамана в таком смысле, как вот у сибирских народов или там индейцев, да, который вот, специализированный шаман, который бьет в бубен и прям вот только это делает. Но были так называемые учредители мероприятий всяких таких религиозных, мистических, ритуальных. То есть руководители ритуалов, которые люди, ну, наделенные в своем роде властью, которые во время совершения, скажем, караборе, ну, это вот собрание, да, такое там песен-плясок, руководят, что вы встанете вправо, вы встанете влево, вы возьмете в руки метелки, вы машите, вы поете эту песенку и как бы проводят репетиции, они разучивают эту песню, и он ими как бы руководит. Но это не дает ему каких-то особых прав в другой жизни. То есть он лучше знает просто обряд, да, последовательность действий, а у австралийских аборигенов там же тонкость такая, что у них вот эта ритуальная деятельность, она очень такая хитрая. А эти карабори могут длиться месяцами буквально. То есть они как бы там развлекаются по полной программе. Ну, жратвы-то, в общем-то, хватает, в принципе. Ну, им не сильно много надо. Поэтому они могут собраться и там 3 месяца подряд плясать. Как бы, почему нет, собственно. Что мешает? Прекрасно, можно так. Вот. Или там, ну, хотя бы несколько дней. Это вообще не вопрос совершенно. И есть какие-то вот люди, которые этим руководят. Вот. Ну, как бы его можно назвать шаманом, но это не совсем шаман. У него нет такой профессии. Но он более способный. И более того, вот там закадровый голос в фильме «10 лодок» — это очень известный такой, он же актер, он же там кто угодно, значит, абориген, который вырос в таком неконтактном племени диком, да, и он в детстве рос вот просто в буше, там охотился, кидал бумеранги, все такое, а потом влился в цивилизацию, стал киноактером. И вот он как раз из таких людей, которые очень хорошо умеют танцевать, знают кучу песен, и в половине, если не во всех вообще австралийских фильмах, где хоть как-то участвуют аборигены, вот этот товарищ, он или лично актером участвует, или он закадровый голос, как вот в этом фильме, или он ставит песни-пляски, или он консультирует, то есть он такой универсал. Такие вот люди, да, действительно есть. Вот. Ну и в фильме он такой тоже показан.
4: В фильме еще показано, насколько сильно племя боится магии. Да, они боятся оставлять волосы, свой помет, верят в то, что можно своровать их душу.
1: Это у них очень сурово было. То есть в этом смысле у них, конечно, мега мистическое такое магическое мышление. Известный же прецедент вплоть до того, что если колдун, например, поперек дороги кладет палочку, и все знают, что это палочка заговоренная, и значит, тот через нее перешагнет, тот помрет. Вот идет абориген, перешагивает палочку, ему говорят, блин, ты перешагнул палочку, он такой, ё-моё, и помирает. Вот, ну, может, не сразу, но там недельки через две он прям чахнет на глазах, перестает есть, тоскует и реально помирает. Вот. Ну и там же были такие даже приколы, когда европейцы уже, да, англичане, говорили, да ну фигня, типа, какая-то магия, давайте вот на меня наколдуйте, я не помру. Вот, они говорили, да ну, ты, понятно, не помрешь, ты же белый. Ну, вот, а на аборигенов это распространяется. Ну, вот, то есть такие вот доказательства на них не действовали. И просто вера в магию была настолько жесткой, что она правда работала. Ну, через самовнушение, очевидным образом, да. То есть это не потому, что это магия на самом деле есть, а потому что в нее очень сильно верили. Вот, и у них практически вся жизнь была этой магией пронизана. Ну, и в фильме там тоже так и есть. Ну, вот, то есть... Она, может, так внешне-то и не особо выражается, да, в жизни, то есть какие-то палочки, там еще что-то такое, но вот, тем не менее, он все свои действия будет подчинять вот этой магической стороне. Ну, в немалой степени потому, что там, конечно, пустыня большей частью в Австралии, но, в принципе, еды хватает, и они умеют ее добывать, даже, казалось бы, вот в угольной совершенно местности. Воспользуется куча времени, ну, чем-то надо занять, мозг-то есть большой, он работает. Вот. Ну, и начинается сочинение себе там всяких сложностей жизни. А потом, глядишь, без этого прожить уже и нельзя. Ну, то есть, если все вокруг говорят, что магия есть, ну, как можно в этом сомневаться? Он с детства родился, и все ему рассказывают про магию, вот, и примеры приводят.
4: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
0: Австралийское побережье было открыто путешественником Джеймсом Куком в 1770 году. Вскоре на материке появились первые поселения европейцев. На тот период численность австралийских аборигенов по разным подсчетам составляла от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Австралийские бушмены подвергались эксплуатации и истреблению. Как один из способов уничтожения аборигенов была создана туземная полиция. К 1921 году численность аборигенов составляла не более 60 тысяч человек. Власти Австралии начали создавать для них специальные резервации. В 1967 году коренные народы Австралии получили статус граждан и возможность свободно передвигаться по стране. Сегодня некоренные жители могут попасть на территорию проживания австралийских бушменов только по специальному разрешению.
4: По поводу бумеранга. Насколько известно, что бумеранг изобрели австралийские аборигены как раз, но в фильме он не показан. Насколько он распространен в охоте и вообще в быту?
1: На самом деле бумеранги из бивня мамонта, они найдены вообще там в Чехии, допустим, с датировкой под 30 там, с чем-то тысяч лет. Так что эта штука была далеко за, долго до аборигенов вот этих австралийских нынешних, да, и на самых разных территориях. То есть сама по себе идея взять какую-то палку и кинуть ее, она не сложна, прям скажем. Я вообще ни разу не сомневаюсь, что это австралопитеки еще швыряли какие-то палки там в каких-то птиц, допустим. Вот. Но вот в том виде, как все привыкли бумеранг видеть, такая изогнутая штуковина, да, которая еще к тому же должна там возвращаться, вот, это, конечно, фишка только некоторых австралийских племен. Далеко не у всех австралийских племен были бумеранги. Вообще были такие, где и нет. И даже у тех, которые были, они чаще всего были просто палками, и не обязательно далеко изогнутыми, которыми просто кидались. Вот, кстати, в фильмах про австралийских аборигенов часто показывают, как они это делают. Ну, иногда это просто вот они с земли подбирают палку и швыряют, как бы сбивают нормально. Ну, если там стая птиц летит огромная, там трудно не попасть. Вот, а они к тому же умеют это делать. А те, которые вот эти возвращающиеся бумеранги, это такая фишка некоторых племен, только особо одаренных. Вот, и они скорее делались не для охоты и не для практики, а просто как спорт. То есть, кто сделал самый клевый бумеранг и научился его так швырять, чтобы он прямо там в руку влетал, ну вот, это такой высший пилотаж, это особая такая фишечка, но она бесполезная, строго говоря. А настоящий бумеранг, ну, просто дубина, по сути дела, да, и там боевой бумеранг, его там не обязательно даже и бросать, можно просто по голове стукнуть, он вот такой вот длины, ну, это просто большая здоровая изогнутая палка. Ну, там, она может быть украшенная какая-нибудь там, зашлифованная, там, чтобы красиво смотрелось, там, что-нибудь такое, там, под рукоятку там что-то сделано место. Вот, а может быть просто коряга какая-то кривая. Вот, и вот, видимо, та группа, которая снята в фильме, им это было не надо, им копий хватало вполне себе.
4: А жилища, которые представлены в фильме, они делятся на два лагеря, грубо говоря, на холостяков и на женщин, которые воспитывают детей. Они действительно так жили?
1: Ну, опять же, в разных группах по-разному, но это нормальная ситуация, да.

0: мужчинам как-то ну, вообще нехорошо жить с женщинами, как так можно, да, и женщинам среди мужиков тусоваться тоже неприлично. Ну, вот, поэтому они отдельно. Ну, вот. Но на практике, как, они отдельно, конечно, да, под соседними какими-нибудь там камнями сидят, но там расстояние-то 20 метров между ними, вот, и ничего не мешает им там прийти туда-сюда, и в течение большей части дня-то они не сидят в лагере на самом деле. То есть что там сидеть-то на одном месте? Вот они ходят где-то и вполне себе общаются. То есть это фактически только на ночлег, вот это определено место. Ну, вот, и что, они там упали, заснули, то есть...
1: А за убийство соплеменника они проходят какой-то странный обряд, церемонию искупления. Почему они сразу не могли его убить?
0: Нет, все должно быть по закону. Как же? То, что это дикие охотники-собиратели, не значит, что они просто анархисты какие-то полнейшие. Более того, жизнь охотника-собирателя, как правило, в большей степени подчинена всяким установлениям и законам, ну, таким устным, понятное дело, да, нежели у цивилизованных людей. Это мы можем законы не читать. Вы читали когда-нибудь законы? Вот я лично нет. И ничего, как-то вот живем, да, ну, в первом приближении знаем, что что-то там нельзя, что-то можно, ну, вот, а потом что-нибудь натворим, какой-нибудь накосячим, нас будут судить, еще говорит, там, не знаю, не закона, там, это не освобождает от ответственности. Никто не знает, а у них все знают, потому что он с детства живет в этом обществе, и все точно знают, что можно, что нельзя. Соответственно, если он накосячил, как бы и сделал, что нельзя, да, ну, в данном случае как бы убил другого человека, хотя, в принципе, по их понятиям они все правильно, в общем-то, сделали, потому что он пришел-то, как бы, не спросясь, да, и они же там рассуждают как раз про это дело, что за хрен, как бы, приперся какой-то непонятный чувак, вот, ну, выясняется потом, что вроде как он и не со зла, как бы, да, вот, но, тем не менее, как бы, накосячили, убили, значит, должна быть кара некоторая, она там по-разному может быть, на самом деле, если бы это был один какой-то человек, его бы могли выгнать, допустим, из племени, как вариант, может быть, ответственность коллективная, то есть, если эта группа совершила большая, ну, там, два человека, да, их было, а если бы это была целая там толпа, вот, то им бы там война могла быть объявлена, или они должны заплатить чего-то, вот, ну, у них понятие платы у аборигенов такое очень относительное, там, как бы, у них ценностей нет материальных, поэтому это скорее для более крутых обществ, но, в принципе, это тоже предусмотрено, так тоже можно, или там женщиной отдать, то есть, вы убили нашего человека, отдайте нам женщину, она нам нарожает еще, вот, или можно договориться, и, допустим, вот есть два племени, а эти товарищи у этих убили одного мужика, те приходят, говорят, вы что сделали, нашего мужика убили, теперь давайте вы убейте своего мужика. Вот, те выбирают самого какого-нибудь гнилостного чувака, да, который нафиг никому не нужен, ну, какой-то вредный там, нехороший, и его прибивают. Вот, и все, говорят, мы его прибили, вот вам, пожалуйста, доказательство, там, как бы, голова на палочке, допустим, и все, мир, дружба, жвачка, как бы, все прекрасно. Вот, то есть там вариантов хватало, вот, но каждый раз это делается по закону, то есть каждый раз это делается по договоренности, для этого высылаются старейшины, в фильме это прекрасно показано, то есть они садятся и с чувством, с толком, с расстановкой договариваются, что давайте сделаем так. Вот, ну, а вариантов там много, потому что это куча племен, и опять же, это еще может меняться в зависимости от того, что за убитый, как бы, какую он ценность представлял. То есть одно дело, если это ребенок, да, другое дело женщина, третье дело там замужняя женщина, допустим, там незамужняя женщина, там молодой охотник или это старейшина какой-нибудь был, ну, тогда вообще жесткий косяк, как бы, что его прибили. Ну, вот, а может, это вообще какой-нибудь гонец был, ну, там у них была такая, допустим, ситуация, когда организуют караборе, опять же, тусовку, и надо собрать как бы народ из других племен, да, из других там обществ, ну, там, опять же, слово племя, оно такое очень скользкое в этом смысле, но из других семей. Назначается чувак специальный, ему там в руку даются, допустим, там пучок каких-нибудь там веток клевых, и все знают, что чувак с пучком веток в руке – это гонец, его трогать нельзя. Или на шею ему вешается какое-нибудь там ожерелье клевое, вот, и все знают, что вот у него там какая-нибудь раковина каури, допустим, значит, его трогать нельзя. Он как бы вот табу фактически, да, ну, табу это слово полинезийское, но там аналог, в принципе, в Австралии есть. И он посылается, он бегает с этим пучком, из этой каури, допустим, и всех созывает, там, через, там, такое-то время, там, наступит сезон дождей, допустим, да, собираемся в такое-то место, там, на такую-то речку, будем тусоваться. Вот, и бегает, как сумасшедший, там, по всей окрестности, там, за 1000 километров собирает, вот, его никто не тронет. Вот, а если он такой же придет без пучка, его и проткнут копьем, скажут, что за фигня такая пришла. Вот, там же как, территории-то охотничьи были довольно жестко определены, то есть если это вот семья, они знают, что вот это ее их территория, да, это место их тотема, допустим, там опять же какой-нибудь бандикута, и другим туда соваться не надо, а есть вообще священные

0: места, куда вообще никому нельзя соваться, кроме вот только тех, кому они принадлежат. То есть это вот, допустим, моя там семейная территория, да, там жили мои предки, там лежат чуринги, где-нибудь под камнями спрятанные, и чужим туда вообще ходить никак нельзя, потому что это мое святое место. Если он туда припрется, я вот 100% убью и буду прав, и мне за это ничего не будет, потому что он сам пришел, сам дурак.
1: Но они как-то обозначали эти территории или просто
0: Нет, там
1: договаривались?
0: не было никаких столбов знаковых, но просто все про это знали. А зачем обозначать, если это всем известно? Ну, вот, это же, заметьте, ситуация общества, где все знакомы, они все лично друг друга знают. А если, ну, они не знать, они не могут, потому что соседи, они на месте сидят. Они, ну, то есть это некая большая территория, по которой они, конечно, кочуют, да, но за пределы-то они далеко не уходят, если это вот не гонец такой специальный. Ну, гонец, он с пучком, как бы его сразу видно. А каких-то чужаков их, в принципе-то, особо и быть не может. Откуда им взяться? Потому что никто не пойдет за территорию свою, что ему там делать. Он не знает, как там еду добывать, да, какие там животные, растения. Ну, они все-таки локально там отличаются. И жизнь охотника-собирателя, она очень привязана, в общем-то, к определенной местности. Он точно знает, что здесь растет дикий ямс. Тут сидят какие-нибудь там, опять же, кенгуру, тут утки, тут какие-нибудь там рогозубы, допустим, там нерестятся, да. И он вот эту местность он знает. А на другой территории, то, понятно, там тоже кенгуру, коала, там и рогозубы, но где их там искать, как бы, да, непонятно. Вот. Поэтому он сам не пойдет на чужую территорию. Вот. Ну а если какой-то нашелся неадекват, который поперся на чужую, ну, можно его и прибить, в принципе, что они и сделали в фильме.
1: Еще один очень интересный был обряд, который показан в фильме. Это танец смерти перед уходом в иной мир. Все ли его исполняли? И насколько он был распространен?
0: Нет, конечно. Ну, вообще, когда речь заходит об австралийских аборигенах, там нету ничего, чтобы было универсальное. Здесь в фильме они собрали, конечно, такие яркие моменты. Ну, понятно, что это художественный же фильм, да, это не этнографическая зарисовка. Вот, но они собрали яркие моменты, такие как бы колоритные, харизматичные, ну и в том числе вот этот «Танец смерти». Но это не значит, что у других должно быть то же самое. И Австралия, она все-таки это целый материк, ну, как бы он большой. Ну вот, условия все-таки отличаются. Есть какие-нибудь, допустим, тропические дождевые леса Квинсленда, да, есть какая-нибудь совершенно убитая там пустыня на юго-западе, где вообще ничего нет. Ну, там даже фрезеральной системы не было, там ничего, бумерангов, там вообще ничего не было. Там были сообщества, где вся материальная культура укладывалась в 5 предметов, например, все вот 5 предметов, это вся материальная культура, больше ничего нет. Были гораздо более сложные, когда они там строили свайные поселки, и даже какое-то подобие вождей там появлялось местами. Вот. Были такие, где они в большей степени, допустим, собирали всякие растения и были на грани возникновения земледелия, ну, где женщины регулярно ходили на одно и то же поле, собирали там этот ямс, вот, и как бы они не сажали его, да, но они собирали все время на одном и том же месте, и оттуда до земледелия вроде как уже совсем недалеко. И, соответственно, и все вот эти обряды, и ритуальная сторона, она тоже капитальнейшим образом отличалась. Поэтому, ну, тут в фильме показано один из вариантов, ну, и такой довольно богатый, разработанный, как бы не самый дремучий, но как бы это один из, вот, можно было бы и другие.
1: По поводу Бирин-Бирина, который старейшина в их племени. Когда он просит мед, женщины на него кричат, возмущаются.
0: Но он там красной строкой через весь фильм хочет мед, да?
1: Да. Но меня поразило отношение к старейшине в племени, потому что женщины...
0: Он не старейшина, он
1: Но его
0: там
1: назвали...
0: чудной старик скорее, как бы. Там в том-то и дело, что у них нету понятия как бы вот старейшины как вождя. Есть просто старый человек, который, скажем, более опытный, и поэтому его уважают. А этот как бы смешной, прикольный чувак, который хочет мед. Вот. И, в принципе, если он что-то хорошо умеет делать, его за это будут уважать. Но когда он смешно клянчит мед у каждого встречного, поперечного, да, то как бы над ним будут угорать. И это не противоречие ни разу. То есть, если, например, он там умеет охотиться на кенгуру, ну, молодец, как бы за это мы тебя ценим и любим. Как бы ты нам приносишь кенгуру, мы его едим, спасибо тебе большое. Ну, вот. А если ты у меня клянчишь мед, то иди-ка ты нафиг, как бы я сам его тоже хочу. Вот. И для них это не противоречие. Это у нас всегда есть в голове некая иерархия, что вот есть кто-то главный начальник, да, и его критиковать нельзя, потому что он начальник, и даже если он вот очевидную какую-то дичь творит, ну, он начальник, ему положено. Вот. А есть кто-нибудь там вообще какой-нибудь непонятный персонаж, да, и пусть он там на все руки мастер, но у него статус социальный низкий. И поэтому мы будем там с ним обращаться на ты исключительно, да, там, Ивашка Алексеев там какой-нибудь, и там, ну, с ним разговаривать каким-то очень простым языком, там, неуважительно, да, вот, а, ну, при этом он как бы что-то умеет, ну, и молодец, там, дядя Ваня, там, да, а у них не так, у них как бы нету вот этой иерархии в голове. Если он умеет, молодец, не умеет, нет. Если он ведет по отношению ко мне как-то нехорошо, я не посмотрю, что он там старейшина, не старейшина, он нехорошо себя ведет. Ну, вот, я самодостаточная личность, я тоже молодец, как бы. Ну, вот, у них в каком-то смысле общество, каждый человек подчинен обществу, да, он как бы его часть и очень зависимый от этого общества. А с другой стороны, они более индивидуалисты, чем мы, потому что каждый конкретный абориген, он носитель всего комплекса знаний и всей культуры своего общества. Ну, вот, это далеко не так, как у нас. Я, например, лектор, я умею преподавать антропологию, да, ну, биологию в широком смысле. Но и то, как только я там куда-то в биологию, какую-нибудь там в генетику заезжаю, все равно накосячу наверняка. А как бы, не знаю, там, водить машину я не умею, скажем, да, или там какой-нибудь ядерной физики, вообще ничего не понимаю. Ну, вот, там, починить трубу я там в первом приближении смогу, но если она там сильно повредится, я уже ничего не сумею сделать. Ну, вот. А у них не так. У них каждый человек – это цельная личность, как бы он все умеет. Он и охотиться может, и палкой-ковырялкой там выковырить что-нибудь, да, и пятое-десятое, и мифы все прекрасно знает. Но кто-то чуть-чуть получше все-таки, ну, индивидуальность никуда не девается, да, кто-то похуже. Ну, вот. А вместе, к тому же, еще это и общество, и он подчиняется еще и законам.
2: Одним из первых научных исследований австралийских аборигенов считается работа основоположников австралийской этнографии Альфреда Хауита и Лоримера Файсона. Книга Камила Рои и Курнаи вышла в свет в 1880 году. В 1948 году австралийский антрополог и религиовед Адольфус Элькин собрал подробное описание быта коренных племен в книге «Австралийские аборигены. Как их понимать?». В своем труде ученый доказывает, что коренные народы способны к прогрессу и к усвоению высокой культуры. Книга «Искусство в Арнхемленде» — совместное исследование Адольфуса Элькина и супругов-антропологов Рональда и Кэтрин Бернт. Работа посвящена своеобразным формам древнего и современного искусства аборигенов полуострова Арнхемленд. Первые исследования о туземной женщине принадлежат Филлис Кабери. Автор книги показывает, что положение женщины в племенной жизни австралийцев не было полностью подчиненным.
1: В фильме молодые люди жалуются на то, что старики забирают себе всех женщин в жены. И многие представители племени остаются без женщины. А действительно ли существовала такая практика?
0: Роль женщины, она просто хуже изучена, на самом деле, в австралийских сообществах, потому что было не так много этнографинь-исследовательниц, которые бы могли в это дело вникать. То есть такие были в Австралии, такие тоже известны, да, но намного меньше. И это только для некоторых примеров, такие, ну, там, нескольких племен буквально, а для большинства ситуаций нет. То, что молодые женщины и вообще женщины достаются старикам, это как бы да. Это у них было, и вот такая в своем роде как бы, ну, геронтократия, ну, немножко как бы в маленьких кавычках таких, это фишка австралийских аборигенов. И у них этим сильно отличалось общество от тех же там бушменов, скажем, или хадзе, или там индийских каких-нибудь охотников-собирателей, где такого не было. А у австралийских аборигенов есть. Вопрос, почему так получилось, честно говоря, не очевидно, но действительно так. И известно из этнографии, что иногда у них были столкновения на этой почве, когда, допустим, вот есть какой-то дед, да, он там собрал всех кто-то к себе, как бы, и никому не дает. Вот. А, соответственно, молодые аборигены, мужики, этим недовольны. И более того, тетки, вот эти жены этого старика, они этим могут быть недовольны на самом-то деле. И эти жены могут подначить молодых аборигенов прибить этого старика. Сказать, давайте вы его там замочите, а мы пойдем к вам, жены. Вот. Но другое дело, что у них, у аборигенов, вот эти брачные отношения довольно жестко были зарегулированы. Это вот тот случай, когда письменного свода законов нет, а в головах все очень четко поставлено. Потому что все же, опять же, по кланам, да, то есть нельзя вступать в брак с членами своего клана, а при этом он может быть, в общем-то, и не очень родственник, но как бы если это тоже из кенгуру, допустим, произошел, то как бы нельзя вступать в брак. Но только там с какими-нибудь, не знаю, там, клан какого-нибудь там бандикута, допустим, да, и там в разных группах это немножко по-разному сделано, но там довольно хитрые такие комбинации, а с другой стороны, это получается в своем роде такая жесткая социальная структура, очень удобная для общения с другими соседями, с какими-то. То есть, когда человек приходит в другую группу, И они, может, там даже на другом языке говорят, да, и ему родственные там, ну, совсем как-то отдаленные, но он тут же находит родственников, ну, формальных как бы таких. Реальных-то он, может, там не особо и знает, но он точно знает, что вот это его мама, это его папа, не буквальные, как бы, да, не биологические, но такие вот мистические. Это у него сестры, это у него братья, его примут, его накормят, и если он с ними договорится, как бы донесет до них, из какого он там клана, у него тут же есть родня, и в какую бы часть Австралии он ни пошел, там есть родня. Ну, главное прийти по правилам. Ну вот, а в фильме там товарищ пришел не по правилам, и вот там чем закончилось. А вот если он пришел по правилам, они с ним начинают говорить, да, что типа, что-то он подарков не принес, что-то он как-то мимо прошел, а к нам не заглянул, вообще там, наверное, это колдун там, да, наверное, там еще что-то не так с ним. Ну вот, а если он сделал все по-честному, как бы по-хорошему, его не убьют, с ним будет все хорошо. А если не по-честному, вот копье ему в спину и привет. Вот, но за счет этого, с одной стороны, какой-то порядок соблюдался, все-таки столкновений было не так много, и урегуляция общества вполне себе достигалась. Вот, но брачные отношения довольно жесткие. То есть, когда, допустим, кто-то достигает брачного возраста, в принципе, точно известно, за кого он пойдет замуж, ну, она пойдет замуж, да, или он женится. То есть, там выбора особо как бы не было. Чаще всего. Ну, и потому что и выбор брачных партнеров вообще-то, в принципе, ограниченных, там, 1,5 человека на всю эту пустыню, да, но точно известно, и более того, часто с рождения известно. То есть вот ребенок еще родился новорожденный, а уже там старики между собой договорились, кто на ком там женится в итоге, еще там через 15 лет или там, через 20 лет. И в этом смысле там были свои трагедии, свои там Ромео и Джульетты, когда их назначили старики еще при рождении, что вот они должны жениться, они там влюбились в кого-то еще. Ну вот, и из этнографии это известно, и там у них свои какие-то любовные песни есть, что вот он там пошел против воли стариков и убежал там со своей возлюбленной куда-то в пустыню, вот, а за ними еще долго-то потом гонялись, там кидали копьями, вот, но это было чревато выпадением из общества, такие вещи, и если человек из общества выпадал, он мог и помереть, на самом деле, потому что он как бы вне закона, его любой может убить, он как бы вообще чужой, он вообще животное, по сути, своей. Вот, это как бы уже нехорошо. Ну, а если они там вступили в брак, будучи из одного клана, это вообще финиш просто. Это совсем...
1: Что происходило, если молодая женщина не могла забеременеть от старого мужа?
0: Ну, тогда появлялись молодые персонажи, и старик кончался. Ну, они долго-то, как правило, не жили, на самом деле. То есть, конечно, старики периодически такие возникали, да, которые там могли прожить 80 лет, там, сколько влезет, но жизнь-то была нелегкая, ну, все-таки это пустыня, а культура аборигенов, она одна из самых низких вообще, которые на планете только были. То есть хуже, чем у них, это только тасманийские аборигены и какие-нибудь там огнеземельцы. То есть, в принципе, это уровень верхнего палеолита, по большей части, а местами даже еще и примитивнее. Ну, скорее в силу как бы деградации культуры, в силу ограниченности ресурсов, да, и возможностей вообще, в принципе, для развития, и, ну, нет контактов ни с кем, как бы культура не развивается и скорее даже скатывается обратно. Но из-за вот этой сложности жизни, продолжительность жизни очень небольшая получается, ну, там лет 30-40, вот, поэтому этот старик рано или поздно кончается, все, и приходят другие.
1: И там еще в фильме показано, как от при смерти старшего брата жены переходят к младшему.
0: Да. Ну, это не обязательно, но видимо, в этой конкретной группе это было так. Ну, это довольно регулярная такая вещь. Она, кстати, и в Европе была в Средневековье прекрасно, если я не ошибаюсь, ливерат это называется. Ну, могу, правда, врать. Но это нормальная ситуация, когда там какой-нибудь барон помер, да, его жена пошла младшему брату. То есть это вплоть до позднего Средневековья и в Европе присутствовало.
1: Ну а чем это может быть оправдано? Сохранением потомства внутри рода?
0: Это оправдано выживанием этой жены, на самом деле, потому что без мужика она не очень-то выживет, потому что это, опять же, пустыня, и хозяйство-то очень такое комплексное должно быть, то есть, ну, конечно, какие-то корешки-то она накопает и без мужика, но мясо-то иногда хочется все-таки, а мясо-то принесет только мужик. Ну, каких-то там кузнечиков она, конечно, собирает, вот, и какую-нибудь там мелкую дичь она там и сама руками поймает, но как бы ей будет нелегко, тем более, если у нее есть дети. Ну вот, и они должны все-таки жить семьей, ну для этого семья, в общем-то, и существует в природе. Они должны вместе быть, а женщина, ну, не должна быть покинута, как бы куда-то она должна достаться, и если есть правило установления в обществе, что она идет младшему брату, да, от умершего, и причем не запрещено иметь многих жен, ну, как бы все работает, все прекрасно, как бы все выживают. Если такое общество будет, оно будет стабильно, а те, у кого будет какой-нибудь там запрет, да, там на новый брак, допустим, что если она вдова, то все, она должна одна остаться, Но они просто выберут довольно быстро и все дела.
1: А если нет младшего брата, она может выбрать себе какого-то нового мужа? На стороне, например, из другого племени.
0: Это тоже у разных племен сильно по-разному. И там же еще стоит помнить, что вот это понятие «брат», оно не совсем буквальное, как у нас на самом-то деле. То есть под словом «брат» может иметься вполне биологический брат, да, такой вот как бы там старший-младший, а может иметься брат в виду, который как бы вот такой фратриальный, как бы клановый брат. То есть у него тотем тот же самый, то есть опять же у него тотем кенгуру, да, и поэтому это брат. Вот, но он может вообще там на другом языке говорить, из другого племени быть. Вот, и тоже понятие там старший-младший, но если родные-то там еще очевидно, как бы, да, кто старше, кто младше. А если он по тотему брат, там какой-нибудь тотем какаду желтого, да, и кто его знает, старше он или младше, потому что он родился вообще там за горой, и считать-то они не умеют, и сколько ему годиков, никто не знает. Ну, борода длиннее, значит старше, борода короче, значит моложе.
1: А в фильме актеры говорят на своем родном языке, сейчас попытаюсь его выговорить. Йонгу Мхата? Мхатха?
0: Это так. Да. Ну, я не буду пытаться лучше, да.
1: Ну, у него более 200 диалектов есть. На каком из них говорят именно эти актеры?
0: Ну, там на самом деле все довольно запущено, потому что нынче в Австралии этих языков сохранилось тоже очень немного от того, что было. Сколько их было, честно говоря, никто не знает, потому что, опять же, первые колонисты истребляли этих аборигенов там и не слушали, что они там говорят. Ну, вот, в последующем что-то, конечно, изучалось, но, во-первых, есть большой вопрос, как разделять эти языки, потому что есть много маленьких группок, каждая говорит на каком-то своем варианте, и вот это понятие диалекта, это, по сути, как бы, ну, специфика речи конкретной семьи, по большому счету, да, вот они привыкли с таким-то акцентом произносить слова и так-то выговаривать, там, допустим, г, г, там, да, и что-нибудь такое, вот, и лингвисты, когда это слышат, называют это диалектом, но он очень неустойчивый, он может поменяться в течение, там, буквально одного поколения, ну, тем более браки-то совершаются с какими-то соседями, вот, и довольно регулярно возникает ситуация диалектной непрерывности, то есть вот здесь они говорят на этом, здесь, в принципе, они все то же самое, но там, допустим, гэкают, да, а тут они еще немножечко отличаются, а тут еще немножко отличаются, а тут еще немножко, а тут вообще уже другой язык, который с первым абсолютно не понимается. И вот где провести границу и сколько тут языков выделить, большой вопрос. Поэтому в языке можно выделить, да, там чуть ли не сотни диалектов, но это сколько вот человек там есть в этой группе, столько и диалектов, по большому счету, получается. Ну, может, там не сколько человек, но сколько семей. И когда снимали фильм, там были представители разных племен, на самом деле, и которые говорят на разных языках. Вот, поэтому там в числе актеров этого фильма, например, был один, который единственный носитель своего языка. И как бы вот он сам как бы может на этом языке разговаривать, да, а никто другой на этом языке просто не говорит, как бы он последний такой остался.
1: А как они могли понимать друг друга?
0: Ну, он там и не очень понимал, как бы, ну, просто как бы вот из истории создания фильма это известно. То есть, ну, на каких-то там других языках. Ну, как правило, они же полиглоты на самом деле. То есть, если это семья, да, и, ну, они-то вон разговаривают там с 10 человеками своими, там, родственниками, да, а с другими-то тоже как-то надо общаться. И, как правило, любой австралийский абориген, он знает там 3-4, а некоторые там по 10 языков. Вот, и способность у них очень в этом смысле хорошая. Ну, английский они все знают прекрасно сейчас. Ну, вот, так что они могут общаться на каком-то языке соседей. Вот, он не обязательно должен быть какой-то особо распространенный быть. Просто вот этот конкретный человек этот язык знает. Ну, вот, но, строго говоря, они в фильме говорят на смеси. Поскольку для слушателя, зрителя, да, это, в общем, до лампочки, ну, он все равно не понимает ни одного слова, там местами есть вкрапление каких-то не тех, как бы, языков, и оно вроде гармонично, но, в принципе, это отражает реальность, потому что на самом деле вот аборигены, которые жили, ну, еще до европейской колонизации, они могли так разговаривать, то есть могла быть группа, где все говорят более-менее на одном, да, а один пришел со стороны, и он говорит на своем, но если его понимают, то и слава богу, как бы пусть говорит, ну, вот, так что это нормальная ситуация. Даже известны ведь прецеденты, когда, допустим, мужчины и женщины говорят на разных языках, потому что они же браки-то заключают с соседями, и, соответственно, все жены у них из другого племени, и они все говорят на другом языке. Ну, вот, и мужики, в принципе, их понимают, конечно, ну, неизбежно, но им как бы западло как бы говорить на этом языке. Это женский язык, что они будут на женском языке говорить. А женщины на мужском не будут, ну, она женщина, почему она должна на мужском? То есть понимать они понимают, но разговаривать будут на своем. Как бы мужчины на мужском, женщины на женском. Это два языка, они могут вообще там к разным языковым семьям, да, относиться. То есть это не то, что там диалект какой-то, да, или там какие-то женские словечки. В принципе, это в любом языке мира такое есть. есть, что там мужчины не будут там сюсюкать, например, да, а женщины не будут там материться. Но там не так, это просто разные языки разных языковых семей. Такое может быть. Вот. Иногда бывают специфические охотничьи языки, которые используются только на охоте, или там ритуальные языки, которые только во время совершения какого-то обряда используются. Вот. И там даже вплоть там детские языки. Ну, детский язык, в принципе, у нас бывает, когда там, опять же, там уменьшительно-ласкательный суффикс, допустим, там в большей частоте. Вот. Ну, у аборигенов это гораздо меньше изучено, потому что там с детьми меньше работали. Но они вот полиглоты, это их такая особая особенность, замечательная. Чего мне, например, в жизни не хватает. На мой взгляд, фильм «10 лодок», он же «10 каноэ», это просто золотой фонд кинематографа. Всем смотреть в обязательном порядке.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: こんにちは皆さん。皆様にまたお会いできて本当に嬉しく思っております。ただいまのはつい最近ジェラール・ガンビュスと一緒に作った曲「愛のカフェテラス」でした。
1: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916 214-89-50 @yandex.ru.
2: Ну, немножко о том, почему я вообще об этом собираюсь говорить. Моим учителем в Московском университете был Борис Васильевич Кукаркин. Это известнейший исследователь переменных звезд, который, начиная как любитель, быстро сам самообразованием достиг профессионального уровня. Когда ему было 19 лет, он основал журнал «Переменные звезды», который существует по сей день. Вот тут есть присутствующие молодые авторы, которые много пишут «Переменные звезды». Сейчас это электронный журнал. Тогда это был бумажный журнал на английском и немецком преимущественно языках. И его издавал Борис Васильевич Кукаркин, 19-летний, который, насколько можно судить, если нумерация домов сильно не изменилась, жил в Нижнем Новгороде вот в этом вот самом доме. Вот это современное изображение. Я, к сожалению, не смог добиться от нижегородцев, чтобы они проверили, как вела себя нумерация домов в Плотничном переулке за эти годы, но вроде как здесь. Я его учеником стал где-то на третьем курсе или на втором даже курсе университета, это конец 60-х годов, и в этот момент Борис Васильевич увлекся новой для себя темой – шаровыми звездными скоплениями. И он в конце своей жизни, он умер в 77-м году, в общем-то, не особенно старым человеком, он в конце своей жизни выпустил книжку, я не туда нажал, книжку «Шаровые звездные скопления». Это такая монография-каталог. Это в основном каталог шаровых скоплений нашей галактики, но и с объяснением, как те параметры, которые туда вошли, а туда вошло море всяческих параметров, как они были получены. Так что вот он меня привлек к исследованию шаровых звездных скоплений, и я всю свою жизнь возвращался к этой теме, хотя большую часть жизни занимался совсем другими делами. Но и кандидатская моя диссертация, и докторская моя диссертация – это диссертация о шаровых звездных скоплениях. Почему вдруг докторская оказалась на эту тему, там я дальше немножко скажу. Это было для меня самого сильно странно. Вот этот слайд, те, кто был на моей лекции в большом зале, они его видели. И я сейчас подойду к теме нашей сегодняшней лекции ровно с противоположного конца, начиная с этого слайда, чем я подошел вот на той лекции по переменным звездам. Древние считали, что небеса – это что-то абсолютно совершенное. Что там звезды, вот они находятся, они должны все вместе двигаться суточным движением, не должно быть изменений взаимных положений, не должно быть изменений блеска. В общем, это все очень совершенно. Ну и были два вида объектов, нарушавших это совершенство. Это кометы. Очень плохо вообще, вот очень слабая указка. Видно? Вот, это кометы. Вот здесь комета Хейла-Боппа, многие видели. Здесь очень забавно, я несколько раз с этим слайдом читал лекцию, пока до меня дошло, что здесь происходит. Мне казалось, что это что-то типа памятника Ленину. Но нет, это мужик встал на какой-то холмик и показывает рукой на эту комету. Снимок сделан где-то в Бельгии. Это кометы. Да, это лучше. О! И от комет в старину сторонники воззрения о совершенстве надлунного мира отделались просто. А вот кометы – это объекты мира подлунного. Ну, на самом деле кометы дальше Луны, на кого это волнует? Они движутся среди звезд, поэтому мы от этого отвязались. И, кроме того, были новые. Сейчас называют новые и сверхновые звезды. Термин сверхновые – это уже 20 век, а в старину говорили про все такие вот звезды новые. А тут уже отвязаться от того, что это объекты мира надлунного, было невозможно. Почему здесь показан Тынский собор в Праге? В нем похоронен великий Тихо Браге. Ну, это памятник, могилка там рядом, но это не совсем она. А Тихо Браге прожил не слишком длинную жизнь. Существует легенда, что он умер от того, что постеснялся попроситься выйти за столом в присутствии короля и умер от разрыва мочевого пузыря. Но это легенда. На самом деле он тяжело болел, лечился лекарствами, которые по сегодняшним понятиям чистый яд, ну и, соответственно, себя отравил. Ну так вот, когда этот самый Тихо Браге был совершенно молодым человеком, когда ему было 26 лет, он увидел на небе лишнюю звезду в созвездии Кассиопеи. И эта лишняя звезда никуда не девалась, а среди звезд вместе с ними при суточном движении небесной сферы совершало суточное движение от одного края неба к другому. И это уже не спишешь за то, что это объект подлунного мира. И Тихо Браге был сильно удивлен. Настолько сильно удивлен, что по меркам того времени надо было садиться и писать трактат. Сейчас люди, я не знаю, в СМИ сообщают, а тогда писали трактат. Он написал трактат под названием «De Stella Nova», о новой звезде. Что интересно, в сегодняшнем Копенгагене есть кабачок с таким названием в самом центре. Так что Тихо Браге помнят, и я переплывал в этом году из Дании в Швецию на пароме под названием Тихо Браге. Так что человек запомненный. Ну так вот, давайте проведем такой эксперимент. Я вам задам вопрос. Кто из присутствующих видел новую или сверхновую своими глазами? Так. Нет, глазами. Вот три руки. Четыре. Четыре. Хорошо, Михаил Борисович, я заметил. Вот. Это о чем говорит? Здесь собрались люди, которым интересно и которые на небо глядят. Раз так мало из вас видело, значит, это событие, которое в жизни, если еще не знать, куда глядеть, а сейчас СМИ говорят, куда глядеть, ну, не часто можно такое увидеть. Так что неудивительно, что он сильно удивился. Итак, есть два вида звезд-гостей. И, казалось бы, разговаривая о шаровых звездных скоплениях, я сейчас буду говорить о новых сверхновых звездах. Нет, я буду говорить о кометах. Был такой французский астроном 18 века. Ну, астрономом он был именно в 18-м. В 19-м он уже мало что делал в астрономии. Шарль Месье. И Шарль Месье занимался ловлей комет. Это известный ловец комет. Широко известный. Но ему мешали на небе объекты, которые он мог спутать с кометами. И он составил каталог помех. Каталог тех объектов, которые можно спутать на небе с кометами. Вот так вот бывает в жизни. Ко мне сегодня подошел коллега и начал со мной говорить про каталог Месье. Он говорит, что они никак не могли понять, как он в 18 веке мог наоткрывать столько шаровых скоплений. Идея была такая, чтобы открыть шаровые скопления, надо увидеть горизонтальную ветвь. Я буду говорить об этом. Это особые, более горячие звезды в шаровом скоплении. Но Месье, скорее всего, не мог увидеть столько скоплений, где он мог достичь такие слабые звезды. Ну ладно, допустим, что хватает на эти звезды красные гиганты. Все равно не могло так получиться. И в этот момент до наших гаишевских астрономов, которые это анализировали, стало доходить, что, наверное, Месье все шаровые скопления считал просто туманными пятнами. Это тоже неправда. Вот здесь первая страничка каталога Месье. На ней видны записи про 5 объектов. Месье 1, Месье 2, Месье 3, Месье 4, Месье 5. Ну, те, кто опытные любители астрономии, они прекрасно знают, что Месье 1 Это крабовидная туманность. А вот месье 2, месье 3, месье 4, месье 5 – это шаровые звездные скопления. Вот они. И что про них написано? Смотрим. Месье 2 – туманность. Месье 3 – туманность. Месье 5 – красивая туманность. Месье 4 – скопление очень мелких звездочек. Так что он понял по Месье 4, что это звездное скопление. Но это одно из двух самых близких к нам шаровых звездных скоплений. Итак, мой заход от звезд гостей идет через кометы, через ловца комет Шарля Месье, который наоткрывал много шаровых скоплений. Всего среди 103 объектов основного каталога Месье 29 шаровых скоплений. Мой учитель Кукаркин страшно ругался, когда цитировали номера месье больше 103, потому что это сделал ученик месье. Он говорит, не бывает месье 104, не бывает месье 105. Так вот, месье 107 – это тоже шаровое скопление. Ну, мало ли что сделали ученики, они расширили его каталог со 103 до 110 объектов. Итак, много шаровых скоплений в каталоге месье, и чаще всего он считал туманностями. Ну, вот вам пример. Красивая картинка, шаровое скопление Месье 80. И чтобы понять, что это действительно не туманность, вам ничего особенно не нужно. Вы на современном снимке видите, что это не туманность, а звездное скопление, только оно столь плотное, что по центру все сливается. Но в довершении всех бед, в самом центре этого скопления в 1860 году вспыхнула новая звезда. Это вообще красиво. Я вам скажу вот что. Из всех соображений новые звезды в шаровых скоплениях должны быть. Но уверенных объектов на сегодня одна штука. Есть кандидаты, но уверенных объектов одна штука. Так что вот это событие крайне-крайне интересно. Пойдем дальше. Скопления бывают не только шаровые. Многие из вас слышали, что бывают скопления шаровые и бывают скопления рассеянные. По-английски open clusters – открытые скопления. Но, вы знаете, оба названия не слишком удачные. Если говорить об английском названии, то открытыми, то есть свободно распространяющимися в окружающую среду и при взаимодействии звезды могут уходить, являются и те, и другие. Если же говорить о рассеянных, ну не особенно рассеянные, вот смотрите. Рассеянные скопления, они потому, может быть, рассеянные, что они быстрее рассеются, потому что в среднем там меньше звезд, они быстрее развалятся. Ну, казалось бы, мы понимаем, в чем разница между шаровым и рассеянным скоплением. Но все не так просто. Мы об этом еще будем говорить. Каталог Месье был составлен только по наблюдениям из северного полушария. А вот когда полезли в южное полушарие, то оказалось, во-первых, что в южном полушарии больше шаровых скоплений. Почему больше? Ну, я не уверен, что в конце лекции я это внятно скажу. Скажу сейчас. Шаровые звездные скопления прилично концентрируются к центру галактики. И при этом центр галактики находится сильно в южном полушарии. Поэтому просто их больше в южном полушарии. Там их больше. И кроме того, там нет каталога Месье, там в ходу другие номера, в основном по новому генеральному каталогу NGC. Но есть два шаровых скопления, которые названы звездными именами. Одно получило греческое обозначение в своем созвездии, это Омега Центавра. Это вообще уникум. Это скопление и по массе, по количеству звезд и по светимости, оно вполне годится, чтобы быть отдельной галактикой. И, наверное, таковой оно и является. Но оно внешне мало отличается от остальных шаровых скоплений. Единственное, что я не знаю, насколько это заметно на экране, это шаровое скопление заметно сплюснутое. Оно второе по видимой сплюснутости среди шаровых скоплений нашей галактики. Но в первый случай это скопление, где сильно искажена форма поглощающим веществом, свет там поглощен на одном краю. А здесь ничего такого нет, просто это довольно-таки нормальная, по-видимому, выжившая центральная часть эллиптической галактики. И мы дальше увидим, что у этого скопления самый сложный звездный состав среди всех шаровых скоплений. Ну и второе из этих двух скоплений со звездными именами Это скопление 47-я тукана. Ну, действительно, ну, звезда, если смотреть невооруженным глазом. Я пытался найти в Южном полушарии в неподходящий сезон Магеллановые облака в театральный бинокль. Я легко нашел рядом с Малым Магеллановым облаком вот это замечательное скопление, но я не увидел Малое Магелланово облако. А вот это более-менее обычное шаровое скопление NGC-362. Вот у него нет звездного имени, но оно и похилее будет. Итак, доходим дальше. Главное различие между рассеянными и шаровыми скоплениями – не внешний вид, а звездный состав. Итак, где шаровое скопление, где рассеянное скопление? Вот так. Вот слева у нас рассеянное скопление, справа шаровое скопление. На глаз, по-видимому, не скажешь. Я, когда учился в университете, то по общему принципу нас всех погнали на картошку, и мой соученик, очень впоследствии такой завзятый астроном-наблюдатель Виталий Гаранский, выбежал с биноклем на улицу ночью, прибегает, глаза горят, я открыл новое шаровое скопление, его в списке нет. Это он увидел Мессия 11. Оно действительно очень похоже на шаровое скопление. Но по звездному составу шаровым скоплением оно не является. Вот молодое скопление, оно не шаровое, это молодое скопление. В нашей галактике практически все, если не сказать все, шаровые скопления – это объекты старые. А в других галактиках есть молодые шаровые скопления. Вот так вот нам повезло, у нас все шаровые скопления старички. Ну так я говорю все время звездный состав, звездный состав. Вот здесь тем, кто не является завзятыми любителями астрономии, придется сейчас на моей лекции немножко напрячься. Потому что для того, чтобы описывать звездный состав, я по всей лекции буду использовать диаграмму Гершпронга-Рессела. Значит, в разных формах, но обычно в форме абсолютная или видимая звездная величина против показателя цвета. Вот на этой картинке. Так, опять я забыл, что вот это надо брать. Вот на этой картинке здесь абсолютная звездная величина. Значит, обратите внимание, вот это вот уровень. Вот так. Абсолютная звездная величина Солнца. Большинство звезд, которые мы здесь видим, существенно слабее нашего Солнца. Вот это главная последовательность. Вот здесь она заканчивается и идет вот такая вот последовательность гигантов и сверхгигантов, и субгигантов и гигантов. Вот здесь горизонтальная ветвь, которая не шибко горизонтальна. А вот это что такое? А это линия охлаждения белых карликов. Такие картинки, когда я занимался вот в начале своей научной деятельности шаровыми скоплениями, таких картинок мы никогда не видали. Наши диаграммы кончались где-то вот здесь. В самом лучшем случае. Мы были очень горды, если мы сюда могли дойти. А здесь написано, что это сводная диаграмма Гершпронга-Рассела для скопления с содержанием металлов в 100 раз меньше солнечного. Тут надо прокомментировать две вещи. Первая вещь. О каких это металлах я заговорил? Вот тут надо сказать, что если вам не говорят конкретные элементы, а говорят грубо и тупо металлы, то у астрономов жаргон – это любые элементы тяжелее гелия. То есть спектры звезд шаровых скоплений очень часто, в большинстве случаев в нашей галактике, показывают, что линий металлов мало. Это прямое следствие реальной аномалии химического состава. Вот здесь взята картинка для скопления, где металлов, то есть элементов тяжелее гелия, по отношению к водороду, только так и можно смотреть, в 100 раз меньше, чем на нашем Солнце. Это действительно очень мало. На нашем Солнце тяжелых элементов 2%, а здесь в 100 раз меньше. Ну вот на этой картинке, эта картинка не столь тонкую показывает главную последовательность, это там, в общем-то, это реконструкция, иногда такие картинки бывают с космических телескопов, это хорошая картинка с наземного телескопа. Предельная звездная величина в видимых лучах 22-я. Кто плохо помнит, наш глаз видит до 6. пластинки московского, вот этого крымского острова, по которым мы так гордились в детстве, до 17,5. Здесь до 22 звездной величины. Поэтому здесь это близко к пределу, здесь довольно рыхло. На самом деле это тонкая, главная последовательность. Вот это последовательность субгигантов и гигантов. И вот это место называют точка поворота, где главная последовательность почему-то поворачивает направо. Почему? Это просто звезды закончили эволюцию на главной последовательности и начали подниматься по ветви гигантов. Здесь есть одна очень тонкая особенность эволюции. На более молодых населениях вот здесь вот разрыв. Просто вот те звезды, которые ушли с главной последовательности, они мгновенно проскакивают на ветви гигантов. По ряду физических причин при эволюции старых звезд темп эволюции нарастает медленно вдоль ветви субгигантов и гигантов. И количество звезд только медленно-медленно спадает. Количество звезд – это примерно индикатор темпа эволюции. Дальше. Значит, что происходит? Почему звезда… Да, по точке поворота главной последовательности, по тому, где она находится, астрономы научились оценивать возраст шарового скопления. Возрасты шаровых скоплений оказались очень большими, близкими к возрасту нашей галактики, к возрасту наблюдаемой Вселенной. Значит, из этого следуют очень интересные выводы относительно того, когда взялись шаровые скопления и как они развивались. Значит, здесь вот находятся звезды. Главная последовательность – это последовательность, упорядоченная по массе. Самые маломассивные звезды тут, сюда-сюда масса нарастает. А в зависимости от массы меняется темп звездной эволюции. И вот звезды, которые находятся здесь, вот как раз у них до этого места хватило водорода в центре звезды. Водород – главное термоядерное горючее. Здесь оно кончилось, и звезда начинает уходить сюда. А здесь за счет чего у звезды имеются источники энергии? У звезды идут все те же самые термоядерные реакции, превращение водорода в гелий, но они идут не в самом центре звезды, а в сферическом слое, окружающем центральную часть звезды. А поверхностные слои звезды раздуваются, и она превращается в красный гигант. RGB, Red Giant Branch. Это ветвь красных гигантов. Что дальше, понять долго не могли. Вот что это за последовательности? Вот это, а в особенности вот это, но я о ней буду говорить особенно потом. Значит, потом догадались, что когда звезда доходит до вершины ветви гигантов, у нее очень существенно, за очень короткое время, происходит перестройка внутренней структуры. И звезда попадает вот на эту последовательность, горизонтальную ветвь. Здесь у нее уже идут реакции превращения гелия в углерод в центральной области звезды. Переход отсюда до сюда – это какие-то там десятки тысяч лет. Это абсолютный мизер с точки зрения возраста шарового скопления, поэтому все происходит крайне-крайне быстро. Оказалось, что если мы просто считаем, что каждая звезда сваливается отсюда сюда, так что с ней особо ничего не происходит, и проходит в своей эволюции всю горизонтальную ветвь, то мы не сумеем воспроизвести наблюдаемую картинку. Ее можно произвести только в том случае, если звезды где-то вот на этих стадиях, на стадии красного гиганта, на вот этом переходе, который называется гелиевая вспышка, теряют вещество, причем прилично. Вот здесь вот у звезды масса в среднем будет 8 десятых массы Солнца. С этой же массой звезда приходит куда-то сюда, а здесь уже средняя масса 0,6 масс Солнца, может быть 0,5. Причем звезды сбрасывают вещество не одинаково. Поэтому образуется не одинаковым количеством. Одни побольше, другие поменьше. Поэтому образуется начальная горизонтальная ветвь, которая подобна главной последовательности, упорядочена по массе. А дальше звезды истощают запасы гелия в центральной области. Тоже начинается горение в слое, окружающем ядро выгоревшего гелия. И дальше своего источника, и тот, и другой, идут к поверхностным областям звезды, и звезда поднимается по асимптотической ветви гиганта. Что происходит дальше? А дальше звезда улетает с асимптотической ветви гигантов, проходит по диаграмме вот куда-то сюда и падает в область белых карликов. Это все очень мимолетные стадии эволюции, Но что интересно, мы сегодня с вами на картинках увидим, где же эти звезды на самом деле. Вот на самых последних результатах это становится видно. Вот она, эта картинка. Смотрите. Вот свеженькая диаграмма шарового скопления Мессия 79. Здесь VB-V. И вот эти все звезды тоже принадлежат скоплению. Вот эта звезда ушла с асимптотической ветви и летит вот так вот в белые карлики, вот по такой вот кривой сюда будет загибаться. А вот эти звезды, которые помечены, они тоже ушли с горизонтальной ветви. Но у них массы не хватило, чтобы взобраться на асимптотическую ветвь. Они скатятся в белые карлики, не побывав на асимптотической ветви. Этот результат абсолютно свежий, будет опубликован Бондом сотоварищи в 2016 году. Ну а где же эти белые карлики? Как они выглядят? Ну вот то же самое Мессье 4, о котором я сказал. Скопление очень близкое, в котором еще Мессье сумел увидеть звездочки. Вот обычные звезды. Вот так они примерно выглядят. А вот это вот белые карлики. Смотрите, какие они слабые. У них звездные величины больше 24-й звездной величины. То есть это объекты предельные для современной наземной астрономии. Но из космоса можно и глубже, конечно, идти. Так вот, я сказал, что шаровые скопления отличаются звездным составом. А чем они, собственно, отличаются? А как должны выглядеть вот эти диаграммы Гершфон-Грессела у других скоплений? Вот так у рассеянных звездных скоплений. Смотрите, здесь сводная диаграмма, здесь для скоплений разных возрастов. У молодых скоплений это просто главные последовательности. У более старых начинают уходить звезды из главной последовательности в сторону красных сверхгигантов. У самых старых вот видна вот такая последовательность, напоминающая последовательность гигантов шаровых звездных скоплений, но все-таки не такая, с каким-то очень крутеньким здесь загибом и без нормальной горизонтальной ветви. На этих картинках можно понять, это вот из охроны линии равного возраста, можно понять, как вид диаграммы Гершфон-Грассела зависит от возраста скопления. По этим картинкам можно догадаться, какой возраст скопления. Но надо признать, что самые старые рассеянные скопления нашей галактики имеют такие картинки, похожие на то, что мы видим для шаровых скоплений. Вот здесь два, наверное, самых старых рассеянных скоплений нашей галактики. Мессье-67, желтенькие точки, NGC-188. Это не совсем та картинка. Вот это вот называется уже не горизонтальная ветвь, а red clump, красный сгусток. Это сгусток на ветви гигантов, который напоминает пересечение горизонтальной ветви светлых гигантов у шаровых звездных скоплений. Но я уже сказал, что по точке поворота можно пытаться определить возраст. Вот тут довольно свежая сводочка с попытками определить возраст. Я выделил здесь желтым. Собственно, Расторгуев первый выделил, он первый показывал это студентам, а я по его стопам пошел. Сколько получается возраст в миллиардах лет по точке поворота? И вы видите, что до сих пор встречаются возрасты в этих оценках в больше возраста Вселенной. Но только в группе старого ГАО. В группе молодого ГАО где-то на уровне этого возраста, а диск и непонятно что, тут скопление помоложе. Итак, в нашей галактике есть немножко разные популяции шаровых скоплений, но все же возраст большинства шаровых скоплений близок к возрасту Вселенной. Вот почему я начал с того, что это свидетели юности нашей галактики. Есть родственники у шаровых скоплений. Я уже показывал вам Омега Центавра. Это вот один из таких родственников. Это, по сути, карликовая сфероидальная галактика. А вот диаграммы Гершфон-Грессела для галактики в созвездии Печи. Ну, тут, в общем-то, уже развита горизонтальная ветвь. Ну, и что-то вроде Red Clump тоже есть. Здесь смесь объектов. И что самое интересное, вот в моем детстве мне говорил Борис Васильевич Кукаркин, карликовые сфероидальные галактики, спутники нашей галактики, это такие же шаровые скопления, но поскольку их не обрезает приливный нож нашей галактики, они расползлись на больший объем. Ну, допустим, это так. Но тогда, извините, почему у этого скопления в Печи есть 5 своих шаровых скоплений? Значит, все-таки не так все просто. А вот здесь совсем уже уникальная картинка. Не знаю, смогу ли объяснить. Сам вроде понимаю, но смогу ли вам объяснить. Значит, это вот прямое восхождение – это склонение. То есть это звездная карта. Вот это вот дырка, вырезан Млечный Путь, им не занимались. Смотри, какие странные тут есть полосы. Это разваливается карликовая спироидальная галактика. Карликовая спироидальная галактика в созвездии Стрельца. Ее недавно открыли, там какие-то остаточки еще есть, но полосы от нее дважды опоясывают всю небесную сферу. Это она летит сквозь нашу галактику и разваливается. Вот это и будет судьба звездных скоплений нашей галактики, причем раньше распадутся рассеянные, менее массивные, а позже шаровые. Но об этом я еще два слова скажу. Итак, я уже говорил, что содержание тяжелых элементов может отличаться от того, что у нас на Солнце, до фактора 100. Вот минус 2 – это логарифм. Минус 2 – от отношения содержания железа к водороду. Вот Солнце – это вот здесь. Шаровые скопления у нас показывают два пика. Один вот здесь, другой вот здесь. Это галло. Это, по-видимому, все-таки толстый диск. Но, что интересно, до сих пор в нашей галактике все время говорят, что таких шаровых скоплений нет, но все время находят шаровые скопления практически с солнечным содержанием тяжелых элементов. Все хорошо. Содержание тяжелых элементов нам

0: Фу, мы
1: за год. А вот есть двойные системы, у которых период обращения полсуток. И это далеко не самое короткое. Полсуток две звезды пролетают вокруг друг друга. Масса там того же порядка, а то и меньше. То есть звезды могут подходить друг к другу весьма близко. И это очень нормальная вещь. Тесные двойные звезды, а там не обязательно, причем, вот у него период около суток, а эти звезды не взаимодействуют. Они даже эволюционируют примерно все так же. А иной раз оказывается, что периоды совсем крохотные, и взаимодействие есть. Вот у карликовых новых двойные системы, да и у новых, это все подсуточные периоды. Есть как так называемый пробел периодов, это где-то в районе 3 часов. Но есть звезды и под ним, то есть бывают звезды с периодом несколько часов, единицы часов. Так что звезды могут очень близко подходить. Другой вопрос, что если это просто пролет, то мы, как правило, и не знаем, как они пролетели. А вот если это тесная двойная система, там мы легко можем померить.
2: Скажите, пожалуйста, а вот у звезд в шаровых скоплениях бывают планеты?
1: А, ну, знаете, я честно отвечу, не знаю, и это будет правильный ответ. Нет, ну, сообщения уверенных я не видел. Я, и вот поскольку у пульсаров бывают планеты, а в шаровых скоплениях есть пульсары, ну, не исключено, что что-то есть. Ну, это уже вопрос будущего. Это... И я не думаю, что это сейчас хорошо известно. Да и потом с тяжелыми элементами там часто трудно, да?
3: Николай Николаевич, можно тоже вопрос задать?
1: Конечно.
3: Вот получается, что в галактике, в таком большом звездном городе, есть звезды, шаровые звездные скопления, рассеянные звездные скопления.
1: Ассоциации.
3: А еще какие есть вот конгломераты, что ли?
1: Звездные которые... ассоциации. Это очень особая форма, очень интересная. Вот, кстати говоря, пригласите кого-нибудь из спецов по звездам. А Юрий Николаевич Ефремов открыл еще одну группировку, которую он называет «Звездные комплексы». Это структура уже порядка килопарсека. Здоровые такие штуки. И они реально есть. Их на самом деле очень хорошо видно вот почему. Это все-таки звезды общего происхождения. Значит, более-менее общего возраста. Коль скоро так, там должны концентрироваться цефеиды со сходными периодами. И такие группировки очень хорошо видно на Магеллановом облаке большом. Вы смотрите, вот тут сидят цефеиды с одним периодом, а вот тут с другим. И это два разных звездных комплекса. Это очень хорошо видно в большом облаке. То есть вот это самые большие группировки типа скопления, это звездные комплексы, открыватель которых это московский астроном профессор Юрий Николаевич Ефремов. Да он не выступал в планетарии, нет? Ну вот зря. Сомневаешься? Ну ладно, там сомневаются, что стоит. Нет, ну это единство происхождения. Это единство, вот так вот из больших комков вещества образуется вот этот комплекс. А, ну там вот какая штука, почему группируются периоды. Ну смотрите. Существует зависимость период-возраст. Ее открыл, кстати, тот же Юрий Николаевич Ефремов. Если у цефеиды период, скажем, 11 суток, то по этой зависимости можно найти какой возраст. Тут все с 11 суток сидят, 11-12. Вот эта группировка, она примерно одного возраста. Вот. Так что тут все хорошо. Нет, тут нельзя сказать, что сильнее, и то, и другое, слава богу, есть. Вот, если вот говорить в тех выражениях, что говорите вы, то можно, наверное, так выразиться. Если у вас, у переменных звезд, какой-то там, в каком-то массиве звезд, очень разнятся периоды, то есть очень разнятся светимости, то важнее зависимость периода светимости. Если как в шаровом скоплении звездно-горизонтальной ветви и светимости у них примерно одинаковые, то говорить о зависимости период светимости нет смысла, говорят о зависимости период цвет. А вообще говоря, утверждаю, что существует зависимость период светимость цвет. Но этой зависимостью много занимался московский астроном Бердников, и постепенно он перестал

0: пользоваться зависимостью в такой форме. Потому что почему-то коэффициент при цветовом члене определяется крайне ненадежно. И уж лучше мириться с дисперсией зависимости периода светимость, чем вводить поправку неизвестно какую. Ага. Нет, почему? Почему? Нет, смотрите. На маленьких расстояниях мы пользуемся параллаксом. Дальше мы мозг межгалактическому перекидываем под сфеиду. У них зависимость период светимости, она достаточно надежная. Если у вас по несколько штук еще осреднить можно, то цветовой член у вас просто заусредняется. Ничего не будет. Вот. И потом, перекидывая дальше, сейчас очень модно по радионаблениям мазеров определять расстояние. Дальше вы должны перекинуться к сверхновым. И вот это самое больное место, на мой вкус. Потому что вот то, что сейчас делается вот со скоростью вращения Вселенной, все это завязано на сверхновые, и Нобель получен до того, как установлено, все ли эти сверхновые одинаковы, нет ли у них какой-то зависимости, светимость, возраст. И тут очень веселые вещи получаются. Но Нобель получен. Чего уж теперь. Я думаю, что да. Но, Валь, это вопрос под ковыркой. Может, они слившиеся, они были двойными. Значит, я вам расскажу анекдот на эту тему. Анекдот, я думаю, вам понравится. Значит, довольно много лет тому назад, где-то в 60-е годы, собрали конференцию, на которой собрались тузы. И решили, мы не будем делать докладов, мы будем трепаться, запротоколируем и опубликуем это в журнале, по-моему, Observatory. Они это сделали. Они много трепались, и все это опубликовано. И в этом трепе кто-то говорит, а вот Брюс Трайлерс там туда-сюда. Тут Херби говорит, ой, а у меня спектрограммы лежат. И, похоже, лучевые скорости меняются. Ну и все. Я стал смотреть, ну а что Херби после этого опубликовал чего-нибудь? Нет. Я познакомился с Хербигом. Говорю ему, профессор, а вот вы там такое трепнулись, а почему публикации-то не было? Он так задумался. Это уже, по-моему, дальше ответ был по переписке. Слушай, это удивительное дело. Ведь в скорости после этого кто-то ко мне зашел, попросил на время эти спектрограммы и никогда не отдал. Вот вам моя теория, кому выгодно. Представитель земной цивилизации голубого Страглера явился к профессору Хербигу и спер у него эти спектаклями.
1: Ну что, если вопросов нет, есть еще?
0: Да, вот тут еще два. Ну, значит, зависимость, как я не скажу, что она есть, но влияние этих параметров на размеры, безусловно, есть. Прохождение через диск, прохождение через центр режет размер шарового скопления. Вот если дать шаровому скоплению пухнуть, ну, без всех этих эффектов, но это получится карликовая сфероидальная галактика, вот типа той, что в скульпторе. Там вот это же все, это шаровое скопление, размазано на весьма приличную площадь. Я в свое время увидел копию фотопластинки Европейской Южной обсерватории, где, то есть я вначале увидел пламарскую пластинку, на которой Шепли открыл карликовую галактику в скульпторе. Это было довольно эффектно. Потом я нашел копию пластинки Европейской Южной обсерватории, и я показывал ее разным людям, астрономам, с вопросом, видите ли вы на этой пластинке что-нибудь неожиданное. Все теоретики, как один, сказали, что ничего особенного не видят. Все наблюдатели, независимо от области, включая спутниковых наблюдателей, сказали, слушай, а это что такое? Вот здесь какое-то пятно, совершенно непонятно, что это. Но сказать, что это тесный звездный агрегат, было невозможно. Так что вот этот вот приливный нож, о котором вы говорите, он работает. Но работает не впрямую, там много других факторов. Может, там просто много звезд.
1: Ну, наверное, и все, да? Ну, давайте поблагодарим Николая Николаевича.
0: Спасибо.
1: Как всегда, прекрасная лекция, очень интересная по вопросам, это понятно. Я всегда восхищаюсь учеными, которые не стесняются, не боятся признаться в том, что они чего-то не знают. Вот мы часто читаем и слышим выступления... читаем какие-то публикации, где, ну, в общем, человек пытается что-то объяснить, не признаваясь в том, что, ну, не знает он это. Это всегда вызывает какое-то такое вот недоверие. А здесь, и я знаю, что и другие ученые ЗАСа всегда говорят, ну, не знаю я это. ну, действительно, мы все еще знаем. И
0: когда я прогонял эту лекцию ГАИша, мне задали вопрос, я так сходу сфантазировал ответ. Кто-то начал вопить, что это неверно. Засов, оставьте его, он правильно ответил.
1: Вот. Поэтому еще раз комплимент. А что касается «Голубых бродяг звездного мира», здесь была прочитана лекция в октябре месяце, ее читал Ламзин. И она выложена уже на нашей страничке YouTube, как и две последующие лекции здесь же прочитанные. И лекция Николая Николаевича через некоторое время также вы сможете ее послушать и посмотреть. И, возможно, найдете там ответ на тот вопрос или те вопросы, которые сегодня мы здесь с вами обсуждали. Ну, а я, как всегда, хочу сделать анонс. В следующий раз мы встречаемся через неделю с вами 2 декабря в среду. И слушаем Сурдина, и вместе с ним верхом на комете понесемся в какие-то космические дали. А уже 23 декабря Борис Михайлович Шустов расскажет нам о пыли в космосе. Это будет в этом году завершающая лекция. Ну, еще хочу проанонсировать наши новогодние представления для детей. В этом году мы впервые этот проект предлагаем нашим посетителям, у кого есть дети, от 5 лет. Ну, лет до 10, наверное, кто ходит на елки новогодние. Мы написали... Но специальный сценарий у нас есть, полнокупольная специальная такая вот программа, подготовленная к этому проекту. И новый фильм мы закупили, полнокупольный анимационный фильм, называется «Поларис. Приключения пингвина Джеймса и медведя полярного Владимира в космосе». Очень интересно, мы все взрослые, все с удовольствием посмотрели, я уверена, что дети будут в восторге. Вот такое большое космическое путешествие. Называется программа «Новогодняя невероятная космическая история». Будут подарки, будут розыгрыши, викторины, призы, мастер-классы. Ну, все, что обычно вот мы предлагаем нашим детям в дни каникул. Только в отличие от других подобных мероприятий, мы запускаем проект 19 декабря, и он у нас закончится 30 декабря. То есть еще до того, как все остальные площадки начнут проводить елки. Поэтому спешите, если вам это интересно, закупить билет. А на нашем сайте есть вся информация. Это можно сделать, забронировать, это можно купить в кассе. Ну и все, что вам интересно, вы сможете там найти. Ссылочки на нашу страничку тоже есть на нашем сайте, чтобы вы нигде не искали. Оттуда прямо можно попасть на все наши лекции. Еще раз спасибо вам большое и всего хорошего. До свидания.

0: Песня «Неизвестная планета».
1: Где герои периодически находят убежище? Где при этом порой они сталкиваются со смертельной опасностью? Куда они в конце концов идут? Где хранится золото гномов и вот этот вожделенный Аркинстон? В пещере. Там, где проводит большую часть своего свободного времени наш гость Юрий Аркадьевич Долотов. Здравствуйте, Юрий Аркадьевич.
2: Добрый день.
1: В пещерах. Это спелеолог и спелеостолог. Слышали когда-нибудь, что такое спелеостолог? Вот сейчас услышите. Но прежде всего скажем, Юрий Аркадьевич, что вы вообще-то геолог. То есть ваше увлечение не так далеко упало от вашей профессии, но все-таки это не одно и то же. Давайте сначала разберемся, что такое спелеолог, более-менее люди знают, человек, который изучает пещеры, что такое спелеостолог.
2: Спелеостолог – это спелеология, точнее, это раздел спелеологии, можно, наверное, так сказать, пока еще.
1: Который... А потом отделиться, видимо, да?
2: Ну, мы надеемся, что мы как-то отделиться в отдельную науку, но пока все-таки скорее это дисциплина в рамках спелеологии. Это дисциплина, которая изучает искусственные подземелья.
1: Угу. То есть, например, что это может быть?
2: Ну, вот в Подмосковье здесь самая такая типичная форма искусственных подземелья – это каменоломня. Угу. Вот куда, ну, достаточно известные места, куда ходит много народу просто так отдохнуть и
1: потусоваться.
2: Потусоваться, да. Вот, и, ну, самая известная такая каменоломня, которая у всех практически на слуху, это Сьяны, но есть очень много других каменоломенных, несколько десятков находится в Московской области, сейчас известно.
1: Угу.
2: Вот, просто не
1: так, каменоломни – это первое. А, кстати, ну, слушайте, пока мы так по верхам, а потом уже будем...
2: Да,
1: глубоко в пещере. Да, значит, каменоломни. Потом, наверное, это какие-то, ну что может быть, жилые помещения старинных древних людей могут быть?
2: Ну, в наших местах древние люди не жили, хотя, надо сказать, хоббиты пропустили, что он жил в норке тоже.
1: Он жил в норке, что тоже, кстати говоря, спелеостология, я думаю, и хоббитовскими норками тоже когда-нибудь займется. Так.
2: Вот, люди в пещерах жили, ну, точнее, не то чтобы жили, но охотно там находились в первобытное время. В принципе, человек – это животное, которое любит пещеры. Все животные не делятся на три вида. Троглодиты, которые живут в пещерах, троглофилы, которые любят, так сказать, находиться в пещерах, например, ну, не обязательно только там. Человек относится к троглофилам.
1: Подождите, а кто такой троглодит? Троглодит, который ест много.
2: Извините, троглобионт. Троглодит – это человек, который живет в пещерах, это оговорился.
1: Так.
2: Вот. И в основном это третья группа, самая большая, это существа, которые попадают в пещеру чисто случайно. Вот там скакал заяц и провалился в пещеру, вот, значит, сам где и погиб. Вот.
1: Так.
2: Но люди, они хорошо себя чувствуют в пещерах вообще-то, хотя не только в пещерах живут.
1: Вы уверены? Не все, мне кажется.
2: Нет, безусловно, не все. Люди очень разнообразные создания, как, в принципе, и любой вид. Вот. И, конечно, у многих людей подземная среда вызывает неприятные ощущения.
1: Конечно,
2: да. А вот у многих очень такие приятные ощущения, и эти люди стремятся...
1: Сначала начинаем. Вы все-таки начали, видимо, не как Там надо «о» соединительно говорить. Спелеостолог, спелестолог.
2: Нет, это ошибка. Надо спелестология.
1: Спелестолог. А почему, кстати, что это за название такое? Спелео – это пещера, а спелестолог…
2: А вот никто не знает. Это как бы, хотя термин достаточно новый, но таинственный. Никто не знает, откуда он взялся.
1: Ну, таинственный, как и то, что он обозначает, собственно говоря.
2: Да, то, что он обозначает, по большому счету. Ну, понятно, что спелео – это пещера, вот.
1: Да.
2: Логия – это тоже понятно, логос – учение, значит, от греческого слова. Вот. А что такое суффикс «ст», который между ними вкратце, неизвестно. Вот даже неизвестно, откуда это слово взялось. То есть разные версии, в общем-то, одни говорят, что это где-то грузины придумали в 70-е годы, другие говорят, что это из
1: Крыма. То есть это такое молодое дело-то на самом деле?
2: Да, слово небольшое. В принципе, вот насколько удалось докопаться, оно впервые так прозвучало где-то в 81-м году в письме известного, можно сказать, спелеостолога, ныне здравствующего, слава богу, Слукина, к уже покойному спелеологу Прокофьеву в Москве. Вот, и он там буквально пишет, что вот возникло новое слово, значит, которое очень хорошо отражает то, что мы занимаемся, спелеологией. Вот я
1: Слукина спрашиваю. Само это занятие, сейчас, извините, перебью, само занятие же древнее, чем само слово, наверное, да?
2: Ну, это отдельная история. Хорошо, сейчас я доскажу, потом да, отвечу на этот вопрос.
1: Вы спрашиваете?
2: Да, спрашивал я Слукина, откуда вы взяли, я и не помню, типа, вот надо бумаги поднять, но до сих пор бумаги поднимает, не выяснил, откуда он сам это слово взял. Вот, и есть в Питере такой очень тоже хороший, известный, активный человек Павел Мирошниченко, вот, он написал книгу «Легенда об ЛСП».
1: И, в общем-то, что такое ЛСП?
2: ЛСП – это была такая организация у них, Ленинградская спелеологическая партия. Вот, ну, у них там была период активности, это конец 80-х, начало 90-х годов, пик, вот, хотя, в принципе, люди все они до сих пор живы и существуют. Вот, и он в этой книге настолько красиво все это изложил, что ну, сделал очень много для того, чтобы все это вот всей
1: все
2: душой
1: узнали, да,
2: да, к этому слову прикипели.
1: Слушайте, а вот я вспоминаю тех, кто проводил египетские раскопки, да, вот этих вот ученых, которые там обнаружили Тутанхамон и так далее. Их можно назвать спелеологами? Или это другое?
2: Это немножко другое, это близкое дело, но это спелеархеология.
1: Угу.
2: От определенной степени она пересекается со спелеологией, но это все-таки немножко другое.
1: Ну хорошо, значит, мы обозначили сейчас, о чем мы будем говорить, теперь давайте с самого начала. Все-таки вы, наверное, увлеклись изначально спелеологией, что тоже очень интересно, и, насколько я знаю, тоже долгое время этим занимались.
2: Да, я начал именно как спелеолог, и хотя надо сказать, что первая пещера, в которую я попал, была все-таки искусственная. Это был пещерный монастырь в Тульской области возле села Гремячево. Вот, просто я начал заниматься спелеологией буду еще, когда жил в Тульской области.
1: Давно?
2: В таком юном, ну да, в юном возрасте, это были 70-е годы. Вот, и, естественно, там больших естественных пещер не было. Вот, и чтобы просто показать вот, новичкам, что такое подземля, и научить их каким-то приемам, в общем, пришлось использовать местные...
1: То, что есть.
2: Угу. Вот, те же самые Гремячинские пещерные монастыри и Гурьевские каменоломни, Бяковские каменоломни, как они более известны.
1: То есть, вот. Первое ваше, ну, да. Так получилось, спелеостологическое, да, и, так сказать, экспедиция.
2: Да, все-таки попало в искусственную подземлю,
1: в искусственную, а уже... И, кстати говоря, это тот самый тип вот этих искусственных пещер, о которых мы еще не сказали, это, так сказать, пещеры культа, да,
2: да.
1: Для отправления...
2: На самом деле, всяких искусственных подземелий очень много разновидностей, то есть, их можно там несколько десятков, наверное, выделить совершенно разных разновидностей, которые, ну, как бы можно свести в основном, наверное... Вот к четырем группам. Ну, хотя не знаю, мы, по-моему, все никак к этим естественным пещерам все-таки не доберемся.
1: Ну ладно, как идет, так идет. Давайте уже про эти четыре группы.
2: Вот. Это, во-первых, горные выработки. Это там, где люди добывали какие-то полезные ископаемые, и при этом у них получались вот в качестве, так сказать, побочного продукта какие-то полости. Это могут быть рудники, каменоломни, шахты.
1: Сразу тогда поясняйте, вот самое старое из таких каменоломен, которые вы видели, в которые были, что это такое? То есть это идет речь о, там, скажем, 19 веке, или это идет речь еще там о бог знает каких веках?
2: Самая древняя вообще выработка, которая известна, она имеет возраст более 40 тысяч лет.
1: Угу. Немножко не 19 век, так,
2: немножко
1: да.
2: Немножко не 19 век. Это находится в Африке, Свазиленде. Там добывали, ну, это даже еще не люди, это были какие-то вот типа родезийцы, такая была разновидность неандертальцев. Они добывали там пигмент охру для раскраски тела. В общем, вырыли такую очень большую пещеру достаточно, то есть там где-то порядка...
1: А чем они ее рыли?
2: Какими-то каменными, вот, в общем-то, инструментами.
1: Угу.
2: Вот, ну, примерно такого же возраста выработки есть и в Европе, например, вот тоже там где-то под 40 лет, тысяч лет есть выработка в Венгрии, Волчья пещера так называемая, но там они просто добывали уже для, ну, типа кремния, там такой сланец у них слоистый есть, кремистый. Вот, для добычи инструментов.
1: Вообще-то, глубокие и широкие эти пещеры? То есть...
2: Ну, пещеры, они, надо сказать, все-таки не очень большие, хотя вот эта львиная пещера, судя по описанию, такая очень такая немаленькая. То есть там такой достаточно большой зал был выработан, впечатляющий, побольше этой комнаты.
1: Что касается нашей страны, то какие у нас самые древние пещеры? Ну, интереснее, которые, конечно, те, в которых вы были.
2: Ну, у нас тоже вообще бывают достаточно древние выработки. Вот, очень интересные есть рудники древние на Урале и в горном поясе Южной Сибири. Вот, к сожалению, очень плохо сохранились, потому что потом по ним прошлись выработки уже русской индустриальной эпохи, угу. Потом все это было срыто современными рудниками. Но кое-какие выработки, вот маленькие, еще можно найти. Вот это где-то примерно 4-2 тысячелетия до нашей эры. Вот, я довелось таких
1: были
2: побывать,
1: там?
2: Да, были.
1: Что там помимо каменных, да, как это, ну, можно сказать, стен, скал, что-то там, вот, можно почувствовать, что действительно древнее место, тут были там наши пра-пра-пра-пра-пра?
2: Ну, это, наверное, скорее душевно-чувствительности зависит, да, да. Потому что, конечно, так человек неподготовленный, наверное, в это сразу так не вникнет,
1: ничего
2: если
1: не увидит,
2: не объяснит.
1: Да?
2: Да. Да. Безусловно, чем больше знаешь, тем больше деталей ты замечаешь в окружающем, и тем больше выводов из-за наблюдения можешь сделать. Поэтому, конечно, безусловно, нужна какая-то подготовка, чтобы понять все это в полной мере. Хотя вот честной датировкой подземелья очень большая проблема, то действительно там очень мало следов. Археологических находок там практически нет, ну, по разным причинам.
1: Вот, и... Разворовали, во-первых.
2: Ну да, во-первых, разворовали. Во-вторых, в общем-то, люди, они раньше были намного более экономные, чем мы, то есть они там просто так ничего не оставляли. То есть это можно было какие-то вот случайные утери, или уже если вещь совсем там вышла из строя, не могли бросить. То есть, например, вот очень интересная была находка лет 15 назад, нашли горшок 16 века в одной из подмосковных каменоломен. Он был, причем это был очень такой дорогой, ценный горшок, мы археологам его предъявляли, они сказали, что это 16 век, и изготовлено вот в московской гончарной слободе. То есть это такой был весьма по тем временам дорогой и престижный предмет. То есть это эти крестьяне, которые разрабатывали камень, да. Достаточно хорошо, видимо, зарабатывали, что могли себе такое позволить. Вот. И он был такой с росписью.
1: Что
2: такой.
1: Он, интересно, туда принес в этом горшке?
2: Ну, я так думаю, что, скорее всего, он был уже либо треснут, ну, как-то вышел уже угу. из состояния такой престижности, и они, видимо, какую-то еду туда носили, в нем, ну, где окончательно добили его, в конце концов, этот горшок.
1: Так, хорошо, значит, ну, с самыми древними разобрались. Теперь все, говорим про спелеологию, если успеем потом. Значит, вот расскажите про самые уже не древние, а про самые интересные, глубокие такие пещеры искусственные, и где действительно удалось что-то обнаружить, там, может быть, помимо горшка 16 века. Вот какие-то исторически значимые находки все-таки можно там сделать?
2: Да, вообще, как бы, спелеология – это по-другому можно назвать историю горного дела. Ну, это другое, как бы, пересечение, помимо там, геологии или спелеологии, вот еще есть такая дисциплина, как история горного дела. Вот, горное дело – это вообще в широком смысле это освоение человеком подземного пространства.
1: А что там изучать, собственно? Ну, осваивали и осваивали.
2: История. То есть история – это в какой-то степени память общества. То есть как человек без памяти, он недееспособен, так на самом деле, если отличить историю, то люди не будут понимать, в общем, куда они движутся, откуда идут, что они вообще себе представляют, не смогут обосновать какие-то свои там, в общем-то, цели и идеи. Вот, ну, часто говорят, что вот, история бесполезна, ну, какая там разница знать, кто там был в 18 веке.
1: Нет, ну, слушай, когда речь идет о горном деле, я не очень вижу действительно смысл изучать историю, вот жду, что вы мне все-таки поясните.
2: Ну, давайте вот так вот на самом таком примитивном
1: давайте.
2: Уровне, так
1: да.
2: сказать, от вот этих каменоломен остались достаточно обширные выработки. Вот, которые там занимают ну, целые гектары. Вот, грунт нарушен. То есть там существуют полости, которые могут обрушиться в любой момент. Вот. И сейчас, ну, как бы вот, поскольку никто толком не знает, где эти территории застроены уже.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Ой, это как-то страшновато вот. Становится.
2: Да.
1: Ну, а сначала же идут какие-то геодезические, наверное, работы перед стройками, чтобы это...
2: Нет.
1: Или никакие работы
2: нет,
1: не...
2: Нет, сейчас вот в комплексе исследований, да, безусловно, существуют строгие нормы по...

0: можно обнаружить пещеру? Вот вы, я на вашем сайте видела, что этих пещер уже найдено действительно какое-то великое множество.
1: Да.
0: Вы наверняка тоже были первооткрывателем пещер.
1: Да? Приходилось,
0: вот
1: да.
0: Как вы их, почему вы пришли именно сюда и начали копать именно здесь? Как это происходит?
1: Ну, во-первых, все-таки по документам примерно известно, где велась работа, хотя, безусловно, есть такие места, которые в документах никак не сохранилось упоминание.
0: А какие документы вы изучаете, кстати говоря?
1: Старые геологические, допустим, отчеты.
0: В архивах берете?
1: Ну, обычно где-то в библиотеках. Угу. Все-таки архивы это сложно, это надо иметь определенное тоже. Вот как-то вот пока мы до архивов еще не доросли, откровенно говоря, хотя это дело архиважное, вот и рано или поздно мы туда придем. Вот, но так как-то больше из книг, из старых каких-то летописей опубликованных, ну, в общем, находится так или иначе упоминание, что там, где ломали камень. Вот. Во-вторых, геология подсказывает, там, где есть камень, там надо, соответственно, искать. Вот. Безусловно, чтобы начать разработку, должны быть определенные условия по рельефу, должен быть крутой склон какой-то, вот, или место, где нет сверху наносов, чтобы
0: что
1: можно
0: такое
1: было
0: наносы
1: докопаться.
0: Сверху?
1: Ну, имеется в виду, что, вот, допустим, мы имеем известняк вот здесь под землей. Сверху он перекрыт различными рыхлыми породами, глиной, песком. Вот. И чтобы просто, вот как сейчас принято, пригнать экскаватор, там срыть все это дело и начать ломать карьером, вот, у наших предков не было такой возможности, это слишком трудоемко, поэтому им приходилось либо искать такие места, где сверху вот этого наноса было минимум, вот, где можно было
0: чтобы
1: копать,
0: легче просто
1: пробраться, да, чтобы просто добраться до камня, либо искать склон, с которого можно было уже копать подземную каменоломню. Соответственно, такие места тоже, они весьма характерные. Вот, и мы туда приходим и смотрим, есть ли там следы выработок. То есть вот эти добыча камня, она создавала очень такой характерный техногенный рельеф. И по этим рвам, провалам можно примерно представить, где эта выработка начиналась и что она из себя представляла.
0: Я так понимаю, что не специалисту все-таки сложно. Вот сейчас народ выйдет у себя, да, с дачи и пойдет там в соседний лесок, пригорку и начнет думать, так, а тут вот есть что-то интересное или нет? Так, конечно, невооруженным знаниями, глазом сложно определить.
1: Да? Ну, это все-таки косвенные признаки. Иногда даже самому вот смотришь и не очень понятно, что это было. То ли это все-таки какая-то была просто канава или следы от выработок или что-то такое, поверхностное такое мини-карьер.
0: Но даже если вам улыбается удача, и вы в результате обнаруживаете, что это действительно какая-то пещера искусственная, совершенно неизвестно, что там, да, и что там было, и какого она была предназначения. Ведь порой, ну, иногда понятно, что это именно каменоломня, а иногда могут быть какие-то сюрпризы, да?
1: Да, иногда очень даже такие сюрпризы. Например, ну, мы сейчас, ну, немножко, может, забегая вперед, мы не только в России работаем, но сейчас очень активно мы продвигаемся на международную арену, мы ведем большие, так сказать, исследования, любительские, все-таки любительские, поскольку у нас любители, в Турции, в Греции. Вот, и буквально где-то несколько месяцев назад мы нашли выработку, с которой просто все поругались.
0: Так, вот. Вы со своими иностранными коллегами, да?
1: Нет, между собой.
0: А, даже между собой.
1: Вот, то есть это было дело в Каппадокии, ну, место достаточно известное.
0: Еще раз, Турция, да?
1: Да, Турция. Так. Там есть историческая область Каппадокия, которая просто как сыр дырочками, изрыта пещерами. Там очень мягкие такие туфовые породы, которые очень способствуют выработке в них полостей. И там они очень разнообразны, их очень много. И единственное, что там очень мало, это каменоломен, поскольку там именно, точнее, подземных каменоломен. Там просто подходи и копай в любом месте. И чтобы вот надо было вырыть подземную каменоломню, должны какие-то очень редкие стечения обстоятельств возникнуть. Их там известно буквально штуки, ну, в общем, по пальцам одной руки можно пересчитать, то, что вот доказано или хотя бы полудоказано. Вот. И мы нашли такую выработку, которая идет примерно 2 на 2 метра квадратное сечение, вот, и она уходит, а там ветвица. Вот, и я посмотрел, сказал, ребята, это каменоломня, скорее всего, потому что вот, ну, вот не видно никаких целей ее другого применения.
0: А просто в том месте найти каменоломню, это, наверное, очень почётная удача.
1: Это очень, да, это как бы не то, что удачи, их просто очень мало. Вот, и на меня там все взъелись, да, как ты вообще совсем уже с ума сошел, везде каменоломни видишь, что вокруг, вот здесь церковь, вот тут могила, какая тут каменоломня может быть рядом с церковью,

0: посреди могил. Вот. И они начали думать, вот как бы, ну, вот такая у нас дискуссия тянется до сих пор на самом деле, не погасла. Вот. И с одной стороны, конечно, безусловно, версия каменоломни, она ну, не все объясняет. То есть есть ответы, на которых невозможно ответить. Куда, допустим, камень не дели из этой каменоломни? И должны где-то вот здесь они рядом его что-то построить, иначе не имело смысла прямо здесь рыть. Но вроде как бы следов никого такого капитального строительства рядом нету. Вот. Почему они стали рыть под землю? Ну, это примерно еще там понятно все-таки. Там нет просто места для карьера на самом деле. Вот. Ну и так далее. Вот. Но с другой стороны, и они не могут объяснить, а зачем рыть это, если это там не добывать камень? Ну, точнее, камень там добывали, это, безусловно, вопроса нет. Там как раз в Турции, вот в Каппадокии, там это дело шло часто параллельно. То есть они рыли какую-нибудь там церковь, вырывали, еще другое сооружение, и попутно они вытаскивали камень, использовали его для строительства.
1: Угу. Ну, вот знаете, Юрий Аркадьевич, сейчас народ нас слушает и думает, господи, боже мой, вообще в чем смысл, зачем искать каменоломни? Это же надо быть абсолютным фанатиком. Зачем вам искать каменоломни? Объясните, пожалуйста.
0: Вы знаете, вот была такая ходячая фраза еще в советские времена, что наука – это удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Вот, но сейчас государство как-то, в общем-то, счет любопытства не склонно удовлетворять, поэтому приходится летать за свой счет. Безусловно, все это упирается в личный интерес. Ну, просто вот люди...
1: Нет, смотрите, извините, я вас перебью. Я понимаю, интересно найти подземную церковь, подземное жилище там, кого бы то ни было. Ну, в общем, вот что-то такое, что связано с таким обиходом, бытом, да, людей, которые жили до нас. Но искать каменоломни, где люди просто работали и ничего там не оставили, вынесли оттуда весь камень и в лучшем случае оставили там какой-нибудь треснутый горшок, в чем смысл?
0: Вы знаете, а по большому счету для истории не имеет значения, человек там работал или жил. Он все равно там находился, он вел там свою деятельность. Вот очень интересная тема, например, реставрация технологического процесса. То есть мы пытались это дело делать, и мы поняли, что мы не имеем ни малейшего представления, как они ломали камень. Вот, вроде бы есть инструменты, находим инструменты. Клевала, это такие типа вот полукирки.
1: Находите там инструменты,
0: да,
1: прямо?
0: Да, находили мы инструменты. Полукирки, находятся самые вот клинья очень много найдено на самом деле. Находим какие-то совершенно непонятные штуки, вот типа таких каменных колес. И никто не знает, для чего они.
1: Ровные такие?
0: Достаточно ровные, но они, точнее, разные.
1: Как делались, да, тоже непонятно.
0: Нет, как делалось, это понятно. Он там берешь и вытесаешь. Но для чего?
1: Угу.
0: То есть сначала была такая идея, что это были подсвечники. То есть, ну, они вставляли туда лучины, действительно, и действительно были находки такие вот, что эти вот колеса, они лежат, а там торчат эти лучины недогоревшие. Ну, зачем делать их круглыми, так их сложно обрабатывать.
1: Угу.
0: Вот. Было предположение, что это какой-то, в общем-то, ну, продукт добычи. То есть там это, может быть, была такая версия, достаточно глупая с моей точки зрения, что это грузило для сетей. Такие были. Вот, или что-то
1: для сетей, в которых вытаскивались камни? Да?
0: Нет, не для сетей, которые рыбу ловили, просто грузило. То есть она должна вот, привязывала к сети, это ерунда, и бросалась в воду, вот, чтобы сеть расправлялась. Вот.
1: Что она делала в каменоломне тогда?
0: Изготовлялась там.
1: А, там же прямо на месте, да?
0: Нет, что-то? Они изготовляли и продавали. Вот, но таких грузил, вот эта штука, она нигде больше, кроме каменоломни, находок нету.
1: Угу.
0: Вот были бы тоже предположения, что какие-то архитектурные детали, которые там, ну, типа вот наборные балясины для каких-то там колонн или колоночек.
1: Вот. Да, но действительно, загадок много, и если это связано с какими-то технологиями, с технологическим процессом, то это значит просто, что мы не все знаем, да, про то, как все это происходило.
0: Угу. Вот это тоже лет 10 назад пытались такой эксперимент провести, добыть блоки, вот как по нашим представлениям мы это делали, эти древние. Вот.
1: И получилось?
0: Там, да, два блока откололи, то есть кое-что стало понятнее.
1: Угу. Ну что ж, хорошо, мы продолжим наш разговор сразу после новостей, я напоминаю. У нас в гостях сегодня спелеолог и спелеолог Юрий Аркадьевич Долотов. Сейчас новости. 14:33 в Москве, и мы продолжаем. У нас в гостях Юрий Аркадьевич Долотов, спелеолог, спелеолог. Теперь мы знаем, в чем разница. И вы знаете, Юрий Аркадьевич, вот сейчас на какую дорожку хочется свернуть, такую опасную. Дело в том, что когда хочешь что-то узнать про деятельность спелеологов и спелеологов, то очень много сайтов нам рассказывают о такой мистической стороне этой деятельности. Вот то там монстр из другого мира обнаружен, с палеологами в каком-то хрустальном гробу непонятного, то, значит, еще что-то. Да и вы сами вот сейчас рассказывали о том, что когда в Турции работали, то там нашли свою пещеру между храмом и кладбищем. Да? Я уж не говорю про всякие разные легенды и про сказки, которые мы все читали в детстве, «Черная курица» там, да, или «Подземные жители», те же самые «Хоббиты». Все-таки люди всегда с подземельем связывают нечто такое таинственное. Ну, понятно, почему, потому что царство Аида, оно же именно там находится. Вот, первый вопрос. Не пугало ли вас это, когда вы начали заниматься? Может быть, это вас испугало как раз в процессе того, как вы этим занимаетесь? Как вы к этому относитесь?
0: Ну, я вообще человек рациональный, и, конечно, такие вот байки для меня это достаточно далеки. Но, с другой стороны, если опять-таки с точки зрения рациональности подходить, действительно, подземная среда, она очень своеобразная и, естественно, воздействует на человека. Прежде всего, там очень стабильные условия и отсутствие раздражителей. То есть, там нет света, там нет звуков. То есть человек начинает…
1: Слишком спокойно, по-моему.
0: Да, это… слишком спокойно. Так. Там постоянная температура.
1: Какая, кстати говоря?
0: По-разному. Ну, вот здесь, в Подмосковье, у нас где-то примерно 5-7 градусов под землей обычная температура. Вот там южнее, конечно, более теплые пещеры, а на севере все холодные. Угу. Вот. Но, тем не менее, просто у человека, который находится под землей, особенно если он такой неопытный человек, непривычный к этому делу, у него возникает сенсорное голодание, сенсорная депривация. Вот. И мозг начинает восполнять вот дефицит информации реальной, приходящей извне,
1: вот
0: всякими галлюцинациями.
1: Видение, так.
0: Да.
1: Ага.
0: То есть, в общем-то, самая такая типичная галлюцинация, которая тут у всех возникает, которые возникают, когда выключаешь свет, находишься в полной темноте, у тебя возникает иллюзия, что ты видишь стены.
1: Угу.
0: Вот потолок, ты когда смотришь наверх перед собой, ты вот тебе кажется, что ты видишь стену, так сказать, или видишь потолок. В таком каком-то очень таком слабом-слабом освещении. Хотя, естественно, это вот чистая галлюцинация.
1: Но это еще цветочки, как говорится, да?
0: Да, а у людей, у которых вообще психика нестойкая, они там и хрустальный гроб увидят, так сказать, и там монстра, который там корову сожрал. Опять-таки, человек, он тянется, в самом деле, к таинственному, ко всему. Вот. И когда человек какой-то говорит о таинственном, ну, не находясь там, скажем так, вот там крестьянин живет, он знает, что там пещера. Вот, естественно, у него, когда начинает рассказывать, там не расскажешь, не соврёшь, как говорил народный мудрец, значит, он и тоже расскажет, что там и корова пропала, значит, там и отсюда монстр вылез, эту корову
1: сожрал. В общем, не верите, не верите.
0: Нет, не то, что я не верю, я как бы просто знаю причины, откуда все это возникает, и поэтому, конечно, никакие таинственные, загадочные, уж сверхъестественные вещи я не верю.
1: Понятно. Что касается теперь просто красоты пещер, потому что, хотя вы говорите, что там действительно сенсорный голод и порой ничего не видно, но иногда этот сенсорный голод более чем удается утолить, когда ты видишь нечто очень красивое. Но, конечно, это, скорее всего, про естественные пещеры мы сейчас будем говорить, потому что, ну, тоже часто можно встретить сообщение о том, что обнаружена очень красивая пещера с какими-то там колоннами, нижним этажом, верхним этажом, с подземными озерами и так далее, да?
0: Да, действительно, как-то больше это связывает в обыденном представлении с естественными пещерами и даже более того, с именно вторичными образованиями, сталактитами, сталагмитами, которые, да, вот, да. Признаны, считают, что это красота.
1: Хотя… Как говорил Ломоносов, капь нижняя, капь верхняя.
0: Вот,
1: так потом
0: вот,
1: да. Называл. Да.
0: Именно так он высказывался. Но сам по себе камень очень красивый. Вот, например, на севере у нас, в Архангельской области, есть пещеры, ну и на Урале тоже, которые заложены в гипсах. А гипс очень красивый сам по себе камень. Он очень разнообразный, зачастую имеет цвет, такие очень нежные оттенки. Потом он, поскольку мягкий, то вода вырезает в нем очень такие причудливые формы. Действительно, вот иногда так просто скульптура смотришь и любуешься, хотя никаких там вторичных образований нет, это просто вот вода вырезала из камня. Вот. И другие, собственно говоря, красоты можно найти, просто как пейзаж, то есть сама форма пещеры может быть очень красивой. Ледяные образования очень зачастую красивые. Это я просто немножко так вот так для разрозы. Баечку.
1: Да, давайте.
0: Вот, то же самое на Пиниге есть пещера имени Терещенко.
1: Это где?
0: Это в Архангельской области, река Пинига, где вот эти красивые гипсовые пещеры. Значит, она вообще славно, это такой лабиринт, вот, и при входовой части он заполнен водой, и вода замерзает, туда залезаешь и идешь, ползешь, ну, как бы там идешь, ползешь, на четвереньках передвигаешься по этому льду, и там чуть ли не рыбы в мороженом в этом льду, какие-то деревья торчат внизу, там какие-то водоросли, все это замерзшее, красиво, вот поэтому хотел туда попасть. Вот, ну и потом идешь, там ползешь, вылезаешь в такой лабиринт, где температура около нуля уже. Вот, и очень странная такая луковицеобразная форма сечения у этих ходов. Сверху по этой трещине, значит, падает вода. Вот, и внизу там чуть холоднее, и там начинают расти такие ледяные сталагмиты, такие наледи вот один к одному. «Яйца чужих» в одном фильме. Такие вот полупрозрачные, округлые, там, значит, мерцают. И вот, значит, эти яйца стоят, значит, вот это что-то шуршит там, значит, вот, начинаешь, вот тут мистические чувства тебя просто начинают там проникать обливать во все отверстия, да.
1: Да, но я так понимаю, что вас это все равно не берет, вы ползете дальше, да?
0: Не знаю, вот моя напарница, которая туда долез, она очень быстро захотела оттуда, сказала, говорит, ну и нафиг, пошли обратно.
1: А вы?
0: Ну, у нас, к сожалению, было очень мало времени, поэтому так или иначе надо было возвращаться назад. Вот.
1: Ага. А вообще самое долгое время, которое вы были под землей?
0: Это тоже отдельная как бы тема, вот так как называют энтузиасты, спелеонавтика. Это длительное пребывание под землей. Это именно опять-таки связано с изучением внутреннего мира человека, особенно биологических циклов. Дело в том, что вот условия сенсорного голодания человек потеряется ориентировка во времени.
1: Во времени, конечно.
0: Вот,
1: да.
0: И начинает выясняться очень интересные вещи, что человек, в общем-то, на самом деле живет не по тем циклам, которые вокруг него. То есть есть суточный цикл, вот, 24 часа сутки на Земле, а человек, он на самом деле живет, вот если ему не мешать, по 24,5 часа цикл. То есть это время.
1: А как вы? Это вы сами на личном опыте определили?
0: Нет, это не я, конечно, делал, так сказать. Ну, это сделано огромное количество исследований на эту тему. Вот. Ну, что так интересно, некоторые горячие головы делают, что это совпадает со временем суток, циклом суток на Марсе. 24,5 ага. часа.
1: Вот, но уж из-за этого какие-то
0: да, какие-то выводы можно сделать еще. Да. Вот, но на самом деле это цикл очень трудно выявляется, потому что человек начинает жить вообще по 48-часовому циклу, по 72, то есть он спит там 24 часа, а потом 48 часов может работать. То есть это очень сильно растягивается. И, ну, это как бы отдельная тема, да. И есть люди, которые этим делом занимаются, и самое длительное пребывание, которое под землей, именно как научное исследование, это Милутин Велкович, 70-е годы, он прожил в пещере полтора года в одиночестве.
1: И как потом? Смог ли он вернуться к нормальной жизни?
0: Да, вернулся куда, вот, так сказать.
1: Здравому ли?
0: Смог. Нет? Да, нет, вполне. Хотя он как-то очень интересные такие воспоминания, значит, оставил о своем. И у него все время было ощущение, что у него скелет находится за спиной.
1: Ага.
0: Да, ну, у так. него такое представление.
1: Так,
0: да,
1: вот понятно. Так. Но что касается вас, все-таки, мне кажется, вы.
0: Да. Да. Я такими вещами не занимался. Да. Самое сколько длительное время, которое я находился в спине, это неделя, 7 дней.
1: Слушайте, любому из нас хватило не то, что скелет бы за спиной после этого, чтобы мерещился, ну, я не знаю вообще. Ну, и как впечатление? Что вы, во-первых, это была пещера полностью темная? И какая это была, расскажите?
0: Это было как раз, я упоминал уже, Бяковская каменоломня в Тульской области, вот, ну...
1: Да один еще... были или с товарищем?
0: Нет, ну не один, конечно. Это была такая одна из поездок с целью ее изучения. Мы делали там-то по съемку план этой пещеры. То есть там было много людей, конечно. И вот...
1: Это искусственная пещера была, да?
0: Да, это искусственная пещера, это каменоломня. Кстати, самая большая каменоломня такая вот в Подмосковье. Историческая, она, в общем, где-то там больше 30 километров длиной.
1: А запутаться там можно?
0: Легко.
1: Легко.
0: Достаточно легко. Ну, есть каменоломни, в которых достаточно сложно заблудиться, есть каменоломни, в которых заблудиться очень просто.
1: И что делать тогда?
0: О, сидеть и ждать, пока тебя спасут, это наиболее лучшая стратегия.
1: Это с ума можно зайти, по-моему, да?
0: Ну, опять-таки,
1: слушайте, там же не работают никакие средства связи, конечно, да, с внешним миром.
0: Вот поэтому самое важное, когда ты идешь под землей, чтобы люди знали, кто-то знал, где ты находишься. Угу. Хотя бы вот с точностью до каменоломни. Угу, угу. Вот. Обязательно надо, если кому-то придет в голову куда-то пойти, то обязательно надо оставить человека, который знает, где ты находишься, и который поднимет тревогу, если ты не вернешься.
1: Ну и в отсутствии всяких мобильных средств связи, нити ариадны, мне кажется, это самое верное средство, кстати говоря, может быть, в буквальном смысле.
0: Есть такой, точнее, был очень хороший спелеолог Холидей, американец, и он, значит, в одной своей книге написал такую фразу, что если человек может унести столько бечевки, чтобы вот протянуть эту нить ариадны, то пещера не настолько большая, чтобы в ней можно было заблудиться.
1: Понятно, не такая уж она и интересная. Хорошо.
0: Нет, не такая уж сложная.
1: Сложная. Мы сейчас прервемся еще на краткие новости, а потом продолжим. Друзья, можете нам звонить 232-1559, код Москвы 495, и задавать Юрию Аркадьевичу свои вопросы. Да, а вот сейчас у нас начинается, да, последняя часть нашей программы. Юрий Долотов у нас в гостях, напомню, говорим о спелеологии или спелеологии. Юрий Аркадьевич вот сейчас мне успел рассказать о том, какие ощущения, когда выходишь, особенно после таких длительных пребываний, да, в пещере. Я тоже про это хотел спросить, потому что мне кажется, после длительного вот этого сенсорного голодания, ну, все должно казаться просто каким-то вот как в рай попал, да, вот все это совершенно по-другому, чем на... И жизнь, к жизни вообще по-другому относишься, ценить ее начинаешь, да?
0: Ну, действительно, ну, пока, когда еще был таким начинающим молодым подземником, это очень было заметно, сейчас как-то уже это не обращаешь внимания, может быть, уже не настолько впечатлительный, как в молодости. Вот, ну да, когда выходишь после длительного пребывания под землей, то несколько минут цвета тебя окружающие кажутся очень какие-то такими неестественно яркими, бьющими по глазам, запахи очень такие густые тебя окружают. То есть то, что ты совершенно даже не замечаешь, а просто как пахнет там земля или просто воздух.
1: А под землей нет запахов?
0: Запахи есть, конечно.
1: Ну, запах сырости такой, наверное, да?
0: Нет, в общем, на самом деле запах там от того, что гниет. Mm. Вот если там ты бросишь какой-нибудь там, ну, объедок, грубо говоря, или просто ну, что-то такое принесешь, то оно начинает достаточно быстро гнить, и возникает такой специфический запах, бытовуха так называемая, вот, который чувствуется очень так.
1: В общем, не из приятного, да.
0: Так. Ну, такая, ничего хорошего, конечно.
1: Так.
0: Хотя помогает ориентироваться иногда.
1: А, вот еще одна подсказка, да, куда двигаться?
0: Да, одна из подсказок.
1: Так.
0: Что касается движения, то в основном там, конечно, надо полагаться на память. То надо просто запоминать дорогу, когда идешь. Это очень сложно, потому что там совершенно ориентиры непривычные, не похожи на то, что на поверхности. А вообще подземный мир, он совершенно не похож на мир поверхностный, так как, допустим, мир подводный, куда они сплавают, он тоже там не похож на наш мир, там свои законы, там нет тяготения в нашем понимании. Ну, ладно, это один тем. Вот и подземный мир точно такой же, и там надо просто привыкнуть к нему находиться, надо уметь там ориентироваться, уметь передвигаться, это все требует некоторого опыта, безусловно. Поэтому очень важно такое, в какой-то степени не начинать одному туда ходить, а искать тех людей, которые этим делом уже занимаются, чтобы у них перенять опыт. Это избавит как минимум вас, а как максимум и окружающих людей,
1: да,
0: спасателей от того, чтобы вас, так сказать, там выручать.
1: Но бывало, что вы терялись один?
0: Я нет.
1: Не терялся. Ну, потому что вас, видимо, хорошо научили, как выбираться из таких ситуаций, да?
0: Ну, возможно. Возможно, немножко повезло. Нет, безусловно, любой человек заблуждается рано или поздно.
1: Во всех смыслах слова, да.
0: Да, и мне тоже как бы тоже приходилось, вот так сказать, немножко так терять ориентировку, но другое дело, что опять-таки с опытом достаточно быстро его восстанавливаешь. То есть не возникает той ситуации, когда там за тобой кто-то должен приходить.
1: А вот вы сказали, в любом пространстве свои законы, в подземельях, да, в пещерах, какие законы? Вообще, что там можно делать, что нельзя? И даже не только из соображений техники безопасности.
0: О, ну, не, ну, есть, конечно, какие-то суеверия, вот, что типа там нехорошо от свечки прикуривать, например, вот есть такая вот... Ну, ну, не имеющие таких каких-то рациональных объяснений, но по большей части, безусловно, правила поведения под землей, они завязаны так или иначе на какие-то, может быть, там уже забытые или устаревшие, значит, правила, которые просто помогают там выжить. Ну, как я уже говорил, что самое главное, что не теряться вот от общества, что кто-то должен знать, где тебе надо искать, если ты не вернешься. Вот, и такие, в общем-то, весьма неприятные были истории, когда вот, мягко говоря, не очень умные люди уходили под землю, вот, не оставив о себе сведений, потом просто никто не знал, где их искать. Он под землю пошел, или там пошел, утопился, вот, и потом, когда через полгода находили их там трупы, ну, в общем-то, это было никому не хорошо.
1: Ну, вот для новичков как раз, что посоветуете вообще, с чего начать? Потому что знать надо очень много, начиная от инструментов, которые ты берешь с собой, и заканчивая тем, действительно, как ориентироваться в пещере, как ее найти элементарно.
0: Ну, в общем-то, надо просто искать людей, которые этим делом уже занимаются, или так или иначе. Ну, вот у нас, если брать Подмосковье, то у нас такой стандартный путь, что услышал про сьяны, пошел туда, вот, либо сам туда пришел, значит, там кому-то примкнул, тебя поводили, понравилось, значит, сам решил продолжать, стал ходить сам, там влился в коллектив, в тусовку. Ну, вот, потом тебе это дело надоело, ты либо оттуда ушел, либо ты решил, что надо чем-то заняться более серьезным. Да, люди выходят из сьян и начинают ходить в другие пещеры, вот, пытаться заняться какими-то исследованиями. Вот это очень такое типичное у всех таких людей, которые тебя увлекло, период, когда они начинают ездить в разные места и смотреть, а что там. То есть они набирают как бы личный вот, опыт.
1: А вот, кстати, просмотреть, что там. Ведь там, кроме как, собственно, фонариком, да, видимо, осветить или каким-то большим фонарем, ничего нельзя, других источников освещения нету. И вот когда показывают в фильмах разные красивые пещеры, тут такой голубоватый свет, там розоватый, это скорее художественная такая переработка, да?
0: Ну да, безусловно, это некая такая художественная условность, иначе там, ну, будет там темные экраны, там в лучшем случае
1: фонарик. Да, конечно. Фонарик. Так, чем тогда отличаются пещеры, в которые вы спускаетесь? Ну, тут осветил фонариком, ну, тут такой камень, тут такой, тут он красный, там он белый, да, или что-то еще.
0: Ну, потому что... Ну, тут, да. Как бы, в двух словах достаточно сложно ответить, потому что каждая эта пещера, она достаточно своеобразная. Вот. Безусловно, да, когда очень яркое освещение, и ты видишь весь объем целиком, это совершенно другое ощущение, что когда ты его постепенно ходишь там, по частям.
1: А чем вы ее освещаете, чтобы все было видно?
0: Ну, есть просто очень яркие источники света. То есть, например, ну, сейчас это уже, как считается, отмирающий вид. Вот карбидные горелки раньше были очень популярные, вот когда специально такие были реакторы, значит, самые вот, где карбид перерабатывался с селеном, и по трубочке поступал в горелку, которая укреплялась на каске, и эта горелка давала очень яркое пламя, которое позволяло высвечивать большие объемы. Но это, в конце концов, пришли к выводу, что это очень экологически такое неблагоприятное дело. Вот, в общем-то, и пламя, и копоть, и карбид, вот эта отработка от него очень, так сказать, неприятная вещь для достаточно хрупкой вот именно среды пещеры, потому что там на самом деле же тоже есть какая-то своя жизнь, там есть какие-то насекомые, которые живут в пещере.
1: Там есть, в конце концов, летучие мыши, я знаю, что летучая мышь вообще символ
0: спелеолога. Да, летучие мыши, которые там все испытывают подземники, и очень такие теплые чувства, и действительно реально полезно.
1: В кавычках или правда?
0: Нет, действительно, безусловно.
1: Потому что это единственное млекопитающее, которое помимо человека там, да, видимо, находится?
0: Нет, ну почему, там, допустим…
1: Кого еще встречали?
0: Часто встречаешь лис, например.
1: Лисы?
0: Да, лисы. Это
1: в пещерах?
0: Ну, я имею в виду наша местность. Угу. Ну, пожалуй, так сказать, это второе, наверное, по встречаемости. Барсуки часто заходят. Вот, просто обыкновенные там мыши сухопутные, которые, значит, там, где много людей, крысы заводятся. Вот, как ни странно, очень достаточно большой потенциал у коров филистологически.
1: У коров?
0: Да, у коров.
1: А что они туда, что они там делают? Травы нет.
0: Вот, но они там как бы укрываются от жары и
1: В общем, жить можно, я так понимаю. Можно, да. Да. Понятно. Что, вот если вернуться к легендам, которые будоражат умы, ведь многие пишут и постоянно говорят, что если есть два монастыря, обязательно есть подземный ход. Более того, из Москвы чуть ли не до Киева есть подземные тоже пещеры. Встречали подтверждение вообще вот этому делу?
0: О, у нас есть тоже такая, значит, наша подруга, которая этим профессионально изучает. Юлия Полева, она живет вот в культуролог, живет в Волгограде. Вот у нее я статью такую, так сказать, она писала, откуда берутся вот эти такие бродячие слухи. То есть это вот актуализация очень древних культурных штампов. Вот это очень глубоко впечатанные, даже не то, что даже не в культуру, а даже в психику человека архетипы, вот, можно сказать так. Вот, и эти древние архетипы, они проявляются в разговорах именно как стандартные ситуации. То есть, есть стандартные легенды, если так, то есть, что вот ушли дети, и там, значит, пропали, потом их искали, вход завалили, значит, чтобы следующие дети там не пропали. Вот, что если там есть пещера, то она всегда была раньше больше. Вот, что, да, что если там есть пруд, то всегда это проходит.
1: Не, ну а правда, ведь есть эти коридоры, так скажем, нет?
0: Как правило, кстати, с реальностью никакого отношения не имеет. Вот, вот эти длинные подземные ходы никакого смысла не имели, поэтому их никто на самом деле и не строил.
1: Между ну как же не имели? Укрываться от врага, если напал, то можно по подземному ходу бежать куда-то.
0: Да, но это не надо было для этого строить там километровые ходы. Это, как правило, там имело длину ну, максимум в несколько сот метров. Такие вылазы, как это называлось. Да, это, безусловно,
1: все. То есть, как убежище это действительно существовало?
0: Вот в России как бы то убежища не были развиты подземные. Вот в Европе там это очень много такого дела. Вот. А в России как-то народ он предпочитал в лес бежать в случае сложной ситуации. Вот. И в лучшем случае прокладывали какие-то подземные ходы, чтобы добраться до леса. Вот. Ну, это несколько более поздние времена. В XIX веке была такая секта бегунов. Это религиозное такое течение, значит, протестное, которые старались никаким образом не контактировать с
1: внешним миром,
0: да, с государством особенно. Вот. И у них там были целые деревни, и вот приходили люди, там где-то скрывались у них, так сказать, потом где-то за ними приходили какие-то преследователи, они там убегали в следующее место. Вот. И они специально делали такую сеть ходов под свои деревни, из дома в дом, там, из домов.
1: Вы их находили?
0: Нет, это мы, к сожалению, я такого, к сожалению, не видел, но это вот для Поволжья особенно характерно. Да.
1: Юрий Аркадьевич, к сожалению, на вот еще одном интересном аспекте, но мы должны заканчивать. Я благодарю вас за то, что пришли, и желаю вам успехов в вашем интересном увлечении. Юрий Аркадьевич Долотов был у нас в гостях. Друзья, главный вывод, который я сделала, прежде чем соваться туда, слушайте, позвоните Юрию Аркадьевичу, напишите ему, и он вам скажет, как это сделать, чтобы потом вернуться. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Сегодняшняя тема – фотометрия. Фотометрия, то есть измерение света. А на самом деле не только измерение, а анализ. Анализ света – это то, чем занимаются астрономы. Недавно это вообще единственное наше занятие было. Ну, теперь кроме света есть радио, рентген, гамма, гравволны. Но по-прежнему свет все равно главный источник информации. Так что анализ света – это работа астронома, астрофизика, да и любого астронома. В прошлый раз говорили про атмосферу. Ну, предположим, что мы научились бороться с атмосферой, преодолевать разные ее препятствия. Что к нам приходит? К нам приходит электромагнитное излучение. Вот весь спектр. Я бы его нарисовал еще шире, но дальше не пускает экран. Он бесконечно большой, и наша доля тут, наши глаза видят крайне узкий диапазон, оптический диапазон. Кто-то музыкой у нас занимается. Знает, что такое октава. Октава – это там до первой, до второй октавы. Во сколько раз длина волны меняется? Или частота звука? Соседние до или соседние ля там, в соседних октавах. Ну, ребята.
1: До, ре, ми, фа, соль, ля, си.
0: Кошка села на такси. А физик должен говорить в терминах длины волны или частоты колебаний. Вдвое. Нормальная, а хорошо темперированная клавиатура – это вдвое, каждая октава вдвое больше или вдвое меньшую частоту имеет звука. Так вот, наши глаза примерно от 3,5 до 7, это уж даже вот с излишком. Ну ладно, вот этот диапазон в ангстремах или там от 350 до 700 нанометров – обладают чувствительностью. Это одна октава, всего лишь одна октава. А если взять от гамма до радио, а мы все это сегодня легко регистрируем, это 40 октав. Вот представьте, вам сказали, играйте только на одной октаве. Много вы сыграли бы?
1: Да.
0: А если на одной?
1: На скрипке можно много сыграть.
0: Да ладно. Ну да, пилить на одной ноте, да. А если у вас 40 октав клавиатура, вот это, ну, по-моему, у хороших органов именно вот такая ширина диапазона, ну, там не 40, конечно, 20 октав, но, в общем, это много. И весь этот диапазон разбит на поддиапазончики. Вот такое мелкое деление обычно в инженерных науках принято, особенно у радио, физиков, которые вот радиодиапазон там в районе метров, дециметров, сантиметров очень мелко делят, потому что разная техника излучения, разная техника детектирования используется в разных диапазонах. Наш, видимо, и тут вообще занимает мизерную строку. Но для астрономов это не актуально. Вот такое вот мелкое деление, оно, конечно, нам не нужно, мы его не используем, потому что для нас главное? Прошло излучение через атмосферу или не прошло? А уж какой техникой его зарегистрировать, это мы и так знаем. Так вот, а наше деление астрономическое, оно грубое. Грубо говоря, все, что длиннее 1 мм, мы говорим радиодиапазон. И хотя там, конечно, есть поддиапазоны, длинные, средние, короткие, миллиметровые, субмиллиметровые, иногда даже субмиллиметровые, доли миллиметров удается измерить. Но это все для нас радио. Там нет для астронома каких-то подразделений сильных. Инфракрасный диапазон. Раз, два, три. Дальний. От чего дальний? От видимого. Дальний, средний, ближний. Ближний – это то, что можно наблюдать в горах, например, сухие горные области, где мало паров воды, они пропускают, в общем, в ближнем ЭК-диапазоне, мы можем отдел с поверхности Земли увидеть. Средний – это только из стратосферы, там, где мы уже над парами воды поднялись, и сухая атмосфера над нами разреженная, ну, с хорошего высоколетающего самолета или еще лучше с баллона, там на высоте 25-30 километров видно. А дальний ЭК не виден вообще из атмосферы и только в космическом пространстве. Охлаждаемый телескоп, там до температуры жидкого водорода, а то и гелия, он что-нибудь там увидит. С этим понятно. Ультрафиолет тоже ближний, дальний. Ближний с горем пополам можно принять в горах. Что такое вот эти вот длины волн? Это прямо за границей видимости. Мы их не видим, но, например, наша кожа их ощущает. В горах хорошо загорать, да? Загорали в горах? Я не загорал никогда, я там работал. А В горах очень быстро можно обгореть. Это вот ближний ультрафиолетовый диапазон. Дальний не проходит вообще, только из космоса. Ну, рентген гамма тут своеобразная. Мы можем сказать так. Мягкий рентген, ладно, весь рентген не проходит через атмосферу. Мягкие гамма-лучи тоже не проходят, а вот жесткие-прижесткие уже могут пробить атмосферу, и мы об этом поговорим, будет отдельная лекция там про такие экзотические виды наблюдений, а они могут пробиться к Земле. Но это действительно очень мощные кванты. Как излучение электромагнитное происходит, вы знаете, берем заряд и начинаем его с ускорением туда-сюда колебать. Собственно, этим и занимается радиопередатчик, генератор переменного напряжения, антенна, и заставляет электроны туда-сюда летать. И у нас получается какая-нибудь синусоидальная волна. А вот этим пунктиром показана диаграмма направленности, то есть от начала координат, чем длиннее, чем дальше расстояние от пунктира, тем большая мощность уходит в этом направлении и в этом, то есть перпендикулярно направлению колебания заряда. А в самом направлении колебания заряда практически ничего не выходит, никакой мощности волны. Ну а в любом другом вот можете прямо проводить радиус-векторы такие и понять, что вот здесь максимум, меньше, меньше, меньше, и в этом направлении не уйдет ничего. То есть вдоль луча зрения колеблющийся заряд никакого импульса к вам не пошлет. Ну, понятно, он же не перемещается перпендикулярно. И ваши заряды электрические в вашей приемной аппаратуре, они не будут перемещаться вслед за этим зарядом. А если он перпендикулярно лучу зрения перемещается, тогда и в вашей антенне радиоприемника, ну или там какого-то приемника, заряд электрический будет реагировать на эти колебания. Электромагнитная волна – это сочетание электрического и магнитного полей. Ну, обычно такая плоскополяризованная волна в перпендикулярном направлении, они колеблются. И вот, надо сказать, в школьные годы я был в заблуждении относительно того, как фаза колебания электрического и магнитного вектора связаны между собой. Пока еще, вот, так сказать, на уровне университета мы не проходили уравнение Максвелла, я был интуитивно уверен, что когда быстрее всего изменяется электрическое поле, помните вот эти вот законы индукции, да? Изменение электрического создает магнитное, а изменение магнитного создает электрическое поле. И кажется, что вот они должны не в противофазе, но со сдвигом менять свою амплитуду, что максимум магнитного должен был быть там, где максимальное производное электрического поля. А нет, Максвелл нам объяснил, что они синхронно колеблются. И вот это вот особенность электромагнитной волны. Ну, если у нас все заряды в одной плоскости колеблются, то и волна так и пойдет, и будет плоскополяризованная. Если много зарядов, и они хаотически колеблются, будет неполяризованный свет. Ну, а если есть какое-то преимущество, преимущественная плоскость колебаний, то он будет иметь эллиптическую поляризацию. А может быть еще и круговая поляризация, если заряды колеблются синхронно, но со сдвигом фазы. Тогда пойдет волна вот так, такой, с такой винтовой структурой, то есть фактически, приходя к вам, вектор электрический будет крутиться у вас перед глазами, это будет круговая поляризация. Для астрономов самый главный атом – это водород. И мы должны быть знакомы с ним. А он самый простой, поэтому что там знакомиться? Один протон, одно ядро, один электрон прыгает по энергетическим уровням. Замечание. Номера уровней энергии в разных учебниках иногда могут быть разными. Вот основной уровень, ниже которого, ну, самое основное состояние энергетическое, или самый нижний энергетический уровень электрона, обычно единицей, ну а потом дальше второй, третий и так далее. Но есть учебники, монографии, где его считают нулевым. Нулевой – это вот самое нижнее энергетическое состояние, потом первый возбужденный, второй, третий и так далее. Учтите это, надо выяснять каждый раз. Ну обычно вот в последнее время все-таки его единицей обозначают. Электрон, падая с любого возбужденного на первый, на основной, скажем так, чтобы единица там не маячила, на основной уровень, излучает кванты. Самые мощные кванты в излучении водорода – это вот серия Лаймана. Все они ультрафиолетовые, потому что даже со второго на первый – это огромный разрыв по энергии. Где-то у меня была картинка. Ну, по длине волны это вот 122 нанометра или там 1216 ангстрем, но это ультрафиолет. А чем выше уровень, тем более далекий ультрафиолет. Более дальний. Вернемся сюда. А уже переходы между возбужденными уровнями, они не такие энергетически разнообразные. Тут небольшие энергии, ну и, соответственно, длина волны всегда большая, чем в ультрафиолетовом диапазоне. Например, на первый возбужденный уровень со всех более высоких, ну, смотрите, какие, это красный свет, это зеленоватый, это желтый, это уже ближе. А, нет, наоборот, это синий, это зеленый, это желтый, а это красный. Ну, то есть это вот видимый диапазон. Поэтому именно с этими переходами серии Бальмера на первый возбужденный уровень со всех вышележащих мы знакомы очень хорошо, это наши глаза. Ну и сквозь атмосферу они легко проходят, поскольку она прозрачна в этом диапазоне. А лаймановская серия не проходит, это ультрафиолет. Как говорят, вакуумный фиолет. Ну, вакуумный ультрафиолет. А поэтому в лаборатории с этой серией, конечно, познакомились давно, еще в начале 20 века. Вот Лайман, американский, по-моему, физик. А в космосе мы это стали наблюдать, только когда спутники полетели. И то плохо ее наблюдать, эту линию, ну, эти все линии ультрафиолетовые. А даже разреженная межпланетная и межзвездная среда тоже хорошо поглощают ультрафиолет. Так что он издалека к нам практически не приходит. Ну, может быть, для физика ближе понятие не длина волны и не частота колебаний, а энергия перехода. Энергию тоже надо себе представлять. Вот здесь тоже это атом водорода, обозначение серии Лайман, альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Бальмеровская серия не по фамилии физика называется, а индексом H. Ну, водород. Ее, собственно, первую открыли в лабораториях, поэтому стали обозначать водородный переход альфа, бета. А потом снова вернулись к обозначению по фамилиям физиков, которые уже в инфракрасном диапазоне открывали переходы на все более и более высокие уровни. Вот энергии переходов в электрон-вольтах. Что такое электрон-вольт? Это энергия чего?
1: Это энергия одного...
0: Громче.
1: Это энергия одного электрона.
0: При прохождении разности потенциалов в 1 вольт. Правильно. Так вот, смотрите. Наши глаза чувствительны к довольно узкому диапазону длин волн и, соответственно, энергии квантов. Примерно от 2 до 3 электрон вольт. Вот диапазон нашего зрения. Где мы здесь чего-нибудь похожее найдем? Ну, вот, например, от 10 до 12 электрон-вольт. Это как раз разница в 2 электрон-вольта. О, значит, это наш диапазон. Ну и правда, мы смотрим, какая это серия. Это Пашеновская серия. А, нет, нет, это Бальмеровская серия, потому что вот здесь 12, здесь 10. А чтобы ионизовать атом водорода, то есть чтобы с основного уровня вообще оторвать электрон, нужна энергия, где она? Вот тут записана, 13,6 электрон-вольт, или больше. Больше – это хорошо, он полетит с большой скоростью, но не меньше. Эта энергия отрывает электрон, и он с маленькой скоростью уходит от атома водорода. Значит, это граница ионизации. 13,6 электрон-вольт должен помнить каждый астроном. Более мощные кванты вообще не проходят через водород, потому что они его ионизуют и поглощаются в нем. А менее энергетичные кванты частично проходят, если нет у них энергии, чтобы перенести электрон с какого-то уровня на следующий, то они не взаимодействуют с водородом, проходят через него как сквозь прозрачное тело. А если есть у них соответствующая энергия, они поглощаются, потому что электрон захватывает этот квант, поглощает его энергию, переходит на более высокий уровень. Это и есть спектральные линии. Ну, вот англоязычные термины и соответствующие энергии. А почему тут минусы стоят? Вот предыдущие энергии все были с плюсами, а на этой картинке я ее специально приберег, ну, серии тут показаны, а почему-то энергии все с минусами. Почему с минусами?
2: Тут, наоборот, слышно, наверное.
0: Это энергия связи. Все зависит от того, а какой уровень мы называем нулевым. А мы обычно считаем нулевым, это свободно движущийся электрон вдали от атома. Свободно, медленно перемещающийся. У него никакой энергии нет. А если атом его захватил, электрон упал на нижележащие уровни, отдал энергию, значит, сам потерял ее, значит, у него отрицательная энергия. Вот минус 13,6, значит, такую надо затратить, чтобы вернуть его в континуум, то есть в свободное плавание, в свободное состояние. Обозначение. Тут некоторая путаница. Вот посмотрите, серия Лаймана. Четыре разных варианта обозначения я встретил в разных источниках, учебниках, в статьях астрономических. Как правило, раньше использовали вот так, L и нижний индекс альфа, Лайман-альфа. Лайман-альфа – это какой переход? С какого уровня на какой?
2: Так, ну это с любого на первый.
0: Если с любого на первый, это набор будет, линии, набор энергии. Лайман-альфа. Со второго на первый, конечно. Лайман-бета с третьего на первый, ну и так далее, да? Вот такое обозначение. С некоторых пор полюбили вот такое, не нижний индекс, а строку альфа. Почему? Да потому что во многих шрифтах индексы и верхние, и нижние очень мелко написаны. И иногда какую-то еще новую команду надо, там, например, в латихе вставлять, чтобы вообще индекс получился. Все это головная боль. И чтобы не мельчить, особенно в Word'е, там такие мелкие индексы, показатели степени вообще не видны. Решили, что ну вот пусть будет альфа крупная, зато ее видно хорошо. Но еще почему-то некоторые пишут Лайман двумя буквами L, Y, L, Y. Некоторым так нравится. Ну, в общем, я советую использовать вот такое обозначение L-альфа в строку. Оно четко видимое, и в последние годы в журналах обычно такое встречается. Бальмеровская серия тоже. Я вот три варианта видел. Нижний вариант с апострофом, то есть с маленьким тире, все реже и реже встречается. Вот эти вот обычно. И я советую писать нормальными буквами в строку, потому что легко читается. И сейчас все в очках. Зрение плохое, надо, чтобы все было видно. Ну, а дальше, в общем, понятно. Энергии. Понятно, что любой квант, он движется со скоростью света, и можно перевести его через постоянную планку в энергию. То есть, либо зная частоту колебаний, либо зная длину волны, вы всегда получите энергию кванта. Скорость света – это абсолютная константа, ее зафиксировали на этом значении, и больше измерять не будут. Хотя нет, будут, конечно, измерять. Мы решили, что это константа, потому что от нее потом идет отсчет всех остальных констант. Раз Эйнштейн сказал, что эта скорость света неизменная в природе, пусть так она и будет. На самом деле, конечно, ее постоянно уточняют, измеряют. Но опереться-то не на что, относительно чего измерять скорость. Ну, в общем, это интересная задача. Ну вот, постоянную планку вы знаете. Одно замечание. Я очень часто обращаюсь к разным текстовым там, и так далее, грамматическим тонкостям, потому что профессионал должен их учитывать. Журналист, бог с ним, пусть он пишет как угодно, мы его поправим. Профессионал не должен. В старых текстах электрон вольт пишется вот так, через апостроф. Уже примерно два десятилетия как от этого отказались, и теперь слово электрон вольт пишется подряд. А не удивляйтесь, когда в учебниках вы увидите вот такое, просто авторы давно не исправляли текст. Но по поводу прохождения разных электромагнитных колебаний через атмосферу мы говорили, еще будем говорить, ультрафиолет, рентген и гамма не проходят, свет проходит, инфракрасный диапазон плохо проходит, радио проходит хорошо. Ну, можно еще вот эту картинку. Тут нарисована та предельная высота, до которой из космоса квант еще как-то может пробиться. В ультрафиолетовом диапазоне молекулы поглощают, ну, они просто ионизуются. А в инфракрасном диапазоне тоже молекулы поглощают, но они остаются при этом целыми, просто там переходы. Есть вращательные, колебательные, ну и обычные электронные. Так что и тут молекула, а в этом диапазоне, в видимом, как-то молекулы не особенно сильно взаимодействуют со светом. А дальше в радиодиапазоне, жалко, что вот дальше, это сколько? 1000 сантиметров, это 10 метров, да? 10 метров еще проходит, а, скажем, 20 метров с трудом, а 30 метров вообще не проходит, потому что там над атмосферой, ну, над плотными слоями атмосферы, слой ионизованного воздуха, ионосфера, свободные заряды летают, электроны летают. Электроны легко взаимодействуют с электромагнитной волной, она их раскачивает, а они поглощают энергию. Так что наша ионосфера, ну, обычно длиннее 15 метров не пропускает радиоволны, но бывают там под утро где-нибудь, когда уже воздух становится не таким насыщенным зарядами, 30 метров проходит. Наше поколение хорошо знало эти длины волн, потому что если не проходит электромагнитное колебание, оно отражается от ионосферы. И, скажем, вражеские голоса, там голос Америки, свободная Европа, они приходили к нам с далеких континентов, отражаясь от ионосферы. Для радиоастронома это беда, а для того, кто хочет послушать информацию из-за бугра, это радость большая, и приемник надо было настроить. Поэтому советские радиоприемники были лишены этих диапазонов, чтобы мы не слушали голоса. Но мы перематывали там катушечки и настраивали их на более короткие волны и принимали голоса. Для радиоастронома это задача интересная. Что такое поток излучения? Это количество энергии, которое за там, секунду упало на данную поверхность, вот на всю поверхность. Поток – это полная мощность излучения, проходящая через эту поверхность. Чем больше диаметр вашего телескопа, тем больше площадь поверхности объектива, и тем больше ватт, то есть энергии в единицу времени, приходит на ваш телескоп. Это мощь, ну, если о свете говорим, мощность световой энергии, падающая на приемник, на радиоантенну, на приемник. Освещенность – это уже удельная мощность, то есть ваты на единицу поверхности. Это практически то, что мы воспринимаем, глядя на небо, как яркость объектов. Как правило, ну, кроме Луны и Солнца, все остальные объекты для нас на небе, точки, мы их размера углового не воспринимаем глазами. И яркость видимая, или, как говорят астрономы, блеск, вот это физик совсем другие, под некоторыми терминами физики другие понятия подразумевают. Блеск – это там единица поверхности какого-нибудь объекта. А астроном, говоря блеск, имеет в виду освещенность у Земли. То есть сколько ватт на единицу поверхности вашего приемника, ну, на зрачок или на объектив телескопа упало. На единицу объектива, на единицу площади объектива. Это уже освещенность. Ну, то есть вот, как сказать, ну, понятно, да, что это такое. А, да, монохроматическое тоже понятно. То есть не просто весь поток.

0: ватт, джоуль, ленц.
1: Это не астроном, он просто что-то сделал.
0: Просто что-то. Вообще-то это первый в истории радиоастроном. Карл Янский, американский инженер, радиофизик, радиотехник, который открыл, вообще говоря, радиоизлучение из космоса. Вот, да, в честь него Карл Янский. Это 10⁻⁶ ватт, падающий на квадратный метр приемника, ну или на квадратный метр поверхности приемный, а в диапазоне шириной, в диапазоне частот шириной в 1 Гц. Это такая довольно большая, хоть кажется, что число очень маленькое, нет, но все-таки ватт это огромная вещь, а из космоса слабые потоки приходят. Янский – это много. Это так много, что, пожалуй, я даже не знаю ни одного радиоисточника, но от Солнца иногда вспышки бывают мощные, приходят янские. А, как правило, радиоастрономы оперируют миллиянскими. Ну, понятно, тысячными далями. Там уже многие радиоисточники в миллиянских такие потоки к нам бросают из космоса. Интенсивность излучения и яркость. Ну, интенсивность – это тот поток, который не просто куда-то падает, а в единичном телесном угле. Ну, телесный угол вот обозначается. А еще зависит, конечно, от ориентации поверхности. Если вы ребром поставите, то конус обращает, косинус, ну, то ребром вы ничего не получите. А если перпендикулярно, то получите больше поток. Грубо говоря, вот так я примерно определил, да, по-моему, и Википедия также определяет яркость, это плотность потока, то есть на единицу поверхности, да еще из конкретного элемента в данном направлении. Освещенность, создаваемая телом, это практически то же самое, только надо еще иметь в виду, что мы каждую поверхность светящуюся видим под разным телесным углом в зависимости от расстояния до нее. Ну, светящееся тело, если оно имеет какую-то поверхность заметную, то его поверхностная яркость не зависит от расстояния. С расстоянием, как квадрат расстояния, уменьшается у нас поток, но и как квадрат расстояния уменьшается телесный угол, под которым мы эту поверхность видим. Так что это компенсируется, и с удалением от нас поверхностная яркость объекта не меняется, если он еще различим. Вот пример, например. Мы получаем одинаковую освещенность от двух ламп разной конструкции. Современная какая-нибудь лампа, там полупроводниковая, это колба с нанесенным на нее матовым слоем, и какой бы там ни был источник света внутри, мы не знаем, какой он, светится поверхность колбы. И она нас не ослепляет, потому что поверхностная яркость невелика, но поверхность велика. То есть для нас телесный угол, под которым мы видим этот объект, велик. А значит, освещенность тут большая на листе бумаги, где мы читаем, а поверхностная яркость маленькая, и для наших глаз она, ну, не травмирует глаза. А вот старая лампа, если вы еще помните, лампа накаливания, да, там по проводам приходит электрический ток, он идет через спиральку, она нагревается, она очень маленькая. И хотя поток света от нее будет такой же, как от этой лампы, но смотреть на нее больно, потому что поверхностная яркость, тут угол телесный очень мал, под которым мы видим эту спиральку, и яркость очень большая, она нас травмирует, нашу сетчатку. Вот такие лампы, матовые лампы. Они были еще и в эпоху ламп накаливания, просто покрывали эту колбу таким рассеивающим составом. И мы спиральку не видели, а видели только внешнюю поверхность колбы. Ну, а теперь это еще легче сделать. Звездные величины. Фактически мы регистрируем глазом поток света, приходящий от небесных объектов. Древние люди, конечно, таких красивых слов не знали, но замечали, что звезды разную видимую яркость имеют, видимый блеск, говорит астроном. Блеск. Яркость оставим в покое. Блеск звезды. И Гепарх еще разделил на 5 ступенек, от первой до шестой ступеньки, видимую яркость звезд. Он их назвал, я, кстати, не помню, как он их на греческом языке назвал, по-моему, так же, потому что мы с латинского переводим сегодня магнитуда, величина, ну, величина, и говорим stellar magnitude, или там звездная магнитуда, то есть звездная величина. А по-гречески это, наверное, было какое-нибудь другое слово. Ну, к нам пришли латинские источники.

0: Игги Парк в своем каталоге разделил звезды на звездные величины, и с тех пор эта традиция, к сожалению, продолжается. Сейчас объясню, почему, к сожалению. А для физиков это главная боль. Вот понять, что такое у астрономов звездные величины. Они привыкли к тем понятиям, про которые мы только что говорили. Поток энергии, поток света – это понятная вещь, ее прибор измеряет. Но приборов-то не было, и Гепарху казалось, что 5 ступенек по яркости хорошо описывают видимый блеск звезд. А про те, которые еле-еле видны, то есть тусклые звезды, мы говорим, мы астрономы, не тусклые, а как? Звезда слабая. Тоже термин не очень удачный. Что такое слабая? Сильная, слабая. Это из другой оперы. Но астроном скажет, слабые звезды и яркие звезды. Хотя, конечно, лучше было бы говорить не слабые, а тусклые. Это более такой бытовой, понятный всем термин. Поэтому, когда будете писать научно-популярные статьи, избегайте глубинной технической астрономической терминологии. Сказал «тусклая звезда», каждый понимает, но для астронома понятнее слабые источники, слабые звезды. И мы их обозначаем верхним индексом, буквочкой «М» от магнитюд. Причем, заметьте, как этот шрифт называется, «италик» он называется в «Варде», а в общеупотребительной терминологии «курсив», наклонный. Да? Вот это важно. Если бы здесь было написано 6 с индексом М, но не наклонным, как бы астроном это прочитал? Что это такое? 6 чего? Минут. Да, прямой шрифт – это минуты. Наклонный, италик или вот курсив – это звездные величины. Это тоже тонкость, которую надо соблюдать. А прошло время. Ну, мы поняли, что Гепарх пользовался, в общем, системой спортивных рекордов, да? Самый быстрый бегун ставится на первое место пьедестала, менее быстрый на второе, еще менее быстрый на третье. То есть это обратная шкала. С увеличением звездной величины блеск звезды не увеличивается, а уменьшается. Ну, почему-то Гепарх решил так. На первое место он поставил самые яркие звезды. Мы до сих пор этой шкалой пользуемся. Тоже не очень, кстати говоря, это убедительно выглядит для остальных людей. Почему 6, 6 звездная величина хуже, чем первая? Ну вот мы к этому делу привыкли. Это обратная шкала. А какая она обратная? Линейная? Нет, она даже еще не линейная. Мы ведь работали раньше глазом и наблюдали в телескоп глазом. То есть впечатление от блеска звезд – это то, что рождалось в нашем мозге. То, что глаз передавал, а мозг как-то это интерпретировал. И чуть попозже мы поговорим о странном свойстве нашего мозга превращать все из линейных шкал в логарифмические. Впервые это понял Норман Поксон в 19 веке, когда уже появились фотометры, ну, еще такие, не электронные, а фотометры с разными трубочками, там разный диаметр пропускания света. Ну, такие хорошие фотометры, оригинальные конструкции были. И он уже смог измерить реальные потоки звезд от тех, которые Гепарх когда-то разделил по звездным величинам. И Поксон выяснил, что между звездой, яркой звездой первой величины и еле видимой глазом звездой шестой величины в 100 раз меняется поток света. То есть от шестой величины мы получаем в 100 раз меньший поток света, чем от первой величины. Более того, он заметил, что переход от каждой величины к соседней меняет потоки света примерно в 2,5 раза. И вот он придумал такую шкалу звездных величин. 5 ступенек, значит, корень пятой степени из 100 примерно 2,5. Ну, это иррациональное число, на самом деле, бесконечное, но нам достаточно. Вот профессиональный астроном 2,512 помнит, а дальше там на калькуляторе можно вычислить. А любители астрономии просто помнят 2,5. Ну и Поксон решил вот это число положить в основание шкалы звездных величин. Очень плохая мысль. К сожалению, она до сих пор используется в астрономии, и мы используем шкалу звездных величин с основанием корень пятой степени из 100. Какому знакомому всем математическому числу это число ближе всего? Я не слышу вас, говорите громче. Конечно, основание экспоненциальной шкалы. Е. Чему равно Е? Кто помнит? 2,7, 1, 8, 2, 8, 1, 2, 7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45. Дальше я не помню, дальше не надо. Вот. Если бы по Поксону пришло, а уже тогда шкала, ну, экспоненциальная шкала всем была известна, математики ей пользовались, таблицы неперовские там были рассчитаны. Если бы он взял Е за основание шкалы звездных величин, ничего страшного бы не было, получилось бы примерно то же самое. Зато на любом калькуляторе, в таблицах это есть, в калькуляторах, в компьютерах Е он помнит, у него забито в памяти. Нет, надо было ему вот придумать вот это. В результате мы вынуждены вот так вот считать. А разница в звездных величинах вычисляется через отношение потоков света. Но действительно, если в 100 раз потоки света различаются, логарифм сотни – двойка, умножить на 2,5 – 5. Заметьте, 2,5 тут целое, без всяких. Тут 2,512 – это вот число. А если мы переходим к логарифмической форме записи, просто 2,5, потому что тут двойка получается логарифм сотни, 2,5 – 5. Именно пятерка – это целое число, а разница в звездных величинах между шестеркой и единицей. Это надо помнить. Это число без там, сотых долей, а тут иррациональное, длинное и бесконечно длинное. Ну вот пример. Ковш большой медведицы, какие там звездные величины. Понятно, что целыми они бывают далеко не всегда. Они могут быть дробными, и в зависимости от точности вашего прибора измерительного, тут могут быть и сотые, и тысячные доли. Ну, честно сказать, мы редко измеряем до сотых долей. Ну, еще при спокойной атмосфере можно добиться точности в измерении сотых долей звездной величины. Тысячных уже нет. Колебания прозрачности воздуха не позволяют это делать. Но космический телескоп без труда измеряет и тысячные, и десятитысячные доли звездной величины, то есть у него точность очень высокая. Ну, вот так все это видно глазом, и видно, что это примерно все где-то от третьей до второй звездной величины, все видимые в ковше звезды. Вот обычные формулы, которыми мы пользуемся. Хотите найти отношение потоков света, зная разность звездных величин, ну, пожалуйста, 2,512 степени разницы. Хотите найти разницу звездных величин, зная, измерив потоки света, ну, пожалуйста, вот вам обратная формула. И, конечно, для нормального современного ученого вполне было бы достаточно оперировать просто потоками энергии. Ватты на квадратный метр. Все. Это точно говорит о потоке света, приходящего от звезды. Но астроном переводит это в звездные величины и тем самым запутывает и делает непонятными работы свои для нормальных физиков. Радиоастрономы уже поступили умнее, и у них никаких звездных величин нет. У них потоки. Янский, это вот монохроматический поток, или там просто ватты на квадратный метр, они не заморачиваются звездными величинами. Инфракрасные астрономы тоже в потоках меряют. Ну и рентгены, гамма тоже. И только оптики по-прежнему используют, ну еще иногда в инфракрасном диапазоне, ближнем тоже используют звездные величины, но от этого надо уходить. Станете большими профессиональными астрономами, я вам советую каким-нибудь образом научить своих коллег обходиться без звездных величин. Это атавизм, это надо оставить эпохе Гиппарха и прошлого. Хорошо, от первой и больше величины – это звезды. Но ведь бывают объекты иногда, ну, например, комета все ярче и ярче становится и превзойдет по яркости иногда любую звезду. Или там звездное скопление, там куча звезд, и интегральная звездная величина тут будет, конечно, больше, чем любая из отдельных звезд. Значит, нам надо как шкалу звездных величин расширять в область больших потоков света. А куда расширять? Если у нас в область больших чисел, положительных чисел, это слабо светящиеся, тусклые светила, значит, расширять в яркую область можно только используя отрицательные значения на этой шкале. Ну и получается, что самые яркие объекты на небе имеют отрицательные звездные величины. Например, некоторые звезды или там планеты, ну вот минус там 4,5, это Венера иногда бывает, Сириус, ярчайшая звезда, минус полуторная, Канопусы, Альфа Кентавра мы, конечно, с вами не видим тут, на южном небе они очень яркие, тоже отрицательные величины имеют. Немного таких звезд, почти все планеты, и Юпитер, и Венера, и даже, по-моему, Сатурн бывает с отрицательной звездной величиной. А полная Луна – это вообще минус 13, ну а Солнце вот, – минус 27 почти величина. Более ярких объектов мы не видели. Наземному телескопу доступны в самых лучших вариантах, там большие телескопы в горах, 27. Но вот наш 6-метровый телескоп никогда не добирался до такой слабо светящейся звезды. Но я помню, 24 и даже 25 величина были ему по зубам. А 26-я, 27-я – это там, 10-метровые телескопы в очень хороших условиях. А Хаббл на орбите как-то раз добрался до 32-й звездной величины. Но это экспозиция, там чуть ли не полгода он в одно место смотрел на небе и все-таки вытянул такие слабо светящиеся звезды. Вот еще похожая картинка, но тут я когда-то важные вещи написал. Ну, это понятно, это обсудили. Вот эти вот важные вещи. Небо. Между изображениями звезд у нас вот черное небо, но оно не черное. Мы уже говорили, оно само светится. И как светится небо? Примерно 23-ю звездную величину с каждой квадратной секунды темного неба мы получаем. Либо в квадратных минутах, это вот для человеческого глаза, так сказать, важная величина, угловая минута – это разрешение нашего зрения. Ну вот посмотрите, несколько загадок тут рождаются. С черного неба мы 20, я бы сказал, редко когда 23-ю, это высокогорное небо, а обычно 22-ю звездную величину получаем. А как же телескоп добирается до 27-й, а космический телескоп до 32-й величины? Ведь уже само небо светится намного ярче. Такой яркий фон, на котором трудно заметить добавочку света от лежащей на этом фоне звезды. Но это свойство космического телескопа. У него изображения звезд имеют размер меньше угловой секунды. Вот на Земле, благодаря атмосфере, вы изображение звезды меньше одной угловой секунды не получите. Атмосфера его размывает. А в космосе можно, чем больше диаметр объектива, тем, например, у Хаббла 2,5 метра диаметр объектива, и там дифракционное изображение звезды 0,05 секунды. То есть это во многие десятки раз площадь изображения звезды меньше, чем угловая секунда. А, соответственно, примерно там на 5 звездных величин можно продвинуться в область слабо светящихся звезд, ну, примерно на 5, там, до 30-й, до 31-й. Ну, в конце концов, можно заметить звезду на фоне неба, даже если она добавляет 2-3% своего света к яркости неба. Все равно это будет маленькая добавочка, которую, накапливая свет, вы можете заметить. То есть, если у вас там в руках кирпич, и вы еще кладете 10-граммовую гирьку на него, на этот килограммовый кирпич, вы это можете ощутить. Также Хаббл на фоне серого неба замечает слабо светящуюся звезду. А вот другая загадка. Квадратная минута – это то, что видит наш, сетчатка нашего глаза выделяет. Казалось бы, звезды, ну хорошо, не 13-й, но 12-й-то величины должны быть доступны нашему зрению. А мы их почему-то не видим. Редко-редко, когда в горах, мы видим звезды 7-й величины. Ну уж точно 8-й, 9-й, 10-й и так далее глаз человека не схватывает. А казалось бы, небо для человеческого глаза вполне себе темное. В чем же тут дело? Как вы думаете? Почему мы не видим звезд за пределами, ну, скажем, 7-й звездной величины? Ну, думайте. Некоторые уже спят, я понимаю, темно. А что в процессе эволюции?
1: В процессе эволюции просто человеку выживания не
0: нужны были. Вот видит, но не замечает. Говорит, а мне не нужны звезды восьмой величины. Да мне хватает и шестой, да? Что там, в созвездии красивые такие, вот мало звезд, легко запоминать. Другие идеи есть? Есть идеи?
2: Глаз фокусируется так.
3: Ну, если все воспринимается как алгоритм, выдержка. У камеры вы можете настроить выдержку, а глаз...
0: Экспозиция, да, выдержка – это бытовое слово. Экспозиция у глаза короткая, да? Из-за... А какая, кстати говоря, у нашего зрения экспозиция?
4: 1/25 секунды.
0: Ну, это уж его загнули, но примерно 1/10. Если бы 1/25, мы бы видели мелькание кадров, которые идут с частотой 24 кадра в секунду в кино. 1/10 секунды примерно. Да, короткая экспозиция. Но за это время в глаз попадают от звезды шестой величины тысячи фотонов. Ну, нам бы хватило и 10 фотонов, чтобы заметить звезду. Нет, дело тут в другом. Смотрите, на какую площадь рассчитана вот эта звездная величина? На квадратную минуту. И говорят, разрешающая способность человеческого зрения – 1 минута дуги. А нет. 1 минута – это только в центре сетчатки, самая центральная часть, очень маленькая область, куда напиханы в большом количестве колбочки. Попробуйте посмотреть на текст в книжке, вы увидите одно слово резко, а все остальные слова не резко, они расплываются. Это периферия сетчатки. Так вот, колбочки не работают ночью. Они требуют больших потоков света, в каком-то смысле вы правы, да, экспозиция маловато. И они только вот при ярком освещении нам цветное изображение дают. А ночью все кошки какие? Все кошки серые. Почему они серые? Колбочки не работают, работают только палочки, а палочки довольно редко разбросаны по сетчатке. И у нас какая там угловая минута? 5 примерно угловых минут, разрешающая. Вы никогда не увидите ночью резкое изображение чего-то. Вы увидите так, приблизительно, размытое. Потому что разрешающая способность палочкового зрения намного ниже, чем колбочкового в середине поля зрения. И тут надо где-то в 100 раз уменьшить поток. И, в общем, мы добираемся до какой-то восьмой величины, потому что сотни – это 5 звездных величин, да, примерно до восьмой. Ну, вот иногда есть люди в нашем институте, вот недавно его не стало, уникальный человек работал, Валентин Федорович Есипов, у которого зрение было самое чувствительное к слабым потокам света из всех вообще астрономов в мире. И он был соавтором почти всех астрономических наблюдательных работ, потому что наводить телескоп на слабо светящийся объект – это довольно сложное дело. Он видел, больше никто не видел его. И вот такие глаза уникальные. Недавно мы лишились этих глаз, но он долго работал. Итак, мы выяснили, что шкала звездных величин логарифмическая. Это что, какая-то вот особенность астрономов? Нет. Давайте посмотрим. Сюда посмотрим. Громкость звука измеряют в децибелах, а на самом деле децибелы – это десятичные части основной единицы беллов, а это тоже шкала логарифмическая. Белл – это показатель степени при десятке, а поток энергии звуковой в 10 раз ослаб, это значит, на ступеньку в 1 белл изменилась громкость. Ну и есть другие примеры, например, землетрясение – это энергия, выделившаяся внутри Земли, ее логарифм – это балл по шкале там, Рихтера-Меркали, ну или старая шкала Рихтера – это логарифм. Сила ветра. Адмирал Бофорт нам сделал шкалу, и она практически тоже степенная. А шкала, ну, шуточная, конечно, гениальности физиков – это шкала Ландау, он всех ставил в десятичной такой логарифмической последовательности по силе интеллекта. Себя он ставил на вторую позицию, а звездами, ну, не звездами, физиками первой величины он считал 2 только человек в истории физики. Каких?
4: Эйнштейн и Ньютон.
0: Эйнштейн и Ньютон, да. А дальше шел Ландау, а дальше все остальные. Вот. Шкала астероидной опасности, Туринская, Шкала – это тоже энергия, которая выделяется при падении астероида на Землю. Так, смотрите, как много логарифмических шкал. Кстати, обратите внимание на записи. Я вам специально показал. Это обозначение шкал, а в записи они вот так вот выглядят. Та же история. Можно записать E в степени N, но N будет маленьким индексом, который трудно заметить. А в нем ведь весь смысл именно в этом числе. Поэтому часто пишут так N строчку X. Ну, понятно, да, это E в степени, экспоненциальная шкала N. А вот с этой шкалой вы вряд ли часто встречались, DEX. А это тоже способ записать 10 степени N. Ну, а мы пишем число с маленьким индексом, а вообще неплохо было бы, конечно, MAC писать вот так, оно виднее. Но астрономы это редко используют, хотя рекомендуется, но редко используют. Мы все-таки предпочитаем эту маленькую буквочку M. В чем дело? Почему человек так любит логарифмические шкалы? Мы не знаем, как это делает наш мозг, но он делает это с очень понятной целью. Нам нужно получить, это психофизиологический, или иногда говорят психофизический закон Вебера-Фехнера, нам надо получить впечатление от какого-то приемника энергии, ну, от наших органов чувств, там, глаза, уши, тактильные, вот это вот и прочее. Прочие приемники. Но ведь сила раздражителя очень сильно может меняться. И желательно, чтобы наш мозг и реагировал, и не перегружался. Посмотрите, от Солнца идет поток энергии в миллиарды, примерно в 10 миллиардов раз сильнее, чем от звезды шестой величины. Мы глазами видим и звезду шестой звездной величины, и Солнце, и при этом не взрывается наш мозг, благодаря тому, что он каким-то образом логарифмирует. И вот это очень непонятно, как механизм этого дела непонятен, как это делается, где это делается, в сетчатке или там в каких-то системах передач, там, в зрительном нерве или в самом мозге. Но это позволяет нам в широком, ну, физик бы сказал, широкий динамический диапазон имеют наши органы чувств. Ни одного прибора нет, который бы в таком широком диапазоне мог достаточно уверенно работать. Вот ни один фотометр не может одновременно и по Солнцу работать, и по слабым звездам. А наши глаза, ну, наш мозг это может делать. Или тактильное чувство. Вот сейчас проверим. Руку вытяните, глаза закройте. Нет, поднимите руку вот так. Ощутили? Так. Ощутили? Так.
2: Да.
0: Ощутили?
2: Да.
0: Ну, держите, держите. Ну, крепко держите. Вот так, ровненько держите. Держите. Что-нибудь изменилось?
2: Я понимаю, что вы ручку положили.
0: Это нечестно.
2: Маленький... Изменилось по ощущениям?
0: По ощущениям нет. Маленький груз мы чувствуем, большой груз чувствуем, а если прибавить к большому маленький... Мы этого не заметим, потому что в логарифме это нам не даст никакого почти изменения. Вот это очень важная особенность наших всех органов чувств. И они работают по этому самому закону, и глаза тоже, и поэтому звездные величины естественно было придумать, но это плохо. Надо уходить в область приборов и абстрагироваться от наших органов чувств. Итак, мы... Поняли, что такое видимая звездная величина. То, о чем мы говорили, она видимая. Но для астрономов она мало о чем говорит. Вот вы видите слабо светящуюся звезду, там какой-нибудь 20-й звездной величины. Остается вопрос, это что, очень далекий, но мощный объект? Или слабо мощный, но близкий к нам? Хотелось бы понять. И поэтому астрономы, когда выясняют расстояние до светящегося объекта и измеряют поток его энергии у Земли, ну, то есть видимую звездную величину, обычно пересчитывают это в абсолютную звездную величину, а это не что иное, как реальная мощность излучения данного объекта. Но астроном не говорит такие слова «мощность излучения», он говорит «светимость». Вот это еще один наш оригинальный термин – «светимость». Это на языке физиков мощность излучения. А как мы это делаем? Если мы выяснили, измерили видимую звездную величину, измерили расстояние до объекта каким-то образом, мы пересчитываем вот по этой формуле, в абсолютную звездную величину. То есть какой бы блеск был у этого объекта, если бы он относительно нас находился на фиксированном расстоянии, почему-то, ну понятно, почему 10 парсеков выбрали, потому что это придумали в начале 20 века, а тогда дальше измерять расстояние практически не умели с хорошей точностью. Но 10 парсек такая стандартная величина, к которой приводят все далекие и близкие объекты, располагают их на стандартном расстоянии, предполагают, что свет не поглощается по пути от объекта к нам. Тоже, надо сказать, не всегда это бывает. Значит, надо учесть, если он поглощается, облако какое-то полупрозрачное, надо поправочку сделать. И тогда мы получаем абсолютную звездную величину. Вообще говоря, достаточно было бы говорить мощность излучения. Ваттов в секунду. А, просто ваты, да? Там, джоули в секунду. Но астрономы говорят, абсолютная звездная величина, чем ставят в тупик физиков. Тоже надо от этого понятия уходить, но вы профессионал, вам надо оперировать с этим делом, но постарайтесь, чтобы все-таки язык астрономов был ближе к языку всех остальных физиков, потому что мы тоже физики. Либо через расстояние, либо через выраженный в секундах дуги параллакс, потому что он обратный расстоянию в парсеках, ну тут знак, естественно, меняется. Ну а вот эта вот величина, разница видимой и абсолютной величины, а звездная величина объекта принято называть модулем расстояния. Ну, фактически это расстояние, только вот в такой логарифмической форме. Модуль расстояния звезды там такой-то. То есть как надо исправить ее видимую величину, чтобы получить абсолютную. Ну, вот такой у астрономов архаичный язык. Его надо знать, но стараться все-таки уходить к общеупотребительному физическому языку, чтобы не морочить голову всем остальным физикам в мире. А это что такое? Рябина. А почему я вам ее показываю? Ну, потому что сейчас поздняя осень, да, и рябина стала красной. Смотрите, мы привыкли по цвету определять свойства объектов. Зеленую рябину никто в рот не положит. Красную уже можно пожевать. Тоже, в общем, противно, но все-таки какой-то вкусный. То есть цвет несет информацию о свойствах объектов, мы к этому привыкли. Астрономы тоже пользуются цветом, чтобы какие-то свойства, наблюдаемые свойства объектов, понимать. Обычно газы и частицы там, электроны в твердом теле движутся хаотически, какие-то быстро, какие-то медленно, и есть какая-то средняя кинетическая энергия. Кванты электромагнитные тоже распределены. Не бывает ну, бывают монохроматические кванты, но это надо специально светофильтром выделять. А обычно кванты тоже имеют какой-то диапазон по энергиям. И мы цветом называем преобладающую энергию квантов. Вот какой энергии кванты в большей степени представлены в потоке излучения, приходящего к нам. Ну а когда тонко анализируем это распределением, говорим о спектре. То есть детальном распределении интенсивности излучения вдоль спектра, ну, вдоль длины волны. Получаем спектр. Если тело светящееся непрозрачно, ничего не отражает, все поглощает, его обычно называют абсолютно черным телом. А если мы его нагрели, оно само начинает излучать в соответствии с законом Планка. Этот закон детальный, но он прямо в каждом элементарном диапазоне излучения, ну, там, по длине волны, можно по частоте записать, говорит нам, какая энергия в конкретном диапазоне приходит к нам. Ну и общий вид спектра всем известен, одногорбый планковский спектр, и максимум его смещается с температурой все дальше и дальше в в коротковолновую область спектра, в синюю область спектра. Можно от этой вот детальной формулы получить какие-то более удобные в работе формулы для описания цвета объекта. Ну, например, посмотреть, где у нас максимум достигается, то есть где производная равна, продифференцировать и найти равную нулю производную. Тогда мы найдем максимум в спектре любого излучения. И это уже будет закон смещения вина. Ударение на И, а не вина. А закон смещения Вина очень простую форму имеет. Обратно пропорционально температуре, выраженной в кельвинах, конечно, в абсолютной шкале, мы получаем длину волны, на которой максимум в спектре излучения лежит. Давайте прикинем, наша температура нашего тела какая? В кельвинах. В кельвинах. 300 кельвинов примерно, да? Делим 3 миллиметра на 300 кельвинов, получаем сотую долю миллиметра или 10 микрон. А вот на этой длине волны сейчас каждое наше тело здорового человека. Вам мерили температуру при входе в ГАИШ?
5: Да.
0: Вот. Она в кельвинах была, нет?
5: В Цельсиях.
0: Да. 32 Цельсия, да, было? Нормально, с мороза пришли. Ну вот, мы излучаем на волне в 10 микрон. Это дальний инфракрасный диапазон, дальний. Он только в космосе хорошо распространяется. Можно получить, проинтегрировав, то есть найдя площадь под этой кривой, получить полный поток света с единицы поверхности абсолютно черного тела. Очень сильная степень. Закон Стефана Больцмана, это константа в законе Стефана Больцмана. Кстати, надо бы ее запомнить, она очень часто бывает нужна. Четвертая степень. Очень сильная степень. Четвертое, где мы еще, в каких формулах физических встречаем, чтобы параметр какой-то переменная была в четвертой степени. Очень сильная степень говорит о том, что нагрел вдвое тело, а с его поверхности в 16 раз больше поток света будет уходить. Но запомните раз и навсегда, это только для абсолютно черного тела. Сейчас модно ходить во всем черном, я знаю, а терпеть этого не могу, как водитель, потому что ночью людей, одетых во все черное, не видно. Значит, станете абсолютно черным телом, погибнете под колесами автомобиля, рано или поздно. Запомните это. Старайтесь одеваться вот так вот, ярко, в белое, в отражающее. Правда, это очень важно. Но абсолютно черное тело для физиков очень близкая вещь. И надо понимать, эта формула только для совершенно непрозрачных и не отражающих, в общем, абсолютно черных тел. Почему это важно? Позавчера я получил электронное письмо от одного, ну, достаточно вроде грамотного человека, школу кончил. И он говорит, не могу понять, как же так? Межгалактический газ нагрет до температуры 100 миллионов градусов. А ведь в законе Стефана Больцмана четвертая степень. Это же какая мощность излучения должна быть у этого газа? Он же моментально должен остыть. Казалось бы, да. Тело остывает пропорционально этой дикой степени его температуры. Если оно абсолютно черное, и только с его поверхности уходит такой поток, а межзвездный и межпланетный и межгалактический газ – это не абсолютно черное тело. Мы же видим далекие галактики. Значит, сквозь эту среду к нам легко все проходит, почти не поглощаясь. Все эти газы настолько разрежены, что им эта формула абсолютно неприменима. Значит, запомните, формула хорошая, простая, полезная, но только с поверхности непрозрачного тела. Поехали дальше. Цвет звезды может нам о чем-то сказать? Вот просто сделали цветной снимок. О чем он нам говорит? Голубая звезда и красная звезда. Какая из них имеет более горячую поверхность?
6: Голубая.
0: Голубая, скажем мы, и можем ошибиться. Знаете почему? Если мы видим, да, голубую звезду, наверняка она горячая. Но если мы видим красную, это еще не факт, что она холодная. Она может быть холодной, а может быть перед ней стоит облако какого-то там полупрозрачного вещества, которое в первую очередь рассеивает и поглощает, ну, как наша атмосфера, голубые лучи, а пропускает только красные. Так что с красными звездами гораздо сложнее иметь дело, чем с голубыми. Голубая уж это точно. Ни поглощения нет, и она горячая. А вот с красными надо еще выяснять. Но это как раз Проксима Кентавра. Она, правда, не поглощенная, она холодная. Красный карлик. Спектр. Ну вот, что такое спектр, мы понимаем, да? Как получают астрономы спектр, чтобы анализировать излучение звезд? Самый простой способ – перед объективом телескопа поставить призму. тогда все изображения звезд превратятся в маленькие полосочки спектра. Хороший метод? Хороший. На одной фотографии мы получаем очень много информации о каждой яркой звезде, получаем ее спектр. Но насколько хорош сам спектр? Плох. Во-первых, они наползают друг на друга, если звезды близкие. Во-вторых, практически там почти ничего не видно. Ну да, какие-то очень толстые линии, темные линии поглощения видны, а какой-то мелкой структуры спектра таким методом не получишь. Тем не менее, имейте в виду, абсолютное большинство спектральных классификаций звезд получено именно вот по таким спектрам. Кстати, этот телескоп, хорошая камера Максутова, работает в Грузии, в Бастуманской обсерватории. Замечательный телескоп. Там вот эта вот часть, это как раз призма, а дальше идет объектив. Ну, объектив у него, конечно, зеркальный, ну, дальше идет пластинка, там коррекционный объектив. Но именно этот телескоп, наверное, половину всех спектральных классификаций звезд в мире помог получить. И сделала это всего, две женщины, две дамы, грузинки, астрономы, которые в течение более 40 лет, мама и ее дочка Бартая, работали на Бастуманской обсерватории и вот пользовались вот такими спектрами, чтобы расшифровывать, анализировать свет звезд. Это работа на уровне, подковать блоху. Вот как левша уникальные делал операции, также спектральная классификация звезд вот по таким очень нечетким спектрам, она тем не менее ее проводит, потому что снимать спектр каждой отдельной звезды, конечно, можно, но это будет работа на века. А тут мы получаем сразу сотни спектров одновременно при не очень длинных экспозициях, и это более массовая такая спектральная классификация, но не очень точная. Конечно, лучше получать спектры с помощью специального окулярного, не объектива, но вот это объективная спектрография. Перед объективом стоит диспергирующий, расщепляющий свет элементы. Это объективная спектрография. А окулярная – это телескоп собрал свет, получил изображение звезды, вот в фокусе телескопа лучи сошлись, получили изображение звезды. Мы пропускаем это изображение в дырочку, чтобы все остальное нам не мешало, только свет от этой звезды, и дальше отправляем в спектрограф. Стоит первая оптическая система, тут одна линза нарисована, на самом деле там целый объектив, под названием коллиматор. Что он делает? Коллимирует, то есть исправляет, делает параллельными все лучи, чтобы от расходящегося потока получить параллельный. И они все под одинаковым углом падают на призму. Дальше там прошли призму, расщепились, но они идут параллельно, а нам надо изображение получить. Следом стоит еще один объектив, это уже фотокамера, ну или просто камера. И она фокусирует лучи одного цвета в одной точке, другого, они же разошлись все по направлению, другого цвета в другой, третий, четвертый, и получает спектр от голубого к красному. Первые были, конечно, не спектрографы, а спектроскопы. Фотопластинок еще не изобрели, глазом в них смотрели. Вот старый телескоп, приходит свет, попадает через щель, проходит, попадает в коллиматор, дальше тут призмы, иногда две подряд, а иногда даже три подряд призмы, чтобы как следует расщепить спектр. Дальше идет камера, ну и окуляр, в который человек смотрит глазом. Ну это все было недолго, потом фотопластинкой заменили глаз человека. Кроме стеклянной призмы, как еще можно расщепить свет? Ну, мы знаем как. Дифракционной решеткой. Тоже хороший способ. И даже, наверное, более Хотя, что значит более? В разных приборах и то, и другое используется. Мы ставим коллиматор, параллельный пучок лучей, и за ним структуру такую полупрозрачную. Одни линии прозрачные, другие непрозрачные. Свет через них проходит, дальше стоит объектив камеры, и он фокусирует лучи, выходящие в одном и том же направлении, в какую-то точку. Но они выходят из разных дырочек, и в одном и том же направлении этот луч меньшую дистанцию пройдет, этот большую, этот еще большую, А придут они в эту точку и одновременно, но со сдвигом, не одновременно, прошу прощения, придут в эту точку не одновременно, поскольку разная длина, вот это длиннее, чем вот это, а со сдвигом фазы. Если сдвиг фазы на половину длины волны, тогда плюс на выпуклость волны на ямку наложится, и они погасят друг друга. А если сдвиг фазы на целую длину волны, то они усилят друг друга, разные вот эти вот потоки света. И у нас получается спектр. Вот я буквально на днях сфотографировал спектр лампы, которая у меня там в кабинете над головой висит. Сквозь дифракционную решетку я, во-первых, вижу, прямо проходящие лучи. Понятно. Лампа просто как она есть. Дальше сдвиг фазы на одну длину волны. И вот уже расщепились изображения лампы, и мы видим многоцветные. Почему они четкие? Четкие цвета выдают. Потому что в лампе светится ртуть, там пары ртути. Это старая лампа, энергосберегающая, но старая. А у ртути спектр вот такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, грубо говоря, 6 линий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть изображений лампы. Следом мы получаем еще один спектр, но изображение раздвинуто сильнее, потому что это уже на две длины волны сдвиг произошел. Для него надо, чтобы лучи отклонились еще сильнее. К сожалению, вот хорошая штука, дифракционная решетка, но она в обе стороны одновременно работает. Вот, это не спектр, а просто изображение нулевого порядка, то есть прошло и оставило свой след, первого порядка на одну длину волны, и сюда, и туда. Она же дифракционная, эта решетка, она симметрична и в одну сторону, и в другую, она работает одинаково. А это спектры первого порядка, два спектра совершенно одинаковых. А в принципе будет спектр, основное изображение, спектр первого, спектр второго, и вы понимаете, что их там бесконечно много будет. Для физика в лаборатории это не страшно. Он может сделать яркий источник света и найдет тот порядок, который его удовлетворяет, там какой-нибудь пятый, десятый, где хорошо растянуты цвета, и будет его изучать. А все остальные просто проигнорирует. А для астронома это беда. Мы и так мало света получаем от небесных объектов. А еще когда дифракционная решетка распределяет его на многочисленные порядки спектров, что же мы получим в одном каком-то конкретном порядке? Очень мало. Нам бы надо весь свет собрать в каком-то предпочтительном порядке, чтобы растянуть, достаточно сильно растянуть и там проанализировать характер спектра. Есть такие приборы, но они более сложно устроены. Это не просто дифракционная решетка, как гризма называется. Она примерно вот так вот выглядит, там профилированные. Это отражательная, кстати, не пропускающая свет, а отражающая ее. Профилированные черточки, линии в решетке, и они почти весь свет в один порядок спектра бросают. И вот обычно телескоп собрал свет, сквозь щель мы пропустили коллиматорное зеркало. Зеркало. Можно поставить, конечно, и линзу, но лучше зеркало. Линзы вообще не очень хорошая вещь, у них аберрации всякие. Коллиматор, решетка, камера, второе зеркало фокусирующее, и уже приемник спектра, там ПЗС-матрица или фотопластинка, чего хотите. Давайте посмотрим, как спектры получаются. Условно, конечно, нарисован такой спектрограф примитивный. Источник света – непрозрачное, абсолютно черное нагретое тело. Излучает всевозможные кванты, поскольку там электроны бешено бегают по этой проволочке нагретой, и они распределены по энергии, и, значит, кванты разной энергии излучают. Пропускаем через щель. Вот заметьте, почти у всех спектрографов не дырочка, а щель используется. Это облегчает потом измерение изображений. Мы не дырочку, тут не точечку получаем, а вытянутое изображение. То есть изображение щели. Просто оно разделилось, пройдя через призму, или там, отразившись от решетки дифракционной, распределилось по энергиям. Но это много-много изображений щели, монохроматических изображений щели. А точечку труднее заметить просто на изображении. А длинная линия, она легче измеряется, на нее можно ниточку микроскопа нацелить. И всегда предпочтительно вот щель именно иметь. Правда, телескоп-то нам строит изображение звезды как точечку. А как же получить из точечки длинное вот такое щелеобразное изображение? Не знаете? Притормозить движение телескопа. Обычно часовой механизм ведет нам телескоп синхронно с движением неба. А если мы немножечко притормозим его движение, изображение звезды начнет смещаться. Если мы щель ориентируем именно так, то оно в течение экспозиции изображение звезды проедет вдоль щели. И окажется, что у нас вот такой вот щелевой спектр. Это горячее тело, излучающее в широком диапазоне. А если это кусок газа, ну, облако газа нагретое, тогда там уже нет хаотического движения излучающих элементов. Там электроны внутри атома строго по энергетическим уровням бегают, значит, излучают конкретные кванты, конкретные длины волны, которые соответствуют энергиям перехода. Значит, что мы тут получим? На темном фоне набор тех спектральных линий, которые соответствуют энергиям переходов электронов в этих атомах вот этого газа. Так, а теперь берем смешанный вариант. Источник непрерывного света пропускаем через облако холодного газа. Атомы этого газа выхватывают, поглощают те энергии, те кванты тех энергий, которые для них характерны, а все остальное пропускают. Значит, на фоне непрерывного спектра мы увидим темные линии, линии поглощения, связанные с этим газом. Ну вот спектры излучения и поглощения. Нагрели что-то, там какой-то химический элемент, ну в данном случае натрий, увидели характерные его линии, вот дублет натрия, желтый. Нагрели горячее тело, а перед ним поставили пары, там, кювету с парами натрия. Натрий выхватил оттуда кванты, характерные для переходов в нем, в этом атоме. Конечно, они не абсолютно темные. Это только так вот на картинках они абсолютно черные. На самом деле какой-то цвет туда... Натрий же сам имеет определенную температуру, он немножечко сюда добавит. Но, видимо, тот свет, что служил фоном, вот этот, был намного ярче, фон яркий, а натрий холодный, он добавляет сюда мало, а поглощает много, и поэтому линия становится не абсолютно черной, но более темной, чем фон. Есть очень хороший, я вот нашел несколько лет назад такой сайт, где, ткнув в каждый химический элемент, вы получаете вид его оптического спектра. Интересно, для астрономов интересно знать, как приблизительно выглядят спектры тех или иных элементов. Ну, а спектр Солнца и вообще любой другой звезды выглядит, ну, типа Солнца, выглядит примерно так. Много линий, и когда впервые эти линии увидел Фраунгофер, немецкий физик, создавший хорошие спектроскопы, он, как любой европейский ученый, решил обозначить их буквами латинского алфавита. И обозначил те линии, которые ему удалось увидеть, обозначил буквами латинского алфавита. До сих пор мы иногда говорим, там, D-линия или D-дублет натрия. Вот так всегда говорим по Фраунгоферу. Или в спектрах звезд очень часто видим вот эти линии поглощения ионизованного кальция, а H и K – линии кальция. Но многие линии тут водороду принадлежат. Ну, про водород мы обычно говорим, вот там Бальмеровская серия или там Лаймановская серия, и не употребляем эти буквы. А вот характерные спектры тех элементов, которые, ну, близки нам. Водород, гелий, неон. Почему тут неон? Потому что астрономы очень любят неоновую лампочку зажигать в спектрографе, чтобы она впечатала свой свет в излучение в спектр небесного объекта, и, опираясь на линии неона, мы можем потом измерять положение линий объектов каких-то. Вот ртуть, помните, я вам показывал спектр ртутной лампы, вот эти характерные линии ртути. О чем нам может рассказать спектр? Ну, много о чем. О температуре, о движении, в частности, о движении небесного объекта. Эффект Доплера, он и в оптическом диапазоне, не только в звуковом. Доплер-то открыл это, измеряя частоту звука, а мы теперь пользуемся этим эффектом, измеряя скорость движения оптических источников. Приближается к нам в голубую область, удаляется от нас в красную область, смещаются линии знакомых нам химических элементов. Если мы узнали, так сказать, что это за линия какого элемента, то, опираясь на лабораторный спектр, можем сказать, с какой скоростью объект к нам приближается или удаляется, и таким образом измерять его радиальную скорость. Очень удобно. Собственно, другого-то метода и нет. Другого и нет. Это единственный метод измерения скорости небесных объектов по эффекту Доплера. А значит, надо получить спектр и найти положение. Ну, вот видно, что дублет натрия, его ни с чем не спутаешь, с желтой областью он тут. И по его положению относить... Но а что значит по положению? А значит, рядом должны быть линии неподвижного какого-то источника. Иначе откуда мы знаем, насколько он сместился? Поэтому в любом спектроскопе есть еще источник лабораторного света, то есть неподвижного относительно этого спектрографа. Раньше были, ну, совсем раньше была вольтова дуга. Там искра проскакивает между железными электродами и ярко вспыхивают линии железа. Потом, когда изобрели неоновые лампочки, стали неоновую лампочку зажигать в спектрографе. А сейчас часто мы этим не пользуемся, потому что в спектре ночного неба мы нередко видим линии ртути. Откуда они берутся?
3: А?
0: Фонари. Фонари, я бы сказал так, деревенские фонари устаревшей конструкции, там ртуть. И у меня вот лампа ртутная над головой, тоже устаревшая в кабинете. Вот, они очень известны, эти линии, позволяют хорошо измерять смещение. Если смещение линий периодически меняется, это говорит о том, что источник света периодически то к нам, то от нас перемещается. Замечательно. Можем двойные звезды движения компонентов измерять. Даже если второго компонента мы не видим, все равно линии одного из компонентов хорошо говорят нам о его движении, значит, о периоде движения второго компонента. И экзопланеты таким же образом мы открываем. Детально, конечно, спектр выглядит намного сложнее, чем вот эта вот примитивная картинка. Нам кажется, что это вот такие четкие линии, но если мы спектр растянем сильно-сильно, то есть дисперсию сделаем большую, растяжение по длине волны, вот этот спектр так далеко растянут, что пришлось его нарезать на полосочки и сложить их стопочкой. Иначе длина этого спектра была бы, наверное, больше гаишек, да? Ну или не меньше, по крайней мере. А это делается не путем там, разрезания ножницами. Это специальный спектрограф, такой Эшеле-спектрограф, который двумя скрещенными элементами, двумя дифракционными решетками сначала растягивает спектр, а потом смещает его еще в перпендикулярном направлении. И фактически мы получаем вот каждая из этих полосочек, это спектр соседнего порядка. Там 101-го, 102-го, помните как? Дифракционные решетки. Первый порядок, второй. А если сделать спектры 101, 102, 103, они будут почти неотличимы друг от друга по дисперсии. Ну, не очень сильно. Но и будут накладываться друг на друга. Но если сместить их еще в перпендикулярном направлении, они вот так вот расположатся. И тут уже смотрите, это уже не линия, или вот это вот уже не линия, это уже довольно широкая такая... Такое широкое изображение, не на одной длине волны. Мы видим темную серединку и такие полутемные края. Ну и у каждой такой яркой, то есть четко представленной линии, есть темная серединка и полутемные края. Если это линия поглощения, а если линия излучения, то наоборот яркая серединка и спадающая в область больших и низких частот крылья спектральной линии. И вот общая форма спектральной линии, если ее удалось, конечно, промерить, она говорит очень обо многом. Ну, о чем, например? О движении атомов, которые эту линию породили. Если бы они были непрерывные, то была бы очень узенькая линия, так сказать, такой натуральный естественной ширины. Кстати говоря, даже у неподвижных атомов, вот прям закрепили их, прибили гвоздями и заставили излучать, все равно не идеально тонкие спектральные линии будут. Почему? Атом излучает какое-то конкретное время. Вот началось излучение, закончилось. Он такой волновой пакет нам послал.

0: Ширина.
1: Домом юриста и карьерой адвоката он отправился в Париж учиться искусству живописи. Матиссу повезло. В 1893 году он попал в мастерскую знаменитого художника-символиста Гюстава Моро. Тот был одержим идеей особого использования цвета. Мерцающие краски его полотен скрывали за собой глубокую чувственность. Моро часто повторял: живопись – это страстное молчание. В искусстве чем проще средство, тем сильнее выражается чувство. Эти слова своего учителя Анри Матисс запомнил на всю жизнь. В 1896 году Матисс впервые представил свои работы в салоне Национального общества изящных искусств в Париже. Первые полотна 26-летнего живописца были выполнены в классической манере и отличались мастерством, что сразу же привлекло внимание ценителей искусства. Громкий успех обеспечил молодому художнику множество заказов. В кругу профессионалов его приняли как живописца, подающего большие надежды. Однако надежд академика в живописи Анри Матисс не оправдал. Оказалось, он делает все возможное, чтобы оскорбить безупречные вкусы сторонников классической живописи. Его работы становились все более вызывающими и дерзкими. Когда же критики заявили, что в работах Матисса нет ничего, кроме буйства цвета, он был несказанно рад, что вышел на верный путь. Ведь именно об этом говорил его учитель Гюстав Моро. Чем проще средство, тем ярче выражено чувство. Своим учителем Матисс считал и художника Джона Рассела. Именно он познакомил Анри с творчеством своего друга Винсента Ван Гога. Он же открыл ему тайны теории цвета. Неограниченные возможности для экспериментов с цветом и светом Матисс увидел в импрессионизме. А вскоре Матисса увлекла техника пуантилизма. Точки простых цветов должны смешиваться в сложную цветовую гамму не на полотне, а на сетчатке глаза. Такова была концепция разложения цвета, которую предлагали живописцы Жорж Сёра и Поль Синьяк. Опыты с пуантилизмом привели Матисса к созданию нескольких полотен, в том числе картины «Роскошь», «Спокойствие» и «Наслаждение». Гармония в слиянии человека с природой, удовольствие от жизни, наслаждение красотой человеческого тела – эти темы продолжали волновать художника. Исчерпав свои возможности в импрессионизме и пуантилизме, Матисс с упорством ученого продолжал искать наилучший способ в решении главной задачи. Эту задачу он сформулировал: «Я хочу, чтобы цвет на моих полотнах пел, не считаясь ни с какими правилами и запретами». Чтобы краски могли петь, как того желал Матисс, они должны были обрести свой голос, свой язык. В поисках впечатлений художник покинул Париж и отправился на юг навстречу средиземноморскому яркому солнцу. В 1905 году Матисс оказался в рыбацкой деревне Кольюр. Здесь, вдали от цивилизации, он и его художники-друзья Андре Дерен и Морис Фламинг творили свободно и вдохновенно. Словно сбросив с себя все цепи законов Академии, они позволили краскам на своих холстах закружиться в безудержном первобытном танце. Уже осенью художники представили свои новые работы в Париже. Картина Матисса «Женщина в шляпе» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые из посетителей называли ее крикливой и уродливой и даже пытались сорвать со стены. Критик Луи Воксель, увидев работы Матисса, Дерена и Фламинга среди ренессансных скульптур, воскликнул: «Бедный Донателло!» Он оказался

находился в окружении дикарей. Эта реплика и определила название нового течения в живописи как фавизм, от французского «фов», то есть «дикие». Новое искусство, свободное от канонов, пришлось публике не по вкусу. Матисс же, в свое время получивший признание академиков, теперь слышал в свой адрес только брань и насмешки. Впрочем, его это ничуть не смущало. Напротив, художник был полон решимости продолжать свои исследования тайн цвета, который, он не сомневался в этом, способен воздействовать на человеческие чувства. Матисс стремился изобрести цвет радости, цвет гармонии, цвет любви, цвет совершенства и подарить все эти цвета людям. В своей новой картине, которую художник назвал «Радость жизни», Матисс будто открывал перед зрителями ворота райского сада, в котором царит магия ослепительного желтого цвета. Он создал беззаботный мир вечного лета, Эдем, не знающий грехопадения. «Я мечтаю», — говорил художник, — «об искусстве, полном равновесия, спокойствия, ясности, свободном от тревожащих или гнетущих тем». Увы, радость жизни ожидала та же участь, что и женщину в шляпе. Над работой Матисса издевались. И все же один поклонник у той картины нашелся. Им был русский меценат Сергей Щукин. Через несколько лет Матисс получил от него большой заказ. Щукин предложил художнику создать декоративные панно для оформления своего московского особняка. В 1909 году Анри Матисс приступил к созданию первого панно под названием «Танец». Он позволил танцорам заполнить почти всю поверхность холста. Их неистовая пляска существует вне времени и пространства. Пятеро обнаженных людей, взявшись за руки, образуют круг, словно замкнув электрическую цепь, заряженную экспрессией движения. Как говорил когда-то Гюстав Муро, чем лаконичнее средство, тем сильнее выражается чувство. Матиссу потребовалось всего 3 цвета для создания шедевра. Но то были цвета, навсегда изменившие историю живописи. Русский авангард, немецкий экспрессионизм, французский сюрреализм – все эти течения будут питаться идеями Матисса о цветовой выразительности. За танцем последовала музыка. Головокружительный хоровод тел разомкнулся. Настала минута отдохновения, радость покоя и созерцания. Те же 3 цвета – синий, зеленый и красный – образовали совсем иной аккорд. «Должно получиться живое созвучие цветов», – объяснял Матисс. «Гармония, свойственная музыкальной композиции». Два панно «Танец и музыка» стали украшением дома Щукина. Для их установки Анри Матисс прибыл в Москву. Он впервые открыл для себя русскую иконопись. Русские и не подозревают, какими сокровищами они владеют. Италия в этой области дает меньше. Художники должны ездить учиться в Россию, восторгался он. Тем временем работы Матисса вновь и вновь становились мишенью для критики. Специалисты утверждали, что художник оторван от действительности, что он превращает живопись в декорацию, а его картины пренебрежительно называли обоями. Матисс внимания на критиков не обращал, он был убежден, каждый художник вправе устанавливать собственные критерии красоты и законы искусства. Вскоре Матиссу пришлось сразиться не с копьями воинствующих критиков, а с самой реальностью. Начавшаяся Первая мировая война не оставляла места для радости. Летом 1914 года 44-летний художник обратился с просьбой отправить его добровольцем на фронт. Получив отказ по состоянию здоровья, он продолжал сражаться на мирном фронте, рассказывая в своих работах о чуде бытия, о красоте мира и радости творчества. Искусство Матисса оставалось светлым и в то время, когда на Европу обрушилась трагедия Второй мировой войны.
Он умер 3 ноября 1954 года в Ницце, пережив самые страшные события 20 века и при этом сохранив любовь к жизни, к ее ярким цветам и к свету. И к ее противоречиям, в которых всегда есть место для радости и счастья. «Если сравнивать творчество Матисса с какой-то вещью, – писал поэт Гийом Аполлинер, – то следовало бы выбрать апельсин. Как и он, творчество Анри Матисса – плод сверкающего света».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Справа от меня сидит замечательный экспонат выставки бестиарий. Это носач. Это обезьяна, родственная павиановым мартышкам, но это группа тонкотелых приматов, азиатские обезьяны, которые живут небольшими группами, и ни о какой страшной иерархии у них говорить не приходится. Но он так хорош, что мы не могли не взять его в кадр, поэтому вам придется смотреть не только на меня, а на нас обоих в этот раз.

Добро пожаловать в Дарвиновский музей. Сегодня нам с вами предстоит поговорить о социальности. Мы привыкли считать, что люди – это социальные животные, это действительно так, как и, в принципе, все приматы в последние 40 миллионов лет, и особенно приматы узконосые, те, которые живут в Старом Свете, африканские и в Евразии обезьяны, соответственно. Узконосые приматы не так давно сформировались, около 40 миллионов лет назад, расселились по Старому Свету, по Евразии и по Африке. У большинства представителей этой группы, как у мартышковых приматов, так и у человекообразных, достаточно сложно организованная социальная структура. Если животные обитают большими какими-то группами, в этих группах есть налаженные связи, то у них интенсивно достаточно развивается головной мозг. Известный достаточно американский исследователь по фамилии Данбар подсчитывал размер новой коры, то есть самого такого сложного слоя головного мозга, самого интересного, который отвечает за многие функции сложного мышления у животных, у нас тоже. Он подсчитал, что чем больше будет группа у животных постоянная, тем лучше будет развита новая кора. Но эта группа, о которой он говорил, это не любая группа. То есть стадо, например, не годится, потому что стадо – это просто животные, которые, как зебры или как анчоусы, держатся вместе друг рядом с другом и получают свои выгоды с вот этой вот большой группы. В случае анчоусов – это гигантская рыбина, на которую реже гораздо нападают. В случае зебр – полоски маскируют их тела, и не видно, куда нападать. То есть те, кто ближе к центру, они хорошо тоже защищены от какой-либо атаки. Но их никакие отношения между собой не связывают, никаких функций они вместе не выполняют. То есть это просто такая быстрая маскировка, вот этот стадный образ жизни. А Данбар все-таки говорил об таких истинно социальных животных, причем он говорил только о позвоночных. То есть у муравьев, пчел, тлей у них совершенно другая социальность, она по-другому формировалась, и об этом вам расскажет в каком-то следующем ролике один замечательный мирмеколог. Я этим не занимаюсь. А что касается позвоночных животных, то у них эта взаимосвязь, она очевидная. Ну и, конечно, в нашей эволюции социальность играла большую роль, и есть целый ряд исследователей и ряд математических моделей, которые утверждают, что эти два фактора, они толкали друг друга. То есть чем сложнее становились наши группы и отношения внутри них, тем сложнее развивалась новая кора, тем больше рос головной мозг, тем больше увеличились лобные доли. То есть эти вещи не стимулировали друг друга. Общество усложнилось, начал усложняться головной мозг. Мозг усложнился, повлиял на общество, оно еще сделало шаг вперед. Такая обратная положительная связь. Что касается социальности у приматов, то если мы говорим не о семейных группах, а о каких-то больших образованиях, будь то гарем или крупная группа, такое стадо, в котором есть и самцы, и самки, то обычно эти группы формируются с учетом иерархии. То есть все находятся не в каких-то равновесных абсолютно условиях, а кто-то имеет больший доступ к ресурсам, а кто-то меньше. Иерархически организованные сообщества обычно работают с ресурсами, которые рассеяны и которые не очень просто доставать. То есть хороший пример иерархического сообщества, такого природного, еще не человеческого, это, например, павианы. Ну и разные их, собственно, близкие сородичи. Мартышки в меньшей степени. В этих группах животные много времени проводят за достаточно агрессивными реакциями. Но невозможно находиться все время в состоянии агрессии и стресса. Это достаточно такая большая нагрузка, это большой расход энергии на кого-то злиться, тем более с кем-то драться. Это все дорого стоит, как гормональной системе, так и мышцам, так и, собственно, нейронам. И поэтому нужно в большой группе, где все время все немножко на ножах, всегда немножко все на нервах, кому достанется больше земли, больше еды, там, больше внимания самок и так далее. В таких группах должны быть какие-то механизмы, которые избавляют вот эту агрессивность. И в случае приматов это, во-первых, образование временных альянсов, дружба, это груминг, уход друг за другом, вычесывание разных насекомых, там, паразитов и так далее. Причем груминг может быть обращен как между равными членами сообщества, так и от низших к высшим и от высших к низшим. В разные стороны может использоваться в разные моменты. И еще это разные ритуалы примирения. Потому что если у нас есть те, кто между собой враждуют, но вынуждены продолжать жить вместе, то есть у нас не заканчивается всякий конфликт смертью там, одного из участников или нескольких, значит, они должны как-то мириться, у них должна быть какая-то ритуальная составляющая. Ну и вообще иерархия порождает огромное количество разных ритуалов на самом деле, потому что, опять же, зачем все время драться, если вы уже установили, что вот этот крупный взрослый самец, он уже многого достиг достаточно в этой группе, а вот этот молодой еще совсем ничего. И поэтому, если они конкурируют за место в теньке, то вот этому гигантскому достаточно просто там показать зубы. То есть ему не нужно по-настоящему рычать, по-настоящему драться или что-то делать. Достаточно ритуально только обозначить, что я хочу этот ресурс, он будет мой. Все, и тебе его уступят. И вот эта ритуальная сторона тоже очень важна. Интересно, что когда люди думают об иерархических взаимоотношениях, им кажется, что место в иерархии получается раз и навсегда. Либо по праву наследства,
кстати, такое в некоторых группах приматов встречается, и либо по праву достижения, то есть ты вырос, стал очень большим и сильным, победил самого главного, получил всю власть, соответственно, в группе. На самом деле, хотя это рабочие методы получения какого-то такого высокого места, но они не остаются с тобой закрепленными навсегда. И если ты будешь перемещен из группы в другую, так или иначе, по тем или иным причинам, все вокруг тебя поменяется, ты статус свой тоже можешь потерять легко. Этим активно пользуются, например, киперы в зоопарках европейских, когда они переселяют человекообразных обезьян крупных из одного зоопарка в другой со временем, когда те чувствуют себя слишком уверенными, то есть они чувствуют, что они очень много власти получили в этом конкретном вольере с этими конкретными особями, чтобы предотвратить какие-то чрезвычайные происшествия уже по отношению к людям, как бы какого-то самца, достигшего многого, или самку, выдирают из привычной среды и перемещают в другое место, где приходится снова с нуля выстраивать все взаимоотношения. Еще один интересный момент, что кроме того, что приходится каждый раз добывать себе новое место в иерархии, как только ситуация меняется, достаточно трудно удерживать свое собственное место. И тоже как-то часто, когда читаешь интернет, где люди друг друга называют альфы, там, омешки и так далее, видно такое глобальное непонимание вопроса, как устроено сообщество обезьян, потому что если захватить место власти можно действительно силой, то чтобы его удержать, нужно быть достаточно хорошим политиком, нужно создавать разные альянсы, нужно взаимодействовать с представителями обоих полов, то есть нужно прикладывать много хитростей, уметь добывать еду или находить ее, по крайней мере, уметь находить водопой в сухом сезоне, в саванне. То есть нужно прикладывать много, на самом деле, усилий, чтобы удерживаться, отслеживать какие-то нарождающиеся альянсы, интриги, вовремя с ними справляться. Это не силовая задача, она значительно более интеллектуальная, чем можно подумать. И довольно-таки часто можно увидеть, как, например, на тех же павианах пожилой павиан удерживает власть, потому что он вовремя разрушает нарождающиеся альянсы между более молодыми самцами. То есть он не то чтобы уже очень сильный, многие его могли бы победить, а там 2-3 молодых павиана тем более могли бы его победить. Но он не дает им объединяться и остается на вот этой такой лидирующей позиции. Ну, кстати, даже у самих ученых до там, каких-то 70-х, 80-х годов были тоже превратные представления о том, что такое иерархия, в том смысле, что им казалось, что главный самец в группе, и, ну, как бы, он за все отвечает, все решает, он самый сильный, и он всех кормит. Но оказалось, что нет, что вот в той же группе павианов чаще всего находят пропитание пожилые самки. У них большой жизненный опыт, они знают, в какой сезон, где что пропадает, где что появляется, на что стоит ориентироваться, чем сейчас можно набить брюхо. То есть оказывается, что даже нет такой какой-то большой материальной ответственности, что я самый главный, и за мной все идут, и я должен как-то обо всех заботиться. Нет. Твой ранг внутри этой иерархии – это только твои личные привилегии. То есть они никакой ответственности на тебя не накладывают. Они накладывают на тебя только лучшие права, скажем так, больше. И не более того, что, в принципе, от людей, как бы от нашего сообщества отличается даже на достаточно древних стадиях, потому что у нас обычно права и обязанности, они как бы перемещаются чаще всего вместе за руку друг с другом. Еще один интересный нюанс, который зарождался вот в этой иерархической структуре у животных, но он у людей до сих пор остался – это любовь к сплетням. Чтобы понимать, в каких отношениях все друг с другом находятся, с кем ты сейчас можешь объединиться, против кого ты сейчас должен враждовать, нужно удерживать в голове очень много информации. Это считается одним из ключевых факторов для усложнения эволюции головного мозга кроманьонцев, таким, правда, важным достаточно. Ну и что касается обезьян, то мы тоже это достаточно явно хорошо на них видим. Если ученые записывают крики разных обезьян, разных павианов, и потом дают их прослушать в каком-нибудь странном порядке, то есть они включают их для группы, и, например, слабый какой-то достаточно примат издает крики агрессии, а после этого сильный примат издает звуки примирения, звуки там, подставки и так далее, то все начинают вертеть головами и очень удивляться. То есть это вызывает огромную бучу в группе павианов, которые услышали об этом новом взаимоотношении. Для них это, ну, удивительно, этого не может быть. И они пытаются понять, что случилось. Может быть, слабый что-то такое изобрел, придумал, нашел, не знаю, пришел с револьвером обратно. То есть что дает ему право теперь так агрессивно себя вести и подавлять более крупную, более сильную, более там, заслуженную особь. Так же, как приматы любят сплетни, мы тоже любим узнавать что-то про других людей. Ну и, собственно, многие эффекты соцсетей, они на этом построены, что нам нравится быть в курсе, как у разных окружающих нас людей устроена жизнь и как они взаимодействуют между собой. Ну и как мы этим можем воспользоваться, соответственно, все не просто так. Интересно, что разные ранговые закономерности, они очень хорошо улавливаются, причем они такие вневидовые, то есть это те реакции, которые, в принципе, животных хорошо улавливают, и люди тоже обычно, им достаточно посмотреть там какую-то видеозапись или оглядеть комнату, как посторонний наблюдатель, чтобы сказать, кто влияет больше,
кто влияет меньше в этой ситуации, то есть в зависимости от позы, от того, как там выражение лиц и так далее. То есть мы считываем это достаточно быстро, и до того, как начать рационально анализировать сплетни, мы можем чисто эмоционально уже воспринять какую-то расстановку сил, какое-то равновесие в той или иной ситуации, когда мы оказались в компании людей. Потому что нужно помнить, что иерархия – это то, что существует только в группе животных. То есть если мы в комнате находимся впятнадцатером, то у нас какие-то отношения власти между нами есть. Если я сижу тут одна, то я не альфа и не омега, у меня нет никакой буквы, нет никакого положения, никакой власти тоже нет. То есть это не касается ни одиночных приматов, ни пар. Это касается только достаточно больших групп. Иерархия зависит от того, какая группа у нас была собрана и в каких условиях. То есть она будет варьировать. И там, группа депутатов, на которую вы смотрите в Госдуме, у них другое распределение власти с отношениями, чем если их же высадить на необитаемый остров с одним топором. Отношения сильно изменятся, альфа станет совсем не тот, на кого была ставка там, в других условиях, в типичной жизни. В общем, это нужно понимать. Интересно, что у иерархии до сих пор нет хорошего объяснения с точки зрения естественного отбора. То есть, хотя это достаточно понятное физическое явление, понятное социальное явление, что вот формируются какие-то взаимоотношения, кто-то может больше, кто-то меньше. Вот. Но непонятно, на какие единицы популяции действует отбор, чтобы у нас формировались сложные социальные животные с иерархическими взаимоотношениями. И до сих пор ученые на этот счет не особенно договорились между собой. Есть те, кто говорит о том, что есть родственный отбор, который позволяет лучше выживать родственникам. Есть те, которые говорят о групповом отборе, то есть что у нас группа выживает лучше, и как бы гены, которые позволяют лучше выживать группе, они действуют дальше в эволюции, или как бы остаются у всего вида впоследствии. А есть те, кто говорит об особи, что тем не менее, хотя вот эти воздействия иерархические, они, мы рассматриваем их только в группе, но помогают они все равно отдельным особам передавать свои гены, будь то там какое-то насилие или какая-то дипломатия или еще что-то такое. А есть известные сторонники генов эгоистичных, которые говорят, что весь этот отбор, который выглядит таким сложным и социальным, на самом деле направлен только на то, чтобы поток генов передавался дальше. То есть вот это усиление группы, оно не имеет значения, имеет значение, какие гены будут себя транслировать и передавать дальше. И с этой единицей отбора с ней до сих пор непонятно. То есть на что действует иерархия, что она закрепляется в поколениях, и что там десятки тысяч, скорее даже сотен тысяч или миллионов лет у разных групп животных, в том числе обезьян, иерархия есть. То есть как отбор это сделал, как он, на каком уровне это отбиралось? На уровне групп, особей или генов. Хотя люди часто думают о себе как о венце творения, ну это неудивительно, нас так много, и у нас такая сложная культура. На самом деле не все аспекты человеческой жизни эволюционируют с одинаковой скоростью. Наша культура далеко обогнала нашу животную природу, и мозг кроманьонский часто не успевает подстроиться ни под сельское хозяйство, которому всего 10 тысяч лет, ни про индустриальную эпоху, которой там 200-300 лет, ни под современное постиндустриальное общество. Мы все еще в чем-то живем вот в этих иерархических древних каменно-вековых отношениях, и из них достаточно трудно выйти. То есть мы не успеваем морально эволюционировать так же быстро, как эволюционируют наши технологии. Очень трудно придумать концовку для этого ролика, которая не была бы сильно морально нагружена. Поэтому я не буду. До новых встреч на нашем канале. Если у вас есть какие-то темы, которые вас интересуют, вы можете о них написать. Если у вас есть вопросы, комментарии, пишите их, я постараюсь на все ответить, кроме вопросов про мозги, потому что очень мастерильная тема. Социальность с мозгом все равно вместе шли рука об руку. Я могла бы даже подробнее рассказать о том, как разные отделы префронтальной коры включаются на разных стадиях распознавания чужого ранга. Я на этом все, что хотела сказать, сказала.

как-то в очередной раз, после некоторой порции шампанского, Кутузов докладывает Суворову, что надо отступать. На что Александр Васильевич в свойственном ему стиле заявляет: «Как? А я донес уже в Петербург о покорении Измаила». Кутузов разворачивается и идет на повторный приступ, и в числе первых врывается в крепость. Вот такая вот громадина попадает Кутузову в левый висок, пробивает его, и где-то за носом проходит сквозь весь череп на вылет и выходит в районе правого глаза. Кутузов с той поры действительно стал человеком более сдержанным.

Дорогие друзья, добрый вечер. Хотел сказать добрый день, добрый вечер, потому что мы записываем сегодня эту лекцию в пятницу вечером после работы. А сегодня мы будем говорить с вами об очень интересном человеке. Я люблю таких героев. Он вот такой, но совсем другой на самом деле. Он не такой, как кажется. Он очень необычный, очень разносторонний, очень противоречивый. Все его знают, но все его представляют себе по-разному. Понимаете, для одних он выдающийся полководческий гений. И он же циничный царедворец Подхалим. Он храбрый боевой офицер, много раз раненый тяжело в бою. И он же такой сонный, вялый главнокомандующий, ну, как некоторым казалось. Он очень заботливый семьянин, у него большая семья, шестеро детей, трогательно и нежно любит свою супругу, с которой прожил всю жизнь до глубокой старости. И он же в глазах других сластолюбец, старый сатир и вообще большой любитель юных дев. Ну, как вы понимаете, говорим мы о нашем замечательнейшем соотечественнике Михаиле Илларионовиче Кутузове, победителе Наполеона. Ну, на самом деле, он не просто Кутузов, его полная фамилия по документам Голенищев-Кутузов, двойная. А потом она стала даже тройной. Он стал Голенищевым-Кутузовым-Смоленским, когда ему был присвоен титул светлейшего князя Смоленского. Соответственно, часть этого титула становилась на всю жизнь частью фамилии. Это один из немногих царских полководцев, которых не постигло забвение в советские годы. Более того, значит, окончание Великой Отечественной войны, 1945 год, совпал с круглым 200 лет со дня рождения юбилеем полководца. И вот 8 сентября 1945 года Совет народных комиссаров принял специальное постановление о праздновании юбилея Михаила Кутузова. Много было разных мероприятий, и даже Иосиф Виссарионович высказался по этому поводу, когда в журнале ЦК партии «Большевик» был опубликован ответ генералиссимусу на письмо полковника Разина. Я хочу покопаться, не тот ли этот самый Разин, который писал пособие по военной истории, я читал их когда-то давно, очень интересные для слушателя Академии Фрунзе. Не успел до лекции это узнать, можете вы посмотреть. В ответ на письмо военного преподавателя полковника Разина генералиссимус написал дословно: «Наш гениальный полководец Кутузов загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления». Энгельс говорил как-то, что из русских полководцев 812 года Барклай де Толли является единственным заслуживающим внимания. Энгельс, конечно, ошибался, ибо Кутузов, как полководец, был бесспорно двумя головами выше Барклая де Толли. Вот так рассудил генералиссимус Сталин. Вообще, советская военная энциклопедия, в ней статье о Кутузове уделено в 6,5 раз больше место, чем статья о Барклае де Толли. Ну, Брянц на самом деле это ни о чем не говорит, потому что статья о другом выдающемся полководце Леониде Ильиче Брежневе в энциклопедии было уделено еще большее место и намного больше на самом деле, чем Александру Македонскому, Цезарю, Наполеону, Суворову, возможно, даже всем им вместе взятым. Откуда он взялся? Кутузовы – это одна из древнейших дворянских фамилий. Она уходит корнями еще в середину XIII века. Основателем ее считается некий Гавриил, который прибыл на Русь из Пруссии, в общем, как и Романовы. Ну, тогда еще Пруссия была населена пруссами, пруссы – это совсем не немцы. И вот легенда связывает основателя рода Кутузовых с героем реальным, летописным, героем Невской битвы 1240 года, Гавриилом Алексичем. Ну, я, честно говоря, думаю, что все-таки между Гавриилом Кутузовым и Гавриилом Алексеевичем дистанция огромного размера, все это придумано, но звучит красиво. Отец будущего фельдмаршала Илларион Голенищев-Кутузов. Вторая часть фамилии Голенищев появилась от одного из предков Кутузова, которого прозвали Голенищем. Ну, видимо, он в сапогах специальных ходил, сапоги были разные. Вот в таких вот сапогах вполне мог скакать и Кутузов. Это кавалерийские сапоги, точнее говоря, кавалерийские ботфорты. Очень удобные, периода войны 812 года, со специальными престижными шпорами, ну, что кавалеристы были в таких ботфортах. Почему они такие высокие, они закрывали колено. Были очень популярны в армии, вот Петр I был большим любителем ботфортов. Благодаря тому, что это высокие сапоги, не стиралось колено, не терлось оседло. В общем,
Скакать было удобно, а переходы конные были долгими, долгими, как вы понимаете, сутками в седле. Ну так вот, я отвлекся, это я по поводу Голенища вспомнил. Отец Кутузова был, в общем, довольно видным и известным человеком. Он был на виду при дворе и Елизаветы, и Екатерины Великой, и считался одним из самых образованных дворян Петербурга. Герой русско-турецкой войны 1768-74 годов, отличился во многих битвах под командованием Румянцева, ну, после отставки служил сенатором, тогда тоже очень часто заслуженные военные, заслуженные государственные мужи, ходя в отставку, оставались сенаторами Российской империи. В общем, у нас мало чего в этом отношении меняется, потому что сенатор – это такая уважаемая должность для опытного, заслуженного руководителя. О матери Кутузова Анне Илларионовне почти ничего не известно. Она умерла очень молодой, ей не было и 20 лет. Больше отец никогда не женился. Воспитывал своего сына сам. Кутузов получил хорошее домашнее воспитание. Согласно семейной легенде, он очень рано научился ходить и говорить. Ему еще не было и года. Ну, честно скажу, я знаю много детей, которые научились до года ходить. И сам, как многодетный отец, могу это подтвердить. А вот что касается говорить до года, это действительно что-то очень редкое. Ну, такая была легенда. Вообще, мальчиком был Миша Кутузов очень смышленым. Все схватывал на лету. В детстве изучил множество иностранных языков. Кутузов, помимо отличного русского языка, владел еще французским, немецким. Говорил по-турецки, по-английски и по-шведски. Но единственное, был у него недостаток. Вот с молодых лет как-то он не очень любил активные, подвижные мальчишеские игры, а когда выпадало свободное время, любил поспать. Подростком Кутузов поступает юноши в так называемую артиллерийско-инженерную дворянскую школу, причем на артиллерийское отделение. То есть он профессиональный офицер-артиллерист, такой же, как и Наполеон. Это очень известное учебное заведение, там лучшие преподаватели. Там физику преподавал Михаил Ломоносов. Учился Кутузов отлично. Настолько отлично, что он был сразу же с первого курса назначен. Называлась эта должность по-другому, по-нашему это староста курса, но это не общественная должность была, это оплачиваемая работа. То есть Кутузов получал повышенную стипендию отдельную за то, что он староста, следит за дисциплиной и помогает подтягивать по учебе однокурсников. Ему было всего лишь 14 лет, но он уже вел уроки для младших курсантов, преподавал им математику, геометрию. Геометрия – это очень важно для артиллериста. По окончании артиллерийской школы обычная военная карьера, немного в штабе, потом на фронт. В 25 лет вместе с отцом он оказывается в подчинении Румянцева вот на той самой русско-турецкой войне. Как пишет Румянцев, весьма благосклонно поначалу о молодом Кутузове, напрашивался на все опасные случаи. То есть это храбрый, молодой 25-летний офицер. Вообще, впоследствии Кутузова всегда описывали как человека, умеющего общаться с начальством, осторожного в высказываниях. Но это не всегда было так. По молодости, вот как раз те самые 25, Кутузов был не такой. И вот как описывал современник, с веселым нравом он соединял искусство подражать любому человеку в походке, выговоре, ухватках, и это очень нравилось его товарищам. Ну, короче, Кутузов был прирожденный артист-пародист, как бы сейчас сказали. И вот как-то в очередной раз, после некоторой порции шампанского, в большой компании офицеров, Кутузов очень остроумно спародировал своего главнокомандующего Румянцева. Румянцеву донесли, это ему не понравилось, и он отсылает Кутузова на второстепенный театр военных действий, который тогда находился в Крыму. Румянцев осерчал, а Кутузов с той поры действительно стал человеком более сдержанным. То есть, судя по всему, любой урок Михаил Кутузов запоминал с первого раза. Ну, Крым хоть и второстепенный театр военных действий, но это война. И в одном из боев молодой офицер Кутузов получает тяжелейшее ранение. Когда носил императрицы, об этом уникальном случае командующий русской армией в Крыму Долгоруков, сей штаб-офицер получил рану пулей, которая ударила его между глаз и виска. И вышел на пролет в том же месте, но на другой стороне лица. Пуля, а тогдашняя пуля, это вот такой вот калибр. Это, пожалуй, все 1.5 сантиметра в диаметре, пуля круглая. Вот такая вот громадина попадает к Кутузову в левый висок, пробивает его и где-то за носом проходит сквозь весь череп на вылет и выходит в районе правого глаза. Невероятно, но факт, Кутузов остался жив.
Ранение было тяжелейшим. Он не потерял глаз. Пуля вышла рядом с глазницей. Лечился около года. Никто не верил, но он выздоровел и вернулся в действующую армию. Дальше бои, походы, повышение в чинах, больше ответственности. Проходит больше 10 лет, начинается следующая. Очередная русско-турецкая война, на этот раз Потемкинская. Осада Очакова, 1788 год. И при вылазке турок Кутузов снова тяжело ранен в голову. И почти по такой же траектории. Опять пуля попадает ему в левую часть лица, чуть пониже виска. И, пробив голову насквозь, выходит справа, опять же, несколько ниже, чем в первый раз. Выписка из донесения о ранении Кутузова. Пуля прошла на вылет из виска в висок позади обоих глаз. Сей опасный сквозной порыв нижнейших частей и самых важных по положению височных костей глазных мышц, зрительных нервов, мимо которых на волосок чаятельно

Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про удивительных существ. Это один из самых многочисленных по числу видов тип беспозвоночных животных, да и тип животных вообще. Самое главное, что это один из самых разнообразных типов. Действительно, представители этого типа бывают настолько не похожи друг на друга, что иногда, ну, даже как-то в голову не придет, что эти существа могут быть даже отдаленными родственниками. Тем не менее, они родственники, а говорить мы сегодня будем про тип моллюски. Ну, само название моллюска с греческого переводится как «мягкотелые». Действительно, существа мягкие, правда, большинство из них имеет достаточно твердую раковину. Дальше. Если мы будем говорить про строение моллюска в общих чертах, то столкнемся с очень интересной особенностью. Дело в том, что предки моллюсков совершенно точно были родственниками предков кольчатых червей. А поэтому, как мы с вами в прошлый раз обсудили, кольчатые черви – это существа с метамерным строением тела, то есть их тело разделено на повторяющиеся сегменты. Вот предки моллюсков совершенно точно тоже имели тело, разделенное на сегменты с повторяющимися органами. Однако в процессе эволюции они пошли в совершенно противоположную, чем кольчатые черви, сторону. Они, наоборот, свое тело, ну, как бы сжали спереди-назад, и получилась единая такая структура. Некоторые черты сегментации на самом деле у некоторых моллюсков мы можем увидеть, про это будем говорить, но у большинства моллюсков от сегментов не осталось вообще и следа, и их тело похоже на такой, не знаю, клубок из внутренних органов. У них очень хорошо развита пищеварительная система. Причем отличительной чертой пищеварительной системы моллюсков является такая удивительная структура, как радула. Про нее тоже чуть подробнее потом будем говорить. Радула – это, ну, такой своеобразный язык, очень мощный мышечный вырост, снабженный колоссальным количеством зубцов. Вот с помощью этих маленьких зубчиков моллюск может, выворачивая этот языкоподобный вырост, как бы соскребать что-то и отправлять себе в рот. Говоря про моллюсков, сразу важно ввести один термин, с которым часто путаются. Термин очень красивый, ассоциируется с какой-то одеждой – мантия. Вообще мантией у моллюсков называют, ну, условно говоря, ту часть поверхности тела, которая как раз выделяет раковину. Самое интересное, что если в процессе эволюции моллюск отказался от раковины, утратил ее так или иначе, мы с такими столкнемся сегодня. Вот эту часть поверхности тела все равно называют мантией. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что, когда рассказывают про моллюсков, постоянно всплывает такое словосочетание «мантийная полость». Вот мантийная полость – это не какая-то внутренняя полость тела моллюска. Это на самом деле просто участок внешней среды, над которым, грубо говоря, нависает мантия. Ну, то есть, такой как будто карман внутри тела моллюска. Мы к этому обязательно еще вернемся. У большинства моллюсков нервная система устроена достаточно примитивно. Но есть существа, представители совсем не примитивной нервной системой, но про это мы тоже чуть дальше будем говорить. Ну, чтобы не увлекаться строением моллюсков, давайте познакомимся с конкретными представителями. Дальше. Первый класс, про который мы будем сегодня говорить, это класс моллюсков, который на

привычных нам моллюсков похож, честно говоря, меньше всего. Ну, во-первых, мы видим, что раковина – это фотография со спины. А раковина разделена на сегменты. Эти сегменты подвижны друг относительно друга. Сегментов 8. А вокруг как раз свисает та самая мантия, вот эта складка кожи такая, с помощью которой моллюск очень плотно прикрепляется, ну, к какому-нибудь камню, например. Это класс хитоны или полиплакофора. Ну, слово полиплакофора с греческого переводится очень просто. Поле много, плака щиток, фора несу. Несущие много щитков. Ну, так и есть. Это не очень многочисленная группа исключительно морских моллюсков, достаточно красивые, причем часто их можно встретить у нас в магазинах, но, правда, продают их не намеренно. Они очень часто встречаются на устрицах. Не на мидиях, а именно на устрицах, ну, на крупных двустворчатых моллюсков, которых надо вскрывать и сырыми есть. Вот на их раковинах очень часто приезжают хитоны. Поэтому если вдруг вы когда-нибудь будете в магазине покупать устрицы или заказывать в ресторане, осмотрите их со всех сторон, там запросто могут сидеть такие существа. Ну, размеры хитонов обычно небольшие, ну, то есть в районе там сантиметр, пары сантиметров, хотя бывают и достаточно крупные виды. Интересная особенность класса хитоны то, что они могут сворачиваться, ну, не то что в шарик, но почти в шарик. Получается такой действительно бронированный шар. Могут они это делать за счет того, что, как я уже упомянул, вот эти вот части раковины подвижны друг относительно друга. Ну, хитонов мы давайте оставим, потому что в целом существа, они, конечно, впечатляющие, но все выглядят более-менее одинаково. Несмотря на то, что... Помните, я сказал, что предки моллюсков имели совершенно точно некую сегментацию тела? Их тело было разделено на сегменты. В процессе эволюции они от этого разделения на сегменты почти полностью отказались. Но вот, например, у хитонов мы можем видеть вполне себе... как минимум, сегментированную раковину. Ну и другие органы у них вполне себе... не то чтобы у них есть настоящие сегменты. Ну, как вы помните, настоящие сегменты – это вот, например, как у кольчатого червя, когда тело разделено прям такими переборками. Если мы разрежем пополам, то остальные сегменты, которые не будут повреждены, не пострадают. Здесь настоящих сегментов нет, но именно... повторяемость каких-то органов, ну, у них вполне себе есть. Но хитоны далеко не самые примитивные моллюски. Дальше. Самые примитивные из ныне живущих моллюсков относятся к классу моноплакофоры. Ну, я думаю, можно даже догадаться, как с греческого переводится «монос один», соответственно, «несущий один щиток». Раковина совершенно непримечательная, колпачковидная. Вот этот вот заостренный бугорок, он на самом деле смотрит вперед, а не назад. Казалось бы, ничего интересного. На самом деле, это одни из самых удивительных животных, которые обитают на нашей планете в принципе. А прежде чем мы поговорим про особенности их строения, я два слова расскажу про то, как люди вообще их обнаружили. Про то, что жили в прошлом такие примитивные моллюски, которые, скорее всего, близки к самым-самым-самым древним моллюскам, палеонтологи знали очень давно. А более того, палеонтологи знали, что моноплакофоры жили и в кембрийском периоде, и в ордовикском периоде, в силурийском периоде. Но интересно, что... до середины 20 века ни у кого не было ни малейших сомнений, что эти существа вымерли более 350 миллионов лет назад. То есть, представляете, это не то, чтобы встретить живого динозавра, это встретить живого значительно более древнего организма. В общем, никто не предполагал, что они где-то могут жить на нашей планете сейчас, потому что
на протяжении 350 миллионов лет они каким-то чудом умудрялись не попадать в геологическую летопись, не окаменевать, не оставлять отпечатков. И только в середине 20 века при троллении из больших глубин, тролление – это такой способ ловли, сбора, я бы даже сказал, организмов с глубины, когда на дно кидается сеть с такой жестким и тяжелым корпусом. Эта сеть тянется по дну, и, соответственно, в нее набивается много всего. Ну, то есть такая железная рамка, в самом простом варианте, к которой крепится сеть. И, соответственно, туда много всего попадает. Так вот, каково же было удивление исследователей, когда при троллении из глубин более километра были обнаружены вполне себе живые моноплакофоры. Сначала один вид, а потом нашли больше, сейчас их около 30 видов известно. Почему так получилось, почему их раньше не находили? Это вообще отдельная очень интересная тема, про которую, я надеюсь, мы тоже когда-нибудь поговорим. Дело в том, что до середины 20 века ученые были практически уверены в том, что на больших глубинах, больше километра-двух, никто не живет, что там пустыня, а вся жизнь концентрируется исключительно в верхних слоях океана. Мы с вами знаем, что это не так. Причем совершенно не так. Моноплакофоры были одними из первых доказательств того, что это не так. И действительно, обнаружить в середине 20 века существ, которые, казалось бы, вымерли, повторюсь, больше 350 миллионов лет назад, это была колоссальная сенсация. Дальше. Теперь немножко про строение моноплакофор. Чем они так удивительны и почему они... Предыдущий слайд, пожалуйста. Да, спасибо большое. И почему они считаются такими древними и примитивными? Здесь слева сфотографирована моноплакофора с брюшной стороны. Что здесь хорошо видно? Спереди виден рот, по центру мускульная нога. Собственно, большинство моллюсков передвигается на таком непарном мускулистом образовании, которое как раз и называется нога. А самое интересное видно по бокам. На фотографии это не очень ярко заметно. А вот на рисунке справа заметно очень хорошо. Мы видим здесь парные жабры. Почему это интересно? Дело в том, что абсолютное большинство моллюсков, которые живут в воде, они дышат жабрами. Жабры – это просто такие разветвленные тонкостенные выросты тела, через которые моллюск получает кислород из окружающей среды и отдает углекислый газ. Но у большинства моллюсков жабры не являются парными структурами, представленными несколькими парами. Здесь мы явно видим следы того самого метамерного строения их предков, сегментированного строения их предков. Вот такие вот удивительные существа живут вполне себе на больших глубинах по всему Мировому океану. Дальше. А вот следующий класс, если предыдущие два класса это были небольшие по числу видов классы, но очень необычные по строению, то следующий класс это, самый большой класс моллюсков, это брюхоногие моллюски. Когда мы слышим словосочетание «брюхоногий моллюск», мы представляем себе улитку. В принципе, это верно. Абсолютное большинство брюхоногих моллюсков выглядят как улитки. То есть их тело заключено в закрученную по спирали раковину. У этой раковины есть одно большое отверстие снизу, через которое моллюск может высовываться. Это отверстие называется устье. А дальше идут обороты завитка. Вся остальная часть раковины как раз называется завиток. То, как в процессе эволюции получилась вот такая вот странная структура, отдельная и очень интересная тема. Вообще, как мы уже поняли,
совсем далекие предки брюхоногих моллюсков имели и строение тела, в котором органы повторялись. Затем они от этого ушли, то есть их тело превратилось

смысл взять и закрутиться по спирали. Смысл очень интересный. Дело в том, что, ну, понятно, раковина в первую очередь выполняет функции защиты. Но когда твоя раковина просто в виде колпачка, как у моноплакофор, и как было у всех примитивных моллюсков, тебя достаточно перевернуть и ешь сколько угодно. Ну, мы знаем теперь, что хитоны немножко творчески подошли к этой задаче и научились сворачиваться в шарик. Но брюхоногие моллюски пошли по совершенно другому пути. За счет того, что их раковина представляет собой фактически закрученную трубку, обороты этой раковины упираются друг в друга и создают, ну, так называемые ребра жесткости. То есть фактически такую структуру значительно сложнее сломать. Но это на суше может прийти обезьяна с камнем и раздолбать практически что угодно. В море-то обезьяна с камнем не придет. Конечно, есть организмы, которые могут разжевать даже вот такие спирально закрученные толстостенные раковины брюхоногих моллюсков. Но здесь важно помнить, что если ты хочешь стать неинтересным для хищников, тебе не обязательно делать абсолютно непробиваемую броню. Тебе достаточно стать таким, чтобы энергия, которую хищник затратит на извлечение тебя из твоей брони, была бы больше, чем энергия, которую хищник получит, переваривая твое тело. Ну, потому что если, например, человек решит питаться исключительно одними зайцами, которые быстро бегают, скорее всего, его ждет разочарование, потому что он, конечно, сможет ловить зайцев, но на то, чтобы поймать зайца, он будет тратить больше энергии, чем будет получать при переваривании, условно говоря. Вот здесь ситуация та же. То есть то, что брюхоногие моллюски стали существами, заключенными в такую спирально закрученную, очень прочную раковину, не делает их недоступными для хищников, но делает их значительно менее интересными. Хотя есть существа, которые, в общем, ну, как известно, на каждый замок найдется отмычка. Вот есть существа, которые избирательно ими питаются, но про это чуть позже. Дальше. У брюхоногих моллюсков есть совершенно замечательная особенность. Ну, как я уже сказал, для моллюсков исходно вообще характерно наличие радулы. Это такой мускулистый языкоподобный вырост, несущий большое количество зубов. Вот у брюхоногих моллюсков количество зубов там может быть совершенно колоссальным, что делает их, ну, если считать эти зубчики как отдельные зубы, грубо говоря, самыми зубастыми существами на планете. Да, вот справа сфотографировано просто через стекло аквариума, как моллюск соскребает этой радулой различные водорослевые обрастания на стекле. Делает он это очень эффектно, и если у вас есть аквариум и в нем живут моллюски, обязательно посмотрите, как они питаются. Это стоит того. Ну, а слева под сканирующим электронным микроскопом сфотографированы зубцы этой радулы. Ну, выглядит немножко жутковато. Не очень, конечно, страшно ввиду размеров, но можно, кстати, если вы, например, какую-нибудь виноградную улитку посадите на свою руку и дадите ей спокойно ползти, она вас не сможет прокусить, не переживайте, радулы моллюсков для нас совершенно безобидны. Но когда она будет ползти, вы прямо будете чувствовать, как вас кто-то чем-то таким шершавым хватает. Ну, вот это вполне себе радуло. Дальше. Как мы уже упомянули, брюхоногие моллюски в процессе эволюции сделали потрясающе неожиданные изменения со своим телом. Они закрутили свою раковину по спирали. Ну, и как следствие, им пришлось пожертвовать рядом парных структур внутри своего тела и вообще утратить двустороннюю билатеральную симметрию. Ну, здорово, они принесли определенные жертвы, но получили замечательную выгоду. Тем страннее, что

Затем, в процессе эволюции, многие группы брюхоногих моллюсков, независимо друг от друга, стали раскручиваться обратно. То есть десятки миллионов лет уходят на закручивание, и затем столько же на раскручивание раковины. Достаточно экстравагантная эволюционная история, но этим она не заканчивается. Вот тут изображена, сфотографированная сбоку, озерная чашечка – это моллюск, который живет у нас в пресных водоемах. Как видите, его раковина колпачковидная, честно говоря, похожа на раковину моноплакофоры. То есть некоторое количество десятков, даже сотен миллионов лет, и, как можно заметить, часть моллюсков вернулась к тому же, с того, с чего начинали. Дальше, а некоторые пошли еще дальше. Я думаю, так или иначе, все в своей жизни видели таких наземных брюхоногих моллюсков, как слизни. Слизни – это не улитки, которые потеряли раковину, не улитки, которые выползли из раковины, ни в коем случае. А брюхоногий моллюск, если его тело заключено в спирально закрученную раковину, из нее выползти никуда не сможет. Ну, он умрет просто. Это все равно, как попытаться черепаху достать из панциря. Идея, мягко говоря, невеликолепная, особенно для черепахи. Вот с моллюсками то же самое. Но некоторые брюхоногие моллюски мало того, что раскрутили свою раковину в процессе эволюции, так и вообще спустя эти сотни миллионов лет закручивания-раскручивания такое ощущение, что посмотрели и подумали, а зачем вообще все это было надо закручивать, раскручивать? Да ну ее, можно же без раковины жить. Ну, конечно, слово «подумали» мы здесь берем в огромные кавычки, потому что эволюция работает несколько иначе. Тем не менее, вот перед нами слизень наземный, который утратил раковину. Обратите внимание, с одной стороны тела, ну, если мы будем говорить про его стороны тела, то с правой стороны у него есть отверстие. Это не рана, никакое повреждение, это отверстие, которое ведет в легкое. Мы упоминали, что живущие в воде моллюски в основном дышат жабрами. Ну, причем примитивные, такие как моноплакофоры, у них эти жабры парные, но у брюхоногих моллюсков помещается внутри только одна жабра. В любом случае, жабры находятся в той самой мантийной полости, то есть как бы прикрыты складками тела и находятся, ну, в таком кармашке внутри. А жабры очень эффективны, чтобы дышать с их помощью под водой. Но на суше можно дышать жабрами, если ты живешь в тропическом лесу, где влажность там близка к 100%, вокруг все капает, течет. А в более сухих регионах жабры просто высохнут и перестанут работать. И вот в таких регионах наземные брюхоногие моллюски перешли к дыханию легким. Легкое у них одно. К нашим легким оно не имеет никакого отношения. Это просто тот самый мешок, в котором раньше была жабра. Просто теперь весь этот мешок используется для дыхания. А почему он только с одной стороны? Это очень важно. Дело в том, что у эволюции есть такое не то чтобы правило, но скорее закономерность, что утратить какую-то структуру в процессе эволюции не очень сложно. А вот восстановить или создать заново, может быть значительно сложнее. И, соответственно, поскольку брюхоногие моллюски один раз утратили нормальную двустороннюю симметрию тела в пользу закрученности по спирали, и, как я сказал, утратили ряд парных структур, то когда они вернулись к двусторонней симметрии тела, а ведь у слизни она нормальная двусторонняя, можно разделить на две половинки, все в порядке. Если мы вскроем слизни, мы все равно увидим, что внутренние структуры расположены у него так, что намекают нам, что предки этого существа были закручены по спирали. Именно поэтому у него так несимметрично с одной стороны, ну вот у этого справа, находится дыхательное отверстие, которое ведет в легкое. Дальше. Но бывают совсем удивительные ситуации. Некоторые слизни в процессе эволюции
не полностью отказались от вот этой спирально закрученной раковины. А в эволюции есть такой термин, такое понятие, как рудимент. Рудимент – это остаток какой-то структуры, который уже не используется, но при этом просто сохранился. Ну вот у человека, например, копчик, конечная часть позвоночника – это рудимент хвоста. И вот, например, есть такой замечательный слизень Даудебардия. Слизни этого рода живут даже у нас на Кавказе. Это вообще такая более тропическая группа. А у Даудебардии мы можем увидеть смещенную назад маленькую, буквально в полтора оборота раковину, как такую шляпку. Они, разумеется, не могут в нее заползти. Она у них просто есть. Не для чего. Но не только наземные моллюски после вот всех этих перипетий с закручиванием раковины, раскручиванием раковины, не только некоторые наземные моллюски отказались от раковины. Среди морских обитателей мы тоже можем таких увидеть дальше. Ну, вот это один из самых величественных, потрясающих, неожиданных, поразительных моллюсков вообще. Это морской ангел. Он ведет планктонный образ жизни. Ну, то есть он умеет плавать, но сопротивляться течению не может. Ну, как мы помним, планктон – это организмы, которые переносятся куда-то течением. Они могут лучше плавать, хуже плавать, но самое главное, что не могут сопротивляться течению. Вот морские ангелы достаточно крупные. Они вполне себе могут быть там в районе 2 сантиметров, ну, чуть меньше могут быть. Очень эффектные. Это его настоящие цвета. Правда, существо совершенно немирное. Это хищник, который охотится в том числе дальше на вот таких вот потешных организмов. Да, это существо называется морской черт. В море у ангелов и чертей, в общем, отношения не очень хорошие, как и должно быть. Морские ангелы могут охотиться на морских чертей. Морские черти – очень неожиданные существа. То есть это брюхоногие моллюски, у которых сохранилась спирально закрученная раковина, но при этом из нее торчат вот такие вот грибные лопасти. Они ощутимо меньше морских ангелов, поэтому те ими и могут питаться. Но вот такие замечательные создания. Дальше. Отдельно стоит отметить такую большую группу морских моллюсков, как голожаберные моллюски. Называются они так, потому что их тело несет на себе огромное количество выростов, причем очень часто различных цветов. Фактически это моллюски, брюхоногие, которые пошли параллельным путем с наземными слизнями. Их предки тоже имели раковину, утратили раковину и превратились вот в таких обаятельнейших созданий. Среди них есть достаточно крупные. И самое поразительное, что вот если говорить о голожаберниках, то среди них можно встретить организмов всех цветов радуги в прямом смысле этого слова. Причем некоторые из них раскрашены, прям вот один несет на себе 3, 4, 5 цветов. Очень эффектные существа, исключительно морские. Про них вообще можно отдельно рассказывать, но сейчас у нас просто время не позволяет. Моллюски и так очень большая группа, а нам надо потихоньку заканчивать. Дальше. Здесь мы видим знакомого, я думаю, многим моллюска, особенно тем, кто отдыхал на Черном море. Это рапана веноза, или просто, как ее называют, рапана. С этим моллюском очень интересная история. Вообще его родиной является Тихий океан, то есть Дальний Восток. В Черном море его отродясь не было. В начале 20 века он стал там появляться. Как такое возможно?
Помните, мы несколько встреч назад говорили про таких существ-грибневиков и говорили про двух грибневиков, которые попали в Черное море, и обсуждали, как вообще это могло случиться. С большой вероятностью это случилось с балластными водами. Ну, то есть, я позволю себе напомнить, когда корабль идет в порт груженый, у него все в порядке. А если он возвращается обратно пустой, чтобы его просто не перевернуло волнами, он набирает в специальные отсеки морскую воду. И с этой водой могут попасть различные планктонные организмы, ну, в первую очередь личинки разных существ. А у морских брюхоногих моллюсков как раз планктонные личинки у многих. С большой вероятностью именно так, с вот этими балластными водами, которые затем были слиты в Черном море, в начале 20 века туда попала рапана. Хотя надо заметить, что эти моллюски умеют неплохо прикрепляться к твердым объектам, поэтому, может, они просто доехали на днищах кораблей. Такое тоже возможно. Это все-таки вам не грибневики, не мягкотелые совсем существа, вернее, мягкотелые, но с твердой раковиной. Попав в Черное море, рапана начала выедать там практически все, до чего могла дотянуться. Еще в 19 веке в Черном море активно ловили морских гребешков, такие моллюски, мы про них будем еще говорить, устриц, мидий. К середине 20 века ничего этого почти не осталось. Сейчас заново разводят устриц и мидий в Черном море, но исходные популяции были уничтожены рапаной. Она довольно жутковатый хищник, честно говоря. А почему же мы про нее сейчас говорим? Потому что у нее очень хорошо видна крышечка. Приглядитесь. Вот устье рапаны закрыто явно твердой крышечкой. И для морских брюхоногих моллюсков характерна способность закрывать устье крышечкой. Крышечка фактически это такая, ну, как дверца, состоящая из того же вещества, что и раковина моллюска. Просто моллюск, когда заползает, может ее плотно закрывать. Брюхоногие моллюски исходно появились в море. То есть мы считаем, что исходно у всех брюхоногих моллюсков была крышечка. Однако дальше если мы посмотрим на такого обитателя наших прудов, озер, рек, как прудовик, ну, достаточно крупный моллюск, мы увидим, что никакой крышечки у него нет. Куда же она подевалась? Дальше. А если мы посмотрим на другого, тоже нашего пресноводного моллюска, на живородку, дальше, и перевернем его, мы увидим, что у него крышечка есть. Это позволяет нам говорить о еще одной неожиданной эволюционной истории брюхоногих моллюсков. Вообще брюхоногие моллюски, такое ощущение, что это такая группа, которая в процессе эволюции не очень четко представляла, куда ей двигаться. Потому что вот это вот закручивание раковины, раскручивание раковины. Ну, это, конечно, такая некоторая шутка. Потому что, повторюсь, эволюция работает не так, что организм представляет что-то такое. Но, тем не менее, выглядит достаточно неожиданно. Так вот, как мы уже сказали, брюхоногие моллюски исходно обитали только в море. Там у них была крышечка. Крышечка нужна им для защиты, ну а также для того, чтобы, если тебя выкинет на берег волной, или если ты во время отлива остался на песочке, поплотнее закрыл крышечку и ждешь, пока обратно вода вернется или волной тебя смоет, чтобы жабры не пересохли. Затем брюхоногие моллюски, как мы уже поняли по слизням, некоторые, не все, вышли на сушу. На суше жабрами дышать неудобно, хотя, возможно, если ты живешь в тропиках, где очень влажно. Поэтому те наземные моллюски, которые, брюхоногие моллюски, которые сохранили жаберное дыхание, в основном это тропические виды, у них крышечка осталась. А те, кто утратил жаберное дыхание в пользу легочного, у них крышечка исчезла. Прикрывать от высыхания-то нечего. А затем некоторые из вот этих наземных, легочно дышащих брюхоногих моллюсков обратно ушли в воду, но уже в пресную.
Ну, например, так сделали прудовики и достаточно много какие моллюски. Но, как мы уже говорили, утратить в процессе эволюции какую-то структуру несложно, восстановить значительно сложнее. Они утратили крышечку, которая им, собственно, и не нужна особенно была, вернулись в воду, но уже пресную. И получается, что у нас в прудах, озерах, реках есть большое количество моллюсков, которые вынуждены время от времени выползать на поверхность, делать вдох, заполнять легкое воздухом и ползти обратно заниматься своими делами. Но не все моллюски поступили так. Некоторые, как предки-живородки, напрямую из моря переселились по рекам в пресные водоемы, дышат жабрами, и у них есть крышечка. Поэтому, прогуливаясь вдоль любого пруда, вы обязательно найдете и таких, и таких. И знаете, что если у моллюска нет крышечки, значит, его предки жили на суше, он является вторично водным, и затем они вернулись в воду, в пресную, а он дышит легкими. Если у моллюска есть крышечка, значит, он дышит жабрами, и это первично водный организм. А дальше. Ну и совсем в завершении. Когда я говорил про рапану, я вскользь упомянул про то, что у брюхоногих моллюсков планктонные личинки. Они выглядят вот так. Называются велигер. Существо потешное, даже немножко нереалистичное. Ну, как будто, я не знаю, со страниц какого-то комикса сошло. Сзади развивающаяся раковина, а вот тут такие лопасти, с помощью которых моллюск подгребает. Чтобы вы не подумали, что это какое-то упрощение, дальше. Вот фотография велигера, брюхоногого моллюска. Как видите, он действительно настолько очаровательно выглядит. Мы с вами поговорили сегодня про примитивные классы моллюсков, про моноплакофор, хитонов, поговорили про класс брюхоногие, но это далеко не все моллюски. И вот в следующий раз мы будем говорить про таких фантастических существ, как двустворчатые моллюски. Казалось бы, что в них интересного? Ну, кроме иногда красивых раковин и того, что они вкусные. Очень многое. Двустворчатые моллюски – это существа, которые выполняют одну очень важную планетарных масштабов функцию, а также это организмы, среди которых, возможно, мы найдем самых долгоживущих животных с настоящими тканями. Но про это в следующий раз мы будем говорить про двустворчатых моллюсков и головоногих, а сейчас вопросы. Да-да-да, хорошо, да, я жду. Ну, вопрос, крови у них нет, что ли? Почему такие белые? С кровью брюхоногих моллюсков все интересно. Да и вообще моллюсков все интересно. Кровь у моллюсков есть. Кровь у моллюсков переносит кислород. Делает это, правда, с помощью очень интересных веществ, но про это как раз мы будем в следующий раз говорить. Но кровеносная система моллюсков, в отличие, например, от кровеносной системы нас с вами, позвоночных животных, или от кровеносной системы кольчатых червей, про которых мы говорили в прошлый раз, кровеносная система моллюсков является незамкнутой. То есть, если у нас сердце качает кровь по сосудам и за пределы сосудов в норме, кровь никуда попадать не должна, то у моллюсков сердце – это такой насос, который, ну, грубо говоря, просто разбалтывает кровь в пространстве между органами. Действительно, для большинства моллюсков кровь характерна почти бесцветная. Почему это так, мы будем говорить в следующий раз и вообще еще не раз к этому вернемся, потому что кровь может быть не только красной. Кровь может быть голубоватой, может быть бесцветной, даже некоторых других оттенков, в зависимости от того, какие вещества переносит кислород. Но про это мы в следующий раз будем говорить. Так что кровь у них есть, но отличающаяся от нашей. В чем преимущество отсутствия раковины? Почему всех слизней не съели и зачем тогда остальным улиткам раковины, если можно без нее? Отличный вопрос. Именно поэтому я и говорю, что эволюционная история брюхоногих моллюсков – это пример того, что у эволюции никакой
логики как таковой на самом деле нету, глобальной. То есть в каких-то конкретных условиях какие-то конкретные организмы оказываются более приспособленными. И эволюция может запросто разворачиваться, эволюция какой-нибудь группы животных, на 180 градусов, а потом обратно развернуться, а потом как-нибудь еще развернуться. То есть действительно, десятки миллионов лет моллюски, брюхоногие, закручивали раковину по спирали, принеся большие анатомические жертвы. Затем десятки миллионов лет раскручивали, а некоторые затем вообще решили, да и ладно, зачем вся эта раковина была, раскручивать, закручивать. Поэтому, когда мы говорим про вот такие, про эволюционную историю какой-то группы, здесь важно понимать, что не было никаких заранее поставленных целей, зачем так делать. Просто так пошла эволюция. Но чтобы подробнее про это говорить, это действительно очень интересный вопрос. Мы просто отдельно сделаем обязательно выпуск про эволюцию, чтобы ввести некоторые эволюционные термины, чтобы, в общем, не я вас не запутал, в общем, чтобы мы друг друга верно поняли. Правда ли, что чем глубже, тем дольше живут? Не совсем на самом деле, если мы говорим про моллюсков, вообще действительно, чем глубже, тем может у организмов медленнее идти обмен веществ, и тем больше они склонны к тому, чтобы жить долго, но такой же эффект наблюдается, например, у жителей пещер. Мы про глубоководных беспозвоночных отдельно обязательно поговорим, потому что там вот явление глубоководного гигантизма и много-много-много всего еще интересного. А что касается моллюсков, то, видимо, рекордсменами по продолжительности жизни являются представители класса двустворчатые моллюски, о которых мы будем говорить. Более того, даже в интернете можно найти продающиеся добавки к пище, которые вроде как сделаны из двустворчатых моллюсков и которые обещают продление жизни человеку, это не так, почти точно. Но тем не менее, да, у двустворчатых моллюсков встречаются организмы с удивительно долгой продолжительностью жизни. Почему это так, мы тоже будем говорить. Причем долгожители, ну, то есть те, у которых не просто возраст может перевалить за 100 лет, а те, у кого может перевалить возраст за 500 лет, они, в общем, встречаются на разных глубинах, мы просто про них подробно поговорим. А есть моллюски, которые в процессе эволюции переходили из воды на сушу или наоборот. Ну, да, как мы и обсуждали, что вообще брюхоногие моллюски, очень многие вышли на сушу, значительная часть из них утратила при этом жабру, вместо нее появилась легкая, некоторые, правда, сохранили жаберное дыхание, те, кто живут во влажных регионах, а некоторые затем после этого вторично еще раз вернулись в воду, но уже в пресную. И таким образом, да, у нас в каждом пруду мы найдем дышащих легким брюхоногих моллюсков, которые в процессе эволюции сначала вышли из воды, затем обратно в воду вернулись. Сама ракушка из хитина? Нет. Сама раковина не из хитина. Раковина имеет достаточно сложный состав, причем у разных групп моллюсков он разный. Там есть и органические вещества, и минеральные вещества. Ну, понятно, что чем раковина толще и тверже, тем больше там минеральных веществ. Про состав раковины мы будем говорить в следующий раз, когда будем говорить про двустворчатых моллюсков, про жемчуг, про перламутр. Вот тогда мы про это, про все подробно поговорим. Так, я видела кирпичи из ракушек. Они так хорошо держат тепло. Ну, если говорить про ракушечник. Вообще, ракушечник – это такой вариант осадочной породы, в которой окаменело очень много раковин моллюсков.
И действительно получилась такая пористая порода, где очень-очень много окаменелых моллюсков. Хорошо ли ракушечник держит тепло? Наверное, хорошо, там же есть полости. Вот вообще ракушечник обычно скорее используют для просто облицовки чего-то, украшения. Рапаны почему с крышечкой? Они же в море. Ну да, тут действительно можно запутаться. Я вкратце повторюсь. Исходно моллюски, брюхоногие, жили в море. Для всех, исходно для всех брюхоногих моллюсков, живущих в море, характерно наличие крышечки. Понятно, что те, кто утратили раковину вообще, как там морские ангелы или голожаберные моллюски, у них никакой крышечки нету. Но, тем не менее, крышечка изначально – это как бы дверца, которая мешает хищникам пролезть внутрь моллюска, а также позволяет защитить жабры, вернее, обычно одну жабру, не парную, от высыхания, если моллюск так или иначе оказался выброшенным на берег. Те моллюски, которые вышли на сушу и отказались от жаберного дыхания, у них крышечка исчезла. У наземных моллюсков крышечка есть только у тех, кто дышит жабрами. И, соответственно, если вы видите моллюска с крышечкой в пруду, то это жаберно дышащий моллюск, первично водный, предки которого на сушу никогда не выходили. Так, все раковины брюхоногих закручены в одну сторону. Большинство в одну, но есть и закрученные не туда. Но если вы смотрите, держите перед собой раковину брюхоногого моллюска, мысленно можно провести через нее, смотреть на устье при этом надо, мысленно провести через нее ось симметрии. И вот устье, скорее всего, будет смотреть на вашу правую руку. Это значит, что раковина право закрученная. Но есть рода моллюсков, у которых лево закрученная раковина и семейство. Они выглядят, ну, смотришь и понимаешь, что что-то не так, но не очень понятно что. Интересно, что даже у право закрученных моллюсков, которых абсолютное большинство, может происходить мутация и могут появляться особи, закрученные в другую сторону. Это очень интересно и очень необычно, и иногда даже специалистов по соответствующей группе моллюсков может поставить в тупик, потому что как будто перед тобой вообще другое существо, а это просто в другую сторону закрученный моллюск. Значит, и у нас из копчика опять хвост может вырасти, но если у улиток панцири, то появляются, то исчезают. Нет, обратите внимание, когда мы говорили про вот эту эволюционную историю брюхоногих моллюсков, я отдельно отметил, что есть такое эволюционное не то чтобы правило, но скорее закономерность, что утратить какую-то структуру в процессе эволюции достаточно просто, а восстановить невозможно или очень сложно. Вот брюхоногие моллюски, которые утратили полностью раковину, они ее уже не восстанавливают. У некоторых из них есть рудиментарная раковина, но это раковина, которая просто недоисчезла. То есть, если раковина утратилась, у брюхоногих моллюсков она обратно не восстанавливается. А в других группах бывает интересное, но про это отдельно поговорим. Также и у нас с хвостом. Ну, есть отдельный термин такой – атавизм. Атавизм – это явление, когда рудиментарная структура вдруг развилась сильнее обычного. Поэтому иногда бывают люди, у которых торчит маленький хвостик. Если вдруг случилась некоторая ошибка при развитии, и рудимент хвоста развился сильнее, чем должен был бы быть. Но обратно обычно такие структуры либо не восстанавливаются, либо очень-очень сложно. Так, а что у них с нервной системой? Похоже по организации на других беспозвоночных, если мозг и делится ли он на зоны? Я в самом начале очень бегло упомянул, что предки моллюсков имели
двусторонне симметричное тело с метамерным строением. Метамерное строение, я напомню, это строение, ну, грубо говоря, тело, разделенное на сегменты. То есть, скорее всего, прямо совсем вот сегментов, как у кольчатых червей, не было, но были повторяющиеся части тела. У них была нервная система, похожая, скорее всего, на нервную систему кольчатых червей. Ну, то есть, это брюшная, что-нибудь типа брюшной нервной цепочки. То есть, вытянутый нервный тяж с утолщениями в каждой повторяющейся части тела. Поскольку в процессе эволюции моллюски фактически как бы сжались в один такой общий клубок органов, то и нервная система у большинства их представителей ну, так называемого узлового типа. То есть есть отдельные скопления нервных клеток, разбросанные по телу, соединенные нервами. Ну, как вы понимаете, такая нервная система к интеллектуальности не располагает. Однако есть класс моллюсков, которые с нервной системой сделали совершенно немыслимое. Это головоногие моллюски, и про них мы будем говорить. Головоногих моллюсков не зря называют приматы моря. Это действительно беспозвоночные, которые ну, наиболее похожи на нас по своему поведению и по принципу организации нервной системы. Это потрясающе, удивительно, но про это, про все в следующий раз. Так, скажите, будет ли лекция о живых организмах, которые могут выжить вне Земли, на кометах, астероидах, планетах, других? Да, я думаю, обязательно будет такая лекция. Мы сначала пробежимся по вообще разнообразию беспозвоночных животных, а вот потом уже будем говорить про некоторые особенности, кто где может выжить и так далее. Мы будем говорить и про пещерных отдельно организмов, про глубоководных, я сказал, и про тех, кто могут переносить совершенно чудовищные условия среды, тоже будем говорить, но... Да, будет. Так, порошок из хитозана – ерунда, не покупать. Ну, собственно говоря, хитозан получают из хитина. Соответственно, можно получать его из панцирей ракообразных. Давайте мы про это поговорим, когда будем говорить про членистоногих. Там действительно много интересного. Вообще то, как можно использовать хитиновую кутикулу членистоногих, это отдельная интересная тема. Вот мы будем говорить про членистоногих и обязательно к этому вернемся. Так. Значит, каким образом... собственно, работает нога брюхоногих моллюсков, как она вытягивается. Ну, фактически, нога брюхоногих моллюсков, на самом деле, это просто мышца, ну, разумеется, не голая, покрыта эпителием. С помощью этой мышцы они ползут просто за счет того, что могут ее изгибать и сокращать. Мы будем говорить вот в следующий раз, когда про другие группы моллюсков, мы увидим, что вообще исходно для всех моллюсков характерна одна непарная нога, которая может довольно сильно вытягиваться. У некоторых моллюсков вообще она на несколько длин тела может вытягиваться. Но в процессе эволюции некоторые группы моллюсков сделали из нее совсем неожиданные вещи. Но про это в следующий раз. Так... Еще вопросы? Да, ну это какой-то морской брюхоногий моллюск. Честно могу сказать, что по такой фотографии я не скажу. Чтобы определить корректно брюхоногого моллюска по раковине, его нужно сфотографировать со стороны устья. Ну, лучше со стороны устья и сверху еще со стороны вот макушки.
Ну и все равно я вот так сходу вряд ли скажу, потому что разнообразие морских брюхоногих моллюсков, оно колоссальное. Если это очень интересно, я просто могу посмотреть и в следующий раз, соответственно, сказать, кто это. Для этого надо будет по атласу посмотреть. Потому что, понятно, каких-то брюхоногих моллюсков морских я опознаю легко, но о некоторых опознать, в общем, всех их я, разумеется, не помню. И вообще коллекционирование раковин брюхоногих моллюсков — это такая совершенно отдельная и очень интересная сфера. Так, когда следующая лекция? Через неделю. Так. Ну, вопрос. А вот эта их слизь похожа на нашу? Слизь, которая покрывает тело моллюска, общего у нее со слизью, не знаю, например, которая течет у нас из носа и называется сопли, состоит в том, что и та вырабатывается специальной тканью, которая называется эпителий. Вот. А так, вообще слизь у моллюсков выполняет несколько функций. Во-первых, она выполняет функцию обеспечения дыхания, потому что легкое моллюсков изнутри как раз так густо смазано этой слизью, и, соответственно, кислород сначала из воздуха растворяется в ней, вот как бы переходит в раствор, а затем уже попадает в кровеносную систему моллюска. Также за счет слизи моллюски делают себя не очень удобными жертвами. И помимо этого, некоторые моллюски совсем делают интересно. У них в устье есть такие выросты. И когда моллюск залезает в устье, прячется, он как бы этими выростами отжимает из себя слизь и делает такую пробку из слизи, чтобы вот точно никто до него не добрался. Так, могут ли они быть донорами чего-нибудь для людей? Ну, нет, донорами, если мы говорим про то, что пересадить что-нибудь от моллюска человеку, именно ткань или орган, не получится, конечно же. Зато они вкусные. Смотрели ли вы «Дикий мир будущего»? Там есть такой пустынный прыгунец улитки. Да, «Дикий мир будущего» я смотрел. Могут ли появиться такие странные существа от моллюсков, которые там изображены? Почему бы нет? Но, как мы уже сегодня обсуждали, у эволюции нет какого-то заранее предопределенного глобального направления. Поэтому мы можем объяснить, почему с той или иной группой произошли те или иные изменения, но мы не можем сказать, какие изменения будут дальше. Поэтому тут, в общем, ничего нельзя сказать по этому поводу. Может появиться. Про будущее эволюционное моллюсков мы будем больше говорить, когда будем говорить про головоногих. Там очень много интересного. Так, меня слышно сейчас? Да, у меня интернет подвисал просто. Ну, ладно, если есть вопросы, я просто могу на них ответить, а про что это за раковина могу в следующий раз просто сказать, как раз посмотреть. Давайте. Посмотрим еще. Птицы едят слизней? Могут, но самые необычные взаимоотношения между улитками и птицами происходят посредством паразита, такого плоского червя Лейкохлоридия парадоксального, мы про него говорили, когда обсуждали плоских червей, паразит, который, поселяясь в теле улитки, она является промежуточным хозяином, то есть он не размножается в ней половым путем, а окончательный хозяин птицы, заползает ей вот в эти выросты, рожки, и делает их похожими на как раз гусениц, которых, наоборот, птицы очень любят есть. И, соответственно, в такой ситуации птицы активно поедают вот этих зараженных лейкохлоридием улиток. И, в общем, улиткам от этого грустно, а лейкохлоридием хорошо.
Итак, предок ли моллюсков кимбирелла? Наверное, нам нужно будет отдельно просто поговорить про вот таких вот совсем древних существ как-нибудь. Потому что там много чего есть обсудить. Поэтому, наверное, мы пока просто отложим. То есть мы обязательно будем говорить про вымерших беспозвоночных, но чуть позже. По побережью России водятся ли съедобные моллюски? Съедобные моллюски, безусловно, встречаются на морском побережье России, причем на всем. Встречаются и мидии, и устрицы, и гребешки. Ну, если мы говорим про Дальний Восток, так там вообще чего только съедобного не водится. В Черном море можно, например, рапан есть. Рапаны тоже вкусные, и искренне рекомендую, если вы будете на Черноморском побережье, хотя бы попробовать какое-нибудь блюдо из рапаны. Это достаточно интересно. Так, вот присланная раковина. Я, к сожалению, так... Нет, я вижу хорошо, да. Я, к сожалению, не могу быть уверен. Мне нужно будет свериться с атласом. Я обязательно тогда... Ну, могу в комментариях под видео просто написать название рода. Не уверен, что можно будет точно определить вид, просто по пустой раковине. А вот название рода почти точно можно будет определить. Ну, соответственно, могу либо просто в комментариях под видео написать, либо тогда, либо сказать на следующей лекции. Тут, в общем... Могу и так, и так. Так что, наверное, сейчас пока перейдем к другим вопросам. Так, есть ли у нас какие-то еще вопросы? Так, Черное море борется как-то с рапанами. Это очень интересно. Дело в том, что... Очень часто бывает, что когда вид попадает в те условия, где его до этого никогда не было, сначала происходит, ну, через некоторое время резкая вспышка численности. Этот вид наносит чудовищный урон окружающим экосистемам. А затем численность этого вида стабилизируется, потому что он постепенно становится своим в этих экосистемах. Экосистемы к нему адаптируются. И вот, видимо, последнее десятилетие численность рапаны в Черном море постепенно снижается. И более того, рапаны из вот таких вторженцев, которые съедают все на своем пути, постепенно становятся нормальным элементом экосистем Черного моря. Тоже отдельно мы можем просто как-нибудь поговорить про беспозвоночных вселенцев, которые оказались не там, где они должны были жить. В общем, с этим много очень интересных примеров есть. Как определяется возраст? Проще всего возраст определять у двустворчатых моллюсков, потому что у них есть кольца нарастания. Как годовые кольца у дерева, просто на раковине. У брюхоногих моллюсков возраст тоже можно определять. У них, правда, не всегда так очевидно это. Тоже можно определять по раковине. Там, в принципе, видны кольца нарастания. А иногда можно определять по крышечке, потому что, ну, бывает несколько вариантов строения крышечки. Бывает крышечка, которая по спирали как бы нарастает, как сама раковина. Бывает крышечка, которая концентрическими кругами нарастает. Там тоже можно по крышечке, например, возраст определять. То есть вообще у организмов с твердым скелетом с определением возраста особых проблем нету. Если этот скелет растет в течение всей жизни, то можно просто посмотреть, как он рос. Так, какие-то есть еще? Ну что ж, тогда спасибо за внимание, и мы обязательно в следующий раз вернемся к типу моллюски и поговорим про двустворчатых и головоногих, совершенно удивительных организмов. Спасибо за внимание.

Доброе утро! С вами рубрика «Утренний отбор» в Дарвинском музее. Сегодня я хочу рассказать вам о новом исследовании, которое вышло буквально пару недель назад, и оно посвящено захоронениям неандертальцев. А вообще, есть вещи, которые антропология может установить с высокой степенью достоверности. То есть мы знаем много о телосложении, о гормональном обмене, о там, сроках каких-то, о темпах роста некоторые вещи знаем очень хорошо, о питании, о болезнях, о причинах смерти. Есть вещи, которые нам кости помогают установить очень хорошо. Есть археологические факты, которые мы можем установить. Ну, разнообразие орудий и степень изобретательности, насколько люди старались сделать что-нибудь новенькое, какими методами охотились. То есть есть вещи, которые мы можем установить, и мы в них не сомневаемся. Такие хорошие научные факты, которые редко когда бывают опровергнуты. Они бывают дополнены, но редко уж прямо их можно совсем опрокинуть. Есть вещи, в которых мы никогда не уверены. Когда мы говорим о культуре человека, о появлении религий, ритуалов, погребений, искусстве, об вот такой духовной жизни, так сказать, чуть более сложной, чем просто обеспечение себе выживания, а у антропологов начинаются проблемы. Потому что все это очень интересно, это все сильно характеризует человека, эти свойства отличают нас от других животных, их важно изучать, важно понимать. И важно понимать, насколько они обоснованы и или полезны. Это все очень важные вещи. Но не всегда древние находки нам позволяют с этим работать. И когда мы говорим, например, о возрасте появления искусства, мы чаще всего говорят, что искусство появилось у нашего вида, хотя есть некоторые исследования разных находок со стороны неандертальцев, но там обычно вещи спорные достаточно, и они редко кажутся достоверными. То есть чаще всего их, наоборот, легко опрокинуть, что здесь охра просто там была просыпалась, камень сгорел на огне, вот и все, это не картинка. Или что здесь вот мы нашли флейту в деревья бабье, а потом оказывается, что она не флейта, а это просто гиена укусила кость, и дырки сделаны зубами гиены. Вот. То есть что-то какая-то вещь бытовая и даже не неандертальская в принципе, хотя и найдена там рядом с этой пещерой неандертальской в Словакии. Есть вещи, которые установить сложно. Вот с искусством сложно. Мы говорим, что вот мы уже знаем, что 40 тысяч лет назад люди уже много чего делали. Они рисовали на стенах, они делали скульптуры. Скорее всего, они начали раньше. Но находки, которые более древние, как вот там Бломбус Кейв, там до 160 тысяч лет там есть находки каких-то прочерченных вещей, каких-то гравировок примитивных, но их непонятно, как трактовать. Нам с ними сложно. И мы не знаем, ни в какой момент появилось искусство, ни оно, как оно формировалось, медленно или быстро, ни зачем там оно служило. То есть все это остается таким местом, где рождается большое количество спекуляций и домыслов. Спекуляции в научном мире, то есть это продукт научного процесса, ученые над ними думают, анализируют большие массивы информации, сравнивают с современными разными племенами, но прийти к каким-то понятным выводам тяжело. И эти выводы, они остаются модельными, они не становятся ни фактами, ни теориями, они не становятся теми вещами, которые можно внести в учебники, и о них не беспокоиться больше. Они остаются такими вот размышлениями. Одна из тем, которые подлежат вот такому моделированию, это погребение. Когда люди стали переживать, что у них кто-то умер, когда они стали с мертвым телом распоряжаться как-то по-особенному, когда мертвые тела стали образовывать какие-то кладбища. Вот эти вопросы, они, в принципе, антропологов тоже интересуют, потому что в палеолите уже какие-то захоронения мы встречаем, в неолите тем более. И вопрос, когда люди начали хоронить и кто? Опять же, неандертальцы, кроманьонцы или, может быть, даже кто-то раньше нас. По совсем древним людям таких находок нет. Очень часто от антропологов можно услышать, увидеть в разных метаанализах, в разных статьях, что неандертальцы начали хоронить мертвых раньше, чем наши свои предки. Ну и действительно, для неандертальцев находят захоронение или что-то очень похожее на захоронение возрастом около 100 тысяч лет. Для наших предков там чаще говорят о 50-70 тысячах лет назад. И с этого момента мы находим много разных стоянок, и на них много разных захоронений, погребений, как наших, так и неандертальских. Но когда мы находим с костяк, в пещере даже, в специальном каком-то месте, мы никогда не уверены, было ли там настоящее погребение. Потому что технически тело могли просто утилизировать. Ну, забросить его в пещеру, например, но там не хоронить, не закапывать, никаких ритуалов не делать. Просто избавиться от него, скажем так. То есть слишком высокая степень человечности, слишком высокая степень объяснения мира, чтобы это тело просто бросить на одном месте, как шимпанзе или горилла, что кто-то умер, но вокруг него поплакали, постонали, оставили на одном месте и ушли, все. Для этого как бы степень объяснения мира уже слишком высокая. Нельзя прям так брать своего мертвого, с которым вы много лет там дружили, общались, вот так бросить. Но что с ним делать, тоже непонятно. Поэтому было ли там прям настоящее погребение, закапывание, расположение в какой-то позе, положение предметов, это всегда остается более сложной темой. Или просто как-то избавлялись от мертвых тел. Или даже не избавлялись. Они летали в лес, в пещеру, что-то там пошло не так, кто-то его съел, еще что-то случилось, и косточки остались в пещере. А мы их потом находим и говорим, что вот мы нашли кости, и это погребение неандертальское. Нужно понимать, что с погребением все сложно. То есть это то место, где не только у вас много вопросов, кто как хоронил и зачем, но и у антропологов тоже очень много вопросов.
кто, как и зачем это делал. И вообще, когда хоронили. Исследование, которое недавно вышло, посвящено неандертальскому ребенку, который найден в пещере Ля Фераси. Эта пещера очень популярная в местечке Дордонь. И тот неандерталец, которого вы чаще всего видите на нашем канале, живой, который так вам поворачивается, это как раз одна из находок, сделанных в этой пещере. Их там, в принципе, в прошлом веке было сделано 7 штук. Последний был найден скелет 2-летнего ребенка. Там преимущественно неандертальцы, и это тоже ребенок по всем признакам неандертальский. Ну и ДНК, собственно, тоже это подтверждает, по большому счету. Его захоронение было исследовано конкретно на предмет того, было ли оно нарочным. То есть нас не так сильно интересовали собственные свойства ребенка, как интересовала геология, химия и разные другие предметы, которые встречались рядом с ним. То есть был ли он там захоронен. Дело в том, что очень часто, когда дискутируются неандертальские погребения, то вопрос, который стоит, как раз была ли могила, то есть был ли человек закопан. Один из крупных авторитетов достаточно в русскоязычной антропологии, Александр Зубов, уже почивший, говорил в своих работах, что максимальное количество

Знали, что там уже лежат какие-то их мертвецы, уже закопаны. То есть такая пещера, ну не обязательно предков, но пещера почивших родственников. То есть о ком-то знаешь, что в принципе там уже мертвых хоронили. Вот. Возраст погребения ребенка 41 тысяча лет. И в этой статье ученые доказывают, что, скорее всего, это настоящая могила. То есть они, в принципе, их исследования подтверждают эту гипотезу, что неандертальцы хоронили мертвых, делали погребения нарочно, знали, где погребены какие-то прошлые уже почившие люди, и продолжали эту традицию. У костей растительноядных животных, которые обнаружены рядом в том же слое, что этот ребенок, у них гораздо более низкая степень сохранности. То есть есть ощущение, что кости этого ребенка захоронили очень быстро. И мелкодисперсная среда, которая его, ну, соответственно, окружала, вот эта земля, она не допустила слишком сильного разложения. Поэтому кости ребенка, которые, в принципе, тонкие, хрупкие, в основном хрящевые, их, в принципе, съесть легче, чем кости там, ну, бизона, да? А сохранность у них очень высокая, в отличие от костей, которые хранятся рядом. И ученые считают, что это хорошее, ну, хороший камушек на весы в пользу того, что действительно неандертальцы мертвых хоронили. Понятно, что это не абсолютное доказательство, нельзя сказать, что это революционная статья, теперь мы точно знаем, что все всегда хоронили, но теперь как бы научное сообщество склонно думать, что гораздо больше захоронений, которые мы трактовали и не были уверены, погребение или нет, скорее всего, все-таки они погребения. Скорее всего, какие-то с этим связанные обряды у неандертальцев были. Хотя смущает то, что во многих из этих погребений, про которые мы пока не знаем, да или нет, глубина захоронения была очень небольшая, ее оценивают там в 30-40 сантиметров. И это не похоже, конечно, на настоящую могилу, да, на попытку человека вот глубоко закопать и хорошо сохранить. Поэтому это оставляет поле для сомнений. Ну, в общем, рано или поздно будет изучено достаточное количество, скорее всего, находок неандертальцев, мы этот вопрос решим. Почему с такой уверенностью говорю? Потому что неандертальцы жили в регионах, которые хорошо исследуются. И даже сейчас, в эпоху ковида, там европейские наши коллеги, в общем, спокойно работают на территории собственных стран. Ну, поэтому я насчет неандертальцев как раз, в общем, полна оптимизма относительно. Сейчас я давайте перейду от новостей к ответу на вопросы. Я их скомпилировала в один файл в этот раз. Вот, надеюсь, что отвечу более-менее на все, хотя, возможно, это будет долго. Так, очень много было вопросов про то, что почему я думаю, что человечество не просуществует 10 тысяч лет. Ну, на мой, это не антропологическая совершенно, если что, концепция. Вы меня спрашиваете как обывателя. То есть, на самом деле, антропологи не могут знать, сколько лет просуществует человечество, и даже политики с экономистами, которые, в общем, должны были бы знать, этого тоже не знают. На самом деле, это как бы многофакторный сложный вопрос социального характера. Но я лично, да, действительно полна пессимизма. Я считаю, что те конфликты, которые сейчас на планете есть, и то оружие, до которого мы успели в научно-техническом прогрессе дойти, это те вещи, которые нам гарантируют недолгое будущее. Не знаю, насколько недолгое, но 10 тысяч лет. Очень маловероятно, что люди просуществуют, особенно в той численности, которую мы сейчас набрали. Странно, если кто-то из комментаторов, который задает мне этот вопрос, думает иначе. Что говорит современная наука об орудиях у парантропов? Вообще для австралопитеков долгое время, ну почти 100 лет, что их нашли, никакой орудийной культуры не признавали. Говорили, что они, как обезьяны, могут там поднимать какие-то предметы, потому что настоящих орудий они не делали. Однако рядом с костями австралопитеков, рядом с разными их пищевыми объектами иногда находят кости, как бы это называется рогокостяной культуры, то есть находят останки не каменных орудий труда, но каких-то костяных, но они не совсем орудия, потому что они тоже не обработаны. Но количество этих находок заставляет ученых думать, что, возможно, австралопитеки разные, в том числе массивные, использовали какие-то, ну, подбирали какие-то обломки костей и использовали их в своих целях. В принципе, кость, когда ломается, она сама по себе достаточно острая какое-то время, то есть ее можно там не затачивать и форму не передавать. Вот. И для, в принципе, австралопитеков это известно. Вот. Но у парантропов какой-то прям жесткой своей орудийной культуры, конечно, еще не было, это вообще свойство человеческое. У австралопитеков это все-таки случаи более-менее, ну, спорадические, то есть это не постоянное использование, в любом случае это не настоящее орудие, потому что нет следов обработки на самом орудии. Дальше. Есть ли пропорциональная связь между размером челюсти и мозга? Вообще у животных до некоторой степени есть. Но для нашей с вами веточки это довольно сложная тема. То есть я не в одном ролике, в нескольких, говорила о том, что наши челюсти укорачивались, мозг мог расти. Но вообще с тем же успехом челюсти могли бы укорачиваться, а мозг бы не увеличивался. У нас были бы просто маленькие, эргономично удобные головы. Если бы не мясоедение, если бы не социализация, то само по себе укорочение челюстей, нельзя сказать, что это такая вот очень выгодная операция, которая всем нужна. Но опять же, мы себе позволили короткие челюсти, потому что используем орудие труда, используем огонь, то есть мы пищу активно обрабатываем. Есть ряд антропологов, которые говорят, что одно из величайших изобретений человечества – это кулинария. То, что мы готовим еду, то, что мы обрабатываем, позволило нам и мозги усложнить, челюсти укоротить, и еще освоить необыкновенное количество там разных источников питания в таком духе. Вот. С этим можно спорить, но здравое зерно в этом есть. В принципе, укорочение челюстей не обещает увеличение мозга.
Хотя в нашем с вами случае...

нашей эволюции это так пошло. Вот. Но напрямую вы не можете, держа в руках только кусок челюсти человека древнего, сказать, какой у него был объем мозга. То есть вам нужен хотя бы кусочек эндокрана, чтобы восстановить объем. Эти две вещи между собой напрямую не связаны. Могут быть и челюсти довольно большие, и мозг, но все-таки заметный. Челюсти маленькие, мозг большой, мозг маленький, челюсти маленькие, мозг маленький, челюсти большие. То есть, в принципе, возможны разные варианты. Есть ли связь между появлением языковых групп и появлением расовых принадлежностей? Раса – это очень древний вариант, и он касается биологического происхождения. На каком материке фактически формировался тот или иной вариант людей? То есть это такая география древняя достаточно. Языковые группы формировались в этнических группах, не в биологических группах, а в этнических, которые появлялись позже. И нужно понимать, что раса и этнос – это понятия, которые часто не прикрываются между собой. Внутри одного расового варианта, какой-нибудь беломор, балтийская раса, малый, вы встретите представителей очень разных этносов, там скандинавских, прибалтийских, российских и так далее, и еще рассеянных дальше по градиенту от них, там вплоть до там, какой-нибудь Рязани. Вот. И внутри одного этноса вы можете встретить много представителей разных рас. То есть взять каких-нибудь там французов, ну или кого-нибудь попроще, даже взять каких-нибудь аборигенов, там африканских, технически там могут быть несколько вариантов людей, которые объединяют себя одним названием, говорят на одном языке, там исповедуют одну религию или там один закон и так далее. Вот. Эти две вещи, они не прикрываются, поэтому с языковыми группами и расовыми вариантами все очень сложно. Языки формировались не по биологическим законам. Не потому, что люди откуда-то происходят. И люди друг друга языками еще интенсивно заражали. Поэтому, по большому счету, вопрос к лингвистам, но на том уровне, на котором я могу на него ответить, нет, прямой связи между языковыми группами и появлением рас нет. Потому что, во-первых, расы гораздо старше. Вот. Ну, они не старше, хорошо. Те языки, которые мы сейчас знаем, гораздо моложе, чем расовые варианты, следуя количество которых мы сейчас наблюдаем на планете. Так корректно будет сказать. Так, дальше. Были ли у Homo erectus гендерные различия? Насколько можем судить по костным останкам, да, но не радикальные. Ну, примерно как у нас с вами. В принципе, нужно какое-то время повозиться костями, чтобы прикинуть, какого пола были эти люди. А, ну да, наверное, еще я плохо читаю вопрос. Это не гендерные различия как таковые, это половые различия. Что erectus думали про гендер, мы не знаем, но вряд ли они общались между собой на таком уровне, чтобы исполнять разные роли в обществе, которые являются в итоге гендером. Надеюсь, все, кто это видит, осмысляют разницу между полом и гендером. Тоже под роликом было какое-то некоторое количество нападок на мои политические взгляды, хотя я никогда их никаким образом не озвучивала ни в одном ролике и, в общем, не собираюсь. Но я хочу заметить, что то, что я признаю, что гендер – это социальный конструкт и утверждаю, что они существуют не только сейчас, а у разных примитивных племен и в древности тоже существовали, ничего не говорит о моих политических взглядах. Эти выводы довольно-таки сомнительные, что у людей какие-то триггеры на довольно невинные замечания, которые не имеют отношения к их картине реальности. Так, расскажите, пожалуйста, как и когда появились группы крови у людей? Группы крови у животных, млекопитающих, появились много миллионов лет назад. И группа крови – это те белки, которые находятся на поверхности клеток, например, эритроцитов, и те белки, которые плавают в плазме крови. Самая популярная система групп крови – АБ0. Она рассчитана, ну, первая, вторая, третья, четвертая, собственно, рассчитана на то, чтобы кровь не сворачивалась. То есть нужно, чтобы попали в кровь такие эритроциты, чтобы они не взаимодействовали с белками плазмы и не происходило сворачивание крови. Поэтому считают, что там правильно переливать ту же группу крови, которая есть у человека. На самом деле групп крови очень много. Кроме АБ0 есть еще там несколько десятков групп крови, по которым, ну, когда, например, вы донорствуете и сдаете кровь, у вас их проверяют все. Так вот, группы крови млекопитающих появились очень давно. Система АБ0 у нас общая с человекообразными обезьянами, хотя не вся. Вот наши белки А и Б, А, Б, как бы они оба не встречаются ни у кого. Но отдельно А или отдельно Б можно встретить у человекообразных приматов. То есть, в принципе, это не какая-то наша с вами специфика острая. Вот. Начали ли люди как-то физиологически приспосабливаться к нынешнему малоподвижному образу жизни и обильному питанию? Смотря как вы воспринимаете термин приспособления, потому что разные теоретики эволюции его трактуют на самом деле по-разному. Если в том смысле, что смогли ли мы адаптироваться к этой среде, да, мы, многие люди ведут малоподвижный образ жизни в обеспеченных странах и обильно питаются достаточно. Физиологически приспосабливаются, собственно, с помощью ожирения, с помощью медикаментозных разных вмешательств, там, формирования спортзалов и так далее. Если вопрос в том, стали ли мы обильное питание лучше воспринимать, не будем ли мы набирать вес, обильно питаясь в будущем? Нет, мы будем, потому что есть очень древние механизмы биологические, которые не эволюционируют как таковые. Если животное ест очень много, оно жиреет, у него заплывает жиром там, сердце, печень и так далее, оно умирает, любое. Многие сейчас хозяева домашних собак и котов должны были грустно посмотреть на экран, вот, потому что сами они питаются не очень обильно, а вот животных кормят интенсивно достаточно. Вот.
Ну, как бы, то есть таких адаптаций у нас не будет. Наши все приспособления, они опять же на таком, ну, как бы, культурном уровне. Мы все равно можем позволить себе долгую жизнь, большое количество потомства, несмотря на малоподвижный образ жизни и, в общем, обильное питание. Не связано ли такое быстрое изменение полового диморфизма с возросшей внутривидовой агрессией? Спрашивают про прошлый ролик, про как раз про антропов и различия между полами. Очень хороший вопрос. Просто спасибо автору, который его задал, на самом деле. Вполне возможно, но дело в том, что парантроп – растительноядные животные, не очень понятно, какие должны были быть факторы среды, чтобы внутривидовая агрессия сильно возросла. То есть, в принципе, если мы судим по горелым, да, растительноядные современные приматы, у которых сильно выражен половой диморфизм. Самцы гораздо крупнее самок и сильно отличаются внешне, как по габаритам, так и по пропорциям. Действительно, у них, ну, внутривидовая агрессия, если мы смотрим на самцов, она достаточно высокая. Действительно, у одного самца горем, у другого никого нет. Может быть, для парантропа была свойственна какая-то похожая модель. Но этого мы, естественно, не можем доказать. То есть это очень хороший вопрос, и он вообще-то требует решения по возможности. Но на находках, которые у нас есть сейчас, это сказать трудно. Так, занимаются ли антропологи изучением гипотетических религий древних людей? Да, но обычно это делают культурные антропологи, а не физические. То есть мы, ну, так, приобщаемся к результатам по мере сил, насколько нам это надо. Например, обнаруженная физическим антропологом высокая частота трепанаций может позже подтвердиться, если есть какие-то источники, желательно письменные, тем, что культурный антрополог обнаруживает в этой области распространение культа там, каких-то духов, которых надо было выпускать из головы. Но для физических антропологов это не прямой объект изучения. Я последние 4 года практически не потребляю животные жиры и белки, прекрасно себя чувствую, функционирую. Почему, если наш вид относится к хищникам, мы так легко можем перейти на растительную пищу? С собаками и кошками такого провернуть не получится. 3 предложения, у меня к ним примерно 100 комментариев. Начну с конца. Первое. Собаки и кошки не являются суперстрогими хищниками. Собаки вообще едят самый разный мусор, собственно, не только мясо, но и разные растения, там плоды подгнившие, там злаки, если вы кашу давали собаке, собаки спокойно едят и хлеб, и кашу. Ну, желательно чисто на них, конечно, собаку не держать, но от введения этого в рацион хуже не будет, по большому счету. Кошки не являются строгими хищниками, хотя у них другой обмен веществ, у них по-другому работают почки, они выводят гораздо больше азота, и кошки, правда, гораздо более строгие хищники, чем собаки или медведи, но нормальная кошка ест также и траву, там вроде овса, или ест растительноядных животных, которые содержат в себе растения. То есть мой салат лежит внутри моего стейка, по большому счету. И какого-то жесткого хищника, который ест вот только мясо, ну, можно найти. Вот белый медведь, скорее всего, прям жесткий хищник, потому что действительно у него нет никакой растительности, и его добыча в основном тоже мясоеды. Там разные тюлени, которые едят рыбу и так далее. Вот. Такие случаи найти можно, но, в принципе, это исключение. У людей тоже можно найти эскимосов и лютов, которые питаются преимущественно животной пищей. Это исключительный вариант. Чаще всего мы растительные, мы всеядные, и как бы диета наша содержит что-то другое. Дальше. Если наш вид относится к хищникам, наш вид не относится к хищникам. Мы вообще с вами приматы, приматы чаще всего всеядные животные, иногда растительноядные. Мы с вами однозначно всеядные животные, не хищники и не травоядные. Более того, то, что вы последние 4 года не потребляете животные жиры и белки, это вам позволяет культура. Потому что у нас сейчас действительно такое разнообразие плодов и овощей, там, плодов в супермаркете разнообразное, что можно позволить себе отказаться от мясной пищи, можно сбалансировать диету, можно еще купить себе витамин В дополнительно, разные добавки. То есть в тех условиях, где мы с вами живем, можно позволить себе отказаться от животных жиров и белков. И рацион сильно не пострадает. То есть если с головой к этому подойти, то, в общем-то, можно отказаться. Это никак не отменяет того, что большую часть истории нашего вида была завязана на то, что мы других животных тоже ели. И что гораздо проще выстроить себе здоровый рацион, употребляя мясные и молочные продукты. Это гораздо легче и комфортнее, чем не употребляя. Но технически, если этика требует, если хочется заморочиться, то можно выстроить и без них. Действительно. И поздравляю вас с прекрасным самочувствием, соответственно. Являются лошади или коровы домашними, если они не похожи на собак? Что значит домашняя кошка? Что требует, чтобы быть домашней? Чтобы животное считалось домашним, достаточно того, что оно мирно уживается рядом с человеком и может размножаться в неволе. То есть лошади, коровы, собаки, овцы, кошки, любые. Они могут не жить в доме, они могут жить у меня в амбаре или там на выпасе, я их могу держать в каком-то замкнутом пространстве, но они спокойно со мной сосуществуют, они не убивают людей лишний раз, то есть живут рядом мирно достаточно, и они могут здесь размножаться. Это одомашненность. Если мы говорим о приручённости, это уже, да, это исполнение команд, это понимание иерархии. И с этим у ряда животных, в общем, есть некоторые трудности. То есть со временем не привыкают там какие-нибудь лошади, коровы или овцы. В принципе, при длительном взаимодействии с людьми, при жизни в стаде, они там обучаются, когда им нужно заходить обратно, чтобы их заперли в сарай, когда им нужно выходить, что собаки их там куда-то перемещают, пастухи, нужно перемещаться, когда тебя ведут. В принципе, это все приходит. Но полноценной приручённостью это, конечно, не назовешь. И кошки, в отличие от собак,
не так хорошо сосуществуют вместе с людьми. Сосуществуют в собственных интересах. Интерес человека их интересует не очень сильно, по большому счету. Собаки лучше, лучше умеют в иерархии, лучше умеют в кооперацию, лучше умеют общаться. Я единственное животное, которых я считаю приручным, это собаки. И некоторые птицы. Видела случаи хорошо прирученных птиц. Кошек таких не бывает. Хотя любителей кошек на канале оказалось миллион. Так, все, следующий вопрос по половому диморфизму, его, пожалуй, оставлю на следующий раз. Так, новости я рассказала. По вопросам я прошлась практически по всем. Ну, некоторые из них дублировались, но все, что были вот, умно интересные, по-моему, все зацепило по возможности. Должна сделать еще одно объявление. На этой выставке множество ценных экспонатов, которые не хотелось бы по окончании выставки, она закончится, кстати, в апреле, на нее можно будет прийти, когда всех людей снова начнут пускать в музеи после 15 января. Экспонаты не хотелось бы просто возвращать в депозитарий Института археологии, так, чтобы их никто не мог увидеть. Мы хотим сделать высокого разрешения 3D-сканы, соответственно, и уже начали эту работу с научным сотрудником музея Миром Ахтамзяном. Вполне вероятно, что, что мы сделаем ролик, в котором будет подробно рассказывать о фотограмметрии, о том, как ей пользоваться, о том, какие она дает результаты, в общем, что мы можем показать, что мы можем смотреть, какие выгоды это сулит нам в будущем. Вот. Если хотите увидеть такой ролик, то напишите в комментариях, потому что чем больше поддержки, тем быстрее ролик может выйти. Вот. И вас сегодня разбудил крик коростеля. И также утренний отбор и новости от Сударикова Елены. До встречи на канале. Доброе утро. С вами рубрика «Утренний отбор» в Дарвиновском музее. И сегодня я хочу рассказать вам... Что все люди в этом музее разговаривают только одновременно со мной. И никак иначе. Я знаю, там ты делаешь одновременно с вами. Пока я не говорила, было неприкольно общаться. А прикольно стало, когда я начала болтать. Еще одна попыточка.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сделать первый шаг в IT – это Яндекс Практикум. Стать студентом в 30 и заново поверить в себя – это Яндекс Практикум. Освоить новую профессию и взять все от образования в Яндексе – это Яндекс Практикум. Начните учиться бесплатно и продолжайте мечтать.
2: Друзья, произошло очень важное событие в мировой космонавтике. Впервые в истории человечества китайский аппарат Чанэ-6 привез на Землю грунт с обратной стороны Луны. Лунная программа какой страны сегодня номер один? Китай, США, а может быть Россия? И кто первый снова отправит человека на Луну? Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Все эти темы мы обсудим сегодня с экспертом в области мировой космонавтики Виталием Егоровым. Вы его знаете как «Зеленый кот». Добрый день, Виталий.
3: Здравствуйте, Владимир Георгиевич, и привет всем нашим зрителям.
2: Привет-привет. Слушай, начнем все-таки не с Луны. Меня очень беспокоит ситуация с боинговским Starliner, на котором впервые полетели два космонавта, два астронавта американских, полетели на МКС и почему-то там задержались. Можешь прокомментировать это событие?
3: Да, еще перед стартом у этого космического аппарата обнаружилась утечка в клапане гелия. Гелий там необходим для обеспечения наддува в топливной баке, чтобы давление обеспечивать, в двигателях ориентации. Там у него множество этих двигателей, несколько таких баков наддува гелия, и вот один из, в одном из них начал травить клапан. Там есть просто клапан, который закрывает этот доступ, то есть когда нам двигатель не нужен, гелий не утекает. Но если мы включаем двигательную установку в рабочий режим, то тогда клапан начинает травить гелий, и если весь гелий выйдет, двигатель будет бесполезен, даже если у него будет топливо, потому что гелий должен обеспечивать давление в камеру на топливо, а топливо, соответственно, поступает в камеру сгорания. Если этого не будет, то двигатель просто будет бесполезен. Там их 28, что ли, штук этих двигателей, то есть запас как бы есть, и когда его запускали, там травил только один клапан, и они такие, ну ладно, пусть летит. Он туда долетает, до МКС, и там выясняется, что травит уже 5 клапанов. И хотя их по-прежнему там больше 20, но все равно 5 – это уже существенная часть. И сначала они начали разбираться, там, думать, возвращаться, не возвращаться, насколько это опасно. А потом у них еще запланирован был выход в открытый космос. Вот они сначала там перенесли возвращение с 14 июня на 26 июня. А потом они такие, ой, а у нас тут сейчас астронавты в открытый космос будут выходить, давайте мы не будем мешать планы, пусть они сначала выйдут, а потом мы будем возвращаться. Это не те же самые астронавты, которые на Starliner прилетели, они бы просто помогали изнутри. А сейчас у них произошла проблема еще и со скафандром, там утечка воды в системе охлаждения возникла, и они вообще отменили, ну, перенесли на какой-то неопределенный срок, на несколько недель, выход в открытый космос, а перенесенное возвращение Старлайнера, которое запланировали на после 2 июля, они, наверное, так и оставили. Но все равно, даже несмотря на то, что вот они сказали, что все по причине, вот из-за того, что график переписался, теперь у нас выход в открытый космос, все равно там один из их специалистов сказал важную фразу, что определяющим для нас будут данные о состоянии вот этой самой двигательной установки, об утечке гелия. Но сейчас они как говорят, что утечка позволит работать двигателем в течение 70 часов. Непонятно, не в режиме включения, а в режиме готовности включения на 70 часов. Там просто топлива не хватит. Но возвращение на Землю – это 6 часов. И они говорят, что в принципе должно хватить. То есть сейчас они все-таки сдержанно, оптимистично настроены на то, что люди все-таки будут возвращаться на этом корабле.
2: То есть риск небольшой, я так понимаю, да? Риск пока небольшой?
3: Какой-то все-таки есть. Понятно, что это уже не штатная ситуация, но все-таки сейчас они ожидают, что возвращение реально, и оно будет, ну вот после 2 июля. Вероятность того, что там придется запускать корабль-спасатель, как вот это было год назад, когда на Российском Союзе прохудился радиатор и пришлось запускать пустой корабль для возвращения людей. Он не исключен, но пока об этом больше говорят журналисты, чем инженеры. И пока ставка НАСА, специалистов и Боинга на то, что корабль способен вернуть людей на Землю. Но когда это будет...
2: Скажи, пожалуйста, Виталий, а почему именно гелий используют для вытеснения топлива? Ведь гелий очень неприятная среда. Он легко просачивается. Это маленькие атомы, молекул там вообще нет. Они легко уходят сквозь любое уплотнение. А почему, скажем, не азот? Азот был бы намного надежнее, и клапаны были бы проще.
3: Я думаю, проблема в том, что азота просто больше нужно по объему и массе. Гелия в один и тот же объем гелия можно больше закачать, соответственно, он сможет обеспечить большую длительность вот этого обеспечения необходимого давления.
2: Это правильно, это правильно. Азот тяжелее, да, азот тяжелее. Хорошо, мы поняли, что, в общем, ничего особого не грозит астронавтам, и, может быть, корабль вернется с ними без всякого без спасательной операции. Каждый год Земля проходит через шлейф полевых частиц кометы Свифта-Тутля. При контакте с атмосферой нашей планеты крошечные фрагменты льда, пыли и других веществ сгорают, создавая то, что мы называем звездопадом. А конкретно этот – персеидами. В пик персеид можно увидеть до 150 метеоров в час. Такое шикарное небесное шоу можно будет наблюдать 12 и 13 августа из всего северного полушария Земли. Но лучше за городом, чтобы фонари и прочий свет не мешали. Так что советую выехать на природу на пару дней. А выбрать лучшие для вас варианты загородных отелей можно на сервисе MTS Travel. При бронировании отеля на МТС Travel вы получите кэшбэк до 25% без ограничений по сумме. Накопленный кэшбэк можно потратить на следующее бронирование и снова отправиться в путешествие. А по промокоду «Неземной» у вас будет скидка 20% на первое бронирование отеля. Советую потратить ее на то, чтобы увидеть этот невероятный метеорный поток. Путешествовать чаще с МТС Travel. Ссылка на сервис в описании. Давай к Луне. У нас важное событие. На Землю впервые попал грунт с обратной стороны Луны. Давайте я напомню, не просто с обратной стороны, а с очень интересного места. Это южное полушарие Луны, значительная часть которого занята такой депрессией, как мы говорим, а в общем-то гигантский метеоритный кратер Южный полюс Эткин. Так называется это место, это, правда, более 2000 километров диаметром, очень глубокий, 7-8 километров глубиной, и именно туда, внутри этого огромного кратера, есть еще множество вторичных, и посадка аппарата китайского была во вторичный кратер под названием «Аполлон», что тоже привело к некоторым журналистским перекосам, думали, что это связано с «Аполлоном», летавшим на Луну. В общем, сели в то место, которое намного глубже основной поверхности Луны. А геологи любят копать поглубже и привозить с планет, ну, с Луны пока, грунт из наиболее глубоких мест, чтобы посмотреть, что было там. Так что это, правда, очень интересное место. А давай постепенно к этому Чанге-6 подойдем. А были же предыдущие Чанге, да? 3, 4, 5, вот теперь 6. Скажи, пожалуйста, мой вопрос вот тебе как знатоку истории. Во всех космических программах всех ведомств и Роскосмоса, и советского, советской программы, и американской, и всех были неудачи. Были неудачи с полетами на Луну. Никто от них не гарантирован. А что, у китайцев не было ни одной неудачи, что их Чанге один за другим летают и надежно работают? Или это та старая система «не говорить о неудачах», которая была для советской космонавтики нормальной? Нам никогда не говорили о многочисленных неудачах в космосе и только про удачи сообщали. Что ты знаешь про неудачи Чанге? Они все работают идеально, или там были какие-то скрытые неприятности?
3: Если говорить конкретно про программу Чане, то там похоже, что действительно не было неудач. Это прям очень последовательная, от простого к сложному программа, и на каждом этапе у них получалось удачно. Но если уж говорить про вообще китайские аппараты запускаемые, перед посадкой Чане-4, космического аппарата, который лунохода, который должен был работать на поверхности Луны, с обратной стороны уже, но пока без забора грунта и без возвращения, перед ним за полгода до него был запущен спутник-ретранслятор Цюэцзяо в точку Лагранжа за Луной. И вот вместе с ним полетело два попутных космических аппарата, Лантьян-1 и Лантьян-2, это такие студенческо-государственные. Конечно, там официальная государственная космонавтика помогла студентам, но это такие были вполне себе солидные аппаратики, там под 100 килограмм. И вот один из них потерял связь сразу практически после отделения, он не сумел выйти на окололунную орбиту. Второй вышел, какое-то время поработал, но совсем непродолжительное. То есть это они не входят в цепочку аппаратов Чане, но все-таки китайские аппараты и все-таки неудача. И сейчас, вот перед запуском Чане-6 для забора грунта с обратной стороны Луны, Китай запустил новый спутник-ретранслятор Цюэцзяо-2. И, судя по всему, они не признались, но, судя по всему, Цюэцзяо-1 уже не работает. Но нигде никаких сообщений.
2: Это тоже был мой вопрос. Да, очень интересно. Очень интересно, что пришлось второй ретранслятор. Давай напомним слушателям, что, работая на обратной стороне Луны, вы не имеете возможности прямой радиосвязи с Землей. Обратное потому и обратное, что всегда от Земли скрытное. И надо запускать ретранслятор, который отлетает дальше Луны от Земли и одновременно видит и Землю, и обратную сторону Луны, и может ретранслировать радиосигналы, и таким образом связь с обратной стороной поддерживается. Но вот сегодня у них уже второй ретранслятор там работает, и он надежную связь поддержал. Давай начнем вот с чего, эту самую историю с Чан-Э-6. Чем он был запущен? Это ведь огромная, самая тяжелая китайская ракета, да? Long March 5. Что это за ракета? Она подняла к Луне 8,5 тонн. Это очень много. А у нас есть аналоги такой ракеты?
3: Да, ближайший аналог Великого похода 5 – это «Ангара». Она даже аналог не только там по характеристикам, но и по конструкции. Это тоже центральный блок, 4 боковушки, кислород-керосиновые двигатели. Китайская космонавтика в кавычках прославилась тем, что они часто используют топливо токсичное, несимметичный диметилгидрозин, тетроксид азота. Даже людей на них запускают, на что даже советская космонавтика не отважилась в свое время. И сейчас Китай постепенно переходит на ракеты уже экологически чистые, ну, относительно чистые, все-таки выхлоп кислорода и керосина, он тоже не совсем чистый, это не кислород и водород, но все-таки уже хотя бы не токсичные. И вот Великий поход 5, он относится именно к этим, у них и двигатели уже кислород-керосиновые появились, соответствующие характеристик, и сама ракета уже способна вот запускать примерно 25 тонн, там чуть больше 25 тонн на низкую орбиту, и вот порядка 8 тонн или даже чуть побольше к Луне. Причем на базе вот этих двигателей и на базе опыта вот этого Великого похода 5 Китай собирается строить уже свою сверхтяжелую ракету, которая будет способна в 5 раз больше запускать на орбиту, и, соответственно, значительно больше сможет груза запустить до Луны.
2: Но это уже полет человека, наверное, да, предполагается? Это полет человека.
3: Да, для полета человека. Ну, а Великий поход 5, он применялся уже для запуска модулей космических станций, модулей китайской космической станции Тяньгун, из которой уже сколько там, 3 больших модуля было собрано, все запущены этой ракетой. И в будущем она еще будет запускать новый пилотируемый космический корабль. Они сейчас разрабатывают пока новый корабль. Прежний у них на базе такого союза, похожий на Российский Союз, на Советский Союз. А сейчас они разрабатывают космический аппарат. Он больше, его можно сравнить с пресловутой Федерацией Орлом, которую Роскосмос никак не разработает. или даже с Аполлоном, потому что там предполагается околоземная модификация, которая будет запускаться вот этим великим походом 5, который сейчас уже летает. И предполагается лунная модификация с увеличенным служебным отсеком, с большим запасом топлива, который будет запускаться вот следующим поколением ракет «Великий поход-10», «Long March 10». Но пока эта ракета в разработке, у них недавно, на днях буквально была новость о том, что испытали блок из 3 двигателей, которые будут использоваться вот в этом «Великом походе-10». Но там на каждой ступени, на каждой боковушке будет по 7 таких двигателей. То есть пока они последовательно движутся к разработке этой ракеты, но уже испытания идут, и уже это не бумажный этап.
2: А мне показалось, что китайский «Великий поход» более продвинут в технологическом смысле, чем наша «Ангара». Ведь на «Ангаре» стоят все керосиновые двигатели на всех ступенях. А у китайцев только на бустерах, на ускорителях боковых керосин, а на центральных ступенях водород. Это в каком-то смысле шаг вперед. Это уже скорее копирование американских водородных ракет, ну или нашей энергии, которая когда-то летала. В этом смысле мы скорее поотстали в технологиях, верно?
3: Да, здесь кислород-водородная технология в России практически утрачена. Со времен энергии, когда был довольно высокий уровень развития этих технологий, они практически нигде не применялись. Для «Ангары» предполагают сделать кислород-водородную ступень верхнюю, и тогда получится модификация «Ангара А5В», которая должна увеличить там грузоподъемность примерно на 1/3 всей ракеты. Но про этот разгонный блок, про эту ступень уже разговоров идет довольно долго. Вроде бы Роскосмос испытывал двигатель на стенде, но это двигатель все-таки верхней ступени, он на порядок меньше, и тяговооруженность у него меньше в сравнении с двигателем первой ступени, который вот сейчас применяются у китайцев. Так что да, по кислород-водородным двигателям они уже Россию обошли.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Ну, теперь давай, собственно, к Чанге-6 вернемся. А в чем оригинальность этой работы? Пока забудем про обратную сторону Луны. Это само собой, это интересно. А вот как вариант сесть, взять грунт и привести его на Землю? Это не повторение или старых советских экспериментов, там Луна-16, Луна-24, которые тоже брали лунный грунт, тоже привозили его на Землю? В чем сейчас китайцы продвинулись в этом направлении? Что они лучше делают, чем полвека назад наши инженеры?
3: Вообще, Чанэ-6 — это фактически повторение или даже копия Чанэ-5. То есть вот они их практически два аппарата одновременно делали, просто Чанэ-5 сел на видимую сторону Луны, а Чанэ-6 — на уже обратную сторону. Но технически они очень близки друг к другу, и если посмотреть ранние иллюстрации китайской космонавтики, когда они планировали только запуски с посадкой и с возвращением грунта на Луну, то вот их иллюстрации, на их иллюстрациях отлично узнавалась Луна-16. Единственное отличие там было, это то, что шарик, который возвращала Луна-16, возвращаемого аппарата, у них был больше таким конусом, был таким конусом, напоминающим спускаемые аппараты там какого-нибудь Стардаста или Хаябусы. Но потом, в какой-то момент, где-то в середине 2010-х годов, они серьезно пересмотрели этот проект, и их система стала уже такой многоступенчатой, и те операции, которые они проводят у Луны, на Луне, они уже больше похожи на Аполлон, чем на автоматические станции, которые делал Советский Союз. Потому что у Советского Союза она все-таки была довольно простая. Там фактически ей нужно было выстрелить с Луны так, чтобы попасть в Советский Союз. И у них даже у этих ракеток, которые с Луны стартовали, у них нормальной системы управления не было. То есть они не могли корректировать полет по ходу. И, соответственно, место посадки они тоже выбирали, исходя из того, чтобы, выстрелив вверх, попасть в Советский Союз. И у Китая уже этого
2: По-моему,
3: не
2: это
3: было.
2: Гениальная вещь. Это только гениальные инженеры
3: это
2: могли придумать вот такое.
3: Безусловно, для тех времен это гениальнейшее вещь. Решение было. Гениальное, оригинальное и при этом крайне экономичное, исходя из там, бюджета запаса массы и возможности ракет, и возможности тогдашней электроники. У Китая уже был другой выбор, и они за счет усложнения, значительного усложнения своей системы, они уже имели возможность выбирать точные места посадки, и вот там и пятый садился туда, куда ученые выбрали, и шестой тоже. В чем принципиальная разница? В том, что у них расстыковка, вот если советские аппараты, они садились одним блоком, летели одним блоком, садились одним блоком, и расстыковка проходила уже на поверхности, где стартующий модуль сразу улетал к Земле. У Китая они прилетают одним блоком, на орбите разделяются, посадочный аппарат идет на посадку, причем посадочный аппарат в своем составе имеет еще и взлетный аппарат. То есть это прям вот реально повторение Аполлона, когда там тоже был командный модуль, посадочный модуль, который был из себя представлял, собственно, посадочную ступень и взлетный модуль. То же самое сделали китайцы, только в автоматическом режиме. После посадки у них более сложная система сбора грунта, причем у них их две. У них есть манипулятор с таким совком, который позволяет людям, уже операторам и ученым, выбрать какие-то определенные места, где можно взять грунт с Луны. И в то же время у них есть и буровое устройство. Причем вот буровое устройство однозначно срисовано с Луны-24. Вот эта вот вся система, набор грунта в такой тканевый чулок, накручивание его на спирали, упаковку этой спирали, возвращаемую капсулу, это вот просто один в один срисованная Луна-24, но при этом есть более сложный манипулятор, который собирает грунт, перегружает его во взлетная ступень стартует, стыкуется на орбите с орбитальным модулем, на орбите же передается капсула из одной ступени в другую, взлетная ступень отделяется, падает на Луну, а перелетный модуль уже летит к Земле и выбрасывает из своих недр еще и спускаемый аппарат, который внешне похож на космический, на спускаемый аппарат «Союза» или «Шэньчжоу» космического корабля, но в несколько раз меньше. Mm-hmm. То есть это реально радикально усложненная операция, на мой взгляд. Ну вот мне там со мной спорят, что «Персеверанс» тоже сложный, но, на мой взгляд, вот эта операция, именно вот с Чанэ-6, это самая сложная автоматическая операция в межпланетном пространстве. Ну, вот действительно, может быть, Персеверанс только способен с ней поконкурировать, а в остальном, вот насколько эти этапы сложны, стыковка на орбите у них вообще просто прекрасно реализована. Там такая перила есть у одного аппарата, а второй за нее так хватает в момент касания, только потом они прижимаются, и стыковочный узел уже срабатывает. То есть это тоже, безусловно, гениальнейшая работа была сделана, и она не скопирована. Это их находка, их решение, и в этом плане они прям сделали гигантскую работу за последние 20 лет своей космонавтики.
2: То есть китайские инженеры перестают копировать, они идут своим путем и предлагают оригинальные решения, которые, может быть, кто-то потом будет копировать с их техники, верно, да?
3: Я бы сказал, они продолжают копировать там, где нужно. Там, где можно сэкономить, угу. просто скопировав. Угу. А где нужны оригинальные решения, они уже их ищут самостоятельно, и в этом плане у них уже прям очень творческое переосмысление и существующего, накопленного до них опыта в космонавтике, и уже привнесение чего-то своего.
2: Друзья, у неземного подкаста есть сообщество ВКонтакте. Там мы тоже следим за новостями, изучение Вселенной. Подписывайтесь. Когда будут 15 тысяч подписчиков, мы сделаем специальный формат. Как ты думаешь, можно ли назвать этот полет Чанге-6 международной кооперацией, поскольку там ведь были приборы и даже спутник небольшой других стран? Я напомню, на борту самого посадочного аппарата было 3 иностранных прибора – итальянский, французский и шведский, и еще в сопровождении на орбиту был выведен маленький, ну там, кубсат, маленький спутник Пакистана. Так что это не чисто китайский полет, да, это международная экспедиция к Луне, верно?
3: По научной части это можно назвать кооперацией, но технически все средства для доставки этих полезных нагрузок, они были китайскими. То есть здесь средства китайские. А научные исследования, научные приборы, они уже реализованы в кооперации. Правда, пакистанский спутник, его неправильно называть кубсатом, хотя он имеет кубическую форму и сателлит, то есть спутник, но это не кубсат. Кубсат все-таки это вполне стандартизированный форм-фактор и отдельный класс космических аппаратов. В данном случае у них был кубический спутник Пакистана, да, который был отделен. Кстати, про него не слышно, чтобы он какую-то там хотя бы подтвердил свою работоспособность на орбите, так что, вероятно, это тоже было... не очень удачная программа, но все равно, действительно, интерес Пакистана к космосу, он тоже заслуживает уважения.
2: Угу. А похоже, что это первый пакистанский космический аппарат. У них раньше не было своей программы космической.
3: Да, действительно, не припомню. И даже это первый пакистанский межпланетный космический аппарат. В этом плане они шагнули резко вперед.
2: Так же, как Эмираты, не было, а потом раз и к Марсу полетели.
3: А, скажи, пожалуйста, можно добавлю по поводу термина межпланетный? Меня раньше, когда я интересовался темой, всегда удивляло, почему полет на Луну – это межпланетный полет, но это же не планета, и перелет с Земли на Луну – это не перелет между там Землей и Марсом. Вот. И потом я понял, конечно же, я расскажу тем, кто не понимает, не знает, но интересуется, потому что полет проходит в межпланетном пространстве, и потому что скорость для долета до Луны, для отлета от Земли, достижения Луны, она совсем не намного отличается от необходимой скорости для того, чтобы уже улететь к другим планетам, совсем чуть-чуть ниже второй космической скорости. Но самое главное, это все-таки межпланетное пространство. Это отсутствие земного магнитного поля, межпланетная радиация, солнечные вспышки и все остальное. Все условия в межпланетном пространстве, поэтому и космические аппараты тоже считаются межпланетными.
2: А это понимали всегда, даже в первые годы космонавтики. Я напомню тем, кто, как я, не застал первые годы космонавтики. Первый спутник, 57-й год, второй спутник, третий спутник назывались спутниками Земли. И только в 59-м году, когда Советский Союз запустил космические аппараты к Луне, первый лунник, потом второй и третий лунник к обратной стороне, тогда появился термин «космическая ракета». Если вы возьмете старые журналы или старые открытки, или даже старый подстаканник, который давали в поездах нам проводники, чтобы пить чай в поезде, там нарисованы спутники, и первые две так и написано «космические ракеты». То есть космосом считалось не околоземное пространство, а далекие перелеты даже к Луне. А, кстати говоря, Луна – вполне себе планета. И я борюсь за то, чтобы подобные Луне объекты, а таких крупных спутников около дюжины в Солнечной системе, называли планетами-спутниками. У них все признаки, все физические качества нормальных планет. Но они спутники более массивных тел. Еще один вопрос, на который я не смог найти ответа. Виталий, а на какую глубину пробурили китайцы и взяли пробы лунного грунта? Я нигде не нашел ответа, а советские, тогда вот Луна-25 и ее предшественники на 2 метра бурили, между прочим. Это самый глубокий.
3: Луна-25 пробурила глубже.
2: Я с тобой поспорю, вернее так, объясню, в чем тут. Она бурила на 2,24, но под углом к поверхности. У нее так была бурильная
3: установка. Я про другое говорю. Луна-25-то не так давно летала. Советская все-таки серия Лун на 24.
2: Извини, да, я про Луну-25.
3: Луна-25 глубже пробурила.
2: Ну да, она пробурила-таки. Кратер остался довольно большой от ее падения на Луну. Да, мы говорим про Луну-24, 1976 год. Она бурила под углом, так что вертикальная глубина получилась 2 метра. А китайцы на какую глубину забрались?
3: А вот этого пока неизвестно. Есть видео, но там по идее, можно, наверное, по сегментам, по спиралям... их буры посчитать, наверное, на какую глубину он ушел, но точных данных пока я тоже не встречал, вероятно, они и сами не знают, и потом какие-то данные мы получим, когда вот они уже начнут их обрабатывать, привезя и изучив полученный грунт. Но я думаю, там около метра, может быть, вот чисто визуально, как мне кажется, сколько бур уходил в грунт, может быть, вряд ли до 2 метров они добрались.
2: А откуда это видео было сделано? С борта самого посадочного аппарата?
3: Да, у них довольно много камер там было. Одна камера отдельная стояла, чтобы показать, как флажок красный был выброшен над поверхностью, над обратной стороной Луны. Более того, у них был отдельный луноход, который назывался «Мобильная камера». Они даже очень долго о нем не предупреждали, а потом, когда выложили фотографии аппарата, готового к старту, у него на борту оказался маленький луноходик четырехколесный. Официально они не давали ему каких-нибудь красивых имен, там, ни «Нефритовый заяц», ни «Чане» или там «Дзюйдзяо». Они просто его называли «Мобильной камерой». И он действительно только это и сделал. Он сумел высадиться на поверхность Луны и отъехать на несколько метров. И сфотографировал вот этот посадочный аппарат с выброшенным красным флажком со стороны. И, собственно, на этом, по крайней мере, вся информация о его работе закончилась. И мы сейчас не знаем, поехал ли он что-то еще изучать, и было ли у него что-то для этого изучения. Но свою главную задачу, как камера, он, по крайней мере, свое имя он точно оправдал.
2: Я читал, что какие-то простые приборы на нем, кроме фотокамер, были. Так что это таки нормальный маленький, но луноход. А какова следующая история, какова судьба оставшейся на Луне посадочной части? Ну, возвращаемый аппарат улетел. А то, что осталось, оно будет еще работать?
3: Я думаю, ее работоспособность будет ограничена лунными сутками. То есть опять придет холод, придет ночь, и она выйдет из строя. Такое было и с предыдущими их ступенями, которые высаживались, и там с Чане, начиная с Чане третьего просто. И здесь, скорее всего, то же самое. Все-таки, чтобы пережить лунную ночь, им нужны радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Например, выживает луноход китайский, и первый там несколько лунных ночей пережил. Даже там несколько лет его работоспособность сохранялась. И вот второй, который с 19-го года успешно тоже по обратной стороне Луны гуляет и продолжает гулять, он в лунные ночи сохраняется благодаря радиоизотопному термоэлектрическому генератору. Кстати, там изотопы, вот, по-моему, плутоний-238 был поставлен из России. Так что действительно это частично тоже кооперация. Ну, там совсем считанные граммы. 8, что ли, грамм, что-то такое. То есть вот его задача только обогревать совсем вот небольшой объем электроники вокруг него, и все. А весь остальной аппарат вымораживается, понятно, за ночное время. А у спускаемых аппаратов, видимо, даже такого не было.
2: Ну да, на обратной стороне Луны, как и на видимой, по ночам очень холодно, минус 150, даже там минус 155 градусов, и это проблема. Далеко не каждая аппаратура выдерживает такие низкие температуры, и главное, перепады от дня к ночи очень сильные. От плюс 120 к минус 150 и обратно это требует определенного напряжения.
3: Ну вот японский Slim, кстати, он сумел пережить. Японский аппарат, который высаживался в начале года, он упал, перевернулся, у него там перед самой посадкой один из двух двигателей развалился, там сопло у него отвалилось. Но при этом он сохранил работоспособность и даже пережил вот эту лунную ночь, не имея каких-то средств обогрева, и даже не предполагалось, что он проработает дольше одного лунного дня, а он все-таки сумел и на второй, и на третий день проснуться и переслать какие-то данные.
2: Ну да, значит, японская электроника немножко более устойчива к низким температурам. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Мы поговорили с тобой о технической стороне, но я все-таки хочу вернуться к научной. Очень важно, что китайские инженеры смогли привезти с Луны, с видимого и с обратного полушария довольно много грунта. Это было бы еще лучше, если бы грунт прибыл прямо с полюса, с южного полюса Луны, там, где должно быть много замерзшей воды. Он, конечно, прибыл не с полюса. То место, где опустился Чане-6, это средние широты. Среднее между экватором и полюсом положение. По-моему, 42 градуса южной широты. Но это все-таки очень интересно, потому я напоминаю, посадка была в очень интересном месте. Это гигантский 2000-километрового диаметра кратер, южный полюс Эткин, а в нем еще внутри другой, более молодой кратер Аполлон, и он еще глубже позволяет проникнуть в лунные недра. Я думаю, что тот грунт, который сегодня доставили на Землю, он примерно с глубины 8 километров, если считать от средней поверхности Луны. Это очень интересно. Для геологов это, правда, находка. Будем ждать каких-то любопытных открытий. А китайцы делятся своим грунтом с другими учеными. Вот когда мы привозили, когда американцы привозили, мы небольшие образцы раздавали во многие лаборатории всего мира. А китайцы делятся?
3: У них есть программы международного сотрудничества. Они о таких программах даже официально на базе ООН объявляют и сообщают о том, что вот там, есть какой-то определенный объем образцов, которые мы готовы предоставить для исследований. Но там, конечно, большое количество формальностей. Возможно, даже они готовы предложить для исследования в Китае без вывоза, собственно, образцов. Но, наверное, американцам они все-таки не поделятся. Здесь уже такой вопрос политической конкуренции, потому что те же самые американцы тоже в Советский Союз предоставили свои образцы, а вот китайцам, ну, только сувенирный образец такой по программе Goodwill, когда американцы всем членам НАТО раздавали такие маленькие стеклянные шарики с крупинками лунного грунта. Такой и в Москве есть, в музее космонавтики можно посмотреть. Но кроме такого шарика Советскому Союзу достались уже образцы для исследований, а Китаю не досталось. И в этом плане Китай заинтересован иметь свою космонавтику и так ненавязчиво намекает, что с американцами делиться не будет.
2: Очень интересная конкуренция. Хотя среди ученых обычно конкуренции не бывает. Мы рады, конечно, делиться и результатами, и образцами, но это уже скорее политический вопрос, чем научный. Правда же? Что будет дальше? Что будет дальше? Какова перспектива китайской космонавтики? Что они по Луне собираются дальше делать?
3: У них такая долгосрочная стратегия уже давно была прописана, и они сейчас прошли 3 этапа первой части этого исследования, то есть вот беспилотное исследование. Сейчас у них в планах как раз, как вы сказали, про полюс Луны, Чанэ-7, точно такой же аппарат, как 5 и 6, он должен полететь уже к южному полюсу Луны и собрать колонку грунта уже, скорее всего, в том месте, где будет высокое содержание водорода и, как ученые надеются, может быть найдена вода там, в виде замороженного льда или в каких-то химических соединениях. Вот как раз китайский Чанэ-7 и должен найти этот ответ. По-моему, он на 26-й, что ли, год запланирован, то есть еще надо подождать. Но я думаю, успех сегодняшнего приземление, возвращение грунта с Луны, он уже подстегнет и в дальнейшем китайское государство вкладывать в лунную программу. А вот дальше пока все на уровне декларации о намерениях. Сейчас Китай собирает свою собственную такую кооперацию, команду. Пока это больше тоже на уровне подписания соглашений о будущем сотрудничестве, а не какой-то конкретной там проработка. Но у Китая есть большой проект, Международная научная лунная станция, он называется, ну, если на русский переводить, МНЛС. И в 2021 году, если не ошибаюсь, было подписано соглашение Китая с Роскосмосом о совместном сотрудничестве. У нас, конечно, Роскосмос постарался это подать как программу Роскосмоса и Китая, ну, или Китая и России в освоении Луны, но для Китая это, безусловно, гораздо более масштабный проект, он приглашает всех желающих, и вот недавно у них, по-моему, то ли с Венесуэлой, то ли еще с кем-то было подписание точно такого же аналогичного соглашения, которое было и несколько лет с Россией, и он собирает сейчас вот такую команду стран в эту лунную станцию, но эта лунная станция должна быть беспилотной, по крайней мере, первые годы, то есть это вот как раз будет второй большой этап их освоения Луны, а следующий, третий, там где-то уже в 30-е годы, на эту лунную станцию должны полететь уже экипажи с людьми. Может быть, это будут международные экипажи, но первый, скорее всего, будет полностью китайский, потому что для Китая это важно с политической точки зрения. Ну, и они больше всего вкладываются в эту в программу, это их программа. Все остальные просто в гости приглашаются.
2: Виталий, это орбитальная или посадочная?
3: Нет, это посадочная станция, и ее автоматичность, видимо, будет выражаться в том, что это просто будут высажены в одной точке лунной поверхности, причем, судя по всему, они пока не выбрали поверхности, причем, судя по всему, они пока не выбрали это место, будет высажено.

0: Можно обойтись без...
1: Потом доктором и создать информацию. Здесь создать, там тоже когда-то создать. Так вот, дальше-то что? Дальше мы не нужны?
2: Ну, почему?
1: А мы этому роботу не нужны.
2: Ну, просто... Мне кажется, что тут у нас очень сложный переход от одного к другому, от одной проблемы к другой. То есть, во-первых, я бы с Дмитрием Сергеевичем не согласился, что цель...
1: Не согласитесь, пожалуйста. Он очень любит, когда с ним не соглашаются.
2: Да, потому что как бы у каждого индивидуума свои собственные цели. Можно привести кучу примеров, когда организмы погибают, и не накапливая информацию, и не передавая ее, у них цели совершенно другие. Например, погибнуть. Ну, как бы...
3: Буду рад.
2: Понятно, что каждый... Если мы говорим про человека, у каждого человека есть свой набор целей, и таких целей много. Какая-то из них может быть в какой-то определенный момент более доминирующая, какая-то менее доминирующая. Естественно, среди них есть и те цели, которые связаны с тем, чтобы что-то узнать, там, обучиться чему-то. И, в принципе, для того, чтобы достигнуть тех целей, которые у него есть, ему нужно обучаться. Потому что что такое обучение? Обучение – это... приобретение каких-то новых способов для того, чтобы этих целей достигать. И понятно, что в эволюции, если мы рассмотрим как бы это с точки зрения эволюционного процесса, то, что говорит Дмитрий Сергеевич, это правильно. В каком смысле? В том, что в эволюции будут отбираться те организмы, у которых помимо тех целей, которые соответствуют той объективной реальности, в которой они находятся, будут еще... специальные как бы, мета-цели, связанные с тем, что они должны обучаться, запоминать, накапливать информацию для того, чтобы те цели, которые улучшают их выживаемость, достигать.
1: Ну, на самом деле, можно перевести на простой язык. Есть осознанные цели, а есть цели, которые неосознанные в буквальном виде. Так ведь?
3: Да нет, есть осознанные. Так, конечно. Можно ответить? Можно. Дело в следующем. В биологической эволюции... Само слово «эволюция» означает, что рождается новая информация. Рождается. Рождение новой информации не может произойти в результате отбора.
2: Да.
3: Рождение новой информации только в результате выбора. Выбора одного из, почти равноправных. Вот именно эта информация новая и есть цель создать новую свою информацию. Вот это есть цель.
1: Дмитрий Сергеевич, можно я про образ некий? Есть для движения жидкости, допустим, есть фильтр, который что-то пропускает в жидкости, а что-то не пропускает. А есть насос, который поднимает. То есть, на самом деле, живое – это не эволюция, не фильтр, который пропускает, а еще и насос, который поднимает.
3: Который поднимает новое.
1: Новое. Вот,
3: создает новое.
1: Это не противоречие. На самом деле, Дмитрий Сергеевич вам отвечал все правильно, как я понимаю, но абсолютно не возражал. Мой вопрос вот какой, который волнует человечество со времен...
2: Потом мы уже можем перейти к ответу на ваш вопрос про то, зачем мы нужны в мире, в котором есть машины, которые у них есть свои собственные цели. Вы имеете в виду этот вопрос. Ну, во-первых, мы будем создавать такие машины, у которых цели будут соответствовать тем целям, которые есть у человека. Ну, очевидно, зачем нам создавать такие машины, которые не будут соответствовать тем целям, которые есть у человека? Мы их можем ограничить в тех целях, которые они могут перед собой ставить. Это раз. А во-вторых, нужны ли мы им или нет, это уже разговор о том, если у нас будет у этих машин какой-то алгоритм порождения новых целей, как эти цели будут соотноситься с наличием человека? На него очень сложно ответить, потому что непонятно, какой это будет алгоритм. То есть, если мы посмотрим, например, на эволюцию, которая происходит, и скажем, чего люди боятся? И вот сейчас всех пугают искусственным интеллектом, который захватит и так далее. Вот, говорят, что человек станет, там, машины его будут эксплуатировать и так далее. Но непонятно, откуда делается такой вывод. Скажем, появился человек, ставит такой вопрос. Для кошек стало хуже или лучше? Кошки, они пострадали от того, что человек появился, или выиграли? Или они мешают человеку? Человек умнее кошки.

0: кошки. Он уничтожил всех кошек, ну, я к примеру говорю, там, или, например, появление человека для крыс – это хорошо или плохо? Вот защитники, те, кто боится искусственного интеллекта, скажут, что человек – это… Он уничтожает крыс, и поэтому человек – это страшная вещь для крыс. Но если мы посмотрим объективно, то человек – это благо для крыс. Фактически, как бы, популяция крыс мировая, она просто настолько возросла, и они настолько шикарно стали жить вместе с человеком, и они адаптируются, они как бы живут гораздо лучше, чем когда не было человека.
1: Да.
0: Они приспособились к человеку, они стараются с ним не пересекаться. В своей нише. То есть человек создал для них кучу ресурсов. Как бы какая проблема? То есть, вот и. То есть, как бы. Человек может воспринимать, вот кошки те же самые. Ну, человек их приводит домой, дает им еду. Кошки захотят, они могут убежать, могут вернуться.
2: Опыты Монтэня привили человечеству одно из основных условий разумного развития – чувство здорового скептицизма.
1: Все-таки вот все время у нас идет вот эти две линии – понять и сделать. Понять и сделать. Понять. Предложите так, чтобы мы могли понять вот ваш эксперимент, который может ответить, условный эксперимент, который может ответить на вопрос, создана ли думающая машина или смогли ли мы понять тот механизм осмысления нами внешней среды, природы. Прошу.
3: Ну, во-первых, я хочу продолжить вот прежний вопрос,
1: да,
3: о том, вот мы создаем, и мы тоже создаем интеллектуальную машину, мы создаем машину, которая может генерировать новую информацию. Еще раз подчеркну. Генерировать новую информацию машина Тьюринга
1: не может.
3: Любая логическая машина,
1: совершенно верно,
3: не может. Творчество возникает вне логики. В этой связи хочу сделать парадоксальное утверждение, с которым коллега не согласится.
1: Согласится, если убедительно.
3: Так, оно вот какое. С нашей точки зрения мы можем ответить теперь, поскольку мы разобрались в том, что там бегает. Что такое логическое мышление? Что такое интуитивное мышление? Что такое вот промежуточное, там, оказывается, есть форма мышления? И что такое творчество? И с этой точки зрения я могу сказать, что логическое мышление – это мышление на основании однозначных алгоритмов при наличии необходимой информации для принятия решения. Так построена логика. И в этой связи логика – это не есть высшая форма мышления. Логика – это самая низшая форма мышления. Самая примитивная форма мышления, которая не может, не справляется, как только попадается задача или необходимость принять решение в ситуации не полностью определенной, логика отказывает.
2: Я интуитивно почувствовал. Я пришел к логическому выводу. Это не разговор слепого с глухим. Всего-навсего два способа принятия решений. И посему сразу же особо отметим. Вся наша жизнь – игра, эпатаж. Жизнь пройти, не поле перейти. Боязнь предстоящих трудностей. Подобных этим утверждениям апологов немало. И все они не в яблочко. Жизнь – это непрерывная цепь принятых решений. А если сегодня не сумел его принять, то это только кажется, что не сумел. На самом деле оно состоялось. Подождать немного, собраться с силами. Лучше подготовиться. Интуиция. Интуиция – это когда мы что-то знаем но непонятно откуда. И знание это приходит без каких-либо мыслительных усилий. С одной стороны, оно верное, с другой, какое-то двусмысленное. Ибо знаем мы обычно гораздо больше, чем думаем, что знаем. На интуитивном уровне. Заколдованный круг получается. Попробуем его разорвать. Как принимает на работу сотрудников хороший администратор? Внимательно читает резюме. Старается собрать информацию о претенденте на его бывшем месте службы. Радуется, если рекомендации есть. Короче, перелопачивает любые доступные пласты информации. А потом думает и еще раз думает. Как берет на работу сотрудников блестящий администратор? Посмотрит в глаза. Задаст несколько вопросов и тут же «беру или не беру». Как вариант, позвонят на днях, но это всего лишь вежливая форма «жесткого не беру». Так что, интуиция помогает? Называйте это так. Но по сути, дело в другом. Чтобы было понятнее, вспомним, как ставит диагноз хороший врач. Он и как можно больше анализов сделает, и на процедуры пошлет, и в медицинские справочники заглянет. Но его выдающийся коллега до минимума сведет нудную рутину. И не из-за лени. Просто у него есть некие приобретенные порой за долгие годы, порой быстро ухваченные собственные секреты и секретики. Не нам судить. Пульс, цвет кожи, дыхание пациента, блеск глаз. Перечислять бессмысленно. И он, как правило, точно знает многое о недуге, а если и пошлет на дополнительное обследование, чтобы лишний раз себя проверить и не рисковать лишний раз. Интуиция? Вряд ли только она. Логическое мышление? Тоже далеко не исчерпывающий ответ. Если мы, горделиво выпячивая свое умение логически мыслить каждый раз, все четыре фигуры силлогизмов будем в уме прокручивать, запутаемся. Как задумавшийся сороконожка и оттого растерявшийся, с какой ноги начинать движение. Так что если жизнь – это сплошная цепь из принятых и непринятых решений, то чаще всего они принимаются в состоянии симбиоза интуиции и логики.
1: Ведь обычно говоря об отдельных машинах, но на самом деле у них же будет и сообщество, может быть. А сообщество уже есть через интернет хотя бы, возможно, сообщество машин. Что в этом отношении, в коллективном поведении искусственного разума нас ждет?
0: Если вы так ставите вопрос, то это коллективное поведение на каком-то низшем уровне, оно и так присутствует. У вас алгоритм, который, например, ему необходимо распознать ту речь, у вас есть речевое управление каким-то устройством. У вас часть этого алгоритма, например, реализуется на вашем мобильном устройстве, а часть другой программы в другом месте. Это коллективное взаимодействие или нет? Или
1: на самом деле, я вам подскажу, что я имею в виду. То, что в наши компьютеры, если мы оплатили новые поднятия программ, то апгрейды идут независимо от нашего желание, так ведь, если мы это разрешаем?
0: Да.
1: То есть машины уже сами друг друга учат.
0: Ну, конечно, в этом плане существует очень много всяких интересных вещей, связанных с тем, как и машины взаимодействуют друг с другом, с другой стороны, как люди взаимодействуют с машинами. Например, такие феномены, как репозитории, где хранится очень много алгоритмов открытых. То есть, ну, вы понимаете, что это значительно ускоряет взаимодействие между людьми, чтобы решать какие-то задачи. И можно сказать, что как бы, есть некоторое коллективное взаимодействие людей, машин и алгоритмов, которые позволяют нам получать все более и более эффективные устройства. Потому что теперь мне не нужно писать какие-то решение уже существующее. Я просто беру готовое и использую, получаю новую функциональность за счет того, что я добавляю что-то новое.
1: Ну, это банк банков, будем так считать. Дмитрий Сергеевич, вы что думаете про... Я боюсь говорить слова «коллективный разум», потому что вы тут же встрепенетесь.
3: Коллективное мышление в его простом, это действительно, чтобы его замоделировать, нужно создать ансамбль вот таких вот систем, они будут построены, с нашей точки зрения, они будут построены одинаково, а мыслить будут по-разному, потому что у них заложена индивидуальность мышления. Несколько лет, а именно 20, больше 30 лет тому назад, Сандлер некто взял несколько машин компьютеров, нейрокомпьютеров, соединил их и посмотрел, да, ну как-то соединил так и посмотрел, как это будет. Он сам назвал это моделью Государственной Думы.

0: духовного решения сложной проблемы, особенно творческой, коллектив не может решать
1: творческие проблемы. Система останавливается в развитии, грубо говоря, система останавливается в развитии, если слишком жесткая связь между интеллектуальными элементами. Так?
0: Немножко точнее. Связь между коллективом, между этими, обязательно должна быть для выработки коллективных условной информации, как то язык, код и так далее. Это нужно, это необходимо. Но для решения другого типа задач, семантически, то есть имеющих смысл, код ведь сам по себе смысла не имеет, равно как и язык. А для того, чтобы решать задачи вот творческие, о которых я говорил, коллектив не помогает. То есть коллективное решение здесь не помогает.
1: Значит, я просто что хочу сказать, что обобщение поднимает низших до средних, но тормозит самых креативных, поэтому их не нужно загонять в общую сеть.
2: Все, что связано с горизонтом, верно и по отношению к мечте, но лишь в первой части. Во второй правило нарушается – мечты нередко сбываются.
1: Значит, я хочу поблагодарить моих коллег, я хочу поблагодарить зрителей, потому что не все в нашей беседе было, может быть, договорено. Мы находимся там, я имею в виду ученый мир, находимся в том месте, где мы пытаемся понять, куда мы ступаем дальше. Мы знаем свои ближние шаги, и мы не очень знаем, как будет дальше. И я что хочу сказать, что сейчас будет, я думаю, ближайшие 10 лет, Дмитрий Сергеевич, сколько, вот вы думаете, сколько лет будет вот появиться действительно хорошие и умные модели нашего мышления? Вы как думаете, Михаил Сергеевич?
3: Не могу сказать, потому что такое хорошее непонятно.
1: Которое будет достаточно адекватно, которое с нами будет сравниваться не по игре в шахматы, а по оценке творческих возможностей, по своим творческим возможностям, то, что говорил Дмитрий Сергеевич. Как вы думаете?
3: Я думаю, что в ближайшие 5 лет навряд ли это случится.
1: А вы, Дмитрий Сергеевич?
0: Когда случится? Я думаю, вот что. Что машина, которая умеет решать творческие, может появиться, но она не 5, не 10. Ее нужно обучать. 20-30 лет нужно обучать. Для того, чтобы у нее создалось нужное размытое множество. Вот это кладезь всей жизни.
1: Дмитрий Сергеевич, на самом деле мы пришли к тривиальному, но самому главному принципу обучения. Учиться нужно долго, учиться нужно всегда, пока мы живы.
0: Верно.
1: Коллеги, спасибо большое. Я очень вам признателен за эту сложную по тематике, но очень полезную для, я думаю, обсуждения темы беседу. Спасибо. Спасибо зрителям. До новых встреч. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Ну и, как всегда, примерно в это время, по субботам мы выходим в эфир, делаем это совместно с проектом «Антропогенез», для того, чтобы вам было интересно, для того, чтобы вы могли с интересной информацией провести время. И раз уж я упомянул проект «Антропогенез», готов представить вам и второго ведущего. Конечно же, все знаете Александра Соколова. Саш, привет.
3: Привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Приветствую вас на борту научной станции. Как сказал Виталий, мы ведем эти трансляции по средам и субботам. В субботу это происходит на канале лаборатории научных видео. Мы беседуем с учеными, отвечаем на острые вопросы, организуем виртуальные экскурсии. А сегодня у нас формат, который называется «Постскриптум». В этом формате докладчики наших форумов «Ученые против мифов» отвечают на ваши вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форума. И я попрошу, наверное, Виталия представить нашего уважаемого сегодняшнего гостя.
2: С большим удовольствием. Огромный резонанс вызвал доклад, который называется «Опасный миф о депрессии». И его автором был, естественно, Юрий Павлович Сиволап, психиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, автор свыше 100 научных статей, монографий, клинических руководств. Здравствуйте, Юрий Павлович.
4: Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, коллеги. Александр.
3: Да, рад вас видеть. Сначала, наверное, мы несколько коротких объявлений сделаем. Mm-hmm. Значит, начнем с того, что я хочу напомнить, что мы начали сбор средств на наш новый реконструкторский эксперимент. Ольга Вдовина собирается сделать невозможное, изготовить вазу каменную из диорита, из самого твердого камня, с помощью примитивных инструментов, которые использовали древние египтяне. На этот проект должно уйти много месяцев упорного, тяжелого труда, и мы предлагаем вам поддержать это начинание, если вы заинтересованы в торжестве науки, если вы вас волнует судьба популяризации науки и просвещения, пожалуйста, поддержите наш эксперимент, который, в общем, в современной науке проводится впервые, и в чате должна появиться ссылка на наш проект на сайте planeta.ru. Перейдите, и любая ваша сумма будет принята с благодарностью. Еще одно объявление. В прошлый раз Алексей Водовозов выбрал автора лучшего вопроса. Им оказался Григорий Петренко, который задал вопрос по поводу эмблемы аптек, вот эта змея с чашей. Он спросил, связано ли это с кадуцеем, который во многих странах является символом медицинской службы. Вот этот вопрос Алексей считает лучшим. А Григорий, свяжитесь, пожалуйста, с Георгием Соколовым, его контакты появятся в чате. Вас ждет красивая футболка форумов «Ученые против мифов».
2: Ну, а мне остается, наверное, добавить о том, что ваши сообщения в чате, которые вы сейчас составляете, читаются. Вопросы из них обязательно будут заданы, если мы успеем, потому что были вопросы, которые приходили к нам сразу по окончании непосредственно трансляции, потом после того, как уже лекция появилась на канале anthropogenes.ru. Ну и, соответственно, вы можете также поддержать наши проекты. Во-первых, обязательно подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Это и нам приятно, и вам будет много интересной информации. Ну, а во-вторых, поставьте там такая галочку напротив колокольчика и выберите все, и тогда вы не пропустите наши ни новые видео, ни стримы, соответственно. Ну и напомню о том, что вы всегда можете поддержать материально наши проекты. Есть суперчат, есть ссылочка в описании. Вопросы оттуда также будут задаваться вне очереди. Но сейчас мы, наверное, можем уже перейти непосредственно к вопросам.
3: Да, я только хочу сказать, что действительно доклад вызвал бурный резонанс у наших подписчиков, у зрителей нашего канала. И я хочу сказать, что даже вот когда появился анонс вот этой трансляции в комментариях, наши уважаемые подписчики продолжали воспроизводить те стереотипы, о которых, ну, в частности, Юрий Павлович говорил в своем докладе. То есть писали, что надо заняться чем-то интересным и полезным, и депрессия пройдет, или даже более радикально. Ремня хорошего всыпать, и не будет депрессии. Ну или пишет вот коллега про то, что у человека должен быть друг или дружная любящая семья, а не дорогущие таблетки и психоаналитики. Вот, то есть зрители продолжают вот так вот все-таки смотреть на депрессию, как не на болезнь, а как на какую-то такую блажь. И, наверное, поэтому вот актуальным будет очень простой вопрос, с которого мы начнем сегодня. Его задал Воробьев Денис. Он пишет: а как появляется депрессия? Вот такой вот вопросик.
4: Как появляется, в смысле, почего она появляется, или каковы признаки появления?
3: Ну, вот я сформулировал, прочитал так, как его задал наш уважаемый подписчик.
2: Из-за чего, может быть, имеется в виду?
3: Ответьте, как появляется. Наверное,
4: появляется по-разному. Иногда появляется, как гром среди ясного неба. Все было замечательно, ничего не предвещало, как говорится. И вдруг она возникает. Ну, точно так же, как у человека вдруг возникает, к примеру, приступ почечной колики. Все у него было хорошо, прекрасно, а тут у него резкая боль, у него резь при мочеиспускании, там пошел у него камень. Хорошо, если попадет в хорошую урологическую клинику, там его прооперируют, либо там сделают что-то еще. Существуют нехирургические способы лечения, ну, еще от характера камня зависит, его конфигурация, от его минерального состава. Но, кстати говоря, тоже можно на эту тему поговорить, что вот если у человека почечная колика и там невыносимая боль, ну, отвлекись там, посмотри, какая-то семья прекрасная, оперу послушайся.
3: А бывает... Мне это очень близко, кстати. Семья не помогает, честно вам скажу.
4: Ну, у самых замечательных вещей есть ограниченный потенциал возможности помощи. И поэтому и семья самая лучшая тоже может не помочь, поскольку, ну, семья все-таки не относится к арсеналу лечебных средств, это требует что-то другое. Но вот сразу, что касается замечания о том, что некоторые наши уважаемые оппоненты остаются при своем убеждении, ну, некоторые представления, они в самом деле трудно поддаются разубеждению. Если это крепко укоренено в мировоззрении человека. Вот не дали, как позавчера на меня обиделся мой хороший товарищ. Я его очень люблю. Он хороший друг. Он очень хороший, светлый человек, порядочный. Он доктор медицинских наук, он профессор. Он живет в Петербурге. Он прошел Афганистан. Он медицинский полковник. Вообще очень достойный человек, воевавший. Но вот он убежден, при том, что он очень умен, но он прекрасно заведующий кафедрой. Он вообще соответствует своему статусу доктора наук и профессора. Но вот он убежден, что от коронавируса нет смерти. Это все надумано. Там кто-то это придумал. Я там говорю, слушай, говорю, ну вот цифры, посмотри, пожалуйста. Он говорит, так, говорит, все это ерунда. И разговор не получилось. Ну, а это, заметьте, пожалуйста, это мой коллега. То есть это не танцовщик балета, это не кондуктор, это не водитель газели, не композитор. Это мой коллега-врач, доктор наук. Ну, бывает, да. Да, извините, пожалуйста, Виталий.
2: Да.
4: Я, возможно, не ответил на вопрос нашего уважаемого слушателя. Как появляется депрессия? Я все-таки попробую додумать этот вопрос за него. Да, бывает так, что внезапно так называемая эндогенная аутохтонная депрессия, которая возникает, как любое заболевание, без видимой внешней причины. А бывает так, что депрессия возникает закономерно, как реакция на неблагоприятные внешние обстоятельства, когда человек живет в условиях высокого тяжелого стресса, и такая психологическая нагрузка оказывается для него непомерной. И тогда он реагирует депрессией на свое неблагополучие. Вот так она появляется. А что касается, если возможно, наш уважаемый слушатель имел в виду, как она проявляется, какие признаки появления. Ну вот один из ранних признаков, то, что даже я сказал бы о паре признаков. Перестает радовать то, что радовало еще вчера. Трудно развеселиться по какому-то ни было поводу. А с другой стороны, еще, пожалуй, чаще, труднее становится делать то, что вчера еще делалось легко. Труднее сосредоточиться, труднее концентрировать внимание. Все валится из рук. Вот признаки появления депрессии.
3: Спасибо. Следующий вопрос задает Екатерина, и он такой довольно забавный, я бы сказал. Как мог выглядеть депрессивный кроманьонец? Он грустно сидел у пещеры и не желал идти на мамонта? Или шел на мамонта, но обуреваемый тоскливыми мыслями?
4: Ну, вид у него, конечно, должен был быть довольно байронический у этого кроманьонца, что было ему не до веселья. Ну, да, жена говорила, посмотри, ну, ты мужчина, у тебя дети, нам, я должна кормить детей. А он говорил, у меня нет сил встать, там, взять в руки копье или другие орудия, с помощью которых он мог пойти на мамонта. Это было для него тяжело. Либо у него было чувство вины, которое бывает при депрессии, чувство вины перед бедным животным. А что скажет Гринпис, говорил своей жене кроманьонец. Что скажут зеленые?
3: Что семья мамонта, в конце концов.
4: Ну да, безусловно.
2: Давайте переходить к следующему вопросу.
4: И он ей говорил, послушай, Зин, но ведь мамонты потом исчезнут, их не будет. И вот здесь будет доля моей вины.
2: Приступаем к следующему вопросу. Николай Кашлев спрашивает, а почему в деревнях бухают? От того, на что им делать нечего, или от того, что делать есть что, но не могут себя реализовать, или от безысходности положения. Ну, платят мало, там нужно свалить в город, там платят больше, но денег нет, чтобы хотя бы за аренду платить вот это все.
4: Трудный вопрос. По разным причинам люди пьют в деревне, причем в разных селах по-разному пьют. В наших селах, в нашем не черноземье, то есть в нашей вымирающей деревне, где нет никаких социальных перспектив, где полная безысходность, люди пьют от того, что просто им нечем заполнить эту сосущую пустоту. Но я наблюдал и то, как пьют селяне и в крепких зазычных деревнях, это на юге России, там, где чернозем, это на юго-западе Одесской области, там, где вот, Бессарабия, и там расслаиваются крестьяне на два типа. Большинство, ну, это вот такие недавние советские колхозники, которые привыкли жить там на трудодни, которые привыкли, ну, они привыкли к какому-то наемному труду социалистическому. И немногочисленная категория таких сельских кулаков. Ну, то есть, это люди, у которых там, ну, у них хорошие, они справные хозяева, у них там 2-3 коровы, у них много живности, у них большой огород, они там еще виноград делают. Одним словом, они целыми днями работают. Вот пьют и те, и другие. Еще пьют они по-разному, и те, и другие пьют крепко. Но вообще-то, видимо, к этому располагает сам по себе сельскохозяйственный уклад, потому что, ну, и вообще, когда человек много работает, то он, наверное, считает, что он вправе себя вознаградить за свой тяжелый труд удовольствием в виде алкоголя. Но если говорить о нашем селе, возвращаясь вот в наши родные края, там Рязань, Тамбов, то мало того, что люди пьют, потому что в самом деле нет никаких перспектив, ну, тяжело живется в селе человеку. Государство не помогает, урожай девать некуда. Ну, и вообще все как-то довольно печально. А кроме таких социально-психологических факторов, ну, еще идет в неблагополучных социальных слоях накопление людей, индивидов с не очень хорошей родословной, накопление генетически обусловленного алкоголизма. То есть пил отец, родной брат матери умер от белой горячки. Ну и алкогольные гены с обеих сторон, и тут поневоле запьешь, поскольку у тебя такие хромосомы. При рождении ты вот с таким набором хромосом, родившись уже в группе риска пристрастия. А тем более, когда вокруг все пьют, ну чего ради ты будешь трезвенником. А все вокруг пьют, ты тоже попробовал. Попробовал рано, еще в школе. Но поскольку алкоголь и ген, быстро развивается привыкание. Поскольку ты предрасположен. По сути дела, человек с алкогольными генами, если он начинает выпивать, он обречен на алкогольную зависимость. Увы.
2: Спасибо. Продолжаем. ЛК спрашивает. Фактологии по поводу клинических исследований. В докладе не приведено. Так же, как нет ответа на вопрос, откуда вообще берется депрессия. Мы немножко об этом поговорили. Как она возникает? Если мы не знаем причин заболевания, как мы можем говорить о лечении?
4: Но в полчаса в докладе много чего не прозвучало. Для того, чтобы прозвучали хотя бы основные вещи, нужно об этом говорить несколько часов. И не могло прозвучать в многих вопросах в получасовом докладе, хотя бы потому, что это были, ну, это были попытки освещения мифов. То есть, есть стойкие мифы о депрессии. И вот набор из таких мифов, собственно говоря, мы и анализировали. О причинах речи не шло. Есть разные теории депрессии. Наиболее популярная теория моноаминовая. И она подтверждается клинической практикой. Она подтверждается как раз исследованиями. Она подтверждается исследованиями и лабораторными, и она с экспериментальными животными. И она подтверждается исследованиями клиническими, которые выполнены по строгому доказательному научному дизайну. И которые показывают, что современные антидепрессанты, даже любые антидепрессанты, даже старые, с не очень хорошей переносимостью, любые антидепрессанты, они как минимум... У 70% людей с депрессиями как минимум на 50% уменьшают симптомы этого заболевания. И они в этом смысле превосходят плацебо. А что касается того, что... это, конечно, гипотезы. Есть разные гипотезы, есть разные теории. Ни одна из них не является, пожалуй, господствующей. Ну и как это вообще бывает в медицине? До конца с этиологией, то есть с причиной и с патогенезом, то есть с механизмами развития болезни, не все ясно. Ну, несмотря на то, что мы не вполне знаем причины, мы, тем не менее, можем лечить. Мы не очень хорошо себе представляем до конца, в чем причина гипертонии, но, слава богу, есть лекарства, которые позволяют большинству пациентов помогать. Я, кстати говоря, плоховато понимаю, почему едет автомобиль, но, тем не менее, вот сажусь там, нажимаю кнопку старт-стоп, машина приходит в движение, я еду, получаю удовольствие. Почему она, черт его знает, едет. Так же, собственно говоря, с лечением депрессии. Слава богу, получается лечить. Кстати говоря, вот есть еще и другой очень шокирующий способ лечения депрессии. Это далеко не для всех случаев. Электросудорожная терапия. Шокирует не только не медиков, шокирует многих врачей. Но и в самом деле это сложная вещь для восприятия. Как это так? Лечить человек электричеством отдает прежними временами. Но, тем не менее, метод работает при некоторых видах депрессии. А почему это происходит, толком никто не знает.
3: Спасибо. Следующий вопрос задает Елена Кузнецова, которая написала: в начале доклада на форуме был вопрос, как избавиться от депрессии, а почему не было варианта, был опрос, да, мы опрос проводили, как избавиться от депрессии, и а почему не было варианта проверять здоровье, особенно щитовидку?
4: Ну, здоровье всегда не мешает проверить. Если человек приходит к любому врачу, даже такому сомнительному врачу, как психиатр, то неплохо бывает сдать анализ и посмотреть, что вообще происходит с физиологическими функциями у человека. Мало ли что там может проявиться. И, кстати говоря, бывает так, что нам кажется, что тут есть просто психическое расстройство и не более того. Но если мы в качестве случайной находки вдруг что-то видим у человека на МРТ или на компьютерной томографии, видим какое-то образование мозга, тогда мы понимаем, откуда берется это расстройство. И вот, кстати говоря, в чем одна из проблем нашего российского здравоохранения, в нашей психиатрии, вообще в медицине, в психиатрии особенно, у нас маловато, почти нет нигде возможности сделать пациенту нейровизуализацию, то есть картинку мозга. Сделать ему КТ или сделать ему МРТ. В неврологии с этим попроще. Вот, кстати говоря, это одна из причин того, что если есть возможность, то болезнь Альцгеймера или другие формы деменции лучше все-таки лечить у невролога, чем у психиатра, даже если они оба хорошие специалисты. Почему у невролога? Поскольку невролог может посмотреть морфологию мозга. А значит, понять, что за депрессия у пациента, что за деменция у пациента. То ли у него деменция с сельцами Леви, то ли у него болезнь Пика, то ли у него болезнь Альцгеймера. А что касается... Поэтому всегда бывает не лишним посмотреть. не лишний бывает посмотреть пациента, сделать ему анализы, скажем, УЗИ печени, хотя бы для того, чтобы понять, а как он будет реагировать на лекарства. Потому что, ну, к сожалению, многие препараты, включая психотропные средства, то есть те, которыми лечатся психические расстройства, они оказывают нагрузку на печень, они могут вызвать ее поражение. А бывает так, что человек поступает к нам, скажем, с гепатитом, с алкогольным гепатитом. А он протекает бессимптомно, ничего не болит. И если у человека острый гепатит, острое воспаление печени, а мы на него обрушиваем серьезные дозы наших лекарств, мы можем ему здорово навредить. Что касается щитовидной железы, то да, конечно, гормональный фактор играет серьезную роль в развитии депрессии, но не единственную. И прямой связи, понятной, между повышением, снижением функции щитовидной железы и вызванием либо депрессии, либо ее антипода, ну, к сожалению, нет. Ну да, вот при базедовой болезни, при гипотиреозе, когда функция щитовидной железы угнетена, то возникает состояние, похожее на депрессию. Или в самом деле может развиться клиническая депрессия, но к расстройствам функции щитовидной железы депрессия не сводится. Поэтому, конечно, информация будет не бесполезной, но не то, чтобы она прямо нас вооружает в том, как нас лечить. Очень часто при депрессии функция щитовидной железы никак не изменена.
3: Спасибо. Михаил только что прислал вопрос. Вот такой. Как заподозрить наличие депрессии у близких людей? На что в первую очередь стоит обращать внимание?
4: Очень по-разному. Депрессия многолика. Бывает депрессия явная с очевидными клиническими проявлениями. А бывает депрессия так называемая маскированная, скрытая, которая на себя надевает маску телесного недуга. Депрессия может проявляться просто болевым синдромом. Болит голова, болит поясница. Депрессия может проявляться утомляемостью и бессонницей. И симптомы из нее нужно постепенно человека вытаскивать. Но если мы видим, что у человека вдруг наступает, ну или не вдруг, постепенно, что у человека наступает некий контраст между тем, что было с ним раньше, и тем, что с ним происходит сейчас, он уже на протяжении нескольких недель, он невеселый, он мало улыбается, либо улыбка это вымученная, глаза при этом остаются невеселыми. Ему труднее работать. Если это студент, ему труднее учиться. Если это домохозяйка или просто, или просто женщина, которая дома работает и ведет домашнее хозяйство, если ей труднее стало справляться с привычными обязанностями, то, наверное, это депрессия. И очень важно иметь в виду, что в разных возрастах депрессия по-разному проявляется. Ну, например, пожилой человек начинает обижаться, он и прежде был обидчивый, старики вообще бывают обидчивыми, тут становится еще более обидчивым, он придирается по мелочам к своим детям, к внукам, он всем недоволен, он брюзжит. Мы это относим за счет его изменений возрастных, ну, вот там, стариковское. На самом деле это, конечно, и изменение возраста, плюс на это еще и наслаивается депрессия. И понять, что на самом деле депрессия обычно бывает довольно легко. Если такому человеку дать антидепрессант, то он вдруг становится в течение нескольких недель прежним. То есть он характер у него принципиально не изменился, но чрезмерная обидчивость, раздражительность ушла. Он перестал там вредничать, перестал злиться, перестал с женой ссориться. И у детей тоже. У детей бывает своя картина депрессии, но вот очень часто ребенок, который прежде был, ну, обычный ребенок, учится, как все, учителя не жалуются, так вроде все хорошо, а тут вдруг у него резко снижается успеваемость, он начинает плохо учиться, он начинает вдруг грубить родителям, чего за ним прежде не водилось, он дерзит учителям, тогда мы решаем, что он просто отбился от рук, вообще надо его призвать к порядку, так выпороть тоже бывает не лишним, думаем мы. А у ребенка депрессия так проявляется. Депрессия у детей часто проявляется грубостью, нарушением поведения. Так детская психика реагирует на депрессию, так она себя ведет. Плюс у детей могут возникать страхи, нарушения сна, кошмарные сновидения. И чем младше ребенок, тем легче возникают такие типы реакций. Вот так порой может депрессия выглядеть. Это поэтому не... А представьте себе, вот если у ребенка есть суицидальные мысли, ребенок чувствует одиночество и беспомощность, и подумал о том, чтобы ему уйти из жизни. Мы взяли еще и наказали его, там, физически наказали, оскорбили его. Ребенок уже беззащитный перед нами, мы гораздо сильнее его. Вот здесь мы можем подтолкнуть его суицидальность. Детей вообще никогда нельзя пальцем трогать.
3: Не могу не согласиться с вами. Виталий, прошу.
2: Да, да, продолжим с вопросами. Женя Ди спрашивает. А что делать, когда я вижу все признаки депрессии у друга или родственника, а они отказываются идти к врачу категорически?
4: Трудный вопрос. Ну, надо мотивировать. Это вопрос, который к медицине относится, это скорее вопрос психологии. Ну, как обычно говорю я, когда мне звонят родственники пациента, и вот говоря при этом, о чем вы сейчас сказали, что вот не хочется ни в какую. Я обычно говорю, ну, скажите ему, ты просто приди и поговори, тебя никто не будет ни к чему обязывать. Просто разговор, никто тебя не будет насильно лечить, с тобой обсудят твои проблемы, возможно, что-то предложат, а может быть и нет. Если и предложат, ты вправе отказаться. Ну, вот на такие формулы люди обычно соглашаются. Тут еще, наверное, нужно такой принять во внимание фактор. Люди часто боятся идти к психиатру, поскольку это рассматривается как оскорбление. Я же не сумасшедший, чтобы идти к психиатру, если мы говорим именно о депрессии, не о гипертонии, не о диабете, не о чем-то еще. И люди боятся постановки на учет. Ну, а, к сожалению, если обращаться в государственные клиники, то часто бывает так, что человека могут, в самом деле, взять и поставить на учет. Причем бывают такие вот лукавые сценарии, когда ему говорят, ну, вот у вас не психоз, у вас не шизофрения, поэтому учета никого не будет, вот у вас просто будет консультативное наблюдение. А ну ладно, говорит он, а потом соглашается на это, и тут бабах, там, ему нужно получить там разрешение на что-то, справку, там, водительское, что-то еще. Он приходит к диспансеру, говорит, а вот вам нужно пройти комиссию. Он говорит, подождите, ну вы же мне обещали, что не будет учета. Да, учета у вас никого нет, но надо пройти комиссию. И вот начинается тягомотина. Деньги надо платить, время надо тратить, в очередях сидеть. И все совершенно не нужно. Кстати говоря, вот в западных странах никаких диспансеров нет, и слава богу, что нет, они совершенно не нужны. Никому. Ни психиатрически, ни наркологически. Ну, вот здесь я расплылся, растекся по древу, дал слишком пространный ответ. Одним словом, если дело в том, что человек боится психиатров, то надо сказать ему, что бояться нечего, ты пойдешь конфиденциально, там, да, свое имя не будешь называть, никто не будет заводить историю болезни. Свободный разговор, ни к чему не обязывающий. Вот, возможно, такая формула сработает.
3: Юрий Павлович, ничего страшного, что вы отвечаете пространно, это наоборот... Крайне интересно. У меня единственная просьба. Попробуйте не... Ну, как бы, вы, мне кажется, немножко стучите по микрофону. И о, это, по это столу слышно. Может быть, простите, по столу, а да. Это передается
4: хорошо,
3: в уши нашим слушателям. Вот.
4: Прошу прощения.
3: Это единственная просьба. А теперь я попрошу Виталия задать следующий вопрос.
2: Да. Задает вопрос Дмитрий Богатырев. А можете ли вы прокомментировать применение лечебной марихуаны для лечения депрессии?
4: Интересный вопрос. Ну, здесь есть ряд аспектов. Ну, в нашей стране это не разрешено. Это далеко не везде разрешено. Это разрешено только в некоторых странах. Причем депрессия не является здесь основным из показаний к применению лечебной марихуаны. Как правило, если мы говорим о применении марихуаны с лечебной целью, то здесь идет речь о том, что ну, чаще всего это некоторые формы глаукомы, когда повышается внутриглазное давление. И это чаще всего тошнота и рвота, которая вызвана химиотерапией в онкологической практике. И здесь, на самом деле, никакие противорвотные средства, никакие средства лечения тошноты не работают, только марихуана и срабатывает. Что касается депрессии, то ну, она тоже в перечне. Но вот есть страны, где такое применение марихуаны допускается или, по крайней мере, не возбраняется. А есть страны, где это не разрешено. В нашей стране это тоже не разрешено. Но вот если мы возьмем Америку, к примеру, США – это очень консервативная страна. Но есть в ней такие либеральные штаты, разгильдяйские, как вот Калифорния, самый богатый штат, кстати говоря, золотой. Вот там есть марихуанные аптеки. большие аптеки, где есть самые разные препараты с марихуаны, вы там приходите с рецептом врача и там что-то покупаете. А есть штаты в Америке, где это запрещено категорически. Вот нам в пояс скалистых гор, или там где-нибудь в Алабаме, какие там реднеки живут, колхозники, консервативные, какая-то может быть медицинская марихуана. А вот в Колорадо, к примеру, декриминализовали. То есть не то, чтобы там ее врачи назначают. Но если у вас там хлопнул полицейский с марихуаной, то вам за это ничего не будет. Но если там вот вас остановили, у вас там марихуана лежит, он скажет: парень, а ты не торгуешь? Нет? Для себя? Он: да, для себя. Ну ладно, поезжай, ну поаккуратнее, смотри. Там вот такая примерно реакция. Что касается депрессии, то по-разному. Дело в том, что там свыше 60 каннабиноидов содержится в конопле, то есть биологически активных веществ. И отдельные каннабиноиды по-разному себя ведут в смысле наличия психотропных эффектов. Зависимость вызывает только тетрагидроканнабинол. Ну, по крайней мере, у других веществ такая способность не показана. А влияние на психические расстройства оказывает как раз другие каннабиноиды, там, включая каннабидиол, к примеру. И некоторые виды марихуаны, они, некоторые виды, прошу прощения, каннабиноидов, ну и, собственно говоря, некоторые виды марихуаны лечебные, да, они могут повлиять на отдельные формы психических расстройств, включая, кстати говоря, симптомы шизофрении. С одной стороны, курение марихуаны может спровоцировать шизофрению, если человек к этому предрасположен. А с другой стороны, некоторые лечебные препараты, приготовленные основанные конопли, могут и помогать, облегчать состояние. При депрессии марихуана себя ведет, опять же, по-разному. Бывает так, что вот тут, опять-таки, нужно дробить людей, которые принимают марихуану и у которых есть депрессия, на две категории. Медицинское потребление и немедицинское. Если это не медицинское потребление, то как любой аддикт, как любой потребитель психоактивных веществ, то такой человек, он будет не слишком дисциплинированным, он не удержится в лечебных программах, и вообще у него депрессия протекает хуже, потому что он плохо лечится. Одной только марихуаны лечения депрессии, конечно, не хватит. Это такое вспомогательное вещество, ну как вот, к примеру, есть препараты даже не то, что второго, а третьего ряда в лечении депрессии. Вот есть, допустим, зверобой. Германия вообще любит начать зверобой, вообще лекарственные травки. Немцы до сих пор мистиками остались. Они вот гомеопатию очень любят. Mm-hmm. Это можно рассматривать, но это ни в коем случае не заменяет антидепрессанты. И если бы даже у нас в нашей стране появилась бы такая юридическая и легальная возможность использовать марихуану, это было бы, конечно, неплохо. Потому что всегда хорошо, когда расширяются возможности помощи пациентам. Но в любом случае это, ну, такие вот, это второй, третий ряд помощи. Это не замена препаратов первого ряда, первой линии.
3: Спасибо. Только что Денис перевел 1000 рублей. Спасибо Денису. И он пишет: у меня нет вопросов, только благодарность за просвещение. Спасибо. А вот вопрос задает Марина Эрина. Она спрашивает: отношение к депрессии у массы людей несерьезное, а между тем она может быть и у подростков, и у стариков. Каковы основные группы риска этой болезни? Ну и вторую часть вопроса не стал зачитывать, потому что она, мне кажется, слегка повторяет предыдущие вопросы.
4: Да, Марина совершенно права, конечно. И я бы здесь еще вспомнил бы, когда мы говорим о подростковом возрасте, когда мы говорим о пожилом возрасте, о стариках, надо еще иметь в виду, что это возрастные периоды, которые являются критическими с точки зрения суицидальности. А суицидальность, то есть склонность к самоубийству, и завершенный суицид, то есть совершенное самоубийство, это может быть феноменом самостоятельным, но часто это производная депрессия, это ее осложнение. При серьезной депрессии смерть воспринимается как избавление. И поэтому при депрессии мы больше всего и боимся суицидального риска. Ну, как я уже говорил, у подростков, как и у стариков, часто в депрессии проявляется нарушение поведения. И вот надо за нарушение поведения, там, за грубость, за агрессию суметь депрессию распознать. Ну, вот известный случай, по-моему, даже говорил в прошлый раз, с американским боксером Майком Тайсоном. Злобное животное однажды откусил ухо своему спарринг-партнеру. Но пока ему по суду не назначили прием антидепрессантов, все это так и продолжалось, он был крайне опасен для окружающих, потом сделался чуть ли не вот таким чеховским интеллигентом. Чуть ли не князем Мышкиным с Достоевского. Ну, ушла животная злоба, поскольку наладилась нейротрансмиссия серотонина, собственно говоря, а это и делают современные антидепрессанты. И поэтому он стал лапочкой. Ну, вот ровно как те пожилые люди, которые вредничают, которые там сердятся на своих детей, якобы те не вполне внимательны к ним и мало о них заботятся, а стоит попить антидепрессанты, и все как-то приходит в порядок. Уязвимые группы, возвращаясь к вопросу Марины. Ну, уязвимые группы, в первую очередь, женщины. Женщин примерно в два раза чаще мужчин возникает депрессивное расстройство. Женщины к этому больше предрасположены. Есть разные точки зрения, но вот наименее убедительная гипотеза – это то, что женщины чаще обращаются к врачам, и поэтому женщин часто чаще возникает. Чаще депрессия распознается, отсюда такая статистика. Ну, с одной стороны, это вроде бы в самом деле так, потому что женщины гораздо умнее и ответственнее мужчин. Мужчины разгильдяй, балбес по своей природе. Женщины более ответственны, поэтому они раньше придут и раньше забеспокоятся. И у них, возможно, депрессия будет раньше выявлена. Но вот есть такие большие физиологические исследования, которые говорят о том, что вот вне зависимости от обращения, как бы там ни было, в любом случае, вот вырисовывается соотношение 2:1 довольно жестко, независимо от того, там обращаются люди или не обращаются. Там взять какие-нибудь, скажем, подсахарную Африку, где вообще плохо с медицинской помощью, а там то же самое соотношение выявляется. Скорее всего, все-таки гормоны так себя ведут, и женщины чувствительны к колебаниям гормональных профилей, в отличие от мужчин. Поэтому они так и реагируют. Итак, женщина, то есть в два раза чаще мужчин, вот, пожалуйста, уязвимая группа. Плюс, если человек находится в тяжелых эмоциональных условиях, женщина – жертва домашнего насилия. Там с мужем ей сильно не повезло. Она подвергается там оскорблениям, подвергается, возможно, физическому насилию. Другая категория – это люди с аддикциями. Люди, которые выпивают алкоголь, как и другие, как в меньшей степени другие психоактивные вещества, он здорово предполагает к тому, чтобы возникала депрессия и тревога даже у тех людей, которые к этому не слишком расположены. Любые люди социально уязвимые – это тоже мишень для, это тоже повышенная уязвимость и тоже повышенный риск развития депрессии. Ну, там разные неблагополучные сообщества. Сексуальные меньшинства или женщины, которые работают в сфере коммерческого секса, заключенные. То есть многие люди, которым тяжело.
3: Спасибо. Вопрос задает наш зритель под ником «Немецкий генштаб». И он спрашивает, а что оказывает большее влияние на человека и его поведение? Гены или его положение в социуме? Такой вот глобальный вопрос.
4: Трудно сказать. Я не берусь взвесить эти факторы и сказать, какой из них перевешивает. Чаще приходится говорить все-таки о том, что есть совокупность факторов. Да, конечно, гены играют очень большую роль в медицине вообще, в психиатрии в частности, и в развитии депрессии, пожалуй, особенно. Если в роду есть склонность к депрессиям, то депрессия, вероятно, появится и у данного человека. Что касается положения в обществе, не всегда оно спасает, хотя чем, конечно, ниже социальный уровень, чем неблагополучнее жизнь человека, чем она тяжелее, тем, конечно, депрессия легче развивается. Но бывает так, что и королевские особы заболевают этим расстройством. Был в Америке такой военно-морской министр Форестол, который покончил с собой. Он в Бетезде выбросился из окна военного госпиталя. У него там, правда, к депрессии еще и бредовое расстройство примешивалось. Там «Русские идут» звучала у него такая паническая мысль. Ну, впрямую от социума, от социального положения я бы не сказал, что зависит. Депрессия, гены, гены, конечно, важнее. Гены плюс независимо от того, какова социальная ступень у человека, ну, каково ему в его жизни приходится там. Если ему не сладко, то с не очень хорошими генами он, скорее всего, заболеет.
2: Продолжим тогда с вопросами. Спасибо огромное за ответ. Денис Залетаев спрашивает, является ли тревожное расстройство предвестником или, наоборот, следствием депрессии? Или они вообще не связаны?
4: Очень хороший вопрос. Да, Денис, они связаны. Депрессия бывает тревожной. То есть в саму структуру депрессии встроена тревога. А часто бывает так, что депрессия и тревога, они сопутствуют друг другу. Депрессия может начинаться с тревоги. И очень трудно найти пациента, скажем, с паническим расстройством. Паническое расстройство – это одна из форм неврозов, одна из форм психических нарушений, которые связаны с тревогой, которые на тревоге основываются. Но вот если ко мне приходит пациент с паническим расстройством, я почти всегда найду у него признаки, возможно, неявные признаки депрессии, но чаще всего они выявляются. Поэтому депрессия и тревога ходят и водят хороводы одна вокруг другой. И к ним очень часто присоединяется еще и потребность в алкоголе. Возникает такая триада. То есть депрессия, тревога и потребность в алкоголе. Потребность в алкоголе, потому что хочется облегчить свое состояние. Идея плохая, потому что облегчение не наступает. Проблемы только усугубляются. И плюс, если к депрессии, к тревоге присоединяется алкоголь, то алкоголь – это мощный катализатор суицидальности. Здесь возникает риск суицида. И, кстати говоря, вот опять к вопросу о моралистских установках, о мифах, которые касаются не только депрессии, но и алкоголизма. Вот там алкоголики, они там получают удовольствие. Но среди алкоголиков, точнее говоря, это не очень хорошее слово, оскорбительно, стигматизирующее. Среди людей, у которых есть алкогольные проблемы, очень мало счастливых людей. Часто это люди несчастные. Они часто несчастны, потому что они пьют из-за своего несчастья. Они часто несчастны, потому что их выгнали с работы, от них ушла жена. Ей вообще не нравится их алкоголезависимость. Но вот, к сожалению, они с ней живут. И одна из причин суицидальных мыслей при алкоголизме – это как раз невозможно найти выход. Человек много раз лечился, никакого просвета нет. Ему стыдно, не стыдно своим моральным установкам. К примеру, он там из религиозной семьи. Он из семьи старообрядцев. И вообще как-то не принято у них было в роду выпивать. А вот он пристрастился. И это его гнетет. И выход у него часто бывает только один. Вот, покончить с собой, чтобы все это прекратилось. Если у него депрессия еще есть, то, конечно, такой выход у него здорово облегчается. Риск возрастает.
2: Вопрос, который был витиевато, попал в наш эфир. Человек в обычной чате у нас задал вопрос, и кто-то ему помог, прислав донат по ссылке в описании. Вот, и попросил вас задать следующий вопрос. Да, это судья Дрейд, вопрос следующий. У меня депрессия, сил нет даже выйти из дома. Какие нужно лекарства выпить, чтобы сил набраться и дойти до психиатра?
4: Ну, нет таких лекарств, чтобы батарейка на джазе что-то сработало. Ну, то, что, если уж давать такой банальный ответ, ну, кофе можно выпить, чтобы как-то приободриться, чтобы силы появились. Кстати говоря, кофеин в составе натурального кофе – это, пожалуй, единственное достаточно полезное психоактивное вещество, которое, кстати говоря, облегчает симптомы депрессии, но не лечит ее, безусловно. Кофеин даже слабее марихуаны в этом отношении. Но, по крайней мере, симптомы депрессии могут облегчаться. И несколько, в очень небольшой степени, почти призрачные, но может усилить действие антидепрессантов. Ну, вот пару чашек двойного эспрессо выпить, пойти к психиатру. Ну, дойти там, да. Может быть, так. Хотя специальных лекарств нет еще.
5: Задает вопрос Павел. Расскажите о других формах депрессии, когда пациент не нуждается в лекарствах, а только в психотерапии.
4: Да, есть легкие формы депрессии, при которых хорошим тоном считается начинать лечение и, возможно, исчерпать лечение только психотерапии, когнитивно-поведенческой терапии. Ну и, в самом деле, вот, современные клинические руководства, британские, американские, именно так советуют поступать. Вот легкие формы депрессии, пожалуйста, да, психотерапия.
5: Вопрос от Татьяны. Что в большей мере является причиной послеродовой депрессии? Гормоны или депривация сна?
4: Наверное, и то, и другое. Но при послеродовой депрессии большую роль играют социальные и психологические факторы. Ну вот если, ну и плюс структура личности. Вот если будущая мама еще в беременности, если она вообще тревожная, всегда была тревожная, всегда была склонна к опасениям, к чувству вины, то у нее возникает больше, чем у нетревожного человека, больше, чем у нетревожной родительницы, у нее будут возникать мысли, а справится ли она с ребенком? Вдруг она кажется плохой матерью? А что делать, если ребенок заболеет? Она боится за него, он еще не родился, она уже боится. Ну и при послеродовой депрессии большую роль играют такие факторы, как семейное благополучие. У женщины, которая рожает без мужа, риск послеродовой депрессии выше, чем у женщины, которая замужем. Женщины, которые живут в несчастливом браке, риск послеродовой депрессии гораздо выше, чем если брак благополучен, а муж заботится, и муж является опорой и поддержкой. А вот если муж... Если муж гад, то там, конечно, риски возрастают. А понимаешь, вот родиться ребенка, но она одна, а при этом с нее там никто не снимал домашних хлопот, и никакой поддержки со стороны окружающих нет, и плюс там его мама, там свекровь, она тоже ведет себя крайне доброжелательно. Но вот тогда депрессия имеет хороший шанс развиться. Ну и, конечно, гены, о чем уже говорилось. Если в роду есть, если в роду были депрессии, если у нее у самой были депрессии, у этой дамы, которая рожает, а уж если депрессия, особенно после родов, была у ее мамы, то, скорее всего, и в нашем случае депрессия тоже появится. И, кстати говоря, депрессия – это такая штука. После депрессии, вот чем она не хороша? Почему нужно обязательно ее стараться предвидеть? Нужно принять группы риска, где она может возникать. Почему необходимо этим заниматься? При депрессии тягость любое общение. При депрессии нет душевных сил на то, чтобы заниматься своими близкими, там, включая своего младенца. И плюс еще при послеродовой депрессии есть просто-напросто страх ребенка. Мать боится своего ребенка, а боится не справиться, боится своей несостоятельности. И при депрессии, вот смотрите, вот родился ребенок, он находится там в детском отделении роддома, а матери не до него. А очень важно, чтобы для психического здоровья ребенка человек на протяжении всей его жизни, очень важно, чтобы его младенчество, чтобы первые минуты и дни его жизни начались благополучно. Для этого нужна рядом мама. Если мамы рядом нет, возникает депривация матери, вот ее отсутствие, ребенок чувствует себя одиноким, незащищенным, ему страшно. И вот в этом страхе он рождается и живет первое время, и у него очень высокий риск заболеть депрессией потом самому, потому что с самого начала жизнь была к нему немилостива. Он с самого начала был травмирован, младенческий стресс. А плюс еще мама ему свои гены передала. Мама к депрессии расположена, ребенок родился и с генами от мамы, и плюс у него мамы-то нет в первые дни, потому что мама там в депрессии, маме не до ребенка. И поэтому вот в Нью-Йорке в свое время была специально разработана программа, потом стала в других странах применяться, когда выделяется заранее в роддоме группа риска, что у мисс Смит, скорее всего, разовьется после родовой депрессии, поэтому это все предвидится, ей оказывается помощь, ей работает психолог, и это все равно подносит ребенка, и чтобы ребенок был рядом с мамой, чтобы ребенок потом еще не пострадал. Чтобы ребенка не реализовались разного рода риски, которые потом сделают его, в свою очередь, пациентом психиатрической клиники.
2: Вопрос задает Алексей Воронов. Очень волнует вопрос волнообразности, когда хандра вроде как отступает, все более-менее нормально 3-4 недели, а потом становится еще хуже. Хотелось бы узнать, что это вообще такое и почему происходит, почему так сложно удержаться на позитивной волне.
4: Ну, смотря что имеет в виду, уважаемый Алексей, то есть он имеет в виду человек, который просто живет в своих андроид, или он имеет в виду человека, у которого есть клиническая депрессия, и который при этом принимает назначен врачом антидепрессанты. Разные вопросы. Если это просто хандра, ну да, человек склонен к хандре, плохому настроению, он вообще, видимо, имеет меланхолический склад, и поэтому он вообще склонен к унынию. И поэтому он так и будет, собственно говоря, колебаться в своих в диапазоне настроения, он так устроен. Если человек лечится, то, как правило, депрессия все-таки отступает, она уходит. Пусть не сразу, но постепенно. Ну, хотя вот процентов 30 случаев депрессии, они плохо поддаются влиянию антидепрессантов. И бывает так называемая континуальная депрессия, которая продолжается много лет, и которая вообще как-то плоховато лечится. Она и кисло, они плохо уходят. Вот, но это отдельная проблема психиатрии. Да. Все случаи лечатся легко.
2: Да, спасибо большое за ответ. Я напомню о том, что те люди, которые задают свои вопросы, имеют возможность выиграть приз за лучший вопрос. Мы дарим с проектом «Антропогенез» футболку. Примерно вот так вот она вот выглядит. Вот эта футболка с прошлого форума. И она, я думаю, что многим пойдет. По крайней мере, цвет такой, он очень, очень позитивный, очень приятный. Так, следующий вопрос. Огромное спасибо за поддержку. Прислал человек с ником «Алкотерапевт». И пишет он следующее. Расскажите о самом эффективном по статистике упражнении когнитивно-поведенческой терапии. Вот такой вопрос.
4: Не могу об этом судить, поскольку некомпетентен. Это вопрос к психологу, который занимается этими методами. Вот, кстати говоря, возможно, вам удастся его пригласить. И он уже у вас бывал. Есть такой Яков Кочетков. Довольно молодой специалист, психолог, психотерапевт. У него есть центр, который занимается когнитивной поведенческой терапией. Вот к ней, пожалуйста, вопрос. Увы, я просто не знаю.
5: Спасибо. Да. Я сейчас зачитаю следующий вопрос. Перед этим я хочу еще раз нашим уважаемым зрителям напомнить, что мы начали сбор средств на уникальный эксперимент, который проводится, может быть, впервые за 3 с лишним тысячи лет, это изготовление каменной вазы из диорита с помощью примитивных инструментов. Ольга Вдовина берет на себя этот труд, наш скульптор, который уже себя показала в ряде очень сложных и тяжелых экспериментов. Она планирует посвятить этому ближайшие полгода, а может и больше, своей жизни. Я призываю людей, которые интересуются историей, археологией, египтологией, поддержать наш проект. Я понимаю, что сейчас тяжелое время, но просвещение – это все равно важно. И в чате сейчас появится ссылка, и любая сумма будет принята с благодарностью. А сейчас я возвращаюсь к нашим вопросам и зачитываю вопрос от Лии Коробейниковой. Может быть, я зря назвал фамилию, кстати, потому что вопрос личный такой. Ну, поскольку коллега не стал ее скрывать, но заранее прошу прощения. А если я знаю, что у меня была продолжительная депрессия с попыткой суицида, но я не лечилась, и она прошла через несколько месяцев, значит ли это, что у меня может быть повторная депрессия, и нужно ли идти к врачу спустя год после ее окончания?
4: Лия, что касается того, что были суицидальные там компоненты, это

0: не стоматолог, там, зубы никто не рвет. Там. И для того, чтобы возник какой-то контакт, и потом, если вдруг что-то не так, что можно взять и обратиться. Потому что, когда уже возникает депрессия, тогда бывает тяжелее себя раскачать, бывает просто страшно пойти в незнакомое место, непонятно какому человеку. А так вот у вас уже есть контакт, и вы уже с ним знакомы. Но вот разве что, я еще раз говорю, пойти к врачу для того, чтобы возник контакт и возникла площадка для возможной дальнейшей помощи. А, собственно говоря, лечить там нечего, если депрессия прошла, но слава богу, что ее нет.
1: Следующий вопрос задает Мэри Огри. Если депрессия – это болезнь, то может ли быть от нее иммунитет? То есть признаки депрессии могут возникать, но достаточно быстро пропадать благодаря, например, иммунной системе.
0: Ну, нет, к сожалению, Мэри, потому что депрессия – это неинфекционное заболевание. К некоторым видам инфекции, к некоторым вирусам может возникать иммунитет. Депрессия имеет другую природу. Увы, нет.
2: Так, продолжим с вопросами. Задает вопрос Юлия Гусакова. И она спрашивает, расскажите, пожалуйста, об отличиях в механизмах эндогенной депрессии и депрессии, обусловленной внешними факторами. Об их отличиях в составе БАР от самостоятельного расстройства.
0: Юлия Гукасова, только, по-моему, было написано.
2: Гукасова, да, прошу прощения. Ага. Юлия Гукасова. Угу.
0: Да, ну, Юлия, что касается разделения депрессии на эндогенную и какую?
2: Внешнюю, обусловленную внешними факторами.
0: Да, ну, психогенную, что говорят. Угу. Или реактивную. Реактивную, в смысле, реакции на неблагополучие. Ну, это традиционно всегда так рассматривалось в психиатрии, но вся мировая психиатрия это ушла, а у нас, в нашей российской домотканной, пасконной, суверенной психиатрии до сих пор деление остается, до сих пор там на защиту приходят диссертации, в которых говорится об эндогенных депрессиях, они сравниваются с депрессиями психогенными. И считается необоснованно, что две этих формы депрессии различаются по тяжести. Эндогенная депрессия более тяжелая, а депрессия психогенная, которая связана с внешними обстоятельствами, она более легкая. Ну, на самом деле, конечно, не так. И бывает нередко, что депрессия вроде бы провоцируется внешними факторами, неприятностями, стрессом, а потом она быстро приобретает классические черты эндогенной депрессии, описанные классиками психиатрами прошлого еще века. Поэтому деление сугубо условно и... Опять же, вот у нас бытует представление стереотипно неверное в нашей стране, не в мировой психиатрии, неверное представление о том, что депрессию психогена надо лечить психотерапией, а депрессию эндогена надо лечить лекарствами. Да нет. Независимо от того, откуда берется депрессия, стратегия лечения определяется не ее происхождением, а ее тяжестью. Депрессию легкую, как мы уже говорили, можно попытаться полечить психотерапией, сейчас вот когнитивно-поведенческой терапии. Если депрессия серьезная, независимо от того, чем она вызвана внутренними причинами или внешними обстоятельствами, ее необходимо лечить лекарствами. Что касается депрессии при структуре БАРа, ну да, бывает депрессия монополярная, то есть это всегда будет только депрессия. Она может повторяться. А бывает депрессия биполярная, бывает депрессия, которая развивается в структуре заболевания, которое раньше называлось маниакально-депрессивный психоз, сейчас называется биполярное аффективное расстройство. Почему биполярное? Поскольку два полюса. Причем биполярное аффективное расстройство бывает двух типов. БАР-1 и БАР-2. Два полюса – это депрессия, когда человеку тяжело, и мания, маниакальное состояние, когда у человека там все замечательно, он мало спит, у него там все горит в руках, он бодрый, он полный идей. Ну, одним словом, полная противоположность депрессии, хотя есть некоторое сходство. И при депрессии, при мании человек может очень мало спать. Но при депрессии он страдает, потому что он мало спит, а при маниакальном состоянии ему и спать-то нет, он так бодрый. Ну вот, так вот, если депрессия биполярная, то есть депрессия может потом перейти в свою противоположность, в маниакальное состояние, то она и лечится несколько по-другому. Монополярная депрессия – это всегда антидепрессанты, а биполярная депрессия, то есть та, которая потом может перейти в маниакальное состояние, это антидепрессант плюс норматимик, либо только норматимик, либо даже, как вот в последнее время к этому склоняются многие эксперты, антипсихологи.

0: антипсихотик. Некоторые антипсихотики, то есть нейролептики, при правильном лечении шизофрении, как бы это странно ни звучало, вот они при депрессии будут более эффективны, чем даже антидепрессанты, потому что они не вызовут инверсию аффекта. То есть, вот как мы иногда наблюдаем при биполярном расстройстве. Человек приходит к нам с депрессией, ему дали антидепрессант, все замечательно. Депрессия уходит, но она очень быстро перескакивает в свой антипод. И вот тут надо лечить манию. Антипсихотики такого эффекта не произведут. Или нормотимики не произведут. И это три принципиально разных класса лекарственных средств.
1: Ева задает вопрос, звучит он так: а как вы относитесь к самоназначению антидепрессантов? Спасибо огромное, Ева, за поддержку и за донат.
0: Ну, иногда это вынужденный шаг, когда человек боится идти к психиатру, боится огласки или диспансерного учета, или какие-то еще последствия. Ну, либо еще бывает так, к сожалению, да, вот я понимаю многих людей, которые не идут к психиатрам, потому что, ну, к сожалению, у нас не очень высокий уровень психиатрической помощи. Бывает так, что придешь в какую-нибудь клинику, и тебя полечат так, что лучше бы не лечили. Или там полечат с грехом пополам, но назначают не те препараты, не в тех дозах, назначают лишние лекарства, которые не нужны. Ну, там, при монополярной депрессии, там, возьму чего-то ради, там, к антидепрессанту присоединят антипсихотик. Это плохо, потому что ничего хорошего в этом нет, толку в этом нет. Это только перегружает организм лишними лекарственными субстанциями и никак не способствует лечению депрессии как таковой. Человек себя хуже чувствует. Он там спит на этих антипсихотиках и снижается доверие к врачам и вообще доверие к медицине. Вот если человек не хочет идти к врачу, потому что вот он хочет избежать таких сценариев, ну, я могу его понять, но в любом случае лучше, наверное, поискать врача, потому что если ты сам не врач, если вот вы сами не доктор, если вы сами не знаете фармакологии, ну, вообще медицины не знаете, ну, вы можете не учесть какие-то противопоказания к приему препаратов. Ну, например, там препарат вызывает нарушение ритма или делает там что-то еще. Поскольку у вас нет медицинского образования, вы можете недоучесть факторы риска, и тогда препарат может вам навредить. Поэтому лучше все-таки найти врача и пойти к нему.
2: Спасибо. Павел Петелин задает вопрос, такой довольно длинный. Вышел ролик у Бориса Цацулина про доказательную медицину. Там один из участников, Тетюшкин Михаил Александрович, врач-психиатр, психотерапевт, утверждает дословно: ноотропы не обладают доказательной эффективностью, и он с этим согласен. При этом дословно Финибут назначил 7855 пациентам и у 5400 дал положительный результат. Так ноотропы работают или нет?
0: В принципе, ноотропные препараты не имеют доказанной клинической эффективности. И... Но вот есть в Америке такая серьезная организация FDA, Food and Drug Administration, то есть управление по Food and Drug, по пищевым продуктам и лекарственным препаратам. И там ни один американский врач не вправе назначить пациенту препарат, который не получил одобрение FDA. То есть для того, чтобы FDA дало одобрение на применение любого лекарственного средства, необходимо провести строгие двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Их должно быть много. По закону не менее двух, а вот так вот по факту реально там до 10 порой FDA требует исследований, чтобы доказывали, что, там, допустим, вот аспирин, он превосходит плацебо в лечении суставной боли, и при этом он не слишком пациентам вредит. У ноотропных препаратов и у сосудистых препаратов нет ни малейшего шанса получить одобрение FDA на территории Северной Америки. Вот почему там они никогда не будут использоваться. Что касается того, что несколько тысяч пациентов получило Финибут, и у изрядной части было улучшение, но это интересный результат, но он не приобретает характер непровержимого аргумента до тех пор, пока не было двойного ослепления, пока не было группы сравнения. Пока вот случайным образом несколько выборок пациентов не были разделены на две сопоставимые с собой группы, в которых одна группа получала бы фенибут, а другая неотличима от нее таблетку по виду, по цвету, по запаху. Вот тогда можно говорить о том, что та фенибут имеет доказанную эффективность.
2: Ну, вообще сложно апеллировать к какому-то устному заявлению, и тем более, действительно, когда мы говорим про группу людей, про которую мы ничего не знаем. Что это за пациенты?
0: Да, и вообще я должен сказать, что, допустим, вот есть уровни доказательности. Самый высокий уровень доказательности с точки зрения доказательной медицины, когда мы можем смело начать пациенту тот или иной препарат или диагностическую процедуру, или меры профилактики того или иного заболевания, когда мы опираемся на данные, либо это большое рандомизированное клиническое исследование, когда несколько тысяч пациентов в него вошло, либо когда это систематический обзор и мета-анализ нескольких исследований, которые обобщают разные испытания в разных странах, в разных городах. Вот тогда да, вот на это можно положиться. Уровень А, уровень 1. Пониже уровень, это когортные исследования, либо это отдельные небольшие рандомизированные клинические испытания, но там, а уж совсем ниже, это там исследование в случае контроля, к примеру. И в самом низу находится консенсус экспертов. Когда собрались люди, авторитетно в своей области, когда они, основываясь не на данных исследований, которые не были проведены, а на гипотезах, на физиологических данных, на лабораторных показателях, на знании нормальной физиологии, они вырабатывают некоторое консенсусное мнение, которое вот говорит, что вот при коронавирусе мы дадим человеку вот это вещество, оно может ему помочь. И это самая низкая ступень в иерархии. Но мнение одного эксперта вообще ничего не значит. Очень уважаемый человек, ученый с мировым именем, Нобелевский лауреат. Если этот Нобелевский лауреат, говорю без всякой иронии, это там гениальный доктор, золотая голова, великолепный врач. Если он дает пациенту какие-то таблетки, пациент становится лучше, то это не есть научный факт. Это его клинические впечатления, то, что он видел. Научный факт – только результат исследования. Пока он не проведет, его личное мнение весит и значит не больше, чем мнение врача, там, стажера, интерна, начинающего.
2: Я бы вот это ваше высказывание золотыми буквами бы так выбил. И в некоторых форумах, в некоторых комментариях вот вывешивал бы для наших уважаемых зрителей в том числе. Потому что очень многие апеллируют к личному опыту, причем даже не экспертов, а вообще кого угодно, там, своей тете. А следующий вопрос звучит так. Как осуществлять профилактику депрессии? Тем более, что она, как оказывается, может быть эндогенной.
0: Если эндогенная, там по-настоящему эндогенная, то проявится, скорее всего, там как ни крути. А если она все-таки зависит от какой-то внешней провокации, то ну, добиваться максимального психологического благополучия социального. Чтобы человек, ну, банальные вещи, это азбучные истины, ну, чтобы человек был любим, чтобы ему было хорошо с его близкими, чтобы его не травмировали, чтобы о нем заботились. Чтобы ему хорошо жилось. Ну и исключать химические факторы. Вот лучше без алкоголя. Алкоголь может сыграть в этом смысле злую шутку. Он может там завести механизм депрессии. Лучше без алкоголя. Лучше без ночных бдений. То есть ну, вот в Скандинавии были проведены исследования. Там почему-то в первую очередь. Ну, наверное, потому что сумеречные страны. Там полярная ночь, то все. Но вот там было показано, что если врач или медсестра, там медиков смотрели, если врач или медсестра дежурит по ночам, здорово подрывается их здоровье, нарушает суточные ритмы. И вот это одна из причин, почему у них могут возникать депрессии. Причем у женщин в большей степени, чем у мужчин. Женщины в этом смысле более уязвимы. Женщины вообще, как уже я сказал, они более восприимчивы и к различным депрессиям, и к различным тревоге. Ну вот исключать регулярную ночную бессонницу, в том числе вынужденную. Ну, там авиадиспетчеры, летчики, стюардессы, врачи, вот те, кто ночами не спит по роду своей работы, полицейские. Ну вот если вот этого всего не будет, тогда и риск развития депрессии, в том числе эндогена, тоже уменьшается. Ну и еще, смотрите, очень важная вещь. Если человек болеет любыми расстройствами внутренних органов, ну, скажем, гипертоническая болезнь, коронарная болезнь сердца или ишемическая болезнь сердца, как она у нас в стране называется, болезни легких, там, онкология, неврологические заболевания, то есть любые болезни мозга или внутренних органов, это тоже повышение риска развития депрессии. Депрессия туда, ну, довольно в качестве такого коморбида, почечный феномен довольно легко там примагничивается. Поэтому, если человек физически здоров, то, ну, это банально, что античное высказывание, в здоровом теле здоровый дух. Ну, да, вот, поддерживаешь физическое здоровье, тогда тоже меньше риски. Ну, и неплохая, в принципе, штука, тоже отнюдь не гарантия, не панацея, физические нагрузки аэробные. То есть, если у нас не истязающие в каком случае, там не железо, там не веса, а если легкие аэробные нагрузки, там тренажеры какие-то такие физиологические, ходьба, плавание, вот тогда серотонин выбрасывается регулярно, а серотонин является предшественником дофамина, гормона радости. И вот это тоже снижение депрессивного риска, если есть у нас такие в жизни события.
1: Спрашивает Галина Потапова, соотносится ли каким-то образом депрессия и религия, в частности православие, на ваш взгляд? С одной стороны, уныние – грех, с другой стороны, праздное пребывание тоже не очень. И по опыту вашей практики, как верующий пациент воспринимали эту болезнь? Как наказание или как испытание, или же это вообще плоскости не пересекались эти?
0: Ну, трудно сказать, насколько религиозные пациенты в своем поведении отличаются от людей нерелигиозных. Ну да, конечно, если человек воцерковлен, то ему труднее пойти к врачу, потому что он больше относит свои проблемы за счет духовной сферы, нежели душевного расстройства. И так, собственно говоря, их и трактует, там, грех уныния и прочее. Но надо сказать, что сама по себе религиозность, она может оказывать влияние на структуру депрессии, особенно если депрессия серьезная, тяжелая, если это психотическая депрессия, депрессия с бредовым расстройством. И религиозность, она может быть причиной того, что бред приобретает, бывает так, что депрессивный бред приобретает религиозную окраску. И это, видимо, связано еще с христианской концепцией первородного греха. При депрессии вообще легко возникает идея вины. А, наверное, именно для христианского сознания, в большей степени, чем для сознания приверженцев других религий, вот как раз из-за первородного греха легко возникает идея виновности. Если человек по-настоящему религиозен, бред может принимать депрессивный бред, религиозную окраску. Но надо сказать, что такие вот тяжелые формы депрессии, депрессия с психозом, депрессия с бредовыми идеями, она уже отошла в прошлое. Сейчас депрессия смягчилась, наступил так называемый патоморфоз. И мы очень тяжелые депрессии, которые еще видели там, лет там, 40-50 назад, мы их уже практически, к счастью, не встречаем. Но, в принципе, да, религиозное сознание может влиять на структуру депрессивных переживаний. И идея вины в первую очередь. А с другой стороны, наверное, но вот, возможно, тут такая вот будет прививка, если человек является христианином, ну, да, самоубийство считается грехом, и тогда, возможно, будет играть роль такого антисоциального барьера. Хотя не поручусь, что на самом деле так происходит, это мое предположение.
1: Спрашивает Дмитрий Дмитриев, а чем отличаются антидепрессанты от антипсихотических препаратов?
0: Ну, разные лекарственные средства, разные механизмы действия. В какой-то мере, ну, условно говоря, это антиподы. Потому что антипсихотики или нейролептики, средства лечения шизофрении и других психозов, это вещества, которые подавляют нейротрансмиссию дофамина. Но вот дофамин, один из моноаминов, один из нейромедиаторов, дофамин передается от одного нейрона к другому. И когда его слишком много, дофамина, то возникает психоз, возникает бред и галлюцинация, возникает, ну, скажем, там, приступ шизофрении. Антипсихотик, нейролептик, он подавляет нейротрансмиссию, передачу дофамина, дофамин становится поменьше, он блокирует связь дофамина с дофаминными рецепторами, и тогда человек выздоравливает, или, по крайней мере, мы его смягчаем, психоз. Антидепрессанты действуют противоположным образом. Антидепрессанты усиливают нейротрансмиссию, они как раз стимулируют нервную передачу дофамина, моноамина и серотонина. Поэтому, ну, разный механизм действия, да, и разная направленность, разные результаты терапии.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает мисс Икс. Как работает депрессия? Расскажите о биохимических механизмах, лежащих в ее основе, подробнее. На этом хочется акцент прям большой. Специально для любителей рассказов про «Ой, но это просто плохое настроение, и ремня этим депрессующим надо, а не лечение». И, кстати, сейчас, пока я читал, этот мисс Икс превратился в Маришу Яковлеву. Вот.
0: Ну, в самом деле, об этом важно помнить. Наша уважаемая слушательница этот вопрос подняла и очень хорошо сделала, что в основе депрессии лежат биологические механизмы. Это, в самом деле, болезнь мозга. И поэтому взять себя в руки там или отреагировать на то, что там тебя выпороли, наказали или, наоборот, простимулировали, невозможно, потому что в частности замедляется нейротрансмиссия серотонина. Как это происходит? Ну, вот есть два нейрона, нейрон А и нейрон Б. Ну, на самом деле, нейронов очень много. Нейронов примерно 10-9 степени. И примерно 10-12 степени, то есть на 3 порядка больше, соединение между ними, то есть синапсов. Вот две клетки соприкасаются одна с другой. И вот, когда одна клетка с другой соприкасается, вот между ними возникает синаптическое пространство, такая переходно-пограничная зона. И вот у нас с вами в эту зону из пресинаптической мембраны, из пресинапса в сторону постсинапса выделяется везикула из нейрона А в нейрон Б. Везикула – пузырек, в котором содержится молекула серотонина. Вот эта везикула вышла в синаптическое пространство, пузырек лопается, молекулы серотонина поплыли к противоположному берегу, по синаптической мембране. И если они туда поступили, эти молекулы серотонина, ну, там что-то по дороге потеряется, но в целом поступили, тогда все у нас хорошо. У нас хорошее настроение, у нас ощущение жизни, благополучия. Мы спим нормально, тревоги у нас нет. Довольны жизнью. Но что бывает при депрессии? Кстати говоря, что бывает при тревоге, при паническом расстройстве, в частности? При депрессии не в меру усердный транспортный белок, белок-транспортер. Что он делает? Он себя ведет как экономный, бережливый армейский старшина. Он начинает тащить серотонин назад в пресинаптическую мембрану. Он не пускает его вперед. И поэтому очень важно, чтобы у пациента, у которого есть такая дисфункция, нарушение нейротрансмиссии серотонина, очень важно, чтобы он получал антидепрессант. Что делает антидепрессант? Антидепрессант блокирует действие не в меру серного транспортного белка. Он связывает ему руки, и серотонин беспрепятственно достигает постсинаптической мембраны. И тогда все у нас становится хорошо. Там и от депрессии, если мы ее заболели, выздоравливаем. Вот почему, конечно, очень важно основываться на биологических данных для того, чтобы человеку помогать. И когда мы таким образом, биохимическим путем, восстанавливаем трансмиссию серотонина, вот человек выздоравливает, а другими способами это достичь нельзя. Правда, здесь открытый вопрос, а почему? Почему такой же эффект возникает, если провести при тяжелой депрессии электросудную терапию? Ну, там тоже как-то сдвигаются эти мономиновые процессы, и это происходит. Или вот почему, для меня загадка, почему психотерапия при легкой депрессии, она без всякого химического воздействия позволяет человеку выздороветь? Ну, там, видимо, все-таки несколько иные механизмы.
2: Михаил Тихонов задает вопрос, насколько правомерно ставить диагноз только исходя из прохождения тестов, какое соотношение результатов тестов к результатам анализов физиологических исследований, когда, скажем, анализы показывают норму, а по тестам чуть ли не на грани суицида?
0: Ну, на анализы вообще бы не стал полагаться, потому что никакие биохимические показатели, они не коррелируют с депрессией, вообще не больно не указывают. Это не является критерием диагностики депрессии. Депрессия, мы можем там видеть разные уровни серотонина, к примеру, или дофамина, или норадреналина, но это может там указывать, быть маркером риска, но не более того. А наличие либо отсутствие депрессии это не свидетельствует. Что касается клинических шкал, показателей, ну, шкала Гамильтона, шкала Монтгомери-Асберг, штука неплохая. С помощью шкал можно заподозрить то, что у человека есть есть депрессия. Но, в принципе, опять же, они в диагностике депрессии играют вспомогательную роль. Депрессия все-таки основывается на клинических признаках, на том, что видит врач. Ну, там, скажем, не веселое лицо пациента, не то, что говорит сам пациент. А что касается клинических шкал, что касается там различных опросников, психологических тестов, ну, вот шкала Гамильтона, к примеру. Там есть две шкалы Гамильтона по депрессии, по тревоге, ну, и есть там и другие клинические шкалы тоже. Они бывают очень нужны, без них не обойтись, когда мы проводим клиническое исследование, когда мы проводим тщательную количественную оценку уменьшения симптомов депрессии под влиянием антидепрессанта. И здесь нам нужно, на самом деле, линеечно померить у большого количества пациентов, на сколько баллов там, по шкале Монтгомери-Асберг или по другим шкалам у них уменьшилось проявление депрессии. Вот здесь мы с помощью шкал это подсчитываем, с помощью тестов. А для диагностики первичной, вне научного исследования, а просто в клинической практике, шкалы играют не очень большую роль. Ну, тоже можно их использовать, да. А вот лабораторные маркеры депрессии, к сожалению, отсутствуют. Если можно там взять анализы и искать, у человека есть депрессия или паническое расстройство, или шизофрения, ну, нет, увы, к сожалению.
1: Спрашивает. Да, спасибо. Акмал Бафоева спрашивает, а как происходит отбор по алкогольным генам?
0: Ну, сложноватый вопрос, слишком вообще сформулирован, но я попытаюсь на него ответить, тем не менее. Ну, можно не про никакие генетические исследования, а просто вслепую смело утверждать, и в этом не будет никакой голословности, что вот если мы видим какого-то индивида, у которого много сильно пьющих людей в роду, по обеим родительским линиям, особенно по материнской, то да, такой человек в группе очень высокого риска. И он, скорее всего, сам заболеет алкоголизмом. Для того, чтобы он алкоголизмом не заболел, самый надежный способ – ему никогда не прикасаться к алкоголю. Не будет пить и, значит, не пристраститься. Значит, у него не будет алкогольной зависимости. Но что касается отдельных генов, которые предрасполагают к алкогольной зависимости, они бывают очень нужны, такие генетические исследования, когда мы назначаем те или иные лекарственные препараты. Вот есть такое даже направление, целое, фармакогенетика. И при этом очень бывает важно оценить, ну вот, многие гели имеют разные аллели, разные варианты у разных людей. И вот, допустим, там какой-то ген в какой-то хромосоме, от него зависит, ну, опять же, там, например, синтез дофамина. И вот если мы влияем с помощью лекарственного препарата на синтез дофамина данного субъекта, мы поможем ему или не поможем. И поэтому, прежде чем назначать человеку какое-то лечение, особенно препараты дорогостоящие, или особенно препараты с не очень хорошей переносимостью, всегда бывает не лишним сделать генетический анализ. Посмотрите его анализы, посмотрите, у него аллели разных генов, и тогда мы можем заранее предвидеть с высокой вероятностью. Вот это лекарственное вещество у него сработает, или мы просто потратим его время, наши усилия, его деньги или бюджетные деньги, то, чтобы назначить вещество заведомо для него бесполезное.
1: Понятно, спасибо большое. Спрашивает Александр Ф. А помогает ли медитация от депрессии? Можно ли помедитировать, и все прошло?
0: Ну, возможно, если ставить медитацию в один ряд с психотерапией, то тогда, конечно, наверное, можно рассчитывать на то, что при нетяжелой депрессии, при легкой форме, она может человеку помочь. Ну, наверное, да.
2: Следующий вопрос от Михаила Тихонова, который уже задавал вопрос. У нас нет ограничений на количество вопросов. Интересно услышать ваше мнение о лечении депрессии с помощью психоделиков и ЛСД. Вот так, от медитации к ЛСД. Псилоцибин, МДМА, в частности, по результатам недавнего исследования Королевского медицинского колледжа в Лондоне, до этого были исследования, например, в Швейцарии.
0: Очень интересная тема. Психотерапевтическая терапия, жалко, что у нас она запрещена, к сожалению. В Евросоюзе можно, в Америке можно. В Евросоюзе больше, чем в Америке можно. Америка все-таки консервативная, там очень высокая религиозность. В Европе с этим попроще. Есть психоделические клиники специальные. Ну, вообще, надо сказать, что вот так называемые психоделики, они же галлюциногены. Вот там псилоцибин или ЛСД. или фенциклидин. Вот их напрасно вообще-то вносят в списки наркотических веществ, потому что для классических потребителей наркотиков они эти вещества не интересны. Это не кокаин, это не героин, это не марихуана даже. И эти вещества не вызывают зависимости. Если их и принимают какие-то люди, то это люди обычно бывают с теми или иными психическими особенностями. Это не классические наркоманы. И у этих веществ нет наркогенного потенциала, аддиктивного потенциала. То есть они, в принципе, не способны по своей химии вызывать пристрастие. Другое дело, что они могут как помогать в лечении психических нарушений, так и вызывать психозы сами по себе. Они могут, допустим, либо вызвать шизофреноподобные расстройства, либо спровоцировать развитие шизофрении у людей, которые к этому предрасположены. Но, с другой стороны, это, конечно, очень интересная вещь, потому что ну, вот есть такой вот ибогаин, психоделик, который неплохо работает в лечении алкоголя, в частности, зависимости и других зависимостей, опиоидной, героиновой. А многие вещества, такие как псилоцибин или ЛСД, они могут быть не бесполезны при депрессии, которая устойчива к действию антидепрессантов, депрессии резистентной. Ну, большинство этих веществ, они играют на глутаматных рецепторах. Вообще на глутаматных рецепторах бывает довольно интересно поиграть, потому что глутаматергические процессы наряду с моноаминами они тоже играют большую роль в развитии депрессии. И бывает так, что некоторые вещества, допустим, как вот кетамин. Кетамин – это вещество для вводного наркоза внутривенного. Кетамин – так называемый общий анестетик. Его внесли в свое время в разные там, особо строгие списки, поскольку он вызывает галлюцинации. Ну да, вызывает. А его изомером, энантиомером является фенциклидин. Ну и просто вот, несколько в другой плоскости то же самое вещество. Но фенциклидин – это галлюциноген, а кетамин, у которого несколько другие свойства. Это вещество, которое применяется в анестезиологической практике для обезболивания пациентов. Ну вот и кетамин, и фенциклидин, и некоторые другие психотомиметики, галлюциногены, они могут позволять преодолевать резистентность к антидепрессантам, они могут позволять завестись антидепрессантом. Антидепрессанты начинают работать. Они как бы подзаряжают. Ну и кроме того, вот кетамин часто обладает и отдельным самостоятельным антидепрессивным действием. Причем чем он интересен? Если антидепрессант работает через 2-3 недели, начинает проявлять свои эффекты, то кетамин действует в первые же часы, понятно. Как, кстати говоря, и электросудорожная терапия. И вот в Америке сейчас вот есть такой протокол, когда у человека есть тяжелая депрессия, психотическая, либо устойчивое действие антидепрессантов, значит, что он должен идти на электросудорожную терапию. Но человек вправе отказаться от теста, он скажет, вот себе ставьте электроды и себе пускайте электрический ток в голову, в меня не надо. Тогда ему могут предложить кетамин в качестве куда более безопасной и приятной альтернативы. Ну, а где кетамин, там рядом и ЛСД, и псилоцибин недалеко гуляет, поскольку все это вещества примерно одного поля. Интересная тема.
2: Да, очень щекотливая, я бы сказал.
0: Ну, щекотливая, да. Но еще раз говорю, это опасность любого галлюциногена, она неизмеримо меньше, чем опасность алкоголя, который у нас вполне свободно продается.
2: Вопрос задает Александр Иванов. Существует ли в других странах, в других языках подобная путаница между депрессией как заболеванием и бытовым словом, когда в быту под депрессией имеют в виду временный упадок настроения?
0: Ну да, настроение, конечно, может испортиться у человека внезапно под влиянием обстоятельств, а потом выправиться. Депрессия – все-таки стойкое снижение настроения, когда вот изо дня в день у человека настроение снижено, когда его ничего не радует, и там и другие симптомы. Ну, да, конечно, уже разграничивать. То есть, если плохое настроение просто развилось у человека, там девушка от него ушла, или там что-то еще, ему стало там как-то грустно на душе, это не депрессия, это не надо лечить.
1: Продолжаем. Вопрос задает Катерина. Спасибо огромное за поддержку и за донат. Екатерина спрашивает, антидепрессанты могут сгладить слишком полярное настроение в рамках женского цикла?
0: Не понял.
1: Могут ли антидепрессанты сгладить слишком полярное настроение в рамках женского цикла?
0: Наверное, имеет в виду раздражительность, имеет в виду негативный, видимо, предменструальный синдром. Ну, в принципе, да, применяется в том числе и СОЗС, селективный ингибитор реуптейк серотонина, если есть такое устойчивое расстройство самочувствия и поведения при предменструальных состояниях, тогда вот можно использовать и антидепрессанты. То есть человек заранее принимает их, и у него этот период критически переносится легко, и ему легко, и окружающему легко, там мужу не достается от нее. Но есть и другие способы коррекции. Вот нормотимики, есть препарат, который сглаживает чрезмерную раздражительность. А вообще, конечно, в гинекологии, в гинекологической эндокринологии антидепрессанты играют довольно серьезную роль порой, но сейчас вот если возникает у человека менопаузальная депрессия, здесь необходимо, у женского человека, здесь необходимо и стремиться сохранить высокий уровень эстрогенов, чтобы не было биологической базы для депрессии, ну и применяются антидепрессанты. А в тех случаях, когда невозможно назначить даме в менопаузе, в климактерическом периоде, ей нельзя дать гормональной терапии, там есть серьезные противопоказания, то как раз применяется антидепрессант для того, чтобы воздействовать на отдельные симптомы климактерического расстройства, даже без депрессии, а просто вот климактерические расстройства, там приливы идут, другие вегетативные проявления. И антидепрессант даже в небольших дозах здесь могут играть благотворную роль.
1: Спасибо большое. Спрашивает Анастасия Саликова. Лектор упомянул в теме «Алкоголь плюс депрессию» о том, что без алкоголя от суицидальных мыслей нас сдерживает инстинкт самосохранения. Но, как я понимаю, инстинкта такого не существует. Возможно, лектор имел в виду что-то иное.
0: Ну, конечно, эта формулировка довольно архаичная. Но жить, во-первых, хочется. Надо кино до конца досмотреть. Все-таки и... С одной стороны, с другой стороны, есть страх смерти. Но вот, допустим, у нас имеется веские причины для ухода из жизни, и надо бы с собой что-то сделать. Но, с другой стороны, страшно. И почему здесь очень опасен алкоголь? Алкоголь убирает страх. Алкоголь убирает страх, возникает бесшабашность, и самое главное, в опьянении нарушается контроль поведения, возникает импульсивность. И поэтому человек, который... Когда ты думал об уходе из жизни, он может резко захотеть в опьянении снова уйти из жизни. А у него же не будет контроля поведения, у него не будет никаких противовесов, поскольку он опьянен, себя не контролирует. И вот здесь он легко может сделать роковой шаг. Вот почему алкогольное опьянение, даже в отсутствии алкоголизма, алкоголь зависимости, оно для человека с суицидальными рисками может стать роковым. Вот почему человеку с расстройством настроения и с мыслями о самоубийстве хотя бы раз в жизни возникающими лучше не пить совсем. Вот что я имел в виду.
1: Так, продолжим с вопросами. Наш любимый румяный пирожок, человек с таким ником, уже несколько раз приходил к нам в чат и задавал вопросы. Спасибо огромное за поддержку. Людям из группы риска, например, онкологическим больным, как снижать тревожность в условиях самоизоляции? Просите рецепт на антидепрессанты?
0: Ну, нужно смотреть. Просто высокий уровень тревоги – это может быть психологическая реакция, когда либо ничего не нужно, либо, возможно, нужна помощь психолога, поскольку это человек здоровый с психологическими реакциями. Если есть тревожное расстройство, как уже медицинский феномен, тогда нужен антидепрессант. Ну, по-разному, видимо, может быть, у разных людей. Надо смотреть. Вообще, конечно, самоизоляция – это штука тяжелая для многих испытаний, конечно. Особенно, если, допустим, у человека его бизнес рушится, если у него экономические последствия финансовые сложные, потому что поскольку не может выйти на улицу. Тут возникают большие проблемы нередко. И можно идти до депрессии, там, до тревожного расстройства, да.
2: Благодарим Любовь Жук за донат. Она пишет нам спасибо за стрим. Следующий вопрос задает Энни. Почему один из признаков депрессии – боли в сердце, хотя при обследовании все анализы хорошие – ЭКГ, монитор, УЗИ?
0: Это так называемая соматизация или витализация депрессии, когда депрессия приобретает черты телесного расстройства. И так бывает, Кстати говоря, так могут проявляться так называемые маскированные или соматизированные депрессии. Человек ходит годами по врачам, к терапевту приходит, к другому специалисту, к кардиологу, ничего не находит, а у него боль в предсердечной области. Ему дают антидепрессанты, все это проходит. Но так у него себя проявляет депрессия, так бывает. Почему это бывает? Ну, я не знаю, почему. Ну, так вот случается, да. Так мы устроены. Или, возможно, у человека просто как-то его первичное опасение связано с сердцем. Ну, вот, люди боятся сердечных заболеваний, поэтому в область сердца он проецирует свои страхи, свои опасения. Может быть, поэтому. Ну, как бы то ни было, это, если на самом деле депрессия, это убирается антидепрессантами.
1: Спасибо.
0: Боль большое. Убирается антидепрессантами в том случае, если боль является маской депрессии.
1: Да, да. Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Люциан Алькраун. Здравствуйте, подскажите, при депрессии как сильно может опускаться самооценка, появляться прокрастинация у человека, и к кому идти, если у человека по признакам имеется депрессия?
0: Ну, самооценка порой страдает довольно изрядно при депрессии. Вообще возникает идея обесценивания. Ну, вот один из моих любимых примеров, когда у Сергея Васильевича Рахманинова провалилась премьера его первой симфонии, он потерпел неудачу, причем к нему была очень немилость его аудитории, там на него шикали, и потом на него с критикой его музыки на него обнаружились там Римский-Корсаков. Я бы с Римским-Корсаковым воздержался, он композитор явно слабее Сергея Васильевича. Ну ладно. Или там какие-то вообще непонятные, там типа Цезарь Квин начали говорить, что он пишет плохую музыку. Но одним словом, когда вот это все произошло в жизни Рахманинова, он был человеком начинающий композитор, еще не имел мировой славы. И он тогда решил, это нормальная депрессивная реакция, что он бездарный композитор, что ему не надо заниматься сочинением музыки, что он для этого просто-напросто не пригоден. Не его ремесло. Вот представляете себе, да? Четыре главных имени в мировой музыке 20 века – это четыре великих русских композитора. Одно из этих имен – Рахманинов. Представьте себе, что Рахманинов перестал бы, на самом деле, писать музыку. Это вот критическое снижение самооценки. И, кстати говоря, снижение самооценки у человека с депрессией, который при этом является пациентом кардиолога, это тоже очень нехорошая вещь, потому что если снижается ценность собственной личности, значит, не будет заботиться о своем здоровье, а значит, человек не будет лечить свое сердечное заболевание или другое заболевание, повод которого наблюдается у врача, там, терапевта, у врача общей практики. Это с одной стороны. Да, поэтому депрессию, любую депрессию у пациента, который лечится у кардиолога, любая депрессия у пациента, который лечится в клиниках любого профиля, необходимо убирать, иначе сопутствующие заболевания тоже не будут лечиться. Не будет лечить, скажем, онкологическое заболевание. Человек не будет принимать химиопрепараты, вовремя не пойдет на сеанс лучевой терапии, потому что депрессия его туда не пускает. Депрессию необходимо убирать. Он мало чего знает в собственных глазах. А с другой стороны, сама по себе самооценка, снижена самооценка, она является фактором, который к депрессии предрасполагает. И, кстати говоря, если ребенка воспитывать без любви, если ребенка в детстве забивать, если у ребенка слишком жесткая властная мать, которая там доброго слова не скажет, которая будет там свою дочь ругать за четверки и никогда не похвалить за пятерки, вот у такой девочки с самого начала будет сбита самооценка. И такая девочка легко депрессией заболеет.
1: Спасибо большое. Спрашивает Мефодий Амбалов. Может ли депрессия проходить без типичных симптомов, заметных окружающим? Как объяснить случай, когда человек на людях бодр и весел, а потом идет домой и вешается?
0: Ну, может быть, да. К сожалению, такое в самом деле бывает, Мефодий. Но вот раньше, сейчас, правда, такие депрессии мы уже не видим. Один из признаков тяжелой депрессии причем с высоким риском суицида, была так называемая улыбающаяся депрессия. Пациент улыбается доктору на вопрос о наличии плохих мыслей. Такой вот врачебный сленг. Он говорит, ну что вы, доктор, это же большой грех, никогда, ни в коем случае. А сам только и вынашивает мысли о том, как бы покончить с собой. В больницах психиатрических больниц об этих рисках всегда помнят и поэтому стараются предотвратить возможные суициды. Но когда очень сильно хочется умереть, то пациент сильнее своих врачей, сильнее сестер, санитарку, найдет способ с собой покончить. Вот когда человек улыбается таким образом, это обычно для старых психиатров грозный признак. Сейчас такие депрессии мы уже, к счастью, еще раз говорю, почти не видим. Но бывает так, что да, хватает самообладания, хватает мужества улыбаться на людях, потом прийти и покончить с собой, потому что, потому что при депрессии смерть бывает избавлением. А еще бывает так, что у человека есть на почве его депрессии вырастает бредовое расстройство, возникает психотическое расстройство. А когда у человека есть бред, ну, скажем, бред греховности или бред вины, то у него возникает стойкая убежденность в том, что он там, допустим, там, виноват, и он должен покончить с собой, потому что на нем лежат там гигантские грехи. И такой человек улыбается на людях, да, он может быть совершенно спокойно, а потом приведет в исполнение тот приговор, который он сам себе вынес. Вот у нас как-то был такой случай, это было довольно давно, когда один хирург, очень талантливый, золотая голова, золотые руки, всеобщий любимец был, вот, и блестяще оперировал. А потом он заболел депрессией. И депрессия у него приобрела бредовый характер. Он был убежден, что он, оперируя больного сифилисом, он потом продолжал оперировать и заражал других больных. Этого всего не было. Не он соблюдал необходимые там санитарные меры, то есть он там обработка рук, перчатки, ну, все, что положено делать. Все это было выдумано его воображение, но он все-таки покончил с собой, потому что у него на нем лежал огромный тяжелый камень его воображаемого греха. Вот он там заразил 1000 людей, и поэтому должен себя убить, только это будет для него искупление. Улыбался на людях.
2: Так, сейчас будет довольно страшный вопрос, я бы сказал. У нас сегодня день тяжелых вопросов. Спрашивает Андрей. Право на жизнь признали в 18 веке. А когда признаем право на смерть? Почему до сих пор суицидников осуждают, а эвтаназия даже на коммерческой основе невозможна при диагнозе депрессии? Возможно ли признание эвтаназии в России? Вопросик.
0: Сложный вопрос, да. Очень непростой. И обычно этот вопрос стоит в одном ряду с такими вопросами, как, скажем, разрешение на аборт, смертная казнь и заместитель терапии опиоидной зависимости. То есть, можно ли можно ли при героиновой зависимости человеку давать метадон, аптечный заменитель уличного наркотика? Житель Сан-Франциско скажет, что да, скорее всего, можно, скажет он, а житель штата Алабама скажет, что ни в коем случае нельзя. Это аморально. Нужна ли смертная казнь? В Калифорнии скажут нет, ни в коем случае, а в штате Техас скажут, да, конечно, как иначе с этими негодяями бороться. Вот. Ну, также вот будет разделяться по абортам и по эвтаназии. Мормоны какие-нибудь в штате Юта скажут, ну, какие там, ну, что, как можно эвтаназию? Бог дал, только Господь может лишить вас жизни, а человек сам не вправе свою судьбу решать, а тем более врачи не могут ему в этом способствовать, это аморально. Но я бы все-таки разделил понятие суицида при депрессии и понятие эвтаназии или эвтаназии. Когда у человека, когда человек пытается совершить суицид при депрессии, это его болезнь руководит, и поэтому надо все-таки этого человека полечить от депрессии, вынуть его из петли, убрать его от депрессию. И когда депрессия пройдет, скорее всего, у него не будет причины уйти из жизни, скорее всего, он нас сам поблагодарит. Но если человек болеет каким-то неизлечимым заболеванием, которое заставляет его мучительно страдать, и никакие средства лечения не работают, в том числе средства лечения депрессии, то здесь, наверное, правы сторонники эвтаназии, хотя я не могу себя признать однозначно сторонником подобного подходов, но, по крайней мере, это необходимо обсуждать. И человек в самом деле имеет право на уход из жизни, если для него, если его муки для него непереносимы. Ну, кстати говоря, у меня как-то был спор, причем каждая сторона осталась при своих. У меня был спор, еще когда я был молодым доктором, только начинал свою работу в психиатрии. Вот академик Сахаров находился в ссылке в Горьком, его насильственно кормили. У него не было депрессии. Он хотел уйти из жизни, у него была голодовка, потому что была его гражданская позиция. Он хотел уйти из жизни, он имел на это полное право. А врачи-гуманисты, они его кормили через зонд принудительно, чтобы он не умер голодной смертью. И говорили мне мои оппоненты в этой дискуссии, но они же его спасали, не спасали к настоящим врачи. А ты, говорили они мне, значит, ты не врач, раз ты мог бы допустить смерть этого человека. Но этот человек не был в психозе, он не был в депрессии. Он принял решение уйти из жизни. Я уж точно никак не могу ему этого воспрепятствовать. Это его право. Право на жизнь, право на смерть. Я, конечно, постараюсь его отговорить. Если не получится, но тогда я не имею права вмешиваться.
2: Очень сложный вопрос.
0: Да. Очень сложный.
2: Следующий вопрос Марина Симонова задает. Скажите, как попасть к вам на консультацию? Порекомендуйте, пожалуйста, куда можно обратиться за помощью, лечением и назначением антидепрессантов.
0: Сейчас ко мне на консультацию никак не пойдешь. Меня жена из дома не выпускает. Может, только онлайн. Можно по скайпу, можно по телефону. Но вот у вас есть же мой телефон, да, Александр? Вот можно дать мой телефон, и можно мне позвонить. Я проконсультирую онлайн, там по WhatsApp можно с вами поговорить.
2: Хорошо, мы напишем ваш телефон автору этого вопроса. Виталий.
1: Да, спасибо большое. У нас, на самом деле, еще очень много вопросов, но время завершать. Я, наверное, сейчас поблагодарю человека, который назвался Синоптик Ди. Он прислал нам донат, написал спасибо огромное чудо-доктору за интереснейшую беседу. Ну и вопрос, наверное, который последний я задам, звучит следующим образом. Задает его Александр Димов. А уровень тестостерона влияет на депрессию?
0: Впрямую не влияет, но бывает так, что недостаток тестостерона или нехватка эстрогенов, женских гормонов, она может, среди прочих причин, служить толчком к депрессии. Поэтому лучше, конечно, чтобы уровень гормонов был нормальный. Понятно. Не завышенный ни в коем случае. Когда слишком много тестостерона, там из-за этого уровень агрессии возрастает. Поэтому тоже не благо. Но чтобы было нормально, имеет значение. Тогда и риски будут тоже меньше.
1: Да. Спасибо большое. Я хочу прочитать фамилии людей, которые нам прислали донаты без каких-либо вопросов, просто поддержали нашу трансляцию. Елена, Полина, Ольга, Любовь, Жук, вам огромное спасибо за то, что вы просто поддержали нашу трансляцию. Наверное, необходимо напомнить о том, что за лучший вопрос в течение сегодняшнего стрима мы готовы подарить футболку. Вот, каким образом нужно будет связаться с нами, сейчас расскажет Александр Скалов, для того, чтобы получить данную футболку.
2: Да, ну, как связаться просто, контакты Георгия Соколова должны появиться в чате, и надо туда просто написать. Вот, или написать мне, в общем, как-нибудь проявитесь. Вот и все. Вот, а я хочу еще раз напомнить о том, что вообще канал «Лаборатории научных видео» и наш канал можно поддерживать на Патреоне. И я благодарю наших спонсоров и патронов, которые уже это делают. Я еще раз хочу напомнить, что вы можете, так сказать, поучаствовать в нашем уникальном эксперименте по изготовлению каменной вазы из диорита, поддержать этот проект. Любой вклад будет принят с благодарностью. Значит, следующий наш стрим, который пройдет на канале «Антропогенез.ру», он состоится в среду, 19:00. Это будет Станислав Дробышевский, который в рамках нашего формата «Эффект присутствия» будет водить вас, дорогие друзья, по пещере Шаве во Франции. И на этом я хочу поблагодарить уважаемого Юрия Павловича за то, что он так терпеливо отвечал на вопросы. И я хочу сказать, что обратите внимание, что очень многие вопросы говорили о том, что для наших зрителей, для части из них это не праздная ситуация, а это то, что их в том числе и лично волнует. То есть это очень важно, что мы провели такой стрим. Я благодарю Виталия и лабораторию научных видео. Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. Я на сегодня прощаюсь с вами. Это был Александр Соколов. До новых встреч на борту научной станции.
1: Я хочу еще раз сказать спасибо Юрию Павловичу. Напомню всем, что у нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, автор свыше 100 научных статей, монографий и клинических руководств. Огромное вам спасибо, Юрий Павлович. По-моему, было очень интересно. Надеюсь, вам тоже понравилось.
0: Да, Виталий, спасибо огромное вам, спасибо, Александр. И я очень признателен уважаемым слушателям, которые задавали интересные вопросы. Мне тоже было интересно. Я всем желаю удачи и, пожалуйста, сейчас берегите себя и своих близких в это сложное время.
1: Спасибо большое. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: До свидания.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом. С натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня у нас четвертая часть зоогеографии. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья. Да, уже все, ребят, уже четвертая у нас сегодня лекция. Мы путешествуем по миру, мы изучаем животных. И вот, знаете, мы с вами сейчас вошли в среднюю полосу, да, вот средние широты. И как одна моя знакомая, так и с презрением говорила, ну что, загадочное Подмосковье? Ну, не загадочное Подмосковье. Ребят, я вас уверяю, что несмотря на то, что я не самый большой знаток животных средней полосы, вы сегодня наверняка услышите много того, чего не знали. И вообще, вот, если вы возьмете любого животного, любого зверя, и если вы начнете копать его историю, его повадки, вы обнаружите массу интереснейших вещей, которые для вас будут вообще открытием. Во всяком случае, со мной именно так и получилось, потому что, ну, вот как-то так вышло, что несколько лет, пока я вел путешествия натуралиста на канале «Культура». В основном все по заграницам мы мотались, по разным странам, тропики, субтропики. А потом вот 10 лет на телеканале «Живая планета». В основном там мало было загранкомандировок у нас. В основном у нас были экспедиции по нашей стране. Леса, горы, пустыни, тайга. И, вы знаете, я был потрясен тем, что я живу в этих широтах, и как мало я, оказывается, знаю. Хотя, конечно, я любую птичку в нашем лесу определю вам, если не по голосу, так по виду, и скажу, кто это. Но, понимаете, вот каждая птичка, каждый зверь – это же потрясающе интересные истории. Вот о них мы с вами сегодня и поговорим. Ну, давайте начнем с карты. Вот то, что вы сейчас видите, да? А что такое вообще, ну, что такое средние широты? Вот видите две такие полосы сверху розоватым таким и снизу, да, понятно, что посередине идет экватор, а сверху, ну, это где-то 23 градус с копейками проходит тропик рака, это северный, да, северный тропик, а внизу такой же вот симметрично тропик Козерога. Вот все, что до тропика рака, это средние широты и субтропики, это умеренный климат, а там уже дальше начинается тропический. Ну и, соответственно, зеркальное отображение пойдет внизу. Ну, субтропики мы с вами, наверное, в следующий раз отправимся или через раз. Ребят, у меня большое подозрение, что вот я сегодня готовился и хотел еще вам обязательно про своих любимых рептилий-амфибий рассказать. Ну вот, доберемся мы до них или нет, я не знаю. Будем стараться. Ну, а потом мы с вами обязательно в субтропике тоже отправимся, потому что там масса интересных.

Потому что горностай только летом белый, то есть зимой белый. Летом он линяет, и у него уже совершенно другой камуфляж. А вот когда он белоснежный, еще у него такой черный хвостик, да, то вот из этих шкурок горностаев делают самые-самые дорогие мантии и другие меховые изделия. В свое время, кстати, я забыл вам сказать, горностаев отправили сражаться с кроликами в Новую Зеландию, потому что на Новой Зеландии завезли когда кроликов, кролики чуть ли не сожрали ее под корень, ну, как в Австралии, это было национальное бедствие. Думали-думали и привезли горностаев, выпустили. Но все оказалось еще хуже, потому что горностаи пожали плечиками и сказали, зачем мы тут будем гоняться за кроликами, прыгать перед ними, тут выделываться, когда полно яиц киви и птенчиков киви. А киви – это национальный символ, нелетающая птица, да, Новой Зеландии. И горностаи стали уничтожать киви, поэтому их стали отлавливать, их стали уничтожать и быстро-быстро регулировать их численность. Так вот, теперь что касается горностаевых мантий. Мантии, это вот, ну, можете себе представить, да, это вот, кстати, мантия Николая II, последнего государя-императора России, которая выставлена в Кремле в вооруженной палате. Почему именно горностай? Ну, во-первых, это красиво, да, у него белоснежный мех, да еще с таким черным хвостиком. Во-вторых, мех у него очень приятный на ощупь, зимний мех, очень пушистый, очень мягкий, белоснежный. А в-третьих, вот такая вот мантия, да, 7-метровая, вот мантия с этим спадолом сзади, со шлейфом, который 7 метров в длину, она весит 13 килограммов. Ну, как правило, государь, если идет такой мантии, то ее пажи несут сзади, да? Он же не сам тащит на себе все эти 13 килограммов. Но теперь представьте, сколько бы она весила, если бы мех был соболя или еще какой-нибудь там драгоценный. Конечно, намного больше. Ну, и здесь есть еще одна такая история. Я ее давно читал, поэтому сейчас не помню фамилию, имя этого бретонского герцога. Не путайте Британию, Бретонию, дети мои, это разные вещи. Вот. Однажды в битве с врагом неравные силы были, ему пришлось отступать, и отступал он с остатком своего войска, уже поредевшего, и вспугнул горностая. Горностай бежал впереди него, он бежал за горностаем, отступал, но тут была огромная грязная лужа с грязью, жижей, избитые конскими копытами, смешанные. И горностай увидел эту грязь, вздохнул, развернулся и приготовился к бою. И герцог был восхищен. Этот маленький белоснежный зверек, а уже зима была на носу, да, он настолько дорожит своей белизной и своей честью, что он готов умереть, но не запачкаться в этой грязи. И герцог повернулся к своему войску и крикнул: «Смотрите, даже маленький зверек готов погибнуть в неравном бою, но сохранить свою чистоту. Так что же мы боимся погибнуть, когда мы сохраним свою честь?» И воины закричали «Ура!» на бретонском языке. Развернулись, и неприятель был настолько неожиданно потрясен этим, что его удалось победить. И вот с тех пор в геральдике горностай под девизом «Лучше умру, чем запятнаю себя» стал таким вот очень популярным геральдическим символом. Давайте следующую посмотрим картинку. Покажите нам, Александр. Вот это, ребят, процесс, как шьется горностаевая мантия. Представляете, сколько тут вот дядечек и тетенек-то над этим трудятся, причем все они великие мастера с линеечками. То есть, представляете, сколько животных нужно убить для того, чтобы пошить такую мантию. Это сотни, сотни, сотни невинных душ горностайчиков надо загубить для того, чтобы это сделать. Ну вот с XIV века разрешалось только монархам и высшему духовенству. Ну, им-то за что, непонятно, носить такие горностаевые мантии. Ну, следующую давайте посмотрим картиночку. Какая у нас там следующая картиночка? Вот, это в геральдике.

0: это вот, если вы видите такой вот геральдический символ, это считается фрагмент горностаевой мантии. Значит, понятно, кто-то очень крутой, кто может себе это позволить. Следующая картиночка. Вот, а это уже ласка. Ласка, она очень похожа на горностая. А чем она отличается, да? Ну, если так вот рядом их поставить, найди 10 отличий, да, может быть, и не найдете все 10-то. Вот, ласка зимой тоже становится белая, как горностая. Ну, во-первых, ребята, она мельче. А, во-вторых, у ласки короче хвостик. Ласк несколько видов, и самая маленькая ласка, это, кстати, считается самая мелкая хищная млекопитающая в мире, да? Причем, если даже ласка зимой белоснежная, у нее не всегда кончик черный. А если черный, то не так, как у горностая, у него такая длинная черная кисточка, просто самый-самый-самый кончик. Ласка – это животное-убийца. Трудно себе представить, что бы было бы на земле, если бы эта ласка была бы в 100 раз больше. Наверное, ласки бы извели бы все живое на нашей планете. Это животное, которое тратит очень-очень много энергии, и поэтому вынуждено есть и есть все время. Съедает за день иногда до 40, до 50, а то и больше процентов собственного веса. Ну, представьте, вот я вешу там 80 килограммов, я 40 килограммов никак не съем. Но мало того, что она съедает, она еще запасает. Она запасает пищу в таких вот своих кладовых, поэтому она убивает. Вообще, это, ребят, это свойственно многим куньям. И не только куньям. Вот смотрите, ребят, лиса, когда забирается в курятник, она перережет всех кур. И хозяева потом, вот такая негодница, ладно бы унесла бы курицу и съела бы. Нет. Лиса это делает не по злобе, не по жестокости своей лисии, а потому что лиса планирует этих кур по одной перетащить и спрятать. Лиса тоже делает запасы. Точно так же и ласка. То есть она убьет 10 мышек, если она их всех вместе в одном месте встретит. Но она не всех съест, она их где-то там рассует по всяким своим запасам. И вот знаете, что интересно? Ласок, вот это летний, зимний мех ласки. У меня товарищ есть, мой добрый, хороший товарищ Владимир Горячев. Он снимает каждый год ласк, их жизнь. Знаете где? В районе, в черте города, в ботаническом саду, ГБС, главный ботсад. Вот у него там есть место, и он с фотоаппаратом целыми днями лежит в снегу и снимает такие целые циклы из жизни ласки. Потрясающие совершенно у него фотографии. Так вот, ласк несколько видов. И вы знаете, в 50-х годах прошлого века в Пенсильвании восстанавливали численность ласк. Ну, был какой-то большой проект, как их там численность восстановить, потому что они стали пропадать, то ли там мышей стали травить, я сейчас не помню из-за чего. И был такой ученый Роджер Летом, который принимал участие в этом эксперименте. Дело в том, что было очень трудно определить, к какому виду относится вот эта ласка или вот эта. Их там, по-моему, три вида было разных. И вот он обнаружил, что у одного вида из этих ласк мех светился под ультрафиолетовой подсветкой. Вот у одной светился, а у других двух видов мех не светился. Вот такое интересное было сделано открытие. Ребята, о чем это говорит, друзья мои? Это говорит прежде всего о том, что мы с вами самонадеянно думаем, что мы все видим, все слышим, все ощущаем в этом прекрасном мире. На самом деле мы с вами не видим многих вещей. Вот в том же самом ультрафиолетовом диапазоне мы у нас ограничение зрения в спектральном наборе, да, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, а животные видят то, что не видим мы. Животные слышат то, что не слышим мы, инфразвуки, да, или ультразвуки. Поэтому мы с вами, к сожалению, все богатство, всю красоту мира ощутить не можем. Но даже то, что можем, согласитесь, оно прекрасно и интересно. Но едем дальше. Едем дальше. Интересно, до каких мы с вами сегодня дойдем. Ну, ребята, белка семечки грызет, там до орешки все песенки поет. Ну, конечно, это белочка. Белочка, вот интересно, ребят, смотрите, вот такие стереотипы. Я сейчас только что закончил цикл фильмов. Он называется «Зверские заблуждения». Вот уже, по-моему, пошел по каналу «Живая планета». И вот 10 серий я снял только что. И как раз он посвящен заблуждениям человеческим по поводу различных животных. Вот белочка, да, лиса, например, да, олицетворяет хитрость, да. Пожалуйста, лиса, ворона и лиса, помните, да?
1: А это из...
0: Это из какого мультика? Вы про что? Не понял? Это моя Алиса. А что она здесь делает? Алиса, я вас не ждал. Дитя мое, не мешайте нам общаться с аудиторией центра Архе. Так вот, если бы встретились ворона и лисица, я уверен, что ворона, как умнейшая птица, не дала бы себя перехитрить. Но, тем не менее, лисы, да, они часто прикидываются мертвыми. Как в той сказке про дедушку, помните, который лису-то подобрал, а она у него все рубы из обоза повыбрасывала. Но это поведение... Александр, как мне отрубить эту девушку, которая... Не знаете? А я даже не знаю, где она у меня включена. Нет, она в компьютере стала. Ну ладно, бог с ней.
2: У вас
0: Алиса.
2: Яндекс браузер у вас?
0: Да.
2: Выключите просто его.
0: Помолчите, пожалуйста, Алиса.
2: Просто выключите его и все. Просто выключите его.
0: Я не очень понимаю, как это сделать, но будем надеяться, что она помолчит. Я ее попросил. Вот, что касается белочки. Ребят, вот белочка воспринимается исключительно в таких положительных коннотациях, да? Белочка, она добрая, в мультиках добрая, и добрая она во всевозможных там сказках. А тем не менее, ребята, белочка – это не облигатный вегетарианец. Белочка очень часто разоряет гнезда, она пожирает птичьи яйца, она птенчиков пожирает, она может мелких грызунов пожирать. Так что вот не такая уж она добрая и не такая уж она... И хотя, конечно, это удивительно милое животное. Давайте следующую картиночку посмотрим. Сиурус, по-моему, да, ее латинское название можно перевести как «хвост и тень». Ест она все, что угодно. Она и лягушек может съесть, и ящерицу может поймать, съесть, и все, что угодно. И делает запасы, кстати, запасает тоже. Вот, знаете, ребят, я когда был еще отроком юным и читал слово о полку Игореве, там есть такой фрагмент: «Вещий баян, певец», да, он мысью по древу растекался. Помните эту крылатая фраза? Мысью по древу. А я думал тогда, я ребенком был, я думал тогда: мыслью по древу. Думаю, что за странное такое выражение? Мыслью, как можно мыслью растекаться? Ну, можно. А почему по древу-то, по дереву? И я подошел к папе, ну, отец у меня профессор был, специалист по старославянскому языку. Он рассмеялся и сказал: сынок, мысь – это белка. Вот так я узнал, что в Древней Руси белку называли мысью. Белки делают гнезда, гайна их называют, да, таким научным языком. А теперь, ребят, такой вопрос: а почему белка, такое название белка? Ну, мы знаем с вами, что зимой белки серенькие такие, да, серебристого цвета, а летом рыженькие. Покажите нам следующую картинку, Александр. Вот там будет, наверное, рыженькая, да, белка? Нет, черная. Тогда назад. До черной белки мы дойдем. Что там белого-то в белке? Вот этимология какая, происхождение этого названия белка. Дело в том, что, ребята, белка – это ценный пушной зверек. И беличьи шкурки, конечно, стоили не так дорого, как соболиные шкуры или там куни, но все-таки стоили. И одна шкурка стоила одну беллу. А белла – это была самая мелкая серебряная монета. Ну, белло, понятно, потому что серебро белое. И вот отсюда это название белка. Видите, тоже много-много сотен лет прошло, а название как прикрепилось, и никто даже теперь не задумывается, почему это, откуда такое название у белки. Значит, что тут еще надо сказать? То, что белка... Давайте вот следующую картиночку посмотрим. Белка же ведь это еще излюбленное такое... Вот эта вот черная белка, это на Дальнем Востоке у нас такие белки водятся. Ой, я когда увидел, помню, был очень удивлен. Вообще, Дальний Восток удивительное место. Там все не такое, как у нас. И деревья все не такие, и животные все не такие, и белки черные, и березы у нас белые березы, а там какие-то серые, темно-серые березы. В общем, все не такое, как у нас. Но, тем не менее, это, да, вот такая дальневосточная черная белка. А вот давайте следующую картиночку посмотрим. Дело в том, что белку очень-очень давно держали дома. Бельчата, ну, довольно хорошо приручаются, особенно если они совсем маленькие попадают к человеку. В Америке это было потрясающе популярное животное. В 1722 году, представляете, 18 век, белка Мунга, белку Мунга загрызла собака. Вот такая вот трагедия произошла. Она вылезла из клетки, ее собака отловила и загрызла. И неутешимый хозяин белки написал целую оду на смерть Мунга. А знаете, как этого хозяина звали? Бенджамин Франклин, президент США. Тот самый, который, по-моему, на 100-долларовой купюре, да, изображен. Вот. То есть уже в 18 веке белки были очень популярны, их держали в клетках, была целая индустрия разведения белок, и на Руси белка вот эта вот в колесе, да, белка в колесе, это же и 18 век, и 19, и что самое главное, ребят, это то, что... Это были животные, которых разводили в неволе. В общем-то, научили разводиться в неволе. Это не так оказалось сложно. И, конечно, эти животные были гораздо проще в содержании и меньше кусались. Хотя, конечно, белка все равно может цапнуть, и цапнуть может очень здорово. Поэтому, ребят, если вы хотите держать белку в доме, то не надо разорять беличье гнездо, искать бельчонка какого-нибудь. Поищите какого-нибудь заводчика, который их разводит. Берите только маленьких бельчат, совсем маленьких, да, держите связь с заводчиком, который будет дирижировать всеми вашими действиями, потому что, с одной стороны, белка – это потрясающе милое создание. Вот в тех парках, где белки подходят к людям и берут с рук еду, в Москве это ботанический сад, это не скучный сад, там белочку можно подманить на семечки. Очень много их, кстати, в Петергофе, я помню. И вот когда она своими цепкими ручоночками берет твои пальчики, и вот эта вот нежность, которая начинает переполнять твою душу, это, конечно, потрясающее чувство. Те, кто его испытали, они его никогда в жизни не забудут. Я видел ручных белок в домах. Вот Владимир Гусев, потрясающий человек, у которого, ну, к сожалению, его уже нету. Он написал много книжек о домашних животных. Он рассказывал, что его бельчонок очень любил гостей, по ним лазал, ползал. Но у него было два недостатка. Первый, он делал запасы где угодно, либо в диване где-нибудь, либо под подушкой. И любил очень забираться в карман, в одежду гостей, которая висела в коридоре. Соберется гость домой ехать, сунуть руку в карман, а там бельчонок спит. Вот. Но белка может нашалить очень здорово дома и проводку перегрызть, что, сами понимаете, чем чревато. И это хлопотно. потому что корма для белок не делают, как для хомяков. Это надо запасаться веточками, почечками, шишечками, грибами, сушить ягоды, ну и так далее, так далее. Ну, следующую смотрим картинку. Угу. Так, это тоже белочка, только летяга. Обыкновенная летяга, она меньше белки. Летяга, вот как раз она в большей степени вегетарианец, хотя, потому что она крошка, она маленькая совсем. Хотя тоже может какого-нибудь птенчика или яичко небольшое разгрызть, тоже может поразбойничать. Но она активна ночью, в отличие от обычной белки. И в отличие от обычной белки, которая все-таки старается в хвойных лесах держаться, да, где шишечки вкусные, летяга предпочитает лиственные леса, и два главных дерева, от которых она зависит, это береза и ольха. Вот эти сережки ольховые и сережки березовые – это ее основная пища. Хотя, конечно, свое меню может разнообразить. Покажите следующую картиночку, Александр, где летяга? Вот, почему она летяга? У нее планирующий полет. Видите, у нее есть летательная перепонка между лапами. Она спрыгивает, рулит хвостом. То есть она может изменить направление своего полета. Прекрасно она умеет этим пользоваться. И, конечно, первый вопрос, сколько она так пролетает? Ну, с дерева на дерево она забирается на самую вершину, оттуда прыгает уже, ну, 50 метров. Говорят, что рекорд достоверный, когда потом с рулеткой померили, был 90 метров. О как! Следующее смотрим. Так, ну тогда у меня есть предложение вот какая. Мы сейчас, наверное, успеем бурундука мышь-малютку, да? Вот, бейс-джампинг. Ребята, ничего не напоминает? Конечно. Люди посмотрели, как летают летяги, и решили сделать такой специальный костюм. Правда, бьются они, говорят, как не знаю что. Ну, люди отважные. Люди странные. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот она, летяга. Видите, когда она сидит на веточке. Кстати, ребят, ее очень трудно увидеть. Их много, они у нас есть здесь, в Подмосковье, достаточно. Вот. Но это настолько скрытный зверек, который живет там, в верхнем ярусе, что если он попался вам на глаза, считайте, что это большая удача. Следующую давайте посмотрим картинку. Бурундук. Вот он, да? Похож на белочку, действительно ее родственник. Бурундуков много. Чип и Дейл, помните, да, бурундуки. Но это американские бурундуки, потому что бурундуков, по-моему, больше 20 видов на свете существует. У него тоже бурундук очень рачительный хозяин, который делает запасы. У него нора, в норе тоже спальня отдельно, кладовка отдельно, туалет. В кладовой он накапливает очень много орешков кедровых или кедрового стланника. У него, как у хомяка, вот такие щеки, которые раздуваются, защечные мешки. Но бурундук, он еще очень отважный парень. Он хоть и маленький, но он отчаянно защищает свою кладовую даже от крупного зверя. Ну, очень часто, правда, дядя Миша, медведь, если найдет вот такую вот запасники бурундука, то разорит их и съест все орешки. Вот с дядей Мишей уже, конечно, такой крошка не слазит, но очень симпатичный зверь, очень забавный, за ним приятно наблюдать. Больше всего я их видел на Дальнем Востоке. Но они есть, конечно, у него большой ареал. У нас здесь есть ареал бурундука? Давайте посмотрим. Сейчас, где у меня шпаргалка-то? Бурундук? Бурундук нет. Но, тем не менее, вот как-то на Дальнем Востоке их больше всего. Тоже впадает в спячку. Причем он так, он не в спячку впадает, а в зимний сон. Он поспит, потом проснется, поест в своих кладовках, опять заснет, опять проснется, поест. Но зато, когда он спит, у него температура тела падает до там, 5 градусов где-то. У него сердце медленнее, естественно, бьется. Вот эти процессы метаболизма, обмена веществ замедляются. И вот так вот он и спит. Урывками поспит, поест. Тоже хорошо приручается. И, кстати, еще что характерно для бурундуков. Они терпеть не могут воду. Если только начинается дождик, только закапало все, бурундуки сразу и всех как сдуло, они все по норам, в укрытии, совсем они не любят свои шкурки мочить. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. А следующая картиночка, это у нас будет вот она. Это мышка-малютка. Очень милое создание. А, вот удивительно милое. Совсем крошечное. А, ну, вот могут быть 7-10 граммов весить такие вот миниатюрные мышки. Хвостик у нее, как у обезьянки, она очень здорово лазает и по травинкам, и по кустарникам, и хвост у нее цепкий. Она может прямо на хвосте вот так вот повиснуть, как вот некоторые обезьяны, да, вот цепляется этим хвостом за ветку, и все четыре лапки у нее свободные, чтобы что-то там сорвать, что-то там лапками манипулировать. Микромисс. Ну, что такое мисс, мы с вами знаем, это мышь микро, вот так ее и называют. Вот давайте следующую картиночку посмотрим, потому что мышки-малютки, они вьют себе гнезда. Гнезда очень часто привязывают либо к травинкам, либо в кустарниках. Вот. Вот она, видите. Давайте следующий, Александр, посмотрим. Там дальше должно быть гнездо мыши-малютки. А, это вот моя рука, между прочим. Это я на Дальнем Востоке эту мышку поймал. Ханка. На озере Ханка, заповедник. Но еще мышонок. Это, видите, ремешочек от часов. Ну, чуть-чуть она подрастет, но совсем чуть-чуть. Это уже почти вырос этот мышонок. Вот удивительно милое создание, симпатичное. Следующее покажите, картиночку. Поэтому, кстати, мышки-малютки – легкая добыча. Они уж не такие шустрые. А вот гнездо – это шар. Причем шар очень рыхлый. Из травинок, из соломинок слепленный. Он настолько рыхлый, что часто там даже не бывает вот этого вот входа-выхода, да? А мышки просто раздвигают носиком травинки и туда залезают вовнутрь. Ну, там подстилочка есть, где малыши растут на мягкой подстилочке. И вы знаете, вот что интересно? Где-то в 2000-м, по-моему, году эта инициатива началась лет 20 назад. В Британии теннисные клубы... Покажите следующую картинку, Александр. Теннисные клубы в Британии решили пожертвовать мышкам-малюткам использованные теннисные мячи. У них стали прорезать вот такие вот отверстия для входа-выхода. И волонтеры разошлись и им объяснили, где надо ставить эти шесты. И стали их на таких вот полутораметровых шестах укреплять. Ну, полтора метра это мышки туда залезть, расплюнуть, но зато уже тяжелее там их достать некоторым хищникам и некоторым хищным птицам. И вот получились такие вот водонепроницаемые домики для мышек. Так, ребят, ну что, мы уже с вами почти 2 часа общаемся. У нас с вами остались выхухоли, ежи, землеройки. Я предлагаю это все оставить на следующий раз, да, потому что до моих любимых жаб и змеи мы с вами так и не дошли сегодня, а у нас с вами еще птицы, еще насекомые, много чего интересного в наших средних широтах. Ну что, братцы мои, согласитесь, что кое-что интересное и неожиданное вы сегодня услышали, правда? Так, ну что, традиционно на вопрос ответим, если есть.
2: Вопросов как таковых нет.
0: Ну ладно, нет, так нет. Тогда
2: слышала,
0: спасибо.
2: Просто комментарий. Слышал, что у нас в Беларуси тоже чистокровных волков не осталось. Все поголовно смесь с немецкими овчарками.
0: Ну, насчет немецких овчарок я не знаю. У вас что, в Белоруссии так много немецких овчарок? Вполне может быть. Я не изучал этот вопрос, но согласитесь, что Белоруссия все-таки достаточно плотно заселена. Поэтому у волков нет таких территорий, где мало людей. Вот. Ведь волку что прежде всего нужна? Ему нужна территория. Любой волчьей стае нужна территория. Причем у них же там все, опять же, вот по их волчьим понятиям, есть непосредственно территория стаи, а есть такие нейтральные воды, где и эта стая может охотиться, и соседняя. Потому что волки очень хорошо друг друга знают. То есть вот эта семейная стая, она знает вон ту семейную стаю, вон ту и вот эту. и они помечают свою территорию. То есть они могут охотиться здесь, а вот там можем охотиться мы и они. Да? То есть там мантыки и капулети такого нет, как у людей. Поэтому вполне может быть, что в Белоруссии, да, уже чистокровных волков меньше. Я помню, Никита Михалков рассказывал, как его позвали принимать участие в отстреле волков. И вот он потрясенный рассказывал, что с вертолета они стреляли по волкам, били волков. И говорит, один волк вдруг пропал, степь. Ни одного кустика, ни одного дерева, он куда-то пропал, и мы его не видим. И вертолетчики, когда сделали крен в сторону, только тогда, говорит, мы поняли, что там произошло. А этот волк, он вытянулся, встал на задние лапы и прислонился к телеграфному столбу. И мало того, на задних пальцах еще передвигался вокруг этого столба так, чтобы быть не со стороны вертолета. Я надеюсь, что его оставили живым. Хотя вот об этом Михалков не сказал. Очень надеюсь, что люди из уважения к такому умнице все-таки его пощадили. А если пощадили, значит, на этом месте будет другая волчья стая, как я уже говорил. Так, все, да? Больше вопросов?
2: Нет, появляются вопросы. А белка-телеутка, почему так называется? Вы не знаете?
0: А, это, наверное, черная белка, да?
2: Телеутка.
0: Не знаю почему. Ребят, вот честно говоря, не знаю.
2: Может быть, неправильно написали? Может быть, не телеутка? А
0: Не
2: что-то
0: знаю.
2: такое?
0: Вот Алиса замолчала. Вот нет бы, чтобы ей сейчас встрять и
2: А вы
0: объяснить.
2: спросите ее.
0: Алиса, почему белка с телеуткой называется?
2: Я не, мы не,
0: Спасибо, помолчи, Алиса.
2: а мы не услышали. Не было слышно. Александр.
0: Вот так вот. Ну ладно, вот видите, как хорошо иметь
2: А
0: дело с...
2: мы не слышали, что она говорила.
0: А, вы не слышали то, что она говорила?
2: Нет.
0: Ну, телеуты, народность на Алтае телеуты, поэтому белка-телеутка – это алтайский подвид белки. Вот так. Вот теперь я буду знать. Но в отличие от вас, я это забуду, ребят. У вас память хорошая, вы молодые, а у меня, к сожалению, страшно, ужасная, плохая память уже стала. И я все забываю. Я вот недавно нашел в интернете какую-то статью, читаю, думаю, надо же, молодец, как хорошо написал. А это оказалась моя статья, которая лет 20 назад. Вот. Такие вот дела. Ну что, еще есть вопросы?
2: Нет.
0: Нет? Ну тогда спасибо всем огромного. Александр, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня, Александру сегодня было особенно тяжело по техническим обстоятельствам аварии, но он справился, как всегда, блестяще со своей задачей. Я вас всех, друзья мои, обнимаю. Встретимся мы с вами теперь в новом году. Заранее и с днем рождения не поздравляют, и с Новым годом тоже. Так что я вас поздравлю, когда он уже наступит. Договорились? Все,
2: Да,
0: всех
2: но только
0: обнимаю.
2: это будет не через 2 недели.
0: А даже больше. Ну,
2: Потому
0: смотрите.
2: что через 2 недели у нас именно 7 числа будут астрофизические итоги с Сергеем Поповым
0: Ага.
2: в это же время. Поэтому будет смещение еще на неделю.
0: Ну, понятно. Значит, у меня тоже будут каникулы. Я постараюсь получше подготовиться за эти каникулы и поискать вам интересные, самые интересные истории.
2: Но мы
0: Вы всегда...
2: продолжим этот цикл
0: Да,
2: зоогеографии.
0: конечно, мы продолжим этот цикл обязательно, потому что, во-первых, мы с вами еще с животными не закончили. У нас бобр, у нас выхухоль, у нас кто там еще? Землеройки, куторы, ежи. Ну, а потом, я думаю, мы все-таки поговорим и про гадюк, и про щитоморников, и про ужей всевозможных. Вы узнаете массу интересных вещей об ужах, о которых вы даже не подозревали. Вы знаете, что все ужи ядовитые, например, да? А это так. Все, даже самые обычные ужи. Ну, это все поговорим в следующий раз. И птиц мы трогать не будем, потому что это будет 1001 ночь. Придется мне 5 лекций делать по птицам. Мы недавно как раз встречались с Евгением Кобликом, с моим добрым, хорошим товарищем. В центре Архэ читает лекции. Это потрясающий орнитолог. И я его спросил, Женя, а сколько у тебя сейчас видов-то? Он один из самых матерых бёрд-вотчеров в мире, вот этих наблюдателей птиц. Я не помню сейчас, он мне цифру назвал, сколько там, 2000, по-моему, у него уже птиц в его дневнике, в его листе, и 700 с чем-то видов у нас в России. Говорит, больше пока ни у кого нет. Ну, ребят, я, конечно, в отличие от Коблика, 700 видов все вам не перечислю, но даже 100 – это разговор не на одну лекцию. Поэтому давайте в следующий раз, кто у нас остался из животных, о герпетофауне поговорим немного и о насекомых. Вот так. Ладно, а про птиц вам Коблик расскажет. Он их знает намного лучше, чем я. Спасибо еще раз, Александр. Всего доброго. О, 2 часа ровно уложились. Всего доброго.
2: На самом деле чуть меньше, мы позже чуть начали. Ну ладно, хорошо, до встречи после Нового года.
0: До встречи.
2: Наступающим всех.
0: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Самое главное, я думаю, что популяризация должна быть разной. И в этом смысле проще говорить не о том, какая популяризация должна быть, а, наверное, о том, чего не должно быть. Популяризация, то есть популяризация не должно быть некомпетентности. Это такой очень серьезный пункт. Это не означает, что популяризацией должны заниматься только ученые очень высокого уровня. Это говорит просто о том, что это довольно ответственное занятие, которым, естественно, можно заниматься ради удовольствия, там, со сплошными шутками и прибаутками, но, тем не менее, важно это делать ответственно, и в этом смысле любой может найти себе свою нишу. Популяризация, соответственно, не должна быть некомпетентной, не должна быть излишне вульгарной, что, опять-таки, просто формирует неправильное отношение, и вот тогда не возникнет этой ответственности, которая, повторюсь, она такая очень внутренняя ответственность, в том смысле, что это не означает, что таким каменным лицом все это делать. И третья, популяризация не должна быть монополизирована. Вот как раз то, что она должна быть разной, автоматически означает, что она не должна быть монополизирована, то есть нельзя сказать, что популяризация должна быть только такой, или вот ей должны заниматься только те-то. Поэтому в этом смысле мне, например, не очень близка точка зрения, что там, государство должно там, все бросить и, я не знаю, начать лицензировать каждое слово на телевизионном канале, чтобы, не дай бог, туда не пробралась какая-нибудь лженаука. Негативный эффект от такой деятельности будет гораздо хуже. То есть в этом смысле расцветание 100 цветов немножко лучше все-таки. То есть, вот, как сказать, относительная вседозволенность, популяризация лучше тотального контроля. Ну а дальше популяризация, правда, должна быть разной, и хочется, чтобы действительно реализовывались очень разные цели. Вот сейчас у нас в России, если мы говорим про Россию, доминируют, наверное, 2-3 способа популяризации. Первый – это когда люди это делают, ну я бы сказал, для собственного удовольствия. То есть вот я этим занимаюсь для собственного удовольствия, мне это нравится. Наверное, даже здесь можно как-то разделить на два. Может быть, в этом есть какой-то такой нездоровый снобизм, но, с одной стороны, можно сказать, что вот когда этим занимаются те, кто что-то знает и занимается этим для своего удовольствия, а другой, когда люди ничего не знают и занимаются этим для собственного удовольствия. Но, опять-таки, я скорее готов сказать, что пусть расцветает 100 цветов, просто нужно знать, что это разные цветы. Вот в чем некая разница. Вы понимаете, что не все цветы вы можете подарить английской королеве. Вот есть вроде такие, они и цветы, и кому-то нравятся, но нельзя их дарить английской королеве, и все. Это, ну, просто надо прочесть где-то, запомнить, выучить, никогда так не делать. А не хотите читать, спросите у тех, кто знает. И другой тип популяризации, массово представленный, это вот как раз такая официальная, я бы сказал, популяризация, которая, там тоже есть много хорошего. Но, тем не менее, такая вот официально обязательно бюджетная деятельность, она имеет такой специфический оттенок, как вот запах и вкус еды в столовой. Непонятно, что они туда добавляют, но вот есть понятие «вкус столовской еды». И если он есть, совершенно не важно, что написано на вывеске. С другой стороны, это еда, важно понимать, что она помогает не умереть с голоду, и, скорее всего, у вас столовые как раз не отравят, а отравят совсем в другом месте, где, может быть, еда вкусней. Так что вот у нас это так сосуществует, и, соответственно, не хватает многих других вещей очень хороших. Да, наверное, к этому еще можно добавить деятельность вот совсем профессиональных журналистов, средств массовой информации. Но я бы не назвал просто это популяризацией. Это как бы тоже нечто про науку и научные новости, но это вот совершенно какая-то отдельная деятельность. Мне ее трудно назвать одним словом каким-нибудь, но это не совсем популяризация. Хочется, чтобы было больше популяризации со смыслом. Вот как Иващенко и Васильев поют, и водку бессмысленно больше не пить, а пить ее только с особенным смыслом. То есть хочется больше популяризации, которая давала бы сильную положительную обратную связь. Это может складываться из совершенно разных компонент на совершенно разном уровне, от просто создания некой такой позитивной медийности людей, потому что это может приводить к тому, что люди могут транслировать авторитет на какие-то важные идеи. Ну вот, например, там Нил деграсс Тайсон в Штатах, он фактически может играть роль, ну, такой почти что околополитической фигуры. Он воспринимается достаточно большой аудиторией просто как вот авторитетный умный человек, которого знают, которому доверяют. И поэтому он может высказываться, я не знаю, там, о выборах в США, о принятии, непринятии какого-нибудь закона. И вот, например, он очень активно участвовал в дискуссии, связанной с нападками Трампа на климатологов. И, опять-таки, Нил деграсс Тайсон близко не климатолог, но...

в наших условиях тоже бывает актуальной задачей. И скорее это часто даже важно не для человека, ну, для людей, к сожалению, тоже важно иногда, но для там организации, каких-то их совокупностей. У нас очень часто бывает так. Там жила-была организация, а вдруг пришел жареный петух и организацию расформировал или там еще что-нибудь сделал, отнял большое какое-нибудь угодье, где какие-нибудь полезные растения разводили. Они начинают кричать, звать журналистов, бить в набат, пытаться обращаться к общественности. А общественность, в принципе, разводит руками и говорит, а что-то мы раньше о вас ничего не слышали. Вдруг с удивлением мы узнаем, что вы есть такие хорошие, но как бы где вы были раньше? Это, в принципе, правильный вопрос. То есть если научная организация хотят апеллировать к общественности, прося защиты от, например, действия властей каких-то, то, вообще говоря, об этом надо думать сильно заранее. И нужно создавать себе этот авторитет. Другой вопрос, будет ли у нас кто-то слушать эту общественность. Но процесс вероятностный. Иногда будут слушать, а иногда не будут слушать. И примеры есть самые разные. Поэтому, в принципе, уже ради этого, может быть, стоило бы периодически как-то на общественность внимание обращать. Но если уйти от таких вот какой-то проблематичной тематики, то опять-таки, например, было бы совсем неплохо, если бы у нас работали лучше внебюджетные механизмы финансирования науки. То есть у нас реально очень трудно привлекать частные пожертвования к научному исследованию, там, в виде эндаументов, в виде еще чего-нибудь. Процесс потихоньку идет, но по ряду объективных и не очень объективных причин. Объективно это скорее отсутствие стабильности, а не объективно это отсутствие хорошей законодательной базы. Это идет очень плохо. И опять-таки в этом смысле, например, часто организациям нет особого смысла тратить очень много ресурсов, денег, времени, помещений, еще чего-нибудь, на какую-то такую активную пиар-деятельность, потому что непонятно, собственно, для кого это делается. Просто для развлечения публики это, на самом деле, очень дорогое удовольствие это делать. Дорогое, повторюсь, не обязательно в деньгах. Это может сводиться к каким-то более осмысленным ресурсам. А в итоге такая деятельность не дает такого вот хорошего фидбэка для научной работы. В мире это не уникальная ситуация, скорее типичная ситуация. Но, с другой стороны, мы видим, что популяризация существует совершенно на особом уровне в США, в первую очередь, где как раз этот механизм активно работает. И поэтому, если университет хочет привлекать частные деньги, то он должен ярко, красиво выглядеть и рассказывать о своих результатах в понятной, доступной, привлекательной, интересной форме. У этого есть свои недостатки. Там хвост может начать вилять собакой, люди могут больше уделять внимания исследованиям, которые проще ярко представить, которые вызывают какой-то большой общественный резонанс. Но пока, по крайней мере, кажется, что преимущества превосходят недостатки, хотя о наличии недостатков не надо забывать, и вот не нужно некую неизбежную все-таки вульгаризацию в популяризации переносить потом в вульгаризацию научных исследований, когда люди начинают заниматься бог знает чем, зато про это легко рассказать по телевизору. В принципе, наверное, хочется, чтобы было больше, но это такой самый, наверное, по-своему тяжелый сегмент, больше очень хорошей, очень узконаправленной популяризации на такую особую аудиторию, на школьников или, не знаю, совсем младших студентов, но в основном школьников, которые действительно специально могут прийти в науку или какие-то родственные ей близкие области. Но это, конечно, вот здесь как раз не то, что вульгаризации нельзя допускать, здесь и существенных упрощений нельзя допускать, то есть нужно очень сильно тянуть вверх, потому что это уже начинается там, школа Олимпийского резерва, это такой детский спорт высоких достижений. И здесь нужны такие совершенно особые подходы, которые, казалось бы, у нас есть очень сильные традиции, потому что в Советском Союзе как раз было много такого. Потому что ясно, что там наугад открытое место в журнале «Квант» за там 80 какой-нибудь год, оно не всякому студенту физико-математической специальности целиком может быть доступно к прочтению и решению.

Но это вот самая тяжелая штука, потому что туда нужно вкладывать очень много труда, ниша очень узкая. И поэтому вот это, наверное, как раз было бы той областью, которую государство могло бы финансировать, потому что это вот, ну, просто такое заливание денег, но оно хоть не в дырявое ведро, а кажется, что понятно куда. Ну да, в заключение просто еще расскажу, что популяризация должна быть очень разной и должно быть понимание разницы между разными типами популяризации и не сравнивать не только там яблоки с апельсинами, это еще не так страшно, а, например, там апельсины с жареными грибами. Если говорить про форматы, то мне кажется, что применимо вот то же самое утверждение, форматов должно быть много разных, поскольку они все решают очень разные задачи. С одной стороны, действительно объяснить в деталях какую-то серьезную вещь и вписать ее в контекст, возможно, только в каком-то там лонгриде или в часовой лекции, которую в течение часа надо смотреть. С другой стороны, не всем это нужно. Краткое, понятное объяснение можно дать гораздо быстрее. Лекцию нарезать на ряд кусочков. И кусочки все равно можно складывать в циклы при этом. Ну и, наконец, действительно, короткие форматы, они всегда, и это не какое-то веяние нового времени. Все равно всегда короткий формат во все времена человечества, он, естественно, более доступен для восприятия, поэтому он более массовый, и поэтому для того, чтобы привлечь людей к чему-то, нужны короткие, яркие форматы. Проблема, скорее, в том, что было к чему привлекать. То есть, в принципе, хотелось бы в идеале к коротким, может быть, более развлекательным форматам предъявлять такое дополнительное требование или просьбу, чтобы они их как-то выводили дальше с прямыми ссылками или там намеками на то, что про это можно почитать, а про это можно посмотреть напрямую в самом материале или в какой-то дополнительной информации к нему. Но в этом смысле, конечно, если отталкиваться от интересов конечного пользователя, то ему нужно предоставлять информацию о том, как он может пойти дальше. И в этом смысле не так страшно должно быть давать информацию, выводящую за пределы своего проекта. Ну, может быть, проект может подумать единственное о том, чтобы выводить на какие-то там совсем не конкурирующие проекты. Но ясно, что если люди делают короткие ролики, они никак не конкурируют с бумажными книгами. Наоборот, если люди делают короткие сообщения где-то, они никак не конкурируют с длинными полуторачасовыми лекциями в YouTube. И поэтому такие линки уж точно безопасны даже с точки зрения потери своей аудитории. Говоря о популяризации, люди очень часто смешивают сразу много разных моментов в одном слое популяризации. И это можно легко показать, в общем-то, и в пределах нашей страны, а если еще и расширить, то это будет еще интересней, потому что у нас популяризация связана исключительно, понятие популяризации в голове связано с фундаментальной наукой высоких достижений. В разных частях мира ситуация совершенно различная. То есть можно смотреть, правда, на очень хорошие, интересные и, главное, полезные и нужные популяризаторские проекты где-нибудь в Африке, которые с нашей точки зрения, ну, это такой сам просвет бюллетень. Вот там не надо пить из лужи, там плавает холерный вибрион. Это для нас понятно, что там плавает холерный вибрион. Все равно люди делают, бог знает, что сказать. Но там это именно популяризация. Это некие научные знания, которые люди правда не знали. И с этой точки зрения это популяризация. В Европе, например, массово распространено убеждение, что биографии людей – это популяризация. Это именно вот прям популярная наука. Потому что это же история, это же так оно и было на самом деле, это же нон-фикшн. Рассказы про там, экономику, я не знаю, там, почему падает евро, почему растет евро – это популяризация. У нас, опять же, это не воспринимается как популяризация. И есть, наконец, еще один пункт, который у нас уже, к счастью, получил устоявшееся название, но путаница все равно происходит.
Это коммуникация, научная коммуникация. То есть кроме популяризации, все-таки действительно, на мой взгляд, хорошо бы оставить это слово для простого рассказа о том, как устроен мир. Вот мне интересно заниматься популяризацией. Я хочу рассказать о том, как устроены нейтронные звезды, белые карлики, экзопланеты, еще что-нибудь. Мне совершенно не важно, кто получил это знание. Мне важно, что это знание, вот оно есть, оно так-то получено, и я о нем рассказываю. Я могу никаких фамилий не называть даже при этом, имен, мест работы и еще чего-то. Совершенно отдельная вещь – коммуникация. Мы рассказываем не о том, как устроен мир. Мы рассказываем о том, чем занимаются наши сотрудники в какой-то интеллектуальной области. Это может быть именно фундаментальная наука, в том числе высоких достижений. Это может быть фундаментальная наука невысоких достижений, прикладные исследования, совсем-совсем прикладные исследования. И это отдельный жанр, который, в принципе, конечно, ближе к корпоративному пиару, вот именно к public relations. То есть методы в основном оттуда, а содержание в основном из научпопа получается. То есть это совершенно такая вот хитро смешанная деятельность, которая сейчас у нас довольно успешно развивается. Она пытается структурироваться, есть всякие конкурсы для научных коммуникаторов, то есть прям есть устоявшееся название, уже устоявшееся название специальности, профессии, по сути. Что, наверное, хорошо, повторюсь, основной вопрос в смысле этой научной коммуникации, если речь не идет о прямом привлечении заказчиков. То есть если прямое привлечение заказчиков, тут прям и хорошо. Там, хороший пример этого – это, например, рассказ о деятельности там, медицинского учреждения. И довольно много, кстати, сейчас хорошего медицинского научпопа создается вот, коммуникаторами конкретных медицинских организаций. То есть вы его прямо находите на сайте или там, в блоге какой-то медицинской организации, которая в конечном счете приводит клиентов, но при этом рассказывает, как устроен не мир вокруг, а мир внутри, скорее. И следующий шаг – это, конечно, вот, научная коммуникация с точки зрения научных учреждений или университетов. Но вот здесь иногда возникают, на мой взгляд, просто философские проблемы, зачем это нужно, смысл этой деятельности. Иногда он явно видно есть, иногда все-таки это выглядит немножко как или вот такая... по-своему благотворительная деятельность. То есть люди хотят этим заниматься, они хотят об этом рассказать. Ну и а организация дала средства, немножко средств не жалко, давайте улучшим образ университета. Непонятно, зачем это нужно иногда. Но, в принципе, было бы хорошо, если бы выстраивалась система, где это становилось бы по-настоящему и по-хорошему востребованным. И тогда я убежден, что, конечно, и качество изготовления, и качество... потребление информации лучше, если все стороны разумным образом мотивированы. Если или с той, или с другой стороны это там, какая-то такая простая благотворительность, а с другой просто там вплухо развлекаясь послушать, то это довольно часто приводит к снижению общего уровня.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня генеральный директор AI-эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Роман, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, радиослушатели.
2: Кто-то сейчас услышал искусственный интеллект, сделал рука-лицо и подумал: снова. Вы правы, из каждого утюга сейчас говорят про искусственный интеллект. Но я подумала, что мы еще с вами не говорили про искусственный интеллект на поле боя. Как помогают нейросети вести боевые действия, как они используются в военно-промышленном комплексе. Вербовка солдат, принятие стратегических решений, распознавание угроз, решение других задач, система ликвидации цели. Я вот сказала последнее, система ликвидации целей. Подразумевала, конечно, роботов-убийц. Вообще звучит страшно и фантастично. Смотрели сериал «Черное зеркало»?
3: Ну, конечно, да.
2: И вот в сериале «Черное зеркало», я сейчас расскажу немного для тех, кто не видел из наших слушателей, я сейчас вспомнила серию «Враг государства», где людям, которые попали под общественное осуждение, так вот, таким людям в мозг внедряется автономный дрон-насекомое, АДН. Его разработали, чтобы заменить вымерших к тому времени пчел. Компания, которая разработала этих роботов, обнаруживает, что их взломали. И расследование доходит до того, что государство управляет этими роботами-пчелами, используя систему распознавания лиц и убирая ненужных им людей, то есть убивая людей. Я не знаю, как насчет пчел, но вот такие роботы на сегодняшний день, Роман, могут существовать?
3: Фантастичный сценарий для того времени, когда этот фильм снимался. Вообще весь сериал «Черное зеркало», он предупреждает нас о том, чего не нужно делать. Собственно, вот это вот одна из тех вещей – автономное летальное оружие, о чем даже на Ютубе есть большой ролик с требованием забанить разработки, прекратить разработки автономного летального оружия принципиально, потому что дрон, беспилотник размером там, до 10 сантиметров с дальностью полета несколько километров, может быть выпущен с самолета-носителя, и потом при помощи распознавания лиц найдет человека, который подлежит уничтожению по приказу, и сделает вот примерно то же самое. То есть в лицо, в голову выпустит небольшой кумулятивный заряд. Это страшно, потому что никто не застрахован от ошибки распознавания лиц. То есть вы идете по улице и внезапно умираете. Ну, представить такое тяжело, особенно в условиях, когда умираете по причине того, что кто-то за тысячи километров принял решение о ликвидации совершенно другого человека, тоже по непонятно каким причинам, выпустил автономного дрона, а он ошибся, и вас не стало.
2: А что, нейросети сейчас часто ошибаются? Мне казалось, что российские разработки нейросетей очень-очень достойные и конкурентоспособные вот в том плане, что распознают лица на высочайшем уровне.
3: Мария, это так, но 100% точности нет ни у одного решения, как и у человека. Вообще вся эта деятельность по разработке автономного летального оружия, конечно, она не будет запрещена государством. Ну, все, наверное, задекларируют, что мы против, но вестись она будет, потому что это фактор гонки вооружений между государствами, и никуда от этого не деться. Прекратится все только тогда, когда вся цивилизация на Земле будет объединена рано или поздно. Но я думаю, нам это не грозит.
2: Ну как же, а вот эти высказывания Илона Маска, запрет на обучение GPT-чата из Твиттера, чтобы не использовались, ну вот и все попросили там первые лица.
3: Я вас умоляю.
2: Это все напыление,
3: Маск,
2: да?
3: Да, написал письмо, подписал, а через пару недель открыл свою компанию по разработке искусственного интеллекта. Но это, по-моему,
2: белыми нитками. Я хотела это услышать.
3: Лицемерие, либо что-то такое странное.
2: Роман, давайте продолжим на примере же «Черного зеркала». Серия «Металлист». Сюжет вращается вокруг скитаний героини, ее зовут Белла, и пытается она убежать от роботов-псов. В мире после того, как человеческая цивилизация пришла в упадок. Кстати, я прочитала, что на создание вот этих роботов-псов авторов сериала вдохновили роботы-псы компании Boston Dynamics, которые меня дико пугают. А знаете, почему они меня пугают? Вот это, кстати, самая распространенная такая психологическая реакция человека, это тоже изучалось, у них нет головы. То есть это псы без головы. Это жутко выглядит, я его видела собственными глазами. Тут понятно, что роботы-псы уже существуют, и что они, например, могут заниматься минами, да, минированием, разминированием. Такое тоже есть. Но я хочу спросить вот про слежение до полной разрядки. Там героиня, она забиралась на дерево и ждала, когда он разрядится. Он на солнечных батареях был.
3: Да. Она в него камушки кидала.
2: Конфетки.
3: Он вставал,
2: да, да, что-то такое было. Это слежка в защиту того, что он охранял до полной разрядки. Это реально для сегодняшнего дня? Вот это преследование, когда робот не устает, и тоже же распознавание лиц, она зафиксировала эта машина, вот свою жертву.
3: Ну, общем... кстати, сегодня уже такие робопсы есть. И на прошедшем форуме армии в прошлом году, в августе, Иранская республика, Исламская республика Иран как раз демонстрировала свои разработки в этой области. Очень прикольные, я там с этим робопсом иранским.
2: Он тоже без головы, Рум?
3: Да, они все такие. Ну, кстати, без головы они по очень утилитарной причине. Если сделать голову, она будет болтаться на шее, а шея – это узкое место.
2: Я сразу вспомнила, как раз с помощью искусственного интеллекта убрали ведущего иранского физика, ядерщика. Был пулемет, который был установлен на автомобиле и управлялся искусственным интеллектом, и он был с распознаванием лиц. То есть искусственный интеллект учел момент движения, отдачи, время долета пули до жертвы, все это учел, и, в общем-то, его вот так ликвидировали.
3: Да.
2: Его звали Мохсен Фахризаде. Минутку уважения человеку.
3: Ну так вот, по поводу робопсов. Первоначально Boston Dynamics, когда начала разработки эти, позиционировала их как помощников, которые на поле боя осуществляют какие-то вспомогательные действия. В первую очередь, например, доставка грузов и эвакуация раненых. И, соответственно, именно на это были нацелены разработки как робопсов, так и больших человекоподобных роботов, там Атлас вроде у них называется. Но собаки стали достаточно интересными с точки зрения применения. Их можно запускать в различные места для выполнения совершенно большого числа интересных задач, не только в военной сфере. То есть отправить, например, ее в какую-нибудь зону, где человеку находиться опасно, или там с точки зрения проведения разведки, ну, вряд ли. Их очень легко, средства радиоэлектронной борьбы их выключат достаточно быстро. Поэтому исключительно такие вспомогательные вещи сейчас. И вот здесь я хотел бы заострить внимание на том, чего мало кто из зрителей, который не искушен в технологиях искусственного интеллекта, видит вот в этой серии «Черного зеркала». За ней бегали несколько собак. Эти собаки общались друг с другом посредством радиосвязи. Ну, там неважно, какой связи, они общались друг с другом. То есть автономные устройства, которые решают какую-то задачу, они действуют взаимосвязанно в виде сети, многоагентной системы, как мы это называем, как специалисты в области искусственного интеллекта называют такие вещи. И такой многоагентной системе, в которой проявляется роевой интеллект, Swarm Intelligence, как он называется на английском языке.
2: Это то, что израильская армия применила, кстати, впервые, рой дронов.
3: Мария, вы прям смотрите, самый корень. Рой дронов – это самое такое острие современных исследований. Роевой интеллект – это концепция, которая позволяет многоагентной системе, им обладающей, выполнять более сложные задачи, недоступные каждому отдельному компоненту этой системы, каждому отдельному дрону. То есть, когда у нас есть рой, и это независимо вообще от сферы жизни, там это военные действия или, в принципе, какие-то. Вот я, например, занимаюсь роевым интеллектом по долгу службы при организации дорожного движения, когда у нас беспилотное движение, каждый автомобильчик едет там по своим делам, и они связаны в рой. Ближайшая метафора в природе – это муравьиная куча или рой пчел. Там следующая метафора, которую я расскажу, это организационный интеллект, который создали люди в своей цивилизации. Любая организация и как бы апофеоз этого организационного интеллекта – это государство, обладают интеллектом, который выше, чем интеллект каждого конкретного человека отдельно взятого. Потому что организациям доступны для решения задачи такой сложности, которую не могут решить ни один человек, ни там толпа собралась. Никто не сможет запустить космический корабль на орбиту. Это доступно только организации. Это доступно только государству, как носителю организационного интеллекта. То есть государство объединяет в себе сообщество людей, которые, движимые единой целью, решают сложнейшие задачи. И вот это вот объяснение роевого интеллекта.
2: Еще один эпизод «Люди против огня». В нем по сюжету в мозг солдат имплантировано устройство дополненной реальности. Если коротко, они не только там не чувствуют, например, запах, они вместо людей видят мутантов и уничтожают их. То есть их глаза работают под управлением вот этого искусственного интеллекта. Я читала, что в США тестируют военные AR-очки, то есть очки дополненной реальности. Какая там у них задача?
3: Да, отличный вопрос. Я опять заостряю внимание на том, что в этом эпизоде показана не дополненная реальность. Там опять показана многоагентная система. Но теперь многоагентная система, составленная из людей. Потому что у них вот эти модули, которые меняли восприятие реальности, они еще взаимодействовали друг с другом. И боевое подразделение становилось слаженным. И вот идет там отделение, например, или взвод. И их системы, которые у них в голове, там, ну, как в фильме показано, в голове, но на деле-то не нужно в голову ничего вживлять. Это в шлеме, может быть, и в очки дополненной реальности и так далее. Они, все эти устройства, общаются друг с другом. И вот эта вот коммуникационная среда обеспечивает очень быстрый обмен информацией между людьми. И эта информация сразу выводится вот на эти AR-очки.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся на поле боя вместе с искусственным интеллектом. У нас в гостях сегодня генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Мы начали разговор про очки дополненной реальности, AR-очки. Вот здесь непонятно, Ром, подождите. То есть я поняла, что это роевой интеллект, что это коллективный интеллект, а вот эта информация выводится на очки. То есть это как в фильмах про шпионов, вдруг у тебя перед глазами появляется тр-тр-тр-тр-тр, через километр противник, численность такая, боевые машины такие-то, желательно залечь там, переждать. Вот это что ли? Или
3: ну, типа того, потому что к этой системе, вот к этой сети коммуникационной подключаются еще и, например, дроны, которые висят в воздухе, осуществляют рекогносцировку местности, разведку того, что происходит туда, куда подразделение идет. Более того, эта система связывается со смежными подразделениями, которые там с флангов находятся. И на этом тактическом уровне осуществляется взаимодействие, например, для исключения дружественного огня. И вот в этом направлении как раз сейчас работает большое количество исследовательских коллективов.
2: Дружественный огонь – это когда в своих стреляешь.
3: Да-да-да. И да. В США, насколько мне известно, есть система вот именно такого класса, внедренная на тактическом уровне подразделений, которая позволяет управлять боем именно с учетом вот всех вот этих вещей.
2: Чтобы стало понятнее, что такое искусственный интеллект, схему нарисую вам. Разведчику отдан приказ внедриться в стан врага. Ну, допустим, это очень опытный разведчик, и он выполняет это задание. Можно ли по такой же схеме дать команду искусственному интеллекту внедриться во вражеский искусственный интеллект под прикрытием, ну, мол, я свой, да, чтобы получать вот информацию, блокировать команды, приказы?
3: Ну, тут опять вопрос немножко такой, назовем это обывательском языке сформулированный. Ну, что значит один искусственный интеллект внедрится в другой искусственный интеллект? У нас есть многоагентная система, про которую мы уже рассказали, и, соответственно, они состоят из отдельных автономных агентов, каждый из которых является искусственно-интеллектуальной системой. И вот здесь как раз возникает вопрос, может ли наша искусственно-интеллектуальная система, вот этот интеллектуальный агент, внедриться во вражескую многоагентную систему и выдать себя за своего. Это вопрос информационной безопасности и тех протоколов, которые используются для обеспечения связанности такой многоагентной системы. Если наш агент, грубо говоря, может взломать эти протоколы связи и выдать себя за своего на той стороне, то, конечно, может. И потом там сможет перехватить какую-то часть управления на себя. Есть здесь тонкий момент. Ведь эта среда, многоагентная система, обычно децентрализованная, с обеспечением доверия на таком уровне peer-to-peer, то есть на уровне взаимодействия конкретных агентов друг с другом. И перехват управления в такой доверенной, децентрализованной среде – это совсем не то же самое, что если ты внедришься в какой-то центральный орган управления и там перехватишь управление вражеской многоагентной системе. Это все не так просто. Я повторюсь, исследования в этой области все еще ведутся здесь.
2: А я думала, знаете, так проникает.
3: Нельзя говорить, что все уже легко сделать.
2: И там как-то все меняет, что я свой. И вот меня... Это хозяин, человек меня интегрировал. Ну, знаете, как очередная нейронная связка образовалась, да, и там раз, то, что мы называем синапсом, привет! И он двойной агент. Я как-то думала, что это уж проще, чем все остальное. Оказалось, что вот над этим только еще ведутся работы. Вот поэтому мы и создаем такие программы, чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию того, как это работает. Я предлагаю закончить тем, с чего начинали, и задать, может быть, еще более обывательский вопрос. Вы тогда уж извините меня, держитесь, да? Смотрите, а разве нельзя ввести все вводные, дать какую-то информацию искусственному интеллекту, потом дождаться, когда он переработает вот весь массив данных по этому вопросу, по этой проблеме, и я снова нас переношу в военные действия, и следовать далее его указаниям четким, чтобы вот побеждать в большинстве операций, в большинстве битв, сражений, чтобы выигрывать войну. Может ли искусственный интеллект взять это и вот написать сценарий, как нужно действовать?
3: Ну, вы же знаете такой термин, как «туман войны»?
2: Нет, не знаю. Расскажите, пожалуйста.
3: «Туман войны» в игре Warcraft.
2: Это играет мой сын. К сожалению, я заходила, видимо, в те моменты, когда не было вот момента, чтобы я узнала.
3: А его можно там отключить, да, поэтому, может, он играл без него. В общем, «Туман войны» — это не только в компьютерных играх термин, конечно. Это как бы тот уровень неопределенности, неизвестности, которая у нас возникает, когда мы не знаем, что происходит в стане врага, и вот где-то там. И, соответственно, человек... военачальник, главнокомандующий, там просто командир подразделения, он всегда действует в условиях неопределенности, недостатка знаний, неполноты информации. Это отличительная черта естественного интеллекта и военного интеллекта. Естественно, мы должны обучать и создавать системы искусственного интеллекта, в том числе для того, чтобы они функционировали в условиях неопределенности, неточности информации, неполноты ее. Это одна из задач искусственного интеллекта как науки. Эта задача была декларирована вот еще, там, как я сказал, в 50-х годах 20 века, когда искусственный интеллект как наука только-только зародился. То есть свойство человеческого интеллекта – это умение принимать решения более-менее осмысленные в условиях неопределенности, неполноты информации, ее неточности и нечеткости. Это очень важно. И вот городить, я буду использовать такое слово, именно такие системы, которые будут ждать полной информации для того, чтобы сформулировать какой-то сценарий, это нонсенс. Такого, это я бы даже назвал преступление, потому что пока такая система будет ждать, приедет враг на танках и центр обработки данных из танков расстреляет, и все закончится. Угу. Вот, поэтому принимать решение надо быстро, оперативно и ровно с тем качеством, которое необходимо здесь и сейчас для быстрого реагирования на возникающую угрозу.
2: Так это может сделать нынешний искусственный интеллект, как человек, как командир, который не знает, что в стане врага, но разработать несколько сценариев или учесть, которые уже были?
3: Ну, конечно, есть класс систем, который называется система поддержки принятия решений, и они употребляются во многих сферах жизни, в том числе и в военной. Более того, именно силовые ведомства первыми очень с удовольствием используют системы такого класса, системы поддержки принятия решений. Я не могу сказать за именно военную сферу, но я лично разрабатывал подобные системы для Министерств по чрезвычайным ситуациям. Это тоже, можно сказать, силовое ведомство, которое защищает нас от там, природных и техногенных катастроф. И для вот, оперативных бойцов этого ведомства, да, очень важно получать максимум очищенной, хорошей информации и планов действий как можно быстрее. Потому что каждая там, минута промедления – это чья-то жизнь. И, собственно, системы поддержки принятия решений как раз создаются именно для того, чтобы быстро обработать, переработать огромные массивы информации, которые доступны здесь и сейчас. Я могу пример привести того, чего мы делали. Вот лично я сделал и внедрил в МЧС в свое время. Это система поддержки принятия решений при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, при ликвидации ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Радиационно опасные, химически опасные, биологически опасные. Ведь там сталкиваются две машины, из одной что-нибудь выливается, вообще непонятно чего. Это в те времена, когда мы внедряли эту систему, было серьезной проблемой. Опасные грузы могли возить вообще без сопроводительных документов. И вот водитель там в буквальном смысле испаряется от этого вещества, экспедитора нет, документов сопроводительных нет, ничего нету. И приезжает команда ликвидации последствий. И что делать? Соответственно, нужна система поддержки принятия решений, которая быстро связывается там, с погодным сервером, узнает прогноз погоды на текущее время, прогноз на плюс 1 час, 2 часа, 3 часа и так далее. Соответственно, рассчитывает, что это за вещество может быть на основании его визуальных характеристик, там, газ, жидкость, какого цвета, какой плотности, вот то, что можно здесь и сейчас собрать. И, соответственно, дает командиру команды ликвидаторов рекомендации, строит модель, сценарий ликвидации, сколько людей эвакуировать, куда будет облако этого вонючего газа двигаться. Там, сколько сил и средств привлечь для того, чтобы отвалы делать, там, дегазацию проводить и так далее. И, естественно, внедрение такой системы имело самые интересные последствия. К счастью, она ни разу в боевом режиме не употреблялась, но на учениях она показывала себя очень, очень интересно.
2: Круто.
3: То есть она очень ускоряла принятие решений людьми.
2: Ром, спасибо вам большое. Друзья, у нас сегодня был ликбез от Романа Душкина, генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта.
1: Передача данных.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: историков часто обвиняют в кабинетности, в оторванности от реальной жизни. Легко вам рассуждать с дивана, а попробовали бы вы мамонта поймать, пирамиду построить, Атлантический океан переплыть, ракету на Луну запустить. Нужно и подчеркнуть. Ну, мы-то с вами знаем, что существует целое направление экспериментальной археологии, в рамках которого ученые на практике проверяют различные древние технологии, даже переоткрывают их заново. Аудитории нашего канала, я думаю, хорошо знакомы эксперименты по обработке камня. Наши коллеги занимаются реконструкцией кузнечного дела, отливают наконечники стрел по технологиям бронзового века. Кто-то готовится к плаванию на настоящей ладье викингов, разводит огонь неандертальским способом, возводит курган или неолитическое городище, печет египетский хлеб или варит египетское пиво. А можете вообразить самый безумный реконструкторский эксперимент? На мой взгляд, на такое звание тянет опыт по созданию настоящей древнеегипетской мумии. Наверное, мумию делали из кролика или из собачки. Ну, конечно, такие опыты проводили неоднократно. Мумифицировали крыс, цыплят и овец. Но я говорю про человеческую мумию. И это не шутка. Хотите подробностей? Досмотрите до конца. Откуда мы знаем про древнеегипетское искусство мумификации? Прежде всего, конечно, об этом красноречиво говорят сами мумии, которых в Европу привозили еще в Средневековье, правда, в основном в виде порошка для целебных снадобий. Активный интерес к мумиям среди образованных кругов пробудился в начале 19 века, в разгар так называемой египтомании. Тогда же предпринимались первые попытки научного анализа мумий. В 20 веке для таких исследований стали активно использовать рентген и другие передовые технологии. В конце 20 века к ним добавились компьютерная томография, анализ ДНК и так далее. Благодаря этому мы многое знаем про болезни и патологии царственных мумий, их родственные связи. Изучался состав масел и снадобий, которыми обработаны тела и покрывавшие их бинты. Египтологи выяснили, что над мумией проводился ряд хирургических процедур, таких как удаление мозга и внутренних органов, за исключением сердца. Органы помещали в 4 специальных сосуда – канопы. Сердце оставалось, поскольку его предстояло взвешивать на суде Осириса, помещая на другую чашу весов перо богини истины Маат. Археологам известны, пусть редкие, находки инструментов и приспособлений, использовавшихся бальзамировщиками. Например, во дворе гробницы чиновника Иппи эпохи Среднего Царства нашли множество предметов для мумификации, включая бальзамировочный стол. Мы его еще вспомним. Совсем недавно, в начале 23-го года, сообщили о находке в некрополе Саккары, недалеко от Каира, целой бальзамировочной мастерской, датируемой 7 или 6 веком до нашей эры. В журнале Nature вышла статья, посвященная содержимому сосудов, найденных в этом месте. Все это здорово, но из этих деталей мы не собрали бы пазла, если бы не существовало другого источника – древних текстов. Это как древнеегипетские папирусы, так и свидетельства античных историков, посещавших Египет. Увы, папирусов, посвященных мумификации, известно не так много. Во-первых, это 2 папируса, найденных в 1865 году шотландцем Александром Райндом в гробнице римского периода. Первый папирус, составленный для Мантусехефа, жившего в Гермонтисе, содержит много интересных деталей бальзамирования. В нем указаны точные даты проведения ритуалов. Описаны 8 церемоний, проводившихся в течение первых 36 дней мумификации, и говорится, что на 70-й день мумию помещали в гробницу. Удивительно, но в тексте нет ни слова о хирургических манипуляциях с мумией. Второй папирус найден в гробнице Таами, жены Монтусехефа, которая умерла через 48 дней после него. В нем тоже описываются различные церемонии, но снова нет упоминания о хирургических процедурах. Других папирусов, касающихся темы бальзамирования умерших людей, известно только 2. Один из них, хранящийся в Каирском музее, описывает порядок бинтования мумии. Второй папирус находится в Лувре. В нем есть некоторые подробности, но в частности сообщается, что бальзамирование должно начаться через 4 дня после смерти, а пеленание производилось на 46-й день. Упоминается, какие масла и жиры использовались при обработке тела. Сообщается, как применять смолу для приклеивания повязок к мумии. Недавно появился перевод еще одной части этого текста, включающий ранее неизвестную процедуру бальзамирования лица умершего. Но про извлечение внутренних органов ни слова. Почему же эту тему обходят молчанием? Исследователи выдвинули две версии. Во-первых, в Египте существовал запрет на осквернение человеческого тела. То есть сделать надрез на животе мумии было необходимым и вместе с тем глубоко преступным делом. Как сообщал Диодор Сицилийский, тот, кто делал этот надрез, после этого тут же обращался в бегство, а присутствовавшие ритуально преследовали его и даже бросали в него камни. Очевидно, это был ритуал. Имитация наказания, но речь о том, что деятельность бальзамировщиков-хирургов была чем-то табуированным, поэтому никто про нее ничего и не писал. Но есть и вторая, более приземленная версия – коммерческая тайна. Бальзамирование было семейным бизнесом, передаваемым по наследству. Причем жрецы, практиковавшие мумификацию, разделялись по функциям – на тех, кто просто проводил ритуалы, и тех, кто напрямую работал с телом. Судя по дошедшим текстам, они даже давали профессиональные клятвы. Хитрости их ремесла вполне могли быть секретами, которые знал только узкий круг родственников. Я сказал, что в папирусах нет сведений о подготовке человеческого тела к мумификации. Но мумифицировали не только людей. И у египтологов есть прекрасный папирус Аписа. Я, кстати, его упоминал в видео про Серапеум. Это текст о подготовке к погребению священного быка. И вот там есть подробности, включая то, как удалялись внутренние органы Аписа. Кстати, логично, что эти сведения решили записать. Люди умирали постоянно, но священный Апис был всегда один на весь Египет. Он мог прожить 20, а то и 30 лет. А вдруг последний жрец, знающий таинство, помрет раньше? Тут уже без шпаргалки не обойтись. Аписа бальзамировали 70 дней. Жрецы, выполнявшие ритуал, должны были не бриться, не мыться, громко плакать, соблюдать строгий пост. Что касается манипуляций с телом, то быку удаляли глазные яблоки, заменяя их льняными шариками, делали надрез в брюхе слева, через него извлекали внутренние органы, промывали их в чистой воде, помещали в специальные сосуды. Подробно описан состав снадобий, длина всех повязок. Много инструкций типа «положить большой пакет с миррой под его язык». Про удаление мозга в этом документе, увы, информации нет. Что остается? Тексты античных авторов, и вы уже, наверное, вспомнили Геродота. В 450 году до нашей эры великий греческий историк подробно описал мумификацию, практиковавшуюся в Египте. От него мы знаем, что существовали разные способы бальзамирования, в зависимости от финансовых возможностей семьи покойного. Бедняка отправляли в загробную жизнь после несложной процедуры. Тело либо натирали маслом, либо ненадолго покрывали натроном или смолой хвойных деревьев, которая вытягивала из мягких тканей влагу. Богатый заказчик рассчитывал на мумификацию люкс по высшему разряду. Детали этой процедуры Геродот пусть кратко, но перечисляет. В частности, он описывает способ, которым у будущей мумии удаляли мозг. Через ноздри железным крючком извлекают как можно больше мозга, а то, чего не может достать крючок, растворяют с помощью снадобий. Есть у него и другие детали. В частности, Геродот пишет, что тело помещали в натрон на срок не более 70 дней. После этого мумию запеленывали и в таком виде отдавали родственникам для погребения. Кое-какие подробности сообщает Диодор Сицилийский, путешествовавший по Египту в 1 веке. Он, например, пишет, что через надрез на левом боку тела удалялись органы, кроме сердца и почек. И исследования подтверждают, что почки иногда оставляли внутри мумии вместе с сердцем. Еще немаловажная деталь, что надрез именно на левой стороне. В этом есть преимущество с точки зрения анатомии. Слева легче получить доступ к нисходящей ободочной кишке. После Диодора обсуждение египетской мумификации прекращается почти на 2000 лет. В 20 веке ученых заинтересовал вопрос, как все-таки из черепа мумии извлекался мозг. Некоторые авторы решались на эксперименты в этом направлении. Например, Фрэнк Лик в статье 1969 года описывает свои опыты по удалению мозга у двух овец. Ученый использовал стальной зонд, молоток и долото. И хотя эти инструменты отличаются от египетских, а овца не очень-то похожа на человека, опыты были полезны. Введя длинный зонд через носовое отверстие внутрь черепа, Лик затем извлекал его, и на зонде, по словам ученого, каждый раз оставалась прилипшая мозговая ткань. По его мысли, если проделать так многократно, можно было постепенно по кусочкам удалить из черепа большую часть мозга, поскольку вязкое содержимое черепной коробки прилипало к инструменту. Сам ученый не довел процесс до конца, упомянув, правда, второй вариант. Может быть, если наклонить голову вниз, мозг вытечет сам? В приложении к этой же статье другой исследователь Марк Листер Паттерсон описывает три опыта на человеческой голове, очень кратко. В одном из них мозг удаляли из черепа шприцом через катетер. В другом заливали в череп воду. Третий способ я опишу чуть позже, потому что это касается основной части моего рассказа. Были и опыты по мумификации на мышах, крысах, цыплятах и собаках. Даже на небольших кусках человека, например, ампутированных пальцах ног. Но как-то это все не совсем то. Оставались вопросы. Почему именно 70 дней? Удаляли ли из тела кровь? Какие инструменты использовали? Как бальзамировщик сводил к минимуму повреждения тела? Что, черт подери, все-таки делали с мозгом? И тут вперед выступает мистер Мумия. Этот человек решил, что разобраться в проклятых вопросах мумификации поможет только изготовление настоящей человеческой мумии.
1: Я не говорю, что одержим мумиями. Я знаю, что другие люди так говорят. Но меня интересуют все аспекты. И на самом деле, наверное, я одержим. Я признаю это, я одержим.
0: Знакомьтесь, Боб Брайер, американский египтолог и палеопатолог. Этот ученый исследовал множество знаменитых мумий, включая Тутанхамона, Рамсеса II, семью Медичи и Владимира Ленина. В 1992 году